0: Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В столичный регион вернулось лето. Далее подробно. Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. И выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов. Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях, спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров. Милосердие, высокий профессионализм показывают и врачи, младший медицинский персонал, фельдшеры, которые трудятся на наших исторических территориях, заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины,

0: случайно ведь, наверное, внутри тебя вот этот выбор именно этого стихотворения «Возвращение домой». Малая родина, понятие «малая родина» внутри у тебя есть?
1: Да, конечно. Это горы.
0: Ты скучаешь в Москве без гор?
1: Да, конечно, я скучаю. Но когда мне удается выбраться туда, вот эта эйфория возвращения, эйфория от этих прекрасных видов, она очень скоро сменяется, ну, какой-то горечью. Потому что место, в котором я родилась, оно, конечно, становится меньше, людей там становится меньше, какой-то активности там становится меньше, несмотря на то, что с точки зрения туристического потенциала это алмаз такой, но
0: неограненный,
1: да. Поэтому мне всегда немножко грустно, что у других людей, у очень многих людей нет возможности полюбить это место так, как и люблю его я.
0: Когда ты возвращаешься к себе домой, вот ты идешь по улице, встречаешься с людьми, здороваешься, а вообще как о тебе говорят? Тобой гордится поселок твой, что вот, смотрите, ведь на главном канале страны, смотрите, наше Света, вот оно в экране.
1: Ну, так... я бываю крайне редко там, но да, за мной следят в социальных сетях, лайкают, удивляются, но для меня самая большая гордость и самый ценный контакт – это моя преподаватель по литературе. Потому что поселковая школа, там, ну, как бы не очень был уровень образования, и единственный, ну, самый сильный преподаватель был вот учительница русского языка.
0: Как
1: и
0: ее
1: литературы.
0: Зовут?
1: Екатерина Николаевна.
0: Екатерина Николаевна, мы передаем здесь привет из студии Радио России, из программы «Культбригада».
1: Она была потрясающая, она меня строжила, и она сподвигла меня поступить на журфак. Она просто взяла меня, посадила в автобус, и я, как сейчас помню, была зима, морозы, и мы с ней вдвоем на автобусе поехали в Краснодар в университет узнавать, как поступить. Ну, чтоб ты понимал, ехать часов 5 или 6.
0: Ух ты!
1: Да, пожилая женщина, вот просто на своем энтузиазме.
0: Увидела в тебе потенциал.
1: Да, и она до сих пор мне присылает какие-то картинки, поздравляет с праздниками. Ну, мы с ней вот поддерживаем какой-то контакт. Это, конечно, очень ценно, приятно.
0: Да, это дорогого стоит.
1: Важное и теплое, то, что осталось.
0: Еще с тебя стихи.
1: Ну, раз уж мы заговорили о местах, есть одно еще место, конечно, смешно называть его родиной, но в Москве есть район с забавным названием Зюзино, в котором я провела несколько лет. И я не знаю, что за магия этого района, но я там написала очень много стихов. Это была съемная квартира, хрущевка, очень старенькая, с яблоней, которая, ветки яблони на балкон заглядывали ко мне. Мне там было как-то уютно, и очень много было там вдохновения, поэтому вот из зюзинского периода. Дворник кричит: «Мы русские, с нами Бог!» Дворник из Средней Азии. Дворник скучает по той стране, что предали эвтаназии. Что-то плетет об узбекской, об СССР, что он был ракетчиком, что Собянин хороший мэр. И окурков опять набросал здесь какой-то сэр Зюзина. Здесь даже дворники в Зюзю, но... Снова китайской гирляндой горит окно, в рюмошной льется в граненый стакан вино. Все здесь убито и все здесь воскрешено. И даже природа... как в песне той из кино. Детские открывают свои секреты, день прибывает, а значит, наступит лето. Стаи хрущевок Собянину шлют приветы, дворнику снятся аисты и ракеты.
0: Светлана Чмыхала, понаехавшая, поехавшая. Вот интересно то, что русская литература, если посмотреть на протяжении последних, ну, может быть, ну, давай 300 лет возьмем, практически вся состоит из понаехавших. Я имею в виду столицы, это Москва, это Санкт-Петербург, в зависимости от периода, та или другая столица. И посмотрим, кто откуда, мы обнаружим, что практически нет ни столичных поэтов, ни столичных писателей. Заполняется это пространство, я имею в виду литературное пространство, людьми откуда угодно. Иногда совсем маленьких местечек, иногда совсем отдаленных местечек. Мозаика русской литературы, пазл русской литературы складываете вы. Складываете люди, которые приходят с моря, спускаются с гор, выбираются из лесов и делают нашу жизнь более поэтичной. Как ты думаешь, почему так случается? Почему именно вы? Почему именно провинциально?

0: Социалы. Я надеюсь, это слово для тебя не оскорбительное, потому что я еще раз напомню, я сам из малюсенького городочка, 30 тысяч населения, с самого края Советского Союза, понаехал тоже. И поэтому я сам себя отношу именно к этому классу людей, понаехавших и, конечно же, слегка поехавших, потому что броситься, вот знаешь, с насиженного места, где ты вроде бы принадлежишь, где каждый кустик твой, в неизвестность. Очень часто мы приезжаем совершенно на голое место, как и произошло с тобой, и немного раньше произошло со мной. Мы становимся частью этого места, но носим в себе на всю оставшуюся жизнь вот это маленькое место, и мы определяем, и ты теперь определяешь литературную, в данном случае мы культуру берем как литературное направление, в котором ты творишь. Теперь ты творишь современную русскую литературу. Почему, я возвращаюсь к изначальному вопросу, именно вы, провинциалы, ну или мы, провинциалы, делаем современную культуру?
1: Мне кажется, что в какой-то степени у провинциалов больше смелости. То есть все-таки жизнь в провинции, в маленьких каких-то поселках, деревнях, ну это закалка определенная. Это закалка. Есть еще такой момент, что когда ты живешь в маленьком месте, в поселке, тебя все знают, ты у всех на виду. А поэзия, стихи – это тоже в каком-то роде ты добровольно себя выставляешь всем на вид и всем на суд. И вот мне кажется, что провинциалы, да, в них больше этой смелости, они как будто бы немножко привыкли к тому, что на них смотрят, их обсуждают, их осуждают. Ну и плюс еще момент, вот эта малая родина, провинция, она же с тобой остается, и спустя 10-20 лет ты начинаешь ценить эти горы, эти, не знаю, там, походы в баню, потому что никогда горячей воды не было. Этих шакалов, которые там возле двора пели свои жуткие песни.
0: Ты имеешь в виду прямо настоящих шакалов-шакалов?
1: Да, да, да.
0: Животных?
1: Дом, в котором я жила, он стоял прямо возле горы. И вот эти прекрасные животные, они приходили и искали в мусорных баках съестное что-то. Я до сих пор невероятно боюсь шакалов. Вот, наверное, это моя фобия.
0: Шакалофобия.
1: Шакалофобия. Отлично звучит.
0: Я тебя успокою. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем в Москве ты не встретишь ни одного шакала.
1: Так дело в том, что они никакой опасности не представляют. Но они какие-то горные сирены. Они такие жуткие звуки издают. Какие-то вот на каком-то уровне, не знаю, метафизическом. Они умеют копировать плач ребенка, крики людей. И вот когда они начинали завывать, ну, это просто мороз по коже, сердце леденеет, и ты просто в ступор впадаешь. Но вот эти какие-то вещи, они остаются с тобой, ты потом их можешь использовать в своем творчестве, поэзии, песнях, прозе, неважно. И это добавляет ей какой-то многоцветности, многовкусия. И становится интересно тем, кто не жил рядом с шакалами.
0: Скажи, у тебя есть стихотворение о шакалах?
1: Ну, вот, наверное, прямо о шакалах нет. Но вот какое-то такое о малой родине, да, конечно.
0: Было бы здорово, если бы оно сейчас было озвучено.
1: Пожалуйста,
0: здесь
1: колыбельное.
0: На Радио России. Дорогие друзья, здесь в программе «Культбригада» Светлана Чмыхала читает колыбельную.
1: «Думай о светлом, детка, когда не можешь уснуть, когда квартира клеткой ножиком колет грудь. Думай о светлом, представляй поля чабреца и свою слабую руку в ладони большой отца. Вспомни июльские вечера в горах, мерцание светляков. Просто закрой глаза и прочувствуй, без дураков. Как после майского ливня пах псиной дворовый пес, тот, что зубами сжимал запястье, прикусывал не всерьез. Как груша-дичка, словно в последний раз зацвела, как эту грушу осенью уничтожила амела, как ты спасала цыплят соседских от слепоты. Страшной болезнью грозили им желтые те цветы. Зайца увидеть в чаще сулила благую весть. Если не дали конфет, можно кашку с акацией съесть. Если наказано, спрятаться в зарослях камыша и просидеть там весь день от обиды, едва дыша. Думай о светлом, представляй поля чабреца. Пусть никогда и не было у тебя отца. Просто закрой глаза и представь все без дураков. Но где нам с тобой искать теперь светляков?
0: Светлана Чмыхала, поехавшая сегодня здесь в гостях, программа «Культбригада». Слушай, ну я вот абсолютно уверен, Свет, что сейчас те, кто нас слушает, несколько миллионов человек, каждый из них подумал, ну, по крайней мере, миллион точно подумал, как вообще можно жить с фамилией Чмыхало? Ведь это, наверное, само по себе испытание вырасти с фамилией Чмыхало. Вот, дорогие друзья, вы, к сожалению, не видите сейчас Светлану, но, тем не менее, если наберете в поисковике Светлану Чмыхало, вы увидите, что передо мной сейчас сидит феерическая, просто косатая молодая женщина. И вот именно эта красивая женщина росла с фамилией Чмыхало. Ладно, если бы это был бы я бы, в общем-то, заслужил это. Но как тебе рослось с такой фамилией? Вообще, как с ней живется?
1: Ну, по крайней мере, она запоминается.
0: Это правда.
1: А второй момент, конечно, в каких-то рабочих вопросах. Мы с тобой работаем в холдинге, и ты знаешь, что есть всякие службы, координации, что-то еще. Я каждый раз в каких-то документах вижу различные вариации своей фамилии. Я была и Смыкала, и Сыкала, и Чекала. Ну, вот Чикатило не была, так, в принципе.
0: Что уже хорошо.
1: Что уже хорошо. А вообще, это казачья фамилия. Это фамилия моего деда, которого я никогда не видела. Но вот мне досталась его фамилия. Это был какой-то красивый казак Чмыхало кубанский, с красивыми бровями черными, который прекрасно пел. Бабушка моя из Сибири в него влюбилась. Но не задалась у них семейная жизнь. Она в итоге с ним развелась, и до конца жизни, ну, мужчин в доме не видела, не представляла, замуж не хотела, стала бизнес-леди, очень жестко занималась лесом, а поселок Псиба – это, ну, лесные угодья сплошные. Вот, но фамилия осталась, и вот пришла ко мне, я пыталась выяснить историю происхождения, но, вероятно, мой предок чихал много. Ну, может, у него аллергия была на кошек, я не знаю. Я не скрою, в какой-то момент мне даже на работе коллеги говорили, что с такой фамилией строить карьеру на телевидении – это так себе затея. И у меня в какой-то момент я проявила малодушие, может быть, мне взять псевдоним, сменить. Ну, потом я успокоилась на эту тему и, ну, Чмыхало, ну и ладно.
0: А мне кажется, что это звучит очень здорово и очень созвучно с твоим творчеством. На самом деле, ты иногда прочитаешь и думаешь, нет, ну это точно Чмыхало. Света Чмыхало сегодня у меня в гостях с книгой, первая ее книга, первый сборник стихов. Он небольшой, совсем карманного такого, но в твердой обложке формата. Можно носить с собой, можно периодически открывать, можно что-то читать. Я при тебе читать твои стихи не буду. Я знаю, что поэт очень ревностно относится к тому, что всегда поэты недовольны, как читают их стихи. Поэтому я попрошу тебя, мы сейчас возвращаемся, дорогие друзья, к Светлане и просим ее прочитать следующее стихотворение.
1: Так, ну, наверное, раз уж мы говорили о веселой фамилии и веселье, то надо что-нибудь веселое, верно?
0: Давай.
1: Москвичка Оля помоет окна. Висит листок на двери подъездной. Москвичка Оля, какого черта москвички окон не мыли прежде? Точнее, мыли, конечно, мыли, но не за деньги и не по найму. Вы не москвичка на самом деле. Москвичка Оля, откройте тайну. А может, Оля глотнула боли, влюбилась в сволочь, все потеряла? А может, Оля лишь хлеб без соли и сон в прокуренном одеяле? А может, Оля играет роли в рекламе или телесериале, и ей для роли узнать о доле провинциалок задание дали? А может, Оля из госконтроля ведет охоту на нелегалов? А может, Оля нас просто троллит, и объявление такая шалость? Москвичка Оля помоет окна, а я стою под твоим подъездом. Зачем пришла я? Какого черта? Я никому не ходила прежде.
0: Светлана Чмыхало, сборник стихов «Понаехавшая на зачеркнуто поехавшая». Возвращаемся к трудовой деятельности. Вот ты стоишь на вокзале. Вот ты спустилась в гор, села на поезд, приехала, стоишь. Очень образно ты сказала, я прям теперь все время буду тебя с этим и представлять, ежиком в тумане. Стоит потерявшийся с узелком в Москве на вокзале, сделала первый шаг, приехала и... Расскажи, пожалуйста, о том, как делают первый шаг. Может быть, она слушает по всей России. Кто-то об этом думает и боится. Кто-то, может быть, мечтает об этом. Но как-то внутренне не может сделать первый шаг.
1: Я боюсь, если я расскажу, то я еще больше запугаю. Но, с другой стороны, у меня такая очень классическая история про то, что Москва там не сразу строится, слезам не верит и так далее. Да, вот эти все известные прописные истины. Я нашла комнату по объявлению на улице Беговой. Я нашла работу на сайте, на телеканале, который находится здесь недалеко, на улице Правды. Соответственно,
0: на самом деле все один район практически.
1: Первые две недели в Москве я даже в метро не спускалась, потому что от Беговой можно пешком пройти. Но комнату сдавал очень пожилой дедушка. В квартире он жил со своей еще более пожилой мамой. В силу своей старости она видела различные видения. Поэтому иногда она ко мне стучалась и говорила: там ты ведьма, я тебя убью. Вот. А плюс
0: Гоголевщина
1: сплошная, вот как раз на тему Гоголя и прочее. А этот дедушка, у него было такое, так сказать, слабость заказывать на различных маркетплейсах различные бытовые приборы. Поэтому квартира вся с пола до потолка была заставлена неоткрытыми кофемашинами, блендерами, тостерами. Вот все это в коробках. Поэтому, в принципе, пробираться по ней было очень сложно, потому что на тебя мог упасть блендер. Поэтому неделя, наверное, через три я оттуда благополучно сбежала. Ну,
0: до сих пор бегаю, да?
1: До сих пор оббегаю это место дальними тропами.
0: Скажи, пожалуйста, вот сравнивая твою жизнь там и здесь, ты сказала, вот там, у себя в родном поселке, ты все время была на виду, все время такой, как бы, ты все время как бы на суд представляешь себя. Да? Угу. Вот, очень знакомо мне, потому что я сын, как я сказал, военного, там в военном городке, где мы жили, все друг друга знают. А, то есть вот прям такое очень плотное, ты не имеешь права делать поступки, за которые будет стыдно не только тебе, будет стыдно твоим родителям, потому что это сразу доходит до них и скажет: ну что ж ты, Коновалов, ну сын-то твой, Славик, эх. И это было самое ужасное. И поэтому действительно все время находишься на виду, все время. Что бы ты ни делал, ты знаешь, что тебя кто-то сейчас видит, и все равно об этом все узнает.
1: Абсолютно так. Знаешь, однажды на уроке музыки, это было в классе в третьем, а я была отличницей, примерной девочкой, мы пели песню, к сожалению, «День рождения только раз в году». Uh-huh. Зачем-то я пропела в конце «How do you do?». Ну, захотелось мне, так? А, там, от школы до дома было идти минут 20. До момента, когда я пришла, меня уже ждали с ремнем, потому что позвонили из школы и сказали, что я плохо себя веду, и я получила 2 по поведению. Поэтому, несмотря на то, что не было тогда сотовых телефонов, в маленьком поселке информация распространялась со скоростью света. Поэтому да, если ты где-то что-то сделал не так, то дома будут ждать и готовиться.
0: Вот это ощущение того, что ты все время на виду. Вот ты уже не на виду. Москва – огромный мегаполис. Здесь всегда можно спрятаться, здесь всегда можно найти для себя другую нишу, если в одной нише у тебя что-то не получилось. Но, тем не менее, вот, по крайней мере, я для себя внутренне ношу в себе вот это ощущение, что ты все время на виду. Ну, то есть контролируешь свои поступки, потому что ты знаешь, что в конце концов все тайное когда-то станет явным. И вот это ощущение маленького города или маленького места, где ты живешь, оно так и осталось внутри. Как-то наложилось вот это на то, как ты относишься к критике?
1: Я очень спокойно отношусь, потому что у меня есть один страшный критик, который критикует мое творчество, там, мой внешний вид и вообще все, что я бы не делала, это я сама. То есть я иногда ухожу в такие крайности, что я просто себя вот разбираю на косточки, по косточке. Поэтому так как критикую себя я сама, никто не сможет другой, поэтому мне абсолютно не страшно. Вот. Ну а другой момент, что я не так много выставляю своих стихов и публикую, потому что я очень много отсеиваю. И чтобы я представила какое-то стихотворение новое в канале своем или вот в книгу оно вошло, да, то есть, ну, очень долгий процесс саморедактуры. Ну, бывает критика конструктивная, когда просто коллеги по цеху подсказывают там: замени слово, вот так будет точнее. Это здорово, за это спасибо. А критика из серии, там она спекулирует своей мордашкой симпатичной, она там то, а когда не знают, что сказать, начинают фамилию склонять. Поэтому я спокойна.
0: Скажи, пожалуйста, вот это самоедство, как ты думаешь, в поэзии, оно помогает или мешает начинающему поэту?
1: Сложный вопрос, я для себя до сих пор не ответила. И в поэзии, и в принципе в жизни. Наверное, оно должно быть, но в каких-то пределах разумного все-таки.
0: А вот давай скажем так, хотя ты и очень молодая и начинающая, молодая физически начинающая творчески личность, со временем ты усложняешь взаимоотношения с собой, как с критиком, я имею в виду, становишься требовательнее или менее и менее требовательнее? Как происходит? Есть какая-то вот подвижка либо ту, либо в другую сторону?
1: Я думаю, что менее требовательно становлюсь, потому что в жизни появляются какие-то люди, авторитеты, которые тебя признают, ценят, и как будто бы благодаря им ты, ну, тверже стоишь на ногах и уже сама к себе так не придираешься.
0: Вот сказала, признают, ценят. Тоже очень интересный момент, потому что, особенно с первой книгой, и здесь важный момент, это тоже отметить, и, может быть, даже поделиться с тобой своим опытом, потому что я много встречал поэтов и писателей, которые, получая либо критику, либо признание, в зависимости от этого, продолжают как-то свой творческий путь. Некоторые после первой книги останавливаются, настолько их оглушает вот эта критика, да? Или наоборот, выдают заранее большие авансы, и человек начинает строчить как пулеметчик, не может достигнуть уровня первой книги, и со временем сходит на нет. Такое тоже я в литературе давно такое наблюдал. Теперь мы давай не о самоедстве, а о славе. Я знаю, что тебя хвалят. И я тебя хвалю, и я люблю твои стихи, и я при каждом удобном случае приглашаю тебя куда-то почитать, потому что это круто. К славе как относишься? Не ко мне, я имею в виду.
1: Я ценю этот момент, опять же, потому что, когда приходит признание извне, оно заставляет моего внутреннего вот этого уродца, который придирается ко мне.
0: Маленького чмыхалу.
1: Да, немножко успокоиться и замолчать. Поэтому, ну вот для какого-то внутреннего баланса мне это нужно. Мне, безусловно, от этого, ну, становится спокойнее, приятнее, я лучше сплю. Когда знаю, что там кто-то там сделал репост моего стихотворения или там как-то высказался. Но ты вот сказал, что когда там молодые авторы получают восторженные отзывы, начинают строчить. У меня такого нет. Вот как будто бы производительность никак не зависит ни от критики, ни от похвалы. То есть вот я там вхожу в какое-то состояние определенное, я пишу. Нет, не пишу, а как бы хоть захвалите, если вот нет у меня настроя, ну, пафосно будет сказать вдохновение, то я ничего не выдам.
0: Вот, кстати, про вдохновение тоже интересный момент. Это один из тех вопросов, которые я задаю практически всем, кто сюда приходит. Меня интересует творческое начало, творческое развитие. Когда написала первое стихотворение? При каких обстоятельствах, как случилось вот именно это?
1: Это было в классе в 9-м. Нам дали задание написать какое-то сочинение на какую-то олимпиаду, посвященную общественным проблемам. И я уже сейчас, к сожалению, толком и не помню, оно мне не сохранилось. Но почему-то мне захотелось написать сочинение в стихах. Вот. Потом я долго не писала, потом были какие-то попытки лет, наверное, в 19. И я, как сейчас помню, редактор газеты, в которой я работала, сказала: больше не пиши.
0: Видишь, как.
1: Вот.
0: Можешь не писать, чмыхала, не пиши.
1: Ну и как бы я... Да я спокойно. Ну, хотелось писать, писала. Не хотелось, не писала. А какое-то, ну, отчасти профессиональная поэзия началась, когда я в Москве уже попала в мастерскую Захара Прилепина. И там уважаемые умные люди сказали: ну, ты поэт. И я такая: вау,
0: вау.
1: Окей. И, ну, тогда я стала больше писать, как будто мне дали разрешение. Ну, рассказали, что я поэт, я могу писать и выставлять. И так пошло.
0: Спасибо этим критикам, дорогие друзья, из студии «Культбригада». Мы посылаем вам лучики любви за то, что вы развязали этот узелок, и Светлана...
1: Развязали руки Светлане, да.
0: Развязали руки Светлане, да, этот узелок разрубили. И теперь Светлана пишет нам замечательные свои произведения. Ну, раз уж я сказал, что ты пишешь произведения, надо их, эти произведения, еще и почитать. Еще раз напоминаю, Светлана Чмыхала, маленький такой очень уютный сборник поэзии, сборник стихов «Понаехавшая, поехавшая».
1: Так как я работаю в новостях, то, конечно же, новости заходят в поэтическую зону моей души.
0: Прекрасно.
1: О чем ты печалишься? О будущем Николаса Мадуро. Сама ты дура. На облачной трассе перевернулась фура от Кубани до Амура, все засыпало качественным порошком. Лечь бы в него ничком, или языком прикипеть к ледяной трубе, до весны дремать, не думая о судьбе, и слюни пускать в холодную сахарную слюду. Но нельзя. Все идут на Тверскую, я иду. Чуда здесь нет, дагестанские есть чуду. Освобождайтесь от ноши в случае давки. Аккуратнее, люди, едет малыш-робот из Яндекс.Лавки. Красная площадь красна рилсами и тиктоком. Не подскажете, как пройти между Западом и Востоком? Исмаил в расписном кафтане сбывает пончики. Все вокруг это танцы чертят на кончике иглы нефтяной. Отпустите Николаса домой.
0: Отпустите Николаса домой, говорит Светлана Чмыхало, поэтесса, со своим новым сборником «Понаехавшая, поехавшая». Я всегда с таким пиететом отношусь к людям, которые обладают даром слова. Я считаю их немножко не от мира сего, потому что у них есть вот это слово, которое ты только что произнесла, слово «вдохновение». Это какое-то специальное состояние души, которое посещает творческих людей, и они из простого, в данном случае простого ведущего телеканала или репортера, или журналиста, в данном случае все три ипостаси подходят к нашей сегодняшней гости, к Светлане Чмыхало, прощается в человека пишущего, превращается в поэтессу. Скажи, пожалуйста, вот это ощущение, вот это чувство вдохновения, насколько часто тебя посещает? И всегда ли у тебя в этот момент ручка? Или оно приходит, когда ты его зовешь? Вообще, как ты творишь?
1: Ну, я для себя выделяю два сорта вдохновения, да? Первый знаком всем, кто в подростковом возрасте писал стихи, очень многие писали, да? Это когда внутренние какие-то любовные драмы, переживания заставляют тебя писать. Это работает как какая-то самопсихотерапия. То есть случилось что-то очень плохое, а ты взяла и написала об этом. И написала так хорошо, и как будто бы вот снова баланс выровнялся. Вот у тебя забрали, но тебе дали. И все хорошо. А второй сорт вдохновения, мой любимый, это когда ты в каком-то очень хорошем, спокойном, гармоничном состоянии гуляешь где-то по улице, на природе, в парке, не отвлекаешься на телефон. И вот в состоянии вот этой какой-то гармонии и свободы от вот этого электронного шума приходят какие-то хорошие мысли. Иногда, ну, там, не сразу там хоп и написала. Но ты там шла и увидела какой-то месяц, и он какой-то вот невероятно красивый. Или там ты шла и увидела мертвого голубя. Ну, ты себе записала мертвый голубь. Я не пользуюсь ручкой, блокнотом, слава богу, есть телефон, и я печатаю со скоростью света. У меня там, если заглянуть в заметки, там записки сумасшедшего, там мертвая ворона, месяц, там дворник, москвичка Оля, окна. Ну, вот этот весь бред. И оно все собирается, и потом ты заглядываешь в эту котомку ежика, достаешь оттуда какую-то вещицу интересную и раскручиваешь ее до стихотворения.
0: Это называется, дорогие друзья, творческий метод Светланы Чмыхало, которая сегодня в гостях «Культбригады». У меня автор ведущая программа Вячеслава Коновалова со своим сборником стихов, первым сборником стихов. Я уверен, дорогие друзья, что есть какой-то промежуток времени, Света будет появляться все чаще и чаще на подмостках и будет читать свои прекрасные стихи, свои колыбельные, своих мальчиков и уток, своих газет. Обещаю переживать о температуре морской воды и придавать значение теням больших стрекоз. Если ждать, то появление первой звезды. Если слезы, то слезы утренних роз.
1: Прекрасно, ну, читаешь.
0: Да, я просто тебя очень часто читаю, поэтому я тебя, как ты сказала, хорошо читаю. Жду каждое твое стихотворение. Я очень рад этой книге. И когда только она вышла, как ты помнишь, я тебе сразу позвонил, что ты должна быть здесь, ты должна рассказать нам о том, что происходит в твоей жизни. И, конечно же, рассказать о том, что сейчас, после выхода этой книги, ты собираешься с ней делать. Я намекаю на какую-то поэтическую промоушенс, нужно делать какие-то шаги для того, чтобы тебя услышали. Почему я это говорю? На самом деле, я сейчас не тебе говорю. На самом деле, я сейчас говорю всем начинающим поэтам, у кого вышла первая книга. Очень многие ждут. Говорят, я сделал продукт, я его выпустил в жизнь, а уж дальше пусть, как говорится, живет своей жизнью. Я с этим не согласен. Я всегда говорю, друзья, поверьте мне, пишут многие, немногие становятся поэтами. Потому что мы уже поговорили о славе, о самоедстве, которое приходит к человеку после первой книги очень часто. Нужно читать, нужно встречаться, нужно идти, нужно что-то делать. Скажи, у тебя есть какой-то план продвижения тебя как поэтессы теперь? По секрету скажи мне. И я никому не скажу, конечно же. Ну, несколько миллионов людей услышат, но это не в счет.
1: Ну, тут двойственный момент. С одной стороны, планами, да, делиться не хочется. С другой, если озвучила, то будь добра потом,
0: да,
1: воплотить в жизнь.
0: Именно поэтому. Я знаю, что ты твердый орешек, и поэтому, если ты что-то скажешь, так оно и будет. Так вот, колись.
1: На самом деле, на очень многие тексты у меня есть музыка. В каких-то полноценных состояниях или в зачаточных. Поэтому я, конечно, хочу в какой-то обозримом будущем, этим летом, например, сделать какую-то презентацию музыкальную. Объясню почему. Потому что, когда стихотворение становится песней, как будто бы оно становится более доступным для широкого слушателя. Как будто бы музыка помогает уловить какие-то смыслы, образы и так далее. Поэтому, честно говоря, я вот с нетерпением жду отпуска. Потому что, как ты понимаешь, с нашей работой совмещать какие-то основательные творческие истории непросто. Вот, жду отпуска, чтобы включиться, собрать, там, не знаю, песен 15 хотя бы, и сделать какую-то прекрасную презентацию на какой-нибудь московской крыше с видом на закат, попеть, почитать. Ну, вот так я это вижу в своей голове пока.
0: Это выглядит прекрасно, дорогие друзья. Если тебе понадобится моя помощь, ты можешь всегда обращаться. Я буду рад. Ну и, конечно же, жду приглашения на эту крышу.
1: На поехавшую крышу.
0: Да, поехавшая крыша Светланы Чмыхало. Замечательный сборник стихотворений, который я держу в руках, и из которого я предлагаю тебе прочитать еще одно стихотворение.
1: Конечно. Ну вот, собственно, на вот это стихотворение есть задумка песни. Нам где борщ, который варила я? Ну, я пока почитаю. Где борщ, который варила я? Поздней ночью слышу разговор под балконом. Где борщ, который варила я? Их двое она вопрошает таким истеричным тоном. Где борщ, который варила я? И мне уже нет ни сна, ни покоя. Где борщ, который варила я? Ноябрь, Зюзина, да что же это такое? Где борщ, который варила я? А может, он угощал тем борщом другую? Где борщ, который варила я? Как в песне про дым сигарет, не люблю, но кормлю я. Где борщ, который варила я? Возможно, у него булимия. Он точно за раз навернул кастрюлю, мама мия. Где борщ, который варила я? Может, он за украинец и либерал, иуда, и борщ уничтожил тому, что це Украины блюдо? Где борщ, который варила я? Мой мозг закипает, как борщ. Эта фраза давит тяжелым грузом. Должно быть, и нет никакого борща, и мы имеем дело с газлайтингом и абьюзом. Где борщ, который варила я? Она рыдает, он молчит, наступает полночь. Где борщ, который варила я? Где борщ, который варила? Где борщ? Отвечай мне, сволочь.
0: Я уже даже как-то внутренне выпрямился. Хочется сказать, я его... Дорогие друзья, Светлана Чмыхало, потрясающая совершенно, понаехавшая, с сборником стихов, которые я держу сегодня в руках в студии Культбригады. Вячеслав Коновалов с вами. Свет, последний к тебе вопрос за сегодняшний наш разговор по поводу... Ты прям меня борщом своим ударила по голове. Я как раз хотел тебя спросить, там у тебя строчка упоминается, то, что сейчас вот у нас... Мы живем во времена специальной военной операции, и так или иначе в поэзии, в прозе, а вообще в культуре это находит все больше и больше отражения. И я знаю, что практически с первого дня ты выступаешь на всевозможных мероприятиях, которые в том числе посвящены СВО. И скажи, пожалуйста, ощущение того, что поэзия вдруг стала востребованной. Как ты думаешь, почему именно поэзия вдруг так выстрелила? Почему ее нужно все больше и больше? Почему это тот самый воздух, которого нам стало не хватать? Почему? Себя как с поэтессу. Ведь у нас же, как известная фраза есть, Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт, с него и спрос другой, это я уже от себя добавил. Вот ты теперь официальный поэт, у меня на столе лежит книжка, значит, из тебя тоже спрос. Почему поэзия? Зачем она нам сейчас?
1: Ну, наверное, потому что в темные времена всем нам нужен свет, чистый свет. Хорошая поэзия — это чистый свет. Это как огоньки в какие-то темные времена. Безусловно, в любые времена есть, там, не знаю, поп-культура, масс-культура, музыка и так далее, да? Но, видимо, в какие-то вот непростые времена люди тянутся к чему-то чистому и светлому.
0: Люди тянутся к поэзии, дорогие друзья. Люди тянутся к поэзии Светланы Чмыхало в том числе. Книга «Понаехавшая-поехавшая» у меня в руках, и вопросы мои к тебе закончились, а вот желание слушать твою поэзию не закончилось. Я бы хотел сегодняшнюю нашу встречу закончить твоими стихами. Прошу.
1: Хорошо, и раз уж мы затронули тему непростых времен, мне не приходилось бывать на передовой в Донбассе, но, конечно же, не задевать все эти события не могут, поэтому тоже отражаются. Не пишите, не надо, она так мечтала стать. Она стала. Она балерина, у нее есть полет и стать. Млечный путь дал бинты, а луна чуть-чуть мази Вишневского и залечили ранку. И кто-то строгий, но очень родной напомнил, здесь надо держать осанку. И Чайковский за пианино вдруг засмеялся, что его пытаются отменить, и начал новый балет. А Захарченко в гардеробе театра оставил бронежилет. Корса в платье, неузнаваемая прекрасно задумалась во втором ряду, и Моторола в буфете с чаем, да сейчас я иду, иду. Как танцует она, удивится кто-то из вновь пришедших, она без ног. Но балерины здесь не танцуют, они парят, наверное, так видит Бог.
0: Сегодня в гостях программы «Культбригада» была Светлана Чмыхало. Своей первой книгой, сборник поэзии, называется «Понаехавшая, поехавшая». Свет, большое тебе спасибо, что нашла время прийти сюда в студию.
1: Спасибо тебе, что пригласил.
0: А заканчиваем мы, дорогие друзья, сегодняшний наш разговор со Светланой Чмыхало песней, которую она же сама и исполнит. Музыка Светланы Чмыхало, голос Светланы Чмыхало, поэзия Светланы Чмыхало. А я, дорогие друзья, прощаюсь с вами. Читайте правильные книги. Слушайте «Культбригаду». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. До следующей недели.

0: Культбригада. Слово, смысл, литература. Тихая охота, грибные места и прочие секреты в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
2: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
1: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
3: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
0: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Дети играют в театр. Продолжение беседы.
6: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14.35 по московскому времени. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
7: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент Владимир Путин поздравил всех работников здравоохранения с профессиональным праздником. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Сегодня в северном полушарии наступает самый длинный день в году – летнее солнцестояние. Далее подробно. Президент Владимир Путин поздравил всех работников здравоохранения с профессиональным праздником. В видеообращении он отметил, что их объединяет высокая цель служения людям и сбережения здоровья нации. Особые слова признательности глава государства адресовал родным и близким медиков, которые поддерживают их в условиях ночных дежурств и постоянной занятости.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. И выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.
1: Президент добавил, что достижения науки должны как можно быстрее внедряться в больницах, поликлиниках и реабилитационных центрах. По словам российского лидера, в стране разворачиваются проекты по созданию передовых биомедицинских, генетических и клеточных технологий с участием ученых и ведущих технологических компаний. Все эти разработки, отметил Владимир Путин, расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний, а также для сохранения активной и полноценной жизни человека. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригады бригады теробороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежная, Доброполье, Василевка, Красноярская Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы. О результатах работы группировки войск Днепр сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию механизированной и горных штурмовых бригад в районе Орехово, Димитрово и Преображенки. Уничтожено 50 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Президент США Дональд Трамп заявил, что суда не будут платить за проход через Ормузский пролив во время американо-иранских переговоров и после их завершения. Не будет никаких сборов за проход через Ормузский пролив на 60-дневный период перемирия и не будет никаких сборов после того, как 60-дневный период закончится, написал он в субботу в социальной сети True Social. Если оплата за проход и будет вводиться, то только в пользу США, и только в том случае, если сторонам не удастся заключить финальное соглашение, отметил Трамп. Ранее иранская сторона заявляла, что бесплатно пересечь Ормузский пролив можно будет только в течение 60-дневного периода переговоров США с Ираном. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в случае успешного завершения переговоров Украины с Брюсселем о вступлении в Евросоюз, в стране будет организован юридически обязывающий референдум по этому вопросу. При этом он отметил, что это произойдет не скоро. Мадьяр подчеркнул, что Будапешт недоволен попытками Брюсселя ускорить прием Киева в ущерб другим странам-кандидатам. И Венгрия инициировала индивидуальную проверку оценки на основе заслуг и результатов. В пятницу венгерский лидер сообщил, что из итогового заявления исключили пункт об ускоренном приеме Украины, и документ впервые за полтора года поддержали все 27 стран-членов Евросоюза. Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого Орла, но при этом сохранил российский орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Об этом сообщил журналист информслужбы «Вести» Валентин Богданов. Он назвал поступок экс-главы государства дальновидным, подчеркнув, что Кучма всегда умел смотреть в завтрашний день. Сегодня в северном полушарии наступает самый длинный день в году – летнее солнцестояние. Как сообщили в московском планетарии, солнце в 11 часов 24 минуты по московскому времени достигнет наивысшей точки над горизонтом. В Москве световой день продлится 17 часов 33 минуты, а ночь станет самой короткой – всего 6 часов 27 минут. После этого день начнет убывать, а ночь расти, и их продолжительность сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Самый короткий день ожидается 21 декабря. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото взяли китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. Софья Ильтерякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла шестое место. Полузащитник Мумин Гамалё покинет московское «Динамо», сообщает «Спорт-24». Стороны не смогли договориться о продлении контракта, который истекает в конце июня 2026 года. 31-летний камерунец не находится в расположении команды. Нгамалё играет в «Динамо» с 2022 года. «Астана» определилась с кандидатурой главного тренера на сезон на 2026-27, сообщает «Спорт-экспресс». Команду, которая близка к возвращению в единую лигу, возглавит 55-летний сербский специалист Миодрак Райкович. В концовке сезона 25-26 Райкович принял «Сплит». Под его руководством команда уступила «Цибоне» в полуфинале чемпионата Хорватии. «Астана» также вела переговоры с экс-тренером сборной России по баскетболу и МБА МАИ Василием Карасевым, однако тренер отказался от предложения. Американский нападающий Гэтч Квинни подписал контракт с «Сочи», сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне КХЛ Квинни провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, воскресенье, 21 июня, в Хабаровске +26, +28, переменная облачность, без осадков. В Тюмени +29, +31, переменная облачность, также без осадков. В Нижнем Новгороде +20, +22, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Волгограде +24, +26, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве +25, +27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице +25.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
1: Бородин – это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
0: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
2: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
2: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
3: Подвиг этот очень опасен?
2: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
5: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». С вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края и будущий президент Латвии Кирилл Федоров.
6: Не без этого.
5: Именно поэтому ему не дают паспорт России.
6: Ох, именно потому, что будет сказано в сегодняшнем эфире, мне и не дают паспорт России. Так что смотрите до конца, все узнаете. Только если вы слушаете «Радио Россия».
5: Да, сегодня много будем обсуждать разных новостей.
6: Чего бы начать, да?
5: Не хотелось бы с негатива.
6: Давай с позитива. Очень крутой дальнобойщик, водитель.
5: Да. Ну давай, хорошо, давай.
6: Водитель тягача.
5: Нет, бензовоза.
6: Ну,
5: водитель бензовоза, да. Где-то, я так понимаю, судя по картинке, это где-то в ДНР, на Мариупольском направлении, там, где есть ветряки. Вот. Может быть, я ошибаюсь.
6: Может, на новых территориях, назовем это так, пытался украинский дрон вдарить по, соответственно, нашему бензовозу, и эпический уход, увернулся, просто как, не знаю, как будто всю жизнь, наверное, он готовился к этому моменту, к этому уходу, и ушел от него, и его жизнь будет теперь долгая и счастливая. Вот, заиграл в игры, может быть, Евротрак-симулятор, там вот эта вот вся история.
5: Да. На самом деле, действительно, кадры уже есть везде в сети, в телеграм-каналах.
6: Кирилл Федоров, да. Подписывайтесь.
5: Неофициально Бессонов. Так, реклама телеграм-каналов, реклама неофициально.
6: А у меня дублировано в Макс. В национальном.
5: Ну, это аргумент. Вот. И да, что я хотел бы по этому поводу сказать. Это крайне редкие кадры. Водитель просто красавчик. Это нужно было соблюдать хладнокровие. Да, дрон — это светлое время суток, днем. Вот, летел прямо в кабину, вот, как бы сказать, в лобовую атаку. Водитель увернулся, при этом достаточно серьезной такой амплитудой. То есть взял вправо на обочину. Сзади ехала легковой автомобиль, который, в принципе, эти кадры и снял. Там, конечно, пассажир, судя по комментариям, был под впечатлением. Но что бы я хотел сказать? На самом деле, вот когда едешь по этим дорогам, скажем так, которые находятся в зоне риска, где работают дроны противника, то ты максимально сконцентрирован. То есть понятно, что ты музыку громко не слушаешь, вообще не слушаешь. Окна открыты хотя бы, чтобы слышать, если где-то какой-то взрыв, где-то, ну, может быть, чисто случайно, если повезет, и ты услышишь шум дрона, но это очень маловероятно. Это, я не знаю, сколько должно стечение обстоятельств произойти, потому что все-таки в автомобиле едешь, твой же шум мотора тебя как бы, скажем так, немножечко разбавляет все остальные шумы. Но, тем не менее, хотя бы пытаешься ориентироваться и внимательно очень смотреть в

0: неприятным ранением. Иногда может показаться, что там это стекло, а вот порежет оно где-то не в том месте, где нужно, и все, и человек очень быстро потеряет.
1: Да, вот мы кровь. Плавно перейдем как бы к советам. Я вчера у себя в телеграм-канале об этом написал, ну и в канале Макс, соответственно. И
0: есть ВКонтакте вредные советы, а есть полезные советы, да. От Данилы Бессонова.
1: Поскольку... А какие от меня вредные советы?
0: А помнишь, книгу недавно хотели запретить Григория вот этого Остера, или как она, «Вредные советы». Обсуждали же, что она...
1: Не, ну...
0: Необходимо проверить. Бастрыкин, по-моему, сказал, что необходимо проверить вредные советы.
1: Слушай, да, ну ты знаешь... Я не знаю, как это комментировать.
0: А мы не будем, мы послушаем хорошие советы.
1: Да, на самом деле у нас и так негатива и вредных советов хватает в открытом пространстве информационном.
0: Без смысла
1: дополнять. Но и с другой стороны дополнительная репрессия. Но я так что-то мне подсказывает, что мотивация была не только связана с этой книгой, а больше с автором, его высказываниями и нарушением закона Российской Федерации. Поэтому там, да. Там не так все просто. Насчет советов. Смотрите, сейчас, ну, все мы знаем, да, что у нас много городов, в том числе столица, подвергается налетам дронов. Что я хотел бы сказать? Ну, может, это прозвучит как-то недооцененно по негативу от этих ударов, но я хотел бы сказать, вот Донецк, к примеру, очень много лет жил в условиях, когда по нему работала вражеская ствольная артиллерия, также реактивные системы залпового огня, такие как «Град», «Ураган». Что это значит? Это значит, что вот так же и ствольная артиллерия накрывает, вот, понятно, бьет по каким-то там, пытается объектам, по квадратам. Вот РСЗО просто по квадратам накрывает вот большой участок, а там как повезет, куда прилетит. Ты просто можешь выйти из дома во двор и попасть под снаряд и тому подобное. И активность такая, что ну, сотни, иногда тысячи боеприпасов выпускается за день по городу. Вот, то есть такая интенсивность огня, ну, это очень опасно. Особенно противник очень часто бил специально по местам скопления людей. Также, в том числе, вот, кому интересно, посмотрите в поисковике, в интернете, реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 «Град». Да, что это такое? И вот «Градом» они полный пакет, 40 этих реактивных снарядов, ну, по сути, ракет, да,
0: небольших. 122 миллиметра. Ну, как
1: 122 миллиметра, да, миллиметра. Выпускали. Вот, допустим, по центральному рынку днем, в выходные, когда там много людей. Вот просто, чтобы побольше мирных людей убить или покалечить. И такое постоянно было вот в Донецке. К сожалению, вот сейчас с этим попроще. Фронт отодвинулся. Вот. Белгород.
0: Белгород лупит градами до
1: Белгород
0: сих пор?
1: Лупят, да. Ну,
0: к там, сожалению.
1: Ну, это модернизированный вампиры. Град. Да, это вампиры.
0: Чешский.
1: Это чешская реактивная система залпового огня, да. Ну, понятно, это еще с советских времен. Они там модернизировали. И
0: ну, по сути, это тоже дальше. Град. 122 миллиметра.
1: Просто дальше может лететь.
0: Да, да, только работает снарядами либо турецкими, либо сербскими. И вон на 40 километров мы видели в Новый год 23-24 года.
1: Прям поэтому по тоже очень тяжелая ситуация, да, вот с дистанцией. Поэтому, когда многие пытаются там, ну, даже противник, естественно, кадры «Москва в огне», там все начинают, все там. И, кстати, я посмотрел украинский сегмент, и там реально вот украинцы, которые вот на этих украинских информационных ресурсах находятся, но по-другому, наверное, лучше по-другому сказать, как пасутся, как бы, да, потому что, ну, это очень... Ладно, все, не буду я ругаться. Вот, они прям верят, все. Им показали нефтеперерабатывающий завод с 80 ракурсов. Там еще что-то показали, там дым черный идет с 80 ракурсов. Все, Москва в огне, и тогда и начинается. Все, мы там победили, там, да ну, прекращайте. Что я хочу сказать?
0: Ну, извини, я чуть-чуть перед тем, как ты расскажешь все методы, как надо защититься, и это на самом деле важно послушать. И
1: да, я сейчас не об этом говорили. Хотел, сейчас да, я закончу мысль просто, да. Что я хочу сказать? Эти удары негативные, опасные, смертельно опасные, однозначно так. Но то, что противник пытается раздуть, и в нашем сегменте в том числе,

0: Естественно, это сопровождение своих действий силами подразделения информационно-психологических операций и тому подобное. И надо понимать, это неприятно, это опасно. Но это не трагедия, это не поражение в войне, как там некоторые пишут в комментариях и тому подобное. Давайте сохранять такой холодный рассудок и понимать, у нас идет война, да, ну такие последствия. Я так думаю, что могут вполне себе повторяться и, может быть, даже усиливаться эти обстрелы. Хотя сейчас наши системы противовоздушной обороны, и вот все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Вот. Мы тоже ищем противоядие. И вот сейчас, допустим, там на новых регионах, вот точнее в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже там работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает. И сегодня публикации были в украинском сегменте. Поэтому противоядие будет, я думаю, что момент переломен. Чуть позже я дам некоторые советы, как себя вести и что с этим делать, как это можно предотвратить, на мой взгляд.
1: Вот, я что хотел сказать по всей этой истории. Тут вот Владимир Путин сказал, что никакие удары ВСУ по РФ не помогут противнику. Ну, безусловно, в этом есть большая доля правды, и я в очередной раз, как всегда, люблю окунуться в нашу прекрасную историю, потому что история всегда подсказывает нам ответы на будущее. Вот в 20-е годы, начало 20-х, там, конец 20-х, начало 30-х, была очень популярна доктрина ДУЭ, так называемая. Она подразумевала создание вот бомбардировщиков, которые там выбамбливают все противника в тылу, и, в общем-то, победа достигается. Многие решили по этому пути пойти, вот Соединенные Штаты Америки, в том числе Великобритания там, и так далее. Мы тоже пытались, у нас были тяжелые бомбардировщики. Но как бы результат был, но был не совсем тот, о котором все мечтали. Ну вот Германию, например, бомбили, стандартный налет на Германию там, в 43-м, 44-м, 45-м году. Это 500-1000 бомбардировщиков, у каждого по 2-3 тонны бомб. 2-3 тонны – это то, что кидает сейчас Су-34, например, наш. Вот. Только Су-34 у нас сколько летит? Там несколько штук, например. Ну, за день десятки Су-34-х вылетают. А у них вот летит, например, 1000 Су-34-х, берут город и просто все, что у них есть, выкидывают на этот город. И, казалось бы, ну, Германия после таких налетов, а потом еще истребители, которых тоже около 1000, начинает все, что можно штурмовать с пулеметов, неуправляемых ракет, там, Мустанги развлекались, Тандерболты и так далее. Ну, казалось бы. А ночью все это повторяют англичане. Ну, американцы днем, англичане ночью. И вот так вот по Германии практически в режиме нон-стопа, несколько налетов в неделю, выносят большие города, количество жертв огромное. Ну, и как ты думаешь, насколько это реально снизило производительность военной техники в Германии? 10-15%. Это бомбардировки, ну, то, что сейчас происходит даже с самыми там разбомбленными городами Украины, самыми горячими, я не знаю, даже вот, не знаю, хоть Бахмут возьмите, там вот, в котором дом живого-то не осталось, там и так далее. Все это рядом не стоит с теми бомбардировками,
0: ну,
1: что были тогда.
0: Ну, поэтому у нас сейчас применяются ракеты, которые, ну, высокоточное оружие.
1: Ну, там настолько, там просто заводы по площадям сносили до основания. И я, опять-таки, был на Азовстали, Азовсталь более сохранена, чем большинство заводов Германии к 45-му. Но пик военной мощи Германии был достигнут по производству всего танков, самолетов, снарядов в сентябре-октябре 1944 года. Немцы что сделали? Разнесли производство по всей стране, по маленьким фабрикам, подземные заводы. Ну вот все нам это очень начинает напоминать ту же самую Украину и так далее. А понятно, что...
0: Ну, в первую очередь, наверное, больше Иран, потому что Украина вынесла свои мощности производственные за границу. Они сейчас все в Европе, по сути. Они это оформляют юридически, как совместное там Украина-немецкое производство. Да, да, там Rheinmetall какой-то.
1: Ну, там всякие.
0: Или там Украина-французская, прибалтийская, поляки. Да, да, это все как бы...
1: Ну, я к чему?
0: Это все цели, по которым нам придется скоро открывать огонь.
1: Да, я к чему все это говорю? К тому, что как бы Украина не наносила удары по России... именно с военной точки зрения, да, есть неприятные удары, есть они удары, после которых есть определенные последствия. В Германии вот тоже, например, производство, в результате одного из ударов, производство реактивного самолета задержалось на 4-5 месяцев. Это действительно повлияло определенным образом на ход войны. То же самое, если ударят по какому-то критически важному заводу, производящему там оптоволокно или компоненты для ракет и так далее. Но в целом надо понимать, что войну это не выиграть, этим не выиграть. Это уже много раз доказано. То, что американцы делали со Вьетнамом в 60-е, 70-е годы 20 века, где было бомб сброшено кратно больше, чем за всю Вторую мировую войну. Все равно это не помогло. Все решается на поле боя в любом случае. Конечно, тыл важен, это очень важно. И надо думать, как защищать производство, как защищать заводы. И опять-таки, вот у меня любимый мой пример. Завод в Туапсе, наши прадеды, в моем случае, или у кого-то деды, у кого-то, может, и родители, эвакуировали во время Великой Отечественной войны. Тот самый завод в Туапсе, который мы наблюдали. Они его эвакуировали, а потом туда вернули. И это все успели сделать за время Великой Отечественной войны.
0: В том и претензия основная к тому, что нужно что-то делать.
1: Без бюро 1440, без смартфонов, интернета.
0: Обезопасить, как бы, да, и инфраструктуру и тому подобное. Что надо как-то уже быстрее, наверное, кому-то, кто за это отвечает, просыпаться, что-то думать. И чтобы в Брянской области никаких заводов важных не было. Вот, в приграничных зонах, да? И тому подобное. Конечно, в том и дело, что нужно как бы делать, а не ждать, когда? Не то, что клюнет жареный петух, а
1: и не рак на горе засвистит.
0: Посерьезнее прилетит, как бы, да. Вот, но надеюсь, что все давно уже поняли и решения будут приняты. Вот. Насчет советов. Что бы я хотел посоветовать городам, абсолютно всем, не только прифронтовым в первую очередь, а и тем, которые подвергаются обстрелами дронов. Хочу сказать так, друзья, это советы, которые, в принципе, касаются даже мирного времени. Вот как ни парадоксально, но касаются мирного времени, просто в мирное время меньше вероятности оказаться в этой ситуации. Да? То есть вероятность, к примеру, там, землетрясения, теоретически есть. Есть вероятность пожара, да, или там то, что у соседа снизу начнется пожар, ты просыпаешься в дыму, что делать, вот, и ты не готов к этому. И много есть. И вот общие такие, скажем, правила вот безопасности, да, личной безопасности, безопасности твоей семьи, они как бы спасают. Они спасают не только военное время, в первую очередь. Поэтому вот я вчера написал об этом пост. Вот хотел бы некоторые озвучить советы, да, что делать. То есть, конечно же, в первую очередь это тут больше, конечно, военного времени касается. Это вот стекла окон заклеить клейкой лентой. Не надо там заклеивать все газетами. Просто крест-накрест скотч, да, прозрачный. Мы так в Донецке делали, очень классно помогает. От чего это защищает? Это защищает, если, к примеру, там дрон или что-то взорвалось во дворе, к примеру. Взрывная волна разбивает стекла окон квартир, домов на мелкие кусочки, и эти кусочки залетают вовнутрь в помещение на большой скорости. Вот, я видал как бы повреждения от стекла вот в таких ситуациях. Это очень, мягко говоря, неприятные повреждения. Вот стекло, оно ломается на такие мелкие кусочки, наверное, и они настолько могут резать, даже, наверное, меньше, чем там скальпель, что ли. То есть это очень, стекло это очень опасное, опасный травмирующий фактор. Поэтому в данном случае я бы советовал, а когда есть вот лента на стекле, то стекло, во-первых, гасится немножко сама взрывная волна, то есть стекло не так вибрирует, во-вторых, оно не так на мелкие кусочки разлетается. То есть это эффективно на самом деле, хоть как-то, хотя бы как бы не так, не
1: снизить
0: такой
1: ущерб,
0: повреждающий врага, да, фактор будет, как бы, конечно. Дальше, примитивно, банально и очень, конечно, наверное, некрасиво, это мешки с песком. Вот, к примеру, у нас противник там бьет по автозаправочным станциям, по другим объектам инфраструктуры. Что мешает вот как каждому владельцу объекта, каждому, допустим, жителю дома, да, вот просто там скинуться, закупить мешки, ну, обычные строительные.
1: Они ничего не стоят. Они ну, вообще ничего
0: недорогие,
1: не стоят.
0: Да. Песок просто вот набить и укрыть вот песком. Это что означает? Что это? От чего? Это очень хорошее средство против осколков. Потому что осколки, если, допустим, боевая часть осколочно-фугасная, осколки имеют убойную силу, ну, иногда до 300 метров. Вот. А если, к примеру, подъезд...
1: У гранаты считается F1 теоретически 200 метров. Ну, теоретически.
0: Да,
1: да. Это какой-то 1-2 осколка.
0: Ну, это да. Ну, да.
1: Но теоретически.
0: Да, теоретически. Но на чугун... Да, да.
1: Ты же рассказывал тоже случай, когда на войне, казалось бы, ну, вообще ничего нет, бах, человек упал.
0: Да,
1: ну,
0: там, типа, да, и... там просто мельчайший такой осколочек.
1: Да, и откуда все остальные же ничего не видят и так далее.
0: Вот, поэтому мешки с песком, да, это некрасиво, можно, не знаю, можно заказать производителю мешков, чтобы, знаешь, мешки были с изображением там котиков, там, еще что-то, да,
1: вообще.
0: Это я шучу, конечно.
1: А почему вот. Нет?
0: Но, тем не
1: хоть
0: менее...
1: Брендированные можно делать
0: брендированные,
1: мешки.
0: Да, можно там под каждый дом что-то это, под каждую заправку, знаешь, там это на мешках так, Лукойл, и смотришь, да. О, это маркетинговый ход.
1: О,
0: это на самом деле
1: так.
0: Уже
1: у всех все. Просто мешки,
0: потому что,
1: знаешь, а у них мешки уже брендированные.
0: Да, многие скажут, а что вы сеете панику и так далее. Друзья, ну какая паника? Ну это обычный элемент. Это вот, допустим, ураган, да, МЧС такой, завтра ураган, там ветер такой-то, пожалуйста, будьте там в укрытиях, чтоб ничего там не прилетело, какой-то там рекламный щит по голове или еще что-то. Но это элементарные меры безопасности.
1: Знаешь, что мне понравилось вообще? Я вот по Москве хожу, то есть общаюсь с людьми, которые, ну, скажем, так далеки от нашей с тобой темы, вот, к сожалению или счастью, может и к счастью, но многие говорят фронтовики, мы наоборот воюем, чтобы там люди
0: да,
1: особо
0: вот
1: не парились.
0: Да, вот поэтому к счастью, я надеюсь, что вообще я хочу, чтобы наших людей никогда не коснулась война, но...
1: Ну вот они такие вот абсолютно не коснувшиеся, и тут у них коснулось, у них какая-то невероятная паника, боже, что делать? Женщины, короче, в истерике, девочки плачут, короче, мужчины растеряны, вообще, что делать, а как так, а почему? А это а я на все это так смотрю, мне это настолько, ну да, так вот, у
0: ну,
1: нас
0: это с
1: война.
0: Непривычки. На самом деле, люди...
1: И опять-таки, многие говорят, а там вот сирены, не сирены. Кстати, вот знаешь чего?
0: Вот я хотел сказать сирен. Про сирены, да.
1: Я
0: людей,
1: чуть не
0: людей
1: сирен.
0: Конечно, пугать нельзя, и осуждать главное, осуждать, что ну, это обычная нормальная реакция с непривычки. Я первый раз в 2014 году, когда попал под обстрел, ну... Это очень неприятная история, очень неприятно. И даже когда я впервые, это в Славянске было, услышал сирену воздушной тревоги, ой, я даже не знаю, что было страшнее, обстрел или это сирена, как бы, да, которая
1: да.
0: предупреждает, что, значит,
1: воем,
0: что
1: как
0: противник...
1: Воем, как этих юнкерсы пикируют в
0: да,
1: Великой Отечественной.
0: Это, знаешь, это действительно неприятно. Но на самом деле лучше как бы услышать сирену и принять меры безопасности. Сейчас я дальше озвучу, что еще нужно делать. Чем просто проснуться от того, что в квартиру или к соседу там беспилотник, не дай бог, влетел или еще что-то, да? Или даже просто, ну, не, ну короче, в принципе, мысль ясна,
1: мысль
0: не
1: ясна,
0: хочу
1: да.
0: ее дальше развивать, как бы, да. Вот, что еще? Укрытие. То есть у нас должны быть каждый житель городов, всех. Это не только касается приграничных, не только вот Москвы, куда вот прилетают иногда беспилотники, да, других всех городов, куда прилетают беспилотники, или могут прилететь, или еще какие-то могут, ну, мало ли, не дай бог, вот слава богу, ФСБ просто красавчики, работают отлично, но не дай бог где-то что-то, какая-то недоработка, и какой-то террорист что-то где-то взорвет, как бы, да, нужно быть к этому готовым, потому что мы живем в военное время. Вот. Поэтому каждый гражданин должен знать, где ближайшее укрытие. Укрытия должны быть подготовлены к приему людей. То есть это, там не должно быть воды по колено. Вот там желательно, если это, допустим, подвалы домов или рядом с домами, друзья, можно туда просто там запас воды сделать, как бы, да, какие-то не знаю, одеяло, пледы принести, может быть, матрацы и тому подобное. Вот. Там, я не знаю, даже, может быть, какого-то дежурного или вахтера нанять, чтобы он за этим следил. Но это я уже так, как говорят, по-богатому. Вот. Но это все нужно делать. И должны быть значки. Если, к примеру, человек не в своем районе, он не знает, чтобы ориентироваться, должны быть указатели, укрытие там-то. Это у нас все это было, вот мы это все проходили давно, как бы на Донбассе, да, сейчас в новых регионах, в прифронтовых, вот Белгород очень быстро многие меры принял, да, и в Белгороде тоже, когда укрытия начали мобильные ставить, железобетонные, просто посреди улиц, рядом с остановками и так далее, это тоже можно сказать, это там бывший губернатор хотел посеять панику или мэр, да, кто принял это решение. Нет, это беспокойство о людях. То есть нам нужно, и самое главное, чтобы каждый человек понимал, что ему нужно делать в той или иной ситуации. Потому укрытие, бомбоубежище, они должны быть готовы, открыты, вот, чтобы каждый мог в случае чего там, ну, забежать туда. Также аптечки должны быть всегда вот под рукой. То есть дома, понятно, большая аптечка, там таблетки от всей, от всех болезней, от боли в левой пятке, чесотки в правой пятке, вот от всего, как бы, да, понятно. Но каждый с собой должен иметь всегда аптечку, в которой будет, вот, ну как, небольшую покупаете, там как сумочку можно с собой носить, там где будут два жгута, да, и кровоостанавливающие элементарные. Это в том числе для того, ну не дай бог, вот какое-то ДТП даже, вы проходите мимо, вот авария произошла, человеку нужна помощь, нужно остановить кровь срочно. Да что угодно это может быть. Плюс, конечно же, курсы тактической медицины. Их можно пройти просто в интернете, можно книгу купить. Это каждому вообще по жизни полезно. Элементарные правила первой помощи и главное, остановка крови. Это всегда везде и в любом месте, в любой стране, на курорте, да где угодно, это всегда поможет. Каждый должен вот эти моменты знать для себя. Как оказать себе помощь, своим близким, вот первую необходимую помощь. Вот. Поэтому аптечки тоже, это должно быть за правило. Вот. Также, к примеру, я советую еще использовать, ну, обычные свистки, вот спортивные, да, свистки. Можно носить как брелок. Почему? Во-первых, ну понятно, там можно там отпугивать собак, можно отпугивать хулиганов, вот, можно позвать на помощь. И если вы оказываетесь в ситуации, когда, ну, бывает ситуация, ну, не дай бог, там, к примеру, если какой-то обвал, завал, или там даже ДТП, как бы, и крикнуть не всегда есть сил, или там кричать весь день, да, уже нет сил, как бы, но просто в свисток выдуть воздух и громко обозначить свое местонахождение всегда можно. Вот, это из таких правил. Также у каждого в квартире должен быть огнетушитель. Лучше два. Вот у меня два, например, дома. У меня в машине один, раньше два возил, сейчас там я много чего наложил, вот один огнетушитель дома, у меня два огнетушителя, таких классических, еще я накупил такие штуки, они есть круглые, есть такие вот квадратненькие, которые в случае контакта с прямым огнем, они вот так вот взрываются и порошком там большую квадратуру осыпают. Это вот
1: на случай... один у тебя в кабинете, чтобы когда ты узнал какую-то очередную новость, и у тебя начинает да, подгорать да, пятая да, точка. Не, лучше, жена лучше быстро пусть... подошла да, и потушила да, тебя да, вот да, так да, вот да. просто.
0: Не, да, это, не горит. Там есть вот именно автоматические такие штуки, я в машине тоже вожу. Вот,
1: которые встроены в кресло у тебя?
0: Нет, потому что тут может быть что? Опять же, даже обычный, не обязательно война, обычный пожар у соседа, еще что-то, у тебя короткое замыкание. Это все можно нивелировать вот просто элементарными правилами. И, конечно же, в идеале еще иметь противогаз, ну, условно говоря, там как-то называется самоспасатель, по-моему. Ну, есть это все и на этих всяких маркетплейсах, да, и тому подобное. Они недорого стоят, просто взять одноразовые для того, чтобы вот в дыму, ну, не потерять сознание, действовать. Вот, и можно было покинуть опасную зону и самому, и членам своей семьи. Вот, также, конечно, главное правило всегда приходить друг другу на помощь. То есть, вот это важно знать. Вот, во время движения в автомобиле тоже я стараюсь музыку не слушать, просто понимать, что происходит вокруг, чтобы тебя это не дезориентировало. Вот, прятаться в случае, допустим, если там беспилотники или еще что-то происходит, там, какая-то воздушная тревога, прятаться под домами нельзя. Ну, в каком плане? Вот ты просто к дому прижался, потому что если что-то попадет по дому, и там может элементы, не знаю, там балкона, кондиционер, что-то сверху вниз упасть, и может привалить и очень сильно поранить, или, не дай бог, еще что пострашнее сделать. Поэтому всегда стараться надо в помещение, в укрытие заходить. Вот.
1: Семиминутка МЧС.
0: Также, на радио, да, также, ну, я не знаю, я считаю, что помочь можно тем, кто сам хочет себе помочь, поэтому считаю, что нужно такую информацию регулярно озвучивать, потому что панику вызывает как раз-таки отсутствие информации, uh-huh. и незнание, когда uh-huh. ты не знаешь, что делать. А когда ты знаешь, что делать, и в случае, когда это происходит, это как раз-таки панику не вызывает.
1: Но у тебя вот на подкорке где-то остается, на самом
0: конечно,
1: деле.
0: Конечно, я к этому и призываю. Когда ты, тем более, тут, друзья, смотрите, еще одна штука. Вот по себе я это понял на войне, и когда вот я, допустим, инструктором был, я старался на многие моменты обратить внимание, на которые, казалось бы, элементарные. Ну, допустим, там, если забор там не из бетонных блоков, а деревянный, или там шифер просто вместо забора, да, это не укрытие, вот, то есть от автоматной очереди там спрятаться нельзя, только в кино можно, вот, за машиной спрятаться нельзя от автоматной очереди.
1: Только,
0: да,
1: за двигателем это, или за диском.
0: Это очень, лучше просто, ну, не рассчитывать на, ну, это, да. Это очень маловероятно, очень сложно, это надо очень постараться, чтобы траекторию подловить, поэтому не-не-не, лучше на это не рассчитывать. Просто в экстремальных ситуациях мозг работает так, что мозг не всегда тебе даст правильное решение, будет решать какую-то задачу, но работает память. Если тебе кто-то сказал, как действовать в этой ситуации, ты вспомнишь и будешь действовать так, как тебе сказали. Сам не придумаешь. В обычных условиях ты сам бы придумал, разобрался и действовал бы. Но в экстремальных вот так вот не получается.
1: Для этого учения и проводят, да, собственно, чтобы у людей...
0: А что еще хотел бы сказать?
1: Была та самая память.
0: Вот, ну, понятно, нельзя пользоваться лифтом во время пожара, еще там каких-то проблем. Вот в доме лифтом нет, вот есть лестница. Потом, в случае угрозы, да, воздушной, держаться подальше от окон. Не надо вот это все записывать на телефон, как это все интересно, весело и так далее. Друзья, это очень опасно. Мало того, что это вредно, потому что если вы еще это попытаетесь в интернет выложить, вы помогаете врагу. Объективно это так. Вот. Во-вторых, это опасно для вас. Держаться от окон. И желательно, чтобы между вами и потенциальной угрозой, то есть там будет беспилотник или там еще что-то, было минимум две стены. Вот. Если у вас квартира так вытянута вдоль стены дома внешней, да, и у вас двух стен не получится, то значит в подъезд выйти, переждать, как бы, вот, опасный этот период, как бы, условно говоря, налет, да, вот, то есть минимум две стены. Вот, ну и, конечно, глухие помещения без окон, то есть держаться подальше от окон, вот, это очень важно. И еще момент какой: документы, ценные вещи хранить рядом с входной дверью в квартиру, в дом. Вот. То есть, чтобы, к примеру, в случае, там, опять же, друзья, это, там, пожар, наводнение, там, соседи забыли выключить джакузи, или там кто-то баню сделал, или бассейн, и это все начинает вас затапливать и так далее, чтобы можно было, во-первых, если вы не дома, быстрее попасть, открыл дверь, даже если там дым или еще что-то, открыл дверь, ты знаешь, здесь все твои документы, все ценное, просто в каком-то кейсе, да, или противопожарном, или там хотя бы кожаном, но не пластиковом, забрал и ушел, как бы, да. Вот, то есть все держать в одном месте, чтобы в случае экстремальной ситуации не ходить по квартире, не искать, где у тебя так, паспорт там, права там, документы на квартиру вот там, вот в шкафу под подушкой, деньги вон в тапочках.
1: Знаешь, почему мне хорошо?
0: У тебя нет ничего, кроме Феррари, знаю.
1: А Феррари тоже не моя.
0: Красавчик.
1: Это никаких документов, я ничем не отягощен.
0: Ты как Павел Дуров, ты просто свободен.
1: Просто свободен, да.
0: Вот,
1: да,
0: это,
1: да. Друзья... У меня тоже есть уголовные дела во Франции.
0: Да, да.
1: Но вообще с Пашей Дуровым.
0: Вот, это важно. Вот просто вот документы все ценные на входе. Можно там, у кого есть возможность, там какой-то сейф противопожарный, или просто вот, чтобы вот на входе было, и тогда вы, понятно, сейчас кто-то скажет, а, это специально, чтобы домушникам, грабителям легче было, как бы там.
1: Сейчас, кстати, очень сильно упало количество слава квартирных богу, краж, автомобильных,
0: да, слава
1: краж,
0: богу, прочее, но да. Вот, да, тем более, вот смотрите, в прошлом году были какие-то аномальные удары молнии. Я, значит, на самом деле уже, я не помню, шутил в эфире, не шутил, что, наверное, это знак, что вот рептилоиды уже близко. Помнишь, как фильм «Война миров»?
1: Да.
0: Вот, когда вот эти вот молнии в землю, да, на самом деле, по молниям,
1: практически, да.
0: По молниям, вот в эти зарыты под землей, скажем, космические там корабли, эти аппараты, вот доставлялись пилоты. Вот. И в прошлом году, реально, прошлым летом, много домов вот горело из-за удара молнии. Вот у меня по соседству дом сгорел, вот буквально через один дом, да. Вот казалось бы.
1: Кстати, о том, что сгорело.
0: Подожди, да, да, ну... я еще не закончил. Я понимаю, что ты...
1: Ах.
0: Вот. Ну, в принципе, да. Ну, и такое, как бы, элементарно, там, просто, там, на какой-то элементарный, там, запас воды.
1: Бомж
0: вот,
1: пакетов.
0: Такое, чтобы что-то остальное было. Я уже молчу, там, понятно, что тревожные чемоданчики, это все такое. Но, в целом, вот это основное, друзья, я, ну... В интернете можете посмотреть, вот там много есть материалов, там, кто там по выживанию, меры безопасности в квартире, в машине и так далее. Это все есть. Вот. И помните, что самое главное, первый человек, кто вам всегда поможет, это вы сам. В любой ситуации, повторюсь, эти... правил, ну, большая часть из того, что я перечислил, они касаются повседневной жизни, не обязательно военного времени, мирного времени. Вот, потому что мы так устроены, что мы всегда надеемся, что ничего плохого с нами никогда не произойдет, и рядом с нами тоже ничего плохого не произойдет.
1: Но это не так.
0: Да, и всегда нужно быть готовым. Как гласит японская мудрость, если твой меч нужен тебе только один раз в жизни, если понадобится только один раз в жизни, носи его с собой каждую секунду. Потому что не знаешь, когда этот раз настанет.
1: Ну, дальше только Сунь-цзы, ребята. Но это второй час у нас будет. А тут хочется немножечко поговорить о позитиве. Вот, возможно, мы
0: подключили... Разве это было не позитивно?
1: Ну, это было не очень позитивно, но на самом деле полезно, важно, и тут я полностью с тобой согласен. Разбился, во-первых, B-50 52 американский на этой неделе. И он интересен тем, что это B-52 опытной серии, будущей модификации J, которая должна продлить срок службы вот этих вот бомбардировщиков до 2050 года. То есть модификация, на которой тестировался новый радар. И американцы новейшие B-52, ну как новейшие, самый новый, по-моему, был построен в 60-е годы 20 века, в отличие, кстати, от наших Ту-95, который в большинстве своем 80-х-90-х годов постройки. Вот. Но, тем не менее, самая новая модернизация, он был уничтожен, и, соответственно, это повлечет за собой сдвигание срока ввода в эксплуатацию такой техники вправо. А это для нас хорошо, учитывая, что это самолет, несущий ядерное оружие, крылатые ракеты, нацеленный в том числе для ударов по России, вот, и еще 8 членов экипажа погибли. Собственно, учитывая, что Америка ежедневно помогает убивать наших людей, тоже особых слез у меня это не вызвало. Вот, ну и вторая позитивная новость. Су-24М украинский тоже оказался тяжелее земли. И 2 члена экипажа тоже оказались там. Ну вот, это очень позитивно, потому что Су-24М является носителем ракет Скальп и Шторм Шэдоу, которые бьют по нашим городам, которые бьют по нашим частям. И количество именно Су-24-х на Украине вместе с опытными экипажами крайне ограничено. Это штучный продукт. И, конечно, потеря каждого, буквально каждого такого самолета для них это достаточно серьезная история. У нас тоже, к сожалению, опять-таки, мы должны быть объективными. За эту неделю был неприятный случай.
0: Это там пилоты катапультировали, слава богу.
1: Да, да, мы потеряли во время, во-первых, учебно-тренировочного полета, но все живы, точно вам подтверждаю. Я узнал об этом, наверное, вот после самих летчиков и их коллег следующим.
0: Ну, конечно, вот. Ты же не мог не похвастаться.
1: Двое, значит, приводнились. Ну, на самом деле, конечно, приземлились они на воду. На самом деле, там был очень опасный момент. Они могли и утонуть. Там все не так просто, учитывая, что оборудование, летный костюм.
0: Слушай, ну и парашют, летный костюм, это все водой.
1: Ну, давай будем честны, катапультирование, оно не делает тебя физически здоровее. Ты всегда что-нибудь там либо ломаешь, либо повреждаешь и так далее. И, в общем-то, определенные травмы были получены. Нет, все живы, все хорошо, будут здоровы, и, я надеюсь, даже все будут летать. Но, тем не менее, в моменте огромное спасибо хочется сказать людям, которые их оттуда вытаскивали. Вот именно тех двух ребят, которые были с водой на воде. Вот, ну, соответственно, будут жить. Насчет Ту-22М3 это неприятная потеря для нас, потому что крайний раз мы их выпускали в середине 90-х годов 20 века, и то это был надел еще СССР. К сожалению, технологии на данный момент утрачены по производству такого рода самолетов. Мы сейчас вот восстановили титаническими усилиями технологии производства Ту-160 «Белый лебедь», Ту-160М. Да, такие самолеты мы снова производим. Не просто можем, не просто теоретически, а вот даже несколько штук в этом году взлетели. Мне ребята показывали, учебно-тренировочные полеты проводили, там облетывали. Именно новые машины, ничего общего не имеющие с советским, так сказать, наследием. Вот, так это минутка про авиацию нашу. Вот, также наша авиация на этой неделе достаточно эффективно работала по вражеским беспилотникам. Хочется огромное спасибо передать летчикам армейской авиации, в первую очередь К-52, Ми-28, но и им помогают и 24-ки даже иногда летают, и разные другие. За то, что они сбивали, наводили, отводили, порой рискуя жизнью. Мне порой прислали такой ролик, но я его, к сожалению, не могу выложить в сеть, но могу словами описать. То есть ведет огонь, там уже понимает, что вот-вот населенный пункт, и он уже не сможет вести огонь из пушки. И, в общем-то, достаточно рискованно Ми-28 ведет огонь. Взрыв, вот у него камера. Взрыв буквально на весь, как говорится, экран, облако огня. Не просто там какой-то хлопочек там, или серый там дымит, а облако огня, куча осколков. И я прямо слышу в записи, как они ударяют по кабине вертолета, чтобы ты понял, насколько близко было это сбитие. Я думал, слава богу, двигатели не засосали никаких обломков и не встали. Огромное спасибо тем, кто, как говорится, делает нашу технику. Видимо, молодцы. Ну, в общем-то, самолеты работают, применяются определенные новинки в плане вооружения. На этой неделе хорошо себя бандероли показали.
0: Объясни, что такое, напомню, точнее.
1: Бандероли — это крылатая ракета, условно, очень эрзац, сделанная на коленке, назовем ее так, в хорошем смысле слова.
0: То есть эрзац, объясни.
1: Ну, это такое, с заменителями всего, чтобы она была максимально дешевой. То есть это такое мобилизационное оружие, знаете, как танк Т-34. У него много вопросов к его штварным швам, к тому, как они там, какой у них был ресурс во время Великой Отечественной. Но вот в рамках войны они себя показывали хорошо. Вот бандероли — это возможность теперь вертолетом запускать крылатую ракету. То есть тебе не надо поднимать дорогущий самолет. И все-таки его взлет очень легко отследить. Украинцы постоянно пишут в своих соцсетях: взлетели с такого-то аэродрома русские самолеты. Благодаря разведке и всему остальному. А что такое вертолет? Вертолет, он в любом поле сидит. Вот сколько полей, столько и взлетных посадочных полос условно для вертолета. Подсоединили бандероль, взлетел, запустил. Вот она уже пошла. Гераники активно на этой неделе себя тоже показывают, их модернизируют. БМ-35 вновь начинают появляться в информационном, так сказать, поле, если мы говорим про наши удары. Много чего интересного за эту неделю. Рекорд был поставлен, Украина признала по количеству сброшенных ФАБов с УМПК. По украинским данным 390 за сутки, но я могу сказать, что сильно больше. Где-то я бы это число умножил в полтора раза, исходя из тех неофициальных данных, которые есть у меня.
0: А результативность куда сбрасывают?
1: Пока попадают. Именно пока у ФАБов танков с ОМПК есть такая особенность, они попадают полгода-год, потом Украина придумывает новые средства радиоэлектронной борьбы, они начинают мазать, мы придумываем новые средства наведения, пока бомбы попадают. Что там будет дальше? Рекорд по ракетам «Циркон» поставлен уже в этом году, уже 40 применили, до этого несколько штук в год применяли, сейчас уже 40 применили.
0: Что особенного в этой ракете?
1: «Циркон» — это гиперзвуковая ракета, которую практически невозможно сбить, более того, мы их изначально она противокорабельная, встала на вооружение в 2022 году и должна была запускаться с кораблей. Запускали мы ее с кораблей, а теперь придумали наземные пусковые установки. Из Крыма, из Белгородской и Брянской области они летят. Учитывая подлетное время, сбить ее практически невозможно. На максимальных участках траектории 7,5 махов она идет, 7,5 скоростей звука. В самом последнем участке 4,5 маха она уже влетает. То есть действительно очень тяжело ее поразить. И по украинским данным, и западным данным, Россия нарастила где-то с 40-50 ракет в наличии до 230-250 в запасах. То есть у нас еще и запас присутствует по этим ракетам. В общем, отлично. Позитив продолжим мы, наверное, в следующий час. Но вот есть, чтобы вы просто не унывали, как говорил наш покойный друг, говорится, уныние — это страшный грех. Вот, надо не унывать, есть и позитив. Будем сегодня вам
0: позитив.
1: И коней кидать, когда-нибудь подговорить.
0: Да.
1: И не только коней.
0: Не забрасывайте нас конями. Да, друзья, время первого часа подходит к концу. Вот, следующий час будет более информативным и новостей побольше. И будет больше позитива. Оставайтесь с нами, встретимся ровно через 15 минут.
1: Давайте.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
6: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2,5 года. Ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится. Ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент Владимир Путин поздравил всех работников здравоохранения с профессиональным праздником. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которую используют ВСУ. Считавшуюся утерянной песню Виктора Цоя «Дети минут» нашли на кассете более 30 лет, хранившейся в домашнем архиве жительницы Швеции. Далее подробно. Президент Владимир Путин поздравил всех работников здравоохранения с профессиональным праздником. Глава государства выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне спецопераций. В видеообращении президент отметил, что они работают в сложнейших условиях, спасая и выхаживая бойцов и командиров. Путин также поблагодарил медиков, которые трудятся в исторических регионах России и заботятся о мирных жителях, детях и пожилых людях.
2: Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях. Спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров. Милосердие, высокий профессионализм показывают и врачи, младший медицинский персонал, фельдшеры, которые трудятся на наших исторических территориях. Заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека.
1: Напомню, День медицинского работника в России отмечается ежегодно в третье воскресенье июня, в этом году 21 числа. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад и бригады теробороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад теробороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Димитрово и Преображенко Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем и 3 штурмовых полков в районах Благодатного, Маломихайловки, Александровки, Любицкого, Ладяного и Маревки. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, боевую бронированную машину и 8 автомобилей.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на территории всей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Американская делегация по итогам первого раунда переговоров рассчитывает получить от Ирана приглашение для инспекторов ООН на ядерные объекты, ранее подвергавшиеся бомбардировкам США и Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Делегации Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара примут участие в переговорах, которые, как ожидается, начнутся сегодня в швейцарском Бюргенштоке. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс вылетел из Вашингтона в Швейцарию, где его ждут спецпосланник Стив Уиткоф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранская делегация тем временем уже прибыла в страну и направилась в Бюргеншток на переговоры. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определил сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры. Считавшуюся утерянной песню Виктора Цоя «Дети минут» нашли на кассете, более 30 лет хранившейся в домашнем архиве жительницы Швеции. Об этом рассказал коллекционер Сергей Чубраев. В 2020 году ему попал листок с текстом, написанным рукой Цоя, и он решил разыскать запись. Перебрав все варианты в СНГ, он обратился к иностранцам, знавшим музыканта 80-е годы, в том числе к Саре Акерн, которая приезжала в Ленинград из Швеции учить русский язык, и к отцу, работавшему генконсулом в Советском Союзе. Сара вспомнила, что записала песню на плеер в 1988 году на вечеринке у Георгия Гурьянова, где Цой спел несколько композиций по просьбе девушек. 2 года назад коллекционер получил кассету, и запись оцифровали в студии. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. Он в схватке за третье место победил канадца Франсуа Готье-Драпо. Также у женщин бронзовым призером в весовой категории до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. Тольяттинский «Акрон» в своем телеграм-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних 2 сезонов, сыграв в 23 матчах. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с 4-кратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Шанхай Шэньхуа под руководством российского тренера Леонида Слуцкого вышел в 1/8 финала Кубка Китая по футболу. В матче 1/16 финала команда обыграла Шэньцзянь Кунфу со счетом 2-0. Шанхай Шэньхуа одержал первую победу с 26 апреля. Команда не выигрывала в предыдущих 7 матчах в чемпионате Китая, проведя 3 встречи в ничью и потерпев 4 поражения. Российские хоккеисты «Каролины» принесли на чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли флаги России. Мероприятие прошло в штате Северная Каролина. Кубок Стэнли в составе «Каролины» завоевали 3 россиян – нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. В финале плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 4-2 в серии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня воскресенье 21 июня. В Хабаровске +26, +28, переменная облачность, без осадков. В Мурманске +13, +15, облачно, временами дожди. В Ярославле +22, +24, переменная облачность, без осадков. В Нальчике +23, +25, облачно, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве +25, +27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице +23, +25.

0: прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем. Это наш второй час. Прямой эфир. Программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов. И самый популярный нелегал России Кирилл Федоров.
2: И я должен внести ясность, совершить, так сказать, камин-аут на этой неделе.
1: О, нет, нет, отключите его микрофон.
2: На этой неделе в рамках 21-го пакета санкций Евросоюза против Российской Федерации против меня были введены личные, персональные санкции Европейского Союза. И теперь я вхожу в число... Ну, просто редчайший список граждан Евросоюза, против которых введены персональные санкции Европейского Союза. Они опубликованы, это официальная уже информация, это никакие на всех брюссельских вот этих сайтах, можете посмотреть. Вот. Ну, как бы, что я могу сказать? Уважаемо, достойно. То есть у меня есть
1: подожди,
2: все.
1: Да, я скажу. Да. Ну, некрасиво о себе давай. Вот так вот давай. Говорить. Я хочу сказать, друзья, у вас есть уникальная возможность слышать голос человека, на которого Евросоюз наложил санкции.
2: Персональные.
1: Это Кирилл Федоров.
2: Да.
1: При этом это, наверное, первый российский нелегал, который попал под европейские санкции.
2: Первый, походу, единственный. Вот, ну, что я могу сказать? У меня есть украинский миротворец экстремистский с 2018 года. Тоже, знаете ли, все там попали в него когда? В 22-м, 23-м, 24-м. А, понятно, я не элита, как некоторые.
1: Ой, да ладно, я с 14-го.
2: Ну, как бы тоже, извини меня, все-таки. Но 18-й год, согласись, тоже это вам.
1: Согласен.
2: Не вот это вот. И у меня есть админ телеграм-канала, который тоже находится, Стас, у меня в миротворце, поэтому мало у кого админ, админы обычно сидят, постики делают, там рассказывают, а чтобы еще и админ был тоже внесен, это тоже неплохо. Ну, а теперь, конечно, со всем этим, с четырьмя уголовными делами, с пожизненным заключением, теперь еще и вот персональные санкции Евросоюза.
1: Электрическими пытками.
2: Электрическими пытками, физическими пытками, моральными пытками, беженством, всем остальным. И вот теперь у нас еще и персональные санкции Евросоюза. В общем, в России мне можно все, кроме паспорта. Вот. Я думаю, что это такая вот очень интересная история. Я думаю, что это забавная история. Вот там прям так и написано, за поддержку, как говорится, армии России в огромном объеме. Вот эта вся история. Ну, как бы оценили. Когда ценят враги, это, знаешь ли...
1: Да.
2: А с другой стороны, пока больше никто не ценит, только враги ценят. Масштаб, так сказать, всей работы. Ну, ничего, рано
1: я же говорю, тебе паспорт не дают специально, потому что тебя дальше будут внедрять сначала как президента Латвии, а потом уже, когда Прибалтика вернется в Россию, ты будешь губернатором Прибалтийского края.
2: Возможно, недолго. Да не, ну вон ваш народный губернатор-то до сих пор жив, все с ним.
1: Не, да ну слушай, я прям не об этом, что там кто-то что-то будет. Это самое.
2: Ну как все, ну в целом жив, да.
1: Я к тому, что...
2: Я прогубливаю.
1: Просто, понимаешь, ну этот какой-то блогер... Какой-то длинноволосый, неформал. Да. Да, нет.
2: А как ты хотел, чтобы в европейской части России, а Прибалтика всегда была вот этим окном в Европу, форточкой вот этой небольшой, чтобы губернатор выглядел вот как будто он из Сибири только приехал?
1: Нет.
2: Надо же понимать, как говорится, как говорил Шура Каретный, у нас есть какие-то свои понятия, слоганы, какие-то вот свои нюансы, которые нас могут радовать, а которые нас могут озадачить. И понимаешь, в Прибалтике нужен свой подход.
1: Должен
2: сказать, более
1: быть
2: такой...
1: опытный,
2: да.
1: Проверенный, мудрый, возрастной, понимаешь? Вот который, вот так сказать, не словом, а делом, вот, который вот десятилетиями вот,
2: все про меня, кроме возрастного.
1: Так ты понимаешь. А вот эти вот ваши вот эти вот молодежные шутки, прибаутки, это вот оставь,
2: Нет, будем работать, так сказать, перспективными методами. Будем, как говорится, продвигать хайп в рамках госуправления.
1: Вот как раз такие вот...
2: Этого все и боятся.
1: Мудрые профессионалы, проверенные...
2: Получили вот по 20
1: они
2: лет...
1: Они как раз таки знают, как
2: получили
1: лучше...
2: Получили по 20
1: какими
2: лет...
1: Какими методами, понимаешь?
2: Тюремного заключения.
1: Что ты там себе момент? Удумал?
2: Большинство вот мудрых, вот. Мудрых профессионалов, которые вели нас, как говорится, в доброе, светлое и прекрасное будущее. Ну, ничего.
1: Так, какие позитивные новости ты еще хочешь обсудить?
2: Слушай, еще про позитивные новости. Появляются первые какие-то... Первая информация, что мы потихонечку начинаем противодействовать Хорнетам на трассе Ростов, условно, Севастополь, или не знаю, как она правильно называется.
1: Ну, трасса вот, Новороссия.
2: Да, трасса
1: вот
2: Новороссия.
1: У меня есть футболка?
2: Да?
1: Дорога домой. Это вот как раз вот эта трасса.
2: Ага.
1: 280.
2: Но да. Когда вы ее делали, эту футболку, еще не было, наверное... Вы не понимали, что будет такой...
1: Что окажется действительно как дорога домой.
2: Ярости. Дорога ярости. Да,
1: да, в вот... стиле Безумного Макса.
2: Да, да, да. Кстати, вот мы все смотрели на машины в Безумном Максе. Возможно, чтобы, как говорится...

0: базы, невероятным государственным финансированием приоритетным, работой в 3 смены и так далее, не может обеспечивать бронетехнику адекватными средствами защиты от дронов. Потому что те козырьки, которые выпускаются на данный момент танки с Урал-вагонзавода, на деньги русских налогоплательщиков, российских налогоплательщиков, но они не соответствуют никаким критериям, не выдерживают никакой критики. И мне кажется, что на 5-й год войны, я еще раз просто напоминаю, что Советский Союз, разрушенный войной, находящийся в руинах, в Минске было 3% там домов, у которых вообще, в принципе, были похожи на дома, там какие-то трубы только оставались. Вот в разрушенной стране, в которой был голод, в которой потерял 27 миллионов населения, огромные проблемы имела, за 4 года сделали атомную бомбу. Ну, советские заводы, которые эвакуировали, вот тот же и Харьковский завод, и многие другие, и Ленинградский, и Сталинградский, которые эвакуировали буквально в поле, где теперь находятся наши танкограды и все остальное, вот эти наши предки, мужики, женщины, старики, дети и так далее, они начинали с 34-х, условно, в 41-м, а закончили и с 43-м. Закончили Т-44 и прототипами Т-54. Закончили машинами, которые просто взрывали мозг. Просто ты в рамках, когда на них смотрели западные танкостроители, на то, что делали, я не хочу сказать в плохом смысле поделки, потому что это не поделки, это были реально чудеса инженерной мысли, но вот эти вот поделки детей, женщин, стариков, которые объективно работали на заводах во время Великой Отечественной войны, и это был просто разрыв всего, просто, ну, то есть смотришь на этот ИС-3 весом 44 тонны, который имеет бронирование в лобовой проекции, очень похожее на Маус весом 188 тонн, и думаешь, а что они могли сделать? А сейчас у нас идет огромное госфинансирование, у нас не останавливается производство танков, я очень люблю бронетанковую технику, но сейчас как будто бы есть вопросики в этом плане, но раз уж вы делаете, ну, делайте вы так, как делали предки, ну, в том плане актуально. Вот танк ИС-3 в 45-м году, сверх, он не актуален, он танк из будущего, да, на который 10 лет потом ориентировались, мы вот поднимали, рассказывали, на параде они прошли в Берлине, и 10 лет потом все западное танкостроение думало, что делать с танком ИС-3. Мы их уже на металлолом сдали, а они все еще думали, как пробить этот танк, без шуток. То есть, на самом деле, когда вышел ИС-2 в конце 43-го, начале 44-го, и пробивал «Пантеру» с 2 километров, выламывая заднюю бронеплиту. То есть он пробивал переднюю бронеплиту, пробивал весь танк насквозь, двигатель, и выламывал заднюю бронеплиту с 2 километров с лишним. Вот, ну делали же, делали, скопировали с немцев прицел, чтобы не наши прицелы, ну, которые оставляли желать лучшего, а нормальный прицел.
1: У нас, видишь, у нас прицел развивал интуицию.
0: Ну, вот тут...
1: То есть у нас больше было вот именно на развитии человека, эволюцию.
0: Сразу чувствуется, что работал пресс-секретарем. Любую историю может... Даниил Бессонов. Любую историю может оправдать. В принципе, я думаю, что когда Песков скажет,
1: не просто оправдать, даже превознести.
0: Когда Песков скажет, что, извините, я устал,
1: Я ухожу.
0: Даниил Бессонов просто единственный кандидат. Мы будем голосовать как за Сталина. 100% кандидат в пресс-секретари, потому что только что он продемонстрировал идеальную возможность. Но все-таки, возвращаясь к Урал, нашему вагон-заводу, который я так люблю, который делает действительно хороший танк Т-90М. Но обеспечить в этому танку Т-90М нормальную бронезащиту. Обеспечить в этом БМП коробки с динамической защитой. Ну, нужны, потому что если мы обвесим БМП-3 динамической защиты «Кактус», вот этими, как на Брэдли висят вот эти ящики, в совокупности с теми самыми наваренными экранами, которые варят на фронте...
1: По чернозему он не пройдет, наверное.
0: Да, да плевать, куда он там пройдет. Вопрос, чтобы парни внутри выжили. Самое важное, чтобы выжили. Вся эта история...
1: Нет, но если танк в черноземе будет на пузе сидеть, то там парни не выживут.
0: Как показывает...
1: Тут, понимаешь, мы уже с тобой как-то обсуждали, почему до сих пор мы не придумали средства против FPV-дронов. Вот ты правильно обратил внимание, что используют систему лидар, да, которая на автомобиле, вот для этого автопилота, как он обычно даже китайские иномарки, все, уже есть лидар.
0: Да, в айфоне у нас есть, вот, в любой

0: его как-то подружить с каким-то автоматическим дробовиком, можно на несколько стволов.
1: Конечно.
0: Вот, их вместе поженить в какой-то вот в какую-то турель.
1: Да,
0: вот, да. И пусть бы автоматика срабатывала и отрабатывала по FPV-дронам. Все, и у нас снова танковые клинья, выход на оперативные просторы и только в путь. Но опять же, вот, ну, мы не инженеры. Вот, может быть, есть какая-то причина, почему мы это не можем сделать.
1: Ну, знаешь, как мне сказал один боевой генерал,
0: который... Уже, я уже напрягся.
1: Который и как бы реально, вот, реально участвует.
0: Прямо интересно.
1: И близко находится. Вот у него мнение по поводу многочисленных проблем нашей промышленности. То есть он говорит, у меня к солдатам, подчиненным, особо претензий нет. Ну, понятно, разные люди бывают, бывают герои, бывают не совсем герои, бывают разные, но в целом у меня, как говорится, к личному составу претензий нет. Он говорит, у меня вот проблема только к промышленности, тылу, ученым. Он говорит, вот, по-моему, нет шарашкиных вот этих контор, где ученым объясняли, что как бы... Ну вот на фронте все понятно. Если ты будешь творить глупость, ты умрешь. Очень такая простая история. А ученые, привыкшие десятилетиями разрабатывать, открывать эти неокры, окры и прочие истории, то есть, например, окр может закончиться отрицательным результатом. Это же тоже результат. А деньги на него уже выделили. Вот я просто думаю, что во время Великой Отечественной войны, ну и это опять-таки мнение многих офицеров и генералов, с которыми я сталкивался именно касаемо боевых, что не хватает вот этих шарашкиных контор для именно научно-исследовательских ученых и промышленников. Вот. Не к работягам, которые у станков стоят, к ним вообще никаких вопросов. В три смены на оборонке работают мужики, женщины, там вообще ноль. Но вот это вот бесконечное исследование ради исследований, давайте выделим деньги, или рассказ о том, что вот это сделать невозможно. Ну вот, не знаю, я расскажу секрет сейчас, не расскажу секрет, но вот 2026 год, пятый год войны, мы можем похвастаться, что управляемая ракета «Вихрь», которая работает вертолет К-52, К-52М, Ми-28НМ, ракета «Вихрь» наконец-таки снова, я хочу починить снова, обзавелась неконтактным датчиком цели.
0: Так.
1: В Советском Союзе вертолет К-50 «Черная акула», который все знают, он должен был вести воздушный бой, в том числе против «Апача». И у ракеты «Вихрь» был неконтактный датчик цели. То есть она подлетает к «Апачу», рядом с ним оказывается, как зенитная ракета, подрывается, «Апач» получает осколки, ну и, как говорится, все. А вот, это 80-е годы, «Вихрь» должен был быть таким. Но мы потеряли эти технологии. И вот еле-еле за 4 с лишним года войны нам снова удалось научиться делать ракеты «Вихрь», как советские наши предки в 80-е годы с неконтактным датчиком цели. И теперь «Вихрем» снова можно сбивать воздушную цель, не добившись прямого попадания. И теперь ракет, например, вертолет К-52, у него не 4 ракеты «Игла» управляемых, а плюс еще 12 «Вихрей».
0: Ну, скорее всего, не потеряли, а продали после развала Советского Союза. Потому что американцы, я так думаю, в первую очередь вот за всякими такими штуками и охотились.
1: Ну,
0: а при Ельцине тут возможности у них были.
1: Да не, ну что, да не, американцам не нужен неконтактный датчик цели наш, нафиг не нужен. Они еще
0: нет, для того, чтобы у нас не было. То есть нас просто вот технологически разоружали.
1: Ну, в общем, некоторые офицеры, ну, слушай, ну, в нулевые, десятые, двадцатые, там, никто нас уже как бы не должен был разоружать.
0: Нулевые
1: времени было. Я еще раз говорю, я всегда беру пример Советского Союза, я же не беру пример каких-то людей, которые с другой планеты, с другого континента, абсолютно такие же люди, как
0: мы. Ну, говори
1: мы.
0: Прямо, рептилоиды.
1: Да, не беру рептилоидов, беру таких же людей, как и мы, точно таких же, наших отцов, дедов, прадедов и так далее. И они могли, а сейчас 4 года рассказывают, что было что-то невозможно. Просто, опять-таки, возможно, опять-таки, условия работы во время Великой Отечественной войны для разного рода ученых, которые занимались разного рода разработками, они были приближенные к боевым. Потому что все понимали, каждый ученый понимал, что от результативности его научно-исследовательской деятельности зависит не только скажем так, жизнь военных на передовой, которые находятся далеко, но и его личное благосостояние, здоровье, долгожитие. И у тебя был всегда
0: извините,
1: вариант. Либо
0: у нас,
1: сталинская
0: у нас
1: премия.
0: Капитализм.
1: У тебя был вариант либо сталинская премия, либо, ну, как бы Феликс Эдмундович Дзержинский и определенные места. Я не знаю, опять-таки, это мнение даже не мое, это мнение боевых офицеров, которые в том числе участвуют, и у которых горит, когда, например, ракету «Лемур» сначала делают для Федерации спортивной борьбы, вот, а потом, когда Минобороны просят тоже ракету «Лемур», говорят, ну, мы можем для вас разработать то же самое, что было уже разработано.
2: Подожди, для
1: Федерации
2: спортивной борьбы это что такое?
1: Это Феликс Эдмундович Дзержинский, Лубянка, ФСБ.
0: Я понял.
1: Первыми «Лемур» применили вертолетчики ФСБ. Это уже не секрет, это уже история. Ну, то есть, если не ошибаюсь, даже еще в Сирии. А вот все эти истории были. Как, кстати, и «Ланцеты», кстати, по-моему, тоже работали конторские ребята и так далее. И когда начинается, что, ну, как бы попытка заработать денег во время войны или попытка сказать, что мы...
2: «Ланцеты» там, насколько я знаю, гражданские ребята работали.
1: Ну, я могу ошибаться поначалу по «Ланцетам», но вот по «Алмурам» точно знаю. И когда появляется какая-то попытка, или мы на вертолете это сделать не можем, или внезапно оказывается, что радар на вертолете не работает для нас. На экспорт в Египет радар работает, а прошивку для нас надо еще изобрести.
2: Это,
1: а изобрести...
2: Я так понимаю, мы обсуждаем позитивные новости.
1: Позитивные новости мы обсуждаем, но это вроде как большая часть этих историй, они были при прошлом на Министерстве обороны, большая из которых сидит. Но определенные проблемы остаются и до сих пор. И я еще раз говорю, я не хочу обидеть ученых. Безусловно, среди них есть очень умные и так далее. Но, видимо, где-то сидят, как это у вас было в России, эти... опытные менеджеры, или как они были назывались, когда садили очень ценных менеджеров куда-то, вот, и даже отдельный был какой-то термин для этих, эффективные менеджеры, вот, спасибо, эффективные менеджеры. Вот где-то, наверное, сидят эффективные менеджеры, которые думают, что прошивку под этот радар можно сделать только так. И вот тоже реально могу историю рассказать. 22-го года, Гастомель, летят наши вертолетчики работать ракетами, вот. И ракеты нажимают, и не сход, не сход, не сход. А на земле идут бои за Гастомель, объяснять не нужно, насколько они идут горячие и так далее. И предъявляют конструкторам, что за вообще это, что вы нам продали, что вы там это. А те, да не знаю, но надо думать, надо это. Ну и вот было принято решение в таком опытном порядке некоторое количество ученых взять на борт соседнего вертолета в добровольно-принудительном порядке, посадить их на восьмерку, которая идет рядом, а там лупили по вертолетам из всего, что можно и нельзя, они, чтобы они воочию наблюдали, как рядом с боевого вертолета не сходят ракеты. И вот когда они воочию увидели, то на них, так сказать, после боевого вылета, возможно, немножко...
2: Муза снизошла.
1: Все произошло сразу, в моменте решили проблемы, ракеты
2: сначала
1: пошли.
2: Сначала были смузи, потом с не зашла муза.
1: Да, да, снес музи сзади, потом муза с головы, возможно, там что-то было забито, и необходима была прочистка. Но, тем не менее, прочистка произошла в результате опытно-конструкторских работ, в результате одного боевого вылета вместе с настоящими нашими героями. И, как говорится, все пошло очень даже хорошо. Потому что, ну, у нас, вот где точно нет проблем, это ребята, которые выросли с низов. Это вот я всегда привожу пример Урал-дронзавода, КВНа, которые делают. То есть ребята, которые от гражданской инициативы, то есть люди, которые были, еще раз говорю, вдохновлены там идеями Владлена Татарского, некоторых других теоретиков и апологетов движения там с дронами и так далее. Вот те люди, они постоянно что-то новое придумывают. Гагарин постоянно что-то новое придумывает. Постоянно, вот опять-таки, даже когда были «Ланцеты», это же тоже гражданская история, которая изначально никому была не нужна, выражаясь очень культурным языком.
2: Да, их демонстрировали на форуме «Армия России», и все на этом. И благодаря тому, что эта фирма «Зала», по-моему, да?
1: Ну, «Зала» в том числе, да.
2: И Не, в первую очередь, ну, да, Lancet, да. Это их продукция. И благодаря как раз-таки вот руководителям этой фирмы они сохранили технологию. И
1: вопреки,
2: вопреки
1: всем, кто говорил, что нам это не нужно.
2: Да. И потом уже смогли ее масштабировать, когда, наконец, Минобороны поняли, что это все-таки рабочий продукт. Вот. Если бы раньше, было бы, конечно, вообще все по-другому.
1: И вот, понимаешь, и вот
2: мне... Их же разработали, по-моему, в 2021 году. Да,
1: еще раньше. Или раньше. Еще даже. Раньше, если не в 2020, еще применяли в Сирии точно ланцеты. Вот, и понимаешь, если бы, ну, вот не инициатива людей снизов, которые не забронзовели, то, наверное, было бы все гораздо печальнее именно по дроновой истории.
2: Да, по любой истории. У нас так всегда это горизонтальные связи, это работа, инициатива снизу и так далее. Вот во многом, вот в любой сфере и на фронте, и везде. Вот. То же самое касается как бы и ФСБ, понятно, Минобороны и прочих, ну, всех ведомств, МВД и так далее. То есть, получается, у нас система такая большая, и иерархия такая многоступенчатая, что если не будет людей на земле, кто готов взять на себя ответственность, принять решение здесь и сейчас, пока оно актуально, и делать, то же самое касается и бизнеса, да, то все решения, которые будут полностью по этой иерархии, по этой лестнице туда-сюда ходить, они уже будут к моменту принятия решения, будут эти технологии неактуальны, идеи неактуальны.
1: Да, вот недавно у меня горело просто опять, аферически горело. У меня пылало еще, я любитель бронетанковой техники, но вылезла тут новинка нашего очередного госпредприятия, модернизированный БМД-2. Боевая машина десанта 2. Ну,
2: а зачем?
1: То, что можно все, вопрос зачем.
2: Просто вот. Сбросить с парашютом.
1: Это машина, которую прекратили производить в 80-е годы 20 века. То есть на ее замену должна была прийти сейчас уже БМД-4.
2: Но если ее сделают какой-то беспилотной танкеткой,
1: да, вопросов бы не было.
2: Тут как бы...
1: Нет, что с ней сделали? На нее поставили противотанковые управляемые ракеты по бокам. Дополнительные прицелы, которые это все будет наводить. Короче, этот комплекс управляемого вооружения на БМД, не, до войны, до всех этих историй, это, может быть, была бы интересная история по увеличению огневой мощи боевой машины десанта в случае высадки. Ну, допустим, тогда. Но сейчас это трата государственных денег.
2: Может, на экспорт?
1: Нет. Нет, это именно вот сейчас их с Рембас, условно, они действительно стоят в отстойниках, и их будут модернизировать. То есть я не против, на самом деле, взять БМД-2 с отстойников, обвешать ее дополнительной броней, потому что, как показывает практика, даже плохая бронетехника всегда лучше ее полного отсутствия. Даже эрзац бронетехника. Но не надо вкладывать в нее деньги больше, чем для того, чтобы у нее прицел работал, пушка стреляла, пулемет заряжался, двигатель, ходовая коробка. Все. Ну и обвесить ее как можно больше защитой, потому что она и так дырявая. Все. Больше. Ничего с ней делать не надо. Какая модернизация? Какие тепловизоры? Какие комплексы управляемого вооружения? Ее завесят мангалами, и никакие ракеты с нее просто не вылетят. Никогда. Это бесполезная трата государственных денег. А на эти деньги, что стоит модернизация одной такой БМД, можно было бы несколько полков оснастить дронами. Ну, условно. Еще раз говорю, я человек, который больше 10 лет в интернете продвигал, популяризировал любовь к бронетанковой технике. Меня обвинить в том, что я там типа хочу, чтобы танки прекратили производить и все остальное, просто невозможно. Я действительно фанат, я ангажирован в пользу бронетехники, но я не теряю здравый смысл. Не надо деньги, когда у нас они ограничены, тратить на какую-то дичь, абсолютную дичь. Ну, спиридоны у нас тут какие-то вон катаются.
2: Да, это спиридон, это отдельная боль. Вот уже все, кого я знаю, просто в недоумении, зачем нужно было терминатор переименовывать спиридон.
1: А наш импортозамещенный Мавик вот на неделе вышел. Сибирячок 5. Ну почему Сибирячок? Или как он там? Ну, новичок хотя бы назовите. Это более как бы хайповая на Западе, кстати, как говорится, да. История. Или Спиридон 5 тоже, в принципе, универсальная для любой истории. Просто меняем индекс. Спиридон 5. Вот тоже, в принципе, неплохо. Но вот это название, ну, оно вот, ну, вот не пришей. Вот почему зал Ланцет? Ну, звучит Ланцет прям вот красиво. Или... в качестве такого дрон-упырь. Вот упырь, он высасывает, как говорится, из тебя все жизненные соки, всю жизненную энергию. Звучит грозно, звучит хорошо. Ну, не, ну ладно, я понимаю, некоторые традиции там в плане артиллерии у нас осталось, мы цветками все называем.
2: Не знаю, может быть, на английском языке спиридон как-то угрожающе звучит.
1: Спиридон. Я думаю, что спиридон — это просто, как звали дедушку Владимира Путина, вот, это общеизвестный факт. И я думаю, что кто-то просто решил продемонстрировать политическую, так сказать, ситуативность, назовем это так.
2: Политическую ситуативность?
1: Ну, будем так называть. Я думаю, что Владимир Путину-то это особо не нужно было, ну, объективно. Все и так знают, кому нужно, как его дедушку звали, и благодарят дедушке, что он был молодец. Вот, поэтому, ну, не знаю, честно. Но это моя исключительно версия, ни в коем случае я не претендую на истину в последней инстанции. Вот, но, как говорится, тем не менее.
2: Можно было придумать, разработать какой-то пулемет спиридон. Или, опять же, вот сделать вот эту турель против FPV-дронов, называть спиридон. Ну, как-то, мне кажется, было даже... Ну, спиридон — это что-то такое, знаешь, такое быстрое, многострельное.
1: Ну, да.
2: Они вот. А Терминатор идеально звучал.
1: Терминатор шикарно звучал.
2: Идеально.
1: И тем более
2: Терминатор... И он реально похож вот на вот эти вот, да, одни из машин, которые на гусеничном ходу.
1: И опять-таки, ну а почему фильм? Терминатор — это и в физике, и в химии есть ряд терминов, которые тоже означают определенные там вещества, которые в реакции участвуют.
2: Ладно,
1: и так далее.
2: Пусть эта загадка так и останется неразгаданной. Может быть, когда-нибудь через 50 лет секретные архивы рассекретят, и
1: давай
2: мы
1: важную
2: узнаем.
1: Тему. Ладно, пошутили, пожурили наш...
2: Так, подожди, ВПК. Важную тему, давай пробежимся по комментариям.
1: Давай.
2: Так, по Новгородской области Кирилл ничего не говорил.
1: Не говорил.
2: Потом, добрый вечер, Кирилл, спаси и сохрани вас, Господи. Сил и здоровья вам. Да, Маруся, спасибо, тоже присоединяюсь, да, Кирилл заслуживает. Так, у нас очень умные люди, но ими руководят люди, которые боятся взять на себя ответственность за какие-то новшества. Это идет с советских времен. Потом идея оказывается за границей. Ну, не могу не согласиться, на самом деле...
1: А я могу не согласиться. Именно с точки зрения...
2: Я же говорю, не могу не согласиться. Многое вот да, но
1: я
2: хочу подкорректировать. Да. Здесь нужно понимать, что дело не в начальстве, в нашем понимании, что вот ими руководят вот как начальство, а скорее в среднем уровне, которые выполняют функцию прокладки и пытаются начальству продвигать какие-то свои идеи или лоббировать идеи каких-то своих знакомых, так сказать, а аналогичные подобные идеи, которые лучше, они просто, ну, как бы фильтруются. И вот у меня есть такое подозрение, это не инсайд, друзья, это вот, а вдруг вот как-то так. Ну, по крайней мере, из того, что я знаю от своих как бы друзей, которые иногда занимаются какими-то разработками.
1: А я с флагом Российской империи на груди, будучи великодержавным хрустобулочным и все вот это вот,
2: так.
1: И далеко не поклонником Советского Союза, жестко выступлю в защиту СССР и про новшества скажу так. В Советском Союзе сделали, ну если не абсолютное большинство, то львиную долю всех военных новшеств, которые появились до развала, собственно, самого Советского Союза в мире. То есть, если мы говорим про бронетанковую технику, мы были либо первыми, либо, причем это сохранялось до самого конца.
2: Либо не первыми.
1: Либо первыми, кто сделал это массово. То есть, мы, возможно, вот, например, с динамической защитой были не первыми, первые евреи это сделали, но как массово были именно мы.
2: Ладно, слушай, история рождения Су-27.
1: Ну,
2: там все было очень негладко, и его сначала не хотели, как бы,
1: много,
2: да, пока
1: чего.
2: Разработчик не, я не знаю, я даже уже не помню, каким образом он продавил. На Су-27 мы никогда бы не увидели.
1: Много чего, не, это понятно, так еще раз говорю, разработчики продавливали, они делали, рожали. Мы делали самый быстрый и самый дешевый истребитель-перехватчик МиГ-25. Это просто что-то невероятное. Сколько стоил вылет американского вот этого, как же он называется-то? который еще в X-менах он даже есть, у них он SR-71 Blackbird, во, вспомнил я, у них там просто стоит. А у нас МиГ-25 сделанный, извините, простите, за говна и палок по сравнению с этим SR-71.
2: Палки были в дефиците.
1: Палки были в дефиците, который там охлаждался просто из-за того, что заливали в него много спирта, короче, сделан, ну, немножечко на максимальных скоростях у него оплавлялся фонарь, но в принципе, он же держал, так что, в принципе, нормально, можно это делать без спецматериалов.
2: И но делать даже их... фонарь не смогли сделать, который оплавлялся на высоких скоростях.
1: И делать их сотнями просто. В Советском Союзе делали невероятные зенитные ракеты С-200, которые брали за сотни километров. В Советском Союзе делали крутейшие баллистические ракеты всех возможных дальностей и недальностей. Делали атомные подводные лодки в несколько этажей. Разрабатывали вот «Армата». Фигня ваша «Армата», уж извините меня, в 80-е годы в Советском Союзе уже в металле изготавливали прототипы с пушкой не 125, а 152 миллиметра. В Харьковском заводе, кстати. Но это к Украине не имеет никакого отношения. Вот, разрабатывали танки, у которых тоже капсула внутри, все то же самое, как «Армата», только круче. Еще в 80-е годы. И потом в 90-е годы в России и на этих старых дрожжах разработали объект 195, и он в конце нулевых прошел испытания, и у нас был танк,
2: есть объект фотография. Объект или изделие?
1: Объект 195, объект. Да, это значит, что он на Урал вагонзаводе сделан, сотка, индекс это Урал вагонзавод. Если мне не ошибаюсь, четверка, по-моему, это Харьков. Ну, не суть. Суть в том, что танк был объект 195. Капсула, как у «Арматы». 2009 год, по-моему, прошел испытание. Капсула, как у «Арматы». 152 миллиметра пушка с автоматом заряжания. Пушка, установка для пуска ракет а-ля «Корнет». 30-миллиметровая пушка, как у БМП-2 в качестве дополнительного вооружения, отсутствует на «Армате». Комплекс активной защиты, который должен был в том числе сбивать, в том числе снаряды. Радарная установка, радарный прицел. То есть он мог, когда тепловизор гасят, например, разного рода диполями, там вот этой, ну, не диполями, дымами, там может загасить тепловизор, он радаром высчитывал расстояние до цели и мог стрелять радаром через любые там завесы, незавесы. То есть был испытан танк, готов был в серию пойти и так далее. В общем, я к чему? Наши ракетоносцы, в конце концов, в Советском Союзе самый быстрый в мире пассажирский авиалайнер выпустили на полгода раньше, чем этот «Конкорд» взлетел. Вот. Поэтому я все, первая в мире космическая станция постоянного базирования, спутниковая группировка достаточно серьезная. Да, были, может быть, и проблемы и так далее, но вот в плане военных, вот то, что Александр написал, что это еще с советских времен, берется брать ответственность, в Советском Союзе придумали танк, лазерный танк, он должен был выжигать прицелы вражеских систем, их реально производили, выращивали искусственные рубины. То есть я просто, ну, извините, нет, в Советском Союзе порой даже тратили деньги на такую дурь, ну, в плане новаторства. Ты думаешь, нафига вообще это нужно было делать? Там даже с перебором, наверное, внедряли какие-то вещи. Первый в мире сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, часть технологии, которую действительно американцы закупили. Какие-то вот мы придумали квазиавианосцы, которые могли нести ракеты противокорабельные, вот эти тяжелые авианесущие крейсера.
2: Слушай, а вот этот вот самолет гигантский, он сейчас умов в Дагестане.
1: Лунь, да, спасибо. Лунь. У меня только что мысль, ты сейчас правильно, очень грамотно, Даня, меня дополнил. Лунь, который по Каспию. Ну, то есть, да, на самом деле, да, наверное, да, был не нужен Каспийский монстр. Вот, но сам факт того, что внедряли, ну, то есть, и делали все, что можно нельзя. Поэтому давайте будем честными. Советские конструкторы,
2: да, здесь вопросов нет.
1: И на всех звеньях, в том числе даже высшее военно-политическое руководство, понимало, насколько важно быть впереди. И несмотря на некоторые проблемы, у нас тут были, например, по танкам, была проблема с тепловизионными прицелами. Это факт. Но...
2: А вот этот еще пароход, быстроходный, ракета или метеорит?
1: Метеор, который... да. Метеор. На подводных крыльях.
2: Да.
1: Это гражданский, да. А сколько мы делали кораблей? Вот мы сейчас, например, за 10, за 20 лет, по-моему, выпустили 8 или 10 кораблей.
2: Такие же ледоколы.
1: Атомные ледоколы, да. Атомные электростанции. 8 или 10 кораблей, вот, которые в Питере уничтожили, в Кронштадте мы видели попадание, там сняли еще, как он весь горит и так далее. Советский Союз такого типа кораблей выпускал 60-70 штук. Вот я там с Мичманом Птичкиным общался. Не-не, в целом серию.
2: В целом.
1: То есть мы выпустили за 20 лет 10, они 60-70. Вот, атомный авианосец заложили в Советском Союзе, так он и назывался Советский Союз, но на Украине его в Николаеве разобрали. 14%, по-моему, была готовность. Поэтому огромное уважение к советскому научному, так сказать, комплексу, к ученым, и я считаю, что если наши солдаты ничуть не хуже, ничуть не уступают своим прадедам, дедам и всему остальному, которые были и прапрапрадедам, и тем, кто в 1812-м, и на Куликовом поле, вообще, мужики точно такие же на передовой, вообще недостойные абсолютно и подвиги повторяют и так далее, то к именно, вот, мне кажется, научно-техническому прогрессу вопросики присутствуют. Вот мне так кажется. Кто-то скажет, что, наверное, зарплаты не те, условия не те. Не думаю, что у ребят, которые работали под предводительством Лаврентия Павловича Берия и делали атомную бомбу, были супер шикарные условия с 45 по 49 год. Однако бомба была рождена, и безопасность была обеспечена.
2: Да.
1: Про безопасность.
2: Я всегда говорю о том, что есть проблемы вот даже вот в сфере информационного противоборства. Ну, мое субъективное мнение, что когда нет государственной идеологии, что такое идеология? Идеология – это образ будущего.
1: Это то, что запрещено Конституцией.
2: Это общежелаемая цель для всего народа и дорожная карта к этой цели. Вот. И эта общежелаемая цель может заразить, в хорошем смысле слова, идеи и другие народы повести за собой. Да? И получается, без идеологии мы как будто, ну, когда нет этой общежелаемой цели и дорожной карты к этой цели, то мы как будто топчемся на месте. Знаешь, это как у самурая нет цели, есть только путь.
1: А у нас нет пути.
2: Вот. И получается так, что внешние факторы, ну, внешние наши противники, они нас своими ложными целями, идеями, они нас пытаются растаскивать. И у них это получается, потому что у нас нет конкретно вот этой
1: базы идеологической.
2: Дорожной карты к этой общежелаемой цели. Да, и получается так, что сейчас, да, мы живем в условиях капитализма. Если раньше вот была там, допустим, там кодекс строителя коммунизма, да, там вот конкретно вот были прописаны пункты, их немного, их там, по-моему, или 14, или 15, и там прям, ну, понятно было, о чем как бы народ думает, да, к чему стремится, там, космос, да, там, советский космос, вот эти все моменты. И было понятно хотя бы, ну, ты видел будущее, у тебя образ будущего был в твоей голове, ты понимал, как будут жить дети, да, прекрасное далеко, да, завтрашний день, вот это все. Вот. А сейчас, получается, в условиях капитализма это вот какая цель? Цель – это вот деньги. Да? Вот,
1: это знаешь, как многие говорят, мы когда смотрели в детстве фильм «Приключения электроников», мы думали, когда же вот это прекрасное будущее наступит и так далее. И мы не знали, что мы уже в него живем.
2: Вкалывают роботы.
1: Не-не, мы не знали, что как раз-таки прекрасное будущее – это здесь и сейчас, в котором мы живем, когда смотрим сейчас этот фильм, что в том будущем, на вот этом светлое оно здесь и сейчас, вот оно, светлое будущее. И важная тема, я думаю, ты со мной согласишься, вчера ультиматум со стороны Зеленского по отношению к Александру Григорьевичу Лукашенко был произнесен.
2: Это
1: с недельным дедлайном, как бы говорили, сроком на то, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко выполнил условия Зеленского, или Украина нанесет удар, ну, по сути, совершит акт агрессии, нападет на Белоруссию. Ну, по крайней мере, так было заявлено вчера просроченным президентом Украины. Он хочет, чтобы Белоруссия вывела какие-то объекты, расположенные вдоль границы. Скорее всего, это какие-то могут быть ретрансляторы для наших беспилотников.
2: Нет.
1: Но это
2: нет.
1: Ходят такие мифы в соцсетях.
2: Это не так. Да? Это полная чушь, как бы, да.
1: И прекратил поставлять топливо.
2: Это, смотри, там в чем вот топливо. Угу. Что там есть НПЗ, да. И ретранслятор — это полная чушь, потому что
1: замануха, да?
2: Мы как бы не летаем со стороны Республики Беларусь.
0: Вот. И мы делаем все, чтобы Республику Беларусь не втянули в эту войну. У Зеленского задача, вот знаешь, как есть выражение, то, что будет, уже есть. То есть признаки будущего, они уже сейчас есть. И один из признаков будущего — это задача, которую поставили, там, не знаю, британцы или рептилоиды, масоны или кто там еще, Зеленскому втянуть Беларусь в эту войну для того, чтобы подтянуть еще там Польшу, Прибалтику, ну и увеличить фронт, чтобы нам было тяжелее, как бы, да. Вот, он ее выполняет поэтапно, методично, он все для этого делает. И куча провокаций, даже представители Республики Беларусь, да, и там, по-моему, даже генерал какой-то, по-моему, Вольфович фамилия. Он,
1: я только Хренина знаю.
0: Нет, Хренин — это министр, по-моему, да, обороны. А Вольфович — это этот Совет Безопасности, руководитель Совета Безопасности. И он, по-моему, заявлял о том, что противник, ну, Украина, точнее, совершает, ну, для них это не официальный противник, какие-то провокации в приграничной полосе, на границе, действия, там какие-то провокации с погранзаставами белорусскими и тому подобное. То есть Украина провоцирует Беларусь. Вот. И сейчас они максимально это так же делают. И получается как? Вот сейчас Украина какие-то жесткие меры, то есть это как и подниматься по ступени эскалации вот в этом кейсе, как принято говорить. А что покажут западные СМИ мировому сообществу, да? То есть сейчас, ну, чисто теоретически, Украина начнет открыто там какими-то дронами по каким-то объектам на территории республики бить. Понятно, что Беларусь ответит. А что покажут западному сообществу? Только ответ Беларуси. Но не как ответ, а как агрессия. Да. Ну, то есть это чисто информационная война в рамках, кто владеет медиа, тот владеет информацией, а значит и общественным мнением. Вот и все.
1: Поэтому ты, вот они какой, этому... какой у тебя прогноз? У меня его лично нет, вот честно скажу. Ну, может быть, у тебя он есть по поводу реакции Александра Григорьевича Лукашенко. А пойдет на этот...
0: А у него выбора не будет просто. Ну, то есть смотри, но тут смотри, вот это вот как, допустим...
1: Нет, имею в виду, пойдет ли он на выполнение условий?
0: А, не, однозначно нет, это все. Ну, как, ну смотри, ну вот, допустим, вот у тебя в квартире не стоит кальян. А я тебе говорю, вот если ты сейчас из квартиры кальян не уберешь, я забросаю твою квартиру коктейлями Молотова. Ты такой: да у меня нет кальяна. У тебя есть неделя. То есть тебе что, надо пойти купить кальян, поставить в квартиру, сказать: да, вот все, я выношу. То есть Лукашенко надо попросить у Путина какие-то ретрансляторы, может быть, еще какие-то ракеты поставить и под видеоотчет вывести. Ну, это бред. Ну, если даже чисто теоретически такую операцию провести, ну, будет еще какое-то требование. Так, а ну, разбери НПЗ, к примеру. Да, или
1: ну,
0: еще
1: понятно,
0: что-то.
1: Но понятно.
0: Ну, это все,
1: да.
0: Это все, поэтому, конечно, нет, это глупо. Но если Украина реально повысит уровень эскалации, я уверен, что Беларусь ответит жестко. Вот, там серьезные спецслужбы, там серьезные и подразделения. Да, они немногочисленные, но тем не менее там профессиональные ребята. Я думаю, что ответ будет как бы жестким.
1: Я не так уверен насчет вооруженных сил Беларуси, при том, что...
0: Они немногочисленные.
1: Они немногочисленные. В мире есть только 3 армии, которые умеют в современную пехотную
0: Согласен,
1: войну.
0: Согласен, абсолютно.
1: И дело не в том, что у меня хоть что-то плохое. Я очень люблю Белоруссию. Это прекрасная страна, прекрасные люди. Я за нее переживаю. И
0: ускоряйся.
1: Тут надо, конечно, что-то предпринимать, потому что вовремя, как говорится, с мобилизацией очень интересная история. Кто вовремя отмобилизовался, тот и, как говорится, победил. Вот мы в Великую Отечественную затягивали с мобилизацией в свое время. Результат в начальный период мы знаем. Ну вот. Но, с другой стороны, если рано отмобилизоваться, тоже будет
0: плохо. А с третьей стороны, если это разрушит экономику, то
1: именно
0: это будет,
1: я говорю, это
0: еще хуже.
1: Это очень важно.
0: Друзья, наше время подходит к концу. Спасибо, что остаетесь с нами. Встретимся ровно через неделю. Берегите себя, берегите друг друга.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником. Российские военные заявили об уничтожении более 100 пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО. И Джеди Венс вылетел в Швейцарию на переговоры с делегацией Ирана. Все подробности далее. Президент Владимир Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником, отметив их ответственное отношение к работе. Особую благодарность он выразил врачам, которые несут службу в зоне СВО. Кроме того, глава государства отметил работу медицинских работников в исторических регионах страны.
2: Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях. Спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров. Милосердие, высокий профессионализм показывают и врачи, младший медицинский персонал, фельдшеры, которые трудятся на наших исторических территориях. Заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека.
1: День медицинского работника в России отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году праздник отмечается 21 июня. Группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» за сутки уничтожили 104 пункта управления беспилотной авиации ВСУ. Вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления беспилотниками, 2 спутниковые станции связи «Старлинк» и 3 склада боеприпасов. Подробнее о работе группировки «Запад» рассказал Иван Бигма.
3: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах Малиевки, Грушевки, Гусинки, Васильевки и Яцковки. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжали продвижение в городской застройке. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части Красного Лимана, владели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады территориальной обороны. За сутки уничтожено до 30 боевиков, бронеавтомобиль «Джура», пикап, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» и 6 наземных роботизированных комплексов. Расчетами противовоздушной обороны группировки и мобильными огневыми группами уничтожены 2 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс», 6 барражирующих боеприпасов, 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 110 тяжелых гексокоптеров ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» общевойсковыми подразделениями и расчетами ВОЗ беспилотных систем за сутки уничтожены более 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина и реактивные системы залпового огня «Град» и 5 орудий полевой артиллерии. Кроме того, скрыты и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинк» и 3 склада с боеприпасами.
1: Потери ВСУ в результате действий южной группировки за сутки составили 27 блиндажей и укрытий с личным составом и 7 терминалов спутниковой связи «Старлинк». Военнослужащие «Востока» уничтожили 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 9 пунктов управления беспилотной авиацией противника, а также 42 беспилотника. Вице-президенту США Джеди Венсу пришлось лететь в Швейцарию на переговоры с Ираном на военной версии бизнес-джета вместо своего служебного самолета. В пресс-службе Венса пояснили, что этот борт использовали, потому что он оказался доступен быстрее, а журналистов, которые обычно летят с Венсом, отправят позже отдельным рейсом. В Швейцарии вице-президент присоединится к переговорной группе, в которую входит спецпосланник Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер. иранская делегация уже прибыла в Бюрбеншток. Новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах примут в России в 2027 году. Как сообщили в пресс-службе Минтранса, такая задача стоит, среди прочих, поставлена правительством в плане по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. В рекомендациях будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. Также рассматривается возможность мониторинга соблюдения установленных положений после их внедрения. Как отметили в Минтрансе, данные рекомендации являются добровольными к применению. Над Лос-Анджелесом висит дым из-за пожара на складе замороженных продуктов в Boyle Heights, который начался несколько дней назад. Как передает корреспондент РИА Новости, мэр города Карен Басс накануне объявила режим чрезвычайной ситуации. Серый шлейф дыма накрыл соседние районы и поднимается на десятки метров. Ликвидацию осложняет риск утечки аммиака, взрывоопасное оборудование и почти 40 тысяч тонн гниющих продуктов. Власти заявили о резком ухудшении качества воздуха. Настоящее красное лето вернулось в Москву. В середине дня потеплеет до плюс 25 градусов, что соответствует норме июля. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Гарантирую, все наладится, особенно в воскресенье, когда наступит астрономическое лето, погода будет просто на загляденье. В день летнего солнцестояния наконец-то вернется настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит москвичей погодой миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены и потеплеет до плюс 25. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото взяли китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. Софья Ильтерякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла шестое место. Полузащитник Мумин Гамалё покинет московское «Динамо», сообщает «Спорт-24». Стороны не смогли договориться о продлении контракта, который истекает в конце июня 2026 года. 31-летний камерунец не находится в расположении команды. Нгамалё играет в «Динамо» с 2022 года. «Астана» определилась с кандидатурой главного тренера на сезон на 2026-27, сообщает «Спорт-экспресс». Команду, которая близка к возвращению в единую лигу, возглавит 55-летний сербский специалист Миодрак Райкович. В концовке сезона 25-26 принял «Сплит». Под его руководством команда уступила «Цибоне» в полуфинале чемпионата Хорватии. «Астана» также вела переговоры с экс-тренером сборной России по баскетболу и МБА МАИ Василием Карасевым, однако тренер отказался от предложения. Американский нападающий Гэтч Квинни подписал контракт с Сочи, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне КХЛ Квинни провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 13-15 градусов, облачно, временами дожди. В Архангельске плюс 21-23, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 24-26 градусов, дожди и грозы. В Вологде плюс 23-25, без осадков. В Санкт-Петербурге днем дождь, гроза, плюс 25-27 градусов. В Москве без осадков, плюс 23-25. Сейчас столица плюс 11, без осадков, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио. Радио России. Общество.

0: 1943 году, когда после Сталинградской битвы стало понятно, что военной машине Гитлера сломан хребет и исход Второй мировой войны предрешен, ученые умы озадачились вопросом, как вырастить два колоса, где прежде рос один. Иными словами, как создать высокопродуктивные сорта растений для питания растущего населения планеты, когда значительные территории сельскохозяйственных земель повреждены или уничтожены. 83 года назад в Мексике началась Великая зеленая революция, которая связана с именем селекционера Нормана Барлоуга. Он предложил миру высокопродуктивные семена пшеницы, бобов, кукурузы, а инвестиционные фонды снабдили его деньгами. Считается, что эта программа в значительной степени помогла снизить последствия послевоенного голода. Сейчас тема вновь горяча, и инициатором второй зеленой революции становится Россия. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. Добрый день, Николай Николаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Николай Николаевич, можно ли сказать, что у вас в разработке сейчас концепция второй зеленой революции?
1: Игорь Борисович, так широко, наверное, мы не замахиваемся.
0: Ну, если не скромничать.
1: И не скромничать мы не замахиваемся, потому что, эту проблему понимают очень многие. Многие с разных сторон подходят к ее решению. Мы, наверное, один из механизмов решения этой проблемы. Проблема-то в чем возникла? Мы начали употреблять пустые овощи. Микронутриенты, которые мы потребляем, которые нужны для полноценного функционирования, откуда они взялись? Они взялись, естественно, из того, что человек вот эти 40 тысяч лет, как он освоил все континенты, кушал, пил, а кушал он что? Мясо, растительную пищу и пил определенную воду. И вот это и сбалансировало, создало вот этот функционал в человеке, который так хорошо работает. И сейчас человек высосал из почвы много элементов питания, которые стали недоступны. Мы видим даже не только по элементам питания, по элементарным вещам, что происходит с черноземом, с гумусом. И баланс вот этих микроэлементов, он необходим для полноценной жизни и для продления жизни. А где их взять? А взять их можно опять из почвы. Почва – это второй продукт природы, как человек. Там только 9 элементов основных. И дальше также целый шлейф вот этих 60 с лишним микроэлементов, которые находятся в почве.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Если в центральной полосе России кое-где еще только-только появились сходы, то в Крыму уже началась уборочная кампания. В этом году на полуострове предстоит убрать 577 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. По данным Минсельхоза Республики, ячмень в Крыму достиг полной зрелости уже 10 июня, а пшеница будет готова к уборке 20 июня. К работам привлечено более 1400 комбайнов. В этом сезоне, как прогнозируется, крымские аграрии соберут не менее 1,5 миллиона тонн зерновых. Годовой объем производства плодово-ягодной продукции в России достиг рекордного уровня в 2 миллиона 100 тысяч тонн. Одним из ключевых факторов роста стало активное внедрение современных технологий. За последние годы существенно увеличилась доля интенсивных и суперинтенсивных садов. Если для сравнения в 2020 году на них приходилось всего лишь около половины новых закладок, то в 2025 году уже 95%. По расчетам Минсельхоза, к 2028 году наша страна выйдет на полное самообеспечение яблоками. Почему необходимо создавать новые фунгициды? Прежде всего, потому что патогены довольно быстро вырабатывают резистентность к старым. Новый экологически безопасный препарат для борьбы с грибком альтернарии, одним из главных врагов урожая томатов, картофеля и злаков, создан во Владивостоке. Ученые Федерального исследовательского центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного федерального университета разработали его на основе двух цепочечных РНК. ДНК, которые эффективно подавляют рост этого патогенного гриба. Новое средство уменьшает площадь поражения листьев в 3 раза, что заметно повышает эффективность традиционной химической защиты. Но главное, что при этом в плодах и злаках не копятся остатки токсичных пестицидов.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Открытый грунт дает наиболее качественные овощи, но все равно проблема стоит в полноценном использовании потенциала почвы.
0: То есть грунтовые овощи полезнее, так скажем, чем...
1: Более того, это однозначно. Они, вот мы с коллегами проводили исследования, в грунтовых овощах намного больше вот этих всех микроэлементов, чем в овощах, выращенных, ну, в тепличных хозяйствах. И мы понимаем, почему. Выращивая там на минеральной вате, и давая то, что даешь, ты то же самое и получаешь. Но, насколько я знаю, ни один питательный раствор не содержит там 60 этих микроэлементов. Это однозначно. Плюс тепличные комбинаты – это в основном томаты и огурец. Нет того разнообразия, которое сейчас.
0: Кабачков, перцев и так далее.
1: И всего остального. Угу. Те же зеленые культуры. Все это, естественно, открытый грунт.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Бескрайние, ну или почти бескрайние поля бывают не только на юге России. И сеют на них не только пшеницу. 12 500 гектаров аккуратных полинейских грядок с морковью, свеклой, картофелем и салатом, капустой и луком расположены в Дмитровском районе Московской области.

0: работают на отвод воды.
1: Откуда трубы? Когда-то здесь был овощной колхоз «Бунятинский», между прочим, весьма успешное по советским меркам предприятие.
2: Практически в каждом районе Московской области, еще в Советском Союзе, где много воды, были освоены поймы рек. Потому что овощеводство открытого грунта – это обязательно полив. Там располагались овощные хозяйства. А у нас здесь пойма реки Яхрома. Знаменитая Яхромская пойма. Гордость советской мелиорации. Такая система, которая здесь была создана в 60-е, 70-е, 80-е годы, есть такая система еще, вот их две в мире. Это область Германии, это река Рейн, Пфальц, тоже овощной кластер. Мы регулируем воду. Мы можем за счет дренажных систем убрать лишнюю воду во время разлива половодья весеннего, во время сильных дождей. Через дренажи, через водные каналы мы можем убирать. И стоят насосные станции, которые скачивают лишнюю воду. Здесь каналы, оросители. И второе, мы в любой момент можем подать воду на поле. Основная задача была это кормить жителей города Москвы свежими овощами и картофелем.
1: Такая же задача остается из списка хозяйственной деятельности компании «Дмитровские овощи». Хотя с годами очень многое пришлось и по-прежнему приходится переделывать.
0: Были еще в то время созданы спецмелеводхозы. Эта структура сохранилась. Вот эти насосные станции, их обслуживают государственные структуры, государственное финансирование. Вот что касается непосредственно полей, те технологии, которые были тогда, они уже устарели. И мы сейчас все, мы это начали делать еще 15-18 лет назад, мы ведем комплексную реконструкцию. Мы все меняем. Убираем оросители. В те годы трубы были асбестовые. Каждые, не знаю сколько там, каждые 3 метра соединялось на каких-то там болтах. Наш 50-60 лет прошло. А там металл, он давно весь сгнил. Мы ставим уже пластик. Делаем не отдельные вот эти маленькие поля, как мы называем, карты по 5-7 гектаров. Мы делаем большое общее поле. Вот видите, ставим новые оросительные машины. Ставим большие широкозахватные оросительные машины. Идет комплексная программа. Это не просто производство, это бизнес. Это бизнес-процесс, где можно зарабатывать, где можно развиваться.
3: У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
4: Мы начали заниматься селекцией как бы в ответ на то, что пришли импортные сорта и гибриды, но плохого качества. Не было вкуса российского, не было традиционных характеристик, чтобы квасились, солились. Но через какое-то время, это уже порядка 10-15 лет, мы поняли, что, решив проблему с вкусом, не менее важная проблема именно качества. И для нас важно, чтобы это все проходило на наших селекционных разработках, поскольку мы их считаем за основу, и они сами изначально стали базой. Более того, мы сейчас уже вышли на понимание, что и саму селекцию нужно переводить вот на экологические условия, значит, работы, в том числе на полный уход от химии, а использование биопрепаратов. У нас в теплицах тоже 2 оборота. Первый оборот, мы полностью ушли от химии. Мы работаем, значит, только на биопрепаратах.
5: Взгляд изнутри.
1: О, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Вряд ли Александр Сергеевич имел в виду муху морковную, хотя и 200 лет назад она портила российские огороды, губя и морковь, и лук, и даже чеснок. Сегодня на промышленных плантациях с морковной мухой борются мощной химией. А как быть дачником? Послушаем начальника селекционной станции имени Тимофеева, ученого и селекционера Григория Монахоса.
6: Главная проблема с морковью – это морковная муха. В Англии, я сейчас фамилию не вспомню, выдающийся ученый впервые в мире создал моркову, устойчивую к мухе. И выяснил природу этой устойчивости. Не за счет каких-то веществ, которые убивают муху, а хитрость заключается в том, что эти растения содержали минимум хлорогеновой кислоты, которая дает аромат. И муха летает и не может найти морковь. И вот мы сеем ряд устойчивый, ряд восприимчивый. Восприимчивая вся в личинках, ну, как в народе говорят, червивая морковь, да? А на этой отсутствует.

0: она ее найти не может.
1: Муха не находит, потому что запаха нет. А да. Морковь-то будет пахнуть морковью вообще?
0: Да, конечно. А вот, смотрите.
1: То есть пахнет?
0: Да.
1: И только муха не чувствует ее?
0: А это одно вещество, по которому она... Ну, пахнет,
1: да,
0: же.
1: Пахнет.
0: Да. Нам удалось этот ген передать в наш материал. И сейчас у нас проект «Морковь устойчивая к морковной мухе для ЛПХ». Но вот здесь, Андрей, может возникнуть проблема. Проблема ЗОС-комиссии по сортоиспытанию. Потому что она этот признак учитывать не сможет. Для них самое главное – урожайность. Ну, хорошо, высокий урожай червивой моркови и ниже урожай чистой моркови.
1: Что лучше, да?
0: Ну, для дачника, конечно, за урожаем гнаться не будет, и не нужно там полкилограммовый корнеплод, да? Пускай он будет 200 грамм, аккуратненький, но чистенький. И вот теперь здесь, смотрите, для того, чтобы получать гибридные семена моркови, нужно стерильную линию в качестве материнского компонента и фертильную. А как эту стерильную размножать? Нужен специальный генотип, который называется закрепитель стерильности. И вот здесь эта линия устойчивая, она фертильная. Ну, здесь еще не очень видно, да? Ну, вон там видно хорошо. Вот они, пыльники, видите? Пыльца.
1: Да, да, пыльники. Да, да.
0: А здесь отсутствуют пыльники. Это так называемый петалоид. Вместо пыльников еще один круг лепестков. Вот теперь я этим закрепителем опыляю, и потом все тоже будет стерильное.
1: Но это вручную нужно делать каждый раз?
0: Не-не-не, насекомыми, мухами, не, она сама нет.
1: Насекомыми?
0: Или насекомыми, ну сейчас на первых этапах, вот видишь, этикетка, это уже опылялось. Создание этих закрепителей – самая тяжелая проблема. Ну вот мы ее как бы решили. И у нас будет стерильная материнская линия, устойчивая к мухе, и коллекция обычных линий, которые потом папами будут служить при гибридном семеноводстве. Я считаю, очень важный для наших огородников проект. Ну, если вы в магазине морковь покупаете, вы там никогда не найдете с личинками мухи. Потому что в производстве столько инсектицидов используют, что она там на полях ее и нету. Она где? Только на дачных участках. Значит, для личных подсобных хозяйств нужна своя отдельная селекция. В первую очередь на вот такие хитрости по устойчивости.
1: С минимум всяких химических препаратов,
0: лучше,
1: да?
0: На даче будете обрабатывать инсектицидами, а потом внуков кормить, что ли? Это исключено.
2: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
3: Организм человека, он может полноценно функционировать, когда у него есть вот этот весь комплект. То есть вот эти 60, а может быть даже больше элементов, и все они в нужных количествах, в нужном взаимодействии. То есть если человек здоров, организм функционирует по полной программе, то это другое качество жизни. И у нас в каждой модели создаваемого сорта или гибрида обязательно есть показатели качества. И именно содержание полезных веществ, начиная с простых там ликопин, бетаин и дальше. И вот постепенно мы вышли на то, что теория это хорошо известна. Академик Тутельян ее впервые концептуально сформулировал. А сейчас и Дмитрий Борисович Никитюк активно развивает. Ее смысл в том, что съедая 2000 калорий, мы как раз недополучаем большое количество элементов. И решение этой задачи, оно формулируется как уплотнение питания, и мы находимся на передовом фронте в борьбе с этой проблемой. Почему? Потому что, во-первых, у нас более 80 овощей, я имею в виду культур, которые содержат огромнейшее разнообразие различных химических элементов. Дальше, мы убедились, что с помощью селекции можно регулировать накопление веществ, что это наследуемый признак. И дальше мы поняли еще одну проблему, что это системная большая проблема, и одной компании ее не решить. Мы подключили биотехнологов, причем, на наш взгляд, самых сильных в России. Это Институт сельскохозяйственной биотехнологии, возглавляемый академиком Карловым, ФНЦО, наш профильный научно-исследовательский институт овощных культур. И встроили вот этот механизм селекции в решение этой проблемы.
4: Наука. Помните, как в одном популярном фильме астронавты высадились на незнакомую планету на 5 минут, а на их звездолете за это время прошло 23 года? Нечто подобное, меняющее темп жизни, правда не людей, а растений, успешно работает во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной биотехнологии, рассказывает руководитель отдела прикладных генетических технологий Михаил Дивашук.
5: Фитотрон, получается, у нас это как некая машина времени, где у нас за один год проходит 6 лет, которые бы были в условиях России у нас в полях. И за счет этого мы значительно ускоряем подготовку линий растений для того, чтобы они вышли в поле и начали изучаться. Как мы этого достигаем? Ну, то есть здесь есть вот такое сравнение, которое я использую, на мой взгляд, достаточно интересное. Это то, что мы вначале даем понять растению, что оно скоро умрет. А любое живое существо перед тем, как оно умрет, оно желает оставить потомство. Иначе оно бы у нас не развилось и не дожило до наших времен. Да? Эволюция бы все погубила и съела.
1: А как вы даете им понять?
5: Мы плохо его кормим. Мы даем ему маленький объем грунта. Мы даем ему заморозки. Мы даем ему засуху. Каждый раз на каждой культуре это индивидуальный подбор. Мы специально зажимаем его, ограничиваем рост вверх. Мы используем какую-нибудь специализированную агрохимию, которая повышает, снижает осмос. Когда оно поняло, что умирает, показало нам колосья, корзинку, либо бобики, если мы говорим о зернобобовых, мы его тут же, наоборот, начинаем всячески хулить, лелеять и перекармливать, чтобы то небольшое потомство, которое хватило у него сил оставить, чтобы оно было мощным, здоровым и хорошим. И вот на комбинации вот этих двух вещей, как бы, мы, в принципе, и играем.
1: Дальнейшая жизнь этого потомства идет, как в космическом корабле, при полном искусственном освещении, питании, давлении и влажности.
5: Ну, вот, например, осень. Как растения чувствуют осень? Да, вот в принципе в природе. Солнце сдвигается, и у нас в спектре появляется больше дальнего красного. И растения, запускаются специальные каскады химии, биологии внутри, которые как раз растения готовят к осени.
1: Ну, вы можете своим освещением таким, да, волшебным?
5: Да, да, да. Мы тут даже им как бы их балуем, мы делаем ему рассветы, закаты, потому что для растений это тоже важно. Почему? Потому что интенсивность высокая, если мы прям сразу включаем свет, ну, представьте, вы спите у себя в кровати, кто-то прибегает и вам в глаза со всей дури полуденный свет включает. У растений та же самая история. Глазок нет, они, конечно, более терпеливы, но если им дать разгореться, чтобы оно подготовилось, начали нарабатываться спокойно все необходимые белочки для световой фазы, то потом в дальнейшем эффективность работы в течение дня растения внутри будет гораздо сильнее. То же самое и чтобы не просто свет отключили, бах. Ну, закаты они в меньшей степени влияют, но тоже есть своя определенная нужность.
1: К чему все эти сложности? Чтобы быстро и точно создавать, скажем так, органические кубики, из которых в дальнейшем будут составлены новые сорта. Например, пшеницы.
5: Это пшеница как раз, которую мы отредактировали в общей сложности на 3 гена, это 15 генов. В зависимости от того, какие гены были отредактированы и как мы их в дальнейшем будем сочетать между собой, мы будем получать разную продукцию. Мы к этому стремимся, и ради этого это все было сделано. Например, мы там возьмем, как мозаику собирая, первый ген, пятый ген, восьмой ген из этих 15, соединим вместе, и мы получим сорт, в который будет наиболее приспособлен для глубокой переработки зерна, для получения там текстранов, либо что-то еще, что используется дальше в пищевой промышленности. Если мы возьмем для сочетания там второй, шестой, там двенадцатый ген, то мы наоборот получим, ну не наоборот, а просто мы получим линию, из которой можно будет получать хлебобулочные изделия, которые очень долго не черствеют. Возьмем сочетание четырех других аллелей генов между собой, мы сможем получать хлеб диетический, скажем так, который хуже будет перевариваться у нас в желудке. Соответственно, человек кушает любимые булочки, которых вот сложно, вот мне лично очень сложно отказаться от печеного выпечки, да. Но при этом усваиваемость их ниже. Почему это? Это не потому, что там какие-то страшные вещи. Это потому, что просто крахмал, он в зерне в гранулах. Если крахмал изменить несколько, то эти гранулы будут более плотными, и они будут у нас внутри распадаться медленнее. А, соответственно, энергетическая ценность пищи будет ниже. Или вариантом мы берем еще другие 5 из этой же мозаики генов, которые мы сделали с помощью генетического редактирования, и мы получаем хорошую продукцию для последующего использования в косметологии, фармакологии, как именно основы для доставки, для абсорбции и тому подобное.
2: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. А какие позиции российских селекционеров сейчас на российском рынке семян?
3: Позиции сложные, Игорь Борисович. Что касается зимних теплиц, знаю, что там очень сложная ситуация по томату. Там практически все площади заняты иностранными гибридами. Значит, по огурцам там есть определенные подвижки в пользу российской селекции. Что касается открытого грунта и пленочных теплиц, тоже ситуация сложная. Здесь мы считаем, что только около 20% площадей в товарном овощеводстве заняты российскими компаниями. Ну, кстати, вот из этих 20% больше половины – это сорта и гибриды нашей компании. И проблема, что вот таких компаний мало. Конечно, было бы нас там 4-5 компаний, то ситуация была бы принципиально другая. Но и нужно понимать, кто у нас конкуренты, да? То есть это мировые транснациональные компании, которые когда-то пришли сюда не только с мощнейшей селекцией, но и со всем пулом сопровождения, и химия, и техника, и технологии. И по большому счету это был очень положительный шаг, потому что само овощеводство у нас сейчас вышло на очень серьезный уровень.
2: Я правильно понимаю, что эти импортные компании, они не ушли с нашего рынка в период санкций?
3: Ни одна компания на сегодняшний день Россию не покинула, несмотря на, прям скажем, большие сложности.
2: Несмотря на давление?
3: Несмотря на давление и со стороны их стран, и со стороны, нужно признать, и России. Здесь нужно отдать должное государству, что оно пытается возродить селекцию, возродить семеноводство, но что касается нас, овощеводства, получается это немножко, если так сказать, сложно.
2: Семеноводство и селекция не только проблема бизнеса, как это нам стараются представить. Это вопрос государственной безопасности, и решать его надо на соответствующем уровне. Об этом мы и говорили с главой селекционно-производственной компании «Поиск» Николаем Николаевичем Клименко. Беседу вел Игорь Абакумов. Так что тема не закрыта. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
6: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
7: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. Сегодня я предлагаю вам выполнить вторую часть комплекса упражнений для осанки, разработанного специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
8: Друзья, физкульт-привет! Сегодня выполняем вторую часть комплекса упражнений для осанки Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы должны лечь на пол, перевернувшись на живот. Руки вытягиваем вперед, ноги держим прямо. Чуть приподнимаем верхнюю часть туловища. Готовы? А теперь начинаем делать попеременные вертикальные подъемы и опускания рук и ног. На раз. Правую руку поднимаем вверх за голову, левую опускаем вдоль туловища. При этом одновременно левую ногу поднимаем, а правая отдыхает. Два. Верхнюю руку опускаем к полу, нижнюю, наоборот, поднимаем. Так же делаем и ногами. Раз. Поменяли местами положение рук и ног. Два. Продолжаем лежать на полу на животе. Руки в замке на пояснице. Ноги прямые. И медленно начинаем поднимать верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя руки за спиной и поднимая их максимально вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз поднимаем туловище. Руками тянемся за спиной от себя и вверх. Вдох. Теперь вернемся в исходное положение. Выдох. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Остаемся лежать на полу на животе. Руки держим в замке на пояснице. а ноги сгибаем в коленях. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя и поднимая обе руки и левую ногу максимально вверх. Вдохнули, возвращаемся в исходное положение. Выдохнули. Сделаем то же самое, но уже правой ногой. Поднимаем туловище вверх, руки выпрямляем и отводим назад. Правую ногу тянем вверх. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая лежать на животе, кладем друг на друга кисти рук и опираемся на них подбородком, а ноги выпрямляем. Поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно разводя руки в сторону на весу, при этом максимально сжимая кулаки. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Идем дальше. Теперь с живота нам нужно перевернуться на спину. Кисти рук кладем на плечи. Ноги сгибаем в коленях и держим их на ширине плеч, опираясь на пол. А теперь, максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и тянемся локтями к коленям. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Лежа на спине, кисти рук кладем на плечи. Левую ногу сгибаем в колени, опираясь стопой о пол. А правую ногу держим прямо. Из этого положения садимся, одновременно поднимая вверх прямые руки. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Теперь поменяем положение ног. Левую выпрямим, а правую наоборот, согнем. Садимся, не забывая поднимать выпрямленные руки вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь, продолжая лежать на спине, давайте согнем руки в локтях, кистями касаясь плеч. Левую ногу согнем в колени, а правую закинем на нее сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища, а локтями тянемся к колену. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища, тянемся локтями к нашему колену. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами. Поднимаемся верхней частью туловища, локти тянем к колену. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем локтями тянуться к колену. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение то же, что и в прошлом упражнении. Лежим на спине, руки согнуты в локтях, кисти касаются плеч, левая нога согнута в колени и опирается о пол, а правая лежит сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и ноги, стараясь коленом левой ноги максимально дотянуться до подбородка. Локти держим разведенными. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища и ноги. Тянемся коленом к подбородку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами и повторим упражнение. Поднимаемся ногами и верхней частью туловища. Правое колено тянем к подбородку. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем коленом тянуться к подбородку. Выдох. Нас ждет последнее в сегодняшнем комплексе упражнение. Давайте постараемся от души. Лежим на спине. Руки согнуты в локтях, кисти на плечах, а ноги поднимаем вверх на 90 градусов. Из этого положения, максимально напрягая пресс, поднимаем и верхнюю часть туловища, насколько хватит сил. локти не сводим. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Отлично! Теперь можно и отдохнуть.
9: От чего и почему?
7: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Международное общество хирургии и восстановления волос официально признает только два метода пересадки волос – бесшовный и лоскутный. Все остальные чудо-техники на сегодня не получили официального статуса и считаются чисто маркетинговым ходом. Две признанные технологии основаны на принципе пересадки собственных фолликулярных групп из донорского участка кожи головы в область, лишенную волос. Отличаются методы способом извлечения волос для трансплантации. Применение лоскутного способа предполагает взятие кожного лоскута со здоровым волосяным покровом из области затылка и висков. После этого на донорский участок накладывается шов, а оставшийся после него небольшой рубец маскируется растущими выше волосами. Для трансплантации в коже головы делаются миниатюрные надрезы. Вместо удаления донорской полоски, как это происходит при лоскутном методе, в случае бесшовной методики выполняется миниатюрный кольцевой надрез вокруг каждой фолликулярной группы. А затем фолликулы извлекаются. Микроранки, остающиеся после этого, заживают самостоятельно. Процесс занимает около недели. Бесшовная технология пересадки более трудозатратна. Для нее требуется больше времени, но при этом менее травматично, а послеоперационный период проходит легче. Трансплантация выполняется под местной анестезией и абсолютно безболезненно. Уже спустя сутки пациент может мыть голову. Через неделю разрешены привычные физические нагрузки. А по прошествии 2-3 месяцев начинают расти новые волосы, и процесс не останавливается в течение всей жизни. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
6: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
10: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
6: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
10: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
6: Громче звук – это только начало.
10: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
7: На правах рекламы. С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
7: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
11: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
12: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
11: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
12: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
11: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
13: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
12: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
11: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
12: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
11: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
13: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
12: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
11: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получают в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
12: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
11: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
12: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
11: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
13: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
12: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
11: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
12: Давайте подведем итог нашей беседы.
11: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
13: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Радио России. Австралийская ехидна.
14: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
6: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин поздравил весь медицинский персонал России с Днем медицинского работника. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И мошенники стали выманивать данные пенсионеров, выдавая себя за членов Совета ветеранов. Все подробности далее. Все медицинские работники России объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Президент отметил, какой колоссальный труд стоит за их ежедневными достижениями.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации и выполняете свой долг ответственно с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.
1: Особую благодарность Путин выразил медикам, которые несут службу в зоне спецоперации. Он также подчеркнул, что в России продолжат стремиться к тому, чтобы качественная современная медицинская помощь была доступна во всех регионах. Глава государства подчеркнул, что продолжается развитие медицины в России. Идет строительство новых больниц, они оснащаются оборудованием. С участием ученых и ведущих технологических компаний разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических, и клеточных технологий. Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили 27 блиндажей и укрытий с личным составом и 7 терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
3: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пескуновки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено до 95 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены боевая машина пехоты «Мардер», бронетранспортер М-113, 24 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М-777. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 27 антенн связи БПЛА, 7 терминалов Starlink, 4 наземных робототехнических комплекса. Поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 27 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника.
1: Группировка войск «Север» за сутки уничтожила 41 пункт управления беспилотной авиацией, а также 180 беспилотников и 49 тяжелых боевых дронов ВСУ Р-18. А военнослужащие «Востока» уничтожили 3 станции спутниковой связи «Starlink», 9 пунктов управления беспилотной авиацией противника, а также 42 беспилотника. Взрыв снова произошел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественные новости». Подробности не приводятся. Ранее сегодня уже сообщалось о взрыве в городе. Сегодня, как ожидается, стартует первый технический раунд переговоров Ирана и США после подписания меморандума о взаимопонимании. Американскую сторону на переговорах представляют спецпосланники Белого дома и вице-президент Джей Ди Венс. Перед вылетом Венс пояснил, что планирует пробыть в Швейцарии 1 или 2 дня. По его мнению, ситуация с соблюдением режима прекращения огня в Ливане улучшается, а эскалации удалось избежать.
4: Боевые действия в Ливане, похоже, продолжаются и угрожают сорвать весь процесс. Что США планируют предпринять в связи с этим?
5: Что ж, Марко Рубио и вся команда активно занимаются урегулированием ситуации в Ливане. Несмотря на заголовки в СМИ, ситуация там на самом деле улучшается и немного успокоилась. Нам просто нужно будет постоянно следить за развитием событий, чтобы обеспечить безопасность и стабильность как Израиля, так и Ливана. Это основная цель – сделать весь регион безопасным. Большая проблема в том, что кто-то стреляет, а кто-то отвечает, и возникает своего рода замкнутый круг. Нужно просто остановить стрельбу на достаточно долгое время, чтобы перемирие укрепилось. Именно это мы и будем пытаться сделать. Мы продолжим работать над этим, но ситуация уже улучшилась.
1: Накануне вечером в Швейцарию прибыла делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи. Дистанционные мошенники стали использовать двухэтапные схемы обмана, чтобы выманивать паспортные данные пенсионеров. На первом этапе они выдаются за сотрудников Совета ветеранов, сообщают потенциальной жертве о якобы положенной награде или выплате и просят продиктовать паспортные данные для оформления документов. На втором этапе угрожают ему уголовным преследованием от имени силовиков. Об этом свидетельствуют материалы МВД, с которым ознакомился МВД ТАСС. Ведомости призывают граждан не передавать по телефону личные данные, не доверять сообщениям от неожиданных выплатах и помнить, что сотрудники государственных органов никогда не требуют переводить деньги для проведения проверок или расследований. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полина Кнорос заняла первое место в прыжках в шестом на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Она преодолела планку на высоте 4 метра 91 сантиметр, что является ее личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире. В беге на 800 метров победили Анна Красильникова и Дмитрий Пасечник, а в прыжках в длину женщин лучше стала Таисия Дмитриева. Казанский баскетбольный «Уникс» продлил контракт с 4-кратным чемпионом России Алексеем Шведом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон. 37-летний защитник выступает за «Уникс» с ноября 2025 года. Американский нападающий Гейдж Куи не подписал контракт с Сочи. Об этом сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне КХЛ Куини провел 67 матчей в составе шанхайских драконов, забросил 11 шайб и отдал 21 результативную передачу. Сборная Германии обеспечила себе выход в плей-офф чемпионат мира по футболу. Немцы обыграли команду Кот-д'Ивуара со счетом 2-1 в поединке второго тура группового этапа. Единолично возглавили группу «И». В составе победителей дублем отметился Дени Сундов. В других поединках дня команды Эквадора и Кюрасао разошлись миром 0-0, а нидерландцы взяли верх над шведами 5-1. Локомотив обыграл ЦСКА со счетом 5-4 в серии пенальти в матче шестого тура чемпионата России по пляжному футболу. В основное время команды разошлись миром 4-4. В других поединках дня петербургский «Кристалл» был сильнее самарского «Спутника» 6-2, а столичный клуб «Строгино» нанес поражение сборной Санкт-Петербурга 5-1. Лидирует в первенстве с 12 очками «Саратов», на одно меньше у «Кристалла» и «Локомотива». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге плюс 25-27 градусов, кратковременные грозовые дожди. В Казани небольшие дожди, плюс 22-24 градуса. В Самаре плюс 23-25 дожди. В Нижнем Новгороде плюс 20-22 и также небольшие дожди. В Пензе дожди, плюс 22-24 градуса. В Ярославле без осадков и плюс 22-24. Во Владимире плюс 21-23. В Туле плюс 24-26. В Воронеже плюс 21-23, небольшие дожди. Санкт-Петербург Петербурге плюс 25-27, днем кратковременный дождь и гроза. В Москве без осадков плюс 23-25 градусов. Сейчас в столице плюс 14, ясно, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
7: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги». И для начала, как всегда, мы немножко пройдемся по новостям, которые были на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
7: И начнем с того, что вот такая не очень приятная информация прошла по СМИ. Оказывается, двигатели в машинах российских автомобилистов могут ломаться из-за поддельного масла. Виной тому, как сообщают СМИ, большая доля контрафакта среди масел, которые предлагаются нам на прилавках магазинов, на рынках, в сервисах. Дело в том, что после того, как в 2022 году из России ушли многие ведущие мировые производители масел, появились новые марки какие-то, частично интересные, частично с историей, частично с гарантиями, с хорошими. А появились многочисленные подделки под те сорта и марки масел, которые с нашего рынка ушли. И это очень опасно, потому что если залить в двигатель контрафактное масло, а оно неизвестно из чего сделано, соответственно, двигатель может этого не вынести. Это приводит к поломкам многочисленным, но в лучшем случае приводит к сокращению срока работы масла, потому что обычный срок рассчитывается, как правило, на 15 тысяч километров, а тут это масло уже теряет свои характеристики буквально через 5 тысяч километров. Собственно, чем опасно поддельное масло для двигателя, об этом мы поговорим с председателем Национального союза защиты прав потребителей. У нас на связи Павел Шапкин. Здравствуйте, Павел Сергеевич.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, вообще какая ситуация складывается на рынке моторного масла?
8: Вообще у нас введена маркировка моторного масла, честный знак. Вот сейчас с апреля месяца ввел вообще помарочный, поэкземплярный учет масел, которые продаются. И есть приложение, то есть можно считать этот штрих-код, посмотреть всю историю этого масла, кто его продал, кто его произвел и так далее. Вот эта система маркировки как раз она и нужна для того, чтобы потребители не нарвались на контрафакт. Другое дело, что, наверное, на маркетплейсах еще недостаточно контроля за именно вот этим вот учетом цифровым моторного масла. И там, естественно, продается и поддельное масло, и, в общем-то, потребители, к сожалению, здесь ориентируются на цену. То есть, думаю, что продавец уверяет, что там все там оригинально, там все поставки прямые и так далее, все замечательно, то есть отличное масло, там берите. Естественно, потребители, желая сэкономить, идут не в какие-то магазины специализированные, а покупают на маркетплейсах. И здесь вот большая опасность действительно нарваться на подделку и просто там повредить мотор, потому что масло может не выполнять свои функции. Я просто вот считаю, что в таких случаях, когда речь идет о возможности попасть на контрафактное масло, лучше использовать наши отечественные масла, которые делаются производящими компаниями «Роснефть», «Лукойл» и так далее. И с теми же характеристиками, которые необходимы для вашего автомобиля, покупать российские масла, потому что смысла их подделать практически нет, они и так недорогие.
7: Я с вами абсолютно согласен, спасибо вам большое. Вывод из этого такой. Первое, покупать моторное масло в проверенных магазинах запчастей, в первую очередь, либо на специализированных маркетплейсах, или доверять покупку сервисменам, если вы обслуживаетесь на сервисе, которому вы, естественно, сами доверяете. В случае, если они по каким-то причинам не то масло купят, они будут за это и отвечать по полной программе. И совсем не надо пытаться сэкономить, потому что, как известно, бесплатный сыр бывает только в одном месте. И не пытаться купить некое дешевое масло, очень дешевое, такое дешевое, что я не могу пройти где-то на авторынке. Давайте беречь свой автомобиль, ремонт нынче очень дорог. Вот какая интересная новость. В МВД России заявили, что не считают штрафы верным инструментом для повышения безопасности на дорогах. Как уточнили, главное водителям знать правила дорожного движения. Задача ГАИ в рамках нацпроекта – создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения. Ну, на первый взгляд, немного странно звучит это заявление, ведь камер на наших дорогах становится все больше, их количество, по-моему, превысило уже 30 тысяч, штрафов собирается все больше, растут суммы штрафов, вот не так давно нам повысили их. И вот это заявление действительно звучит несколько странно и необычно. Поэтому я тут решил поговорить по этому поводу с нашим гостем, у нас на прямой линии. Генеральный директор экспертного центра движения и безопасности, член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
9: Здравствуйте.
7: Вы согласны, что штрафами безопасность на дорогах не улучшить? Как вам такое заявление?
9: Ну, я с вами полностью согласен, потому что, в принципе, штраф – это все-таки инструмент, ну, такой профилактическое действие, но при этом штраф, штрафы там розни, да, и применять их тоже нужно очень грамотно, потому что иногда возникает ситуация, связанная с тем, что каким-то штрафом люди начинают привыкать, и они становятся, ну, как бы не инструментом профилактики, да, а как бы инструментом, ну, как бы, давайте так, оплаты некой услуги. И в этой ситуации все-таки любая работа со штрафом, да, она должна быть достаточно обоснована и она должна внедряться для того, чтобы менять там ситуацию именно в той области, в которой это требуется. Конечно, если мы сейчас скажем о том, что а давайте тогда, если тогда там не работает, отменим все штрафы там за превышение скорости, потому что они как бы вроде как уже там иногда небольшие. Но с другой стороны, все-таки я считаю, что здесь тоже немножко не так, потому что если ты постоянно и много в течение дня там нарушаешь, то у тебя уже сумма достаточно большая в итоге. И все-таки здесь штраф все-таки тоже работает на то, чтобы постоянно напоминать людям о том, что нужно соблюдать скорость.
7: Я с вами согласен. А что, кроме штрафов, тогда можно сделать, чтобы улучшить безопасность на дорогах? Есть же сейчас какие-то программы серьезные, есть какие-то движения, есть какие-то мероприятия, которые проводятся в рамках борьбы за безопасность дорожного движения?
9: Секреты, собственно говоря, я думаю, что многие слушатели об этом знают, что не так давно президентом была подписана стратегия в области снижения безопасности дорожного движения. Буквально месяц назад, по-моему, был утвержден план, который утвержден правительством, который, собственно, является основой для уже мероприятий в рамках этой стратегии. И там достаточно детально изложено весь комплекс мероприятий. Помимо этого есть национальные проекты безопасной качественной дороги. И, собственно, триумвират, который предполагает под собой работу с законодательством, с контролем, с работой с поведенческими аспектами, он в нашей стране, на мой взгляд, крайне эффективно реализуется. И вот эти документы программные, уровень внимания к вопросу, который есть, он действительно показывает, что внимание к вопросу находится на самом высоком уровне. Еще раз неустанно повторить, что Россия продолжает демонстрировать уверенное снижение в области численности погибших на общей мировой арене, где, к сожалению, эта проблема вместо снижения, по которой там страны постоянно декларируют, наоборот, во многом

0: и это не модно. Погода этим летом, согласитесь, у нас весьма переменчивая. Тут жара была несколько дней подряд, лютая совершенно, я в Воронеже был, плюс 35 в тени. А потом вдруг пришли на смену жаре мощные ливни, причем с градом, с затоплением таких улиц. В общем, приключений было у меня немало, поэтому несколько советов тем, кто отправляется в путешествие, да и, собственно, в своем городе живет. А тут погода так меняется от жары до холода, от холода снова к жаре, а в промежутках ливни с градом. Ну, собственно, смотрите. Говорят, что вот мой автомобиль могло подтопить. Ну, во-первых, смотрите прогноз погоды. Это, конечно, вещь такая в себе, иногда прогнозы бывают не совсем точными, но все-таки, смотрите, если ожидаются ливни, не оставляйте автомобиль где-то в низине, где его может затопить, а постарайтесь его оставить где-то или на высоком месте, или на какой-нибудь парковке, ну, в общем, там, где это безопасно. И если вы едете и видите перед собой огромную лужу, которая не была еще час назад, тоже не стоит брать ее штурмом с лету, что называется. Проще для начала проверить ее глубину. Можно это сделать, став на обочине, посмотрев, как какой-нибудь грузовик проедет, у него все-таки клиренс повыше, и чтобы убедиться, что для вашего легкового автомобиля здесь ничего страшного нет. Можно, если других машин нет, выйти из автомобиля, ну, лето тепло, разуться и попытаться понять, насколько глубока эта лужа, потому что влететь, если на скорости в лужу, и окажется, что у вас вода попала под капот, можно получить гидроудар, а это очень серьезно, это, как правило, приведет капитальному ремонту двигателя. Ну и когда вы оставляете автомобиль, соответственно, закрываете, несмотря на жару, все окна, двери. Современные машины, они герметичны. Они перед тем, как выйти из ворот автозавода, проводится, между прочим, тест на герметичность, так что ничего случиться не должно. Но если все-таки вода попала в салон, ну, например, вы преодолевали лужу какую-нибудь, двигатель нормально не залило, все приборы работают, но все-таки вода попала в салон, надо очень внимательно и тщательно автомобиль потом просушить в гараже просто так или там на улице, открыв окна, двери, ну, чтобы потом убедиться о том, что все системы работают исправно. Ну, а если есть подозрения, лучше отправиться на сервис и сказать: ребята, честно, вот попал в такую ситуацию, залило машину, давайте проверим, все ли у меня работает исправно, давайте беречь свою технику, автомобили нынче дороги, а ремонт еще дороже.
1: Главная тема.
0: Вот такая новость. В госавтоинспекции подготовили 40 обновленных билетов для сдачи теоретической части экзамена на водительские права. Но тут же было сказано, что это решение не одного года. Вообще, насколько я помню, уже года два как обсуждается вопрос о том, что надо обновить билеты, что надо сделать некую систему, когда не просто там человек, готовясь к экзамену, зубрит билеты, а должен понять суть процесса, а билеты будут выбрасывать не как вот сейчас, билет номер один, билет номер два, а в неком таком хаотическом движении, то есть вы понятия не имеете, какие вам вопросы попадут. Но этот процесс, я так понимаю, несколько затянулся. Вообще билеты все время у нас обновляются. Надо сказать, что процесс бесконечный, и это правильно, потому что меняются правила дорожного движения, появляются новые знаки, например, появляются новые какие-то еще штучки интересные в организации дорожного движения, меняются наказания за нарушение правил дорожного движения с завидной регулярностью. Поэтому изменения-то идут постоянно, но тут речь шла как раз о некой коренной реформе. И что сейчас происходит в этой теме, я попросил рассказать члена рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрия Попова. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
2: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, а что известно о новых подготовленных билетах? Вы говорили, что вроде вот завтра они появятся, а пока не появились.
2: Ну, мы с вами, Игорь Александрович, уже много раз говорили об этом. Действительно, работа идет даже не два, а уже три года идет. Сейчас, так скажем, закоперчиком этой новости стало то, что, наконец, сделанные за два года правки в экзаменационные билеты, ну как правки, там, наверное, треть комплекта поменяется, они подписаны главным государственным автомобильным инспектором, начальником ГАИ России генералом Черниковым. То есть факт фиксации, что есть набор вопросов, сильно обновленный как по содержанию, так и по графике, который после того, как будет проведена определенная апробация программных продуктов, будет внедрен в дело. И действительно, понятие билет как такового у нас уйдет из практики. У нас теперь не будет билета, как только программные продукты пройдут апробацию, у нас будет вылетать набор вопросов

0: стохастически в разнобой. Должен заметить, что рабочая группа, в которую я вхожу, она не прекратила на этом работу. Более того, у нее в этом году более высокий статус. Рабочую группу возглавляет генерал Шиюкин, первый заместитель начальника ГАИ России. Было у нас установочное совещание, и количество вопросов постепенно, поэтапно будет продолжать увеличиваться.
1: Увеличиваться до какой цифры? Сейчас их, по-моему, около 800.
0: Их сейчас 800. На самом деле, где-то в наших кладовых мы можем сделать 1500, но эта часть вопросов еще не прошла полностью согласование, которое в последнем периоде сделаны. Но я предполагаю, что это будет порядка 2000-3000, но это на дальнем горизонте планирования. Давайте не будем запугивать людей, опять про 3000 говорят, куда бежать. И они будут скрыты из открытого доступа. То есть их не будет в открытом доступе, можно будет решать какие-то похожие задачи, типовые задачи, и потом на экзамене демонстрировать знание и понимание правил дорожного движения, а не зазубривание таблички правильных ответов.
1: Сурово вы подходите к этой теме. Насколько я знаю, сейчас сдают с первого раза теоретический экзамен не более 40% курсантов. Что же будет, если вопросов будет больше 1000, и они будут скрыты?
0: Ну, в Италии на экзамене на право управления 6000 вопросов, в Германии 3500 вопросов, поэтому мы еще не в лидерах по количеству. Но на самом деле у нас есть же исследование, и каждый может его посмотреть, оно продолжает действовать, диктант pdd.rf, сегмент ресурс. Там мы немножечко отредактировали действующие вопросы, изменили графики, картинки, чуть-чуть переставили знаки, для того, чтобы доказать, что люди учат, зазубривают ответы, а не правила дорожного движения. Так вот, там процент сдавших с первого раза меньше 15%, при том, что там и водители с правами и так далее. Это не очень хорошая ситуация с точки зрения безопасности дорожного движения.
1: Спасибо вам большое. В общем, не порадовали. Как-то немножко даже напрягли. Но посмотрим, как будет складываться. В любом случае, как сказал Дмитрий Попов, это будет не завтра. Это работа на будущее, ближайшее будущее. И посмотрим, как будет складываться ситуация, когда появятся обновленные билеты.
2: Путешествие.
1: А вот теперь я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы. Это путешествия. Путешествий у меня много. Да, и лето, сезон, который, собственно, так и подталкивает вперед. Садись за руль и отправляйся куда-то. А у нас в России много замечательных мест. И в этот раз у меня путешествие случилось в Воронежскую область, где я был, как я считал, много раз. А оказалось, что есть много неизведанных мест. И места эти очень интересные и достойны того, чтобы туда свернуть и посмотреть. Собственно, у нас была небольшая команда автожурналистов, любителей автопутешествий, и у нас совместно с командой по развитию туризма Воронежской области был пробег, который назывался «Пространствие по пути на море, не пропусти Воронеж». Вот почему не пропустить Воронеж, об этом я и расскажу. Собственно, Воронеж находится в 500 километрах от Москвы, по трассе М4 Дон ехать относительно недолго, трасса хорошая, современная, платная, но скоростная. И многие проезжают через Воронежскую область, не заглядывая, что называется, внутрь, не сворачивая с дороги, лишь бы побыстрее доехать до Черного моря, до вожделенного пляжа. По дороге много интереснейших мест, и, как мне кажется, стоит остановиться, посмотреть, а может быть, кто-то выберет Воронежскую область как конечную цель путешествия. Мы за 3 дня увидели очень много интересного. Дворцовый комплекс принцев Ольденбургских, археологический музей-заповедник Костенки, исторический город Острогожск, музей-заповедник Дивногорье, а еще Воронежский океанариум и много-много другого. Ну, собственно, я начну с дворцового комплекса Ольденбургских, где я был несколько раз, и что мне нравится, каждым годом он становится все интереснее. Идет реставрация, замечательный совершенно дворец, вернее, целый дворцовый комплекс с роскошным парком, между прочим, находится совсем рядом с трассой М4 Дон. Все очень красиво и, собственно, привлекало внимание и привлекает внимание необычным стилем и окружением. Дальше еще одно замечательное место, я вам расскажу, два. Это археологический музей-заповедник Костенки, собственно, очень интересное место, потому что здесь всегда находили остатки костей мамонтов. Тут водились мамонты, оказывается, у нас в России на берегу Дона в большом количестве. Между прочим, еще при Петре Первом знали об этом, сам Петр посылал одного из своих друзей разузнать, что это такое. Правда, тогда посчитали, что это остатки слонов армии Александра Македонского. Ну и сейчас, собственно, Костенки – это уникальный музей, созданный на месте раскопок стоянки древнего человека. Фундамент жилища этого древнего человека был построен из костей мамонта примерно 20 тысяч лет назад. Ну а с 60-х годов прошлого века здесь проводятся активные раскопки. И вот работает музей, сюда ездят люди и смотрят, интересно, как было устроено жилище древнего человека, чем он занимался. Интереснейший музей, интересные экскурсоводы, которые рассказывают о том, как жили древние люди в этих местах, и что, оказывается, мы – это в некотором смысле родина мамонтов. Еще один интересный для меня город, я в нем был первый раз, это исторический город Острогожск. Как и многие другие города, здесь возник он как крепостица, которая защищала от набегов. Ну и потом вырос как купеческий город, с именем которого связана жизнь многих выдающихся людей. И самый известный уроженец Острогожска – это художник Иван Крамской. Все знают его картины «Неизвестные», да и много других произведений. Он очень богат был, наследие его богато, насчитывает более 800 картин. И есть его дом-музей, я ожидал увидеть большой дом, да нет, оказалась маленькая такая хата, крытая камышом, в таком малорусском стиле построенная. И в этом маленьком доме, в общем, родился великий русский художник. Здесь существует его музей, в некотором смысле его культ. Кстати, в соседнем буквально доме жил и другой интересный уроженец этих мест, Самуил Маршак. Но об этом отдельный рассказ, тем более, что его дом-музей пока еще не создан, только вот сейчас планируется. Вот такие интересные места. Кстати, сам Острогожск очень симпатичный город со старинными улицами, застройкой 19 века. Атмосферный такой, знаете, приятный, и люди там приятные. Так что вот такие места мы открыли для себя в Воронежской области. Причем это только начало, потому что путешествие по Воронежской области я продолжу через неделю. Она такая большая, что одной программы будет мало. Ну, а теперь несколько слов об автомобиле, на котором, собственно, я путешествовал в Воронеж.
2: Тест-драйв.
1: Была такая фирма корейская, южнокорейская, Ssangyong, что переводится как «два дракона». Она достаточно активно продавала свои машины в России в начале нашего века, до 2015 года. Потом она обанкротилась, из России ушла. Вот теперь она к нам вернулась, и формально это единственная южнокорейская компания, которая продолжает работу в России. Правда, она поменяла название, теперь она называется КГМ, и представляет здесь 4 модели, среди них флагманская модель, которая называется Rexton. Это большой рамный внедорожник. Мы знаем Rexton первое и второе поколение. Это уже практически третье поколение. В России эта машина не продавалась. В 2017 году его запустили в производство. И это очень любопытный автомобиль, потому что это большой рамный внедорожник, у которого конкурентов на российском рынке не так много. Кстати, осталась старая эмблема от компании Ssangyong, 2 сплетенных дракона там. Ну и любопытный внедорожник, любопытный, потому что он такой совершенно олдскульный. Он большой, он такой черный в моем случае был. Он достаточно классический по форме кузова, никаких там выдающихся дизайнерских находок в нем нет, наверное, так и нужно, потому что это, по большому счету, проходимец с высоким клиренсом, 210 мм. Ну и сверху никаких особенных украшений нет. Открываешь дверь, попадаешь в салон. Он достаточно скромный с современной точки зрения, потому что главное украшение – 2 12-дюймовых экрана. Это такая единственная уступка современности. Достаточно примитивный, кстати, экран, и ничего там особенного нет. Ну, собственно, скромный функционал. Зато много физических кнопок, за которые, можно сказать, спасибо, потому что сейчас многие машины предлагают только сенсорное управление. Очень понравился классический селектор автомата. После вот разных изысков, потому что у многих китайцев там разные флажочки, кнопочки, крутилки, а здесь просто классический рычаг автомата. Причем надо понимать, что в свое время компания Ssangyong очень активно работала с Мерседесом, и у этой машины рама лицензионная, одной из мерседесовских моделей предыдущего поколения, и коробка тоже корни имеет мерседесовские, так же, как и мотор. Ну и достаточно просто в салоне, хотя есть и приятные вещи, типа передние кресла управляются с помощью электроники, есть всякие функции многочисленные, которые положены современного автомобиля с точки зрения безопасности и с точки зрения комфорта, а на втором ряду вообще очень дорого-богато, там места очень много, даже рослые водители там устроятся без проблем, и там, собственно, есть тоже подогрев кресел, подлокотник такой широкий, удобный, и даже можно переднее кресло двигать. Довольно большой багажник, почти 800 литров в обычном состоянии. Если сложить заднее кресло, то почти 2000 литров. Дверь багажника с электроприводом. Ну и под капотом только один двигатель, 2 литра, бензиновый турбомотор, 225 лошадиных сил. Ну и обычная приятная коробка-автомат. шестиступенчатая модель, надежная, не ломающаяся, ну и раздаточная коробка от известной компании, которая управляется шайбой, позволяет включить полный привод, пониженную передачу блокировки. И при том, что автомобиль большой и тяжелый, расход топлива, уверяю, небольшой, 11 литров примерно на 100 километров. Разгоняется он очень бодро, ну и при этом, что приятно, тихий автомобиль. В салоне тихо, плавный ход у него. А на бездорожье из спокойного такого автомобиля для семейных поездок превращается в такого первопроходца. Он может себе позволить не бояться никаких засад. Спасибо за этой рамной конструкции, честному полному приводу, с жестким подключением передка и понижающей передачей, электронным помощником. В общем, это классический внедорожник с ручным подключением передач, с большим клиренсом, с хорошей гарантией 5 лет или 100 тысяч километров. И единственный недостаток, почему редко встречается на улицах, странная цена. Конечно, корейцы молодцы, но цена, конечно, очень высокая. Когда вывели в прошлом году автомобиль на рынок, вообще все немножко обалдели, потому что просили за него больше 6 миллионов. Понятно, что за такие деньги он продавался очень скромно. Сейчас цена за простую комплектацию, а они все непростые, 4 миллиона 290 тысяч. Самая богатая комплектация обойдется 5 миллионов 200 тысяч. Высоковата цена с моей точки зрения, но автомобиль сам по себе интересный. Если вас интересует такой олдскульный внедорожник, который действительно может штурмовать любые проблемные дороги, а при этом на хорошей трассе ведет себя как современный автомобиль, пожалуйста, можете на него посмотреть. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
2: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Заикание у детей. Проблема заикания распространена среди детей, страдают этим расстройством и взрослые. По оценкам, примерно 1% населения. Не случайно во всем мире каждый год отмечают День борьбы с заиканием. Заикание – это очень сложное и драматичное расстройство речи, которое очень сложно курировать. Оно вызывает много вопросов у неврологов и логопедов. Выделяют две формы заикания. Первая, более легкая – это невротическое заикание, которое возникает у детишек с повышенной эмоциональной конституцией из-за каких-то эмоциональных переживаний. При этом паузы в разговоре очень короткие, а дома в спокойной обстановке дети могут говорить вообще без запинок. Это расстройство, как правило, транзиторное. Оно возникает в какой-то период жизни и может само уйти. Часто это бывает на этапе, когда у ребенка только формируется речь. Второй вариант заикания более тяжелый. Он называется неврозоподобным и может возникать гораздо позже. Это связано с достаточно серьезными повреждениями нервной системы, которые могут иметь перинатальный характер или генетическую детерминированность. Как правило, неврозоподобное заикание всегда сочетается с другими неврологическими синдромами. Это дисграфия, дислексия, нарушение обучаемости и дефицит крупной и мелкой моторики. При тяжелом заикании у детей речевые судороги часты и длительные. Запинки случаются во всех видах речи, включая сопряженную и отраженную. В самых крайних случаях из-за заикания речь и коммуникация становятся практически невозможными. В зависимости от характера течения выделяют следующие варианты заикания у детей. Это волнообразный, это заикание усиливается и ослабевает в различных ситуациях, но не исчезает. Постоянный – это заикание имеет относительно стабильное течение. И рецидивирующий – это заикание возникает вновь после периода речевого благополучия. Про причины заикания нам расскажет Носко Анастасия Сергеевна, невролог клиники «Док-дети», кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
4: Заикание – это расстройство речи, которое проявляется нарушением ее плавности в результате того, что непроизвольно человек повторяет, например, отдельные слова или слоги из слов, даже буквы, особенно первую букву, согласную букву в слове. И это может приводить к тому, что речь теряет свою плавность вплоть до полной остановки в речи, в результате чего человеку нужно какое-то время помолчать, сделать глубокий вдох и выдох и начать произносить фразу заново. Дебют заикания чаще всего приходится на возраст от 2 до 4 лет, когда у детей начинает формироваться активная речь. Заикание – это своеобразное функциональное расстройство нервной системы. Оно не связано с поражением какой-то конкретной части или доли головного мозга, ее отсутствие или повреждение в результате какого-то негативного воздействия. Заикание – это то, как в процессе внутриутробного формирования были построены структуры, которые отвечают за речь. И в определенном возрасте мы видим клинические проявления заикания.
3: К основным симптомам заикания у детей относятся речевые судороги, расстройства физиологического и речевого дыхания, сопутствующие движения, речевые уловки и логофобия. При заикании запинки у детей возникают при попытке начать речь или непосредственно в процессе речи. Они вызваны судорогами речевой мускулатуры. По своему характеру речевые судороги могут быть тоническими и клоническими. Тонические речевые судороги связаны с резким повышением мышечного тонуса в губах, языке, щеках, что сопровождается невозможностью артикуляции и паузы в речи. Например, «тс-рава». Клонические речевые судороги характеризуются многократным сокращением речевых мышц, приводящим к повторению отдельных звуков или слогов. Например, «т-т-т-трава». У детей заикания могут иметь место тоноклонические или клонотонические судороги. Речь детей с заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими движениями. Подергиванием мышц лица, раздуванием крыльев носа, морганием, раскачиванием туловища. Трудности в речевом общении вызывают у детей с заиканием логофобию, боязнь речи в целом, или звукофобию, боязнь произнесения отдельных звуков. В свою очередь, навязчивые мысли о заикании способствуют еще большему усугублению речевого неблагополучия у детей. Заикание у детей часто сопровождается различного рода вегетативными расстройствами – потливостью, тахикардией, покраснением или бледностью кожных покровов, которые усиливаются в момент речевой судорожности. Если ребенок начал заикаться, куда и кому обращаться? Как проходит диагностика, расскажет Носко Анастасия Сергеевна, невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
4: Основных специалистов два – логопед и невролог. Но на сегодняшний момент мы можем точно сказать, что каких-то неврологических обследований, которые мы могли бы в этой ситуации назначить для того, чтобы а. определить причину заикания и б. подобрать какое-то медикаментозное лечение, не существует. Обследовать функциональное нарушение такого характера мы теми методами, которые в амбулаторной практике сейчас существуют, не можем. Ни электроэнцефалограмма, которую часто назначают, ни УЗИ сосудов головного мозга никакой практической информации нам не дадут. Проведение нейровизуализации, ну, то есть таких методик, как МРТ, КТ головного мозга, в данном случае также не является информативным, потому что никакого нарушения структуры, строения головного мозга при помощи этих методов мы увидеть не сможем. Также не существует и медикаментозных препаратов, которые могли бы вылечить заикание, потому что это определенная врожденная предрасположенность. Всегда первична консультация логопеда и работа со специалистом по развитию и коррекции речи.
2: Я ж мать.
3: В логопедии принят комплексный подход к коррекции заикания у детей, предполагающий проведение лечебно-оздоровительной и психолого-педагогической работы. Основная цель лечебно-педагогического комплекса заключается в устранении или ослаблении речевых судорог и сопутствующих расстройств, укреплении центральной нервной системы, воздействии на личность и поведение заикающегося. Лечебно-оздоровительное направление работы включает проведение общеукрепляющих процедур, водолечения, физиотерапии, массажа, лечебно-физической культуры. Про методы лечения заикания у детей расскажет логопед Марина Алексеевна Решетко.
5: Самим справиться с заиканием не получится. Обязательно нужно обратиться к неврологу, психиатру и логопеду, который специализируется именно на заикании. А вот рекомендации для родителей. В воспитании используйте меньше критики и больше похвалы. Любые домашние занятия осуществляйте под музыку, совмещая речь с танцевальными движениями. Дома поддерживайте режим дня, чтобы ребенок не переутомлялся. Обязательно создайте спокойную, гармоничную атмосферу в семье. С детьми разговаривайте тихо, спокойно, без повышенного тона. Не торопите его, не подгоняйте. Просите его не спешить, говорить медленно, размеренно. Заданий, которые вы можете выполнять с ребенком дома или по дороге в сад, это, например, вдох на 4 шага, выдох на 8 шагов. И на выдохе проговариваем, например, либо гласную, либо звук «в-в-в-в-в-в-в». Еще один пример – это, конечно же, фонетическая ритмика, проговаривание стихов, сопряженное с какими-то действиями. И еще есть вариант – ребенок проговаривает какой-то стишок или скороговорку, сжимая и разжимая ритмично кулачки. Также можно поиграть в игру «Я вижу». На выдохе ребенок плавно произносит фразу из 3 слов. «Я вижу школу», «Я вижу дерево» и так далее. Главное это произносить на одном выдохе плавно и медленно.
3: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
6: Пока-пока, мама.
2: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
7: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Московский спорт.
11: Всем привет! В эфире программа «Московский спорт». У микрофона Виталий Павлов. Традиционно расскажем вам о спортивных событиях в столице. В эти дни в Москве проходит сразу несколько соревнований по воздушной гимнастике. Это официальные всероссийские соревнования «Воздух России», а также открытый летний кубок «Небо». Все подробности об этих событиях мы узнали у вице-президента Национальной федерации воздушной гимнастики по региональному развитию Татьяны Надейкиной. Татьяна, здравствуйте! Расскажите нашим радиослушателям про те соревнования, которые проходят, в каком они формате, каких дисциплинах проводятся и кто принимает в них участие.
12: У нас сейчас проходят 2 соревнований. Одни всероссийские, официальные, в которых принимают сборные команды субъектов участие. А вторые соревнования открытого формата, где принимают участие все желающие от 5 лет. Участие принимают спортсмены из почти более 40 субъектов нашей страны. Около 1000 участников за 2 соревнований получается в течение 3 дней. Участие проходит в 3 дисциплинах соло и в 3 дисциплинах двойки. То есть это на 3 снарядах: воздушное кольцо, воздушное полотно и стропы. В рамках открытых соревнований у нас есть еще дополнительные программы. Это произвольные и арт, где спортсмены могут себя проявить вне рамок официального спорта. Соответственно, соревнования направлены на популяризацию воздушной гимнастики, на объединение всех субъектов нашей большой страны и в целом дают возможность спортсменам выполнить определенные разряды.
11: уровень участников насколько разный? Только профессионалы или любители тоже могут быть? И как заявиться на эти соревнования?
12: На официальных соревнованиях принимают участие только сборные команды субъектов, то есть это спортсмены, которые прошли определенный отбор, определенные места заняли на уровне первенства и чемпионатов своих регионов, так скажем. А в открытых соревнованиях уже приезжают команды, в которых принимают участие все желающие, поэтому там ограничений особых нет.
11: Расскажите про судейство в целом в воздушной гимнастике. Как оно устроено? Можно ли это сравнивать с художественной гимнастикой, например, или система оценок совсем другая?
12: Нет, у нас немножко другая система. У нас есть 4 основных протокола. Это техника, исполнение, бланк сложности, где расписаны все основные заявленные элементы, и штрафы. И, соответственно, каждый судья по своему протоколу оценивает спортсмена, выставляет баллы, после чего счетная комиссия все это считает, и мы выставляем уже рейтинговую таблицу с занятыми местами и с определенным количеством баллов каждого спортсмена. И на основании этого в последующем спортсмены вернутся в свои регионы, и по результатам этих соревнований будут присваиваться разряды спортсменам.
11: Правильно ли я понимаю, что есть набор стандартных элементов, которые должен выполнить каждый спортсмен? Или все-таки они сами заявляют сложность и, исходя из этого, уже получают оценки?
12: Получается, для каждого возраста, для каждого разряда своя определенная сложность, которую нужно набрать. Соответственно, тренер, когда готовит с тобой или нового спортсмена, формирует определенный перечень элементов, динамические, статические элементы, работа в партере, работа на снаряде, и после чего составляется такая красивая эстетичная программа, которая передает воздушную гимнастику как на снаряде, так и дополняет ее хореографическими движениями, акробатическими на полу.
11: Как зрителям попасть на соревнования? Нужны ли на них билеты?
12: Вход свободный на соревнования. Соревнования будут проходить в Москве, в городе Московский. Мы всех приглашаем, кто хочет посмотреть на красивый, зрелищный, эстетичный вид спорта.
11: Также 20 июня пройдет ночной забег на дистанции 10 километров. Он стартует в 22.00. Старт состоится рядом с Москва-Сити, а финиш на территории МГУ. Маршрут пройдет по набережным столицы. Призовый фонд в общей сложности составит более 400 тысяч рублей. Его разделят между 5 лучшими мужчинами и женщинами. Этот забег мы обсудили с его участницей Златой Пономаревой. Злата, приветствую. Как давно вы вообще занимаетесь бегом?
13: Если не считать школьные уроки физкультуры, то бегаю я примерно 10 лет.
11: Бег для вас – это все-таки хобби или уже профессиональное увлечение по-настоящему?
13: Я бы назвала бег профессиональным хобби, с которым мы вместе уже 3 жизни. Когда-то давным-давно все началось со спора с братом на слабо. И вот уже несколько лет мы большой компанией, семьи и друзей доказываем себе, что мы это можем.
11: В скольких забегах вы уже принимали участие на данный момент?
13: Я так давно бегаю, что уже сбилась со счета, в каком количестве стартов приняла участие. Думаю, что несколько десятков точно уже есть в моей копилке, а если сложить все медали, то суммарный вес будет измеряться килограммами.
11: Раньше уже бегали ночью, как на предстоящем забеге. В чем особенность такого варианта забега?
13: Ночной забег у меня один из самых любимых. Кажется, что в это время город живет и дышит иначе. Ты уже не так мешаешь людям, а значит, тебя ненавидят чуточку меньше. Зато в темноте отлично видно горящие глаза и сердца тех, кто, как и ты, выбрал бег вместо сна.
11: Ставите ли цель выиграть этот забег или просто нравится процесс и получаете от него удовольствие?
13: Я не профессиональный спортсмен, поэтому моя основная цель – получить удовольствие от забега, полюбоваться городом, классно провести время и повстречать единомышленников.
11: На следующей неделе в Москве на стадионе «Слава» состоится чемпионат России по регби среди женских команд. Это уже финальный этап соревнований. В них примут участие сильнейшие женские регбийные клубы России. Подробности нам рассказал начальник женской команды ВВА Подмосковья, заслуженный тренер России Григорий Малютин. Григорий, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, про эти соревнования, насколько они по-настоящему важны и значимы в регбийном мире.
14: Чемпионат России по пятнашке – это, конечно, значимое событие для нас, потому что в классику женщина же играет меньше, чем в олимпийский вид регби-7. Поэтому как бы его и проводить сложнее. Команд меньше, как бы, женских, но количество игроков больше. Вот. Поэтому достаточно значимое. Вот мы каждый год проводим, пытаемся в ногу со временем.
11: А какой формат проведения чемпионата России сейчас?
14: Ну, у нас формат такой, что мы играем регионами в основном. Вот. И играют ГУВА Подмосковье, играют сборные команды Сибири и играют сборные клубов, которые играют по регби-си. Вот. Также еще есть московские команды, которые принимают участие, областные. В общем, в среднем там где-то 8-7 команд в чемпионате играют. Но в этом году, вот, к сожалению, всего 6 было.
11: Есть ли фаворит в целом в этом чемпионате? Существует ли сейчас такое понятие или, может, все примерно равны?
14: Москва фаворит, если по количеству. Область выигрывала один раз, ну а так Москва выигрывает зачастую.
11: А почему выбрали стадионом проведения чемпионата России именно арену «Слава» в Москве?
15: Ну, это наш стадион. Стадион Федерации регби России, поэтому мы как бы там и играем. Там напроще проводить соревнования удобнее. По-домашнему, короче.
11: Если говорить о зрительском интересе, насколько хороша посещаемость женского регби сейчас и именно на этом чемпионате России, много ли вы болельщиков ожидаете увидеть?
15: На финалах как бы всегда много народу, да. Как бы если мы там предварительно играем на неделе, там поменьше народу, то на финал периодически это. А в этом году мы играем после высшей лиги матчи, и там вообще народ может остаться. Как бы. Мы на финал, когда противостояние там серьезное, зрители приходят. Ну, тем более на «Славу» там есть определенный зритель, который всегда туда приходит.
11: Уже 27 июня состоится турнир по теннису «Летний кубок Яуза». Он пройдет для жителей Москвы старше 18 лет и состоится в нескольких категориях. Детали этого мероприятия мы обсудили с инструктором по спорту Москомспорта Сергеем Фролкиным. Сергей, приветствую. Расскажите нам, в какой раз этот турнир состоится и в чем его особенности?
16: Турнир у нас проходит второй год, называется... Это турнир по теннису «Летний кубок Яуза». Мы проводим 3 игровых дня. Первый день уже прошел, мы отыграли 6 числа. В нем приняли участие жители города Москвы, 18 лет и старше, с рейтингом от 1 до 3,5 по классификации теннисной. Соответственно, сетка у нас на 32 участника. Расписано предстоящий турнир 27 числа. Уже пройдет там же на теннисных кортах парка Яузы и русский проезд 8, там 4 корта. И здесь у нас примут участники с рейтингом 3,5 до 7, соответственно, по классификации теннисной. Также 17 лет и старше. Мы проведем турнир и наградим сильнейших, соответственно, призами, сувенирами от Мосгорспорта.
11: То есть это рейтинговый турнир, и у участников есть возможность повысить свой собственный. А какой формат?
16: Формат по олимпийской системе мы играем. Соответственно, предварительная регистрация у нас есть. Ссылочка, мы размещали ее на сайте Мосгорспорта, плюс в наши теннисные сообщества по соцсетям направляли для регистрации, чтобы мы понимали, что у нас там лимит 32 участника. Соответственно, там плюс запасные, потому что бывает, что кто-то не доезжает в день турнира.
11: А расскажите подробнее про корты. Насколько комфортно там будет играть?
16: Корты парка Яузы, прям находятся 4 корта вместе. Трибуны для зрителей очень удобно с навесом. В общем-то, приходят поболеть и родственники, и знакомые, близкие, друзья. Там покрытие прорезиненная крошка, все разметка, соответственно, сетка, все есть.
11: Значит, зарегистрироваться может любой желающий. Вообще, главное просто успеть вовремя подать заявку, да?
16: Подать заявку, соответственно, предоставить паспорт на регистрацию в день соревнований, медицинский допуск для участия в соревнованиях по теннису. Там будет жеребьевка сразу проходить на месте, заявившиеся участники тянут жеребий, и, соответственно, выстраиваются по сетке, и дальше уже мы начинаем, строимся на торжественную церемонию и начинаем турнир.
11: Для зрителей вход свободный, кто угодно может подойти посмотреть, даже если просто прогуливается в парке Яуза.
16: Вход свободный, это парковая территория, там комплексная. У парка площадка, там и роллер-дром есть, и где побегать есть, и поиграть. Ну, в общем-то, кафе есть, в общем-то, для зрителей тоже там все удобства-то все есть.
11: На этом на сегодня все. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы обязательно будем продолжать рассказывать о спортивных мероприятиях в столице нашей страны. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
2: «Московский спорт». Радио России. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
17: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
19: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
20: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин призвал ускорить внедрение научных разработок в работу медиков. За ночь над регионами России сбили 239 украинских БПЛА. И в МВД назвали обязательные отметки в российском паспорте. Далее подробности. Владимир Путин о видеопоздравлении с Днем медицинского работника заявил, что достижения науки должны как можно быстрее внедряться в больницах, поликлиниках и реабилитационных центрах. Президент отметил, что в стране разворачиваются проекты по созданию передовых биомедицинских, генетических и клеточных технологий с участием ученых и ведущих технологических компаний.
2: С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека. При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центров, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных. И в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант. Уверен, что опытные наставники передадут им не только знания, но и важнейшие ценности, которыми всегда славилось отечественное здравоохранение. Уважение к человеку, верность врачебному долгу, милосердие и ответственность.
1: Также глава государства выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что они работают в сложнейших условиях, спасая и выхаживая бойцов и командиров. Путин также поблагодарил медиков, которые трудятся в исторических регионах России и заботятся о мирных жителях, детях и пожилых людях. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 239 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Они перехвачены и сбиты над 9 российскими регионами и акваториями двух морей. Как отметили в военном ведомстве, БПЛА нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи, а также над Азовским и Черным морями. Военнослужащие 3-го армейского корпуса группировки войск «Южная» сорвали попытку противника перебросить подкрепление в Константиновку ДНР, а также уничтожили склад материальных средств ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что срыв попытки противника осуществить переброску подкрепления лишил его возможности своевременно усилить свои подразделения в районе Константиновки и способствовал дальнейшему продвижению российских подразделений. Примерно 2/3 российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины. Такой анализ, основанный на данных украинских ВВС, приводит «Нью-Йорк Таймс». Как отмечает издание, эти ракеты обладают разрушительной мощью в несколько раз больше, чем украинские дроны. А их высокая скорость делает перехват крайне сложным. Ранее газета писала, что Киеву не хватает ракет-перехватчиков для систем «Патриот», а Зеленский в начале июня признавал, что ПВО не справляется с баллистическими целями. Вице-президент США Джей Ди Венс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис. Перед вылетом Венс сообщил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более 2 дней. В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие снятия антииранских санкций. Отметки о месте регистрации и воинской обязанности являются обязательными в общегражданском паспорте. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. В ведомстве добавили, что по желанию гражданина в паспорте могут быть проставлены отметки о группе крови и резус-факторе, соответствующими учреждениями здравоохранения, о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет, о ранее выданных паспортах и загранпаспортах, а также о номере записи в Едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла почти на 35 тысяч гектаров и превысила 168 тысяч. Об этом сообщает лесопожарный центр региона, отмечая, что угрозы населенным пунктам нет. На утро 21 июня действовало 89 очагов пожаров. Возгорания зафиксированы в 7 округах. В тушении участвуют более 1300 человек. На погоду в Москве и области сегодня повлияет антициклон. Будет малооблачно, дожди исключены. Максимальная температура воздуха, как заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, повысится до июльских плюс 25.
3: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится антициклоном. Погода будет миллион на миллион. Идеальнейшее лучше не придумаешь. Ну и в Москве, по области, в Центральной России будет малооблачно. Осадки исключены. Ветер северный. Вечером с переходом на восточный. Но не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха повысится до июльских плюс 25 градусов. Показания барометров будут меняться мало. Составят ровно 7,5 миллиметров. Ртутного столба.
1: Завтра в столице погодные условия ухудшатся. Днем прошумят ливни с грозами, а вот температура воздуха будет укладываться в рамки нормы.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полина Кнорос продемонстрировала лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту с шестом на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Она преодолела планку на высоте 4 метра 91 сантиметр и заняла первое место. Этот результат является личным рекордом спортсменки. Валерий Пронкин стал победителем соревнований по метанию молота. В толкании ядра у женщин не было равных Снежане Трофимец, а в беге на 5 километров золото завоевали Даниил Прокушев и Светлана Оплачкина. Дубли Брайана Бробби и Коди Гакпа, а также гол Кресенсио Саммервилла принесли нидерландцам победу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против шведов со счетом 5-1. У проигравших отличился Энтони Эланга. В других поединках дня немцы сломили сопротивление команды Кот-д'Ивуара 2-1, а сборные Эквадора и Кюрасао разошлись миром 0-0. Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендал пропустил первую тренировку футбольного клуба на межсезонном сборе. Об этом заявил главный тренер чемпионов России Сергей Симак. В январе СМИ сообщили, что 28-летний хавбек в течение недели отсутствовал на сборе команды в Катаре, а клуб за это оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно составляет 2-месячные зарплаты игрока. Россиянка Мария Козырева и Ирина Шиманович из Белоруссии не смогли выйти в финал теннисного турнира в Ноттингеме в парном разряде. В полуфинале они проиграли Джан Хао Цин из китайского Тайбэя и японки Сюко Аояме со счетом 7-5, 1-6, 8-10. Московская «Динамо» впервые вышла в финал Кубка России по регби. Столичный клуб в полуфинале взял верх над пензенским «Локомотивом» со счетом 35-15. В решающем поединке в сентябре бело-голубые встретятся с красноярским «Енисеем» СТМ, который был сильнее «Красного Яра» 29-17. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня во Владимире плюс 21-23 градуса без осадков, в Туле плюс 24-26, в Воронеже плюс 21-23, небольшие дожди, в Ростове-на-Дону плюс 27-29 градусов, переменная облачность, в Волгограде плюс 24-26, дожди и грозы, в Краснодаре плюс 27-29 без осадков, в Сочи и Ставрополе дожди с грозами плюс 24-26, в Санкт-Петербурге днем кратковременные грозовые дожди плюс 25-27 градусов, в Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
6: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
4: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: Здравствуйте, дорогие юные друзья и не юные тоже. Приятно, что наша программа интересна и взрослым, которые не понаслышке знают о журнале «Колобок». С ним росли, его читали и слушали. Конечно, звуковые истории этого издания.
7: Слушали?
2: Да, слушали. Пластинки, что находились среди страниц. Кстати, с этими записями мы и знакомим вас в нашей программе. Меня зовут Мила Луговая, а вот тут рядом со мной главный герой, малыш веселый Колобок, который выбрал для вас сегодня замечательные пластинки.
7: Вот это здорово!
2: Первая звуковая история развеселит вас. Я вот вижу ее название и уже улыбаюсь.
7: Какая приятная улыбка, прямо до ушей.
2: Еще бы не до ушей, ведь речь сейчас пойдет о цирковом представлении. Цирковые артисты – большие друзья Колобка. На страницах журнала публиковались удивительные рассказы дрессировщиков о своих питомцах. А на пластинках были репортажи из цирка, как тот, что вы услышите сейчас. Слово корреспонденту Людмиле Балакиревой.

0: Вы знаете, ребята, я сначала тоже не верила, что кенгуру может танцевать, а пеликаны строем шагать в такт музыки, и что слоны умеют владеть чудесами акробатического мастерства. Я увидела это в цирке, где выступала со своими животными народная артистка Российской Федерации, внучка знаменитого дедушки Дурова, Тереза Дурова. И я захотела познакомить Терезу Васильевну с вами.
1: Дорогие ребята, мне очень приятно, что меня пригласили в Колобок. У меня очень много зверушек. Пеликаны красавцы, голуби очень красивые, крысы белые живут вместе с кошечкой, лиса живет вместе с петушком и очень дружны между собой. Собачки дружат с кошками тоже. И у меня индийские слоны. Одну зовут Монри, другую зовут Лайма. Обычно я репетиции провожу открыто. И много народа приходит, смотрит, как Дурова занимается своими животными. Это, может быть, даже в какой-то мере и интереснее, чем представление в цирке. Это именно то, что не видит зритель вечером на выступлении. Открывается занавес, они выбегают, и хвостиками крутят, и ушками хлопают, прямо с такой радостью ко мне летят, потому что знают, что стоит на арене цирка добрая тетя, у которой полно лакомства, которая никогда в жизни не ударит ни кнутом, ни хлыстом. Поэтому животные меня очень любят и слушают. Не знают, что если они не послушали, значит, они не получат какое-то лакомство. А если они сделают все правильно, то обязательно получат очень вкусное угощение.
0: На одной из таких репетиций побывала и я. А когда она закончилась, Тереза Васильевна разрешила мне поговорить с некоторыми из своих четвероногих артистов. А это пони Орлик. Он очень способный актер. Орлик хороший. Орлик отдыхает перед представлением. А вечером Орлик будет катать обезьянку. Курганчик, кого ты катаешь, курган? Да, я поняла. Ты катаешь кошечку и крыс. Мони и Лайма. Очень приятно познакомиться. Мони просит сахар. Мони, попроси еще сахарку. Ты умница, ты хорошая девочка. Умница Монечка. Лаймочка, ты просишь у меня. Ой, какой вкусный сахар, Лайма. Ты кланяешься мне, ты спасибо говоришь.
1: Я гастролировала в Риге, и получила я телеграмму о том, что ко мне прибывает слоненок. Я была так рада, и всем артистам говорила: ой, ко мне едет слоненок, какое счастье. А как же этого слоненка назвать? Повесили за кулисами ящичек и просили всех артистов, кто придумает интересное имя, бросить записочку в ящик. И когда мы открыли ящик, и вдруг мы увидели, что очень много записок, в которых было написано «Лайма». Я удивилась, что такое Лайма? Артисты говорят: ну вы же целый день кричите, какое счастье, прибыл слоненок. А по-латышски счастье – это Лайма. А сейчас это уже стала громадная слониха с характером, таким, знаете, избалованным характером. Ну, видно, я была виновата, я так баловала, я очень любила. Так что иногда Монри, старшая слониха, строго-строго к ней относится, что, мол, нельзя Лайма себя так вести, лишний сахар требовать или капризничать только за сахар. Делать трюк. И я считаю, что я самый счастливый человек и нахожусь с утра до вечера в окружении своих четвероногих и пернатых друзей. И вдруг у меня родилась дерзкая такая мечта – сделать акробатов на слонах. Я пригласила молодых людей из циркового училища. Слоны с ними подружились. А я уже считаю, что мои слонята сегодня – это партнеры акробатов, ибо они сами забрасывают к себе на спину, они бросают их хоботом, чтобы они делали сальто-мортали. Во всяком случае, это партнеры-артисты, мои слоны. Можно было бы очень много рассказывать. У меня была мартышка Яшка. Подарили мне ее моряки во Владивостоке и принесли мне эту Яшку в тельняшке. Он прыгнул ко мне на руки, и мы стали просто неразлучными. Яшка днем гулял всегда во дворе цирка. Ну, артисты во время перерыва сидят, играют в домино. И Яшке страшно нравилось домино. Он садился рядом на стол около этих домино и всегда держал своими ручонками эти домино, значит. И вдруг кто-то из артистов взял его, ударил по ручонке, значит, чтобы он не трогал, как Яшка обиделся. Он схватил эти несколько штук домино и убежал, забрался на высокое-высокое здание на крышу. Ну, я, значит, побежала

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: А теперь хотим ненадолго пригласить вас в сказочный город, придуманный однажды писателями Генрихом Сапгиром и Ириной Смирницкой. В этом городе, не переставая, шел снег, отчего жителям становилось очень грустно и скучно. В конце концов, всех потянуло в сон. Люди начали ложиться рано и вставать поздно. Наступил момент, когда снег прекратился. Но тогда уже город был засыпан до крыш. Жители взяли лопаты и стали откапываться. Лопаты легко отрезали толстые ломти снега. Один мальчик вышел на крышу. Сначала он вырезал белый снежный куб, который заблестел на солнце, как большой кусок сахара. Затем мальчик вырезал еще один куб, потом еще, поставил их друг на друга, и получилась красивая башенка. Ее увидели мальчишки из других крыш и соорудили свои. Вскоре на всех соседних крышах выросли башни. От солнца они переливались, и никому уже не было скучно. Ведь это здорово знать, что над твоим городом есть еще один сказочный город. Этот короткий рассказ «Сказочный город» Генриха Сапгира и Ирины Смирницкой был опубликован в одном из номеров «Колобка». А вот произведение этих авторов «Сверчок» попало на пластинку. Давайте послушаем.

рассказывала, что раньше, когда она была еще молоденькая, у них в старом доме жил сверчок за печкой. Долгими зимними вечерами он пиликал, будто играл на маленькой скрипочке. И молоденькая тогда бабушка представляла себе разные картины. И вечера не казались уже такими скучными и длинными. Мальчик часто просил бабушку рассказать про сверчка. Это была его самая любимая история. Ну, почему у них на пятом этаже нет больше белой печки? Тогда бы у них тоже жил сверчок. Как-то осенью в квартире рядом поселился новый сосед. Он был такой странный, высокий, будто вытянутый, с длинными тонкими усами, закрученными кверху. Впрочем, лица его мальчик никогда не видел, потому что сосед ходил в низко надвинутой клетчатой кепке, уткнув подбородок в поднятый воротник пальто. По утрам он быстро сбегал по лестнице, держа под мышкой продолговатый черный футляр. Обыкновенно вечером из-за стены доносились звуки скрипки.

мама куталась в шаль. А по-моему, это звенят колокольчики. Стадо возвращает слугов. Пахнет свежескошенным сеном. От пруда потянуло сыростью.

мальчик решил, что уже пришла весна. Звенит копей. Да это же бежит ручей. Быстро-быстро вдоль тротуара, как мокрый взлохмаченный щенок.

0: Мальчик бросился к игрушкам. Надо скорее найти кораблик и на улицу. И вдруг остановился. Скрипка за стеной затихла. За окном падал снег. И тут мальчик догадался, кто поселился за стеной. Это же сверчок. Да-да, тот самый сверчок, который когда-то жил в старом бабушкином доме за печкой.
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старших.
2: А сейчас, ребята, мы хотим предложить вам послушать еще одну сказку о добром молодце Иване и его пастушьей дудочке. Это была непростая дудочка. Заиграет на ней Иванушка, и все пляшут, удержаться не могут. Помогла эта волшебная дудочка высмеять жадных хозяев, у которых Иванушка овец пас. А о том, как она помогла, вы узнаете, прослушав пластинку «Волшебная дудочка».
3: Жили в одном селе старик да старуха, и был у них сын Иванушка. С малых лет любил он на дудочке играть, и так-то хорошо играл, что все слушали, наслушаться не могли. Вот подрос Иванушка и решил в работники наниматься, отцу с матерью помогать. Попрощался он с родителями и пошел. Долго ли, коротко ли, пришел в дальнее село.
4: Эй, хозяева! Не нужен ли вам работник?
5: Нужен, нужен.
6: Будешь овец пасти.
4: Ну что ж, дело нехитрое.
6: Ежели хорошо будешь пасти, двойное жалование заплачу.
5: А если хоть одну овечку потеряешь, ничего не получишь.
4: Авось не потеряю.
3: Стал Иванушка стадо пасти. Утром чуть свет уйдет со двора, а возвращается, когда солнце сядет. Так месяц прошел и трогает.

0: Вон, гляди, Ивановец гонит. Одна, две, три.
1: 10, 20, 40, 50. Все овцы целы.
0: В прошлые годы пропадали. Какой волк зазерет, какая потеряется, а у этого надо подсмотреть, что он на пастбище делает.
1: А как?
0: Прикинься овцой.
1: Как это?
0: Напяли овечий тулуп, шерсть наружу. Достань среди овец на четвереньки.
1: И блеять, как баран.
0: Уж лучше блеять, чем пастуху деньги платить.
2: Так жадный хозяин и сделал. Утром побежал вместе с овцами. А как пастись стали, головой в землю тычется, будто траву щиплет. А Иванушка сразу его заметил, только виду не подал.
3: Эй, овечки, сыты вы, довольны? Теперь поплясать можно.
2: Овцы скакать да копытцами пристукивать, а хозяин выскочил на середину лужка, да и пляшет в присядку, удержаться не может.
4: Ох, ох, ох, перестань играть, перестань, мочи моей нету.
5: Хозяин, ты ли это?
4: Я!
5: А как ты сюда попал?
4: Да так, забрел, невзначай.
5: Да. А тулуп зачем надел, да еще на выворот?
4: Холодно с утра показалось. Ну, я и того самого. Побегу.
5: Ну, беги, беги.
4: Ну, жена, надо нам Ивана выпроводить, да жалование ему отдать.
0: Что так? Никому не отдавали, а ему вдруг отдадим?
4: Нельзя не отдать, нельзя. Он, знаешь, как заставил меня под дудочку плясать. Чуть до смерти не уморил.
0: Ну, настоящий ты дурень. Меня-то он под свою дудку плясать не заставит.
4: Коли так, привяжи меня тогда на чердаке за перекладину, чтоб мне вместе с тобой не заплясать. Будет с меня, будет.
0: А, ну вот так. Крепко привязала.
4: Ой, не шевельнуться. Ступай вниз.
3: Вечер добрый, хозяюшка.
0: Правда ли, что у тебя такая дудка есть, под которую пляшут все?
3: Правда?
0: Ну-ка, поиграй. Если и я запляшу, отдадим тебе жалование. А не запляшу, прогоню.
3: Быть по-твоему.
2: Плясала толстая хозяйка, все быстрее и быстрее пляшет. Услыхал дудочку и хозяин на чердаке.
4: Ох, ох,
2: возился, возился, да и сорвался с перекладины, прошиб потолок и давай вместе с хозяйкой плясать, руками да ногами размахивать. Устали оба, еле дышат. Остановиться не могут. Вышел Иван во двор, а за ним все потянулись.

Вышел за ворота, еще громче заиграл. А хозяин с хозяйкой, со всеми коровами, овцами да курами еще быстрее заплясали. Сбежалась тут вся деревня, и старые, и малые смеются, на жадных хозяев пальцами показывают. Эва, какие крикеля, хозяин-то выделывает! До самого вечера играл Иванушка. После того получил он свое жалование и ушел к отцу, к матери.

0: Колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Через несколько мгновений мы с вами отправимся в не совсем обычный зоопарк. Туда нас приглашают ребята из детского хора. В песнях, которые они записали на пластинку, рассказываются забавные истории о разных зверюшках. Музыка Сергея Зубковского, стихи Алексея Шлыгина. Слушайте, ребята, а мы прощаемся до скорых встреч. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Пока-пока.
2: Заведем тетрадки льва, пусть их будет даже два.

не знал.

0: глазом Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество.
1: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня, как всегда, в эфирном саду собрались бодрые, веселые Мария Тарабаева и Александр Хавургаев.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня не совсем обычный выпуск будет, да?
1: Ну, как необычный. Мы всегда рады, когда к нам в студию приходят гости. И сегодня мы с тобой в эфирной студии.
2: Не просто рады, а счастливы.
1: Счастливы, что мы не одни, наконец-то, сидим здесь. К нам пришел наш любимый эксперт, наш любимый гость Михаил Воробьев, агроном, журналист.
2: Михаил, добрый день.
1: С новостями?
2: Да, можно вживую, можно его пощупать.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, я почему сказал, что не совсем обычный? Потому что вот мы всегда отстаем от жизни, нас что-то спрашивают, что новенького. А мы как-то вот раз всю программу посвятим чему-то одному новенькому. А ведь этого новенького так много всего случается за неделю, пока
1: конечно,
2: мы в эфире отсутствуем. И поэтому вот мы сейчас попросили Михаила, чтобы нам сделал такой обзор наших новостей. Вот,
1: ну, потому что сидим мы вот здесь без окон, без дверей, ничего не знаем. А сейчас хотя бы узнаем, что там модного, интересного и нового в мире садоводов и огородников-то происходит.
2: Михаил, заметьте, она слово «модное» на первое место поставила. Вот по Фрейду.
1: А это нормально.
2: Нормально, да?
1: Да, надо быть в тренде, Саша.
2: Ну ладно, начинаем. Михаил, что в нашем мире огородничество и садоводничество?
4: Ну, что в нашем мире? Например, в Мурманске зацвела сирень раньше обычного.
2: Вот сейчас зацвела?
4: Вот сейчас именно зацвела сирень.
2: Подождите, а у нас уже отцвела.
4: У нас уже отцвела.
2: У нас и персидская
4: отцвела. А в южных регионах России, наверное, забыли, что такое сирень. Она уже давным-давно отцвела. Вот такая у нас большая страна.
2: А, не-не-не-не-не, Михаил, извините. Это если вы говорите про сирен, как она, сирен вульгарис, да? Про сирень обыкновенную, всякие ее сорта. А у нас же попозже-то вот эта вот карликовая сирень Мейера. У нас персидская сирень и какая она там?
4: Большая сирень Амурс.
2: Амурская самая последняя, она
4: да,
2: у меня еще не зацвела, между прочим. Она зацветет только в июле, амурская сирень.
4: Совершенно верно. Но, тем не менее, обычная сирень вот только-только зацвела в Мурманске, и при этом раньше обычного.
2: То есть у них
1: а обычно же у них когда-то тогда получается?
2: У них, наверное,
4: обычно чуть-чуть попозже, недели на две, на две.
1: Но
4: с половиной.
1: Это почти начало июля получается.
4: Да, да, вот, вот так да, вот сдвигается лето в северных регионах. Ну, что делать? Страна большая, но на самом деле мир-то еще больше. Поэтому если кто-то имел возможность побыть в Китае, в городе Лояне, то там в конце апреля проходит фестиваль пионов.
1: О-о-о.
4: Совершенно шикарное зрелище. Но, опять-таки, это конец апреля, а у нас пионы только сейчас начинают цвести.
2: Ну, они уже давно начали цвести.
1: А у меня да, начинают только сейчас. Ну, вот. У меня удивительная какая-то ситуация, да.
2: Ну, в апреле. С другой стороны, Китай-то огромный. Угу. И я не думаю, что где-нибудь в Харбине или на севере Китая там в апреле фестиваль. Там, наверное, фестиваль пионов можно в июне проводить.
4: Но, тем не менее,
2: а вот где-нибудь ближе к югу, то да. Причем, Михаил, там, наверное, речь идет большей частью о древовидных пионах, которые китайцы обожают.
4: Нет, именно молочно-цветковые.
2: Молочно-цветковые,
4: да,
2: травянистые.
4: Совершенно верно.
1: Михаил, а как проходят вообще подобные фестивали? Показываются какие-то оранжереи или это срезанные цветы, и каждый, кто вырастил, ими как-то хвастается какое-то время?
4: Ну, что касается Лояна, они просто. Это коллекция, да, кустов, между которыми ходят посетители, удивляются, нюхают их, фотографируют. В общем, ведут себя, как обычно, на выставках.
2: Маша, я тебе могу рассказать, как это в нашем отечестве проходит,
1: так,
2: потому что клуб «Цветоводы Москвы» каждый год устраивает вот такую выставку пионов. Она, как правило, совмещается с ирисами, потому что они в одно и то же время. Последние годы это в аптекарском огороде. И вот когда туда заходишь, там такой большой зал, там срезка, конечно, в вазах все выставляют свои самые лучшие сорта. И когда заходишь, первое у тебя начинает кружиться голова от этого
1: потрясающе
2: фантастического аромата, и ты вплываешь в этот рай.
1: Я ни разу не была, поэтому мне так интересно. Надо, конечно, как-нибудь посетить подобный фестиваль.
4: До 24 июня проходит фестиваль ирисов.
1: Есть
4: пионов
1: шанс
4: в аптекарском огороде, да, так что, в принципе, можно еще успеть.
2: Так, что еще у нас на белом свете?
4: Да, но пионы расцветают везде, поэтому, в общем-то, в Великом Новгороде тоже прошла выставка пионов, и не просто выставка, а там выбирали самый интересный, самый лучший сорт, и таким сортом оказался сорт Добрыня. Его автор Иван Васильев, селекционер. Сорт действительно, ну, к сожалению, вживую не видел, на фотографии это розово-малиновый такой очень пышный цветок. Ох. Наверное, очень ароматный. Ну, не напрасно же его называют соперником розы.
1: Ну, да, вообще есть... удивительно. Мне кажется, по аромату действительно пионы превосходят все остальные цветы. И даже если в букете срезанный, он все равно великолепный. Это что-то
2: я вам, друзья мои, расскажу такую историю. Не волнуйтесь, это ненадолго. Мне всегда было безумно жаль, когда осыпались лепестки пионов, потому что они такие свежие, их выбрасывать как-то жалко. И я их в банях раскладывал у себя на палатях. А потом, вот когда они высохнут, я их забрасывал в старую наволочку. И, кстати, запах они сохраняют, даже когда сушеные, ну, не такой, но все равно приятный. А тут как-то вот понаехала куча гостей к нам на дачу, много осталось ночевать, и подушки не хватило. И я говорю, ну, ладно, у меня там, и вспомнил я про эту подушку, а меня вот по секрету скажу, у меня уже дисфункции такие, нарушения сна уже очень давно мучают. А тут я на эту подушку не успел лечь, вдохнул этот запах и под шур-шур-шур мгновенно заснул и спал всю ночь сладким сном. И потом я уже сообразил, что пионовая настойка – это же лучшее седативное средство. Вот, хотите, попробуйте.
4: Маленькое замечание. Все-таки пион уклоняющийся – это настойка пиона.
2: А Марин Корин.
4: Да, совершенно верно. А это пион молочно-цветковый. Ну, в принципе, близкие родственники, так что, наверное, все-таки какие-то свойства ему передались. Ну, здесь, наверное, еще, если уж мы заговорили о видах пионов, наверное, следует упомянуть о пионе тонколистном.
2: Ох, да.
4: Да, это тот самый прообраз аленького цветочка из известной сказки, за которым ездил заботливый папаша. Он был занесен в Красную книгу долгое время, и сейчас усилиями биологов, экологов, он из этой Красной книги вычеркнут. Но, тем не менее, он еще недостаточно распространен у садоводов-любителей. Все-таки выращивать его не так просто, как молочно-цветковый. Но, тем не менее, сорта есть, хоть и немного.
2: Да, есть. Ну, я бы назвал бы его, правильнее было бы его назвать укрополистный. Потому что листики у него абсолютно как у укропа. И там такой действительно алого-алого цвета, яркий-яркий цветок, не махровый. Правда, не пахнет, по-моему. Но, Михаил, что удивительно, вот я не поленился не так давно, у меня он есть, давно сидит, и не так давно я посмотрел сорта, и вывели порядка, ну, наверное, около десятка очень любопытных сортов. Там и коралловый такой, и почти белый, так что работа идет. Я думаю, замахроет этот цветок, сделает такой пумпон. У нас же куда селекция идет? Сделал здоровый такой грандифлера.
1: А мне нравится такое, ну красиво.
4: Ну, кстати, селекция идет по синусоиде, потому что одно время были пионы, вот обычный пион молочно-цветковый, были популярны не вот такие вот пышные, похожие на розу, а такие полудикие, то есть вот с несколькими скромные лепестками, да, в один ряд, да, совершенно верно, да. И с огромным количеством тычинок.
1: Михаил, вот если мы заговорили про пионы, сезон у нас в разгаре, можно сказать, да, практически у всех уже скоро они отцветут, как за ними ухаживать после этого? Потому что бытует очень много всяких мнений, что нужно срочно все срезать, нужно обрезать вот эти цветы, которые отцвели, уже осыпались, все. Да, если этого не сделать, следующий год ничего не зацветет и так далее. Другие говорят, нет, оставьте, иначе не зацветет, если срежете. Что делать-то нам?
4: Ох уж эти блогеры.
1: Да.
4: Итак, что нужно делать? Прежде всего, конечно же, если пионы отцвели и вы их не срезали в букет, нужно срезать вот те отцветшие части, на которых начинают формироваться семена. Потому что семена на себя берут много достаточно питательных веществ, и это действительно сказывается отрицательно на последующем цветении. Ну, в принципе, это достаточно стандартный прием, когда что-то отцветает, вот это отцветшее нужно удалить. Но это ни в коем случае не касается листьев, потому что листья – это как солнечные батареи у международных Народной космической станции. Они дают энергию Международной космической станции.
1: То есть их оставляем до осени?
4: Обязательно. Осенью, когда они пожелтеют, их можно срезать уже. И то, в принципе, лучше этого не делать до самого последнего момента. О, потому что что-то из них растение забирает, что-то переходит в корни. Это все-таки очень полезный орган растения. Конечно, их можно так немножко подвязать, пионы, чтобы они уж не совсем не разваливались в цветнике, не занимали слишком много места, но, тем не менее, все-таки их нужно оставить. И у некоторых сортов пионов, в частности, вот у самых ранних вот таких, которые цветут малиновым цветом.
2: Да, самые первые.
4: Да, самые первые. Они очень часто поражаются грибковыми заболеваниями. Поэтому после цветения обязательно обрабатываем фунгицидами лучше системного действия. Хорус, Скор, можно бордоской смесью. Ну, на самом деле, достаточно большой ассортимент вот этих вот препаратов. Поэтому обязательно сохраняем листья до самого последнего момента и уже срезаем, когда они пожелтеют. Угу. И, кстати, про ирисы. Та же самая история. Практически все ирисы поражаются грибковыми заболеваниями, это их проблема большая.
2: То есть, да, вот потом видно, что листики ржавчиной покрывают.
4: Да, да, ржавыми пятнами, коричневыми, черными пятнами, поэтому тоже ирисы отцвели, обязательно их нужно обработать фунгицидами. Это не относится, правда, к ирису болотному. Да, дикий вид, который вырастает в человеческий рост.
1: Это тот самый такой фиолетовенький?
4: Нет,
1: желтый.
4: Желтенький? Желтый. Желтый. Очень хороший, очень мощный, цветет, правда, не очень пышно, но, тем не менее, ничем не поражается. Это как раз вид для начинающих цветоводов-любителей.
2: А Маша вспомнила фиолетовый, это, видимо,
1: просто
2: Маша...
1: у меня такие, но
2: это
1: с ними
2: ирис сибирский.
1: Все в порядке.
2: Это наш ирис сибирский, который тоже ничем не поражается.
1: Он какой-то просто...
2: Живучий.
1: Он готов, мне кажется, захватить мой участок и выгнать меня из него.
2: Нет, за калитку.
1: Как моя мама говорит, все за забор.
2: Все за забор, да, там тоже красиво.
4: Логично.
2: Так, коллеги, по-моему, мы отвлеклись от новостей. Михаил.
4: Мы отвлеклись от новостей. И, кстати, все-таки давайте вернемся к пионам и ирисам,
2: да,
4: потому что мошенники не дремлют.
2: Так.
4: На всяких разных маркетплейсах появляются самые разные сорта, самых разных окрасок. Здесь важно помнить, что не бывает красных ирисов и голубых и синих пионов. Но именно такие, да, именно такие редкие появляются на всевозможных интернет-площадках. Не покупайте такие сорта, все равно не вырастет.
2: Михаил, можно 5 копеечек ставлю? Даже не 5, а 2, 1. Очень часто еще желтые пионы продают, раскрашивают. Но дело в том, что желтые пионы есть древесные пионы.
4: Древовидные, да, совершенно верно.
2: Да. Но последние годы часто можно видеть такой гибрид древовидного пиона и
4: молочно-цветкового. Молочно-цветкового,
2: да, такой желтый, действительно желтого цвета, цвет яичного желтка. Но, Михаил, меня вот это всегда очень интересовало, потому что у нас же ведь есть дикий пион Лукасевича, который, в общем-то, нежно-желтого цвета. И мне до сих пор интересует, почему из него не получили травянистых желтоватых пионов.
1: Может быть, сложно как-то?
2: Не знаю, это генетикам, да, наверное, уже.
1: Какой-то сложный процесс.
2: Так, страницу с пионами мы переворачиваем, Михаил? Или как?
1: Мне кажется, да, что ведь мошенники-то у нас раскрашивают не только пионы, небось.
2: О, это к Михаилу. Это Михаилу. Желтые дицентры, классика, да?
4: В принципе, да, но, тем не менее, ленятся они.
2: Слава тебе, Господи.
4: Поэтому опять появилась черная антрацитного цвета клубника.
1: Ну, наконец-то!
4: Черный лебедь, уважаемые радиослушатели. Если увидите вот такую истинно черную клубнику, такой не бывает. Очень активно продают черный принц клубнику. Ну, там, правда, все несколько более честнее, потому что эту клубнику все-таки окрашивают в темно-красный цвет. И черный принц, она называется достаточно условно. Действительно, темно-окрашенная, темно-бордовая клубника бывает. Ничего в этом особенного нет. Никак на вкус это не влияет. Поэтому, ну, черный принц можете покупать. А вот черный лебедь – это обман, это мошенничество.
2: А вот почему они так любят черных? Вот у нас в овощных магазинах очень часто продаются сейчас яблоки «Черный принц», такой сорт. Ну, ничего там черного нету. Ну, обычное красное яблоко, ну, темно-красное.
4: А яблоко «Гольден»? Переводится как «золотой».
2: Ну, она действительно, она желтоватенькая.
4: Не знаю, а зеленая?
2: Зеленая.
4: Как трава.
2: Но она желтоватенькая.
1: Да,
2: ну, желтоватенькая.
1: Ну, уж не золотое яблочко.
2: Ну, не золотое, да.
1: Нигде оно там не катается.
2: Так, едем дальше по новостям.
4: Едем дальше по новостям. Итак, если открыть интернет, то там появляется супер-гипер-мега-предложение. Грандиозный фестиваль клубники в Москве. Грандиозный фестиваль пионов и розовых садов в Москве. Грандиозный фестиваль фестиваль ирисов и водных садов в Москве. Все бесплатно.
3: Как, простите, а как это водные сады,
4: ну, наверное,
3: фестивалятся?
4: Это, наверное, к ирису болотному.
3: Нет, ну можно нимфеи привезти, в бочечках расставить, конечно, как-то.
4: Ну, может быть, самое главное, что это все бесплатно. Раздача клубники бесплатно, раздача шоколада бесплатно. В общем, тут все абсолютно бесплатно, но нет никакой информации, чтобы она появилась. Предлагают зарегистрироваться в группе в одном из российских мессенджеров, и там уже все будет.
1: Ну, вообще, надо сказать, вот мы, перед нами, кстати, сейчас распечатка, да, которую Михаил подготовил. Я должна сказать, что сайт сделан на бесплатной платформе. Ну, то есть, в общем-то, это такой недосайт. Вот кто разбирается, как бы сразу найдет сразу найдет в адресной строке, что вот этот сайт сделал, ну, условно говоря, дома на коленочке вот это все сделали, картиночки прилепили, и вот в итоге у нас вот эти анонсы здесь есть. И что меня еще удивляет, ну, может быть, даже не удивляет, а что прицел именно на Москву. И интересно, вот в городах других миллионниках они тоже вот как-то так распространяют такую же информацию с бесплатной раздачей и клубники и так далее. Держу пари, что многие могут и клюнуть на это, что вот бесплатный сорт.
3: Так, Михаил, а что дальше-то? Вот, ну, зашел я туда, зарегистрировался.
4: Дальше я не знаю, потому что я лично не регистрировался.
3: Как умный человек.
4: Не рискнул. Но, опять-таки, то, что это ложная информация предоставляется, что это бесплатное посещение, ну, к сожалению, коммунизм мы не построили, поэтому все выставки, все фестивали и даже ярмарки, где покупают рассаду и посадочный материал, это все обязательно, пусть за небольшие, но за деньги. Раздача бесплатная клубники, но это, собственно говоря, повторение Ходынской трагедии 1896 года, раздача шоколада это тоже нонсенс, поэтому вот эта ложная информация, ради которой нужно зарегистрироваться в какой-то группе, она должна все-таки насторожить и уберечь вас от неправильных шагов.
1: Да, нужно, конечно, проверять всю эту информацию и смотреть, на кого ссылки, вообще, кто организатор этого всего, прежде всего.
3: Да, и вообще, господа, старайтесь не регистрироваться вот так вот, поддаваясь каким-то порывам минутным,
1: да? Не вступать в сомнительные группы, вот так
3: никогда,
1: скажу.
3: Да. Так, что
4: а еще? Давайте о приятном.
3: Давайте.
4: Я вот думаю, что вот эта информация Александру будет очень близка и интересна.
3: Да, заинтриговали.
4: В ботаническом саду Петра Великого цвела царица ночи, Селена Цериус крупноцветковой. 12 бутонов распустились одновременно. По традиции посетители могли зайти в оранжерею и полюбоваться цветением этого чудесного растения.
3: Здорово. У меня еще не забутонилось. У меня только обозначились бутоны. Она у меня обычно в июле цветет. Но, друзья мои, я просто тем, кто не знает, скажу, о чем идет речь. Это кактус. Выглядит он страшно. Это колючая проволока такая. 20 метров колючей проволоки, страшный, но зато эта колючая проволока раз в году выстреливает огромные бутоны и распускается фантастической красоты цветок размером с суповую тарелку и распространяет по всему дому аромат ванили, нежнейший аромат.
1: Потрясающе.
3: Но, да, распускается он в сумерках цветок, где-то часов, наверное, 7-8 вечера. И уже после 2 часов ночи он выглядит как тряпочка. Все. Поэтому во всех ботанических садах мира, когда селеноцериус зацветает, пропускают в ботанический сад до глубокой ночи почтенную публику.
4: И именно поэтому, из-за того, что он очень большой, очень колючий, требует много места, именно поэтому его практически нет в коллекциях цветоводов-любителей, потому что не у всех есть такое огромное помещение, как у уважаемого Александра.
3: Нет, нет, Михаил, мне в свое время Михаил Маратович Диев подарил отросточек лет 20 назад, и я его выращивал на обычном городском окне, он у меня там цвел, просто я эту колючую проволоку загибал так, чтобы она вокруг рамы вот так вот внутри была свернуто, как вот моток этой колючей проволоки, а потом на ней появлялись. То есть можно и в небольшом пространстве, я вот к чему.
4: Если у вас маленькое окно, выращивайте другой тропический кактус, шлюмбергеру или иначе декабрист.
1: Да, да, замечательно, да. Вообще. Очень красиво цветет.
3: Ну да, очень красиво цветет, согласен. А сортов сколько вывели, всех цветов радуги. Так,
4: давайте о делах огородных.
1: Давайте.
3: Давайте.
4: Да, начинает формировать соцветие. Ну, все цветет, почему бы чесноку не зацвести. Начинает формировать соцветие. И эти соцветия очень интересные, их можно есть. Более того, их промышленном виде собирают, маринуют и продают нам как маринованную черемшу.
2: О как! Я когда мне Михаил Первый рассказал эту новость, да, перед эфиром, я тут же позвонил Маше, секреты выдаю, и сказал: Маша, там у Михаила в новостях написано, что очень вкусные соцветия чеснока в жареном виде. Ты когда-нибудь жарила чеснок? Маша, великий кулинар.
1: Нет, я не жарила, но про маринованную черемшу я знаю, потому что у меня всегда бабушка мариновала эти стрелки от чеснока, и всегда это называли черемшой. И я потом очень удивилась, когда я узнала, что на самом деле это совсем не черемша. Но могу сказать, что по вкусу действительно похоже, потому что эти стрелки имеют такой нежный, островатый, чуть чесночный вкус, который действительно похож очень на черемшу. Так что насчет маринования, это вот я прям обеими руками за и всем рекомендую, потому что это правда очень вкусно. Маринуйте стрелки чеснока. Это прям полезно, вкусно,
2: Маша,
1: офигенно.
2: Давай откроем глаза людям. Так. Переворот сознания. Дело в том, что чеснок — это тоже лук.
4: Лук
2: это
4: посевной.
2: Алюм сативум. Рот алюм. Вот Михаил поставил вот точку, как профессиональный агроном.
4: А черемша — это лук медвежий.
2: Да, тоже алюм, тоже самый.
4: Да, совершенно верно.
1: Алюм. Вот, значит, все сходится. В принципе, и стрелки чеснока — это черемша. Круг замкнулся, дорогие друзья. А наш выпуск подходит к концу.
2: Я у Михаила еще целых две страницы новостей. Что делать?
1: А мы встретимся еще раз. Совсем скоро.
2: Ну да, тем более, чем наши новости хороши, тем, что вот у наших друзей и коллег информационщиков есть такое выражение: новости протухают, да, но наши новости не протухнут, потому что они у нас не стареют целый сезон.
1: Цветут и пахнут. Мария Трабаева, Александр Хабургаев и наш любимый эксперт, агроном, журналист Михаил Воробьев. Прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.
2: Всего доброго, дорогие друзья.
1: Всем в сад.
0: Радио России. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
6: Схема отработана. Сейчас все будет.
7: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
8: Лаберды вай-вай.
9: Дамы, господин.
7: Это свежо, это искрометно.
10: Очень яркий, красочный.
11: Море, корабли, Петр Первый. Это настолько все впечатляет.
12: Вот. Шикарно.
13: Весело, мы смеялись до упаду.
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+. Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил об увеличении доступности медицинской помощи по всей России. 4 человека погибли, 28 пострадали от атаки ВСУ на Керченский полуостров. И США могут разблокировать активы Ирана в случае допуска ООН к ядерным объектам. Все подробности далее. Качественная и современная медицинская помощь должна быть доступна во всех регионах, заявил Владимир Путин в поздравлении медработникам с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. По его словам, в стране разворачиваются проекты по созданию новых передовых биомедицинских технологий.
2: Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека. При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных. И в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант.
1: По словам Путина, медработники России объединены высокой целью – служить людям, сберегать здоровье нации. Он отметил колоссальный труд, который стоит за их ежедневными достижениями. Особую благодарность президент выразил медикам, несущим службу в зоне проведения спецоперации. Дроны ночью атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Помимо этого, в результате атаки произошел пожар в поселке Чушком. По данным оперштаба, всего жертвами атаки беспилотников на Керченский полуостров стали 4 человека, 28 получили ранения. Российские военные нанесли удары по важным энергетическим объектам, используемым в интересах ВСУ в Киевской, Сумской, Черниговской областях и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля выполнения ударов. Для поражения целей были задействованы беспилотные летательные аппараты «Гербера», которыми управляли подразделения войск беспилотных систем. Других подробностей о количестве пораженных объектов и последствиях ударов в Минобороны не привели. Штурмовики южной группировки войска ведут активные наступательные действия в Константиновке Донецкой Народной Республики. За сутки в городе взято под полный контроль 94 здания, уничтожены до 95 военнослужащих противника. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пескуновки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания, уничтожено до 95 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», бронетранспортер М-113, 24 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М-777.
1: Между тем, артиллеристы накрыли склад ВСУ на Константиновском направлении. Как рассказали в Минобороны, разведчики обнаружили полевой склад материальных средств противника, уничтожили координаты и передали их артиллеристам. Те поразили цель. Военное ведомство опубликовало кадры попадания и пожара на складе. США могут вернуть Ирану часть активов за допуск инспекторов ООН на ядерные объекты, сообщает новостной портал Axios. Американская делегация по итогам первого раунда переговоров в Швейцарии хочет добиться для сотрудников Всемирной организации права инспектировать ядерные объекты в обмен на разморозку 6 миллиардов долларов на гуманитарные нужды Тегерана. Как ожидается сегодня, в швейцарском Бергенштоке стартуют технические консультации США и Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании. В них также примут участие посредники, представители Пакистана и Катара. Американскую сторону представляют спецпосланники Белого дома и вице-президент Джей Ди Венс. Перед вылетом он пояснил, что планирует пробыть в Швейцарии 1-2 или дня. Минувшим вечером в Швейцарию уже прилетела делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи. Поезда с сообщениями с Крымом будут заканчивать и начинать маршруты в Керчи до 22 июня включительно, сообщил Grand Service Express. Изменения связаны с временным закрытием одного из участков железной дороги на полуострове. От станции в Керчи пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Такой порядок движения действует с субботы. С 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов, 8 из 14, ходили по полуострову в светлое время суток. Остальные поезда заканчивали маршрут на станции Керчь-Южная. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Установившая на Кубке России в Чебоксарах лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом Полина Кнорос была готова прыгать дальше, но, посоветовавшись с тренером, отказалась от продолжения борьбы. Об этом заявила сама спортсменка. Она накануне с первой попытки взяла высоту 4 метра 91 сантиметра, что на 3 сантиметра выше, чем зимний результат американки Ханны Молл, который до этого был лучшим в сезоне. Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром установил рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству отраженных ударов за один матч без учета дополнительного времени. Он совершил 15 спасений во встрече второго тура группового этапа первенства против эквадорцев, а игра завершилась в ничью 0-0. В других поединках дня японцы победили команду Туниса 4-0, немцы были сильнее сборной Кот-д'Ивуара 2-1, а нидерландцы взяли верх над шведами 5-1. Акрон официально объявил об уходе из команды полузащитника Константина Мардишвили. Также клуб покидает голкипер Александр Васютин. У обоих футболистов завершились контракты с тольяттинской командой. Мария Егорова и Мария Лазуренко пробились в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Они в полуфинале взяли верх над Ариной Режновой и Елизаветой Лутковой со счетом 2-0. На этой же стадии соревнования Анна Савельева и Екатерина Храмцова сломили сопротивление Ульяны Береговиной и Виктории Хроменковой 2-1. Российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась в финал квалификации турнира в Истбурне. Она обыграла австрийку Лили Тагер со счетом 6-4, 5-7, 7-6. И за выход в основную сетку турнира поборется с представляющей Испанию Оксаной Селихметьевой. А на соревнованиях в Бад-Хомбурге в финал отбора вышла Анна Блинкова. Она обыграла соотечественницу Юлию Авдееву 7-6, 6-2 и теперь встретится с Соланой Сьеррой из Аргентины. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 27-29 градусов, переменная облачность, а в Симферополе плюс 28-30 градусов, в Севастополе плюс 26-28. В Сочи и Ставрополе плюс 24-26, кратковременные дожди и грозы. В Краснодаре без осадков плюс 27-29 градусов, в Волгограде плюс 24-26, грозовые дожди. В Ростове-на-Дону переменная облачность плюс 27-29 градусов, в Воронеже плюс 21-23, небольшие дожди. В Туле без осадков плюс 24-26. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь и гроза, плюс 25-27 градусов. В Москве переменная облачность, плюс 23-25. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
1: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
2: Потрясающий, масштабный.
3: Очень круто.
4: Третья часть самая яркая, самая классная.
5: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
6: Опять ремонт делать.
7: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
8: Вот так вот.
9: Просто высший пилотаж.
10: Самый лучший из трех частей.
11: Советуем обязательно посмотреть.
12: Обязательно. «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
13: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 21 июня, в Москве настоящее лето, прекрасная погода, яркий светит солнце, вернулось тепло, и это хорошее начало. Сегодня с вами в студии Павел Сурков
1: и Вадим Тихомиров. И вот что ждет нас совсем скоро.
0: Ну, во-первых, мы узнаем, чем полезна черешня.
1: Раскроем очередные арктические секреты.
0: И напомним, что все сообщения ваши приходят на номер 8-925-222-9992.
1: Ну, вы, конечно же, можете также подписаться на наш телеграм-канал Радио России, следить за нами на национальной платформе МАКС, а все последние новости и оперативная информация на сайте вести.ру.
0: Ну, а сейчас раз, два, три, будем праздновать День народных художественных

0: А знаете ли вы, что сегодня, в предпоследнее воскресенье июня, отмечается День народных художественных промыслов? Гжель, пали, хохлома – эти слова уже давно синоним русского народного искусства, прославили наших мастеров по всему миру.
1: Сервис «Одноклассники» и «Общество знания» запустили специальный проект в честь этого замечательного праздника. В группе «Путешествия по России» проходит голосование за самый узнаваемый промысел – хохлома, гжель, матрешка, павлово-посадские платки. А что выберете вы?
0: Узнаем, как проходит конкурс, у нашего гостя. С нами на связи президент Ассоциации народных художественных промыслов России Геннадий Александрович Дрожжин. Здравствуйте, Геннадий Александрович.
1: Здравствуйте, Геннадий Александрович.
2: Здравствуйте.
0: Рад вас слышать.
1: Ну вот мы видим этот список. Хохлома, гжель, матрешка, павлово-посадский платок. А вот как вам кажется, насколько действительно это народные символы? Это же просто такие бренды, которые стали символами из-за того, что ну, у нас были промыслы, эти промыслы просто поставлялись на весь мир.
2: Ну, значит, можно говорить?
0: Конечно, конечно. Конечно.
2: Художественные промыслы. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас. Сейчас, одну секундочку. За то, что вы подняли вопрос о сохранении народных художественных промыслов. Ой, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья.
0: Здравствуйте. Геннадий Александрович, мы уже давно в эфире. Давайте.
1: Да, мы в эфире.
2: Спасибо за приглашение. Вот, понимаете, практически СМИ ничего не говорит о народных художественных промыслах.
0: Да, конечно, вообще вот. Просто
2: поэтому
0: негодяя.
2: Спасибо за приглашение осветить вопрос о нашем национальном культурном наследии. Народным художественным промыслом культурное достояние не только России, но это часть мирового культурного
0: конечно,
2: наследия.
0: Конечно.
2: Понимаете, какой статус у нас? Раньше это было, да и сейчас будет, я уверен, что это визитная карточка нашей страны.
0: Конечно, так это мягкая есть. Сила. Геннадий Александрович, а можно один маленький вопрос? Скажите, а это правда, что в советское время именно наш народный промысл была очень хорошая статья доходов? В валюте.
2: В советское время?
0: Да.

0: финансовым.
1: Так.
0: Значит, у нас была конференция, 40-я конференция, ассоциация вот 35 лет.
1: Угу.
0: Ассоциация. Мы 35 лет вот боремся, мы нам удалось. У нас есть свой федеральный закон, у нас есть субсидии. Вот, у нас, как вам сказать, очень много по законодательству, в общем, но сейчас как-то у нас застой.
2: А что нужно? Чем помочь-то?
1: Да, Геннадий Александрович, скажите, мы поможем. Мы можем вообще просто рубрику завести «Народный промысел России»
2: и рассказывать
1: каждую неделю.
0: Да, да. Чем помочь?
1: Да.
0: Вот поэтому я вам сразу спасибо говорю. СМИ, чтобы говорили, чтобы промыслы стали уникальны, значит, народным, народной, частью народной культуры, понимаете? Надо внимание, понимаете, сейчас у нас страшно говорить, какие цифры.
1: Ну да. Но
0: Геннадий Александрович... Там кадры. Вот у нас, смотрите, да. у нас есть проект в ассоциации. Называется он «Азбука народной культуры».
1: Так.
0: Четыре года мы ребятишкам показываем в детском садике.
1: Вот.
0: Четыре года. И четыре года в этом... И четыре года мы, значит, в начальных школах, чтобы там были наши промыслы изучать. Понимаете?
1: Конечно,
0: дети завтра-покупатели.
1: Вот в том-то дело.
2: Именно
1: на самом деле абсолютно правильно, как говорится, вектор. Потому что дети – это самое главное, это наше будущее. Вот они должны играть в наши игрушки, должны уметь расписывать наши матрешки.
2: И понимать ценность и палиха, и гжели, и хохломы.
0: Да те что, вот, ну, пали, хохлома, это на этом самом, на языке.
1: Ну, да.
0: У нас вообще порядка 200 предприятий. Сейчас всего там третья часть только на федеральном уровне. На региональном уровне. На региональном уровне это самое, там совсем плохо.
1: Ну, да.
0: Да вы знаете, мы вам пришлем наше обращение к президенту, потому что конференция 40-я прошла недавно. Вот, и люди просили, обратиться к Владимиру Владимировичу.
1: Геннадий Александрович, извините, у нас просто немного времени, но вы знаете, я могу сказать вам положительные вещи. Я вот регулярно езжу по нашей стране, и если раньше в основном сувениры были Made in Китай, то в последнее время я иногда захожу и вижу сувениры, которые сделаны нашими народными руками. Это наши народные промыслы.
2: Нашими мастерами.
1: Да, нашими мастерами.
2: И купив такой сувенир, мы поддерживаем этого мастера.
1: Спасибо большое.
2: У нас в гостях был президент Ассоциации народной художественной промыслы России Геннадий Дрожжин. А наш эфир продолжается.
1: А теперь я предлагаю, давайте поговорим о черешне.
2: Давай.
1: Диетологи напоминают, что эта ягода богата витаминами, микроэлементами, которые помогают поддерживать иммунитет, работу сердца, мозга. Кроме того, черешня может положительно влиять на состояние кожи, волос, ногтей, а темные сорта особенно ценятся за высокое содержание антиоксидантов.
2: Но есть черешню килограммами, все же не стоит. Избыток ягод может создать нагрузку на пищеварение, вызвать неприятные последствия для нашего желудка.
1: А польза черешни и воздействие на наш организм поговорим с врачом-диетологом Еленой Павловной Соломатиной. Здравствуйте, Елена Павловна.
2: Здравствуйте, Елена Павловна.
3: Здравствуйте.
1: Елена Павловна, рад вас слышать, конечно. Скажите мне, а правда, что черешня гораздо полезнее женщинам, чем мужчинам?
3: И мужчинам тоже черешня полезна.
1: То есть, все-таки полезно,
3: да? Женщинам, конечно, сейчас я могу назвать ряд причин, но, допустим, тот же витамин С. Дело-то в том, что помимо того, что он укрепляет иммунитет, он еще ответственен за усвоение железа, а женщинам это важно, да, они теряют много ежемесячно. Далее укрепляет не только сосуды и суставы, связки, а поскольку необходим для того, чтобы коллаген усваивался, но, естественно, и тургор кожи улучшается. Ну, сейчас, правда, это и мужчинам тоже очень важно.
1: Ну да, это необходимо практически.
2: Всем необходимо.
1: Да. Елена Павловна, да. Это хорошо. А теперь очень важный вопрос, который меня волновал с самого детства. Дело в том, что иногда в порыве страсти, когда я ел черешню, я проглатывал косточки. И мама говорила, осторожнее, там синильная кислота. Это действительно так?
3: Ну да, действительно так. Поэтому не нужно глотать косточки.
2: Но если проглотил, то что делать?
1: Да.
2: Терпеть?
3: Ну, нет, в таком количестве, конечно, не страшно, ничего, но выйдет

0: естественным путем. Ну, не да. надо разбивать эти косточки, как вот часто бывает там, ну, или дети, угу. видя эти косточки. Или, конечно, бывает, что дети просто глотают их. Ну, они же легко глотают, да, да. целиком и много. Конечно, бизара у нас возникает редко, но, в принципе, да, можно наглотаться.
1: То есть аккуратнее все-таки надо быть.
0: Придется, да, просто хирургическим путем.
1: И еще, Елена Павловна, да.
0: С этим аккуратнее.
1: Некоторые девушки мне рассказывают о том, что черешня – это прекрасный продукт для похудения. А можно действительно похудеть на черешне?
2: Если есть только черешню?
1: Да.
0: Ну, знаете, это и на тортиках можно похудеть, если съесть кусочек в день и больше ничего не есть. Нет, конечно, я шучу. Дело в том, что, да, там содержится много клетчатки, естественно, много воды, много калия, который убирает отеки, выводит излишки жидкости из организма. Антоцианы не приезжают в воспаление, они тоже ответственны как бы за этот процесс. Но дело-то в том, что там много сахаров, в том числе, фруктозы. Вот, поэтому чем слаще черешня, естественно, тем больше в ней вот этих сахаров. Это, ну, об этом тоже нужно помнить, поэтому это не самый замечательный продукт, это первое. Да. Второе, там есть органические кислоты, и в большом количестве, когда, я так понимаю, что для похудения этого вместо еды...
1: Ну да, естественно. Ну
0: вот, все-таки можно действительно нанести определенный вред желудочно кишечному тракту, особенно если там уже есть какие-то повреждения слизистой, не подставляют кислоту на слизистую,
1: ну, да.
0: больную, воспаленную. Ну и потом, мне кажется, справляется с таким количеством клетчатки.
2: А, вот оно что.
1: Ну да.
2: Елена Павловна, а вот я слышал, что черешня очень полезна будущим мамам. Это правда?
0: Ну, если она полезна женщинам, да, то как,
2: да. Что вот, а нет, что вот прям вот особенно, когда женщина ждет ребенка, вот именно в этот момент надо есть, говорят, больше черешни, потому что, ну, прям насыщает организм всем полезным, и еще ее ребеночку все передает.
0: Ну, знаете, в общем, полезные ягоды, ну, всем полезным она насыщать не может, конечно. Конечно, там замечательно, что есть и вот действительно антиоксиданты, и причем там есть кверцетин, улучшает
1: капиллярное
0: кровообращение, там понижает очень сильно уровень воспаления, там его сейчас вообще очень много исследований по этому поводу. Ну, не буду, наверное, все перечислять, там много чего еще есть. Это из серии антиоксидантов.
1: Ну, да.
0: Вот. А так, такого прям большого количества. Ну да, витамин С, да, калий, ну,
1: слушайте,
0: там еще...
1: Да. Елена Павловна, вот вы сказали, что в черешне много сахара. То есть я понимаю, что диабетчикам все-таки этот продукт противопоказан.
0: Ну, или совсем прям горсточку, и то в состоянии ремиссии.
1: То есть тоже аккуратно.
0: Потому что не всем диабетикам она показана. Ну, если там невысокие скомпенсированные сахара, там понемножку, да.
1: Это... И еще, с какого возраста детям давать черешенку?
0: Где-то с 3 лет.
1: То есть уже можно, да?
0: Да, да. Но опять же, понемножечку совсем, и смотреть на реакцию. Во-первых, может быть аллергия на черешню.
1: Аллергия?
0: Если еще вообще... Да, на косточковые, там перекрестная аллергия. Часто бывает, даже если есть на абрикосы, сливу там и так далее. Может быть, на черешню. Посмотреть переносимость вообще. И потом это же очень индивидуально, потому что иногда и взрослым ни несколько ягод не может съесть, у него может сразу начаться вздутие. Не потому что ягода плохая, потому что такая индивидуальная реакция организма.
1: Да.
0: Все равно там, где есть клетчатка, там даже этот пигмент, он вот этот супер полезный, антоцианы, они все равно так или иначе могут вызвать вот индивидуальные.
1: И простите, что еще. Да. И еще, знаете, мой один знакомый, народный артист Чуваши, по-моему, да, Чуваши, он просто горстями ест черешню, потому что говорит, что она очень помогает от подагры.
2: Вот ведь как.
0: Но, в принципе, так как она понижает воспаление, улучшает, соответственно, и она обладает таким мочегонным эффектом, ну да, в общем,
1: ну,
0: такое...
1: Ну да, просто забивает, время, забивает только единственное коньяком, но это совсем другая история.
0: Только не съешь. Вот, опять, тут, видите, речь о том, что он прям ест там много-много-много с гостями, поэтому
2: может,
0: конечно,
2: ему просто нравится, может, она же вкусная.
0: Ну да, и это хорошее, так сказать.
1: А сколько вообще нормы черешни в день, вот примерно?
0: Ну, где-то 150-200 граммов, опять же, индивидуально, потому что кто-то съест и больше, а кто-то этого не съест.
1: Ой, я помню, съел очень много.
2: Я могу съесть явно больше, чем 150
0: граммов. Для Пасхи, ради бога, но только тогда разбейте хотя бы этот прием. Вообще сразу, но сейчас не нужно есть, лучше где-то за час.
1: Все, Елена Павловна, все поняли. Спасибо большое, с хороших выходных.
2: Врач-диетолог Елена Сломатина объясняла нам все про пользу черешни. А наш эфир продолжается.
3: 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 23 июня в 19.00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+. Thank you.

0: Космическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Анатолий Федоров, Сергей Ковалев. Что искал Третий Рейх в Советской Арктике? Чтобы ясно представлять, как гитлеровские подводные лодки могли совершенно свободно и практически безнаказанно проникать в арктический тыл Советского Союза, мысленно перенесемся в начало 1940-х годов. Естественно, мы не собираемся описывать всю историю тех далеких лет. Для нас важно, как начиналась новая мировая война на советском Крайнем Севере. В предвоенные месяцы, вплоть до начала широкомасштабных боевых действий, советскому народу постоянно внушали, что войны с Германией не будет, что дружба между Кремлем и Берлином нерушима, а если вдруг произойдет нападение на нас, то Красная Армия его быстро отразит и будет воевать только на территории противника. В приграничных военных округах армейское командование неуклонно исполняло постоянно поступающие сверху указания не поддаваться на провокации, за что и поплатилось после начала боевых действий. Однако на Северном флоте такой самоуспокоенности не было. Тем более, что гитлеровцы и сами не особо скрывали свои намерения. Уже в январе 1941 года морские разведчики выявили сосредоточение германских штабных радиостанций в районах Кеми, Рованиеми, Коккола, Сауданкюля, Камиярви, Коттала и еще 8 приграничных пунктах. Наша воздушная разведка отмечала усиление морских грузоперевозок из Германии в порты Финляндии и Северной Норвегии. А в апреле 1941 года командующий Северным флотом контр-адмирал Арсений Головко получил к немедленному исполнению сразу 3 важных распоряжения наркома ВМФ адмирала Николая Кузнецова. Первой пришла шифрованная телеграмма о пресечении возможных провокаций, диверсий, поджогов военных объектов и внезапных нападений на базы, аэродромы, склады. Особое внимание уделялось несению вахты на постах средств наблюдения и связи, СНИС, и воздушного наблюдения оповещения связи, ВНОС. Новая шифротелеграмма 29 апреля предписывала во всех случаях появления над нашей территорией неизвестных иностранных самолетов использовать в полной мере зенитную артиллерию и истребительную авиацию с задачей принудить самолет к посадке или уничтожить. На следующий день поступила директива наркома ВМФ о строительстве убежищ второй категории для обеспечения коллективной защиты сотрудников штабов, учреждений, рабочих заводов и предприятий от средств поражения в условиях воздушного нападения. В штабе Северного флота начали внимательно изучать ранее незамеченную работу военно-морского теоретика Третьего Рейха капитана Цурзея Эберта, который еще в 1936 году рассматривал арктические моря как будущий театр военных действий. В этом исследовании, в частности, отмечалось, что развивающееся судоходство по Северному морскому пути включается в общую систему народного хозяйства России, увеличивается ее уязвимость. Особо подчеркивалось, что здешний короткий судоходный период способен создавать обусловленные временем сильные заторы в судоходстве. А прибытие советских караванов к трем узким проливам Новой Земли на западе и Берингову проливу на востоке можно рассчитать заранее не только за несколько дней, но и за несколько недель. Такие расчеты обещали противнику СССР богатую и легкую добычу. В мае-июне 1941 года североморские разведчики отметили появление в Северной Норвегии первого отряда 26-й эскадры самолетов-торпедоносцев типа «Хейнкель-111», 406-й группы морских разведчиков типа «Хейнкель-115», «Дорнье-18», 906-й группы морских разведчиков типа «Дорнье-16», до 6 отрядов из 40-й эскадры дальних бомбардировщиков типа «Хейнкель-111». Посты наблюдения связи Северного флота 17-19 июня 1941 года неоднократно отмечали появление немецких самолетов над главной базой «Полярная». После обстрела огнем зенитных батарей самолеты-разведчики улетали курсом на Норд-Вест. По сообщениям капитанов советских судов, шедших вокруг скандинавского полуострова и посещавших Варангер-фьорд, начиная с конца мая в Киркенес, Вардио и Вадсё, ежедневно стали приходить по 3-4 транспорта с войсками, вооружением, боеприпасами и продовольствием. Моряки, стоявших в Лейнахамаре советских судов, отметили, что еще 18 июня немцы начали насильственную эвакуацию гражданского населения и запретили местным рыбакам любые выходы в море. Следующей ночью все советские пароходы, стоявшие в Девкиной заводе, были захвачены немецкими горными стрелками, а экипажи интернированы. В разведотделе и штабе Северного флота ждали приказа о приведении флота в повышенную готовность. Но его все не было. Обстановка становилась все более напряженной и тревожной. В этих условиях контр-адмирал Арсений Головко, правильно оценив поступающую от флотских разведчиков информацию, своевременно среагировал на опасность надвигающейся войны. В ночь на 19 июня командующий отдал приказ по флоту о рассредоточении подводных лодок типа «Ща» и «М». В 17 часов 19 июня по Северному флоту была объявлена оперативная готовность номер 2. В дозор вышла подводная лодка М-176, а на линиях мыс Сеть Наволок, остров Кильдин, и остров Торос, мыс Ретинский, были выставлены сторожевые дозоры. В 23.37 нарком ВМФ адмирал Николай Кузнецов объявил по всем флотам готовность номер один. Конечно, и нарком ВМФ, и командующий Северным флотом, как, впрочем, и командующие другими советскими флотами, могли поплатиться своими головами за то, что поддались на провокации. Но дальнейший ход событий доказал их правоту. Советский военно-морской флот стал единственным из всех видов вооруженных сил СССР, который в результате внезапного нападения фашистов 22 июня 1941 года не потерял ни одного корабля и самолета. Правда, Северный флот и Заполярную группу 14-й армии от чудовищных людских и материальных потерь в первые часы и дни войны спасла в том числе откровенная самонадеянность авторов плана «Барбаросса», рассчитывавших захватить практически незащищенный Мурманск, а вслед за ним и Архангельск через две недели после начала боев. К Мурманску были направлены только две немецкие горнострелковые дивизии, которые, правда, почти в пять раз превосходили по численности наши обороняющиеся части. Первоначально слабой была и корабельная группировка «Кригсмарине» на севере, три норвежских старых миноносца, финский сторожевой корабль «Турья», два финских вооруженных парохода «Сурсари» и «Аунус» и финский вооруженный траулер «Руя». Только 11 июля на север прибыла 6-я флотилия эскадренных миноносцев «Кригсмарине». В конце июля сюда же пришли 4 подлодки серии 7С и учебный артиллерийский корабль «Бремзе». Советские военные специалисты, разрабатывавшие стратегические планы будущей войны, и предположить не могли, что гитлеровские эсминцы войдут в Кольский залив, а гитлеровские подлодки подойдут к горлу Белого моря. Наши стратеги не учли, что Германия начинала подготовку к проникновению в советские арктические моря еще на борту кайзеровских подлодок. Вы слушали фрагмент книги Анатолия Федорова и Сергея Ковалева «Что искал Третий Рейх в Советской Арктике?»
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
3: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777-12-13. 13. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
2: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
3: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а как правило они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
2: А какие еще возможности лечения существуют?
3: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
2: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
3: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
2: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
3: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
2: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
3: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
2: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
3: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотую золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
2: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
3: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
2: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
3: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
2: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут. Потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин в поздравлении медикам отметил важность достойных условий труда работников. Варшава лишила Зеленского ордена из-за превышения болевого порога, объяснил польский президент. И аферисты стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги. Все подробности далее. Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что вне зависимости от специальности все работники здравоохранения объединены высокой целью помогать людям и сберегать здоровье нации.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации и выполняете свой долг ответственно с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.
1: Президент выразил отдельную благодарность медицинским работникам в зоне специальной военной операции. Важно, чтобы достижения науки и достойные условия труда внедрялись во все звенья здравоохранения, подчеркнул президент. Артиллерийские расчеты южной группировки войск уничтожили полевой склад материальных средств ВСУ на Константиновском направлении проведения СВО. Как отметили в Минобороны, они наносят удары по объектам военной инфраструктуры противника, методично разрушая систему снабжения украинских подразделений, удерживающих позиции в этом городе в ДНР. Полевой склад выявили в ходе разведки. После подтверждения цели и уточнения координат информацию оперативно передали артиллеристам. Те нанесли по выявленному объекту точный удар. На складе начался пожар, что привело к его полному уничтожению. Кадры объективного контроля зафиксировали мощный взрыв и подтвердили поражение цели. В военном ведомстве назвали уничтожение склада серьезным ударом по возможностям противника на этом участке фронта. Лишение Зеленского «Белого орла» – это ответ на распространение идеологии, ответственных за геноцид. Такое объяснение дал президент Польши Карль Навроцкий. Выступая на национальном празднике, он заявил, что Киев перешел все границы. Варшава уже давно возмущена героизацией на Украине главарей повстанческой армии, признанной в России экстремистской.
3: Мы гордый польский народ, у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен, поэтому я отозвал у президента Зеленского орден Белого Орла.
1: Конфликт между Киевом и Варшавой возник на фоне скандала вокруг героизации националистов. Останки одного из их лидеров, Андрея Мельникова, эксгумировали в Люксембурге и с почестями перезахоронили в Киевской области. А подразделению ВСУ Зеленский присвоил имя «Героев УПА». В ответ польские политики призвали Навроцкого лишить Зеленского высшей госгосударственной награды. На днях Зеленский отправил по почте обратно в Польшу орден Белого Орла и опубликовал в соцсетях фотографии награды из отделения почты. Вслед за ним от польских орденов отказались глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в Россию в список террористов и экстремистов, экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, внесенный Росфинмониторинг в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, и другие украинские политики. Однозначной необходимости отказываться от бумажных паспортов в России сегодня нет, заявил глава Гознака Аркадий Трачук в интервью РИА Новости. 10 лет назад он считал иначе, но сейчас развитие IT-сервисов позволяет выполнять многие функции онлайн, и первичным документом остается именно бумажный паспорт. По мнению топ-менеджера, наличие более продвинутого документа было бы скорее полезным. Такой документ, по его словам, включал бы информацию, необходимую для перехода в электронный канал коммуникации, а не только визуальную информацию. Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, которые занимаются якобы духовными практиками и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные решить личные проблемы и финансовые трудности, передает РИА Новости. За май и первую половину июня количество таких звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом текущего года. Основной целью злоумышленников стали женщины старше 65 лет. По мнению экспертов, именно эта категория людей в большей степени подвержена психологическому давлению, чем активно пользуются мошенники. Чаще всего аферисты совершают звонки по пятницам в первой половине дня с 9 до 11 утра, когда пожилые люди остаются дома одни, а их родственники находятся на работе и не могут вовремя помочь прервать разговор. Топ-3 регионов по количеству звонков. На первом месте Москва, на столицу приходится 22% от всех звонков. Далее следует Краснодар и Санкт-Петербург. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на 35 тысяч гектаров и составляет порядка 168 тысяч гектаров. Об этом ТАСС сообщили в лесопожарном центре региона. В крае на сегодняшний день действует 89 пожаров. В тушении принимают участие 1320 человек и 22 единицы техники. Губернатор Михаил Катюков накануне сообщил, что большинство действующих очагов возникло из-за сухих гроз. Глава Минпросвещения сообщил, что формат проведения школьных выпускных определяют региональные власти, образовательные организации и родители. Однако, по словам Сергея Кравцова, важно учесть все требования комплексной безопасности. Министр добавил, что в этом учебном году выпускные вечера запланированы на 27 июня. Ведомство направило во все регионы соответствующие рекомендации. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Арина Ковшова стала победительницей соревнований в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Бронзу у другой представительницы России Софии Ильтериковой. Лидер женской сборной России в прыжках с шестом Полина Кнорос хочет достичь высот, которые ранее покорили завершившие карьеры Елены Исинбаевой и Анжелика Сидорова. Об этом она сообщила ТАСС. В субботу на Кубке России в Чебоксарах Кнорос победила с прыжком на 4 метра 91 сантиметр, что является лучшим результатом сезона в мире и личным рекордом спортсменки. Исинбаевой покорялась высота в 5 метров 6 сантиметров, а в активе Сидоровой есть прыжок на 5 метров 1 сантиметр. Сборная Туниса потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Во втором туре группового этапа африканская команда уступила японцам со счетом 0-4. В других поединках дня немцы сломили сопротивление команды Кот-д'Ивуара 2-1, а сборные Эквадора и Кюрасао разошлись миром 0-0. Нидерландцы были сильнее шведов 5-1. Петербургский «Зенит» взял верх над Рязанью ВДВ со счетом 3-0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и возглавляет турнирную таблицу. Московский «ЦСКА» был сильнее казанского «Рубина» 3-2, а столичный «Спартак» победил пермскую «Звезду» 2005-3-0. Московская «Динамо» сломила сопротивление Краснодара 2-0, Ростов взял верх над красноярским «Енисеем» 1-0, а в столичном дерби Чертаново уступил «Локомотиву» 0-3. Олег Стояновский и Илья Решуков вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Они в полуфинале были сильнее Глеба Дешина и Виктора Маркова со счетом 2-0. На этой же стадии соревнований Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев нанесли поражение Игорю Величко и Валентину Канунникову 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 13-15 градусов, временами дожди. В Архангельске плюс 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Петрозаводске дожди и грозы и плюс 24-26 градусов. В Вологде плюс 23-25 без осадков. В Великом Новгороде плюс 26-28 дожди и грозы. В Калининграде грозовые дожди плюс 27-29 градусов. В Перми дожди плюс 21-23 градуса. В Оренбурге дожди и грозы плюс 25-27. В Казани небольшие осадки плюс 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 25-27, кратковременный дождь и гроза. В Москве переменная облачность плюс 23-25 градусов. Сейчас столица плюс 19, ясно, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
1: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
3: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
4: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
3: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.

0: Продолжается наше хорошее начало на календаре воскресенье, 21 июня, в студии Павел Сурков.
1: И Вадим Тихомиров. Здравствуйте. И вот, что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
0: Мы узнаем, что делать, если встретили на дороге медведя.
1: Отметим День Отца.
0: Ну и напомним, что все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992.
1: Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал Радио Россия, следить за нами на национальной платформе Макс, ну а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Да, и, кстати, мы отметим сегодня день летнего солнцестояния.

0: А знаете ли вы, что сегодня за день? Наши предки знали и даже умели его вычислять. Это день летнего солнцестояния.
1: Солнце будет светить сегодня почти 16 часов. И, судя по прогнозам, во всяком случае, в Москве нас ждет прекрасная погода.
0: О том, что значит летнее солнцестояние с точки зрения ученых, давайте поговорим с научным директором Московского планетария Фаиной Борисовной Рублевой.
1: Фаина Борисовна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Фаина Борисовна.
2: Доброе утро.
0: Рад вас слышать. Фаина Борисовна, вы знаете, что сегодня я обнаружил?
2: Нет.
0: А оказывается, что день солнцестояния мы отмечаем на 18 часов раньше, чем положено.
2: Почему?
0: Потому что оказывается, что точная дата сдвигается каждый раз.
1: Или нет?
2: Ну, в общем-то, да,
0: вот.
2: Конечно.
0: Как же так происходит?
2: Астрономические события сдвигаются, конечно. Из-за неравномерности движения Земли, из-за того, что у нее вытянута орбита. Есть много факторов, которые об этом свидетельствуют. Но все равно сегодня я хочу всех поздравить с началом астрономического лета. Оно к нам сегодня придет в 11 часов 24 минуты. Именно
0: отлично.
2: В этот момент Солнце поднимется на самую большую высоту в течение года. 57 градусов в Москве на нашей широте, на юге над горизонтом окажется Солнце сегодня в полдень. Ну а с этим связано и то, что сегодня самый длинный день в году. 17 часов 33 минуты сегодня продолжительность светового дня.
0: Фаина Борисовна, я правильно понимаю, что сегодня будет самый лучший загар?
2: А, безусловно. Конечно, самый лучший загар и самое прекрасное настроение.
0: Вот. Фаина Борисовна, скажите, пожалуйста, а как так произошло, что вот еще в давние-давние времена вот этот Стоунхедж, как они смогли вот рассчитать эти плиты, поставить так, чтобы именно в день солнцестояния можно было наблюдать восход солнца?
2: А вы знаете, люди, которые жили задолго до нас,
0: да,
2: до такого развития цивилизации, они жили в единении с природой.
1: Они просто наблюдали за этим?
2: Природные циклы, природные ритмы, конечно, они наблюдали за Луной, за Солнцем, за планетами. И находили какие-то связи с их земной жизнью. Особенно те, кто занимался сельским хозяйством. Всегда знали, когда будет равноденствие, когда будет солнцестояние, когда будет полная луна, когда будет новолуние. Это все было очень важно, потому что часов не было.
0: Ага.
2: То есть календарей не было.
1: Карт не было.
2: Потом солнечный, конечно.

0: календарю. Снова вернемся к наблюдениям за Солнцем, за Луной, за планетами.
1: Нужно знать.
0: И, конечно, это нужно знать обязательно.
2: Нужно знать, куда идти, нужно знать,
0: конечно,
2: как путешествовать.
0: Еще, да. Вот Солнце в полдень, смотрите, что происходит. Солнце поднимается с горизонта выше всего, полдень кульминирует. Тень, которая падает, например, с какого-то предмета вертикального, ложится точно на север. И таким образом мы с вами знаем направление на север. А Солнце точно на юге.
1: Да.
0: А если стоять лицом к Солнцу, то слева будет восток, справа будет запад. И мы точно сможем сориентироваться по сторонам горизонта. Так вот, сегодня Солнце взошло рано утром. На северо-востоке будет 17 часов 33 минуты находиться над горизонтом, поднявшись в полдень на высоту 57 градусов, и зайдет за горизонт на северо-западе. Большую часть
1: вот
0: суток
1: это да.
0: будет находиться над горизонтом.
1: Фаня
0: поэтому
1: Борисовна,
0: у нас такой длинный день.
1: И еще один маленький вопрос. Скажите, вот вы не оговорились, когда сказали, что начинается лето, вот именно
0: да,
1: с этого дня.
0: Да,
1: потому
0: да,
1: что многие считают,
0: да.
1: что все, лето пошло на убыль.
0: Ну, вы знаете, есть календарное лето, а есть астрономическое, так же, как и весна и осень.
1: Ага.
0: Мы считаем, что осень начинается 1 сентября, на самом деле она начинается, ну, где-то 21-22 сентября, в день осеннего равноденствия.
1: Угу. Ага.
0: Также и зима начинается 21 или 22 декабря, в день зимнего солнцестояния.
1: Вот оно в чем дело. И последнее,
0: а сегодня да. летнее да. солнцестояние, да.
1: Фаня Борисовна, скажите, сколько мы сможем еще вот так понежиться в лучах яркого солнца на максимально продолжительное время?
0: Ну, смотрите, в ближайшие несколько дней солнце будет подниматься на такую же высоту, и поэтому
1: ага.
0: говорят, что оно стоит. Отсюда название «стояние».
1: А, солнцестояние,
0: да.
1: А
0: потом постепенно оно будет снижаться, снижаться, день будет укорачиваться, ночь удлиняться до дня осеннего равноденствия.
2: В общем, время
0: тогда
2: еще да. есть понежиться под солнышком.
1: И напоследок, да. скажите, пожалуйста, а что происходит с нашими соседями в южном полушарии? Что у них сейчас
0: там? А там все наоборот. У них сегодня зима начинается.
1: Да ладно, серьезно? Так им и надо.
2: Но они же, понимаешь ли, живут-то там другой сверх ногами ходят.
1: Да?
2: Конечно.
1: И то есть там сейчас самый короткий день в году, да?
0: У них самый короткий день в году и самая длинная ночь, да. Это
1: вот
0: правда.
1: Это да.
2: Пусть спят и увидят нас во сне.
1: Фаня Борисовна, спасибо вам большое. До встречи в планетарии. Как я рад, что в планетарии работает, что есть там такие замечательные люди.
2: Научный директор Московского планетария Фаина Рублева была с нами на связи. Говорили про день летнего солнцестояния, который как раз сегодня.
1: Из регионов России приходят неожиданные тревожные новости. Активизировались медведи. В Сочи трое туристов заблудились в горах, пытаясь уйти подальше, естественно, в горы. Компания потерялась в районе перевала Медвежьи ворота, на высоте почти 2000 метров. И что? Они там встретили медведя. К счастью, спасатели быстро нашли путешественников, и история закончилась благополучно.
2: А вот в Пермском крае ситуация серьезнее. Медведь уже несколько раз выходил к людям в городе Гремячинске, гулял по улицам, даже появился возле кладбища после очередной встречи, во время которой местной жительнице пришлось укрыться в здании банка. Ну, в общем, власти поняли, что животное-то, оказывается, представляет опасность для людей.
1: Короче, что делать при встрече с медведями и почему вообще эти хищники стали выходить к людям? Узнаем все у редактора раздела «Природа» журнала «Охота и рыбалка» Алексея Белякова. Алексей Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей Викторович.
3: Здравствуйте.
1: Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, можно ли в Подмосковье встретить медведя? Насколько это реально?
3: Ну, вполне реально. Медведей
1: да
3: хватает. Численность только растет.
2: У меня дача в Калужской области, там мишки выходят периодически.
1: Калужская область, это не Московская
2: область. Да, там до Московской области, вон, чуть-чуть.
1: Алексей Викторович, второй вопрос. Вы знаете, я свою творческую биографию начинал в цирке. И знаю точно, что самые опасные хищники в цирке, это не куропатки, это медведи. Это действительно очень коварный хищник.
3: Ну, во-первых, у нас вы нигде тигра здесь не встретите в Московской области.
1: Слава Богу, да.
3: Да. Вот, а на самом деле медведь действительно один из самых опасных. Ну и, наверное, самое дурацкое, что можно придумать для любого человека, это то, что попытаться с ним пообщаться, погладить,
2: ну да, это не плюшевый мишка из сказочек. А вот хорошо, но как вот если действительно, не дай бог, вышел медведь, что делать?
3: Ну, во-первых, стараться вообще с ним не контактировать, стараться уходить, ни в коем случае не поворачиваться спиной, уходить как бы лицом к нему. Вот. Если мишка вдруг решил все-таки к вам подойти, поинтересоваться, стараться взять в руки какую-то палку, да, размахивать как можно выше, кричать, громко, то есть громкие звуки издавать.
2: А как он не нападет?
3: Медведи нет, они наоборот боятся всех

0: этих звуков, если они случайно с вами встретились, они постараются уйти. Если мишка захотел на вас напасть, вы об этом даже не узнаете.
1: Да-да-да-да, они очень быстрые. И, кстати, скажите, пожалуйста, а надо ли смотреть в глаза медведям?
0: Нет, лучше не смотреть, лучше в сторону смотреть, никогда не знаешь,
1: то есть как с тещей,
0: что медведь,
1: да,
0: подумает, когда ты на него смотришь, как
1: любой хищник. Да-да-да, еще неизвестно, кто опаснее. И еще, если, как говорится, ну, все, медведь начал, как говорится, проявлять вам активный интерес, куда забираться, на дерево, как в сказках?
2: Так он залезет за тобой.
0: Ну, не все медведи лезут на дерево, вот, но вариантов других у нас нету, только дерево, где в лесу, еще по-другому.
2: Ну да, значит, палка, дерево, кричим.
0: Кричим громко, вот, да, свистим.
2: Вот я с медведем как-то встретился на Алтае, мы ходили в поход с другом и наткнулись на мишку, но наткнулись мы на самом деле на малинник, который, судя по всему, был его. Вот, но мы тоже пошумели, и медведь от нас ретировался, но мы мгновенно пошли в обратную сторону, вот в обратную сторону от медвежьих следов, чтобы, не дай бог, не встретиться с ним. А медведи вообще охраняют вот так свою территорию, свой малинник, свой ареал?
0: Как правило, они охраняют территорию, но они чаще всего просто, если на малиннике или на ягодниках, приходят так же, как и мы, покормиться, что называется. Да, поэтому, если они встретились, они предпочитают не конфликтовать. Он же покушать пришел, а не для того, чтобы с нами отношения.
1: Слушай, Алексей Викторович, а если я в речку брошусь, он поплывет за мной?
0: Нет, медведи не любят этого дела.
1: Это хорошо, по крайней мере.
0: Так, да.
1: Ну, да. Алексей Викторович, коль вы нам попались в руки, скажите, а кого еще нам опасаться в лесу? Ну, из хищников. Ведь там же есть волки, лисы.
0: Я бы даже, на самом деле, сказал не столько хищников. Например, в осенний период лоси. Которые люди иногда кажутся, что надо с ними пообщаться. Лоси, они очень даже опасны, агрессивные становятся, когда у них гон начинается.
2: Ты представляешь, сколько килограмм веса и рога?
1: Да, послушайте. Подождите, а что может лось сделать с нами? Затоптать?
0: Слушайте, ну, одни передние копыта. Он передними копытами убивает волка. Вот они же острые у него, нападают, начинают бить копытами. На собаку то же самое. Не дай бог, с собакой вы будете. Тоже агрессию начнет тут же проявлять.
1: Слушай, а получается, что собака это на самом деле не друг человека, а даже враг человека в лесу?
0: Ну, если... в лесу она постарается защитить вас в любом случае.
1: Может, разозлить?
0: Хищник или зверя оттянет.
2: А вот если мы едем за рулем, животное вышло на дорогу, что сделать? Погудеть, чтобы отскочил?
0: Нет. Остановиться. Ну, остановиться и дать ему возможность перейти. Потому что если вы начнете гудеть, он может резко рвануть и попасть под другую машину, которая, наверное, навстречу будет ехать. Или он непредсказуем будет. То есть, если вы увидели, что животное стоит на краю дороги, остановиться надо. Потому что пытаться проскочить без толку, он в последний момент может решить, что он быстрее проскочит, и обязательно вы столкнетесь.
1: Алексей Викторович, и все-таки возвращаясь к волкам, а можно встретить волка в Московской области?
0: Да. Как правило, это в центре вы не встретите, а вот по окраинам волки очень часто заходят, но они предпочитают тоже с человеком не сталкиваться и обходить его стороной, особенно в летний период. Чаще всего встречи происходят зимой или осенью, когда они начинают мигрировать.
1: А может быть, брать с собой какой-нибудь, баллончик? Перцовый.
0: Ну, вот с медведем считают, как бы, что баллончик и специально отпугивающие есть, которые там перцовку они из себя там выдают. Ну, вот представьте в лесу, что ветер оказался в другую сторону.
1: В общем, ничего хорошего.
0: Есть специальные баллончики звуковые, которые вот носят американцы, используют. Там громкий баллончик, который рев издает. Действительно, если самому кричать трудно, можно этим баллончиком гудеть.
1: Слушай, а есть статистика, сколько в год нападает медведей на наших россиян?
0: Ну, так я вам не скажу. Ну, вот нападения есть, но они в основном ближе уже к осеннему периоду, когда ягоды начинаются. Ну, да, опять же говорю, если медведь захотел напасть на человека, он об этом даже не узнает.
1: Да, это я
0: могу сказать. И чаще всего это медведи либо раненые, либо что-то, какие-то травмы у них, которые
2: Но теперь мы знаем.
1: Алексей Викторович, спасибо большое. По крайней мере, теперь я знаю, как надо быстро бегать.
2: Или и махать палкой. Редактор раздела «Природа» журнала «Охота и рыбалка» Алексей Беляков говорил нам, что делать, если, не дай бог, встретили медведя.
1: А ты встречал медведя?
2: Ну да.
1: Ну, я только в цирке, но это было очень опасно.
2: Ну, в общем, и то, и другое запоминается.
3: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
4: Кто?
5: Я жена твоя.
4: Моя?
5: Нет, соседская.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
6: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
7: Потрясающая, добрая, про любовь.
8: Шикарно.
9: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
10: Мы перевоспитываем мажоров.
11: Папа у нас точно мажор.
10: Ну что, кто следующий?
3: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Третье воскресенье июня, то есть сегодня, в некоторых странах отмечается День Отца. И надо сказать, что мировые информационные ленты приносят много новостей, связанных с отцовством. Вот, например, предлагается ввести в оборот не только материнский, но и отцовский капитал.
1: Здорово. А еще отца предложили давать 2 недели отпуска после рождения ребенка. А если отец вдруг сумел сохранить семью, то депутаты Госдумы предлагают поощрять его материально.
0: Обсудим эти инициативы с основателем Союза отцов Юрием Соленовым. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий.
2: Здравствуйте.
0: Юрий, с праздником вас.
2: Спасибо огромное вас также.
0: Да, спасибо. Юрий, скажите, пожалуйста, все-таки как вы думаете, не пора ли нам действительно вести полное равноправие мужчин и женщин в этой стране? То есть, чтобы у нас был тоже декретный отпуск, отцовский капитал. И, естественно, что...
1: Кстати, декретный отпуск мы папы можем взять, если надо. Правда.
0: Попробуй возьми.
1: А чтобы...
0: И все-таки, да, Юрий.
2: Но на самом деле, да, можно взять декретный отпуск. И очень хорошая инициатива, которая касается первых 2 недель. Потому как все-таки ребенку нужен отец не тогда, когда он заработал деньги, и вот он уже готов вроде бы какое-то высвобожденное время посвятить своему чаду. Но с первых дней жизни, с первых дней появления на свет все-таки папа должен быть рядом. Потому что вот это соприкосновение, и если возможно, так сказать, хотя многие спорят о существовании отцовского инстинкта, все-таки включился бы этот отцовский инстинкт, и папа мог более ответственно, более вовлеченно принимать.
1: Да, есть он, есть.
0: Юрий, теперь следующий вопрос. Мы знаем прекрасное произведение, да, «Отцы и дети». Конфликт отцов и детей был постоянно, был всегда. Скажите, а насколько сейчас конфликт вышел на новый уровень? И в чем самая главная конфликтная ситуация между старшим и вашим поколением?
2: Все-таки вот если глубже, глубже копнуть про существование проблемы отцов и детей, это больше проблема поколений и больше проблема того, насколько молодые понимают взрослых и насколько взрослые готовы услышать молодых. Угу. И вот здесь самая главная проблема, с которой к нам выступает как с претензией молодое поколение, это то, что очень часто они видят у нас двойные стандарты.
0: А я с вами согласен, действительно так.
1: А я считаю, что главная проблема в лени, что папа просто ленится прислушаться к ребенку. Считает, что если ударил кулаком по столу и сказал, вот будет так, как я сказал, ну никакого тут диалога не будет и конфликт будет.
2: Это, скорее всего, отсутствие вот такой профессиональной вовлеченности. То есть папа думает, что он биологически стал отцом, и все, он уже как бы выполнил
0: свою миссию, да.
2: Не тут-то было. Надо все-таки к этому готовиться, надо к этому очень основательно подходить. И, соответственно, то, что вот предлагают эти первые 2 недели, это как раз толчок к тому, чтобы осознанно подумать.
0: Юрий, еще смотрите, есть, конечно, конфликт отцов и детей, но есть еще один конфликт. Это папы и мамы за то, кто главный в семье, кто главный в доме и кто камертон. Ведь так?
2: Ну, слушайте, я думаю, что сейчас настолько сильно изменилась, особенно жизнь в мегаполисах, что современная семья, она очень похожа на гостевую. То есть, когда приходят в семью как гости для того, чтобы восстановиться и получить, исключительно получить для себя, а для того, чтобы отдавать, мало сегодня кто на это готов, способен, и кто действительно к этому подходит очень серьезно. Поэтому, вступая в семейные отношения, люди очень часто ждут от своего партнера. И вот действительно партнера на этом акцент, что муж и жена, они в большей степени сегодня партнеры, особенно в воспитании своих детей. Поэтому если они относятся к ребенку как партнеры-родители, то они очень много обсуждают, каким образом, каким способом, каким подходом они будут воспитывать детей, как они будут в них воспитывать финансовую грамотность, как они будут в них воспитывать и реализовывать личные, профессиональные компетенции, как они смогут повлиять личным примером. Здесь настолько многогранно на сегодняшний
0: личный пример,
2: момент,
0: да.
2: Вот это профессиональный подход родителей, что сказать, что кто-то доминирует, в большинстве случаев, да, на отце ответственность. И многие мужчины чувствуют такую ответственность, И это как бы самой природой заложено, что вот сильная половина человечества. Но вот в таком партнерском подходе все-таки видно, что современный ребенок, он нуждается насколько в папе, настолько в маме, и он видит в них обоих вот этого человека,
0: Юрий,
2: в котором должна отразиться и мужской сценарий,
0: и женский,
2: и женский.
0: Юрий, еще, вы знаете, совсем недавно мы были в компании, и пришел наш приятель, у которого маленький сын. Он, правда, папа взрослый уже, но сын маленький. И сын живет абсолютно самостоятельной жизнью. Пошел, заказал себе коктейль какой-то фруктовый, еще что-то. А мальчику 5 лет.
1: Какой молодец.
0: Да, мы говорим, а что с пацаном? Он говорит, мы воспитываем его как свободную личность. А скажите, а хорошо это или плохо, когда ребенок настолько свободен и самостоятельный уже в 5-летнем возрасте?
1: Мне кажется, это прекрасно.
2: Конечно, хорошо, когда ребенок самостоятелен. Вопрос в том, что это заслуга все-таки родителей, что они действительно воспитали. Они просто приклеили как бы вот этот свой статус, видя, что в ребенке очень много самостоятельности.
0: Ага.
2: Но если же они сами смогли действительно воспитать в ребенке вот эту самостоятельность, а самость у него появляется, естественно, в определенный период возраста, когда он говорит «я сам». Но если они смогли это развить и развить в нужном направлении, в правильном, и он выбирает то, что действительно ему является на пользу, приносит пользу, то тогда да, плюс галочка родителям.
1: Но я вот не знаю, я никогда с сыном не сюсюкал. Я всегда воспринимал его как отдельную личность. Просто иногда физически немножечко ограниченную. Тут надо ему помочь в раннем возрасте. Mm-hmm. Научить его ходить,
0: пороть,
1: может
0: я
1: быть.
0: Так понимаю.
1: Не, пороть его не надо вообще никогда.
0: Хорошо.
1: С ним надо разговаривать, договариваться и слышать.
0: А, кстати, Юрий, вот это очень важный вопрос. А вот по поводу наказаний. А как наказывать детей?
2: Наказание, мне кажется, это самый легкий, самый слабый путь. Путь слабого отца, путь слабого родителя. То есть, когда уже ничего не хочется делать, и самый легкий путь – это, да, вот наказать. Причем наказания, естественно, бывают разные. Но стать другом, стать воспитателем,
1: надо посмотреть
2: стать наставником,
1: со значением.
2: Да, стать партнером своей жене, чтобы ребенка действительно запечатлелась эта модель семейного поведения, вот это сложная задача, сложный процесс, который среди всех профессиональных потребностей сегодня нуждается в
0: золотые слова. Да, будем идти вместе, как говорится, шаг за шагом.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Сооснователь Союза отцов Юрий Соленов был с нами на связи. Наш эфир продолжается.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. На правах рекламы.
3: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
4: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
3: Но цифры действительно пугают.
4: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
3: Но почему это происходит?
4: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
3: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
4: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
3: А разве это не так?
4: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
3: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
6: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
3: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
6: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
3: А вот что насчет технологии производства?
6: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
3: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
6: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
5: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
3: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
5: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
7: 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлинкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлинкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
0: Информационное сотрудничество. 8 499 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин вручил государственные награды. Минобороны показала кадры поражения энергообъектов ВСУ с помощью БПЛА. И Джорджа Мелони жестко ответила на слова Трампа о ее рейтинге. Все подробности далее. Современные научные медицинские разработки нужно оперативно внедрять в работу больниц и поликлиник. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении медицинским работникам с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Он также подчеркнул важность повышения престижа медицинских профессий. Президент выразил уверенность в том, что опытные наставники передадут молодежи не только знания, но и важнейшие ценности отечественного здравоохранения.
2: Труд медицинского работника имеет огромное государственное, общенациональное значение. От всей души еще раз поздравляю вас. Благодарю за великодушие и верность профессии, за мужество, щедрость и доброту. Желаю всем вам здоровья, благополучия, новых достижений. С Днем медицинского работника!
1: Особую благодарность Путин выразил врачам, которые несут службу в зоне проведения спецоперации. Кроме того, глава государства отметил труд медработников в исторических регионах. Добавлю, День медицинского работника в России отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Владимир Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии академику РАН Андрею Каприну. Об этом говорится в указе президента. В нем отмечены особые заслуги Каприна перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения. Ордена «За доблестный труд» удостоен академик Российской академии наук, легендарный селекционер Евгений Седов за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность. Седов – советский и российский ученый в области селекции плодовых и ягодных культур. В феврале ему исполнилось 96 лет. Помимо этого, глава государства наградил орденом почета коллектив столичного аэропорта Внуково. Отмечены заслуги работников авиагавани в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи. А актеру Владимиру Конкину присвоено звание народного артиста. Он известен по работам в фильмах «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя», «Роман со влюбленных» и других. Указы президента размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Депутаты Госдумы 8-го созыва с 2021 года приняли 25 законов, направленных на поддержку медиков и системы здравоохранения. Об этом в День работника здравоохранения сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, среди них стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний, льготное поступление в вузы детей-врачей, погибших от коронавируса из-за выполнения трудовых обязанностей и целевое обучение для студентов медицинских вузов. Минобороны опубликовала кадры поражения украинских энергообъектов операторами российских войск беспилотных систем с помощью БПЛА «Гербера». Как отметили в военном ведомстве, на кадрах важные энергетические объекты, которые использовались в интересах ВСУ. Они находились в Киевской, Сумской, Черниговской областях Украины, а также на контролируемой украинской армией части Донецкой Народной Республики. На кадрах видно, как на объектах происходят взрывы, идет дым. Данных о количестве пораженных целей и последствиях ударов в Минобороны не привели. Три экс-президента Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, внесенные Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, отказывались от польского ордена Белого Орла после того, как Польша лишила этой награды Зеленского из-за героизации сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА. Такое же решение приняли многие действующие чиновники. Пренебрежительное отношение к Варшаве возмутило бывшего премьера Польши Лешика Миллера. По его словам, вместо орденов Киеву следовало бы вернуть Варшаве деньги и военную технику.
3: Раз уж все-таки стремятся вернуть полученное, пусть вернут МИГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли? И это не Россия убедила господина Зеленского назвать воинскую часть в честь героев УПА. Я считаю решение Зеленского скандальным, глупым, и никто за последние годы не нанес столько вреда польско-украинским отношениям, как он.
1: Конфликт между Киевом и Варшавой возник на фоне скандала вокруг героизации националистов. Останки одного из их лидеров, Андрея Мельникова, эксгумировали в Люксембурге и с почестями перезахоронили в Киевской области. А подразделению ВСУ Зеленский присвоил имя Героя ФУПА. В ответ польские политики призвали Навроцкого лишить его высшей награды страны, и тот это сделал. Как пояснил Навроцкий, это стало ответом на распространение идеологий, ответственных за геноцид. Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской. Джорджа Мелони в ответ на пост Дональда Трампа заявила, что их отношения никак не влияют на ее рейтинги. Популярность премьера Италии зависит только от проводимой ею политики по защите интересов страны, заявила она. Мелони добавила, что Рим не согласился помогать Вашингтону в конфликте против Ирана, так как не хотел нарушать соглашение о военных базах. Использование американских военных баз в Италии регулируется соглашениями, которые мы всегда соблюдали и которые не будут нарушены до тех пор, пока я остаюсь премьер-министром, отметила она. Я напомню, на днях Трамп заявил, что Мелони якобы умоляла его о совместном фото во время саммита стран Большой Семерки во Франции. Премьер Италии назвала эти слова полностью вымышленными и подчеркнула, что ни она, ни Италия никогда ни о чем не умоляют. А накануне президент США обвинил Мелони в желании дружить ради повышения рейтингов. Самая сильная за 2,5 недели вспышка произошла сегодня утром на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Явление силы М26 баллов было зафиксировано в 5:46 по московскому времени. Ранее также произошли две сильные вспышки. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянка София Терекова стала победительницей в упражнениях с мячом на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Бронзовую медаль завоевала другая представительница России Арина Ковшова, которая выиграла соревнования в упражнениях с обручем. В этой дисциплине Терекова стала третьей. Екатерина Ивонина стала победителем в беге на 3 километра с препятствиями на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Второй финишировала Анна Тропина, замкнула тройку сильнейших Анны Ильина. У мужчин в аналогичной дисциплине золото завоевал Максим Якушев, серебро у Олега Сомова, бронзу у Артема Короля. Сборная Японии обыграла команду Туниса со счетом 4-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Дублем отметился Аяса Уэда. В других встречах дня немцы сломили сопротивление команды Кот-д'Ивуара 2-1. Сборные Эквадора и Кюрасао разошлись миром 0-0, а нидерландцы были сильнее шведов 5-1. Московский футбольный «Спартак» сделал предложение в размере 10 миллионов евро за трансфер защитника испанской «Севильи» Кике Саласа. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что москвичи предлагают 24-летнему испанцу зарплату в 4 раза превышающую его текущий заработок. Также, по данным российских СМИ, красно-белые наряду со столичным ЦСКА заинтересованы в 28-летнем алжирском защитнике греческого «Панатинаикоса» Ахмеде Туба. Нападающий Кевин Лабанг продолжит карьеру в Акбарсе. Об этом сообщает «Спортэкспресс». 30-летний канадец, который минувший сезон провел в «Шанхайских драконах», подпишет с казанской командой контракт на 1 год. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Казани плюс 22-24 градуса и небольшие дожди. В Самаре плюс 23-25 градусов, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса дожди. В Пензе дожди плюс 22-24 градуса. В Ярославле без осадков плюс 22-24 градуса. Во Владимире плюс 21-23 градуса. В Туле плюс 24-26 градуса. В Воронеже плюс 21-23 градуса, небольшие дожди. В Ростове-на-Дону плюс 27-29 градусов. В Волгограде дожди, грозы, плюс 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 25-27 градусов, грозовые дожди. В Москве без осадков и плюс 23-25 градусов. Сейчас столица плюс 20, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
1: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.
4: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжается «Хорошее начало». В студии Павел Сурков
1: и Вадим Тихомиров. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас уже совсем скоро.
0: Ну что, узнаем, как провести Международный день йоги.
1: Выясним, чем полезна домашняя готовка.
0: Слушайте, внимательно читаю ваше сообщение на номер 8-925-222-9992.
1: Ну и, конечно же, все, что вы пишете в наш телеграм-канал, на национальной платформе «Макс». Ну а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну а скоро мы отправимся уже на Дягилевский фестиваль. Пермь.

0: Знаменитый импресарио Сергей Дягилев открыл миру десятки новых имен. Гениальных композиторов, художников, режиссеров, балетмейстеров и танцовщиков, определивших путь развития искусства 20 века. Он всегда был на несколько шагов впереди своих современников. Именно это кредо соответствует Дягилевский фестиваль, который проходит сейчас, прямо сейчас в Перми.
1: Основанный в 2003 году, фестиваль стал одним из крупнейших и наиболее престижных фестивалей России, заметным явлением музыкальной жизни Европы и всего мира. Художественный руководитель фестиваля, знаменитый дирижер Теодор Курензис.
0: Ну, в общем, каждый год фестиваль представляет последние достижения современного европейского театра, актуальных музыкальных традиций. Ну, а у нас на связи наш обозреватель музыкальный Ольга Русанова. Здравствуйте, Ольга.
2: Да, здравствуйте. Ну, действительно, фестиваль, такой девиз Дягилева взял на вооружение «Удиви меня». И он удивляет каждый день невероятной насыщенностью событий. Ну, где-то я посчитала от 40 до 50, потому что 10 дней фестивальных и где-то от 4 до 5 событий в день. Ого. Самых разных. Но большую часть я бы отнесла к категории «эксперимент». С одной стороны, и чем он так уж прямо привлекателен уже столько лет? Мне кажется, вот какой-то клубной атмосферой. Потому что люди идут зачем вообще в театры, на концерты? Они идут не
1: за ощущением,
2: чем-то, еще за тусовкой, за возможностью обсудить, пообщаться, прикоснуться. А Теодор Курензис делает все для того, чтобы стереть грань между зрительным залом и сценой. И вот, например, финальный, вчера, в принципе, завершился этот фестиваль, хотя какие-то его отблески еще будут
1: отголоски
2: до конца июня действительно происходить. Но вот самый главный фестивальный такой финал – это «Рамо. Звук света 2». Это грандиозное такое, я даже не знаю, что, представление с участием хора, оркестра, танцевальной группы «Музыка Этерна», солистов. И вот в конце, это очень важно, Теодор выводит на поклоны не только участников проекта, но и некоторых зрителей. Даже одну женщину нес на руках,
1: ого,
2: потому что она не могла взобраться на сцену. То есть он показывает: мы вместе. И вот это, мне кажется, очень важно. И не просто вместе, а мы несем вот этот свет. Свет,
0: Олечка,
2: звук.
0: Скажите, да, пожалуйста, а что на этом фестивале замечательном делает Олег Нестеров? Музыкант, который
2: известен как руководитель группы «Мегаполис».
0: Да,
2: но
0: да,
2: действительно мало кто знает, что он еще занимается исследовательской работой. В частности, он увлекся проектом, который назвал так: «Три степени свободы. Музыка, кино, СССР». А вот давайте его и послушаем. Я подошла к нему после проекта, который называется очень любопытно. Это мультимедийный концерт с пространственным звуком, исполненным на оркестре из 50 громкоговорителей. Это музыка Альфреда Шнитке, киномузыка. И вот почему Олег этим занимается. Послушаем.
1: Давайте.
3: Почему вообще этой темой заинтересовалась?
4: Ну, в 2016 году я понял, что есть мировой феномен, мимо которого мне не пройти. Это называется советская киномузыка. А мировой, потому что нигде в мире артисты высшей академической лиги в кино не работают. За единичным исключением. А это было у нас достаточно часто и по печальным причинам, как и в случае Шнитке. Я понял, что музыка, написанная великими к кино, может тихо исчезнуть и забыться в киноархивах вместе с фильмами, в которых она когда-то звучало. И миссия этого проекта стала отделять музыку от кадра и соединять с вечностью. И, собственно, мы работали с фонограммами, находили их. И вторая составляющая, что в названии проекта «Три степени свободы. Музыка, кино, СССР» – это, собственно, такой кейс, исследованный на тему, как в условиях тотальных ограничений, запрета и советской цензуры великие могли обращать эту несвободу в свободу и воплощать это в свои великие замыслы. Каждый по-разному, но и результат.
0: Ничего себе!
1: Как интересно!
2: Это любопытно. В Советском Союзе Прокофьев, Шостакович, Губайдулина, Вайнберг, Шнитке и другие занимались киномузыкой по разным причинам, и там они себя чувствовали свободно. И более того, о Шнитке говорят, что если бы не киномузыка, еще неизвестно, насколько бы он смог состояться. Он неотделим от кино. Ну, вспомним «Экипаж», «Горячий снег», «Восхождение».

0: это нечто вообще особое.
1: Ничего себе!
2: Это потрясающая площадка, просто был я там.
0: Но, понимаете, раньше она была в соборе, эта галерея, а вот в этом году, в конце марта, она переехала в отдельное здание на заводе Шпагина.
1: Так.
0: Вообще арт-пространство.
2: Ого!
0: И потрясающий архитектор Сергей Чобан, который создал, кстати, новое здание Третьяковской галереи, и по Гаузе в Нижнем Новгороде. Это все Сергей Чобан. Запомните этого архитектора.
1: Мы, помню, его прекрасно знаем. Так да. Что же Полонский сказал,
0: вот,
1: да?
0: Так вот, Полонский сделал только одно слово. Значит, проект, где хор ходит вместе со зрителями по залам этой галереи. Вот давайте послушаем, что же он сказал и какой они спели.
2: Давайте.
3: Мы подумали, что это будет хорошая история озвучить новые стены. Я верю, что есть какие-то энергии, которые сохраняются. И нам нравится, что мы являемся одними из тех, кто начал музыкой освещать эти стены. Очень грамотно построена вообще галерея. Первый этаж – это такой welcome, где лекционные залы, где есть бар, где люди могут просто общаться вне зависимости от искусства. А весь второй этаж – это как раз живопись. Мне кажется, достаточно логично распределены коллекции, потому что самый верхний этаж, который уходит в небо...
4: Стеклянный.
3: Да, он прозрачный, и ты видишь настоящее небо. И под этим небом поселились пермские боги. Деревянная скульптура 18 века. Акустически это очень хороший зал для того, чтобы исполнять акапельную музыку.

0: репортаж нашего музыкального обозревателя Ольги Русановой с Дягилевского фестиваля в Перми. А наш эфир продолжается.
1: Международный день йоги в России, приуроченный к Международному дню йоги и Дню летнего состояния, пройдет сегодня в Царицынском парке. С полудня на территории фестиваля начнутся работы более 70 площадок с занятием по различным направлениям йоги под руководством ведущих преподавателей московских йога-школ.
0: Есть шанс успеть. Программа включает в себя медитации, телесные практики, экстатичные танцы, творческие встречи, дискуссии, лекции об образе жизни, здоровье, красоте и ментальном развитии.
1: С подробностями основатель фестиваля Рауф Асадов. Рауф, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Рауф. С праздником вас.
2: Да. Рауф. Друзья, всем доброе утро, я вас всех приветствую.
1: Мы рады вас слышать. Рауф, скажите, в какой позе вы сейчас находитесь?
2: Сейчас сидя, я готовился к вам, но, видимо, нужно сесть в позу лотоса.
1: Да,
2: чтобы успокоиться. И передать вам состояние.
1: Вот, Рауф, нам очень важно состояние. Скажите, пожалуйста, Рауф, а ведь на самом деле это молодой праздник, я правильно понимаю? День йоги.
2: Относительно 2015 года он проводится во всем мире, и мы его организуем также в Москве со стороны нашей страны, и в этом году он проходит 12-й раз.
0: А это специально вы его делаете в день летнего состояния?
1: Это праздник официальный.
0: Такое энергетическое совпадение?
2: Ну, не то чтобы это совпадение, сколько Нарендра Моди, премьер-министр Индии, предложил всему миру праздновать, отмечать день йоги именно в день летнего солнцестояния.
1: Рауф, прежде чем вы говорите о йоге, расскажите, какая сегодня будет программа в Царицынском парке? И где я смогу размять свои чакры?
0: И сможем ли, если вообще никогда йогой не занимались? Вот я, например, никогда йогой не занимался, может, хочу к вам прийти.
2: Ну, у нас на фестивале представлено более 70 площадок, как для совсем новичков, которые вообще не разбираются в йоге, отлично, мужчины, мы вас очень ждем, здесь уже все началось с 9 утра, и мужчины, и женщины, и дети, все тут, все найдут свое какое-то направление в йоге, в медитации.
0: Ага, даже если у меня коврика с собой нет?
1: Тебе дадут?
2: Даже если нет коврика, у нас огромный маркет, фудкорт, более 200 точек.
1: Рауф, вы знаете, в чем дело? Вот что меня волнует больше всего? На самом деле йога действительно очень популярна. Это вообще, мне кажется, такой центр цивилизации. Это сближение народов, потому что во всех странах занимаются йогой. Но очень многие к йоге приходят, к сожалению, в зрелом возрасте, когда уже не та растяжка, уже, как говорится, не та подвижность тела. А вот как сделать так, чтобы не надорвать свой организм?
0: Ничего, втянешься и растянешься.
1: Да? Я что, это резинка, что ли? Извините.
2: Да. К сожалению,

0: большая часть людей приходит, если есть там вопросы со здоровьем, но по моим наблюдениям, аудитория становится моложе, потому что, слава богу, новое поколение больше заботится о своем и физическом, и ментальном здоровье. Вот. Поэтому тут нужно просто аккуратно, без фанатизма, спрашивать у друзей, каких преподавателей, какую студию они могут порекомендовать, и пробовать разные, обязательно найдется свой преподаватель, своя студия.
1: Рауф, это, конечно, не самые лучшие маркеры для нас, как рекламные лица, но мы знаем, что и Мадонна, и Стинг занимаются йогой, особенно им нравится заниматься кундалини-йогой. А что это такое, и как она раскрывает чакры, и, самое главное, освобождает энергию?
0: Ну, вообще, в целом, практика йоги – это работа с состоянием через тело, через дыхание, через внимание.
2: Обнимание, да. Прислушиваясь к тому, что в теле происходит.
1: Так.
0: Да, это идет воздействие на гормональную систему и в целом на состояние. Никаких секретов магии тут нету, это работает в целом.
1: И еще, почему йога занимается чаще всего женщина, а не мужчина?
0: Ну, потому что, к сожалению, есть такой стереотип, который пришел к нам давно из соседних стран материков, что якобы йога – это занятие для домохозяек, чтобы сохранить фигуру, но на самом деле изначально это было для воинов Индии, но почему-то в Европу это пошло именно через...
1: То есть, Рауф, я правильно понимаю, что если женщина, я смогу найти себе вторую половину, если что?
0: Да, у нас количество красивых, роскошных, умных, мудрых женщин.
1: А вы свою супругу тоже нашли?
0: На занятии 12 лет назад, пришла ко мне на благотворительное занятие по йоге.
2: То есть йога – это еще вдвойне хорошо, когда это еще семейные практики.
1: Конечно.
0: Ну, обычно вторая пара заражается, потому что видит, как меняется партнер.
1: А вот, кстати, Рауф, а как меняется человек, когда начинает заниматься йогой?
0: Ну, самый яркий показатель – это меняется его состояние, его нервная система. Он становится в разы спокойнее. Тело меняется здоровее, да.
1: И еще, Рауф, я так понимаю, что с другой стороны, если я занимаюсь йогой, то мне придется поменять и стиль моего питания.
2: Да, от мяса откажешься.
1: Здрасте, приплыли.
2: Вот так, и красненького никакого.
1: Подожди, Рауф, скажите, возможно ли совмещать приятное с полезным?
0: Ну, как бы это же не запрещено законом Российской Федерации. Поэтому никто запрещать не будет, но, как показывает мой опыт и опыт коллег, естественным образом хочется отказываться от вредных привычек. Вот, но
2: смотря что считать вредной привычкой, понимаете ли.
1: И еще, Рауф, я знаю, что замечательный актер Юрий Вицин увлекался йогой. Скажите, а могу ли я вот без тренировки тоже встать на голове, ну там 5, 10, 15, 20 минут? И что у меня за это будет?
0: Ну, лучше, конечно же, это делать под пристальным присмотром преподавателя, потому что там много нюансов, и идет огромная нагрузка на шейный отдел.
2: Да. Спасибо большое.
0: Лучше
1: ждите сегодня в Царицыно.
2: Да, у нас в гостях был основатель фестиваля Международного дня йоги Рауф Асадов.
3: июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Домашняя готовка может снизить риск деменции. К такому выводу пришли японские ученые, изучив данные почти 11 тысяч пожилых людей. Исследования показали, что у тех, кто был хотя бы раз в неделю самостоятельно у плиты, риск развития деменции оказался заметно ниже.
1: И дело не только в самой пище. Во время готовки человек планирует действия, следит за несколькими процессами одновременно, тренирует память и мелкую моторику, а все это помогает поддерживать работу мозга. Особенно полезным оказалось не просто готовить привычные блюда, а время от времени пробовать новые рецепты. Так что очередной кулинарный эксперимент может стать не только ужином или обедом, но и тренировкой для мозга.
0: Так это или нет, узнаем прямо сейчас. У нас на связи врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина. Здравствуйте, Марина Александровна.
1: Здравствуйте, Марина Александровна.
2: Здравствуйте.
1: Днем медика вас.
2: Спасибо большое.
0: Да. Марина, скажите, пожалуйста, какое блюдо лучше всего соответствует укреплению семьи и наведению психологических мостов между мужчиной и женщиной?
2: На самом деле, я думаю, что любое блюдо, но особенно здорово заходят супы, потому что
0: вот
2: это...
0: Вот мне тоже так кажется.
1: Да, а долго готовишь.
2: Многокомпонентное блюдо. Да.
0: То есть многокомпонентное и, естественно, что долгое.
1: А как готовить лучше, в одиночку или вдвоем?
0: Мне кажется, что вдвоем.
1: Когда, ну как, она может сидеть, смотреть, как ты готовишь, и сразу преисполняться гордостью, что у нее такой рукодельный муж.
2: Смотря какую задачу мы перед собой ставим. Если задача пообщаться, то, конечно, готовить вдвоем намного веселее и продуктивнее. Если мы ставим задачу погрузиться полностью в процесс, то многие люди предпочитают не отвлекаться от этого процесса и полностью подгрузиться в это действие.
0: То есть, Марина, я правильно понимаю, что по большому счету, если я хочу успокоиться, иди готовь.
2: Да, вот, например, в пятницу я использовала готовку как психотерапию. Думаю, так, слишком много вопросов, слишком много проблем. Буду я делать то, что у меня получается.
1: А что готовили?
2: Ленивые голубцы.
0: О, вкусно. Мариночка, ну возникает другой вопрос. Понимаете, в чем дело? Вот я, причем, приготовил вкусное, поставлю это на стол, и вдруг мне говорят, фу, как невкусно. А что такое? А что это недосоленое и все остальное? Знаете, как это бьет по нервам?
2: Эго.
0: Да, и по эго, да, в том числе.
2: Моя коллега-психолог всегда говорит, счастье внутри нас. Если тебе вкусно, если тебе здорово, если ты придумала приготовить, например, завтрак, чтобы вся семья села, они, как обычно, там тянут, не садятся, садись и завтракай, потому что счастье, настроение внутри тебя, следуй своему плану.
1: А вот жарю тут недавно шашлык, дают, и тут берут кусочек, говорят, знаешь, что-то ты пересушил. Ну вот,
0: это то же самое.
1: Ну вот, и прям, что посоветуете?
0: Вы знаете, как реагировать на это, да, не сорваться на крик?
2: Да, ну, вообще, в целом все бывает. Бывает и мясо не очень, бывает и маринад не очень, бывает и настроение не очень. Поэтому я считаю, что, поскольку мы говорим уже о людях в возрасте, профилактика деменции и так далее, да?
0: Да.
2: В благополучном старении есть такое, как насмотренность. И ты понимаешь, что всякое бывает. И ты понимаешь, что не все это зависит от тебя. И немножко надо снять корону Бога.
0: Да.
2: И подумать, что бывают всякие обстоятельства, поэтому принять несовершенство этого мира.
0: И еще, Марина, все-таки, когда мы готовим коллективно, очень часто люди любят дать совет. Хочется сразу убить этого человека. Ничего личного, да.
2: Иногда советы бывают очень хорошие, поэтому тоже. То есть вот именно эмоциональная гибкость сейчас, особенно в период, когда много стрессов, много всяких событий. Вот эта эмоциональная гибкость, не погружаться там, где не надо глубоко погружаться, и погружаться именно в свои экспертные темы, и является таким маяком, который вытащит любую бурю. Поэтому если я не суперэксперт, не шеф мишленовского ресторана, то я могу вполне сказать, слушай, у тебя тоже интересная тема, либо сказать класс в следующий раз.
1: Обязательно поговорим об этом. Ваш звонок очень важен для нас. Скажите, а правда, что вот если мы все-таки регулярно готовим, регулярно проводим время на кухне, это снижает риск того, что у нас в почтенном возрасте случится деменция?
2: Да. Один из способов вообще в целом контролировать свою жизнь и профилактировать деменцию является получать удовольствие от рутины. Потому что вот это быстрее, выше, сильнее, то, что нас драйвит в возрасте 30 лет, эти же события становятся с возрастом все меньше и меньше, А вот именно получать, кайфовать, замедляться на рутинных процессах и есть оплот здоровой психики.
1: О, то есть я правильно делаю, что не поставил себе посудомоечную машину?
0: Да, конечно. Марина, и еще. Мне кажется, что когда мы все время разрабатываем новые рецепты или усовершенствуем, это тоже один шаг против деменции. Мы как бы творчески развиваем нашу кулинарную палитру.
2: Да, то есть пробовать что-то новое.
0: Да.
2: Не бояться попробовать, что тебе не понравится. Представьте, я на прошлой неделе ходила со своей подругой в оперу. И мне было так стыдно признаться, что я не очень хорошо понимаю, о чем
0: Я так хорошо сплю под оперу, вы не представляете.
2: Я думаю, ну я же воспитанный человек, я не могу сказать, что не нравится. Она достала клавир, ну то есть это нотное сопровождение. Я профессиональный музыкант. Мне стыдно. И в какой-то момент я поворачиваюсь к ней, она говорит, ничего же не понятно, очень плохое произношение. Я говорю, правда? То есть быть настолько взрослым, чтобы выбирать то, что тебе действительно нравится, и то, на что ты уже не хочешь тратить время, и сказать, это был интересный опыт, пойдем пообедаем.
1: Пойдем в ресторан,
0: И еще, Марина, мы знаем прекрасно, что путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Насколько еда может не только, скажем так, сблизить людей, но и укрепить... И довести до ЗАГСа.
2: Вот это мы с вами все, наверное, ощутили по рассказам и лично в ковид, когда у нас пропадало обоняние, пропадал вкус.
0: Да, кстати, да, действительно.
2: И мы еще раз поняли, что еда – это не только пища, а это и социальное общение. Потому что пойдем перекусим, пойдем выпьем кофе. А когда ты не ощущаешь ни вкуса, ни запаха, у тебя сниженный фон настроения, ты не хочешь просто общаться, и, соответственно, и еда не является ресурсом. Поэтому, конечно, и готовить, и вместе есть, и не спешить кушать, наслаждаться тем, что
0: ты готовишь. Вот это правильно, да. Мариночка, напоследок скажите... несколько слов родителям, которые приготовят какую-нибудь кашку-малашку, которую сами-то не едят. А вот скушай за папу, скушай за маму. Пусть вначале сами
1: съедят это.
0: А потом уже подсовывают ребенку. У меня вот травма детская до сих пор.
2: Вот смотрите, с одной стороны, с другой стороны, тут есть нюанс. Пищевое поведение у детей воспитывается. По объему, по пристрастиям, по режиму питания. Ребеночек иногда в эмоциональном каком-то кураже заиграется и говорит, я не хочу кушать. Потом начинает капризничать, слабеть. Поэтому дисциплинированное питание как у маленьких, потому что они не чувствуют адекватно чувство голода, так и у пожилых людей старше 65 лет. Вот положено есть 3 раза в день по определенным часам. Пожалуйста, накормите своих взрослых родителей, это бабушек и дедушек. То есть скажите, можешь не есть много.
0: Да.
2: У них вы увидите, что они отказывают, а потом садятся и съедают полную тарелку.
0: Это верно.
2: Аппетит приходит,
0: Мариночка,
2: во время еды.
0: Спасибо большое еще раз. С праздником, здоровья, счастья и, конечно, хорошей плиты.
1: Да, врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина была с нами на связи. Ну, а наш эфир подходит к концу, и его провели для вас Вадим Тихомиров
0: и Павел Сурков.
1: Всего хорошего, удачи и процветания.

0: ДНК сатиры.
1: Спектакль по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье». В театре со столетней историей есть какая-то группа крови. Я надеюсь, что нам передается обаяние Ольги Александровны Аросевой, улыбка ямочки Веры Кузьминичны Васильевой, какой-то код, интонация внутренняя человеческая. Здесь она достигнута без крика.
0: Актер и режиссер-постановщик Антон Буглак в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
3: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
2: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
3: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
2: Звучит как идеальная система очищения.
3: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
2: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
3: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
2: Знакомая картина. А это может быть не соль?
3: Это может быть сигнал от почек.
2: Никогда об этом не задумывалась.
3: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
2: Звучит как-то очень пугающе.
3: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3. Сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
2: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
3: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание. Только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
2: Это вы о чем?
3: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
2: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
3: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, действовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
2: 70%? И мы даже не знаем об этом?
3: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
2: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
3: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
2: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
3: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
2: Да, я слышала, это очень больно.
3: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
2: Какая-то очень пугающая картина.
3: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
2: А почему оно так популярно в Индии?
3: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
2: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
3: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
2: И где же создали редунит?
3: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
2: Алтай? Почему именно там?
3: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
2: То есть сочетание природного сырья и науки.
3: Именно.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
2: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
3: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
2: А что дает такое сочетание?
3: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
2: А вы говорили еще про ферменты.
3: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
2: Надо же, как интересно.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
3: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
2: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
3: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
2: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
3: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
2: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
5: 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
6: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
7: Схема отработана. Сейчас все будет.
8: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
9: Лабырды-вай-вай.
10: Дамы, господин.
11: Это свежо, это искрометно.
12: Очень яркий, красочный.
13: Море, корабли, Петр Первый, это настолько все впечатляет.
14: Вот, шикарно.
15: Весело, мы смеялись до упаду.
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
5: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин пообещал обеспечить доступность качественной медицины по всей России. В Швейцарии скоро начнутся переговоры между США и Ираном. И в России начался самый длинный день в году. Все подробности далее. Качественная и современная медицинская помощь должна быть доступна во всех регионах, заявил Владимир Путин в поздравлении медицинским работникам с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. По его словам, в стране разворачиваются проекты по созданию новых передовых биомедицинских технологий.
2: Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека. При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных. И в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант.
1: По словам Путина, медработники России объединены высокой целью – служить людям, сберегать здоровье нации. Он отметил колоссальный труд, который стоит за их ежедневными достижениями. Особую благодарность президент выразил медикам, несущим службу в зоне проведения спецоперации. Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили живую силу ВСУ в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны, опубликовав соответствующие кадры. Движение украинских солдат фиксировалось по открытой местности и в лесополосах. Получив координаты, операторы ударных беспилотников нанесли огневое поражение по выявленным целям. Как отметили в ведомстве, в результате уничтожения живой силы противника в укрытиях и на марше была сорвана попытка ВСУ провести ротацию на передовых позициях. Точная работа беспилотной авиации пресекла накопление резервов ВСУ, предотвратив возможные попытки контратак на этом участке фронта. Сегодня стартует ежегодная международная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, которые отмечают 22 июня. Ровно в 4 утра, в час нападения нацистов, молодежные, волонтерские, ветеранские организации собираются мемориалов, чтобы зажечь лампады и возложить цветы в знак скорби. В Москве акция проходит с 1992 года в Александровском саду. Ровно в 4 утра здесь включат историческую документальную запись Юрия Левитана о нападении нацистской Германии. После минуты молчания ветераны, официальные лица и москвичи возложат цветы и лампады к вечному огню. Встречать участников будут волонтеры в военной форме тех лет. В Швейцарии в ближайшее время начнутся переговоры между Ираном и США. Все делегации прибыли в Бюргеншток, об этом ранее заявили в швейцарском МИДе. Это американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Венсом, иранская делегация, возглавляемая председателем парламента Мохаммадом Багир-Галибафом, и посредники Пакистан и Катар. Старт консультаций запланирован на утро. Как ожидается, технические переговоры проведут в закрытом формате. Напомню, Вашингтон и Тегеран ранее подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки: США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций. 13 детей, по предварительным данным, пострадали от нападения мужчины в детском лагере в Туве. Всего в корпусе было около 30 человек. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Минувшей ночью молодой человек 2001 года рождения в состоянии опьянения проник на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагатай. Он нанес телесные повреждения нескольким детям и повредил мебель. Злоумышленника обезвредили сотрудники лагеря и передали прибывшим полицейским. Возбуждено уголовное дело. Сегодня, в первый день астрономического лета, в Москве будет светло, 17 часов 33 минуты. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария. Наступил день летнего солнцестояния. В 11:24 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону северного полюса мира. В северном полушарии Земли наступило астрономическое лето. В эти сутки наблюдается максимально длинный световой день. Предстоящая ночь станет самой короткой, всего 6 часов 27 минут. После этого день начнет убывать, а ночь расти, и их продолжительность сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Самый короткий день ожидается 21 декабря. Погода в московском регионе завтра немного ухудшится. Днем прошумят ливни, грозы, но температура будет укладываться в рамках нормы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтрашний день, неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка София Ильтерякова стала победительницей в упражнениях с мячом на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Бронзовую медаль завоевала другая представительница России Арина Ковшова, которая выиграла соревнование в упражнениях с обручем. В этой дисциплине Ильтерякова стала третьей. Также сборная России завоевала серебряные медали в групповых упражнениях с пятью мячами. Алексей Худяков стал победителем в метании диска на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Второй результат показал Семен Бородаев, замкнул тройку сильнейших Александр Бабенко. Екатерине Коневой не было равных в тройном прыжке. Серебро у Анастасии Кобылянских, бронза у Дарьи Недбайкиной. Валерия Бездольная стала лучшей в метании копья, на втором месте Элла Кузнецова, на третьем Варвара Судоплатова. Ранее Екатерина Ивонина и Максим Якушев завоевали золото в беге на 3 километра с препятствиями. Тем временем Международная ассоциация легкоатлетических федераций менее чем за сутки официально утвердила рекордный результат российской прыгуни с шестом Полины Кнорос, который она установила в субботу на Кубке России. Об этом сообщает ТАСС. Накануне Кнорос победила с прыжком на 4 метра 91 сантиметр, установив при этом личный рекорд и лучший результат сезона в мире. Сборная Японии обыграла команду Туниса со счетом 4-0 в матче второго тура чемпионата мира по футболу. В других встречах дня немцы сломили сопротивление команды Кот-д'Ивуара 2-1. Нидерландцы были сильнее шведов 5-1, а сборные Эквадора и Кюрасао разошлись миром 0-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: 22 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 8-10 градусов, кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске плюс 16-18 градусов без осадков. В Магадане плюс 15-17 градусов. В Хабаровске плюс 24-26. Во Владивостоке плюс 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Екатеринбурге плюс 26-28, дождь и гроза. В Челябинске грозовые дожди плюс 28-30 градусов. В Тюмени без осадков плюс 30-32 градусов. Ханты-Мансийске Новороссийске дожди и плюс 25-27. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 22-24. В Москве кратковременная дождь, гроза плюс 22-24. Сейчас в столице плюс 21 градус. Без осадков ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Просвещение.
4: О животных. С Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Недавно на съемках в одном из зоопарков мира мне удалось повстречать совершенно уникальное животное, которое называется ехидна. Уникальна она по многим соображениям, и прежде всего потому, что это похожее на ежа существо, на самом деле совсем не еж, а однопроходное, родственник утконоса, и родом оно из Австралии. Вот о биологии этих странных существ и их анатомии, почему они похожи на ежа и вообще, что они делают, как живут и чем питаются, я буду сегодня говорить с доцентом Московского педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым, кандидатом биологических наук. Здравствуйте, Алексей Александрович.
6: Здравствуйте, Иван Игоревич.
5: Вот что меня поразило в ехидне прежде всего, это то, что этот зверек реально ночной. Почему поразило? Потому что в зоопарках очень часто ночные животные переключаются на дневной образ жизни, и, в общем-то, им особо ничего не мешает, даже если они, ну, реально ночные, с адаптациями к ночному там видению, слышанию и вообще жизни. Возможно, они не так себя хорошо чувствуют, но если погасить им свет, то вообще они чувствуют себя прекрасно и в московский день. Так вот, ехидна, она строго держалась своего привычного для нее австралийского ритма жизни. Когда было светло, ее не было видно. Поэтому, к сожалению, посетители зоопарка замечательного в городе Сан-Пауло никакого внимания на нее не обращали. Вот. А между тем, это очень такой вот интересный зверек. Мы с ночного образа жизни начнем или как?
6: Ну, можно поговорить и о ночном образе жизни, потому что тут ведь чаще всего многие животные, ну и млекопитающие тоже в том числе, уходят в ночной образ жизни, чтобы, ну, обезопасить себя. То есть это уход непосредственно от прессы хищников. И ехидна, она, естественно, испытывала, да и сейчас тоже испытывает, естественно, этот пресс хищников. И чтобы как-то его снизить, вот переход к этому ночному образу жизни, когда хищников становится несколько меньше.
5: А был ли переход, если мы называем ехидну живым ископаемым? ископаемым? Был ли это переход? Возможно, если мы говорим про живых ископаемых, мы говорим об эпохе динозавров, значит, когда млекопитающие, которые, вопреки распространенному мнению, прекрасно жили, размножались в эпоху господства не птичьих, не летающих динозавров, вот этих гигантских, только они ночью прекрасно себя чувствовали, а некоторые даже питались этими динозаврами. Ехидны с тех пор ночные.
6: Вот тут интересная штука. То есть, с одной стороны, действительно, когда мы говорим с вами о вообще генеральном млекопитающих, то это очень правильный тезис, потому что действительно млекопитающие изначально ночные. И изначально, ну, в общем-то, мы люди тоже немножко, я бы сказал, так сказать, инвалиды вот этого ночного образа жизни, потому что вообще, вот, например, у тех самых рептилий, у тех же самых птиц 4 пигментные системы, они видят мир значительно более цветастым, чем мы. То есть у нас 3 пигментные системы, я имею в виду, у людей, а у наших предков когда-то было 4, а у современных млекопитающих вообще 2. Mm-hmm. То есть они, ну, у них зрение до сих пор характерно именно для ночного образа жизни. Но с ехидными интересна картина вот в чем. Дело в том, что если мы посмотрим с вами на происхождение ехидн, то вот буквально совсем недавно была опубликована статья, которая, ну, для меня была своеобразным открытием. Выяснилось, что на самом деле ехидны как таковые произошли сравнительно недавно. То есть, если мы будем говорить именно про ехидну.
5: Ну, это 30 миллионов сколько?
6: Ну, то есть, это, в общем, будем так говорить, самое начало кайнозоя. То есть, это уже после вымирания динозавров.
5: Ага.
6: То есть, динозавров уже нету. И вот как раз от ствола вот этих однопроходных млекопитающих как раз в это время где-то отделяется ехидна.
5: Которые непонятно вообще от кого сами, да, произошли эти однопроходные.
6: Да, а при этом откуда они произошли, эти однопроходные, это тоже, что называется, тайна за 7 печатями. Ну, сколько бы ни бились палеонтологи, генетики, четкого ответа, откуда, собственно, появились вот эти однопроходные млекопитающие, до сих пор нету. И поэтому, условно, их, значит, время, ну, как бы, зарождения, возникновения где-то относят, ну, по большому счету, где-то на меловой период мезозоя, что они, условно, произошли. Ну, а дальше, в общем-то, на этом, как бы, вся информация заканчивается, потому что палеонтологическая летопись однопроходных млекопитающих очень мало сохранилась, и все, которые сохранились, это, на самом деле, утконосоподобные, значит, млекопитающие, поэтому современная гипотеза, она звучит следующим образом, о том, что это какая-то очень узкореальная и очень древняя группа, которая вообще, скорее всего, начинала формироваться как именно водные млекопитающие. Ну, скажем, ну, как приблизительно те же самые, там, допустим, выдры или те же, там, допустим, выхухоли. То есть это вот такой вариант млекопитающего, который ведет в основном водный образ жизни. А вот потом уже впоследствии от этих водных млекопитающих появляются уже непосредственно, собственно, ехидны. Поэтому, ну, для меня это было глубокое, я бы сказал, философское открытие, потому что получается так, что какие-то предки вот этих вот однопроходных млекопитающих, понятно, они были сухопутные, потом они ушли в воду, а потом из воды опять-таки вот уже в виде ехидны вернулись на сушу. Нет у других млекопитающих таких сценариев развития.
5: Да, но, собственно говоря, тут в данной ситуации их, наверное, интереснее сравнивать, как это не смешно, не парадоксально, я не знаю, как сказать, но с птицами. Дело в том, что, ну хорошо, это, будем считать, предок некое существо, возможно, такое утконосоподобное, но еще и без утконосного клюва, однопроходное существо, которое откладывает яйца. От безысходности в плане питания стала вести водный образ жизни. Потом конкуренция там выросла, а яйца-то она продолжает откладывать на берегу. То есть, если у птиц, если сравнивать так, если у птиц вот такой вот вариант, когда вот была птица так более-менее морская, а стала сухопутной. Вот как, ну, я не знаю, какой пример. Чайка, может быть?
6: Ну, чайки-то, они, конечно, околоводные, то есть они могут плавать в воде, гнездятся на берегу, но так, чтобы вот кто-то был, скажем так, в большей степени водный, а потом вернулся на сушу, такого, вот, честно говоря, мне вот сразу на ум не приходит ни в плане птиц, ни в плане млекопитающих. То есть если ушел в воду, то, значит, все, пожалуйста, вот водная форма. А здесь, вот видите, такая достаточно интересная и неожиданная штука, связанная с тем, что, судя по всему, предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, они, в общем-то, объясняются именно вот такой амфибийностью предковых форм.
5: Да, я вот как раз хотел спросить, а много ли пришлось поломать? Ну вот если мы берем за модель утконоса или не берем предка?
6: Наверное, нужно брать, потому что как раз, если мы посмотрим на анатомию ехидны, то многие, по крайней мере, вещи, которые нам кажутся нонсенсом, они как-то более-менее встают на свои места, когда мы смотрим на утконоса как некого такого гипотетического предка или что-то утконоса подобное. Потому что вот вы видели эту, значит, замечательную зверушку в зоопарке. Вот когда смотришь, допустим, на всякие разные фильмы про дикую природу и смотришь, значит, как идет ехидна, первое, что бросается в глаза, у нее постановка ног скорее больше напоминает пресмыкающиеся, чем млекопитающие, потому что они располагаются, по большому счету, по бокам тела.
5: Ну, как бы в раскоряку такой,
6: в раскоряку, да, совершенно верно.
5: Как у ящерицы.
6: Да, как у ящерицы, совершенно верно. Плюс к этому, если посмотреть на задние ноги, то они вывернуты.
5: Вообще вывернуты, да.
6: Да, ступня, на самом деле, смотрит не вперед, а назад, на 180 градусов. Белка, например, да, вот она тоже может разворачивать стопу на 180 градусов за счет высокой степени подвижности. А и с ехиднами такая ситуация, только она у них как бы так заякорена вот в таком положении. И когда мы смотрим на утконоса, то мы видим, что, да, у утконоса задние лапы, которые снабжены ластами, они действительно отталкиваются назад. И основное движение – это как раз отталкивание воды. И передние лапы тоже у утконосов располагаются не совсем по бокам тела, тоже для того, чтобы можно было непосредственно выбираться на берег, можно было там что-то на дне, так сказать, копошиться. И сразу же становится, по крайней мере, понятно, что да, возможно, это вот такая штука, которая досталась от предков. Но ее тоже надо как-то использовать, и поэтому вот эти приспособления, которые есть у ехидны, то есть вот такой

0: позиции, когда чуть вывернуто, трудно уже вернуться к позиции нормальной. А назад позиция возможна, да, вот как у Ехидны.
1: Да.
0: Эволюция туда. Вспять невозможно ее повернуть, да?
1: Да, то есть есть такое понятие научное, называется канализация, да, то есть какой-то определенный канал.
0: Канал.
1: Да, сформировался, и в результате по этому каналу и приходится двигаться. И вот мне кажется, что как раз вот эта вот очень специфическая походка Ехидны, расположение конечности, это вот как раз тот самый канал, по которому она вынуждена двигаться и, ну, собственно говоря, дальше адаптироваться уже не к водному, а к наземному образу жизни.
0: Ну, собственно говоря, да, извините, Алексей Александрович, значит, вот это вот движение, когда животное роет, оно очень напоминает движение грибка, да, и поэтому все логично, адаптация в эту сторону сложилась.
1: Да, получается так, что действительно вот эти вот роющие движения, они сформировались на базе, я имею в виду прежде всего ехид, конечно.
0: Ну да.
1: Потому что есть другое громадное количество роющих животных, у которых совершенно как бы по-другому все это происходило.
0: Ну да, конечно. А тут сложилось просто, перестроилось.
1: Да, здесь такая ситуация. А рыть им приходилось по той простой причине, что, ну, в общем, такие несовершенные, медлительные животные попадают на сушу, где, в общем-то, хотя и это сумчатые, но все равно там хищники же тоже есть. Ну и дальше приходилось, вот, собственно говоря, выкручиваться, быстро зарываться и сформировать вот этот вот иглистый панцирь, который отчасти напоминает ежиный, ну, чтобы тебя просто-напросто не съели.
0: Но он как-то по-другому устроен, да, насколько я понимаю, вот это вот иголки?
1: Иголки, да, они не совсем ежиного типа, то есть у ежа действительно панцирь, здесь все-таки, так я бы сказал, отдельно стоящие, причем разной длины иглок, там по центру определенная перетяжка формируется для того, чтобы, так сказать, все это могло как-то складываться. Но, наверное, самое важное сходство с ежами – это то, что и ежи, и ехидны умеют сворачиваться и образовывать как бы вот такой шарик. Поэтому сама мышечная система, я имею в виду, которая обеспечивает сворачивание, у ехидн и у ежей – оно несколько похоже, то есть это опять-таки такая конвергентная эволюция, когда, ну, как бы сходные инженерные решения появляются у совершенно неродственных друг другу групп животных. Ну, в данном случае ежи и ехидны, они в этом плане похожи по, ну, я бы сказал, способу защиты от нападающих хищников.
0: Ну да, тогда уж если мы вспоминаем про происхождение водное, видимо, еще такую адаптацию, как электрорецепция.
1: Да, без всякого сомнения.
0: Ехидны принесли оттуда, потому что, да, я напомню, что утконосы ведь тоже обладают электрорецепцией, а она нужна им для того, чтобы их добычу выли обнаруживать, ну, маленьких там рачков, червячков и прочую живность, которая там живет.
1: Причем утконосов это же, по большому счету, ведущий орган для поиска добычи под водой.
0: Да, я думаю, что и для ориентации тоже.
1: И для ориентации тоже без всякого сомнения. Потому что глаза-то при нырянии утконосов закрываются перепонкой, и он ориентируется в основном, ну, естественно, используется обоняние и электрорецепция. И вот у ехидн, у них вслед за утконосами, они вроде как наземные животные, и у них появляется на вот этом длинном хоботке, на его кончике, появляются те же самые электрорецепторы, которые ехидна используют для того, чтобы найти насекомых, копаясь вот в какой-то лесной подстилке. Но, наверное, здесь одна из важнейших и интереснейших вещей, то, что если мы с вами посмотрим на вот это явление электрорецепции как таковой, то это вообще, в принципе, рыбий признак.
0: Ну да.
1: То есть он появляется у хрящевых рыб и у акул, у скатов. И вообще он изначально-то признак, который работает в воде. И ехидна, получается, перетащила вот этот водяной признак, перетащила на сушу. И каким-то образом тоже его приспособила для использования. Потому что все-таки вот эта подстилка, в которой ехидна копошится, она там хоть в какой-то степени влага есть. Ну и, значит, соответственно, ехидна может что-то вот это искать при помощи вот этого своего чувствительного такого электроносика.
0: Да, он, кстати говоря, он чувствительный-то чувствительный, но вообще вот сам этот рострум, да, вот нос, да, он у нее каменный просто, очень твердый вообще, как, ну, я не знаю, с чем его можно сравнить, с долотом, да, то есть это такой крепкий, крепкая часть черепа. Не надо думать, что это нежный такой вот там инструмент, который легко ломается. Он не ломается, он в последнюю очередь сломается у ехидны.
1: Ну, так одно другому не мешает, потому что эти же электрорецепторы, да, по сути своей, это такие цилиндрики, которые на концу располагаются микроскопически, в которых находятся эти замечательные ампулы Лоренцини, которые улавливают вот эти все электрические токи. И этому носу не надо быть мягким, он не для тактильного ощущения.

0: а именно для того, чтобы слабые электрические токи улавливать.
1: Ну да, ну ты же, в принципе, можно и отвертку приспособить для того, чтобы, да, что делают электрики, для того, чтобы понять, есть ток или нет, да?
0: Ну да, типа того.
1: А здесь этот замечательный нос, которым они копаются в подстилке в основном, кстати говоря, да,
0: да.
1: В которую взрываются.
0: Да. Да, но по большому счету ехидна же реализует ту же самую стратегию, что и муравьеды, по сути своей, да?
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: это
1: да.
0: Она страшно любит как раз есть всяких всевозможных коллективных насекомых, и работает этот нос приблизительно точно так же, как и нос у гигантского муравьеда, да, то есть с этим липким языком и со всем остальным, который позволяет собирать вот этих вот разнообразных мелких общественных насекомых. Вот. А еще одна вещь, которая тоже чрезвычайно интересна и не очень, так сказать, понятна, это, например, что ехидн и зрение это такое очень специфическое. По той простой причине, что мы привыкли, там, что у млекопитающих, ну, собственно говоря, настройка глаза на резкость, как у нас с вами, как у большинства млекопитающих, осуществляется за счет того, что хрусталик изменяет свою кривизну за счет работы ресничных мышц. А у ехидны все, конечно, не как у людей. Во-первых, у нее хрусталик ближе к округлой форме, а во-вторых, настройка на резкость у нее осуществляется за счет того, что глазное яблоко просто-напросто сжимается и сетчатка подъезжает к этому хрусталику. Вообще уникальная штука, которая больше, ну, практически ни у кого нету. То есть это, вот, я бы сказал, настолько примитивный способ настройки вот этой сложной системы, которая непосредственно воспринимает свет, что, ну, то, что называется, только остается развести руками. И явно здесь тоже, в общем-то, сработало вот это водное происхождение, потому что для большинства водных животных как раз в большей степени хрусталики представляют не линзовидную форму, а именно шарообразно. То есть мы опять-таки возвращаемся к тому, что и здесь какой-то признак, который имеет первоначально водное происхождение. Что, ну, в общем-то, вкладывает, наверное, вот эту недавно появившуюся идею о том, что ехидны – это такие вторично вернувшиеся на сушу водные животные.
1: Ну, а вот интересно, что их оттуда выдавило? Конкуренция, да? И вообще, если мы говорим, кстати говоря, о том, что они водные какие? Они водные пресноводных водоемов или они водные морей и океанов? В морях и океанах всегда было более-менее все понятно. А если они пресноводные, значит, они пресноводные Новой Гвинеи, да, вероятно, и Австралии. И если они вот такого возраста, о котором мы говорили, то есть, ну, там, я не знаю, больше 35 миллионов лет, но меньше 66, да, вот этот вот диапазон мы берем, да, то вся их эволюция происходила в Австралии, где вообще-то мало что поменялось за это время.
0: Ну, за исключением, конечно, исчезновения мегафауны вот этой австралийской.
1: Ну, мы же не будем говорить о том, что мегафауна освободила ехидни.
0: Да, без всякого сомнения.
1: То есть тем это... больше это произошло до
0: да,
1: того.
0: Да, это без всякого сомнения, да. То есть мегафауна здесь явно ни при чем. Ну, вот этот вопрос остается, мне кажется, открытым. То есть понятно, что предки вообще всех однопроходных, вообще в целом, это... Скорее всего, даже не по происхождению они центрально- или южноамериканские, потом попадают в Австралию уже по Антарктическому мосту. А вот ехидны, похоже, действительно, если мы принимаем вот эту гипотезу, то вот коносы вот туда как бы попали, они как бы древние совсем, а ехидны более молодые и, вероятно, произошли уже в Австралии. То есть выход, что называется, ехидн на сушу, он должен был чем-то как бы быть спровоцирован. И единственное, что вот у меня какая по этому поводу мысль витает, это может быть было спровоцировано не хищниками, а вот теми самыми процессами редизации климата, то есть иссушения климата, который вообще характерен для Австралии. Потому что когда произошло свал вот этого Антарктического моста и Антарктида начала покрываться непосредственно ледяным щитом, то это в свою очередь привело к появлению холодных течений. А холодные течения, они зачастую как раз несут достаточно серьезную редизацию климата. И иссушение австралийского климата могло просто-напросто привести к тому, что часть там вот этих как бы исходно-водных существ просто-напросто должны были адаптироваться и выходить на сушу, потому что водоемы, что называется, исчезали. Возможно, вот так это происходило, но это вот опять-таки только некоторые предположения.
1: Ну, вполне возможно, потому что двум родственным видам, наверное, тесновато было. А ведь предки, ну, не разошедшиеся еще пока далеко, утконосов и ехидн, получается, что они при тех же самых адаптациях, то есть электрорецепция, да, питание жучками, условными, ну, разными рачками мелкими или, там, я не знаю, личинками, которые в иле содержатся, да. В общем, жизнь начала их разводить. Кому-то пришлось уступить, вероятно, да?
0: Вероятно, да.
1: Ну, вообще, меня в этой ситуации поражает скорость эволюции, которая случилось. Если, опять-таки, говорить о том, что, ну, будем считать, что утконосу где-то, ну, вот промежуток между 66-35 миллионов лет и вот современные ехидны, ну, значит, это сколько? 35 миллионов лет эволюции, и настолько изменился их внешний вид и анатомия, да, что, в общем-то, они стали похожи одновременно и на ежей, и на муравьедов.
0: Да, ну понятно, что, конечно, предки-то были не современные вид утконоса.
1: Они же не колючие были?
0: Нет, конечно, не колючие.
1: Конечно, они были не колючие, у них наверняка была шерсть. Ну, кстати, иголки из той же шерсти, да, то есть механизм...
0: Это волос.
1: Да, возникновение, как у ежей, у дикобразов, у иглистых крыс, да, вот
0: такие. Да, это вот такой специфический остевой волос, да, который как бы начинает выполнять принципиальную новую функцию.
1: Ну да, я очередной раз, погладив капибару, вот как раз про это вспомнил, находясь в Сан-Паулу. У них настолько жесткие волосы, что порой непонятно, не иголки ли это у капибары.
0: Да, у них очень жесткие волосы у капибар, да. Ну, потому что они тоже водные.
1: Да.
0: И, в принципе, да, им, я бы сравнил их с нутриями по жесткости волосов.
1: А, кстати, вот изначально где могли закладываться иголки, еще в какой стадии, да?
0: Могли бы, но это все-таки тут сложно, потому что если мы посмотрим на шерсть утконоса, то шерсть утконоса скорее нам больше напоминает шерсть выдры.
1: Да, гладенькая.
0: Да, она гладенькая, такая пушистая, плотная. Ну, недаром утконоса вообще, в принципе, считали единственным пушным зверьком Австралии в свое время.
1: Ну да, к его несчастью.
0: Да, к его несчастью, совершенно верно.
1: Ну, что удивительно, еще заключая наш разговор про ехидн, вот мы говорим ехидна-ехидна, а это ведь не один вид.
0: Разные существуют по этому поводу мнения. Если говорить про австралийскую ехидну, то, ну, тут кому как нравится. А кто-то считает это один вид со множеством подвидов. А кто-то, наоборот, считает, что существует, ну, как минимум, два вида ехидн. Один живет на Тасмании, другая в Австралии. А некоторые считают, что...
1: А про ехидны?
0: А, нет, это я говорю о австралийской ехидне, потому что ее там тоже иногда делят на 8 видов. А есть еще два вида в Новой Гвинее, которые называются проехиднами.
1: То есть получается, что утконос-то один вид,
0: да.
1: Хотя их раньше наверняка было больше, а ехидны настолько прекрасно адаптировались, что дали еще и дивергенции такое приличное, то есть несколько видов образовали.
0: Да, совершенно верно. И при этом про ехидны-то они на самом деле еще крупнее ехидн по размерам, и вот небольшое количество палеонтологических находок говорит о том, что были гигантские проехидны, которые там могли, в общем, приподняться на две ноги, там опереться на дерево, ну и поискать что-то на стволах деревьев, вероятно, те же самые там термитники или каких-то древесных муравьев. То есть, в принципе, были в том числе достаточно крупные формы вот этих вот ехидн. И на сегодняшний момент мы имеем вот как бы три вида этих удивительных существ. И вот австралийскую ехидну, правда, еще могут на разное количество подвидов или некоторые, как я уже говорил, даже видами считать.
1: Да, а это все говорит о том, что когда такое вот делают, ну, я бы так сказал, обывательское суждение о существовании там примитивных каких-то видов. Вот утконос – примитивное существо, однопроходное, ехидна – примитивное существо. А эта стадия развития такая у них может быть не самая прогрессивная. А вот они далеко не примитивные. Они прошли колоссальный эволюционный путь, обзавелись совершенно фантастическими уникальными адаптациями, которых нет ни у кого. И прекрасно себя чувствуют и чувствовали бы, если бы человек не считал, скажем, утконоса ценным пушным зверем в Австралии. Вот я такой делаю вывод, Алексей Александрович.
0: Да, я полностью согласен, что называется.
1: Спасибо за внимание. Итак, дорогие радиослушатели, у нас в гостях был Алексей Александрович Мосолов, доцент Московского педагогического университета, кандидат биологических наук, и мы с ним сегодня говорили о уникальных адаптациях такого уникального и удивительного зверя, как австралийская ехидна. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Радио России. Общество.
4: Детский вопрос.
5: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Нас нередко спрашивают, как вы выбираете детей, о которых рассказываете в эфире. По-разному. Выполняем просьбы сотрудников органов опеки, директоров детдомов, волонтеров. Случается, что во время командировок моих коллег ребята подходят к ним сами. А бывает, что мы получаем от детдомовских мальчишек и девчонок электронные письма или сообщения в соцсетях. Так, например, прошлой весной нам написала 15-летняя Лиза из Челябинской области. Она попросила помочь ей и ее младшей сестре Диане найти семью. Мы выполнили просьбу, рассказывали о девочках в программе и на наших страницах в соцсетях. Но время шло. Лизе уже исполнилось 16 лет, Диане 12, а семья все не находилась. Тогда мы разместили фотографии девчонок на аватарке нашей группы ВКонтакте. И это сработало. Нашлись люди, готовые приехать за сестрами из другого региона. И тут оказалось, что младшая не хочет далеко уезжать и даже не стала с семьей знакомиться. Нам пришлось снять портреты девочек с аватарки. Но Лиза и Диана по-прежнему остались нашими подопечными. Мы продолжили размещать сообщения о них в соцсетях в надежде найти семью где-то в их регионе. И под одним из таких постов внезапно написала комментарий Диана.
6: «Да, я сейчас пожалела. Нужно было знакомиться. Регион теперь не важен мне».
5: А вскоре мы получили еще одно письмо от старшей сестры, Лизы. «Здравствуйте. Нашлась семья. Диану забирают на гостевой. Я не против, чтобы она съездила». Мы позвонили Диане.
7: «Ты познакомилась с кем-то, да?»
8: «Да, с тетей Настей и Виталией».
7: «Мы слышали, тебя пригласили куда-то?»
8: «Да, в Омск».
5: Через несколько дней мы снова созвонились с Дианой, чтобы узнать, нравится ли ей гостить в омской семье.
8: «Все хорошо».
7: «Что больше всего нравится?»
8: «Девочки. А девочек приемные».
7: «Все приемные?»
8: «Да».
7: «А сколько им лет?»
8: «Ну, 12, 16, 11, 5, 14.
7: «Ну, что теперь решаешь? Что думаешь?»
8: «Остаюсь».
7: «Здорово. Слушай, а ты с Лизой-то вообще общалась в последнее время?»
8: «Общалась, она мне говорила, я твоя сестра, так то я могу отказать, тебе даже нету 14.
9: «А сегодня написала, солнышко, будь счастлива, я рада, что ты в семье, оставайся».
5: Это в разговор вступила Анастасия, в гости к которой поехала Диана.
7: «Анастасия, вы уже приняли решение, да?»
9: «Да, мы уже документы отправили в опеку, да».
10: «Маленькие радости».
5: Вскоре мы узнали, что Диана обратно в Челябинскую область уже не поедет. Опека оформлена. Кстати, поскольку Диане уже больше 10 лет, по закону для этого требовалось ее письменное согласие.
8: «Я писала, что согласна остаться в семье. Потом имя, адрес, число и подпись».
7: «А ты когда решила, что совсем останешься?»
8: «Через 3 дня. Девочки уговаривали, чтобы я осталась».
7: «А что будешь делать сейчас?»
8: «Когда документы пройдут, в школу пойду».
7: «Ты, наверное, вместе с сестрами будешь ходить, да?»
8: «Нет, это для глухих».
5: Дело в том, что Диана слабослышащая. Будучи воспитанницей детского дома, она училась в специализированной школе. И сейчас опекуны Анастасия и Виталий нашли для девочки такую же школу, подходящую под ее особенности. До нее, правда, надо ехать минут 20, но приемная мама не видит в этом проблемы.
9: «Ну да, у нас машина. Будем ездить, потом научиться сама».
7: «Анастасия, можешь рассказать немножко о своей семье?»
9: 34 года нам с мужем. Более 10 лет у нас под опекой дети, 3 родные сестры, супруга. И вот девчонки еще с детского дома в Кемеровской области. Мама у меня тоже приемный родитель уже более 20 лет. Она уже более 15 мальчишек выпустила».
7: «Ух ты, у вас династия».
9: «Да-да-да».
7: «Вы взяли под опеку, я так поняла, сначала сестер муж, да?»
9: «Да».
7: «А почему решили, что 3 детей вам мало и надо еще взять?»
9: «Я люблю детей, чужих я всех уже воспитала, и племянников, и всех друзей. Постоянно со всеми нянчусь, все меня оставляют. Поэтому я к детям прям хорошо, и забеременеть мы не могли на протяжении 14 лет, а сейчас мне через месяц уже рожать».
7: «Ой, как хорошо».
9: «Да, неожиданно».
7: Ну вот у вас уже 5 детей, ждете еще одного. Почему вдруг еще кого-то взяли?
9: Ну, у меня вот силы есть, возможности есть. Я была в детских домах, я видела, как дети там живут. Почему нет? Мы приехали вообще в Челябинск к другой девочке. Но она начала то хочу, то не хочу, когда мы уже в детский дом прям приехали. И я поняла, что мы, если ее привезем, она скажет, там я не хочу, и я буду туда-сюда кататься. И тут же я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диана, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка. Но только у нее инвалидность. Я говорю, ну а в связи с чем? Они сказали, на следующий день я взяла машину, поехали.
7: Не испугало вас, что у нее проблемы со слухом?
9: Нет, у нас вот у супруга, у сестры речевое было, она в такой же школе училась.
7: Какие планы на будущее?
9: Нам главное сейчас в школу оформиться. Она каждый день спрашивает, когда в школу, когда в школу. Она молодец, все спросит, все поможет. Прям такая активная девочка. Ну, и лето, отдыхать будем. У нас все дети на морях были уже не по одному разу. Поэтому в планах ее свозить куда-то. Она же тоже ничего такого толком-то и не видела.
5: Что ж, теперь Диана многое увидит вместе с новой семьей. А для Лизы мы продолжим искать названных родителей. Как много лет назад искали их для другой Лизы, нашей подопечной из Иркутской области. Сейчас она уже взрослая. В одном из прошлых выпусков «Детского вопроса» мой коллега Геннадий Сырков рассказал историю этой молодой женщины.
2: История с продолжением.
11: Жила-была девочка. Звали девочку Лиза. До 8 лет ее воспитывала бабушка, а девочка знала, что у нее есть родная мать, но никогда ее не видела. Потом бабушка отдала девочку в детский дом, а еще через некоторое время Лизу взяли в семью. Увезли девочку в другой город. Там она выросла, вышла замуж, у нее родились дети. Девочка стала заместителем директора небольшой компании. А потом выросшая Елизавета узнала, что у нее где-то есть младшая сестра, и теперь она хочет найти ее.
12: Я хочу узнать, где она хотя бы находится и сколько ей лет.
13: Даже этого вы не знаете?
12: Даже этого не знаю. Ей примерно сейчас 10-11. Знаю, что ее зовут Лилия. Все.
11: Девочке Лилии 10 или 11 лет, а Елизавете 28. Живет наша героиня в Тюмени. У нее есть муж, 3 детей. Тут надо пояснить, что и сама Лиза, и ее приемная мама Света – наши старые знакомые. Мама забрала Лизу из детского дома в Иркутской области. Потом время от времени Светлана Юрьевна присылала нам из Тюмени фотографии девочки. Рассказывала, что у нее все хорошо. Но это предыстория. А недавно Елизавета сама написала нам, прямо попросила, помогите найти родную младшую сестру. Естественно, я перезвоню ей и стану расспрашивать, что вы знаете, Лиза, о своей биологической семье и себе самой маленькой.
5: Потому как звучит речь Елизаветы, понятно, что она очень волнуется. Но я уверена, что небольшие речевые проблемы нашей героини не помешают нам услышать главное.
12: Я не все знаю. Мне 4 года назад удалось найти свою тетю. И уже от тети я узнала, что у меня есть мать, маленькая сестра. Ее собрали буквально сразу же. Когда мать после роддома выписалась, к ней сразу же пришла опека. И тете предложили взять сестру под опеку. Тетя не смогла взять. И перенаправили малышку в дом малышей.
13: То есть, по сути дела, никто эту девочку, малышку и не видел?
12: Нет.
13: В каком году это было?
12: Ну, ей сейчас примерно 10. Получается, в 16-м где-то так.
11: Спрашиваю Елизавету, вы сами пробовали найти сестру Лилию? Выяснится, что пробовала.
12: Я написала официальное письмо в Иркутскую опеку. Они меня перенаправили в Новосибирск, и я не смогла до Новосибирска дозвониться.
13: А почему в Новосибирск?
12: Ну, я так поняла, ее либо перенаправили, либо взяли под опеку.
5: Перенаправили в Новосибирск. Как-то не очень конкретно. Город этот 3-й по населению в России. Область тоже не маленькая. Кому обращаться? Непонятно. Что имеет право узнать о своей сестре Елизавета? Какие данные может получить, кроме очень приблизительного направления поиска? Моя коллега Ирина Поварова решила посоветоваться с юристом Оксаной Хухлиной.
4: Детский адвокат.
14: Елизавета, вероятно, не единственная, кто сейчас ищет младшую сестру или брата. К кому обращаться? На что ссылаться? О чем старший брат или сестра имеют право знать? Вот Лиза, например, может хотя бы выяснить, по какому поводу маленькая Лилия переехала в другой регион. Ее перевели в иное учреждение, оформили опеку или удочерили.
15: Очень интересный вопрос на стыке двух нормативных актов. У нас есть семейный кодекс, который говорит о том, что родственники, в том числе братья и сестры, имеют право на общение с друг другом, имеют право знать друг о друге и получать какую-то информацию. С другой стороны, есть гражданский кодекс, который говорит об охране частной жизни и персональной информации гражданина, в том числе несовершеннолетнего. Здесь, безусловно, кодекс семейный должен иметь преимущество в правоприменении. И правильно делала женщина, что обратилась в органы опеки по предполагаемому месту выявления младшей сестры, там, где проживали их родители. И, по идее, органы опеки должны не просто отправить человека непонятно куда в другой регион, а должны объяснить, почему надо обращаться в другой регион. Могу предположить, что раз человека ориентировали на другой регион, то, скорее всего, ребенок либо был переведен в другое учреждение по какой-то причине со смены региона, либо ребенок был передан под опеку. Потому что, скорее всего, если бы ребенок был усыновлен в целях соблюдения тайны усыновления, никакой бы информации, в принципе, сестре не дали. Поэтому я полагаю, что органы опеки не совсем до конца отработали, и им бы следовало более развернутый ответ дать, что да, действительно, такой ребенок есть, такой ребенок воспитывался, например, в учреждении, передан под опеку туда-то, и вам нужно в тот орган опеки, вот в конкретный, обратиться, чтобы организовать встречи, общение, ну, то есть как-то налаживать отношения. Ну, может быть, параллельно можно попытаться привлечь к этой истории органы внутренних дел, подавая заявление на розыск младшей сестры в целях сохранения восстановления родственных связей.
14: Однако, чтобы обратиться в полицию, нужно иметь еще и точные данные того, кого надо найти. Фамилию, имя, отчество, дату рождения. А Лиза, например, уверена только в том, что знает о кровной матери. Сведения о сестре очень приблизительные и неполные.
15: Я думаю, что нужно возобновить переписку с органом опеки по месту предполагаемого выявления ребенка. Они должны предоставить более тщательную информацию, как минимум, о фамилии, имя, отчестве, дате рождения ребенка и так далее. И если органы опеки прям категорически будут отказываться давать информацию, которую реально можно использовать для поиска и выхода на контакт, то, может быть, подумайте в сторону судебного обжалования таких документов.
16: То есть эту информацию сестра имеет право получить?
15: Да, на мой взгляд, имеет. И свидетельство о рождении, указав, что да, у них с предполагаемой сестрой общий родитель, как минимум один.
16: Ну вот, обращайтесь в Новосибирск, куда? К региональному оператору, но он может не знать, если ее под опеку увезли, ее сразу увезли в какой-то район и оформляли там в органах опеки, не у регионального оператора.
15: Да, поэтому я и говорю, что все-таки здесь основную информацию о том, куда передан ребенок, знает и может дать именно орган опеки, назначавший опеку, если это было устройство под опеку, или передававший в учреждение. Но здесь все-таки, на мой взгляд, скорее семейное устройство, потому что межрегиональные переводы из детского дома в детский дом, они очень редко случаются.
14: Лиза не хочет вторгаться непрошенным гостем в чужую семью. Она хочет просто узнать, в семье девочка или нет.
12: Если удочерили, то я не полезу. А если в детском доме, то хочется помочь.
14: Да, скорее всего, Лилю увезли в Новосибирскую область именно названные родители. Но, во-первых, попасть в приемную семью еще не значит в ней навсегда остаться. Увы, бывают возвраты. То есть девочка все равно могла оказаться в детском доме, и сестра хотела бы убедиться, что этого не произошло. Во-вторых, если это не удочерение, то Елизавета, возможно, захочет передать свои данные опекунам Лили, чтобы уже они решали, готовы ли организовывать общение. Но чтобы появилась такая возможность, нужно знать, кому все-таки задавать вопросы.
17: Вы обращались в Новосибирск? О них очень сложно созвониться, пока не получается.
16: А куда звонили? Кому конкретно?
17: По опеку, по Новосибирску, по общему телефону.
16: А, в смысле, региональному оператору?
17: Да-да, мы планируем туда съездить.
14: Но поездка тоже может не дать результатов, а потребует гораздо больше времени, сил и денег, чем звонки. Оксана Хухлина повторила свой совет. Еще раз обратиться в органы опеки того города, откуда Лиля уехала в Новосибирскую область. Но что, если ей опять ответят так же неопределенно? На что можно сослаться? Чем аргументировать свой запрос?
15: Можно основываться на семейном кодексе, на праве родственников на общение с друг другом. Можно даже на конвенцию о правах ребенка сослаться, о праве ребенка знать своих родных, знать происхождение свое и так далее. Поэтому я надеюсь, что повторное обращение должно дать какие-то более конкретные результаты.
4: Детский адвокат.
5: мы попросили Оксану Хухлину помочь правильно составить запрос с нужными ссылками на нормативные акты. Елизавете переслали текст лично, а для тех наших радиослушателей, кто тоже находится в подобной ситуации, разместили образец на сайте проекта дети.радиорус.ру.
13: Последний вопрос, Елизавета. Вы не опасаетесь, что вот найдете сестру и будете разочарованы по какой-то причине?
12: Нет, тут же ребенок. И если он даже не захочет общаться со мной, я вполне пойму. Я сама очень долго настраивалась на поиски родственников. Я все это пойму.
2: Продолжение следует.
5: Надеюсь, мы скоро узнаем новости. А пока я предлагаю и нам вернуться в Иркутск. Там живет наша новая подопечная, с которой вас сейчас познакомит Татьяна Юрасовская.
18: Темноволосой кореглазой Арине 16 лет. Этой весной она окончила 8 класс.
19: Какой у тебя самый любимый предмет в школе?
20: Наверное, общество, либо русский язык.
19: А чем они тебе нравятся?
20: Ну, общество, правилами, законами, нормами, семейными традициями. Всегда интереснее, когда все по полочкам.
19: А ты вообще все любишь, чтобы было по полочкам?
20: Ну, в шкафу не съедали по полочкам, наверное, нет.
19: Понятно. Ты любишь знания раскладывать, чтобы по полочкам были, да?
20: Ну, скорее всего, да.
19: А что еще ты любишь? Вот чем занимаешься в свободное время?
20: Я недавно поступила в школу дизайна. Школа дизайна мне очень нравится.
18: Подхватывает рассказ Арины воспитатель Евгения Кузьминич.
20: Иногда мы ее довозим, иногда машины не бывают в ту сторону. И она самостоятельно ездит, и это не составляет ей труда.
19: Арина, скажи, пожалуйста, что там вы проходите, что изучаете?
20: Там разные специальности, по 5 недель. Сам дизайн, графический дизайн, потом фотосъемка, звукозапись. Ну, это все, конечно, началось с художки. В художку 4 года ходила, а выбрала школу дизайна, потому что увлекаюсь модой.
19: А ты в моде что любишь? Именно что-то придумывать или сама одеваться?
20: Я даже не выдумывалась. Я больше как-то по косметике, возможно, сочетание какой-то одежды, но больше я советую другим, чем сама как-то одеваюсь так.
19: Что тебе в повседневной жизни больше нравится? Одеваться удобно или модно?
20: Удобно, чтобы модно тоже было.
19: А, чтобы и то, и другое.
20: Да.
19: Кем бы ты хотела стать в будущем?
20: Юристом.
19: А почему именно юристом?
20: Люблю законы, справедливость. Видимо, все с общества идет.
19: Поэтому тебе нравится этот предмет?
20: Наверное.
18: По словам воспитателей, Арина – девочка вдумчивая, к поручениям относится ответственно. Внимательна не только к своему внешнему виду, но и к здоровью. А что еще может сказать про нее Евгения Леонидовна?
20: Арина очень заботливая, отзывчивая. Она во всех мероприятиях у нас участвует. Очень тактичная. Уважительно очень относится к взрослым. Никогда не вступает в разговор, если кто-то где-то чем-то занят.
19: А недостатки характера есть?
20: Тревожность. И не очень завышенные себе требования. Она такая во всем сомневающаяся. Я не доучила, я не доделала. И вот эта тревожность ее пугает.
18: Арина и сама осознает эту свою проблему.
19: Скажи, есть какие-нибудь недостатки, от которых ты хотела бы избавиться?
20: От тревожности хочу очень избавиться. Тревожность за других людей, за себя. Когда у других людей проблемы, или у меня, не знаю, мысли плохие, самочувствие плохое.
19: А что может тебя порадовать?
20: Хоккейные матчи.
19: Ты любишь хоккей?
20: Да.
19: Сама играешь или смотришь?
20: Смотрю, когда возможность есть. По телевизору, по эфирам, которые идут.
18: Арина коммуникабельна и общительна, но к выбору друзей подходит с осторожностью.
19: Скажи, пожалуйста, Арина, друзей у тебя много?
20: Да, много. Всегда окружают меня. Приятели со школы. Но самые близкие, это, наверное, один человек, девочка. 6 лет дружим.
19: Чем она отличается от остальных, вот от приятелей?
20: Самый грустный момент, когда меня спасала, шутила, разговаривала со мной.
19: Какие качества ты ценишь в других людях?
20: Заботу, честность, юмор.
19: Вообще, вот хороший друг – это какой человек?
20: Который не бросит в беде.
19: А ты хороший друг?
20: Я думаю, да, но мне есть чему еще учиться.
19: Какая-нибудь мечта есть у тебя, Арин?
20: В семью бы попасть.
19: Какая семья тебе понравилась бы?
20: Мама и папа, чтобы были. Возможно, брат или сестра.
19: Старше или младше?
20: Наверное, старше. Котенок. Я люблю животных.
19: И хотела бы кого-то себе завести?
20: Либо белого, либо черненького котенка.
19: А почему именно котенка, не собаку?
20: Кошатница, не сильно люблю собак.
19: Понятно. А вот, предположим, тобой заинтересуется какая-нибудь семья из другого региона, не из Иркутска. Как к этому отнесешься?
20: Положительно. Перемены тоже в жизни важны.
18: Арине очень нужна заботливая, внимательная и, конечно, любящая семья. И тогда место тревоги в ее душе займет уверенность в себе и в тех, кто всегда будет рядом.
10: Где же ты, мама?
5: Фотографии Арины, а также других ребят из Иркутской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России. Полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
4: Детский вопрос.
3: Радио России. Театр Радио России представляет.
0: Лучшей Иванщины командира роты у меня в полку нет.
3: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
21: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
22: Строить, товарищ майор.
3: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иваншина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
21: Трудно.
22: Не труднее, чем воевать, справимся.
21: Не скажи.
3: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» с 22 июня по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. ДНК сатиры.
23: Спектакль по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье». В театре со столетней историей есть какая-то группа крови. Я надеюсь, что нам передается обаяние Ольги Александровны Аросевой, улыбка ямочки Веры Кузьминичны Васильевой, какой-то код, интонация внутренняя человеческая. Здесь она достигнута без крика.
3: Актер и режиссер-постановщик Антон Буглак в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Вооруженные силы России за сутки освободили от украинских боевиков 104 здания в Константиновке. Сергей Лавров заявил, что Запад все еще не считает себя стороной украинского конфликта. И сегодня день медицинского работника. Все подробности далее. Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили от украинских боевиков 104 здания в Константиновке и овладели 12 опорными пунктами, зачистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по украинским подразделениям в населенном пункте Щурово в ДНР. В здании бывшего пансионата авиации уничтожено до 30 украинских военных, отступавших из Красного Лимана. С помощью геракла наши военные уничтожили склад ВСУ военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе» под Запорожьем. Кроме того, вооруженные силы России нанесли удары по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего, используемым ВСУ. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Ведомство сообщило, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря были уничтожены 4 безэкипажных катера противника. В общей сложности армия Украины потеряла за сутки порядка 1450 военных. Экипажи ВКС России бомбами ФАБ и ракета Х-39 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Объекты противника были обнаружены в результате разведывательных мероприятий. Цели были успешно поражены в районе населенных пунктов Светлая и Нижняя Журавка Харьковской области. Оборонное ведомство опубликовало кадры ударов по украинским позициям. Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках украинского урегулирования в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Отрывок из его интервью опубликован на сайте информационного агентства «Вести». По его словам, западные страны ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Им нужно внимательно следить за тем, что происходит на поле боя в зоне специальной военной операции, где российские войска постоянно продвигаются вперед. Власти США поддаются давлению Европы по вопросу Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для информационного агентства «Вести». По словам министра, признаки того, что американские коллеги начинают поддаваться этому давлению, были заметны уже некоторое время назад. Глава МИДа отметил, что в любом деле, особенно в дипломатии, главное – это дела. Ранее министр отметил, что европейские лидеры пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту. Скандал между Варшавой и Киевом из-за прославления Украиной нацистов стремительно набирает обороты. Выступая на национальном празднике, польский лидер Карл Навроцкий, который уже лишил главу киевского режима высшей государственной награды, вновь обрушился с критикой на Зеленского. Он заявил, что Киев перешел все границы, присвоив одному из подразделений ВСУ имя героев украинской повстанческой армии, запрещенной в России.
2: Думным народом польским и мамы свой.
3: Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников. И этот болевой порог был превышен, поэтому я отозвал у президента Зеленского орден Белого Орла.
1: Напомню, в годы Великой Отечественной войны УПА сотрудничала с Гитлером, занималась геноцидом мирного населения на оккупированных территориях Польши и всего Советского Союза. Сегодня день медицинского работника. Праздник отмечают в третье воскресенье июня, начиная с 1980 года. Тех, кто стоит на страже здоровья россиян, поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что медработники выполняют свой долг ответственно и с огромной отдачей. С профессиональным праздником подмосковных медиков поздравил губернатор Андрей Воробьев. Торжественное мероприятие прошло в региональном доме правительства. Там собрались те, кто участвовал в спасении людей в Курской, Белгородской областях, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Глава Подмосковья поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер, сотрудников скорой помощи за заботу о пациентах и вручил им награды.
4: Это тяжелая работа, не только профессиональная с точки зрения медицинской, но и во многом завязана на эмпатию, на психологическое сопровождение. Тогда получается, тогда есть результат. В зале люди, которые в сложный момент участвовали в спасении людей в Курской, Белгородской области. Я всегда это подчеркиваю и благодарю вас, дорогие врачи, фельдшеры, водители скорой помощи. Мы не перестаем совершенствоваться, учиться, узнавать что-то новое. Это всегда в любой профессии очень важно, вашей особенно.
1: Отмечу, в системе здравоохранения Подмосковья сейчас трудится почти 107 тысяч человек. Во Франции запретили пить алкоголь в жару на фестивалях, передает агентство Reuters. Изнурительный зной охватило большую часть Европы. Во французских регионах температура поднялась до рекордных плюс 40. В 35 из 96 департаментов могут объявить красный уровень опасности. Премьер Себастьян Лекарню созвал экстренное совещание по кризисным ситуациям, на котором власти решили частично лишить граждан увеселительных напитков. Частичный запрет распространится на алкогольную продукцию в рамках ежегодных музыкальных фестивалей и на других публичных мероприятиях, организованных государством и его ведомствами. Они состоятся в 35 регионах. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Минимальная суточная температура опустится до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник столичный регион окажется в зоне влияния циклона, из-за чего небо снова затянет облаками, а днем пройдут ливни с грозами. Утром температура составит от плюс 13 до плюс 16 градусов, а в середине дня от плюс 22 до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, а при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч первого круга теннисного турнира в Бад-Хомбурге между россиянкой Людмилой Самсоновой и Екатериной Синяковой из Чехии. В первом сете Самсонова взяла верх со счетом 6-3, во втором пока равенство 1-1. Вратарь московского футбольного ЦСКА Игорь Кенфеев начнет сборы по индивидуальной программе, но вероятность его восстановления к началу сезона есть. Об этом заявил главный врач армейцев Эдуард Безуглов. Он также отметил, что бразильский защитник Мойзес на стартовом сборе будет тренироваться с незначительными ограничениями. Россиянка София Терекова одержала победу в упражнении с булавами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Пекине. Также она стала лучшей в упражнениях с мячом. Здесь бронзовую медаль завоевала другая представительница России Арина Ковшова, которая выиграла соревнование в упражнениях с обручем. В этой дисциплине Терекова стала третьей. Также сборная России завоевала серебряные медали в групповых упражнениях с пятью мячами. Арина Режнова и Елизавета Луткова стали бронзовыми призерами этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. В поединке за третье место они обыграли Ульяну Береговину и Викторию Хроменкову со счетом 2-0. Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Второй результат показал Степан Веткин, замкнул тройку сильнейших Ярослав Кутковой. В беге на 100 метров с барьерами не было равных Дарье Осиповой. Второй финишировала Виктория Погребняк, третья Алина Базюкова. У мужчин в аналогичной дисциплине первое место занял Матвей Герасимов. Серебро у Семена Монакова, бронзу у Анатолия Киселева. Ранее Алексей Худяков дальше всех метнул диск. Екатерина Конева стала лучшей в тройном прыжке. Валерия Бездольная завоевала золото в метании копья. Екатерина Ивонина и Максим Якушев в беге на 3 километра с препятствиями. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: 22 июня в Красноярске плюс 22-24 градуса, переменная облачность. В Иркутске плюс 16-18 градусов, днем, а вечером дождь. В Новосибирске без осадков плюс 30-32 градуса. В Омске плюс 29-31, в Сургуте плюс 24-26, в Ханты-Мансийске плюс 25-27, кратковременный дождь. В Тюмени плюс 30-32 без осадков. В Челябинске плюс 28-30, грозовые дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 22-24. В Москве плюс 22-24 и грозовые дожди. Сейчас в столице плюс 22 градуса, ясно, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Общество.
2: Спасибо.
0: Выпуск 245.
4: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем актуальные темы. Сегодня будет очень народное, потому что в нашей аграрной индустриальной стране сельскохозяйственный труд – это не только отрасль народного хозяйства, это не только для многих способ прокормиться, но и увлечение, зов души, живущие уже на уровне ДНК, хромосом, генетической памяти и наследственности. И даже тех, кто когда-то в детстве поклялся, что на дачу больше не ногой, ну, после повинности под названием «пока не наберешь ведро смородины, гулять не пойдешь», вдруг с возрастом начинает туда тянуть. Размяться с газонокосилкой, посадить исключительно чисто к столу буквально одну грядочку укропа. Ну, и разве еще огурчиков. А потом, глядишь, вот он уже. Парник, рассада в марте, розовые лампы, петунии, альпийская горка, садовые фигурки, фонари в виде котяток и закрутки всего того, что выращено на шестисотках непосильным, но все же для чего-то таким необходимым трудом. Ну и чтобы все было лучше, чем у всех, ну или хотя бы чем у соседа. Чтобы все рот разевали от красоты и огородных диковин. Понятно, что можно купить в магазине буквально все сегодня, но свое-то всяко лучше с грядочки. И можно прослыть звездой, ну хотя бы масштаба собственного СНТ. А играя на слабостях простых людей, всегда, как известно, наживались мошенники. Магазин круче, чем у соседа. И тут тебе зеленая хризантема расцветки лаймовый зефир. И растущая на дереве фиолетовая клубника пёплберри в форме морковок. И даже черная смородина в виде маленьких баклажанчиков. Традиции дурить наивного дачника не один десяток лет. Началось все задолго до фотошопа, ну а уж сегодня с повсеместным внедрением искусственного интеллекта просторы для обмана простых граждан вообще не знают границ. И поди тут разберись, чему верить, чему нет, где правда, а где бессовестный обман. В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей, фруктов, ну а красочные изображения – сгенерированные нейросетью с обещанием чудо-урожая, массово распространяются в сети. И многие садоводы верят обещаниям, но по факту не получают заявленный урожай. расстраиваются, конечно. Силы, время, ожидания, разочарования. Но, с другой стороны, вроде и цена вопроса, но не такая уж катастрофическая. 250 рублей. Обидно, конечно, но не так уж и много. Что вообще на эти деньги сегодня в магазине-то купишь? Вот многие и не ввязываются в поиски справедливости. В то время как для мошенников эти 250 рублей, как с миру по нитке, выливаются в сверхприбыли гигантские, которые позволяют вести роскошный образ жизни, который даже и не снился пенсионеру, отнесшему на маркетплейс 2-3 сотни рублей в надежде вырастить огурдыню. Хотя никакой огурдыни в природе нет. И даже если бы и в самом деле, а главное непонятно зачем, удалось скрестить дыню с огурцом, полученный гибрид вряд ли имел бы все те качества, о которых так затейливо пишут хитрые продавцы, забывая сказать о том, что речь идет просто о сорте одной из разновидностей дыни серебристой. Но это даже еще лукавство, наименьшее надувательство из тех, что предлагают сегодня садовые мошенники. А как вам огурцы, растущие на дереве, подобно связкам бананов, и переливающиеся от зеленого к розовому? Клубника тоже на дереве, от синего до оранжевого цветов, или просто клубника с плодами весом до килограмма? Полосатая черешня, уральская лучистая смородина в форме звезды, малина, клубничное дерево, медовая фантазия, стопроцентное соответствие на голубом глазу, пишет бессовестный продавец-обманщик под фотокарточкой с аккуратным деревом, с которого виноградными лозами свисают кисти с красной малиной и буквально тут же на соседней ветке такие же, но только уже с желтой клубникой. Россельхознадзор в этой связи призывает садоводов перепроверять информацию, уточняя название видов растений в госреестре сортов. А Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой предупредил, что фантастические растения ничего общего с реальностью не имеют. Но не бывает яблок с угольно-черной мякотью и такой же клубники, в том числе и в форме стручков острого перца. Нет и белоснежной малины, черешни в черно-белую полосочку и лилии в виде деревьев. Казалось бы, у людей перед покупкой таких диковин должно сработать критическое мышление, но товар пользуется спросом, а на страницах онлайн-магазинов какое-то засилие садовых мутантов, похожих на галлюцинации при температуре 40. Степень бессовестности продавца бывает разной. Что не отменяет главного, мошенники на этом отлично наживаются, а обыватель ради пары сотен рублей, как я уже сказала, не пойдет в суд. Дороже выйдет, да и поди еще докажи факт обмана. Ну, простите, перепутали, ну, не то положили, ну, с кем не бывает. Или докажите, что у нас покупали, а не у кого-то еще. Вот я сама год назад столкнулась с достаточно неприятной ситуацией, связанной с покупкой посадочного материала. В моей семье мои старики любят розы, и мне стало навязчиво почему-то вылезать реклама интернет-питомника, где были, ну, уж больно красивые и диковинные цветы. И тебе роза с ароматом дорогого парфюма, и тебе роскошная желтая трехметровая плетистая леди Бэнкс, и причудливо градиентного окраса розуман Жанон, и бархатно-черная, и диковинная пиона видная, и все-то они и в тени растут, и приучены к суровому климату, и не требуют укрытия на зиму. В общем, чего там только не было. Глаза разбегались, а внутренний садовник-дилетант кричал: «Смотри, смотри, вон еще синенькая!» Ну, конечно же, я полезла изучать отзывы, и тут надо бы насторожиться. Уж больно все они были подозрительно положительные или бессмысленные. Ну, знаете, как обычно, пришло вовремя, все хорошо упаковано. Или все взошло, пышно заколосилось и зацвело. И что самое главное, написано без грамматических ошибок. А подобное всегда должно настораживать, потому что, во-первых, народ в комментариях к товарам на маркетплейсах обычно не блещет безупречным знанием родного языка. А во-вторых, как известно, всем мил не будешь. И если все по-честному, то обязательно, но найдется, ну, хотя бы один недовольный потребитель. Но чертовски красивые фотокарточки кустов вкупе с клятвенной декларацией продавца о том, что вот у нас-то, в отличие от всяких прочих, все 100% честно, без пересортицы, с гарантией, без обмана, затмили мой разум. И в итоге я все же сказала себе сначала «эх», а потом еще и «эгегей» и заказала почтой аж 15 диковинных кустов. Посадочный материал пришел в настолько чахлом состоянии, что за его выживание пришлось в прямом смысле побороться. А далее началась подготовка, сначала на стадии проектирования. Что и где сажать, в зависимости от ландшафтных потребностей. Где-то отгородиться от чрезмерно любопытных глаз, а где-то просто все разукрасить. Потом посадка. Самое сложное, потому что посадить 15 кустов роз по всем правилам трудоемко – это значительные физические затраты. Вырыть ямы, подготовить землю, подкормку, сделать все красиво, аккуратно. Полить, разрыхлить, убрать, ну и все такое, что я вам рассказываю, уважаемые садоводы. Это колоссальные усилия, это время. Зато далее начался период волнительного и приятного ожидания. Каждое утро я выходила осматривать свои плантации. Вот проклюнулись первые почки, потом листья, потом уже бутоны. А я уже прикидывала, как потом еще куплю у того самого продавца куст комнатной карликовой малины, который будет плодоносить в горшке на моей столешнице круглый год, и яблоню с черной мякотью у плодов. Ну и ждала, ждала своего цветного розового чуда. Вот еще чуть-чуть, еще неделька-другая, и таки вымахает моя трехметровая розовая стена. И бархатно-черная красотка вместе с той, что с ароматом дорогого парфюма и удивительным градиентом тоже распустится. Ну, наконец-то. Но гигантская живая изгородь почему-то колыхалась на ветру одинокой былинкой, а прочие разноцветные чудеса, судя по бутонам, что-то как-то не очень планировали поражать воображение дивными оттенками неведомой красы, как пелось в одной песне. И с каждым днем надежда на то, что, быть может, все еще как разрастется и как налить.

0: Возмущению моему не было предела. А помимо собственных обманутых ожиданий и материальных затрат, было еще очень обидно за ожидания пожилых родителей 87 и 82 лет, которые во всех этих посадочных работах принимали активнейшее участие. Конечно же, я пыталась связаться с цветочными аферистами, но все их контакты молчали. От мессенджеров до телефонов. Чем закончилась эта история? Расскажу в третьей части программы. Тогда же спросим у юриста, а насколько реально обманутому садоводу сегодня компенсировать хотя бы свои материальные потери? Моральные это вряд ли вообще кто-нибудь станет принимать во внимание. Ишь, распереживался, что цветочек не того размера, формы и цвета вырос. Больно нежный. И, кстати, розы-то хоть в первый же год по большей части уже начинает цвести, и сразу будет понимание, что вам в итоге продали что-то не то. А вот купил человек яблоню. До того момента, как он поймет, что в ее плодах нет и не будет никакой черной, красной, зеленой и прочей серо-буро-малиновой мякоти, может пройти и 3 года, и 4, и 5. А он все это время будет за ней ухаживать и наивно ждать чуда, которого в итоге не произойдет. А через 5 лет пойди и докажи, что ты вообще где-то что-то покупал, а то, что выросло, именно то, что вам продавал когда-то продавец-обманщик. Обязательно поинтересуемся, вот как с этим быть. А в самом финале к нам присоединится самый известный среди садоводов музыкант. Ну или самый известный среди музыкантов садовод. Это смотря с какой стороны посмотреть. Спросим у него, почему нравится ковыряться в земле и какими растениями на своем дачном участке гордится больше всего. Что же до истории с обманом наивных садоводов, то она далеко не нова тому, когда это массово началось и какие несуществующие сорта тогда продавали еще советские мошенники нашим бабушкам и дедушкам, посвятим вторую часть сегодняшней программы, которую я назвала строчкой из старой известной советской песни.
1: Ягода малина нас к себе манила. В МВД и Генпрокуратуру поступили обращения с просьбой изъять из продажи саженцы и семена несуществующих ягод, овощей и растений, сгенерированных искусственным интеллектом. С таким предложением выступила общественная потребительская инициатива, которая расценивает подобные действия продавцов как мошеннические. В последнее время садоводы и дачники сталкиваются с новой формой обмана на основе технологического мошенничества. Продавцы используют нейросети для генерации вымышленных сортов растений, среди которых малиново-клубничное дерево, тигровая груша, яблоко с черной мякотью, радужная земляника, синяя малина, смородина с плодами в форме колбасы или сердечек, несуществующие гибриды роз, сорта с необыкновенным урожаем, плодовитостью и прочие галлюциногенного вида саженцы, под видом которых по высокой цене продают, как правило, самый обычный посадочный материал, а иногда и вовсе копеечные семена обычной травы. Все это можно расценивать не просто как введение потребителя в заблуждение, но как преднамеренный обман, причем поставленный на конвейер. Продавцы нарушают российское законодательство, в частности, закон о семеноводстве, нормы которого запрещают реализацию сортов, не включенных в госреестр селекционных достижений, и одну из статей закона о защите прав потребителей, которая предусматривает право на достоверную информацию о товаре. Кроме того, такие действия подпадают под несколько статей КоАП. В эфире Максимова.
0: Конечно, опытные садоводы сейчас усмехнутся в адрес начинающего владельца шестисоток, которого, ну вот тоже потянуло с годами к землице и к тому, чтобы заземлиться на собственных любимых грядках. Сами, мол, виноваты, уши развесили и верят всякому. Но, во-первых, с 90% вероятностью можно предположить, что в 80-х большинство из них сами повелись на несуществующий сорт клубники «Эверест», который продавали в 20 раз дороже обычной. Но об этом в следующей информационной справке очень скоро. А во-вторых, как отличить правду от вымысла? Ну, может, ученые и вправду дошли до скрещивания неведомых сортов и видов. Но существует же, в конце концов, дюк – гибрид черешни и вишни. Или гибрид сливы и абрикоса – плод. Или, по-нашему, слибрикос. Гибрид сливы и персика тоже вывели, бились десятки лет, и вот вам шарафуга. Так чего бы не поверить в малино-клубничное дерево? В том, где же стоит покупать качественный посадочный материал, совершенно точно прекрасно

0: разбирается председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Поделитесь, где и что покупать, а где не надо. Каковы вообще главные ошибки начинающих огородников?
1: Ну вот никакой пользователь, даже опытный, никогда не разберется, что ему втюхают через почту, через интернет. Поэтому простой способ. Вокруг каждого там города, рядом с поселком практически с любым, есть питомники. Понимаете, вот там, где питомник, это живые растения, которые вы приедете, посмотрите. Там есть живой человек, как правило, агроном, который вам подскажет, что покупать, что не покупать. Вам чек дадут. И, кстати, с вашей покупки будут заплачены налоги государству. То есть это легальная, нормальная система через питомник. Большинство, ну, 90%, что идет через интернет, это уже такие серые продажи, нелегальные, полулегальные. И вас там, ну, на там, 90% обманут в той или иной мере. Либо хилое растение подсунут. Понимаете, вот по почте вы же не покупаете там молоко и хлеб, выписывая в Москву из Хабаровска. Ну, глупость. А саженцы выписывают из Хабаровска в Москву, из Москвы в Хабаровск. По дороге они, естественно, просто умирают. А зачем? Когда вы приехали в питомник, потратили, может быть, несколько часов, и живое, здоровое, нормальное растение купили, получили чек, получили консультацию. Если что-то там не так, вы с этим чеком приедете, получите деньги назад или поменяете товар. Ну, слушайте, надо идти легальным путем. Зачем залезать вот в эти нелегальные схемы? И, кстати, насчет обмана. Вот есть фирма Бекер, которая как раз уже лет 20 торгует вьющейся земляникой. Можете посмотреть, у нее там все клоновидное тоже. Ну, в общем, сплошной фотошоп. Одна женщина мне написала, что ее 5 раз обманывала фирма Бекер. Вот присылает не то, присылает всякую ерунду. А вот тут она меня послушала и решила им написать строгое письмо, что обратиться в прокуратуру на них. А вот они, говорит, мне с большими извинениями прислали ответ и предлагают купон на 50% скидки. Как вы думаете, стоит мне еще попробовать? Конечно, я сказал, стоит, конечно. Обязательно попробуйте. 5 раз обманули, пусть 6 раз обманут. Может быть, ну и 6-го раза, наверное, не научатся. То есть есть люди, которых обманывают всегда.
0: Спасибо за комментарий. С нами был председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. А малина, клубничное дерево, может, еще когда-нибудь и выведут. Пока же, как бы вас это дерево не манило, все как в истории с мухами и котлетами, отдельно. Клубника отдельно и малина тоже отдельно.

0: Это была Валентина Легкоступова, которая, между прочим, 5 лет отучилась на отделении эстрадного вокала и сценического мастерства Института Гнесиных под началом Иосифа Давыдовича Кобзона. Позже, сочтя вокал Легкоступовой идеальным для звучания своего будущего шлягера, Вячеслав Добрынин, композитор и автор десятков хитов советской эстрады, предложил ей свою песню «Ягода малина» на текст Михаила Плецковского. Легкоступова больших надежд на нее не возлагала, поскольку песня показалась ей слишком уж простой. Но отказываться от сотрудничества с известным композитором было по меньшей мере глупо, и ее премьера состоялась на «Голубом огоньке» 1987 года. Песню сразу полюбили слушатели, так и родился знаменитый шлягер эпохи 80-х. Любопытно, что именно в 80-х стартовала и эпоха садово-огородных надувательств, о которых обещала вам рассказать. Правда, началось все не с ягоды малины, а с клубники.
1: 80-е годы прошлого века запомнились советским дачникам ошеломляющей сенсацией. Около года в прессе появлялись публикации о новом чудо-сорте клубники – «Гора Эверест». В заметках утверждалось, что цветы и ягоды у него формируются не только на основном растении, но и на дочерних розетках – усах. Цена саженца составляла 10 рублей, при том, что обычные сорта клубники стоили 50 копеек. К огромному разочарованию садоводов из дорогостоящей рассады выросла самая обычная клубника. В 90-х мошенники начинают осваивать фотошоп. Так появляется несуществующая в природе вьющаяся клубника, изображения которой составлялись на компьютере из нескольких повторяющихся фрагментов. У девушки из рекламы в газетах и журналах меняли прическу, цвет одежды и расположение тела, тоже при помощи компьютерной программы. Также создавались и лилейные деревья. Их монтировали многократно, повторяя изображение нескольких цветков, меняя в фотошопе их окраску. Тогда же, в 90-х, нечистые на руку продавцы активно реализовывали просроченные зарубежные семена. Вместо того, чтобы утилизировать посадочный материал с истекшим сроком годности, предприимчивые продавцы фасовали их в красочные пакеты и отправляли на реализацию. Еще одна популярная статья для надувательства – мини-ферма в домашних условиях. Под видом различных садовых культур ведется бойкая торговля горстью земли, инструкцией и несколькими семенами.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Или вот набор для выращивания чудо-ягодницы «Сказочный сбор». Поливайте 3 раза в неделю, а через 2-3 месяца соберите первый урожай. Товар сертифицирован, в наличии осталось 15 штук. Только сегодня суперскидка 149 рублей вместо 6 тысяч. По той же схеме продается и домашняя грибница, и это при том, что грибы могут расти только в симбиозе с деревьями. И гибридные домашние мини-деревья из семян. Урожай спелых фруктов дома круглый год, обещают в рекламе, забывая упомянуть, что плодовые деревья из семян начинают плодоносить не ранее, чем через 10-15 лет. А еще большой популярностью у садовых мошенников пользуются псевдонаучные объяснения, которые дилетанту могут показаться убедительными. Секреты плодородия домашнего фермера, подготовленные, насыщенные минералами, микроэлементами, удобрениями, эквадорская почва с ее идеальной структурой, которую мы еще и обогатили молекулами роста и биологически активными веществами. Часто товар сопровождается именами несуществующих ученых, институтов и сертификатами из мелкого шрифта. Если попытаться его увеличить, то, вы знаете, может оказаться, что на самом деле это сертификат пожарного оборудования. Бывало такое. Ну и социальная инженерия. Это такой метод манипулирования людьми с использованием психологических приемчиков. Например, полиция задержала пенсионера, выращивавшего на дому клубнику тоннами. Оперуполномоченные решили выяснить у 74-летнего Ивана Петровича, почему его доходы растут в невероятной прогрессии. А когда зашли к пенсионеру на кухню, чуть глаза не уронили. «Откуда у вас столько клубники, Иван Петрович? Ведь крупная же зараза, размером с кулак!» Так как все же понять, что растение выдуманное? И почему бы действительно не поверить в гибрид огурца с дыней, если уже скрестили абрикос со сливой? Вот давайте расспросим биолога-агронома Михаила Воробьева. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Правда ли про клубнику Эверест и как отличить результаты трудов генетики от буйной фантазии нечистых на руку продавцов? Сегодня люди уже ничему ведь не удивляются.
3: Нужно читать газеты, нужно читать журналы, нужно поменьше читать блогеров, которые иной раз пишут всякую ерунду. Но на самом деле мошеннические схемы, они существовали всегда, просто они как-то не очень афишировались до развития интернета. Ну, а действительно, одна из первых мошеннических схем – это клубника «Гора Эверест». Действительно, была очень такая мощная промо-акция в различных садоводческих журналах, газетах, что это такая замечательная клубника, которая плодоносит и на розетках, и на основном кусту, и можно с одного квадратного метра снять очень высокий урожай. Но эта клубника в продажу не поступала, никто не знал, где же можно найти посадочный материал этого замечательного растения. И вдруг на рынках она появилась, и вот начали продавать эту клубнику «Гора Эверест». Все дружно скупили, цена была очень высокая, во много раз превышающая обычную усы земляники. И, к сожалению, ничего такого сверхъестественного не произошло. «Гора Эверест», она оказалась обычной клубникой. В принципе, этот сорт существует до сих пор, его можно приобрести. Да, клубника хорошая, но ничем таким особым не отличающимся. Ну и с тех пор, когда уже у нас появился интернет, когда появился фотошоп, тут, конечно же, мошенники развернулись в полный рост, то, что называется, и начали всевозможные фантазийные растения. Ну, в общем-то, в принципе, все это осталось уже в прошлом, уже не ведутся то, что называется, садоводы на такой обман. Но сейчас у нас появился искусственный интеллект, которые формируют любые практически изображения любых растений, самые фантазийные. И вот тут, конечно же, появляется проблема, потому что начинающие садоводы, не имеющие какого-то опыта, они, к сожалению, могут повестись, то, что называется, на вот эти красивые картинки и заказать вот эти несуществующие растения. Борьба с мошенниками в области садоводства должна быть такой же, как и борьба с мошенниками, с телефонами-мошенниками. То есть это нужно просто регулярно объяснять, что вот, уважаемые садоводы, появился новое несуществующее растение, которое выглядит так-то и так-то, оно не существует. В реестре сортов России оно не внесено. И то, что называется предупрежден, значит вооружен. Но, естественно, это должна быть системная борьба против вот этих вот мошенников. И тогда, в общем-то, я думаю, что мы сможем их победить.
0: А грибы можно на даче вырастить или тоже вранье?
3: Некоторые грибы действительно могут расти, потому что если у вас на участке или рядом с участком березы, допустим, какие-то хвойные деревья, то почему бы и нет? Потому что грибы действительно могут расти в симбиозе с корневой системой деревьев, и, в общем-то, при удачном сложившихся условиях действительно у вас могут расти на участке те или иные грибы. Ну, я просто вспоминаю, как у нас на участке при раннем, так сказать, развитии у нас росли свинушки в большом количестве, и никого это особенно не смущало. Но потом, по мере того, как участок перекапывался, обрабатывался, они, конечно же, исчезли. А вот другое дело, что выращивать на подоконнике подберезовики белые, подосиновики, вот это, конечно же, глупость. На подоконнике у вас такие грибы не вырастут. Вот это как раз есть мошенническая схема. Вот это вот так называемые домашние грибницы. Одно время были очень популярны, сейчас они постепенно сходят на нет, потому что информация достаточно часто появляется. Но, тем не менее, иногда встречаются по какой-то смешной цене 147 или 149 рублей. Цена, наверное, выбрана не случайно, потому что, купив там 2-3 такие коробочки, ну, вряд ли кто-нибудь пойдет в суд. А, тем не менее, если там 100 тысяч таких вот покупателей найдутся, то это уже неплохая сумма получается.
0: Спасибо. С нами был биолог-агроном Михаил Воробьев. Мы же прервемся на музыку. Следующая песня носит характер исключительно шутейный и балагурный, но многие дачники, думаю, себя в ней узнают.

0: сейчас стало вдвое роднее и теплее.
1: Радио России. Вы слушаете Максимову.
2: Обещала рассказать, чем же закончилась моя прошлогодняя история с покупкой 15 саженцев. Все по клятвам продавца дивной красоты. На приобретение была потрачена немалая сумма денег, на посадку немало сил, а в итоге разочарование. Ни один из кустов не соответствовал заявленному сорту. На сообщения в мессенджерах и телефонные звонки, напомним, питомник не отвечал. И тогда я сняла про все это безобразие ролик, отметила продавца в публикации и выложила в своих соцсетях. И вы знаете, удивительное дело, но тот тут же объявился с извинениями.
3: Мол, человеческий фактор, стажеры напутали все с сберкованием, но они больше так не будут, простите, пожалуйста.
2: Деньги вернули, но осадочек-то остался вместе с некрасивыми цветами на шестисотках. Но главное, у меня-то все же немало подписчиков. Работаю на радио, так что, думаю, решили все-таки не связываться. А вот как же быть всем остальным? Давайте спросим Ваге Рыбченко, руководителя юридической приемной Московского союза садоводов. Ваге Каренович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Рынок несуществующих растений – это не только обман, но и огромные деньги, нечестно изъятые у доверчивых граждан. А есть ли шанс их вернуть? И как? Вот что, бирки сохранять, чеки? Вот купил человек яблоню, а яблоки-то только год через три, дай бог, появятся.
4: На самом деле, если кто-то сталкивается, безусловно, нужно писать жалобу на площадку, которая опубликовала это объявление, чтобы его заблокировали. Ну и можно написать в правоохранительные органы с целью привлечь этого человека к ответственности, потому что он занимается мошенническими действиями, по сути своей. А относительно возврата своих средств, если вот вы приобрели именно несуществующий сорт, да, вот там название которого вообще нет, и по другим критериям тоже не соответствующие жизни, то, во-первых, маркетплейсы, площадки сами помогают возврату денег, да, если была покупка таким способом, и не прошло все-таки не 5 лет, а там какое-то количество месяцев, там год, то они вам посодействуют, и если продавец не ушел с площадки, то с него эти деньги можно будет в неком упрощенном порядке забрать. Если прошло много лет, то это все равно можно доказать, потому что здесь предметом доказывания является не то, что у вас выросло на участке, если что-то выросло, да, где-то вообще ничего не вырастает, просто семя положили и забыли. А сам факт продажи того, что не существует. Потому что несуществующие сорта вот с какими-то удивительными описаниями в любом суде, в любом правоохранительном органе можно будет определить, что такого растения не существует. И это уже достаточно для того, чтобы, во-первых, вернуть деньги, во-вторых, какие-то меры ответственности к этому продавцу были применены. Поэтому проблемы как таковой вернуть при наличии желания и времени нету. Здесь есть вопрос соизмеримости, условно потраченных 100 рублей с теми временными затратами, которые нужно понести. Ну и, безусловно, фактор того, чтобы хоть что-то у вас сохранилось, какой-то чек с площадки, карточка товара, что-то, чтобы можно было идентифицировать, кто вам все-таки продал.
2: Ну что ж, утешительного все-таки мало, поэтому остается держать себя в руках, оставаться в рассудке и многократно все перепроверять. Спасибо Ваге Рыбченко, руководителю юридической приемной Московского союза садоводов. Ну а все же, до чего дошел прогресс? Генетика тоже ведь на месте не стоит. Опуская даже уже упомянутую вишню-черешню и слива-абрикос. Какие-то чудеса все же реально ведь существуют.
1: В сельском хозяйстве существует немало межвидовых и межродовых гибридов, созданных для улучшения вкусовых качеств, урожайности или устойчивости к болезням. Самые известные и реально существующие гибриды – ежемалина, гибрид ежевики и малины, крупная и сладкая ягода. Брокколини – гибрид брокколи и китайской листовой капусты. У него длинные стебли и нежный сладковато-ореховый вкус. Тритикале – искусственный гибрид ржи и пшеницы с высоким содержанием белка и устойчивостью к холоду. Ковбуз – гибрид тыквы и арбуза. Имеет вкус тыквы, но мякоть и аромат скорее напоминают арбуз. Томата или помидофель – растение, дающее урожай одновременно томатов в наземной части и картофеля в виде корнеплода. В эфире Ольга Максимова.
2: Не знаю, как у вас, а у меня от помидорфеля случился разрыв шаблонов. Оказывается, его пытались вывести еще в Америке в конце 19 века, но только у советского пенсионера Бруснецова получилось привить томат на картошку, о чем в 1936 году вышла статья в журнале «Яровизация», а позже и в газете «Сталинская трибуна». Диковина экспонировалась на всесоюзной сельхозвыставке и произвела неизгладимое впечатление на академика Лысенко. А сегодня такое чудо может сотворить даже ребенок. В 2015-м школьники на Ямале вырастили в теплице пометошку, а годом позже свою томатошку представил губернатору Подмосковья семиклассник из Реутова. Так что, как говорится, Антошка, Антошка, пойдем сажать пометошку. Ну, а в звездную часть программы я позвала самого известного садовода из мира музыки. Лет 15 назад он сам посмеивался над дачниками, а несколько лет назад обзавелся сам дачей под Санкт-Петербургом, стал садоводом и активно развивает свое увлечение, превращая его в форму отдыха и исцеления, и признаваясь, что это помогает снизить уровень стресса и найти радость в мелочах. С нами Билли Новик, группа «Billy's Band», которого я попросила прокомментировать сегодняшнюю тему, рассказать о любимых растениях и поделиться аграрными секретами.
5: Я призываю всех относиться к таким покупкам с настороженностью, тем, у кого нет юмора и денег, и с юмором для всех тех, кто любит эксперименты и любит повеселиться. Что касается моих любимых, экзотических, наверное, самых растений, это у меня была скумпия. Это такой кустарник с очень красивыми темно-малиновыми листьями, который у меня успешно произрастал 5 лет на участке. 2 куста у меня было. Они, правда, каждую зиму смерзали наполовину, но воскресали. И вот в этом году смерзли оба. Это вот хороший пример, что есть растения, которые, ну, может быть, не очень подходит им наш климат петербургский. Они не могут здесь расти. И что ж мне, бежать теперь к продавцу, говорить, ваша скумпия у меня сдохла через 5 лет? Нет. Это мои эксперименты. Я радуюсь, когда все получается, и немножко огорчаюсь, когда что-то не получается. Надо понять, что природа – это живой процесс, который зависит от миллионов вводных, в том числе, как говорят, и от вашего к этому отношения, от того, как вы смотрите на это растение, тоже очень много чего зависит. Еще одно мое любимое растение, которое устойчиво сохраняется в моем саду, это барбарис оранжевый лед. Барбарис Orange Ice он называется. Это такой внезапный оранжево-алый всполох в зеленой массе моего сада. Очень, кстати, да, живучий вид, не требующий ухода. Единственный минус барбариса – это то, что когда дело доходит до его стрижки, выясняется, что кустарник очень колючий, он разбрасывает эти шипы. А для веселья я выращиваю кабачки. Вот уже несколько лет сею на кучу из соломы и компоста. Очень рекомендую всем начинающим садоводам. Кабачки, наверное, самые благодарные, самые манифестирующие жизнеспособные растения в вашем огороде. И во второй половине лета увесистые, красивые, мощные плоды в виде самих кабачков, которые можно тут же прям пожарить на гриле. Оказывается, очень вкусно. Вот всем рекомендую, сажайте кабачки на солому и на компост. И будет очень круто. Вы порадуетесь.
2: С нами был Билли Новик, группа «Billy's Band». На прощание послушаем в его исполнении песню Олега Митяева. Потому что на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
6: В опустевших городах летом мы тоскуем по лесной тени. Я уехал бы на край света, только где же столько взять денег? Да и там-то на краю тоже подрулит какой-нибудь транспорт и с неоструганной, как еж, рожей кто-то скажет: покажи паспорт. Навести порядок в гараже бы, завести корову и курей, чтобы стало легче на душе бы от конкретной нужности своей. Но мы все смотрим телевизор, а когда же жить?

бы себе сроков, чтоб не дергаться, а петь песни, потому что все это боком, нам выходит к временам.

0: сэр, а когда же жить?
1: Радио России. Российские имена. В новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алина Ростоцкая, Анатолия Айса и Трио Элс.
1: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин вручил государственные награды. И сообщение о скорой отставке британского премьера Стармера опровергли. Все подробности далее. Российские военные продолжили ликвидацию разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки там взяли под полный контроль 104 здания. Противник потерял не менее 85 солдат. Помимо этого, вооруженные силы России продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. За день они овладели 12 опорными пунктами и зачистили 53 здания. А в здании бывшего пансионата в населенном пункте Щурово в Донецкой Народной Республике авиация уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ, отходивших из Красного Лимана. Суточные потери неприятеля в результате действий всех группировок российских войск составили около 1350 военных. Помимо этого поражены военный аэродром, объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, логистические центры ВСУ, мастерская по производству, сборке БПЛА дальнего действия и места их хранения. Под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Силы Черноморского флота уничтожили в юго-западной части Черного моря 4 безэкипажных катера неприятеля. Российские средства ПВО за сутки сбили 483 украинских беспилотника самолетного типа. В Европе пытаются сбить Соединенные Штаты на тактику прекращения огня, чтобы дать передышку Зеленскому, его вооруженным силам и самим себе, чтобы немного поднять военную промышленность. Такое мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. При этом он уверен, что происходящее на Украине является войной, развязанной Западом руками Киева, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. По словам Лаврова, признаки того, что американские коллеги начинают поддаваться давлению европейцев, были заметны уже некоторое время назад. Ранее министр иностранных дел отмечал, что европейские лидеры пытаются склонить Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту. Владимир Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии академику РАН Андрею Каприну. Об этом говорится в указе президента. В нем отмечены особые заслуги Каприна перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения. Ордена за доблестный труд удостоен академик Российской академии наук, легендарный селекционер Евгений Седов за заслуги в развитии науки и многолетней плодотворную деятельность. Седов – советский и российский ученый в области селекции плодовых и ягодных культур. В феврале ему исполнилось 96 лет. Помимо этого, глава государства наградил орденом почета коллектив столичного аэропорта Внуково. Отмечены заслуги работников авиагавани в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи. А актеру Владимиру Конкину присвоено звание народного артиста. Он известен по работам в фильмах «Место встречи», «Изменить нельзя», «Романса влюбленных», «Как закалялась сталь» и других. Помимо этого, Путин присвоил скульптору, академику Российской академии художеств Айдыну Зейналову звание заслуги художника России. Он известен работами в области монументально-декоративного искусства. Произведения Зейналова представлены в Третьяковской галерее, Дворце Медичи во Флоренции, в городах России, Италии, Австрии, Германии, Азербайджана, Черногории и Сербии. Указы президента размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Стартовала ежегодная международная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, который отмечают 22 июня. Ровно в 4 утра, в час нападения нацистов, молодежные, волонтерские и ветеранские организации соберутся у мемориалов, чтобы зажечь лампады и возложить цветы в знак скорби. В Москве акция проходит с 1992 года в Александровском саду. Ровно в 4 часа утра здесь включат историческую документальную запись Юрия Левитана о нападении нацистской Германии. После минуты молчания ветераны, официальные лица и москвичи возложат цветы и лампады к вечному огню. Встречать участников будут волонтеры в военной форме тех лет. Сообщение о возможном скором уходе в отставку премьера Великобритании Кира Стармера не соответствует действительности. Об этом заявил Sky News министром по делам бизнеса и торговли страны Питер Кайл. Он выразил несогласие с утверждениями о том, что Стармер не обладает реальной властью и не способен выполнять свою работу как глава правительства. «Могу с уверенностью сказать, что Кир сосредоточен на работе», – подчеркнул министр. Ранее Times написала, что Стармер может принять решение об отставке в ближайшие дни. В мае британские чиновники стали массово покидать посты из-за нежелания работать с нынешним премьером. Должности уже оставили 5 человек, в том числе министры и их заместители. Такая ситуация серьезно осложняет положение Стармера, особенно на фоне провала лейбористской партии на местных выборах, где объединение потеряло 399 мест в советах. А на днях под вопросом оказалась будущая политика как лидера лейбористов. Мэр Большого Манчестера Эндрю Бёрнем победил на довыборах в парламент Великобритании и теперь может бросить вызов премьеру. На погоду в Москве и области сегодня повлияет антициклон. Будет малооблачно, дожди исключены. Максимальная температура воздуха, как заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, повысится до июльских плюс 25.
2: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится антициклоном. Погода будет миллион на миллион. Идеальнейшее лучше не придумаешь. Ну и в Москве, по области, в Центральной России будет малооблачно. Осадки исключены. Ветер северный. Вечером с переходом на восточный. Но не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха повысится до июльских плюс 25 градусов. Показания барометров будут меняться мало. Составят ровно 7-100 миллиметров. Ртутного столба.
1: Завтра в столице погодные условия ухудшатся. Днем прошумят ливни с грозами, а температура будет укладываться в рамки нормы.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч первого круга теннисного турнира в Бад-Хомбурге между россиянкой Людмилой Самсоновой и Екатериной Синяковой из Чехии. В первом сете сильнее была представительница России со счетом 6-3. Во втором она ведет 6-5. Российский дзюдоист Эдуард Бифов стал серебряным призером весовой категории до 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В финале он уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. Полузащитник Сочи Кирилл Кравцов близок к переходу в столичный «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщает портал «Чемпионата». Для этого 24-летний футболист продлит контракт с южанами, после чего перейдет в московский клуб. Россиянка София Ильтерякова завоевала 3 золотых и 1 бронзовую медаль в отдельных упражнениях на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Она стала лучшей в упражнениях с лентой, с булавами и с мячом, а также третьей в упражнении с обручем, где победу одержала Арина Ковшова, которая, кроме того, завоевала бронзу в упражнениях с мячом. Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. В беге на 100 метров с барьерами не было равных Дарьи Осиповой, а в беге на 110 метров с барьерами первым финишировал Матвей Герасимов. Алексей Худяков занял первое место в метании диска. Екатерина Конева стала лучшей в тройном прыжке. Валерия Бездольная завоевала золото в метании копья, а Екатерина Ивонина и Максим Якушев быстрее всех пробежали 3 километра с препятствиями. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, который выступает на позициях тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой Единой лиги ВТБ «Локомотив Кубань». Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: 22 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 8-10 градусов и кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске плюс 14-16 градусов без осадков. В Магадане плюс 15-17 градусов. В Хабаровске плюс 24-26. Во Владивостоке плюс 14-16 градусов. Кратковременный дождь. В Екатеринбурге дождь и гроза плюс 26-28. В Челябинске плюс 28-30. Грозовые дожди. В Тюмени плюс 30-32 без осадков. В Санкт-Петербурге днем плюс 22-24 градусов. В Москве облачно, кратковременный дождь и гроза и плюс 22-24 градуса. Сейчас столица плюс 23, без осадков, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культпоход» на Радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе по традиции мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении.

Скотт Джоплин. Король рэгтайма появился на свет 24 ноября 1868 года в Северном Техасе. Отец был категорически против музыкальных занятий сына. Выходец из рабочего сословия, он сам хоть и немного играл на скрипке, но считал, как и многие его друзья, что сын должен получить рабочую специальность, ибо она, и только она, гарантирует стабильную жизнь и хлеб в доме. Ну, сразу вспоминается, как сидят два афроамериканских подростка под мостом, и один говорит: «Мой отец джазовый музыкант, а твой кто?» «Ну да и мой тоже безработный». Видимо, вокруг джаза уже в те времена было немало юмора на эту тему. Да, такова жизнь джазменов. Отец так и не простил сыну отказ от рабочей профессии и ушел из семьи, когда маленький Скотт Джоплин стал заниматься музыкой. А учился он у немецкого эмигранта Джулиуса Вайса, который не только не брал денег с талантливого подростка, но также прививал ему любовь к классической музыке, к операм Вагнера и даже помог приобрести фортепиано. И впоследствии Скотт Джоплин всю жизнь с теплом и благодарностью вспоминал своего учителя. Юный Джоплин все-таки устраивается на железную дорогу в качестве рабочего, но, несмотря на неплохие заработки, не выдерживает и уходит.

Первую славу Джоплину принесли выступление на Чикагской выставке 1893 года, где более 27 миллионов посетителей имели возможности не только увидеть выставку, но и слушать рэгтайм оркестра, которым руководил пианист.

время этот стиль был невероятно популярен. Его называли «Зов природы», «Рэгтайм» или «Рэгтайм энд блюз». Исполняли его в салунах, барах, борделях, игровых залах, в ресторанах, повсюду, где черные музыканты за небольшие чаевые и буквально мизерную плату играли на фортепиано эту музыку. Видимо, тогда уже появился анекдот, чем отличается пицца от джазового музыканта. Пицца может накормить семью из 4 человек.

Рэгтайм считался бунтарским направлением, но многие пианисты лишь немного изменяли известные темы маршев, прибавляя синкопы и ритмическое разнообразие. А вот Скотт Джоплин отличался от всех тем, что сочинял свою собственную музыку.

Поначалу из-за неграмотности он не мог достаточно заработать. Его окружали обманщики, менеджеры, жулики. Они всегда воровали часто даже и его музыку, не то что гонорары. Но так бывает, ибо Скотт Джоплин, как выходец из простого сословия, не был достаточно грамотен. Но однажды совет адвоката Джоплину стал приносить ему деньги. Адвокат посоветовал брать всего лишь 1 цент от продажи нот, и дела пошли вверх. Джоплин разбогател, а его «Рэгтайм» – «Кленовый лист» стал первым произведением, продажи нот которого превысили 1 миллион экземпляров. Тогда это были рекордные продажи в Америке, и этот «Рэгтайм» стал первым инструментальным хитом.

0: Успешный пианист и композитор Джоплин всю жизнь мечтал и, наконец, сочинил оперу «Нежданный гость». Но его доверчивость к импресарио и окружавшие его вороватые менеджеры вконец разорили композитора и оставили его с долгами. В конце концов, и партитура была безвозвратно утеряна. Скотт Джоплин умирает в болезнях и нищете 1 апреля 1917 года. Но, как и многие великие, он получил признание только после смерти, ведь при жизни его музыка казалась слишком черной для белой светской публики, но и была слишком белой для черной общины американцев.
1: Виктор Зинчук. Соло.
0: Скотт Джоплин является величайшим автором рэг-тайм, повлиявшим на зарождение джаза, а его жизнеутверждающий полный позитивной энергии стиль стал уже классикой. Берегите свое хорошее настроение, а уже оно будет беречь ваше здоровье.

0: вами был Виктор Зинчук. И, как всегда, по традиции, свои пожелания отправляйте на мою страничку ВКонтакте, а расписание наших концертов, где мы исполняем все классические произведения, вы увидите на нашем официальном сайте. До новых встреч в эфире!
1: Радио России.
2: Наши сильные стороны.
1: Правила, условия, значения, резоны.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио России, Дмитрий Таиров и Юлия Дудойч. Сегодня с вами в третьем выпуске программ, посвященных идее создания кейтеринговой компании. Вы уже узнали, что это такое, а теперь поговорим о том, как и что можно для начала изучить, что необходимо понять, ну и какие там свои есть узкие места, какие такие специальные сложности и трудности. Вместе со мной сразу же благодарим Юлию Дудойч, руководительницу кейтеринговой компании. Итак, друзья, выяснили, целая индустрия, целое все производство, целый, значит, комбинат общественного питания, можно сказать, при этом эстетически изящный, невероятно калорийный и, конечно же, вкусный.
4: Да.
3: Это
4: обязательно.
3: Юлия. Это Юлия.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну так, пожалуйста, расскажите о возможности получения образования. Курсы какие-то нужно заканчивать. Понятно, что лучше всего, конечно, закончить институт легкой промышленности, да, и так далее. Да. Или быть шеф-поваром сразу. Но все-таки какие-то курсы есть?
4: Да, сейчас на самом деле различные даже ивент-агентства проводят курсы, включающие в себя не только работу ивента глобально, но и работу в кейтеринге. Есть неплохие курсы и у Синергии по данному направлению. Вообще много таких курсов. Но, конечно, тут нужно понять, прям таких курсов, которые были бы глобально про кейтеринг.
3: Выпускали, да, директора, да, сразу, да, готового, да,
4: таких
3: руководить.
4: Нет,
3: такого нет.
4: Да, то есть есть отдельные курсы для официантов, есть отдельные курсы для поваров, есть отдельные там управленческие курсы.
3: А этот пазл нужно собрать.
4: И этот пазл
3: для
4: нужно собрать, все верно.
3: В кейтеринговую компанию.
4: Да. Ну, конечно, предприниматель в наше время должен быть достаточно смелый, чтобы вот так взять и, не имея опыта работы внутри кейтеринга, открыть свой.
3: То есть Воллинс Ноллинс, как всегда, изнутри виднее, изнутри.
4: Конечно.
3: Для начала нужно вкусить.
4: Да, с учетом того, сколько там, да, сколько там требований и санитарных, сколько там нюансов по приготовлению, по обслуживанию. Если человек в этом не варился, то одних только управленческих курсов как будто ему будет недостаточно.
3: Непростая задача. В силу того, что сейчас действительно много самых разнообразных вариантов получения знаний, и в том числе специальных знаний, это, друзья, вы уж сами решаете, где вам и чему вам лучше подучиться. Я бы хотел у нашей гости вот что узнать. Как вы считаете, качества какие необходимы для того, чтобы вписываться в подобного рода занятия? Ну, целеустремленность,
4: вообще,
3: само собой.
4: Да, да, да. Ну, это для любого предпринимателя целеустремленность, да, это очень важно. Я бы назвала три основные ценности нашей компании.
3: Так.
4: Ценность номер один – это забота. Потому что, в первую очередь, мы заботимся о наших клиентах, о наших гостях. Ценность номер два – это легкость и позитив. Мы стараемся сделать так, чтобы нашим клиентам было с нами легко общаться, чтобы любая их сложность нами также легко решалась. И третья немаловажная ценность – это ответственность. Потому что мы понимаем, что мы несем ответственность не только за

0: то, как реализована услуга, но и в целом за здоровье и жизнь наших гостей и клиентов.
1: То есть рыбу фугу вы так не очень, не часто, только если уж совсем, да, такие экстремалы.
0: Нет, рыбы фугу у нас нет вообще, и, пожалуй, мы пас.
1: Ничего такого сверхопасного, ядовитого, да, вы не предлагаете.
0: Даже, знаете, бывают случаи, когда клиент просит использовать также их продукты на мероприятии. Или приглашает, или дополнительно заказывает, не знаю, пиццу, или там привозят пироги своей мамы. В таком случае мы вынуждены просить писать письмо о том, что они снимают с нас ответственность.
1: Да, естественно, они пирогами мамиными, да, конечно.
0: Конечно, потому что мы не знаем, как эта дополнительная еда хранилась, готовилась, кто вообще ее делал.
1: Да, кому-то станет. Вот это одна из самых, наверное, таких вот самых тонких мест, да, узких мест, что называется, когда человек с не очень здоровым желудком переест, а потом на вас свалит и скажет, что некачественные продукты. Ну, да, интересный момент. Не надо есть со стороны, да.
0: Ну и, конечно, все мы помним анекдот, когда сначала мы пили пиво, потом мы пили водку, а потом вино и коньяк, а потом мы отравились печеньками.
1: Да, именно печеньки нас добили, да. Почему синие так и есть не хотели? Гала-ужин. Хотел спросить, что такое гала-ужин?
0: Это
1: настоящее представление.
0: Вы знаете, самое интересное, что в настоящий момент даже представители ивент-агентств, то есть опытные ивентщики, не всегда знают нюанс гала-ужина. Очень часто путая это просто с торжественным ужином формата фуршета или банкета. А ведь это на самом деле совершенно отдельный формат.
1: Как у вас глаза загорелись сразу?
0: Да,
1: это специально заговорили какие-то
0: небольшая
1: моменты,
0: боль.
1: Да?
0: Да, особенность гала-ужина в том, что гости сидят за банкетными столами, как и на банкете, но отсутствует русский стол, то есть закуски в стол, когда ставятся холодные салаты. Все привыкли, что на банкете стол ломится от закусок. На гала-ужине такого нет. Как правило, при рассадке, это очень красивая сервировка, как правило, с какой-то тематикой, и на столе у каждого гостя присутствует маленькая порционная закусочка. Она называется пресет. Порядка 60-80 грамм. Очень часто она разрабатывается под концепцию мероприятия, отображая какой-то смысл этой закуски.
1: Глубина дизайна, конечно. Настоящий дизайн, что называется, одни выдумки, одни задумки. Не так-то просто. Удивительно,
0: да,
1: что все это всего лишь на все связано с приемом пищи.
0: Верно.
1: Продолжайте,
0: извините. И это, да, это не все отличия. В целом, граммовка на гала-ужине сильно меньше банкета. То есть, если на банкет, на там, какую-нибудь свадьбу, например, это 1200 грамм, 1300 грамм на персону, то здесь порядка 800 грамм. И каждая подача идет порционно гостям. Порционно и синхронно. Обслуживают гостей большая команда официантов. Если при банкете это один официант в стол, как правило, это один официант на 10 гостей, то здесь не менее одного официанта на 5 гостей. Команда из официантов одновременно подходят, допустим, за столом у нас 8 гостей, подходят 4 официанта, и по команде своего старшего сначала синхронно ставят правой рукой закуски, синхронно ставят левой рукой закуски. Таким образом, все гости одного стола получают закуску одновременно. Это очень красиво.
1: Церемониал.
0: Церемониал.
1: Дипломатик.
0: Да.
1: Невероятно. Так, еще что, официанты еще как и наливают так же?
0: Всегда находится дежурный официант за каждым столом. Да, следит за обливом. Это происходит не синхронно.
1: Здорово звучит, облив. Вас облили, меня обделили. Ну-ну, так.
0: Да. Но при данном формате очень важно, чтобы была насыщенная программа. Потому что здесь еда несет эстетическое сопровождение, да, там при банкете люди
1: Простите,
0: едят
1: что вы называете насыщенностью программы? Насыщенностью подачи блюд или
0: нет,
1: то, что
0: нет,
1: вокруг происходит?
0: То, что вокруг происходит.
1: Того, что происходит вокруг.
0: Да,
1: ага.
0: Да.
1: Чтобы
0: да.
1: Плясали, говорили.
0: Не столько плясали, как смотрели.
1: Угу,
0: да.
1: Угу. И было на что смотреть.
0: И было бы на что смотреть.
1: А где же, в каких же сферах и каких же кругах популярен вот именно подобный гала, значит, уже?
0: Презентация каких-то эксклюзивных новых продуктов, например.
1: То есть в этой же сфере, да?
0: Да, да, да.
1: Питание, продукты. Так.
0: Нет, продуктов не еды.
1: А,
0: продуктов,
1: любых, да, ну,
0: да,
1: самолетов.
0: Какие-то маркетинговые,
1: ракеты,
0: очень
1: ага,
0: важные.
1: Чулок, я понял.
0: Да, да.
1: Жевательные резинки.
0: Это может быть сопровождение какого-то спектакля. То есть такой некой иммерсивности добавить. Более того...
1: То есть прям такой марлезонский балет. Такой.
0: Да.
1: Оу.
0: Да.
1: Это значит для, так сказать, высших сфер.
0: Верно. Да, там это может быть, данный формат используется, чтобы подчеркнуть статус мероприятия. Да, там какая-нибудь номинация, что-то вручается.
1: Поэтому вышколенные официанты, все синхронно
0: да.
1: и красиво. Ну, вообще, это мы всего лишь уж больно забавное словосочетание, мне показалось, звучит так гала-ужин. На самом деле, вариантов подачи вкусного на стол у вас огромное количество, самые разнообразные варианты, не говоря уже о том, что вы и выезжаете, вы и внутри где-то там принимаете, все это делится, это с самого начала, почитайте, откройте, друзья, выясните, что такое кейтеринг, мы с этого начинали. Все это очень интересно, очень нужно, слава богу, очень полезно. Так что, что мы можем вам с Юлей сказать? Мы можем вам сказать, дерзайте, вслушивайтесь, всматривайтесь, учитесь, начинайте, растите.
0: Кейтеринг – это очень интересно. И самое главное, что когда ты работаешь в кейтеринге, ты даришь людям радость.
1: Да.
0: Это имеет дополнительный смысл.
1: Да, да, более того, ты их насыщаешь. Это тоже немаловажно. Здесь
0: да.
1: радость. Вы одним вашим присутствием дарите радость. Это уже здорово.
0: Спасибо.
1: А вот когда еще и поешь. Итак, друзья, вы все слышали. Большое вам спасибо за внимание. Теперь мы говорим с моей гостьей Юлией Дудойт, руководительницей кейтеринговой компании. Ну, а я, Дмитрий Таиров, благодарю, само собой, нашу гостью, нашего эксперта, нашего увлеченного специалиста. Думаю, что мы в вас интерес пробудили немалый. Так что дерзайте. Всего вам наилучшего.
0: Всего наилучшего. Спасибо вам.
1: Успехов, успехов, успехов. Пока. До новых встреч.
0: До свидания.

0: Наши сильные стороны.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Культура.
3: От пролога к эпилогу.
4: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, друзья.

0: В моем детстве еще не было песни о крылатых качелях. Она появилась значительно позже, но были, конечно же, мечты, как у каждого ребенка. И вот одну такую мечту поселила в моем сердце незнакомая королевского вида женщина, которая приехала вместе с другими родителями на новогодний праздник в санаторно-лесную школу, куда родители отправили меня на 4 месяца. Я была болезненным ребенком, худенькая, бледная, невзрачная. И надо же было такому случиться, что именно меня, такого прозрачного цыпленка, выбрали на роль Снегурочки в новогоднем представлении. Сказочной, снежной красы. Это меня так воодушевило, что, выражаясь образно, и взлетели в небо те качели, что поселили в сердце мечту, обозначенную незнакомой женщиной, увидевшей во мне будущую актрису. Она отвела меня в сторону и сказала: «Девочка, тебе надо серьезно подумать о будущем. Ты прирожденная актриса». И вот это детское воспоминание понравилось радиослушателям, что мне вдвойне приятно, потому что я рассказала не кому-нибудь, а создателю музыкального театра юного актера Александру Федорову, с которым мы сегодня продолжим разговор, о котором я обещала, и который, я имею в виду Александра Федорова, ах, как жаль, не встретился мне в ту далекую пору. Так вот, Александр Львович Федоров, прошу любить и жаловать.
1: Здравствуйте.
0: Я сразу вспомнила, вернулась к этой санаторно-лесной школе. У нас там были обязательно воспитатели. Учитель, преподаватель.
1: Ну поскольку так и изначально здесь, да.
0: Была воспитательница, у нас ее звали Ванда Альбиновна. Она была полькой со старинного портрета дама. Когда приехали родители нас забирать, это был уже последний день, мы виноградными гроздьями висели на ней все на сразу. И оторвать от Ванды Альбиновны нас, детей, родителям, было очень сложно, потому что вот этот человек за эти 4 месяца стал для нас воплощением всего.
1: Да,
0: и,
1: да.
0: Человек, который растворился в детях.
1: Это так. Я всегда очень негативно отношусь к людям, которые говорят: ну ладно, что там детки, все, вот вырастут потом. Не-не-не-не. Если сегодня, сейчас, вот в таком юном возрасте, ты не будешь им давать любви и уважения к ним, у них не будет уважения к таким же меньшим братьям. И наша последняя такая большая премьера, как дети говорят, самый крутой наш спектакль, это «Республика Шкид». Там есть это. И там Викниксор говорит: вы понимаете, конечно, Пантелеев совершил подлость. Он ему показал, что он украл эти лепешки у его мамы, а украли-то все другие. Конечно, он совершил подлость. Но потом, ребята, есть такое слово, как милосердие. И он, вот этот Викниксор, Виктор Николаевич Сорока-Росинский, вот это образ человека, который детей не просто любил, он их уважал, уважал их таланты, будущее, то, что в них скрыто, и пытался это раскрыть. И ему удалось это сделать благодаря Шкиде. Родилась книжка «Республика Шкид», на которой воспитываются 100 лет назад. Вы представляете? А этот человек, где его могила, неизвестно. А то дело, которое он делает, оно есть.
0: Вы играли в «Оливере Твисте», да?
1: Да, сами когда-то играл Фейгина,
0: а вот
1: да.
0: Эта роль Викниксора вам не была привлекательна? Вот вы,
1: ой, тени, меня вы все хорошо просят, да. Люда, меня все просят. Ага. И говорят: Александр, ну сыграйте, ну сыграйте. И исполнитель Викниксоров мне говорит: Львович, ну сыграйте, ну да. Сыграйте. Я все время: ну хорошо, хорошо. Мне даже, мне Люба Платонова говорит, готовится к съемкам фильма на канале «Культура». Это их потрясающий, гениальный проект «Театр в кино». Мы готовимся к осенним съемкам. Был такое у нас совещание по поводу, кто актеры, там кастинг и все. Она говорит: Александр Ильич, а вы, так сказать, никогда не... Ну, вы же все-таки у нас там заслуженный, перезаслуженный.
0: Да вот вы есть Викниксор, да?
1: Ну, давайте. Я говорю: ребят, вам очень дорого это будет. Шучу. Ну, вы знаете, я им честно пообещал, я сыграю. Но мне нужно один раз с оркестром репетнуть немножко, и все остальное я знаю, все тексты я знаю. А вот надо спеть главную арию, и я боюсь, я трушу ужасно.
0: Ну, у вас такой шикарный голос, кто значит боюсь спеть?
1: Ну, вы знаете, так выходить на большую публику...
0: Ой, это говорит профессор, преподающий актерское мастерство.
1: Знаете, нужно, наверное, раствориться, нужно контроль убрать, потому что ты как режиссер, ты с одной стороны Викниксор, а с другой стороны Александр Ильич, так как они не ту мизансцену, черт побери. Попробуем. Попробуем.
0: А вот скажите, вот девиз «Театр юный актер
1: детям зрителям», да,
0: это
1: да.
0: Просто слова красивые, вот как хорошо сказано.
1: Нет, у нас зритель-то, наш основной зритель, это дети, это семья. Ну, один ребенок может пойти только тогда, когда, ой, мама, это страшное дело, когда приходят классы.
0: Да,
1: это самое, я всегда говорю ребятам, это самая сложная аудитория, потому что обязательно найдется один-два каких-то интересных паренька, которые начинают заводить весь класс. Но, к счастью, за всю нашу огромную историю показов в школах, это все через 10-15 минут прекращается и начинается внимание. Они же видят свой свояка. Это такой интересный процесс, да, когда они видят своих сверстников, которые играют на сцене, которые дают спектакль. Если я выхожу на сцену после спектакля, я всегда говорю, вот, дорогие друзья, зрители, вот сегодня суббота. Вы в 12 часов пришли сюда, посмотрели спектакль, вам понравилось, потому что аплодисменты, да, конечно, вот посмотрите. Вы сейчас уйдете, сейчас без 23, а те ребята, которые сейчас за занавесом, они уже быстро переодеваются и идут, кто-то говорит, домой, нет, они идут в столовую, они чуть-чуть перекусят, потом они снова идут на грим, надевают свои, так сказать, одежды, и в 4 часа у них второй спектакль.
0: Такой же спектакль.
1: И приезжают они домой поздно, потому что после второго спектакля может быть разбор спектакля, полчаса, они должны немножко отдохнуть, попить чайку и поехать домой. И домой они приезжают в 9 вечера. Москва большая. А вы просыпаетесь утром и готовитесь идти в театр. Они просыпаются, и в 10 часов они должны быть на сцене. Потому что разминка, распевка. Вот тяжелая, неказистая жизнь, так сказать, юного артиста. Но, тем не менее, это наше счастье. Они понимают, что они делают. Я им всегда говорю, вы не просто играете, вы воспитываете тех, кто в зале. Они смотрят на вас. Они завидуют вам, ну, по-хорошему завидуют. И говорят, а что, я тоже хочу. И приходят к нам в летние театральные лаборатории, которых у нас множество. Вот они сейчас открываются в наших студийных площадках, а их у нас достаточно много по Москве. Кроме основной труппы театра, у нас еще есть 4 студии, у которых есть свои педагоги, свои площадки, свое место. И в этих студиях летом начинаются театральные лагеря.
0: Как вы размножились-то? Вот эти, да.
1: Ну а что, люди хотят, люди понимают, что то, что мы делаем, это не профанация, это очень серьезно. Это серьезное отношение к детям, потому что вот у нас был выпускной спектакль, например, одной из студий. Они показали спектакль «100 дней после детства». Студия показала большой спектакль. 60 человек участвуют. Музыка.
0: Это вы что, Соловьева копировали?
1: Нет? Ну, это... не копировали, не совсем. Просто по этому фильму сделан спектакль по сценарию. И поставил это молодой режиссер, педагог, актер, выпускник театра, выпускник ГИТИСа, Валя Садики, который много сейчас и снимается, и все, они приходят и работают с детьми. И я родителям, ну, смотрите, мы сейчас перечисляли людей, которые работают и над этим спектаклем работали, и с вашими детьми. Их не 5, не 10, а больше взрослых людей. Здесь есть хормейстеры, концертмейстеры. Да, это затратно. Да, конечно, мы не сильно богатые люди. Конечно, нам хочется иметь больших финансовых друзей. Кто-то помогает. Самое главное, что нам помогает правительство Москвы. Это самое главное. И вы вот вначале сказали, Людочка, что и вот этот вот маленький театр, несколько лет назад произошло чудо. И этому маленькому театру построили новое театральное здание. Это 160 детей, труппа. Это под 100 человек обслуживающего персонала. Это монтировщики, это педагоги, педагоги по всем театральным дисциплинам, администрация, художники. Вот это целый здоровый, огромный, большой коллектив.
0: А в зале сколько народу?
1: 250-300 мест. Это такое у нас.
0: Как у Покровского,
1: понятно, да. Да, это чудо, которое свершилось, что в пандемию Москва остановила строительство почти все, а наш театр строился, не останавливаясь практически. На одну неделю остановился, но потом снова началась работа.
0: Да вы убедить можете кого угодно. Вот такой вот.
1: И в марте 2021 года наш театр открыл президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И мы горды этим, и мы счастливы, и это очень большая помощь до сих пор. Мой театр открывал президент. Он не мог открыть театр просто так, ни из чего. Он же не проехал мимо, не помахал рукой. Он зашел и полтора часа ходил, беседовал со мной и задал вопрос, а что это такое театр, в котором играют дети? Это есть, и это нам помогает, и во многом помогает коллективам, потому что они могут прийти и сказать, вот наш старший брат, вот Федоров, да, он в Москве, там коллектив, театр, где играют дети, так президент открыл, а вы что? А вы там вице-губернатор, вам слабо к нам прийти и там денег нам дать? И могу сказать, что сейчас вообще поворот в сторону театра, где играют дети, очень серьезный, потому что президент издал указ несколько лет тому назад о том, что в школах должны быть школьные театры. И это действует. В Москве есть целый куст школ, их порядка 100-110 школ, где очень серьезные, замечательные коллективы, которые здорово работают. Я встречаюсь с этими директорами. Mm-hmm. Они встречаются. Прям есть такой клуб. И там, кстати, один из председателей этого клуба, вот Маргарита Пушина, Риточка, которая когда-то была пионеркой в подмосковном Орленке, работала с нами, потом стала пионер-вожатой, старая пионер-вожатая, и теперь она директор Курчатовской школы. И она говорит, я заражена театром. Александр Львович, это значит, что внимание повернулось. Ну, извините, если я на последней встрече в Совете Федерации по приглашению Валентины Ивановны Матвиенко, я был одним из спикеров. И меня представили как руководителя детского театра. И мы спросили, и что? Я сказал, ребята, надо следить за этим. Потому что есть подростковая депрессия. Это уже как диагноз. А у нас, Валентина Ивановна, в театре депрессии нет. Приходите к нам, пожалуйста. И то, что сейчас 150-летие Союза театральных деятелей. И впервые за много-много лет «Золотая маска» повернулась лицом к постановкам для детей, конечно. Это профессионально, это, конечно, национальная премия, участвуют профессиональные театры, но «Золотая маска» впервые будет вручена лучшему спектаклю для детей и подростков. А потому что Владимир Львович, Володя Машков, он в свое время воспитывался в детском театральном коллективе. Он воспитывался у Олега Павловича Табакова, который сам был воспитанником детского театрального коллектива. И он говорит, я знаю, что это такое. Я знаю, что детям нужно оказывать внимание. И он поддерживает детские театральные фестивали. Любое письмо, которое я прошу его подписать. Володь, пожалуйста, подпиши. Нужно. Ты же звезда. Ты председатель союза нашего. Давай. И он говорит, конечно. И пишет сам лично, не подписывает что-то, сам записывает видео. Ребята, все, чем может, помогает. Это очень здорово, что сейчас детское театральное творчество и творчество детей в театре и для детей, начинает как-то выбираться из той пропасти, в которой оказалось.
0: Вы знаете, Александр Львович, вы сейчас говорили о школьных театрах, о детских театрах, таких самодеятельных театрах. Я адресуюсь к своему детству. В 13 лет я поставила первый спектакль.
1: Вот.
0: Да. И знаете где? Я ездила к тетке под Ленинград, на Финский залив, каждое лето там проводила. И был двор, и там все дрались. И вот приехала я такая, понимаете ли, мне 14-й год, я такая вся будущая актриса, я так считала. И я говорю, давайте поставим с вами спектакль. Как спектакль? Чего спектакль? Чиполлино. Там так много ролей интересных. Ну, я, конечно, играла Земляничку, вы понимаете.
1: Ну, понятно,
0: да?
1: Все совершенно.
0: Прямо балерин. Так после этого, во-первых, перестали драться в этом дворе. После этого построили там сцену. Родители сколотили сцену, сделали ряды. И я уехала, и мне потом рассказывали о том, как много там шло спектаклей. Они вот сами чего-то такое копошились и прекратились драки. Ну, вот относительно репертуара, вы сейчас вы говорили о театре, о том, что вы играете. И тоже, вспоминая театр уже народный, Катя из Тамбова в Сологубском «Беде от бедного сердца».
1: Да, вот. Да.
0: У вас ведь есть этот водевиль прекрасный.
1: Да, но его играют взрослые актеры. В театре есть взрослая труппа. Да. И когда дали, вот уже вот был построен театр, мне предложили еще присоединить к нашему театру. Сейчас есть такой процесс в Москве. Присоединение театров очень сложный, очень нервный процесс.
0: Как в поликлинике, да?
1: Да, некоторые театры. Некоторые сопротивляются, некоторые, да, процесс есть процесс. Есть плюсы, есть минусы. Это мы в самом начале. Надеюсь, что хватит мудрости в какой-то момент остановиться или что-то придумать интересное. Но к нам присоединили театр «Экспромт». Он прям рядышком.
0: Он рядом.
1: «Экспромт», дом 2, мы дом 4.
0: Он, по-моему, на 2 года позже или раньше вас?
1: Ну, я не помню. Значит, Людмила Ивановна Иванова его организовала, когда-то сделала. И когда я пришел туда, туда, я увидел, что действительно это взрослые актеры, которые играют для детей. И я понял, что для того, чтобы они приняли меня, я должен с ними сделать какие-то спектакли для них. Просто для них, для взрослых актеров. И у нас есть несколько спектаклей, и продолжается эта работа. Постановки есть немного, но постановок, где играют взрослые актеры. Это «Слуга двух господ», конечно. Это «Предатель нежного сердца», значит, «Водевиль», «Сологуба», музыкальный очень спектакль. Есть вообще экспериментальный спектакль «Оркестр» Жана Ануя. Это даже спектакль для категории 18+.
0: Да, а вы это... везде пишете, там 3+.
1: Да, конечно, да.
0: 3+,
1: да, да.
0: Это потрясающе.
1: Я пишу, это нам когда-то сказали, вы что плюс пишут? 12, 15, 18.
0: Ну, 3 плюс у вас написано.
1: 3 плюс есть, да. Даже есть 0 плюс. Да. Поэтому есть спектакли, в которых играют только взрослые.
0: Если ребенка еще нет, а уже плюс.
1: Ну, кстати, есть детские спектакли, в которых играют только взрослые. Чудесный спектакль «Тео театральный капитан» о мышонке, о мышиной семье, которая живет в оркестровой яме оперного театра.
0: Да, да, да.
1: Смешной спектакль, чудесный, который победил когда-то на Большом детском фестивале Сережа Безрукова. Кстати, мы в этом году победили еще раз на этом же фестивале спектаклем «Собаки». Это «Прощай, враг», знаменитая пьеса. Мы сделали этот спектакль музыкальным, с музыкой наших ведущих металлических, серьезных, мощных групп. Это «Король и Шут», это «Черный обелиск». Серьезные вещи, да. К нам пошли навстречу и участники группы «Король и Шут», и участники группы «Черный обелиск», вдова Анатолия Крупнова, сказал: конечно, конечно, пожалуйста, я даю возможность ребятам поиграть. Сейчас, кстати, есть идея играть этот спектакль с живыми музыкантами. Может быть, даже с теми, кто когда-то играл в группе «Король и Шут». Мы с ними дружим. Просто там один из бывших музыкантов – это наш папа. Вот. И я когда об этом узнал, я говорю: прости, пожалуйста, вы в группе «Король и Шут»? Он говорит: да. А у вас сколько детей? Он говорит: пятеро.
0: То есть наш папа — это тот, кто играл у вас, а потом стал...
1: Нет. Ну, я так называю, наш папа — это папа одного из детей.
0: Все
1: он
0: понятно.
1: Говорит: так у меня же двое детей у вас в театре, и я надеюсь, что остальные тоже. Я на него смотрю: вы, он говорит, вы просто думаете, что группа «Король и Шут» — это такие вообще отмороженные ребята. Нет, нет, это имидж. А на самом деле мы все семейные ребята и семейные люди. И как раз вот этот музыкант, он и помог нам с выбором музыки и с тем, что, в общем, согласились нам дать возможность эту музыку использовать в спектакле. Так вот, наш спектакль «Собаки» взял гран-при на Большом детском фестивале Сережи Безрукова, победив такие серьезные коллективы. Извините, театр Маяковского, Питерский театр комедии, спектакль, который поставил Леша Франдетти.
0: Вы сами удивляетесь, я вижу, на лице такое написано.
1: «Карамболь». Мне когда стали перечислять, кого мы победили, и победил маленький спектакль на нашей, как мы называем, исторической сцене на Малой Дмитровке, на улице Чехова.
0: Маленький,
1: спектакль,
0: да?
1: «Собаки». Маленький, он победил, потому что жюри, детское жюри на фестивале у Сережи Безрукова. Почему Сережа? Потому что мы с ним последние 4 года работаем через коридор. У него курс 515-я аудитория, у меня 513-я. Поэтому мы вместе, как бы он же был у нас мастером курса в ВГИКе, поэтому Сережа, вот это его, так сказать, такой ноу-хау на его фестивале, что у него детское жюри. И они выбрали «Собак». Я удивился. Потому что я смотрел, какие там спектакли, да там все летающие ковры, там такие деньги вложены. А здесь там уже железочку там сделали, собачки в свитерки нарядили. Такие самые, потому что денег нет.
0: Все гениальное просто.
1: Все, да.
0: Был с нами создатель музыкального театра юного актера Александр Львович Федоров, заслуженный артист, деятель искусства.
1: Профессор Шмапевсов, да.
0: Профессор, я не знаю даже, что перечислять, на это нужно целую программу.
1: Да. Как мне говорят, Саша Федоров.
0: Вот, вас все
1: Саша
0: и так знают. Спасибо вам огромное. До встречи, я надеюсь.
1: Спасибо, Людочка, спасибо, до встречи.

0: Радио России. Тихая охота. Грибные места и прочие секреты в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
2: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
1: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
3: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
0: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени в авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ за сутки потеряли около 1450 военных. Россия ждет невыполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. А победы заявили в Кремле. Катар объявила о начале переговоров США и Ирана в Швейцарии. И теперь подробнее. Подразделения западной группировки войск продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. В ДНР за сутки занято 53 здания. Нанесены удары по украинским подразделениям в населенном пункте Щурово в ДНР. За прошедшие сутки российские военнослужащие также заняли 104 здания в Константиновке. Комплексом «Герань» российские военные уничтожили склад ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе» под Запорожьем. Кроме того, нанесены удары по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего, используемым ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 483 беспилотника. Ведомство сообщило, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря были уничтожены 4 безэкипажных катера противника. В общей сложности армия Украины потеряла за сутки в зоне СВО порядка 1450 военных. Россия ждет невыполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, о победе. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам Ушакова, западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед. Он добавил, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация доказывает их заблуждение. Помощник президента также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Вертолет «Робинсон Р-44», выполнявший лесоавиационные работы, перестал выходить на связь и пропал в Приморье. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Проводится поисково-спасательная операция. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. По данным следствия, сегодня вертолет вылетел с площадки в поселке Терней, в населенный пункт Единка Тернейского района. И в предусмотренное время воздушное судно на связь не вышло. На борту находились два члена экипажа, пилот и летчик-наблюдатель. В России и в мире стартует ежегодная международная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, которую отмечают 22 июня. Ровно в 4 утра, в час нападения нацистов на СССР, молодежные, волонтерские и ветеранские организации собираются у мемориалов зажечь лампады и возложить цветы в знак скорби. В Москве акция проходит с 1992 года в Александровском саду. Завтра утром там включат историческую документальную запись Юрия Левитана о нападении нацистской Германии. После минуты молчания ветераны, официальные лица и москвичи возложат цветы и поставят лампады к вечному огню. Встречать участников будут волонтеры в военной форме тех лет. Министерство иностранных дел Катара объявило о начале переговоров и первом заседании комитета высокого уровня с участием представителей США, Ирана и Пакистана в Швейцарии. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммад Аль-Ансари сообщил, что стороны сформировали специализированные технические группы для переговоров по пунктам итогового соглашения. Кроме того, создана группа мониторинга за выполнением положений меморандума. По словам дипломата, это отражает приверженность всех сторон добросовестному продвижению переговорного процесса. Аль-Ансари также высоко оценил роль Пакистана как партнера и посредника, приверженность Вашингтона и Тегерана дипломатическим решениям, а также поддержку переговорного процесса со стороны Египта, УАЭ, Саудовской Аравии и Турции. День медика отмечается сегодня. Это праздник всех, кто работает в сфере здравоохранения. Его начали отмечать еще при СССР, и традиция сохранилась до сих пор. Президент Путин выступил с поздравлениями медработникам.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. И выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.
1: И новость последних минут. Владимир Путин в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложит венок могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Минимальная суточная температура опустится до плюс 7 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник столичный регион окажется в зоне влияния циклона. Небо затянет облаками, а днем пройдут ливни с грозами. Утром температура составит от плюс 13 до плюс 16 градусов, а в середине дня 22-25 градусов. А вот в четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт с дождями. Ночью будет плюс 7, плюс 9, днем 15-20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Выходные тоже будут прохладными.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Она в стартовом раунде была сильнее Катерины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5. Теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде принесла и Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Инал Тасуев завоевал бронзу в весе свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Дарбифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Они в финале были сильнее Екатерины Храмцовой и Анны Савельевой. Со счетом 2-1 бронзовые награды завоевали Арина Режнова и Елизавета Луткова у женщин и Валентин Канунников и Игорь Величко у мужчин. Прыгунья тройным Екатерина Конева стала 44-м спортсменом из России, который выполнил квалификационный норматив на чемпионат Европы по легкой атлетике в Великобритании. Она победила на Кубке России в Чебоксарах с результатом 14 метров 38 сантиметров. Квалификационный норматив в женском тройном прыжке составляет 14 метров 20 сантиметров. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Понедельник, 22 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается плюс 8, плюс 10 градусов, кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске от 14 до 16 тепла, без осадков. Магадане 15-17 градусов, дождя не ожидается. В Хабаровске также сухо, 24-26 градусов. В Владивостоке плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Екатеринбурге 26-28 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Челябинске 28-30 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Тюмени от 30 до 32 без осадков. В Ханты-Мансийске 25-27 градусов, кратковременный дождь.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Мусакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
5: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
6: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие. И хотя бы этим способные доставить радость.
7: Парень с

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Люди.

0: Позиция. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. И сегодня у нас с вами в эфире, в гостях, молодой актер театра «Сатиры» Антон Буглак. Антон, здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли. Антон, вот вы служите в театре «Сатира», да, в Москве. Многие наши слушатели, ну, многие стоят на Садовом кольце в ожидании там разворота. На Садовом кольце и в повороте на Белорусскую у этого театра. А многие знают и приходят туда уже поколениями, действительно, со времен там Плучика и до сегодняшнего времени. Замечательный театр, театр, на сцене которого, в общем-то, выдал свою жизнь один из любимейших артистов России, Советского Союза, это Андрей Миронов.
1: И Анатолий Папанов.
0: И Анатолий Папанов также. Это великая двоица, да, такая вот, как про Алексея Михайловича Тишайшего и патриарха Никона говорили, да, премудрая двоица. Это вот приталантливейшая двоица и театра, и кино. Две такие мольерские смерти этому. С одной стороны, не позавидуешь, и вам такого не желаешь. Но вот расскажите про театр «Сатиры» сегодня, для начала, как введение для наших слушателей.
1: Ну, театр «Сатиры» – это, конечно, такая сложная вывеска. Что сейчас такое сатира? Как можно пересатирить то, что происходит, в принципе, казалось бы, невозможно. Но вот мы чего-то там стараемся, трепыхаемся. И если вот как-то формулировать, ну, какой-то вот тезис, да, театр «Сатиры», это, конечно, сложно, потому что если 100 лет назад, а нам уже 102 года, театр открывался с тем, что нужно бичевать все тупое, костное, что уродливым наростом наросло на советский быт, да, то сейчас, вот что такое театр сатиры? Ну, наверное, при Валентине Николаевиче Плучике это была такая боевая сатира, именно театр не смеющейся комедии, хотя он ставил и «Женитьбу Фигаро» и много, но именно высмеивающий, то есть если мы говорим смеющиеся там пьесы Шекспира, а высмеивающие Мольера, наверное, при Плучике была такая вот сатира, именно высмеивание, то сейчас, наверное, это театр радости, театр, чтобы зритель отвлекся, чтобы вот москвичи и гости столицы пришли к нам в театр и отвлеклись от того, что на них, ну вот, как 100 лет назад, уродливым наростом, да, нарастает, так же здесь, сейчас. Вот от ритмов убежать, от каких-то, от цифровых вещей, в которых мы живем и которые на нас давят, может быть, в определенной степени. Вот, наверное, это сейчас театр радости.
0: Театр радости.
1: Я бы так сказал.
0: Это очень хорошая формулировка, на самом деле, вот такая. Даже можно сделать такое легкое переименование.
1: Ну, это как слоган, может быть.
0: Как слоган, как место, которое действительно, да, если древние греки собирались на эти волшебные 9 часов под афинским солнцем в театре Диониса, чтобы пережить катарсис, да, и через него очищение, да. Есть театр очищения, да, есть, да, да, театр утешения. Вот действительно, театр Плучика, театр Ширвинта, современный театр сатиры. Ну, вот вы пытаетесь дать людям легкость,
1: да,
0: радость, безусловно, какую-то критику. Я думаю, что все мы понимаем, что сейчас немножко сложное время, когда кто-то очень болезненно может отреагировать на критику. Кто-то будет вас мучить вопросом, а время ли сейчас смеяться вообще? Ну, насчет времени, когда можно смеяться или нет, лучше всего отвечали те люди, кто сидели в концлагерях нацистских, потому что они смеялись до последнего и во многом из-за этого выживали, искали какую-то человечность. Да? Вот людям, которые говорят, а времени ли сейчас смеяться, для кого вы вообще работаете, кому это все вообще нужно? Что бы вы ответили?
1: Я думаю, что я уже вот так и сформулировал, что у нас столько всего тяжелого вокруг нас, сложного, принятия решений каких-то, особенно там, если мы говорим про начало СВО, это же вообще был ужас в том, что уже похоронили всю российскую культуру, сказали, что никакого кода теперь нет развития, что, да, значит, все, кто вот уезжают, они увозят с собой этот код, да, культурный, а на самом деле мы видим, да, что за вот несколько лет сами мы воспроизводим этот код. Может быть, не передаем тот, который, ну, и передаем, безусловно, и воспроизводим, что происходит в регионах, как развивается культура, и, главное, потребность людей в культуре. Я думаю, что очень большая потребность сейчас именно в комедиях, Ну, вот я так езжу по регионам, смотрю их афиши и смотрю спектакли. Вот недавно в Астрахани был на спектакле «Месяц в деревне». Очень живо публика это принимает, потому что, ну как, вот в Театре сатиры была концертная бригада в годы Великой Отечественной войны. Бригада номер 13, куда входили 4 артиста Театра сатиры. Там были, ну, сборные и циркачи, и филармония. И, естественно, у них не было никакого репертуара мелодраматичного даже или трагичного. Они только развлекали людей, они пытались поднять боевой дух.
0: То есть почему-то на фронт ехать с пьесой «Власть тьмы» Толстого с хрустом детских детей не надо?
1: Нет, но, конечно, широкий, конечно, это странно. Да, естественно, да. Поднимали дух бойцов.
0: Время для улыбки.
1: Да, но, несмотря на это, бригада попала в окружение немцев, и там нескольких человек повесили по каким-то национальным признакам. И кто-то вот вообще дошел до Берлина, так скажем, уже с немцами, ну, чтобы не быть убитыми, и они и там это делали. Вот сейчас тоже странно, да, про это говорить, вроде бы не время. Ну, а что делать? Вот у Валентин Георгиевна Токарской, которая у нас работала и потом много лет, значит, Гитлер ей подарил парик, который находится в Бахрушинском музее до сих пор. Потом она приезжает в 45-46 году в Советский Союз и попадает в Воркуту на 8 лет. Как она шутила, что ничего лучше, чем там, она не сыграла в театре в Воркуте. Но вот это жизнь, это вот, да. Вот, ну, стоит ли об этом рассказывать или не стоит сейчас?
0: Я думаю, что не только стоит рассказывать. Я думаю, что стоит даже задуматься нашим принимающим решения, как творцам, так и продюсерам, потому что вот эта вот тема такой, знаете, бригада номер 13 со всеми трагедиями, перипетиями, это сюжет для прекрасного фильма.
1: А мы по этому сюжету поставили спектакль в Театре сатиры. Называется он «Театр сатиры фронту», ну, на 9 мая. Это такой датский, как мы называем, к датам, да, какие-то спектакли. А я занимаюсь в Театре сатиры, там, столетие Веры Кузьминичны Васильевой, столетие Ольги Александровны Аросевой, вечер памяти Александра Анатольевича Ширвинда. И вот к 9 мая мы выпустили такой спектакль по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье». Эту пьесу он писал вместе с оставшимися артистами из этой 13-й бригады, которые работали в Театре сатиры. И они там ему, конечно, много чего, так скажем, подправили и подпортили в плане романтизации, потому что он писал, а они говорят, да нет, это все было не так. Мы, на самом деле, ехали за деньгами. Но вот потом, когда мы, конечно, попали туда, это уже там поменяло наше отношение ко всему. Ну, то есть, тоже достаточно реалистично и жестко написана пьеса. И вот мы первую часть взяли, где как раз концертная бригада узнает о том, что началась война, о том, что они поехали туда на фронт и попали в окружение. В общем, вот нам кажется, что мы имеем такое биографическое право на то, чтобы этот спектакль играть.
0: А что вы чувствуете, когда вы играете, вот ваша роль в этом спектакле для наших слушателей?
1: Ну, я режиссер этого спектакля, и, конечно, интересно, вот если мы говорим про то, что в театре со столетней историей есть какая-то группа крови определенная, которая передается, я надеюсь, что нам передается обаяние Ольги Александровны Аросевой, улыбка ямочки Веры Кузьминичны Васильевой, потому что мы поработали с ними, вот как-то, я думаю,
0: холодный взгляд
1: Александра Анатольевича Ширвинда, просто,
0: да, конечно.
1: Но я думаю, что вот через группу крови театра как раз от старшего поколения молодому вот передается какой-то код. И интересно, что в этом спектакле играют уже маститые, народные заслуженные артисты, Юрий Васильев, там, Светлана Рябова. В общем, те, кто выпускали премьеру «Прощай, конферансье», и им как раз рассказывали, те, кто попал в окружение тогда немцев, вот рассказывали, как это все было, и сейчас они передают нам. Поэтому у меня такое ощущение, что это не просто спектакль, а вот какая-то наша внутренняя, ну, совесть в этом, что ли. Вот если говорить про то, что патриотизм – это не лозунг, а поступок именно, да, что это не показуха какая-то, что это какая-то интонация внутренняя человеческая, то мне кажется, что здесь она достигнута без вот какого-то крика.
0: Вот это очень хорошие слова про то, что это не лозунг, да, и патриотизм – это не лозунг. А вот если говорить о вашем проекте, наверное, да, так со стороны буквально, наверное, патриотизм – это еще и преемственность. Да, в большом и малом. Иногда преемственность между тем, что происходит у тебя дома или у дома в 9 часов утра и в 9 часов вечера. Почему ты не выкинешь окурок или там пивную бутылку мимо урны дома или не будешь орать песни? Потому что утром, ну, как бы пойдут дети, И ты не хочешь, чтобы они там видели свинство, или чтобы люди там не выспались из-за того, что что-то у них под окнами. Это в течение дня. Такой вот патриотизм в течение дня. Если говорить о патриотизме в историческом каком-то масштабе, да, то вот этот момент связи с теми, кто был до тебя. Потому что мы все с большой радостью будем говорить и оценивать там Петра Первого, Станиславского, Чайковского, Ивана Грозного, там кого угодно. Говорить, это гениально, это тиранично, это там хорошо, это плохо. И вот, наверное, ценность театра в том, что вы на одних подмостках в очень нелегких психологических условиях находитесь. Ну, господи боже мой, это всегда немножко серпентарий должен быть.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Обязательно. Но вот это преемство с людьми, которых можно забыть. Это не Сталин, это не Петр Первый, это не Иван Грозный, это не Александр Невский, в конце концов, да, там. Но это артисты, которые служили здесь, и вы выходите на ту сцену, на которую кто-то из них вышел, кто-то из них в итоге не вышел. И вот это преемство гримерок, преемство подмосток театральных. Это ощущается же, да?
1: Ощущается, и вот если мы говорим про какие-то, начали, да, как-то разбирать патриотизм, какие-то составляющие, да, что есть повседневные поступки, какие-то действия.

0: разбомбили эту часть после их уже отъезда. Да. В общем, и когда им об этом сообщили, они не понимали. Они, то есть, когда там ехали, они смеялись и не понимали степень опасности, масштаб катастрофы. А потом они приехали и поняли, что нет уже тех людей, которые их сопровождали. И, ну, как мы же это все слышим. В театре нам это рассказывают, в гримерках, там, за кулисами. И понятно, что это вот и есть, наверное, эмбриональные какие-то вот вещи. И, ну да, ощущается, если отвечать.
1: Ну, ощущается.
0: Да.
1: Ну, опять же, это вам-то, наверное, не только ощущается по рассказам Даши Шматоросевой и тех артистов, кто ездили с ней тогда. Вы ездите на фронт, вы ездите в зону СВО, вы ездите в Донецк, в Луганск. У вас отдельно есть, как бы, даже получается цикл проектов, который посвящен тому, чтобы театральное искусство и вот эту самую улыбку, и вот эту надежду, и вот это ощущение жизни, которое может подарить только улыбка, и только то, что человек к тебе приедет не с пачкой даже еды, а что-то будет здесь перед тобой, как для большинства населения, изображать. Но он что-то перед тобой изобразил, мы-то знаем, что, наверное, по-хорошему прожил, да, и вдруг есть ощущение нормализации жизни, возвращения какой-то надежды. Вот расскажите про вашу работу в зоне специальной военной операции.
0: Знаете, для начала давайте вот я хотел бы рассказать не про именно зону специальной военной операции, а вот изначально мы начали после начала СВО ездить по военным частям, где готовят мобилизованных. И это было, ну, так, с опаской все, потому что мы не понимали, как это. У нас не было конкретного спектакля, потому что, ну, не все, так скажем, там, части могут технически нас, да, принять. Это сейчас уже как-то все налаживается в этом смысле. А тогда мы были просто сборные концерты. Просто то, чем сейчас занимается Москонцерт, я вот слежу за ними, они замечательные и в зоне СВО, и в частях. Но вот только все началось, и мы поехали. Поехали мы аж в Омск. Части везде разные состояния. Когда мы летали в Ростов-на-Дону, там были какие-то образцовые, просто военным бортом мы полетели. А вот в Омск, ну, там достаточно обычная часть. И вот были странные ощущения. Вот не могу не поделиться просто ими. Когда мы даем концерт для совсем молодых ребят, это все, значит, воспринимается весело, интересно, и спасибо вам, нам кричат браво, ну, которым буквально там 21-22 года, только они только-только отслужили, и вот пошли служить по контракту. И совсем другое дело, когда это поколение 40-летних. Вот они сидят и с таким содержательным взглядом смотрят на все на это, потому что, ну, во-первых, видимо, им есть что терять, уже и карьера, и семья. И это было так, мы подумали, что ж мы вот пляшем перед ними, развлекаем. А на самом деле им это как бы и было нужно, просто вот они так по-своему воспринимали это. Естественно, не надо было ничего трагичного там и военного играть. Вот, потом мы вот ездили в госпитали, и госпиталь Вишневского сначала в Москве, и потом в госпитали, которые в регионах находятся. И вот поездка в Донецк-Луганск, это у нас сейчас поедет спектакль в Театре Сатиры. Вот тоже сначала хотели Теркина отвезти им, потому что 85 лет начала войны, и вроде как интересно, но все-таки там, несмотря на легкий слог Твардовского, все-таки там,
1: война.
0: И смерть, и, да. И потери, и поэтому вот решили повезти им современный спектакль, который называется «Старики, не подарок», с участием народного и заслуженного артиста, и еще, ну, не только они, там целый состав артистов, вот Юрий Васильев, Андрей Анкудинов, и вот, значит, едем туда.
1: Туда это на какую часть?
0: А, нет, это Донецк, Луганск, именно театры.
1: Это театры, да, но я имею в виду, да, это, то есть это гастроли именно ДНР, ЛНР, и на юг будете спускаться, да? Там,
0: как... Я вот не знаю насчет, ну вот точно Донецк,
1: Мариуполь,
0: Луганск.
1: И так далее, да, это... ДНР, ЛНР точно.
0: В Мариуполе, да, возможно, да, потому, да, что, да, наш режиссер в Театре Сатиры, который поставил несколько спектаклей, Антон Непомнящий, он сейчас главный режиссер Мариупольского театра, поэтому, наверное, можем как-то пообщаться и организовать.
1: Сделать южный десант.
0: Конечно.
1: Вот история русского театра, все-таки так, если говорить, она действительно открывает для нас какие-то вот такие моменты, когда идет военный коммунизм в Москве, тяжело, сломанный мир, который кто-то пытается как бы силу видения собрать по кускам, по частям, там, очень жестко, по-новому. Да, и в этот самый момент недалеко от вас, на Арбате, Вахтангов, еще изначально в Мансуровском переулке, начинает создавать принцессу Турандот.
0: Революционную принцессу Турандот.
1: Абсолютно, да. Но и вот это ощущение... Мы привнесем в Москву, охваченную военным коммунизмом, комедию дель арте. Ничего актуального... Нас очень любят, да, вот, что в науке, что в театре говорить. А вот насколько это актуальная тема? Ты работаешь на контрапункте.

0: то же самое, самый успешный спектакль, один из самых успешных в эвакуации, был «Мадемуазель Нетуш», того же Вахтанговского
1: театра. Да-да-да, оперетта РВ.
0: Оперетта, да-да-да, буквально. Вот смех сегодня. Если можно сказать, вот критика смеха, и критика критики, потому что вот и то уходит как бы в понятие сатира. С чем вам приходится сталкиваться, когда приходит человек и говорит, не время, а вот здесь вы перешли границы. Вот с таким вам приходилось сталкиваться?
1: Ну, мы не переходим границы, во-первых.
0: Безопасность, наше все. Хорошо. Так,
1: нет, ну, правда.
0: Тогда, да, нет, по мнению человека, я не говорю там компетентного органа, да, а вот именно так. А здесь перебор, а здесь ну, разве время?
1: По мнению, значит, людей, к нам ходят каждый день 1200 на основную сцену и 150 на сцену «Чердак» сатиры. И понятно же, что в целом, вот скольким людям понравится, кто скажет, что гениально, а кто-то скажет, фу, невозможно, это же такая вкусовая вещь.
0: Конечно.
1: Абсолютно. Да. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, вкус – это чувство сообразности и чувство соразмерности. Вот для кого-то несоразмерно то, что пишут жалобы, что вот на сцене артисты выпивают. Угу. Ну, не по-настоящему, естественно, там как бы реквизит, но вот им кажется, да, что сейчас это не время.
0: Не время.
1: Но, а куда мы
0: особенно можем... отвратительно, когда артисты на сцене выпивают, это действительно ужасно, и не наливают публике.
1: Да, ну а что нам делать тогда с наследием великих авторов, где, значит, там... Ну, Салтыков-Щедрин там выпивают. Мы же не будем вступать...
0: А Островский, что это у вас, какую-то... водочка, я выпью. Да,
1: да, а у нас Островского, да, сейчас, да, по-моему, 6 названий в театре сатиры.
0: Угу.
1: Вот, и там как бы хотя бы про это речь-то точно идет в каждой пьесе, даже если не впрямую там выпивать. Ну, поэтому, ну как, реагировать мы на все не можем именно действенно. Мы не можем тут же убирать этот ход. Да, потому что кому-то не
0: понравилось. А нужно ли вообще реагировать? Да,
1: ну и да, как, и да, и также здесь говоря, по поводу смеяться, время, не время. Ну, если мы играем рассказы Антона Павловича Чехова, так это всегда принимается на ура и в зоне СВО, и в военных частях. Там как-то не задаются вопросами. Вот, а здесь, ну, что же нам, трагичный репертуар играть, странно.
0: Да и не время, на самом деле. И не потому, что смех отвлекает от действительной трагедии. Да, смех – это не вот эта какая-то странная субстанция, которая показана там в фильмах «Матрица», да, условно говоря, которая вот, вот реальная жизнь, вы же не видите. Смех, вот я думаю, каждый, у кого был дедушка, прадедушка, у кого-то из наших слушателей родитель, который прошел либо фронт, либо лагерь. Они никогда не рассказывали страшные истории, они только про юмор говорили. Только шутили, только смешные истории. Если вот не доходить с ними до этого какого-то редкого, тяжелого откровения, когда вот что-то вот выливалось, так это только хохмы. Потому что пока мы улыбаемся, мы живем. Пока есть возможность улыбнуться, значит, мы отошли от времени, когда мы выходили из соседнего каньона, чтобы сожрать соседнее племя, условно говоря. Да? То есть вот это вот... вот на 26-й год, да, вот сейчас посреди жаркого, обещающего быть жарким лета, сезон ваш закончится, новый начнется с осени. Какие проекты театр сатиры предлагает и тем, кто оказывается в столице, и, может быть, в гастрольной деятельности, вот в чем?
1: У нас вышло очень много премьер, в прошлом сезоне 12 аж премьер, потому что у нас же произошло объединение театров Джигарханяна к театру сатиры, и большая труппа, и надо всех занимать. И художественный руководитель театра Евгений Владимирович Герасимов, народный артист, вот это, конечно, всегда такая худруческая, абсолютно такой вопрос сложный. Как, да, всех занять, и много премьер. В этом сезоне 8 премьер, и у нас поставил Игорь Меркурбанов спектакль, тоже вот такой, мне кажется, сатира такая, ну, антифашистская литература абсолютно по пьесе Хухвельдера «Невиновный» спектакль. И, наверное, будет новенькое что-то, возврат к Ильфу и Петрову, потому что в театре сатиры на ура эти авторы шли. Я думаю, что, не знаю, можно ли пока об этом говорить, но вот я думаю, что одно из самых их известных произведений.
0: Одно из двух их самых известных произведений.
1: Да, будет, да, на, да, нашей, да, сцене. Вот. Но вообще мы ищем пьесу, и об этом вот недавно у нас было собрание коллектива, где у нас был департамент культуры, представители. Мы ищем пьесу, которая будет резонировать с нынешними вот какими-то реалиями про СВО. Но вы понимаете, в чем сложность? В театре сатиры играть пьесу про СВО. Это, то есть, надо какую-то такую пьесу найти, чтобы это не было фальшивой агиткой, чтобы это не было, ну, понятно, что много-много же всего.
0: Это сейчас невероятно сложно, мы слишком близко к процессу истории. Всегда нужна дистанция, на самом деле.
1: Дистанция нужна, и если мы посмотрим там даже на Великую Октябрьскую революцию, да, это было там позже что-то сделано, какие-то вещи. Поэтому это так страшно за это браться. Но, тем не менее, вот находятся какие-то пьесы, мы сейчас их читаем, изучаем. Вот мой однокурсник по Щукинскому театральному институту, сейчас поэт и писатель, автор Роман Сорокин. Это вот из компании, так скажем, Влада Маленко, вот из театра на Таганке, вот они такие выходцы. Он написал неплохую пьесу, где именно идет высмеивание, так сказать, малодушия. Вот человек получает повестку, и вот насколько он начинает дергаться, как он его кидает из одного во второе. Вот...
0: Ну, такая немножко эрдмановская история.
1: Да, да, да.
0: Эрдман, вот, самоубийца вот, такой немножечко, да, вот с этим
1: вот, колебанием. Так, вот это интересная тема. Да. Вот это интересно поставить, если это будет, опять же, не фальшиво, а действительно по-человечески сделано. Вот мы, может быть, постараемся.
0: Да. А жизнь московских кафе? Ну, господи, у вас под боком те же самые Патриаршие пруды, которые были недавно оккупированы внутренней сложной такой диаспорой, и теперь называются Патрики. И все это мы периодически пытаемся от этого отписаться в рилсах. Вот. Но это золотое дно для сатиры, тем более, что все это идет параллельно, на самом деле, за эти же 5 лет специальной военной операции. Вот это другая реальность, другая Россия.
1: Ну, другая
0: какая-то
1: реальность.
0: Какая-то Россия без ног, а какая-то без мозгов. Кого больше здесь жалеть, вам поможет разобраться театр сатиры.
1: А, вы имеете в виду, что можно там пересатирить кого-нибудь?
0: Конечно,
1: да.
0: Конечно,
1: абсолютно. Поэтому, да, конечно, да.
0: Ну, замечательно. Я, на самом деле, очень рад, что вы к нам пришли в студию. Я очень надеюсь, тоже приезжая в Москву до вашего театра дорваться. Вот, и посмотреть действительно то, чем живет театр сатиры сегодня. Потому что одно дело стоять, опять же, дорогие наши слушатели, в пробке на Садовом кольце, да, а другое дело, ну, где-то бросить, выйти из такси, припарковать машину в дозволенном месте, вот, и перейти на эту внутреннюю сторону Садового кольца и пройти этот волшебный такой вот анклав от места, где Аннушка пролила масло, до нехорошей квартиры, до театра сатиры, который действительно является одним из уникальнейших театров России, привлекающих, что вы поняли сегодня и по эфиру, молодых, думающих, прекрасных, талантливых людей. У нас с вами сегодня в эфире был артист театра сатиры Антон Буглак. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.

0: России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Здравствуйте, друзья! Очень рад вас вновь видеть в этой студии.
2: Здравствуйте.
1: Давайте продолжим разговор о высоком, о культуре, об искусстве. Я хочу Володю спросить, потому что, понимаешь, Володь, каждую передачу вот эти два монстра не дают нам слова произнести. Я поэтому начну с тебя, потому что потом уже не получится ничего. Скажи, пожалуйста, у тебя же есть младший брат.
2: Да.
1: Насколько я знаю, и тоже артист.
2: Да.
1: И такой интересный фактурный товарищ. И да. Есть у тебя племянники.
2: Да.
1: И один из них, или я не знаю, все. А все это сколько?
2: Илья, Алексей и Александр.
1: И Александр.
2: Их жены.
1: И их жены артистки.
2: Две артистки. Я хотел вспомнить батину жену, Нелку. Она тоже была артистка. Моя жена тоже была артистка. Все артисты.
1: Боже мой, как же вы живете? Это полный кошмар.
2: Ну, главное, мы никогда не разговариваем об этом. Вообще, ни о театре.
3: Это спасает.
1: Это спасает семью прежде всего, да?
2: Дети спасают.
1: А племянники, у тебя какой-то один очень известный парень.
2: Это младший, который начал сниматься в «Интернах». Его сразу все заприметили, а дальше он может не только это.
1: Но он хороший парень, да?
2: Хороший тоже, артист. Боксом занимается. Классные ребята, классные.
1: У вас вся семья востребована,
2: внуки,
1: да?
2: Внуки классные все.
1: Еще и внуки артисты.
2: Футбол будут. Играют все. Тут какие-то места какие-то серебряные эти.
1: На радио можно говорить и золотые, потому что все равно никто не проверит. И золотые, и бронзовые.
2: Нет, серебряные
1: все места.
2: Какие-то.
1: То есть тоже неплохо, да?
2: Конечно.
1: Хорошо.
2: Но и в командах они еще.
1: А ты спортом занимался когда-нибудь?
2: Фигурным катанием.
1: Молодец.
2: Да.
1: Один крутил эти кренделя всякие на льду, да?
2: Крутил немножко.
1: Ох, молодец.
2: Ну, полтора, не больше.
1: Это я специально при вот этих наших спортсменах спрашиваю тебя, чтобы показал ты удаль свою молодецкую. До мастеров дошел в фигурном катании?
2: Нет. Я совсем в детстве
1: На серебре занимался. Остановился, я понял.
2: Все простудил, что можно было, и меня сестра водила, маме.
1: Ну, конечно.
2: Все, что можно было.
1: Кольсончиков не было у тебя? Урал? Какие кольсоны? В одних легких тренировочных штанах?
2: Да. И каждый день ходил мимо дома, где расстреляли семью царскую нашу. Здесь, на взгорке тут. Этот дом.
1: А коньки к валенкам привинчивал, да?
2: Нет.
1: Нормальные коньки были?
2: Да, это немножко плавание, немножко футбол. Каждый пацан, по-моему, играл в футбол.
1: Футбол, хоккей, просто наверняка.
2: Хоккей нет.
1: Нет.
2: А, один раз я играл в хоккей, и я играл на соревнованиях, школа на школу. Мне повезло, мне дали пас, я успел подставить клюшку и забил гол. Леша Шишкин.
1: Свердлов гордится этим эпизодом в твоей жизни,
2: да,
1: я даже не сомневаюсь. А извини меня, на родину ты приезжаешь в Свердловск или нет? Бываешь?
2: Бывает, с гастролями было, но я боюсь туда ездить, потому что там как из-под трамвая надо вылезать, потому что
1: нападают
2: друзей,
1: все.
2: Но
1: любят как, сильно, да?
2: Как не просто.
1: Водка, пиво, да?
2: Да, там много родственников, да. Бываю, люблю, я Урал люблю. Где все детство в лесу было.
1: Ну, кто Урал не любит? Урал – опорный край державы.
2: Валуны эти, из речки торчат, природа сумасшедшая.
1: Главное, ты с этих валунов в речку не ныряй, а то опасно. Шрам очередной.
2: Это я узнал после.
1: Хорошо, прекрасно. Так скажи, пожалуйста, вся семья, включая жен твоих племянников, жену брата.
2: Жену отца.
1: Жену отца.
2: Вторую.
1: Они все играют и играют.
2: Играли, умерли все.
1: Ну, младшие-то остались, да, живы, да, и да. Брат остался.
2: Танька за детей перестала быть артисткой.
1: А ну, Танька, да. Это жена младшего
2: Татьяна
1: брата.
2: Татьяна Максакова. Она в Мосфильме собирала, работала у больших мастеров, у Павла Лунгина. Даже Андрон Кончаловский ее брал, как набрать артистов. Она хорошая, очень хорошая актриса. Где-то в кусочках была Таня Максакова. А Сашка, что-то поснимывается. Тоже как пригласят, он поснимывает. А ты имею в виду. Никто ничего не рассказывает. Я только узнаю с телевизора. Так они мимо меня едут по Риге. Заезжают, я поглажу, поцелую, пообедаю. Или, а если обратно, поужинают там. Или опять пообедают.
1: И надолго расстаешься опять, да?
2: Я к ним езжу туда. У него там он пруд вырыл. И там у него караси. Всякие, если...
1: А ты заядлый рыбак, да?
2: Да нет, это
1: нет.
2: Я...
1: Нет, да?
2: Нет. Просто повидаться.
1: Хорошо. Так, дорогие мои друзья, расскажите, пожалуйста, тот, другой, третий. Над чем вы сейчас работаете? Начнем с Саши Рукавишниковой. Расскажи, пожалуйста, твою долгую-долгую историю взаимоотношения с архитекторами. Архитекторами... которые занимались метро. Я знаю, что ты уже не один десяток лет делаешь что-то в метро, и в последнее время буквально десяток станций ты сделал, расписал. Да. Это была не скульптура даже, это не свойственно
3: тебе. Если я правильно считаю, по-моему, 6 станций. Вот я участвовал в 6 станциях. Да. Вот, и на станции Электрозаводская как-то вот получилось это.
1: А скажи, остальные 5 станций перечисли.
3: Я сейчас попробую перечислить. Все, авиамоторная, но там все-таки рельефы, да, там рельефы, да, там все-таки со скульптурой это связано. Потом академическая последняя станция.
1: У тебя 2 последних, все-таки ЗИЛ и,
3: да, и ЗИЛ,
1: и
3: да,
1: академическая.
3: ЗИЛ, да. Но академическая и ЗИЛ, они как бы несравнимы по сложности и по масштабу. Потом еще Яхромская, да.
1: Так она называется.
3: Наверное, все, нет. Или их что-то мы забываем еще?
1: Что-то забываем, потому что и ты слаб на голову, а я еще хуже.
3: Ну, ничего страшного.
1: К концу передачи вспомним.
3: Хорошо.
1: Академическая. Там ни много ни мало 2 путевых стены, и каждая по 162 метра. Одна стена посвящена истории становления Российской академии наук. А вторая стена – это наше время.
3: Да, и начинаешь ты читать, и список ученых, которые должны там быть отражены, ты понимаешь, что 20 музеев не хватит для того, чтобы историю Российской Академии сначала сделать, а на другой стене сделать историю Советской Академии. И я ход искал, вот этот вот ход, как же придумать и все-таки, ну, внятно отразить, о чем идет речь-то, как бы. И я придумал такой ход, что кто-то где-то обнаружил записки людей неуравновешенных. А они все были неуравновешенные, вот Циолковский. Вот записки, как будто они для себя, вот что-то, каракули какие-то, почеркушки делали, оборванные они, где-то подгоревшие, где-то залитые там водой или какой-то едой, супом. Вот такие вот странные вещи, и якобы это нарисовали они, а не я. И мы их нашли и увеличили, и опубликовали. И вот таким способом.
1: И на их фоне еще портреты посадили.
3: Ну, тоже нарисованные какие-то. Ну, да. Но тоже в той же манере все это. Так вот, удалось выкрутиться из этой ситуации. Потому что тоже был момент, я думаю, ну, не получается. Я не знаю, что придумать. Я уж какие-то там и в маленьких там разных рамках что-то пытался. И так, и всякое.
4: Ну, а руководство Академии наук давало советы?
3: И ставили? Я не буду называть фамилии, потому что это будет обидно родственникам там и все. Но там у нас были изображены некоторые колоссы. С нашей точки зрения обывательской, колоссы науки советской.
1: Которые пришлось закрасить.
3: Нет, поменять.
1: Поменять, да.
3: И он говорит, вот этого и вот этого, говорит, если можно, их поменяйте на других. Мы говорим, ну как же так, этот вот известный, все его знают, и там как бы его роль, ну, трудно переоценить вообще в советской науке. Он говорит, а настоящий это все-таки вот этот и тот, которых мы не слышали и не видели, не знаем, кто это такие. И мы, оставив те костюмы, врисовали другие, да. А можно рассказать историю про ЗИЛ, про
1: тебя? Ну, конечно, это замечательная история.
3: Ну, конечно, и какая глупость.
1: Это глупость невероятная.
3: И станция ЗИЛ. Значит, я следую традициям всего мирового искусства, включая Возрождение, Средневековье и 19-18 века, все. Я решил, как человек благородный, остроумный, изобразить авторов станции среди зиловских рабочих, которые собирают грузовики, и рабочих, и инженеров. И изобразил Николая Ивановича и Александра Орлова, стоящих в халатах в синих, обсуждающих, они смотрят на грузовик, там несколько этапов, наверное, 80-х годов, где-то вот там, да, в середине, в общем, так, достаточно ненавязчиво и незаметно, с их портретным сходством. Нам с каким-то, со стервенением, я бы сказал, запретило какие-то персонажи из заказчиков, да, и что это такое, запретили, и пришлось тоже закрашивать эти лица и рисовать абстрактных. Ну, почему? А еще я помню, что они, еще Орлов и Шумаков, говорят, и себя изобрази
1: в грузовике.
3: На грузовике. Я стою на грузовике, в кузове, и свою физиономию нарисую. Слава богу, я сказал, да, но не сделал этого. Слава богу, ума хватило. А то мне трех пришлось переделывать.
1: Страшная история.
3: Конец истории.
1: Ну, замечательно. Игорь, скажи, пожалуйста, ты же единственный в России получил в свое время, это было уже давно, Оскара, причем по бодибилдингу. Что это за история была? За что, за какие выдающиеся заслуги тебя наградили? Что это за награды? Кто тебя наградил?
4: Международная ассоциация ветеранов спорта, так она называлась, из Лос-Анджелеса, собрались богатенькие старики и решили вот отметить тех, кого они считали интересным. Среди них был, правда, господин Вайдер, человек, который родил бодибилдинг, президент ассоциации наполеонистов, человек, который, в общем-то, все это сделал. Первым лауреатом был 8-кратный олимпийский чемпион Марк Спиц, 1972 год. Американец еврейского происхождения. Помните, Берлинская это олимпиада, где застрелили 12 еврейских спортсменов. Марк Спиц был просто легендой.
1: Это Мюнхен.
4: Мюнхен, да, Мюнхен, да. Вот. И Марк Спиц был просто национальным героем Японии. Ну, 8 золотых медалей по тем временам, это было что-то фантастическое. А я в Америке был в 1973 году, значит, ну, вся Америка была обклеена. Он стоит, красивый очень парень, золотые медали, «Зайцы солнца». Он был первым. Среди россиян был Иван Ярыгин, борец. Шварценеггер был 14-м, я 17-й. Почему-то они решили, ну, наверняка с протекцией господина Вайдера.
1: Понятно. И ты получал эту премию, ездил в Америку,
4: да?
1: Я так полагаю.
4: Да.
1: Что она из себя представляет? Статуэтка, как киностатуэтка?
4: Она такая же.
1: Такая же, да?
4: Сейчас как-то стало модно все эти призы называть Оскаром. Есть такой Виктор Иванов, самый знаменитый, самый крутой каскадер. Витя своим сыном сегодня являются самыми серьезными каскадерами в Голливуде. Только у них вот два Оскара. Боюсь, сейчас я совру, как он немножко Оскар и еще какое-то там продолжение есть. Вот он два раза был награжден. То есть все фильмы Джеймс Бонда и это все Витя делал. Это вот друг Александра Иншакова. Очень смешная у меня с ним история получилась. В 1997 году я еду в Америку, встречаю Иншакова, да, и рассказываю, говорю, Саш, так и так. Он говорит, о, говорит, класс какой, там мой товарищ живет, Витька, передай ему плакат. Сентябрь месяц, я в Америке не был лет 20, наверное, так. Стоит мужикашка с такой помятой какая-то нестиранная рубашка, шортики такие, и, как я называю, вьетнамки такие. От Саши, я говорю, да. То есть он помог нам приехать, этот далекий район в Лос-Анджелесе, это Лонг-Бич. Я там был примерно неделю, у меня были два свободных дня, и я всегда мечтал поехать на Венес-Бич, там, где рожден был бодибилдинг, Голд Джим. Короче, мы садимся на машину, Витя нас везет. У меня был оператор тогда, он только что и пришел из кино. то ли Гришко. Он очень много художественных фильмов снял. Значит. Он хорошо знает английский язык, а мне английский так не дался. Входим в Голджим, это же ангар, в котором родился Шварценеггер. Все стены обклеены звездами. Политики, эстрады, кино, спорта. Огромное количество тренажеров, и, естественно, там идет похота такая. И, конечно, у меня глаза, я ошалевший, хожу, дурдом, и вижу стоящего в стороне тренирующийся Бола Янг. Это актер, культурист, боец и так далее, которого пустил в кино Брус Ли. С сыном он занимается. Все, сейчас мы возьмем интервью, он расскажет нам про Бруса Ли, он нам сейчас расскажет про Ван Дамма, все расскажет, значит. Подходим к нему, начинаем спрашивать разрешение взять у него интервью. Он очень долго кокетничает, потом все-таки соглашается. А киношный оператор – это не оператор телевизионный. Свет, угол, подняли, ушли, зашли, то есть любая сценка там, она готовится часами. Я понимаю, что это китаец нервничает, и нервничает очень серьезно. Мы отвлекли его от тренировки. Во-первых, у него с глубоким уважением он к себе относится, и потом приехали какие-то трудноговорящие по-английски, значит, перцы, которые отвлекают. Сынок, тем более, там начинает ножками сучить. Минут через 20 наш оператор сказал, что он готов. Вот сейчас и начнем. Значит, эти уже стоят их колбасят. Первый вопрос, который очень простой, которым, конечно, я мог бы сам справиться, но я все-таки решил и говорю, прошу оператора. Он говорит, ты знаешь, мне неудобно и здесь стоять, и там спрашивать. И в это время, значит, Иванов, видите, значит, говорит, так я это сейчас все сделаю. Он же в Америке живет, он уже работает там. Короче, Витька подходит. А вопрос простой, как мир. Бола, вы больше культурист или боец? Ну, казалось бы, что там. Он буксовал 16 секунд. Потом он произнес какое-то слово, потом еще 20 секунд. В конце концов, сын его подходит, говорит, в следующий раз, когда вы приедете в Америку брать интервью у американских звезд, переводчик, возьмите побыстрее, а вот этого, который с камерой, вообще не берите. Мы уходим, значит, ну, а видите...
1: Ну, подожди,
4: значит,
1: интервью так и не взяли.
4: Да какое интервью? Не, ну, у меня продолжение было, мне рассказ это есть смешной. Мы уходим, значит, и видите, значит, говорит, тоже не Шварценеггер. Проходит ровно 10 лет. Почему ровно 10? Потому что Олимпия происходит каждый год в один и тот же день. Третий выходной сентября месяца. Мы летим в Лас-Вегас с пересадкой в Лос-Анджелес. Лететь 13 часов, просто с ума можно сойти. Со мной напросился мой приятель, он добрый, грузин, ну, просто очаровашка. Он говорит, возьми меня с собой, он тоже качок, огромный такой большой. Значит, что такое лететь 12 часов, не знаю, летали вы столько, а я 20 лет летал туда, я просто ошалел. Что он сделал вначале? Он скупил весь дьюти-фри. В течение всего полета подходит к людям и дарит им. Ему общаться хочется, и он летит в Америку, интересные люди, девушки красивые, он все дарит. Проходит часов 5, наверное. Я заснул, он ко мне подходит, толкает, говорит, слушай, там мужик один сидит, узбек, знакомый, ты его должен знать. Короче говоря, я подхожу к этому узбеку, он сидит, этот узбек, а у него бейсболка, а вот здесь написано Бола Янг. Он перевернул ее просто. Короче говоря, этот Бола Янг летит из Киргизии промежутком через Москву в Америку. Ошалелый от Дастархана восточных людей. Сами в Киргизии находиться 2 недели. Там какие-то съемки были. То есть, как там принимают и как относятся к уважаемым людям, можешь представить. Он уже вот так наелся. И в это время, значит, теребит его какой-то непонятный грузин здоровый. И я, когда ему рассказал историю про Бола Янга, значит, он не знал, он не видел никогда этот фильм. Он ошалел, он все остатки, которые есть в дьюти-фри, он к его ногам. И потом, значит, самое главное ему сказал. А сейчас мы будем для московского телевидения снимать интервью. Как только он услышал телевидение, он начал орать по-китайски так, я думаю, что самолет остановится. Естественно, мы ушли. И опять не взяли интервью никакого, да. И на этот раз Бесик, его звать Абисалон, он говорит, ты же мне Шварценеггер. А приехали, значит, в Лос-Анджелес, пересад, берут багаж, мы стояли наверху, смотрим, он взял быстро чемодан и орал, Russian crazy, ты. Так что вот как-то вот так.
1: Скажи, пожалуйста, ты еще помимо «Оскара» получал какую-то золотую медаль?
4: Нет, у меня 36 килограмм золотых медалей.
1: Именно в Америке?
4: И в Америке, и здесь, и в Европе.
1: 36 килограмм?
4: Да.
1: Ну, как-то, я не знаю, надо хотя бы зубы золотые сделать, ну, что они пропадают.
4: Вот, Юлиан, сейчас дам, он что-то выпилим.
3: Делиться надо,
1: слушай. Да. Вот нас тут четверо сидит.
4: Да, по медальке.
1: 9,4. Да, не надо жмотиться. 9,4,36.
4: Нет, мне очень помог в смысле и спорта. И телевидение, прежде всего, конечно, Бен Вайдер, светлый очень человек, человек, который посвятил всю свою жизнь спорту, который собрал из ничего, он был разведчиком, он помогал евреям, да, во время войны эвакуироваться из Европы, он вывозил большое количество, и с братом они создали вот эту самую великую федерацию, которая сегодня объединяет весь мир. Ведь что такое бодибилдинг? Это то, что люди занимаются фитнесом, то есть весь мир занимается бодибилдингом. То есть есть профессионалы, которые качаются и выступают, а есть люди, которые все виды спорта сегодня посещают тренажерный зал. Все люди, которые хотят прибавить вес, убрать вес, девочки, которые хотят быть красивыми, они все занимаются бодибилдингом. И вот этот человек, который это все сделал. К сожалению, он умер.
1: К сожалению, это. Да. А к сожалению, передача наша заканчивается. Извините, дорогие друзья, что я вас так мучил, что не все у вас расспросил, что я хотел и что вы хотели сказать. Но я с вами прощаюсь. Напомню, у нас в студии были народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Ульянович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Спасибо вам, ребята.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
4: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
5: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взломов, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске более сотни зданий взяли под контроль российские войска в Константиновке за сутки. Переговоры с участием представителей США, Ирана, Пакистана и Катара начались в Швейцарии. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены. И теперь подробнее. В Минобороны России заявили об уничтожении в результате авиаудара до 30 украинских военных, отступавших из Красного Лимана в здании бывшего пансионата в поселке Щурово в ДНР. По данным военного ведомства, в населенном пункте Красный Лиман штурмовые отряды продвигаются в северо-западной части города. Российские военные взяли под контроль 12 опорных пунктов и провели зачистку 53 зданий. В населенном пункте Константиновка в ДНР подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия и продолжали ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта, заявили военные. По их данным, за сутки российские войска взяли под контроль 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину уничтожено, а также 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 24 наземных роботехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотниками. Вице-президент США Венс заявил, что на переговорах в Швейцарии достигнут большой прогресс и также в обеспечении прекращения огня в Ливане есть подвижки, по его словам. А министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил телеканалу Аль-Арабии, что Иран не будет вводить транзитные пошлины для судов, проходящих через Ормузский пролив в течение 60 дней. Стороны переговоров по иранской ядерной программе в Швейцарии создали технические группы для согласования условий окончательного соглашения. Также сообщил советник министра иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари. Он объявил, что начались технические переговоры между Ираном и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Ожидается, что они пройдут в закрытом формате. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» Р-44 приостановлены из-за наступления темного времени суток и низкой облачности. Они возобновляются утром в понедельник по местному времени, сообщила Росавиация. По данным авиакомпании, на борту находились два человека, пилот и летчик-наблюдатель. Уточняется, что вертолет вылетел с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского района для выполнения лесоавиационных работ. В назначенное время экипаж на связь не вышел. Местонахождение вертолета пока не установлено. В поисках участвует спасательный вертолет Росавиации Ми-8 авиакомпании ЮТЭЙР. Вертолетные услуги также по согласованию с Росавиацией к поискам подключились два вертолета авиакомпании «Гранат». 5 пассажирских поездов в Таврии, курсирующих между Крымом и городами материковой части России, задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Президент России Владимир Путин 22 июня в честь 85-й годовщины с момента начала Великой Отечественной войны возложит венок к могиле неизвестного солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев. Кроме того, президент будет участвовать в церемонии у обелисков городов, удостоенных звания «Город воинской славы». А утром президент поздравил медиков с их профессиональным праздником.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.
1: Депутаты Госдумы 8-го созыва с 2021 года приняли 25 законов, направленных на поддержку медиков и системы здравоохранения. Об этом в День работника здравоохранения сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, среди них стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний, льготное поступление в вузы детей и врачей, погибших от коронавируса из-за выполнения трудовых обязанностей и целевое обучение для студентов медвузов. День медработника в России отмечается ежегодно в 3-е воскресенье июня. В этом году этот праздник отмечается 21 июня сегодня. Из-за аномальной жары занятия в понедельник отменены более чем 800 начальных и средних школ по всей Франции, сообщили в Министерстве национального образования страны. Накануне метеорологическая служба Франции объявила о введении в воскресенье наивысшего красного уровня погодной опасности. Более чем в трети департаментов европейской части страны из-за аномальной жары. Ранее сообщалось, что максимальные температуры могут локально достигать или даже превышать 41 градус в некоторых местах, что почти на 20 градусов выше сезонных средних показателей. А московский регион попрощался с астрономической весной холодной ночью, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В Подмосковье было от 7 до 11 градусов. Сегодня, в день летнего солнцестояния, в московском регионе будет дан старт астрономическому лету. Температура до 24 градусов. Но в понедельник ожидаются ливни с грозами, а уже в четверг в Москву придет похолодание и продлится до конца недели. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Екатерины Синяковой из Чехии со счетом 6-3-7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде принесла и Арина Ковшова, которая выиграла в упражнении с обручем. Также у Ильтериковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзу в весе свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером и весовой категории до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Полузащитник Сочи Кирилл Кравцов близок к переходу в столичный «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Для этого 24-летний футболист продлит контракт с южанами, после чего перейдет в московский клуб. Баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибекович, который выступает на позициях тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Соглашение с 27-летним баскетболистом продлено на 2 сезона. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Воскресенье, 22 июня, в Екатеринбурге ожидается 26-28 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Челябинске 28-30 градусов, кратковременный дождь с грозой. В Тюмени без осадков от 30 до 32 градусов, в Ханты-Мансийске плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь. В Сургуте 24-26 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, 22-24 градуса. В Москве без осадков. Ночью, днем кратковременный дождь и гроза. Температура днем 22-24 градуса.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
1: Бородин – это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
0: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
6: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
5: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
7: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
8: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименной повести. Часть вторая.
9: Зина летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Ей тоже, как и Вике, хотелось сейчас кричать: «Это неправда! Неправда! Неправда!»
10: Искра спит. В чем дело?
11: Пустите! Пустите!
12: Искра! Искра, проснись!
13: Зина, что? Что случилось?
12: Арестовали папу Вики Люберецкой. Только что! Я сама видела!
13: Мама! Мама, ты что?
10: Ничего, я верю в справедливость, девочки. А сейчас спать. Ложись с Искрой, Зина. Только не болтайте до утра.
9: Девочки спали, но видели тревожные сны. Мать Искры думала о Люберецком, которого знала еще по гражданской войне. В окна пробивался тусклый рассвет, когда она достала бумагу и решительным размашистым почерком вывела в верхнем правом углу:
10: «В Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков».
9: Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Подписалась, указала номер партбилета и дату вступления.
10: 1917 год.
9: На следующий день Вика в школу не пришла. Все было как обычно, но в середине дня поползли слухи. У Вики Люберецкой отца арестовали.
14: Зинаида, твоя работа.
12: Это не я. Это же Юрка из 10 А. Я не одна была у дома Вики.
14: Юрка, надо все рассказать.
12: Артему.
9: Артему было рассказано все. Зина созналась, что была в кино с Юрой. Вокруг стояли посвященные Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.
11: Так, теперь ясно.
15: Артем, тебе помощь потребуется?
11: Сам. Жорка свидетелем будет.
12: Не свидетелем, а секундантом.

0: Но как дело-то было?
1: Отделал он его, ну, под полный спектр, как Джо Луис.
2: Так все, хватит подробностей. Все в сборе. Тогда пошли.
3: Куда?
2: Как куда? К Вике.
4: Шли молча, точно на похороны.
2: Вика,
5: зачем вы пришли? Я не просила вас приходить.
6: А мы пришли. Мы верно сделали.
5: Ну, проходите.
4: Ребята вошли и остановились у порога. В комнате было не прибрано, шкаф раскрыт. Белье валялось на полу, точно сброшенное в нетерпении и досаде.
2: Во всех комнатах так, да?
5: Да.
2: Так, все убрать и расставить. Давайте, ребят, девочки, белье, мальчики, книги. Давайте, дружно, быстро, аккуратно.
5: Не надо, ничего не надо.
2: Нет, надо. Все должно быть, как было. И как будет. За дело, ребят. Давайте, давайте.
5: Вик, ну как же ты одна-то? Приходил Зинин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла. Пока.
2: Ну, ну это же замечательно. Это же...
5: Замечательно. Уйти отсюда значит поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чем не виноват. Он вернется, он обязательно вернется. И я должна его ждать.
2: Извини, ты абсолютно права.
4: Возле дома искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился.
7: Где ты была?
2: У Вики Люберецкой.
7: Ну, знаешь, я знал, что ты ненормальная. Но чтоб до самой Маковки...
2: Чего ты бормочешь?
7: А то, что Люберецкий этот, ворюга, он миллион растратил.
2: Саш, ты врешь, да?
7: Я точно знаю. Поняла?
2: Даже если то, что ты сказал, правда. Даже если это ужасная правда. Вика ни в чем не виновата, понимаешь? Ни в чем. А ты...
7: А что я?
2: Ничего. Иди домой, Саша.
7: Искра.
2: Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.
4: Утром Вика пришла в школу, и класс встретил ее, как всегда. К концу уроков Искру и Артема вызвали к директору. Когда они вошли в кабинет, то кроме директора увидели там Валентину Андроновну.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Вы нас вызывали?
9: Обожди в коридоре, Полякова.
2: Хорошо.
9: За что ты избил Юрия Дегтярева из 10 А?
8: За дело.
9: Ну, так я тебе скажу. Ты избил его потому, что отец Юры служит в милиции.
8: Что?
9: Да, да, и нечего на меня таращиться.
8: Это уж слишком, Валентина Андроновна.
9: Я разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич, досконально.
8: Убейте меня! Ну это убейте меня!
9: Шефер! Шефер, вернись!
10: Не надо, Валентина Андроновна. Нельзя швыряться с такими обвинениями.
9: Я знаю, что делаю. Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм. Так не заставляйте меня еще раз сигнализировать. А этот Шефер, главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою.
2: Полякова! Что вы сказали Артему? Валентина Андроновна, что вы ему сказали? Он же черней земли.
9: Это тебя не касается. Где вы были вчера?
2: У Вики Люберецкой.
9: Ты подговорила ребят туда пойти?
2: Предложила я, но ребята пошли сами.
9: Зачем ты это предложила?
2: Чтобы не оставлять человека в беде.
9: Она называет это бедой. Слышите, Николай Григорьевич? Значит, организовала субботник. Как благородно. А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь?
2: Я все знаю.
9: Ну, учти, Полякова, завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание.
2: А повестка?
9: Ну, необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. Я считаю, что дочери такого человека не место в ленинском комсомоле.
2: Ну за что? За что? Вика же не виновата, что ее отец...
10: Да, да, конечно, конечно.
2: Я не буду проводить этого собрания.
9: Что ты сказала?
2: Я не буду проводить собрание.
9: Что? Я не буду. Я не буду.
10: Ей же плохо. Она же упадет сейчас. Сестру, сестру! Ну что вы сидите как клуша?
4: Очнулась Искра в медпункте на жесткой кушетке.
0: Ну, как дела, хороший человек?
5: Откуда вы знаете, что я хороший?
0: Ох, и трудно же было догадаться.
5: А как я попал сюда?
0: На руках донес. До дома дойдешь или, может, машину где выпросить?
5: Дойду, дойду.
4: В коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка.
0: О, я вижу, у тебя провожатых достаточно.
5: А где Артем?
3: Ушел. Вернулся, взял сумку и потопал прям с урока.
5: Так.
10: Ну-ну-ну-ну-ну. О шефере-то не беспокойся. Ну, в другой школе будет учиться. Не пропадет. Понимаешь, если бы просто драка, а тут ведь...
5: Артем дрался из-за меня, потому что я ходила с Юркой в кино.
10: Из-за тебя? Ха, точно из-за тебя, Коваленко?
5: А что, из-за меня и подраться нельзя?
10: Можно, можно и нужно. Ох, только чтобы Артему твоему полегче было... Напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную.
5: Что?
10: Ну, записку, понимаешь, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины. Ну, вот Полякова тебе поможет.
5: Напишем, напишем.
10: И завтра, завтра, не позже, гора с плеч свалится, если будет такая записка, понимаешь?
4: Через два дня директор вызвал Искру.
10: Оставили Архаровца.
5: Правда?
10: Передай, чтоб завтра же явился.
5: Ой, хорошо, хорошо.
4: А между тем день комсомольского собрания приближался. В субботу после уроков Вика предложила.
5: Ребята, давайте попрощаемся с осенью.
6: Идея.
5: В лес, ребята.
3: Нет, на речку.
5: Ну, в лес. В Сосновку. Там и лес, и речка.
3: В Сосновку! Сосновка, отлично, поехали.

0: Хочу.
1: Она пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом. Куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными плодами плеть.
0: Я любила читать здесь.
1: Вика села, спустив ноги в обрыв. Жорка стал обрывать ягоды.
0: Не надо, не надо. Пусть висят. Красиво. Их потом птицы склюют.
2: Склюют.
0: Сядь. Рядом сядь. Что ты за спиной бродишь?
1: Они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился.
0: Ты любишь меня?
1: Жорка глубоко вздохнул, шевельнул губами и кивнул, глядя строго перед собою. Теперь он боялся смотреть в ее сторону.
0: Ты долго будешь любить меня?
1: Ландес хотел сказать, что всю жизнь, но опять не смог и опять кивнул, а потом добавил.
3: Очень.
0: Спасибо тебе. Поцелуй меня, Ландыш.
1: Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.
0: И обними, пожалуйста. Обними меня покрепче.
1: Вика приникла к нему, по-прежнему глядя вдаль за речку, и так они сидели долго. Кончился последний урок. В класс вошли Валентина Андроновна с молодым представителем райкома.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, ребята.
4: Садитесь. Где Люберецкая?
6: Еще не пришла.
4: Так я и знала. Коваленко, беги сейчас же за ней и тащи силой. Может, начнет пока, Иван Петрович?
5: Да нет, придется обождать.
4: Ну что ж, у нас есть время поговорить, поразмыслить. И, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот ореол мученичества, который ей сильно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги. Да, да, да, плохие друзья и плохие подруги. Хороший друг, верный товарищ – всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо, жалость обманчива и слезлива, а всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда. С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но разбирая ее, мы не можем забыть и кое-какие имена. Мы не должны забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Тихо! Тихо, я сказала! Вопрос о бывшем директоре решается сейчас!
7: О бывшем?
4: Да, о бывшем. Ромахин освобожден от этой должности.
5: Минуточку! Зачем же так категорично? Николай Григорьевич пока не освобожден. Вопрос пока не решен. И давайте пока воздержимся.
4: Возможно, я не права с формальной стороны. Возможно.

0: Однако, как честный педагог, прекратите смех. Да, я форсирую события, но я свято убеждена.
1: В класс влетела Зина Коваленко, привалилась к стене спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.
0: Что такое? Коваленко? А где Люберецкая? Ну что ты молчишь? Я спрашиваю, где Люберецкая?
2: В морге!

0: В дни, что оставались до похорон, Искра не могла ни читать, ни заниматься и слонялась по комнате.
1: Пора брать себя в руки, Искра.
2: Конечно.
1: В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первое всегда самое страшное. Но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.
2: А может быть, следует тренироваться жить?
1: Не язви. Я говорю серьезно и пытаюсь понять тебя.
2: А я очень загадочна.
1: Искра!
2: У меня и имя-то как выстрел. Прости, мам, я больше не перебью.
1: Самоубийство – признак слабости. Это известно тебе? Поэтому человечество искренне не уважает самоубийц.
2: Даже Маяковского!
1: Прекратить!
2: Прости, мама.
1: Сядь. Ты, конечно, пойдешь на похороны, и это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически.
2: Я не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой. При чем же здесь панихида?
1: Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу. Никаких речей и тому подобное. Или ты даешь мне слово, или я запру тебя в комнате и не пущу на похороны.
2: Неужели ты сможешь сделать это, мама?
1: Да, да. Потому что мне не безразлично твое будущее.
2: Мое будущее? Мама, мама, не ты ли учила меня, что лучшее будущее – это чистая совесть?
1: Совесть перед обществом, а не... Ты единственное, что у меня есть, доченька. Единственное. Я плохая мать. Но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор. Ты умница. Ты все поняла. Иди спать. Завтра у тебя очень тяжелый день.
3: Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь трагически погибшую ученицу 9 Б Викторию Люберецкую. Парни, девчата, смотрите, во все глаза смотрите на свою подругу. Хорошо смотрите, чтобы запомнить, на всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок, убивает дурное слово, скверное дело, убивает равнодушие и казенщина, убивает трусость и подлость. Запомните, ребята, на всю жизнь запомните.
2: До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова.
0: Слезы вместе с дождем текли по лицу Искры, но она ничего не чувствовала, кроме боли, ноющей боли в сердце. Свежий холм был завален цветами. Блестели под дождем яркие ягоды на кусте шиповника, который привез и посадил в изголовье Жорка Ландес. Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль. Адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. Она разорвала упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией Грин.
2: Ах, Вика, Вика, дорогая ты моя Вика.
0: В книжке Грина лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено Искре Поляковой лично.
2: Дорогая Искра, когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько и
4: мне
2: не будет стыдно.
4: Больно, не будет горько и не будет стыдно. Я никому на свете не стала бы объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю. Но тебе я должна объяснить все, потому что ты мой самый большой и единственный друг. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем обвиняют папу. А я ему верю, потому что мой папа честный человек. Но раз так, то как же я могу отказаться от него? Нельзя предавать отцов. Нельзя. Иначе мы убьем самих себя, своих детей, свое будущее. Мы разорвем мир надвое, мы выроем пропасть между прошлым и настоящим. Мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца. Нет, я не струсила. Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой. И умираю комсомолкой. И поступаю так, потому что не могу. Не могу отказаться от своего отца. Не могу. И не хочу. Уже понедельник. Скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами. И с Жоркой Ландышем, который давно был влюблен в меня. И я это чувствовала, поэтому поцеловалась. Первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущие тоже не спала. И, наверное, усну легко. А книжки эти тебе на память, моя единственная подружка, твоя Вика.

0: последние строчки Искра читала, как сквозь мутные стекла слезы застилали глаза. Долго сидела, не шевелясь. Что-то надорвалось в ней, какая-то струна. А в школе шли обычные уроки. Только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно.
1: Простите, Татьяна Ивановна. Я попрощаться зашел. Садитесь. Ухожу. Совсем ухожу. Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые. Трудно.
2: Николай Григорьевич.
1: Ну.
2: Николай Григорьевич, извините, пожалуйста.
1: Не расстраивайтесь, Татьяна Ивановна. Были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю. Они первый бой выдержали. Я верю в вас. Второе поколение нашей великой революции.
0: Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. Трудный был день, очень трудный. Что-то тревожное висело в воздухе, накапливалось в каждой душе и взорвалось на последнем уроке.
3: Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?
2: Я. Мне никто не разрешал. Я думала...
3: Немедленно сядь на свое место.
2: Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я...
3: Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда тебя вызовут.
4: Значит, все же будем разговаривать.
3: Что за реплики, Шефер? На минуточку забыл об отметке за поведение? Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать?
2: Валентина Андроновна, пожалуйста, позвольте мне сегодня сидеть с Боковой. Та парта Вики и...
3: Ах, вот в чем дело! Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно. Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. Коваленко, марш за свою парту и живо.
2: Не смейте, мне говорит ты. Никогда не смейте, слышите?
3: Что?
4: А ведь вы не правы, Валентина Андроновна. У нас Шефер, Остапчук и Ландес уже усы бреют, а вы будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли?
3: Так, уяснила. Кто еще считает себя взрослым?
0: Артем и Жорко встали сразу, а следом в разнобой, подумав, поднялся весь класс.
3: Понятно. Садитесь. Мы сегодня почитаем сон Веры Павловны. Бокова, начинай. Те. Можно сидя. Ну, я жду.
2: Начинайте, Бокова.
0: Искра весь день сидела истуканом. То металась по комнате, то перечитывала письмо, а потом пришел Сашка.
4: Я за тобой. Может, погуляем?
5: Саш, а ты точно знаешь, что он украл миллион?
4: Точно. У нас на заводе все знают.
5: Ой, как страшно. Понимаешь, я у них пирожные ела. и шоколадные конфеты. И все, конечно, на этот миллион.
1: А ты как думала? Ну, кто, кроме воров, может позволить себе каждый день пирожные есть?
5: Ой, как страшно. Куда пойдем? В парк?
0: В парке Искра подробно рассказала о похоронах, о директоре и его речи над гробом Вики.
6: Вот это он зря.
5: Почему зря?
6: Хороший мужик. Жалко.
5: Почему это жалко?
6: Снимут.
5: Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?
6: Надо не лезть на рожон.
5: Ага. Значит, не лезть на рожон. Сколько тебе лет, Стамескин? 100?
6: Не в том дело, сколько лет, а в том...
5: Нет, в том. Как удобно, когда все вокруг старики. Как бы чего не вышло. Так это все не для нас. Мы самая молодая страна в мире, и не смей становиться стариком никогда.
6: Это тебе Люберецкий растолковал? Ну тогда помалкивай, поняла?
5: Ты еще и трус к тому же.
6: К чему это к тому же?
5: Плюс ко всему.
6: Ха, ну это, знаешь, слова все. Вы языками возите А плюс Б. А мы работаем руками вот этими самыми. Богатство стране создаем. Мы... Искра, куда ты? Искра!
0: Заканчивалась первая четверть. И все вроде бы шло как обычно, только не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина. В конце ноября в 9-й Б ворвался вдруг красавец Юра из 10-го А. Ворвался, оставив распахнутые двери, обвел расширенными глазами изумленный класс.
7: Люберецкий вернулся домой! Жорка, перестань!
5: Жора, тихо, Жорка!
7: Спокойно!
5: Юрка, откуда ты знаешь? Юрка, говори! Воды,
7: пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите?
5: Куда?
7: К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.
0: Никто не открыл дверь, никто не отозвался.
7: Пошли.
0: Шторы были опущены, и поэтому они сразу и не заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, сутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки.
5: Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
7: Здравствуйте.
5: Мы друзья Вики. Мы до последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.
0: Нет, он их не слышал. И ребятам стало не по себе. Словно они проявили какую-то чудовищную бестактность. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно. И они только растерянно переглядывались.
7: Леонид Сергеевич, вы были на кладбище?
8: Да. Ограда голубая. Цветы. Куст хороший. Птицы склюют.
7: Склюют. Уходить надо. Мешаем. Послушайте. Леонид Сергеевич, это нельзя так. Нельзя. Вика вас другим любила. И это мы тоже. Нельзя так.
8: Что? Да. Все не так. Все не так.
0: Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Свет рванулся в комнату.
7: Идите сюда, Леонид Сергеевич.
0: Люберецкий не шевельнулся.
7: Идите, говорю. Пашка, помоги.
8: Я сам.
7: Смотрите, все вы здесь и не уместились.
0: За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9-й Б. Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев. Стояли и представители 10-го А. Юрка почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.
8: Милые вы мои, милые мои ребятки. Они же замерзли. Позовите их, Искра.
9: Сейчас. Сейчас.
8: Какой тяжелый год.
9: Потому что високосный. Следующий будет счастливым. Вот увидите.
0: Следующим был 1941.

0: Через 40 лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Я вспоминал знакомых, наш класс, нашу школу и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по просьбе директора приехали на открытие мемориальной доски в школе, он сам лично зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.
1: 9-й Б. Герой Советского Союза, летчик-истребитель Георгий Ландес. Жор Ландес. Марки собирал. Артем! Артем Шефер. Из школы его выгоняли за принципиальность, а он доказал ее, принципиальность свою, доказал. Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила, у Артема нашего. Искра. Искра Полякова. Искорка наша. Как маму ее звали, не знаю. А только гестаповцы ее на 2 часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать и дочь. А подполье жило. Жило и било гадов. И мстило за Искорку и маму ее. Жестоко мстила.
0: Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. И он взорвался однажды ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколениям.
2: Как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало. И лишь потом во мне очнулось.

0: мы такие молодые.
1: Вы слушали радиоспектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Енина Лисовская. Мать Искры Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенчукова. Леонид Сергеевич, отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, директор школы, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Валендра, преподаватель литературы, Ия Савина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. В остальных ролях Людмила Шапошникова, Алексей Блохин, Михаил Ефремов, Борис Шувалов, Владимир Вихров, Петр Федоров. Музыкальное оформление – камерный ансамбль под управлением Игоря Кодумцева. В финале звучит песня на слова Давида Самойлова. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Спектакль записан в 1986 году. К эфиру запись подготовили режиссер Лада Широкая и редактор Александр Кукис.
2: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
3: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически. В абсолютно стерильных условиях.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские средства ПВО сбили 483 беспилотника ВСУ. Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Армузский пролив останется закрытым. Качественная и современная медицинская помощь должна быть доступна во всех регионах, заявил Владимир Путин в День медика. И теперь подробнее. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам энергетики, нефтепереработки и транспорта, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны. В результате действий подразделений Юга противник потерял до 185 военных центра, более 280. В зоне ответственности Востока ВСУ потеряли до 500 солдат. Севера более 215 бойцов. За сутки российские средства ПВО сбили 483 беспилотника ВСУ, а также 8 управляемых авиабомб, говорится в сводке Минобороны. В Европе пытаются сбить Соединенные Штаты на тактику прекращения огня, чтобы дать передышку Зеленскому, его вооруженным силам и самим себе, чтобы немного поднять военную промышленность. Такое мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров журналисту в ГТРК Павлу Зарубину. При этом Лавров уверен, что происходящее на Украине является войной, развязанной Западом руками Киева, который откровенно обретает нацистские окраски. А Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Конец цитаты. По словам Лаврова, признаки того, что американские коллеги начинают поддаваться давлению европейцев, были заметны уже некоторое время назад. Ранее министр иностранных дел отмечал, что европейские лидеры пытаются склонить Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту. Дональд Трамп заявил, что он нанесет новый удар по Ирану, если Тегеран не прекратит действия проиранских группировок в Ливане. Об этом президент США написал в своей соцсети. 20 июня центральный штаб Хатам Аль-Анбия иранских вооруженных сил заявил, что Тегеран закрывает Армузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана в нарушении заключенного меморандума с США. Сегодня иранское агентство Тасним со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран не откроет Армузский пролив, пока в Ливане не будет установлено перемирие и не будут сняты ограничения на продажу иранской нефти. Также, по информации агентства, непременными условиями для открытия Армузского пролива являются разморозка иранских зарубежных активов, прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу нефти. Снятие морской блокады является недостаточным условием для открытия акватории, добавил собеседник государственного агентства Ирана. Иран, напомню, и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Сегодня в Швейцарии начались технические переговоры двух сторон, США и Ирана, с участием Катара и Пакистана. Сообщение о возможном скором уходе в отставку премьера Великобритании Кира Стармера не соответствует действительности. Об этом заявил Sky News министр по делам бизнеса и торговли страны Питер Кайл. Он выразил несогласие с утверждениями о том, что Стармер не обладает реальной властью и не способен выполнять свою работу как глава правительства. Ранее Times написала, что Стармер может принять решение об отставке в ближайшие дни. В мае британские чиновники начали массово покидать посты из-за нежелания работать с нынешним премьером. Должности уже оставили 5 человек, в том числе министры и их заместители. Такая ситуация серьезно осложняет положение Стармера, особенно на фоне провала лейбористской партии на местных выборах, где объединение потеряло 399 мест в советах, а на днях под вопросом оказалась будущая политика как лидера лейбористов. Мэр Большого Манчестера Эндрю Бёрнем победил на довыборах в парламент Великобритании и теперь может бросить вызов премьеру. качественная и современная медицинская помощь должна быть доступна во всех регионах. Об этом заявил Владимир Путин на поздравлении медработникам с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. По словам президента, в стране разворачиваются проекты по созданию новых передовых биомедицинских технологий.
2: Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека. При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных. И в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант.
1: По словам Владимира Путина, медработники России объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. Он отметил колоссальный труд, который стоит за их ежедневными достижениями. Особую благодарность президент выразил медикам, несущим службу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, в первый день астрономического лета, в Москве будет светло 17 часов 33 минуты, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Наступил день летнего солнцестояния. В эти сутки наблюдается максимально длинный световой день. Предстоящая ночь станет самой короткой, всего 6 часов 27 минут. После этого день начнет убывать, ночь расти. Их продолжительность сравняется в день осеннего равнодействия 23 сентября. Самый короткий день ожидается 21 декабря.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Джинара Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече со счетом 4-1. Вратарь московского футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев начнет сборы по индивидуальной программе, но вероятность его восстановления к началу сезона есть. Об этом заявил главный врач армейцев Эдуард Безуглов. Он также отметил, что бразильский защитник Мойзес на стартовом сборе будет тренироваться с незначительными ограничениями. Московский футбольный «Спартак» сделал предложение в размере 10 миллионов евро за трансфер защитника испанской «Севильи» Кики Саласа. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что москвичи предлагают 24-летнему испанцу зарплату в 4 раза превышающую его текущий заработок. Также, по данным российских СМИ, красно-белые наряду со столичным ЦСКА заинтересованы в 28-летнем алжирском защитнике греческого Панатинаикоса Ахмеде Туба. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В понедельник, 22 июня, в Мурманске ожидается 11-13 градусов, дожди. В Архангельске 19-21 градус выше нуля, без осадков. В Петрозаводске дождя не ожидается, 21-23 градуса. В Вологде плюс 20, плюс 22 дожди. В Сыктывкаре 26-28 градусов, без осадков. В Великом Новгороде 23-25, кратковременный дождь. В Калининграде также 23-25 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, днем 22-24 градуса. В Москве днем кратковременный дождь и гроза, температура 22-24 градуса. Ночью в столице 15-17 градусов. Сейчас в Москве плюс 24.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: Радио России. Музыка.
3: Просто о джазе.
2: С Михаилом Иконниковым.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня в передаче будут звучать исключительно записи российских джазовых музыкантов. Во время 5-го Московского джазового фестиваля прошел 8-й международный джазовый форум «Jazz Across Borders», то есть «Джаз поверх границ». Мне довелось принять в нем участие как члену жюри, отбиравшего артистов для участия в шоу-кейсах, скажем так, показательных выступлениях, и оказаться в компании специалистов, публично обсуждавших российские джазовые альбомы 25 и 26 годов. Всего мы слушали 18 пластинок, как вы понимаете, фрагменты всех нам сегодня не удастся зацепить, но пьесы с 7-8, думаю, получится. Начну с альбома, который удивил и порадовал многих любителей джаза и джазовых специалистов. Это дебютная работа пианиста Даниэля Одеянца, уже имеющего в своем активе премию «Все цвета джаза». Диск «Inordinary Miracle» – «Обыкновенное чудо» выпущен в октябре 25 года лейблом «Artbeat Music». Записан трио Даниэля, в котором он объединился с опытнейшими московскими музыкантами, контрабасистом Сергеем Васильевым, барабанщиком Павлом Тимофеевым. Все пьесы написал сам Даниэль. Честно говоря, если бы я изначально не знал, что это его произведение, полез бы искать авторов, мастеров середины прошлого века.

Скрипач Илья Ершов, по образованию академический музыкант, выпускник Петрозаводской консерватории, увлекся джазом, на мой взгляд, очень вовремя. В настоящее время живет и работает в Ярославле. Его мини-альбом, всего 5 авторских пьес, называется 4D. Записан при участии гитариста Николая Куликова, контрабасиста Дмитрия Денисова и барабанщика Сергея Терентьева. Если вы, как и я, любите скрипку в джазе, рекомендую.

Известный диджей, большой знаток фанка Анатолий Айс. Альбом «Everything is Broken». Музыка на стыке афробита, но очень современного джаза и аналоговой электроники. Живые барабаны в традициях Тони Аллена. Участники записи Анатолий Айс, клавиши, синтезатор и драм-машина и Виталий Антонов, ударный. Я бы отнес альбом к категории «Альтернативный джаз» с учетом появившейся в 2024 году номинации Грэмми «Лучший альтернативный джазовый альбом».

«Зоркое сердце». Весь материал пластинки и музыка, и тексты на русском языке полностью авторский. Музыкальным продюсером и клавишником проекта стал Лев Трофимов. В записи приняли участие ведущие музыканты московской джазовой сцены Максим Шибин, Салман Абуев, Алексей Максимов и Александр Кульков. Алина, одной из первых из этого поколения, стала исполнять авторский джаз на русском. Ее дебютному альбому «Flow» в этом году исполнилось 10 лет. Новая пластинка страшно далека от джазового мейнстрима, что, на мой взгляд, является ее достоинством. Очень интересно наблюдать, точнее слушать, как видит современный джаз одна из самых талантливых российских вокалисток в окружении столь же талантливых музыкантов.

победители 4-го всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов московский ансамбль «Илло Трио». Это пианист и композитор Николай Хоменко, контрабасист Алексей Баусин и барабанщик Виктор Кулиш. Свою музыку, выдержанную в духе Go-Go Penguin и различных трио, выпускавших пластинки на лейбле Манфреда Айхера и CM, именуют кинематографичным пост-джазом. Их дебютный альбом, вышедший в ноябре 2024 года, был отмечен в прошлом году на 7-м международном джазовом форуме «Jazz Across Borders» жюри, в составе которого были народный артист России Игорь Бутман, руководитель и арт-директор джаз-клуба Алексей Козлова Раика Копян, заслуженный артист России, первый заместитель директора Академии джаза Павел Овчинников и я. Хотя и пластинка не была в списке обсуждаемых на панельной дискуссии. Второй альбом коллектива «Wandering» в этом году обсуждался, получил исключительно положительные отзывы. Мне порекомендовали обязательно сходить на концерт «Илло Трио». Надеюсь, в ближайшее время выберусь.

Очередной альбом лейбла Artbeat Music, к сожалению, джазовых лейблов у нас не так много, пластинка проекта Maximov Sekuler Project, коллектива двух известных басистов отечественной сцены Дмитрия Максимова и Сергея Sekulera. Два других участника проекта – это Константин Данилов – клавишный и Дмитрий Фролов – барабаны. Уникальность ансамбля заключается в том, что в основе группы два басовых инструмента – шестиструнная бас-гитара и акустический контрабас. В аннотации к альбому написано, что музыканты играют смуз-джаз. На мой взгляд, это не совсем корректно, здесь предостаточно элементов южной и даже нью-эйджа. И это совершенно не занудная работа, в отличие от большинства смуз-джазовых пластинок последнего 20-летия.

Очень интересное молодое трио «Элс» из Новокузнецка представило альбом «Endless». В составе коллектива победители всероссийских и международных конкурсов студенты Кузбасской академии джаза Татьяна Михайлова клавишной, Влада Русских бас-гитары и Дмитрий Андреев ударный. Трио создано в 2024 году, завоевало первое место на третьем московском джазовом фестивале, стало победителем первого международного конкурса фестиваля авторского джаза «Русский джаз» и лауреатом пятого международного онлайн-конкурса «Ла Ноте». В 2025 году трио стало лауреатом международного фестиваля «День джаза» в Кемерово. Вдохновляются современными гигантами джаза Тиграном Амасяном, Авишаем Коином и Гоу Гоу Пингвин и при этом никого не копируют.

Очередной выпуск программы «Просто о джазе» подошел к концу. Сегодня в ней звучали фрагменты альбомов российских исполнителей, обсуждавшихся на панельной дискуссии «Публичное прослушивание» в рамках 8-го международного джазового форума «Jazz Across Borders». Видео дискуссии круглых столов вы можете посмотреть на сайте jazz.ru. В заключение прозвучит пьеса «Послезвучие» с альбома Игоря Володина «Многоточие», ставшего, к великому сожалению, последней работой прекрасного пианиста, композитора и продюсера фестиваля духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине».

0: Радио России.
1: 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
2: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
3: Потрясающий, масштабный.
4: Очень круто.
5: Третья часть самая яркая, самая классная.
6: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
7: Опять ремонт делать.
8: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
9: Вот так вот.
10: Просто высший пилотаж.
11: Самый лучший из 3 часов.
12: Советуем обязательно посмотреть. Обязательно.
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
13: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВКС России бомбами и ракетой уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками. Вице-президент США заявил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном в Швейцарии. Владимир Путин поздравление медицинских работников с профессиональным праздником отметил их труд. О новой схеме телефонных мошенников предупредили в Госдуме. И теперь подробнее. Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе разведки были выявлены позиции управления БПЛА украинских подразделений в нескольких районах региона. Уточняется, что по целям были нанесены удары с применением авиабомб ФАБ-500 и универсальным модулем планирования и коррекции, а также управляемой авиационной ракетой X-39. В Минобороны заявили, что средствами объективного контроля подтверждено поражение пунктов управления БПЛА двух подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Светлая и Нижняя Журавка. Ранее в этот день расчет беспилотников группировки войск «Восток» обнаружил и уничтожил перемещение малых пехотных групп ВСУ в Запорожской области. Отмечалось, что передвижение живой силы противника было зафиксировано в лесополосах. После получения координат нахождения украинских военных операторы ударных дронов нанесли удар по целям, говорится в сообщении Минобороны. Все медработники России объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Президент подчеркнул, что какой колоссальный труд стоит за их ежедневными достижениями.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. И выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациента.
1: Особую благодарность Путин выразил медикам, которые несут службу в зоне спецоперации. Он также подчеркнул, что в России продолжат стремиться к тому, чтобы качественная современная медицинская помощь была доступна во всех регионах. Глава государства подчеркнул, что продолжается развитие медицины в России, идет строительство новых больниц, их оснащают современным оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний, разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Вице-президент США Джейди Венс заявил о достижении значительного прогресса на переговорах с Ираном в Швейцарии. Ранее МИД Катара объявил о начале переговоров делегации США и Ирана в Швейцарии с участием представителей Катара и Пакистана. Как уточнили в ведомстве, стороны сформировали технические группы для выработки итогового соглашения. Три технические группы, сформированные в рамках переговоров между США и Ираном, обсуждают ядерную программу Тегерана, ситуацию в Ливане и разморозку иранских активов. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия». До начала переговоров вице-президент США Джейди Венс предупредил, что переговоры в Швейцарии носят технический характер и вряд ли решат все разногласия между Соединенными Штатами и Ираном. Также, по его словам, США не хотят возвращения к старым подходам, но не исключают этого. Вертолетом «Робинсон», который пропал в Приморье, управляла женщина-пилот, сообщили РИА Новости в Восточном управлении СКР. Вертолет «Робинсон» пропал в Тернейском районе Приморья. В воскресенье на борту были пилот и летчик-наблюдатель. Идут поиски, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, ранее сообщили агентству в региональном управлении СКР. о новой схеме телефонных мошенников, которые звонят россиянам с якобы предложением заключить контракт на военную службу, предупредили в Госдуме. Депутат Каплан Ванеш сообщил, что типичный разговор начинается с фразы «Здравствуйте, вы ранее интересовались службой по контракту». Затем следует стандартный сценарий уточнения данных, просьба назвать код из СМС для подтверждения личности, и после этого мошенники получают доступ к банковским приложениям, оформляют кредиты, похищают деньги. Злоумышленники рассчитывают на патриотически настроенных россиян, которые действительно рассматривают возможность заключения контракта с Минобороны, пишет РИА Новости. При поступлении такого звонка, особенно с просьбой назвать код, следует немедленно прервать разговор и проверить свои банковские счета. Погода в московском регионе завтра ухудшится. Днем прошумят ливни с грозами, однако температура воздуха будет укладываться в рамки нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтрашний день, неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
1: По словам Тишковца, на следующей неделе в Москве и Подмосковье будут идти дожди, местами сильные. Вместе с тем температура все равно будет в пределах климатической нормы до конца июня. На этом выпуск завершен. Далее новости спорта и прогноз погоды. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. В отдельных упражнениях София Летерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде принесла и Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Летеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Она стартовала с победы в матче с Катериной Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече со счетом 4-1. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. В финале они были сильнее Екатерины Храмцовой и Анны Савельевой со счетом 2-1. Бронзовые награды завоевали Арина Режнова и Елизавета Луткова у женщин, Валентин Канунников и Игорь Величко у мужчин. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибекович, который выступает на позициях тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзу в весе свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. Также серебряную медаль завоевал Идар Бифов в весе до 100 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Понедельник, 22 июня, в Калининграде ожидается 23-25 градусов без осадков. В Перми 22-24, ливневый дождь и гроза. В Кирове без осадков 23-25 градусов. В Уфе кратковременный дождь плюс 23, плюс 25. В Оренбурге от 20 до 22 градусов кратковременный дождь. В Казани 19-21 градус, временами дождь с грозой. В Санкт-Петербурге без осадков 22-24 градуса. В Москве днем кратковременный дождь и гроза 20-24 градуса. А в ночью 15-17. Сейчас в столице плюс 24.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Консерватники» в эфире Радио России, в студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Минувшая неделя у нас запомнится большим количеством террористических атак со стороны Украины на территорию России. Но втянуты в них уже не только граждане нашей страны. На территории Брянской области ВСУ атаковали автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик. Жертвой трагедии стал один человек. Это женщина, которая оказалась женой одного из тренеров. Также пострадали 8 других.
2: Что самое ужасное, по-моему, даже потом сказали, что она тоже ждала ребенка. То есть это двойное убийство получилось.
1: Это двойное убийство, и это вообще показатель того, что из себя представляет наш противник. Какие там директивы, какие ставятся задачи операторам беспилотников. Если у нас наши бойцы, выполняя боевую задачу, видят где-то в серой зоне гражданского, то наоборот, всеми силами его оберегают, всеми силами стараются не нанести ему ущерб никакой. Есть множество фотографий, есть множество видео, это подтверждающих. Все знают, что даже уже есть такой определенный способ оповещения дронов гражданскими в зоне боевых действий. Нужно перекреститься. Если человек перекрестился на дрон, то дрон улетает, если он наш, и идет дальше. Ну а с украинскими дронами все понятно. Понятное дело, что дети из Гомеля ехали на абсолютно гражданском автобусе. Ничем не похожим ни на БТР, ни на какую-то военную технику, ни на внедорожник, на котором могут передвигаться командиры или какие-то спецподразделения. Просто дети ехали на соревнования из Гомеля в Геленджик. У нас на прямой связи со студией Ксения Лебедева, специальный корреспондент Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси. Приветствуем, Ксения.
3: Да, здравствуйте, друзья.
1: Как восприняли сообщение об ударе по автобусу с гомельскими детьми, спортсменами на территории Брянской области в Беларуси?
3: Это было чудовищное сообщение, и понятное дело, что мы с этим сталкиваемся впервые, с подобной атакой. Конечно же, украинские дроны, они уже не единожды залетали на территорию Беларуси, в наше воздушное пространство. Мы знаем, что пролетали через наше воздушное пространство в сторону Российской Федерации, где были нейтрализованы силами ПВО. Но вот эта ситуация, конечно, она была чудовищная. И, честно говоря, я, наверное, человек, который... Ну, по сути своей, уже со многим столкнулся, работая по теме специальной военной операции, выезжая в зону боевых действий. Но я, честно говоря, долго не могла нормально разговаривать, потому что, ну, вот эта дрожь в голосе, и когда ты ее слышишь у других, они вроде бы собраны, вроде бы понимают, что произошло, что нельзя паниковать, другие вот эти моменты, о которых мы все знаем. Но есть какие-то вот вещи подсознательные, когда ты просто представляешь, что вот была атака, это были дети, и что вообще за этим стоит. Я хочу сказать, что, конечно, вся Беларусь восприняла эту агрессию в отношении автобусов с белорусскими детьми как провокацию. И учитывая, что накануне было ряд сообщений со стороны и Украины, и Зеленского о том, что они уже имеют там 500 целей на территории Беларуси, то якобы Лукашенко собирается вступить под давлением Российской Федерации в войну. Понятное дело, что вот эти сообщения — это такая прелюдия к дальнейшим действиям. И если Александр Григорьевич отвечает на все это достаточно дипломатично, называя в том числе Зеленского президентом Украины, мы понимаем, что это диалог дипломатический, то Зеленский ведет себя совершенно иначе. И понимая, что ни Беларусь, ни Лукашенко не реагируют никаким образом на его высказывания, на его действия, вот начинаются подобные вещи. Я хочу сказать, что вот изучая эту ситуацию, пытаясь разобраться самостоятельно в том, что произошло, кроме того, что мы понимаем, что пострадало 6 человек, одна женщина погибла, ее родители в шоке, сама она родом с Луганска, но она переехала еще в 2000-х годах к нам в Беларусь, поэтому это вот не связано с последующими действиями, которые произошли в целом на Украине, и война Донбасса и остальной Украины. Но мы понимаем, что вот так развиваются события. Вот, значит, дети были доставлены на территорию Беларуси, пострадавшие. Накануне ночью всех, кто в нормальном здравии, их привезли уже в Речицу, мы встречали. И понятно, что у многих еще, вот, наверное, не было осознания. Мы разговаривали с детьми, и мальчик такой лет, наверное, 10-12, он абсолютно нормально рассказывал о том, что вот мы ехали, мы спали, смотрели мультики, и вдруг бахнуло, и мы поняли, что что-то произошло. После мы узнали, что это был дрон. Вот, то есть, ну, видимо, дети еще в таком шоке тоже пребывают и до конца не осознают, вот, что могло впоследствии произойти. А родители аналогично, потому что вот спустя несколько часов после прибытия мы уже пытались в домашней обстановке с ними побеседовать, чтобы понять, насколько вообще психологическое состояние и детей, и родителей в нормальном состоянии. Но я хочу сказать, что родители, даже Следственный комитет, не подпускают ни к детям, ни к себе, и реагируют достаточно агрессивно. Поэтому, наверное, должно пройти время для того, чтобы понять вообще, как и что произошло, и чем это могло закончиться. Я хочу добавить еще, что вот пока информации как таковой ни от Следственного комитета Российской Федерации, ни с нашей стороны белорусской не поступает, но известно, что были собраны уже фрагменты с места теракта дрона самолетного типа, и в том числе его боевые части. То есть, ну, видимо, была найдена какая-то шрапнель, которая была начинена боевая часть. И вот, обращаясь к экспертам, чтобы вообще понять, что это был за дрон, и мотивы, в том числе, понять до конца, те, кто запускал, они говорят о том, что, вероятнее всего, это был дрон Hornet американского производства. Он сейчас достаточно распространен в прифронтовой зоне, он распространен в зоне боевых действий, и в том числе они бьют вот этими БПЛА по логистическим путям, как в Донбассе, так и в Старой России, Курская область, Брянская область и так далее. Он достаточно недорогой дрон, но нужно понимать, что его делают американцы. Самое интересное, что директором компании по производству этих дронов является бывший директор Google, который сейчас работает на Пентагон. Тоже такой интересный момент. И все говорят о том, что вот эти дроны Hornet, они испытывают на территории боевых действий и на территории Российской Федерации, на территории Украины. Вот. Что интересно, что это бесшумный убийца, оснащенный искусственным интеллектом. Он самостоятельно, ну как, при помощи оператора, оператор выбирает цель, а далее, когда цель уже захвачена, он идет по определенному направлению, чтобы попасть в эту цель. Поэтому прямо говорят, что безусловно, оператор видел, куда летит этот дрон. Безусловно, он видел, что там дети. Говоря о том, что это была провокация и, скорее всего, желание бить всех, кто находился в автобусе, у оператора не было. Но был момент, что обязательно нужна была провокация. Нужен был повод для того, чтобы, наверное, спровоцировать Беларусь и реакцию Лукашенко на то, чтобы вступить в дальнейшее военное действие и открыть новый фронт. Почему об этом говорят? Потому что заряд был маленький. Мы видели, какой автобус, как он выглядел. Мы понимаем, что его не разворотило, как это происходит обычно, когда летят птички с боевой частью там 100 кило. Есть же и такие. Вот. А здесь 5 килограмм, начиненных шрапнелью, мелкими деталями. И говорят о том, что был выбран специально угол, чтобы не в лобовое стекло, а именно где-то в области колеса был нанесен удар. Поэтому вот была такая спланированная провокация, спланированный удар. Наверное, вот такая информация лично есть на данный момент. На самом деле, я до сих пор нахожусь в шоке, потому что несколько вот этих бессонных ночей работы по этой теме. Вот. И действительно шокирующая ситуация. Журналисты, которые работали на месте событий, и наши российские коллеги, было понятно, что учитывая профессиональный опыт, все ведут себя сдержанно, понимают ситуацию, очень тактично относятся и к тем, кто отказывает давать интервью, разговаривать, хотя были и агрессивные моменты, но это все можно понять, потому что, конечно, люди в шоке, все в шоке были. Вот, но при этом видно, что даже корреспонденты, которые вот не пережили, но при этом так эмпатично относятся к этому событию, очень переживают, и тяжело, конечно, понимать, что вот такие атаки происходят на гражданское население и происходят на детей, и делается это сознательно.
2: Ксения, скажите, а вот какое ваше мнение? То есть, допустим, провокации против Беларуси были раньше, то есть, как вы правильно сказали, то есть были определенные провокации на границе Украины и Беларуси. В принципе, есть контакты между киевским режимом и белорусской оппозицией, которая находится в Европе, в том числе в Польше. И вот такое резкое повышение эскалации, как удар по автобусу с беззащитными детьми, особенно на фоне того, что Александр Григорьевич неоднократно предлагал выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной, Россией и Западом. Вот как вы думаете, с чем могла вот быть связана такая провокация киевского режима, такая резкая эскалация по сравнению с их предыдущими действиями по отношению к Беларуси?
3: Ну, вы правильно сказали, что это эскалация отношений, потому что Лукашенко предпринимает все, он делает максимум, потому что вот сохранять этот баланс для того, чтобы вести диалог со всеми ради мира, ну, это нужно иметь такой характер, выдержку, потому что вот у обычных людей выдержка уже закончилась. Мы все понимаем, что все говорят и про красные линии, про то, что они уже закончились, и даже у нас в Беларуси уже такая очень, наверное, не всегда здоровая, может быть, даже правильная реакция в отношении того, что нет соответствующей реакции на поведение Киева в отношении их поведения. Но я хочу сказать, что мы все помним, что совершенно недавно место руководителя офиса Зеленского занял Буданов. И его предшественник, он как бы сдерживал развитие событий, скажем так, эскалацию. Но все говорят о том, что Буданов достаточно радикален, и поэтому все движется к тому, чтобы желание вот это Украины реализовать и открыть второй фронт. Ну, во-первых, мы видим, что начались взаимоотношения, связи были открыты с Тихановская, она была приглашена на Украину, или где они там встретились, честно говоря, уже не помню, где они встречались, но встреча, по-моему, в Польше они встречались, или где-то на территории Европы, был контакт, они встретились, побеседовали, и это была первая встреча в длительное время, потому что ее долгое время игнорировали, не воспринимали всерьез, но, видимо, они поняли, что это вот тот механизм, который может заставить клубок вот этот раскручиваться. И мы понимаем, что во время этой встречи, во-первых, Тихановская, она заявляла о том, чтобы была началась какая-то поддержка террористов, которые выступают на стороне ВСУ, потому что вот эти оппозиция, которая уехала из Беларуси, бежала на территорию Польши, других европейских стран и пошли служить на сторону ВСУ против Российской Федерации, они сейчас бесправные. Те, кто гибнут, те, кто их семьи впоследствии не получают никаких денег, никакой поддержки не имеют, им не выдают украинское гражданство, хотя у них есть желание такое. Поэтому вот эта вот встреча, она была не случайна. Конечно же, продвигали интересы вот этих наемников из Беларуси, которые сейчас служат на стороне ВСУ. Скорее всего, у Киева есть определенный сценарий, и этот сценарий самый негативный для нас, потому что, вероятнее всего, вот эти полки Калиновского, которые являются террористическими организациями, другие хоругви, которые являются тоже частью ВСУ, управляются ГУРМО Украины, они будут идти просто... их просто отправят впереди остальных для того, чтобы, как они говорят, освобождать Беларусь от российской оккупации. Это вот то, что они говорят. И освобождать от режима Лукашенко. То есть они планируют не исключено, что они планируют, и вероятность достаточно высокая, вторгнуться на территорию Беларуси. Но малыми группами, скорее всего, это какие-то диверсионно-разведывательные группы, впоследствии уже при поддержке наемников Запада поддержать это все. Потому что мы же понимаем, что сценарий разворачивается, может развернуться точно таким же образом, как в Курской области. Вот. И самое важное, наверное, для вот этих персон, которые выступят впереди остальных,

0: давление на территорию Беларуси, и в том числе мы же понимаем, что в случае подобных действий будет задействована и российская армия. Поэтому здесь действия Зеленского, ну, на самом деле, они читаются как на открытой местности, потому что всем понятно, что вот то, что он сейчас говорит и делает, это прямая конфронтация и желание довести отношения Беларуси и Украины до точки кипения. А поэтому вот не получилось с Тихановской, не получилось задеть Лукашенко, когда он там высказывался о нем негативно и даже очень резко, потому что язык дипломатии для украинских чиновников с Банковой, он неизвестен, они все вышли из квартала 95. Поэтому не получилось задеть, спровоцировать, начали действовать иначе. И, скорее всего, это вот просто новый этап в попытке зацепить наше военно-политическое руководство для того, чтобы раскрутить этот новый фронт, новый конфликт, новую точку кипения.
1: Спасибо большое, Ксения. Ксения, мы вас благодарим. Еще раз присоединяемся к словам соболезнования искреннего в адрес погибших и пострадавших в этом терроризме. Мы внешне, мы вместе, мы рядом и обязательно победим, и все будет хорошо. Ксения Лебедева была на прямой связи со студией Радио России, программы «Консерватники». Мы переходим к следующей теме.
2: Консерватники.
1: И тема эта, прямо скажем, непростая, Роман.
3: Да, тема непростая. То есть в Англии было опубликовано огромное расследование преступлений против несовершеннолетних английских девочек. Вдумайтесь, то есть за несколько лет в Англии подверглись сексуальному насилию 250 тысяч маленьких английских девочек. То есть, в принципе, думаю, несмотря на то, что Англия является нашим извечным геополитическим противником, мы, в отличие от, собственно, самой британской элиты, с гражданским не воюем, поэтому нас эта информация ужаснула. И ведь, по большому счету, это тот вот колокол, который бьет и по России. Почему? Потому что все эти случаи насилия были связаны с тем, что их совершили представители пакистанской диаспоры. То есть радикальные мигранты-исламисты, приехавшие из средневековых обществ, где там нормально до сих пор считается брать девушку замуж, когда ей там 9-10 лет. Они с этими же традициями приехали в мультикультурную Англию, где с этими традициями никто не боролся, и они реально, то есть банда этих вот педофилов из Пакистана занимались годами, насиловали британских школьниц, а британские леволиберальные власти это покрывали. В том числе, когда прокурором был сам Кир Стармер, там вынесли несколько тысяч оправдательных приговоров или мягких приговоров, пойманных с поличным насильником. Что вы думаете по этому поводу, Андрей?
1: Предвидя волну возмущения, я думаю, нам сразу с тобой стоит оговориться и сказать, что речь идет не о всем исламе, о радикальных течениях, этого допускающих. Да, мы прекрасно знаем, что традиционный ислам, татары, Кавказ, все Поволжье, там, да, наши братья, друзья, соратники не приветствуют и не разделяют такие антиценности.
3: Не, ну, конечно,
1: но вместе с этим, да, безусловно, есть течения, есть, скажем так, да, школы, которые это допускают, которые допускают сексуальное насилие над несовершеннолетними. Причем не просто, скажем так, уж простите, да, программа у нас взрослая для удовлетворения собственных каких-то потребностей, но именно для психологического слома населения, для психологического слома людей. Во все времена, во многих культурах, жестоких культурах, культурах, кстати, массе своей языческих, сексуальное насилие применялось как способ подавления воли порабощенного, захваченного народа. И вот эта страшная цифра, 250 000 девочек только в Британии, и это, опять же, это те цифры, которые удалось найти, это те цифры, которые удалось зафиксировать как-то, проанализировать. Мы прекрасно знаем, что очень часто такого рода преступления оказываются безнаказанными, потому что о них молчат. Потому что боятся, потому что страшно, потому что стыдно, еще большое количество причин. И для нас, во-первых,

0: нам нужно понимать, что эту заразу, такого рода радикализм, экстремизм и желание, стремление так обращаться и взаимодействовать с нами, с нашим народом, попытаются реализовать и у нас. Ну, потому что радикалы, эти жестокие, абсолютно озверевшие люди, которые есть во всех национальностях, во всех народах, сейчас завозятся к нам в Россию. И они тоже могут почувствовать свою силу и безнаказанность, перейти к такого рода действиям. А некоторые, кстати, на самом деле, может быть, уже и перешли, и мы знаем такие эпизоды. Они пока вроде как у нас носят не системный, а единичный характер, но они происходят.
1: Конечно, да, этот отчет опубликовал Руперт Лоу, можете найти его легко в сети, если вдруг нам не верите или подвергаете сомнению эти кошмарные цифры. Вот, и как я уже говорил, то есть британские учреждения, включая полицию, социальные службы и школы, не обращали внимания на жертв, отрицали факты, игнорировали сообщения, криминализируя самих жертв и уничтожая доказательства. И все ради толерантности и политкорректности. И обратная, в принципе, изнаночка вот этой политкорректности и толерантности в России называется многонационалочка. Действительно, нам тоже это не нужно допускать. И, как правильно сказал Андрей, в принципе, у нас, конечно, мы прекрасно уживаемся с нашими коренными мусульманами, но к нам зачастую из стран Центральной Азии приезжают просто люди, воспитанные в каких-то средневековых традициях, которые могут себя вести точно так же, как вот эти вот приехавшие пакистанские иммигранты вели себя в Британии. И к вопросу, вот когда некоторые говорят, а давайте завозить трудовых мигрантов из Афганистана, мигранты из соседнего с Пакистаном Афганистана лидируют по количеству преступлений на сексуальной почве, в том числе против детей, которые совершаются в Европе. Поэтому, конечно, нужно ко всем миграционным потокам относиться соответственно, потому что мы видим, к какому кошмару это приводит в Западной Европе, в таких странах, как Британия, которые, наверное, в плане миграционного кризиса уже прошли точку невозврата, а у нас с вами еще есть все шансы это откатить, начать нормально регулировать и, собственно, избежать таких вот межнациональных, межконфессиональных конфликтов, которые обычно провоцируются, когда огромные массы инокультурных мигрантов, не желающих ассимилироваться, въезжают в ту или иную европейскую страну.
0: Мы будем рассказывать про эти темы, говорить про них тяжело, говорить про них страшно, но самым жутким преступлением будет такое игнорировать и не говорить об этом. Вот что точно мы не сможем себе объяснить, это почему вы, как журналисты, имея возможность говорить об этом, говорить об этих угрозах потенциальных и реальных, которые встают, вырастают перед нашим обществом, почему вы об этом в свое время не сказали? Вот, несмотря на то, что говорить просто даже на эту тему жутко, мы с Романом в нашей программе, пока есть такая возможность, обязательно будем это делать. И мы подчеркиваем, обращаем ваше внимание, что такая возможность в современной России есть. И есть она на крупной государственной федеральной радиостанции. Будем ценить такую возможность и беречь. Переходим к следующей теме.
2: Консерватники.
0: Форум, посвященный русофобии, корням русофобии, борьбе с русофобией и анализу этого сложнейшего процесса прошел на благословенной корневой русской псковской земле. Наши дорогие коллеги, соратники Дмитрий Кононихин и Наталья Таньшина приняли в нем участие и готовы в рамках и этого часа, и следующего подробно с нами поделиться и обсудить, в чем важность и в чем значимость этого, казалось бы, важного, но регионального события для всей нашей страны. Наталья, начнем с вас.
3: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Роман. На самом деле это был очень важный форум, и я бы не сказала, что это форум регионального масштаба. Да? Псков, древний Псков, пограничный Псков, он стал скорее площадкой для проведения мероприятия международного уровня и очень такого серьезного состава участников. Потому что, с одной стороны, это были гуманитарии, это ведущие ученые, историки, политологи, журналисты. А с другой стороны, это артистическая составляющая. То есть на площадках форума параллельно выступали и гуманитарии, и артисты, музыканты, при том, что это люди, знаете, не второго порядка. Вот если я просто перечислю состав ученых, гуманитариев, журналистов, то смотрите, например, это Яков Миронович Рапкин, который представлял Канаду. Это Александр Меркурис из Великобритании, человек, который очень широко известен своими аналитическими выступлениями, человек, который имеет канал там, в 500 тысяч подписчиков. Это Кристофер Рид, это известный исследователь, профессор из Великобритании. Это Ричард Саква. Опять-таки, это профессор, это университетский ученый, который активно выступает на разных площадках в нашей стране. Это Паскаль Латас из Швейцарии, который сейчас работает в университете в Токио. Это Небойша Стамболия из Сербии. Это Станислав Новотный из Чехии. Духан Пророкович, Сербия. Джеффри Робертс, это известный историк, специалист по Второй мировой войне из Великобритании. Это Роман Блажко из Чехии. Аластер Ренфрю из Великобритании. Также это не только иностранные, да, участники, это отечественные историки, например, Борис Николаевич Ковалев, крупнейший наш исследователь по истории Второй мировой войны, по коллаборационизму, или Владимир Владимирович Блохин, тоже доктор наук, профессор, который написал прекрасную книгу о Герцене, которого он назвал русским Вольтером, и который выступил с прекрасным докладом о русофобии русских людей. Ну и артисты то же самое. Это Шотландия, это Индия, это Китай.
2: Это Италия.
3: Это Италия, да, это Россия. И все это действо проводилось под руководством вот, организатора этого форума Виталия Ивановича Миронова, а форум называется «На том стоим». Вот «На том стоим». И более того, вот вы верно сказали, Андрей, что это форум против русофобии, но это форум, он официально называется «В защиту, в поддержку русской истории, русской культуры». То есть в удивительные времена мы живем, да, когда в нашей стране мы должны проводить вот такие форумы в поддержку русской культуры и русской истории. И вот то, что этот форум собрал такое большое количество участников интернациональных, да, это на самом деле международные представительства. На мой взгляд, это очень важно, и очень важно, что эти люди, иностранцы, они приехали в Россию, потому что сейчас для иностранцев, для известных ученых, специалистов приехать в Россию, это очень смелый поступок, с учетом тех санкций, которые против них могут быть применены, и против многих и применяются, то есть они уже там объявлены чуть ли не врагами народа, допустим, Станислав Новотный, да, из Чехии, вот он претерпел на себе очень такие серьезные испытания, да, по отношению к нему было оказано всяческое давление, как и по отношению, в принципе, к многим участникам. Но самый такой, на мой взгляд, важный парадокс – это то, что вот только в России, только на русской площадке эти люди, они могут свободно выражать свои мысли. То есть Россию на Западе представляют как оплот деспотизма, тоталитаризма и отсутствия свободы слова, но вот эти люди, они могут говорить честно и откровенно только в России, потому что там, да, они представлены, интернет, но чтобы они вот так вот где-то в университете, в своем родном подобные вещи заявили, это просто невозможно.
2: Я бы еще добавил, что у нас многие комментаторы, которые видели освещение этого форума, не совсем понимали, почему с этими людьми, которые совершили гражданский поступок, мужественный гражданский поступок, приехали в Россию, почему с ними нужно вести диалог. Кто-то говорил, да чего им, прямо скажи в лицо, бахнем ядеркой по ним. Это очень примитивно, потому что эти люди с уважением относятся к России. Не надо их считать, что они одновременно сплошь такие российские симпатизанты, они патриоты своих стран. Швейцарец – патриот Швейцарии, англичанин – патриот Великобритании, и здесь не надо тешить себя иллюзиями. Но они имеют независимый взгляд на происходящие события. И когда в Псковской филармонии, Псковский оркестр играет играет «Реквием», который знаменитый английский режиссер Крейг Робертс написал в честь...
3: Дирижер.
2: Написал в честь погибших детей в ульской деревушке Аберфан. Это в 1966 году случилась такая трагедия. В результате оползня погибло там много-много детей, там больше сотни детей. Это трагедия, которая для всей Британии, но он посвящает свое музыкальное произведение погибшим детям Старобельска и объявляет об этом официально. Зал слезы на глазах, переполненный зал филармонии. И это сплошь и рядом.
1: Ну, конечно, мы с вами видим, что и русофобов можно найти внутри России, да, там тех же самых там заукраинских каких-то жидунов-диверсантов, а то же самое в Западной Европе можно найти немало русофилов. Скажите, а вот кроме вами перечисленных, вот как у нас большой исследователь, так сказать, российский феномен внешней русофобии, вот если брать международную мировую русистику, есть ли, соответственно, среди иностранцев такие русисты нам симпатизанты, которые тоже занимались академически феноменом западной русофобии?
3: Очень важный вопрос, Роман, вы поставили, потому что действительно на Западе давно получило развитие такое направление исследований, как россика, да, или русистика. То есть ученые, которые должны, казалось бы, объективно, честно, беспристрастно заниматься изучением России, Советского Союза. Есть даже целое направление, да, советология. Но уже давно наблюдается такое явление, и это замечено самими западными специалистами, что россика превратилась из сферы вот непредвзятого, объективного, беспристрастного научного анализа просто в пропаганду. И поэтому сейчас на Западе вот трудно найти действительно объективных специалистов. Ну, понятно, что история наука все равно субъективная, но получается, что историки, исследователи, они выполняют четко поставленный государственный заказ, на это заточена там система образования, начиная со школьного образования и заканчивая высшим. Над этим работают целые институты, например, такая есть ассоциация европейская, да, исторических исследований, Евроклио. То есть изначально это Евроклио, организация, которая должна была способствовать распространению очень хороших вещей, да, за все хорошее против всего плохого, но превратилась в инструмент вот пропаганды в плохом смысле слова, да, то есть формирование определенных, в данном случае конкретных антирусских нарративов. И это повсеместно внедряется вот на уровень, начиная со школы и заканчивая высшим образованием. И поэтому действительно серьезных специалистов не так много, которые честно хотят докопаться до истины. Но вот, например, на форуме такие присутствовали, и среди историков я могу назвать известного английского историка Ричарда Сакву. Ричард Сакву, он специалист как раз по больше вот советской России, советскому периоду, по современной истории. И вот для него, да, характерен как раз объективный подход, когда он хочет понять Россию. Не совсем они, может быть, соглашаются, да, с нами, но вот общаясь с коллегами на протяжении целой недели, вот для меня было важно понять, что мы мыслим в одном направлении, а в том, что касается русофобии, вот здесь я могу даже так вот сказать, что мы идем даже впереди, потому что там заниматься этой темой сейчас просто невозможно объективно, да, как они это напишут. Они напишут, да, но это не будет издано, это не будет никем прочтено, и поэтому у нас сейчас гораздо больше возможностей. Я вот, это без какого-то хвастовства, но я видела, с каким интересом коллеги слушали меня, и как они захотели, вот, чтобы моя книга, посвященная русофобии, была и у них, потому что для них это тоже важно. И здесь вот как раз, это было очень важно как раз заметить, что наши взгляды, наши мысли, они дополняют друг друга. Мы движемся в одном направлении, но это как раз касается тех, кто действительно хочет Россию понять и объяснить это все не с точки зрения официального курса и пропаганды, а действительно понять причинно-следственные связи и выяснить, вот, как оно было на самом деле.
2: Я хотел бы добавить к словам Натальи Петровны, что мне, как вот и вашему коллеге, радиоведущему, и как писателю, очень было интересно наблюдать, как вот эти ученые изучают современную Россию. Они заходили в магазины, они смотрели, как устроены наши платежные системы, но я просто... Кто-то им показывал, вот как, условно говоря, там Сбербанк онлайн, или как работают госуслуги, или как работают платежные приложения других банков, или мой налог. И вы знаете, для них это было шоком. Потому что буквально через пару дней, ежедневно видя репортажи из Псковской области, тот же Александр Меркель в своем личном блоге писал, что, например, Москва превзошла Лондон по качеству жизни, а россияне даже не подозревают, насколько более развиты у них системы связи с государством, государственная инфраструктура, уплаты налогов, получение каких-то онлайн-документов через госуслуги. Он прямо говорил в своем блоге, вот канал The Duran, что русские живут совершенно в другой информационной вселенной, но при этом не под запись. Кто-то из них, я не знаю кто, но говорили, что, ребята, у вас есть большие недостатки. Именно в вопросах взаимодействия с Западом вы испытываете неуверенность по отношению к Западу. Вы не знаете, как Запад обвинить в том, что Запад делает на самом деле. И дословная цитата звучала так. Мы можем делать на Западе самые ужасные вещи с самым невинным выражением лица, и вы никогда нам на это ничего не скажете. Вам не хватает уверенности сказать, что на Западе есть расисты, что на Западе происходят военные преступления. Вы все время оправдываетесь. И нам ученые, подчеркиваю, кто-то из них, я не знаю кто, говорили: ребята, посмотрите, вас все время заставляют оправдываться. Вас все время заваливают потоком обвинений, которые строятся исключительно на эмоциях. Они бездоказательны. И вы все время реагируете и прочерчиваете красные линии. Но вы не занимаетесь четким отстаиванием своих национальных интересов. Вы все время оправдываетесь. Это технология. Они об этом тоже сказали откровенно.
1: Ну, конечно, да. Я, кстати, вот как человек, который любит ходить на там дебаты ко всяким нашим оппонентам, понял просто такую тоже вещь, которая, наверное, и во внешней политике релевантна, что когда говорится уверенным тоном любая самая ужасная неправда, а ты после этого начинаешь говорить правду в позиции оправдывающейся, то когда то выигрышнее в человеке, который не разбирается в нюансах, не копает глубоко, широко основных масс публики, смотрится именно тот, который говорит неправду уверенно, нежели тот, который находится с правдой со своей в оборонительной позиции.
2: Но здесь я бы еще добавил, вот я думаю, Наталья Петровна об этом гораздо четче скажет, я дилетант, она ученый. Понимаете, очень сильно заметно, насколько, казалось бы, профессура, казалось бы, интеллектуалы Запада, они находятся вот в своем информационном пузыре и, по сути дела, отстают от достижений наших ученых, касающихся русофобии, истории дипломатии, истории разведки. Англичане, например, довольно нервно и со смехом восприняли слова Натальи Петровны, что на выход в 2023 году главной книги о русофобии. Вот Наталья Петровна, у нас на Радио России эта книга шла в черновиках буквально. «Русофобия. История изобретения страха». Первыми среагировала французская разведка, которая в условиях ведущейся противостояния с Западом за сутки организовала визит своего агента в Петербург. Англичане нервно посмеялись. Могу подтвердить, в России на эту книгу среагировали только через 3 года. Но я думаю, Наталья Петровна лучше об этом скажет.
3: Ну, я бы, может быть, сказала действительно наших коллегах иностранных, которые присутствовали и выступали на этой конференции, они действительно говорили, что вы не дорабатываете. Вот знаете, бывает, у нас такое в стране традиционно было, да, на протяжении столетий, вот какое-то такое очень возвышенное отношение ко всему тому, что говорят иностранцы, да, потому что якобы это взгляд со стороны, он более объективный, он такой независимый, потом большое видится на расстоянии, что мы можем тут изнутри увидеть, а вот оттуда, издалека, из прекрасного, из радужного далека, да, с радужными людьми, как сейчас об этом говорят, там-то все видится про нас гораздо лучше. Но на самом деле, конечно, все это не так, потому что зачастую не так, потому что иностранцы приезжали в Россию, как правило, с уже сформированным мнением о нашей стране, и они просто транслировали уже сформировавшиеся стереотипы. Но, естественно, вот на этом форуме, еще раз подчеркну, у него очень интересное название «На том стоим», и он был организован Фондом развития международных общественных общественных и культурных коммуникаций при поддержке как раз правительства Псковской области, за что им огромное спасибо. Вот эти иностранцы, которые прибыли в Россию, кто-то первый раз бывал из них, да, там были и такие люди. Например, Паскаль Латас прибыл из Токио. Это был первый его визит в Москву, и он даже не успел побывать на Красной площади, потому что он прибыл сразу в Псков и обратно на самолет. Но я думаю, что, надеюсь, это будет его только первый визит в Россию. Но вот это люди, которые действительно прибыли с целью понять Россию, изнутри ее узнать. И, может быть, даже очень хорошо, что этот форум был организован в Пскове, да, потому что одно дело увидеть Москву, увидеть Петербург, вот такую глянцевую картинку, либо там увидеть вот этот монструозный, как иностранцы говорят, собор Василия Блаженного, да, потому что он их пугал. То есть мы привыкли, что это наша гордость, это красиво, это ярко. Для иностранцев это эклектика, это такая гремучая смесь, сочетание несочетаемого. Или увидеть Петербург, который, опять-таки, по мнению всех иностранцев, самый такой европейский город из русских городов. Ну, понятно, так оно и есть, но Игорь Грабарь в свое время сказал, что Петербург строили итальянские, французские, немецкие зодчие, но при этом петербургская физиономия, лицо Петербурга, оно не итальянское, не французское, оно именно русское. То есть мы умеем вот заниматься тем, что Достоевский назвал всемирной отзывчивостью русской души. Да, мы можем, мы не нация подражателей, как нас обвиняли на Западе, имитаторов, и просто вот мы копируем все лучшее. Мы это перерабатываем, мы это переживаем, и это становится нашим. И, кстати, вот знаете, у нас спор идет в некоторых интеллектуальных кругах, я подчеркиваю это, о том, кто такие русские, это что за нация, это какие-то евразийцы, это азиаты, вот, или кто это? И иностранцы часто как раз говорят о том, что вот вы русские, сами не можете определиться с тем, кто вы. Но мне кажется, что это мнение как раз элит, причем некоторые части элит, порой политически ангажированных, потому что большинство населения России — это русские люди, если вы их спросите, они скажут, что я русский человек. Вот я русский, и у него даже не будет каких-то сомнений. И вот как раз иностранцы, иностранные коллеги, они, мы с ними говорили, они говорили, да, да конечно, вы Европа, вы Европа. Но они, знаете, они такой термин использовали, пост-Европа, да, вот пост-Европа. То есть не та Европа, в которую она сейчас превратилась, когда европейцы разрушают свою социальную идентичность, культурную идентичность, религиозную идентичность, а вот та подлинная Европа, которой она была, может быть, в воображении даже, вот в неком таком идеале, потому что Россия как раз для них-то и является тоже хранительницей европейских ценностей. Кто-то переехал в Россию из европейцев, например, коллега датский, он перебрался в Россию по той причине, что в Европе, в Дании нет места христианству. Вот там просто, там есть церкви, да, они открыты, туда люди ходят, но, по сути, христианство, оно изживается, и как в XIX веке, в наше время, вот те коллеги, которые действительно хотят понять что-то про Россию и про нас, они видят, что вот здесь-то еще и хранятся те самые подлинные, настоящие, традиционные ценности, о которых так много говорится. А вот важный вопрос насчет противодействия, который поднимали как раз и Дмитрий, и вы, Роман. Вот, к сожалению, у нас в нашей стране есть сейчас такое мнение, что нам не нужно отвечать на вот эти вызовы. Если мы начинаем отвечать, мы заведомо ставим себя в проигрышное
1: положение. Вот такой, да, извините, привет, такую историческую ремарку. Мы наступаем на те же самые грабли, потому что вспоминается, что Александр Христофорович Бенкендорф, основатель русских спецслужб, у него была как раз идея, что нужно отвечать русофобам на Западе, и он подарил на это дело Федора Тютчева, который должен был там статьи сдавать. И этот проект закончился со смертью Бенкендорфа, когда решили, что у нас и так самая крутая армия, поэтому зачем нам заниматься еще пропагандой на Западе. И в итоге, я так думаю, что во многом коалиция антироссийская в Крымской войне была сколочена, потому что мы не сумели вот этой британской пропаганде большой ужасной России противостоять.
3: А разрешите я, Роман, да, продолжу вашу линию, потому что дело в том, что я сейчас как раз завершила работу над книгой, посвященной Анатолию Демидову. Казалось бы, это меценат, это промышленник, mm-hmm. это предприниматель, это уральский богач, русский мужик, как его называли в Европе. Но это еще и дипломат, это еще и человек, который стоял у истоков гуманитарной дипломатии в годы как раз Крымской войны. И все проекты по оказанию помощи военнопленным, они связаны с именем Демидова, Анатолия Демидова. И вот этот Анатолий Демидов, который mm-hmm. практически не говорил по-русски, он в возрасте 21 года в Париже предложил как раз графу Бенкендорфу реализовать проект по формированию позитивного образа России во французской прессе. Он предлагал публиковать статьи, посвященные России, mm-hmm. опровержении на антирусские yeah, публикации. О, а это еще 34-й год.
1: Да, есть... да. А Тютчев, по-моему, в Германию командировали, тем же самым заниматься как раз.
3: Даже это Тютчев, это будет позже. Пропаганда, uh-huh. вся вот эта борьба развернется вокруг книги Кюстина, а это 43-й год. А он за 10 лет предлагает этот проект. Плюс он говорит, что обязательно надо использовать перья иностранных авторов. Но Бенкендорф был согласен, а вот у Николая позиция была другая, не надо активно отвечать.
0: После короткой паузы продолжим. Очень интересно.
4: Консерватники. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
4: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
4: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
7: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
8: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
9: Ходить на спектакль.
10: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
4: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России.
11: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
12: Я жена твоя.
13: Моя?
12: Нет, соседская.
13: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
14: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
15: Потрясающая, добрая, про любовь.
16: Шикарно.
17: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
18: Мы перевоспитываем мажоров.
19: Папа у нас точно мажор.
18: Ну что, кто следующий?
4: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские средства ПВО сбили 483 беспилотника ВСУ. Страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России, заявили в Кремле. Переговоры с участием представителей США, Ирана, Пакистана и Катара приостановлены в Швейцарии. И теперь подробнее. Российские войска с помощью БПЛА «Герань» в Днепропетровской области уничтожили хранилище ГСМ, используемое для снабжения транспорта. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что в результате удара было зафиксировано разрушение нескольких объектов хранилища и объемное возгорание на цели. Подразделения российской южной группировки войск заняли 104 здания в Константиновке, в ДНР за сутки, уничтожив до 85 военнослужащих ВСУ, также сообщили в военном ведомстве. Помимо этого, штурмовики 25-й армии продвигаются в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. Российские военнослужащие взяли под контроль 12 опорных пунктов и 53 здания в Красном Лимане. Кроме того, за сутки российские войска нанесли удары по объектам нефтепереработки, используемым ВСУ. Силы ПВО сбили 483 беспилотника, 8 управляемых авиабомб, а силами Черноморского флота были уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Также российские военнослужащие эвакуировали первую группу жителей из Константиновки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС. Операцию провели бойцы 4-й бригады южной группировки войск. Всего в первой группе эвакуированных было 6 человек. Россия ждет невыполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, а победы. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам Ушакова, западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед. Он добавил, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация доказывает их заблуждение. Ушаков также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Четырехсторонние переговоры по американо-иранскому меморандуму в Швейцарии приостановлены после 80 минут консультаций. Как сообщило агентство Фарс, пауза связана с необходимостью проведения консультаций внутри делегации. В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры между Ираном и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Они проходят в закрытом формате. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Документ также определяет сроки, в которые США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны проведут переговоры на эту тему в течение 60 дней. Итогом для Тегерана должно стать снятие антииранских санкций. Глава МИД Великобритании Ивет Купер в частном порядке призвала Кира Стармера уйти в отставку, сообщает телеканал Sky News, а газета Telegram сообщила, что, возможно, уже завтра Стармер заявит об уходе с поста. Корреспондент Вести ФМ в Лондоне Елена Балаева продолжит тему.
2: Похоже, наконец в партии лейбористов появилась фигура, которая устраивает всех вместо Стармера. Это Энди Бёрнам, который победил на дополнительных выборах в парламент в одном из округов на севере Англии. Вообще, этот человек, судя по опросам общественного мнения, является сейчас самым популярным политиком в Великобритании. В том же рейтинге Кир Стармер только на 21 месте. Но Энди Бёрнам, хоть за границей не так известен, но в Великобритании вполне. Это ветеран лейбористской политики. Ему 56 лет. Первый раз он был избран в парламент 25 лет назад. Потом работал в правительствах и Тони Блэра, и Гордона Брауна, но самым успешным оказалось время его работы мэром так называемого Большого Манчестера. Он там победил в 2017 году. Большой Манчестер — это такая агломерация с населением около 3 миллионов человек. Он ушел из палаты общин, затем он еще дважды переизбирался мэром и всякий раз побеждал там с таким сильным отрывом от всех остальных. Ну а королем Севера прессы и политики называли его во время пандемии коронавируса, когда он взял на себя, ну, такую неформальную роль представителя всей северной половины Англии и очень громко спорил с Лондоном, с тогдашним правительством Тори о всех локдаунах и о всяких противопандемийных мерах. Но вот сейчас он официально складывает себя полномочия мэра, чтобы вернуться в Вестминстер. Возвращается он с громкой победой. Я напомню, после местных выборов 7 мая давление на Стармера уйти в отставку усилилось. Энди Бёрнам заявил, что его победа в округе Мейкерфилд может стать переломным моментом, который приведет к переменам, в которых нуждается страна.
1: Корреспондент Вести ФМ из Великобритании Елена Балаева. В России разрабатывают новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах. Новые рекомендации планируют принять в следующем году, рассказали ТАСС в Минтрансе. В ведомстве уточнили, что в новых правилах будут закреплены положения по определению и изменению скоростных режимов с учетом интенсивности движения, качества инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий. Также рассматривается возможность мониторинга соблюдения установленных положений после их внедрения. В министерстве добавили, что применение данных рекомендаций будет носить добровольный характер. Однако по итогам их использования планируется сформировать конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Минимальная суточная температура опустится до плюс 7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра днем ожидаются ливни с грозами. Температура днем от 22 до 25 градусов. В четверг и пятницу через регион в регион также придут дожди, что вместе с северным ветром понизит температурный фон до 15-20 градусов днем. Это на 5 градусов ниже климатической нормы. Следующие выходные, по предварительному прогнозу, также будут прохладными.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом матче она была сильнее Екатерины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Летерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. И золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Летеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой медали. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендре из Индии. Ранее в воскресенье россиянка Валерия Ганакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Чемпионат мира продлится до 26 июня. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзу в весе свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Дженаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече со счетом 4-1. Баскетболист Ален Хаджибегович, который выступает на позиции тяжелого форварда, подписал контракт с «Локомотивом Кубани». Соглашение рассчитано на 2 сезона. На этом о спорте все. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В понедельник, 22 июня, в Казани ожидается 19-21 градус, временами дождь, гроза. В Самаре 20-22 градуса, ливневый дождь и гроза. В Нижнем Новгороде от 23 до 25 тепла без осадков. В Пензе кратковременный дождь 22-24 градуса. В Ярославле плюс 21, плюс 23, ливневый дождь и гроза. Во Владимире 21-23, ливневый дождь и гроза. В Туле плюс 23, плюс 25 градусов. Кратковременный дождь и гроза. В Воронеже 24-26 без осадков. В Москве днем кратковременный дождь и гроза 22-24 градуса. Сейчас в столице также 24.

0: Консерватники.
1: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И с нами сегодня наши замечательные, не назову гостями, соведущие, соавторы «Консерватников» на протяжении всех этих лет, Дмитрий Кононыхин и Наталья Таньшина. Говорим про форум «На том стоим», который прошел на Псковской земле и был посвящен во многом русофобии. Не только ей, но это настолько безграничная тема, потому что она касается народа, а человек – это космос. И получается, что ненависть к народу, ненависть к человеку – это, ну, во многом ненависть к мирозданию. Дмитрий.
2: Вы знаете, друзья, я бы сказал, что это даже был форум не о русофобии, а о взаимодействии людей, о взаимодействии людей Европы. Все-таки мы и есть Европа, мы хранители европейских ценностей, и не зря такие форумы нужно проводить, потому что вот этот обмен самыми свежими идеями, самыми такими новейшими разработками с учеными с Запада позволяет понять, а в каком состоянии находится интеллектуальная мысль Запада, самых думающих людей, не тех, которые творят пропаганду, дичь и, собственно говоря, занимаются боевой психологической обработкой и своего, и нашего населения. И когда мы слышим такие новые термины, пост-Европа, или когда мы говорим...
3: Вторая холодная война.
2: Это такие вещи, которые полезно узнавать и использовать у нас тоже. Или, например, мы видим, как эти, подчеркиваю, патриоты своих стран, Швейцарии, Чехии, Англии, Великобритании, да, Ирландии, когда они ведь не только ведут высоколобые беседы, находясь здесь, в России, они заходят в магазины. Они гордятся тем, что целые подкасты, часовые передачи рассказывали о том, как думают русские рабочие, о том, что они поддерживают Путина. Они понимают историю развития специальной военной операции. Почему это нужно сделать? Какая дичь творится на Западе, но в то же время приветствуют переговоры Путина с президентом Трампом и говорят, нормально, что он ему позвонил на день рождения. То есть у нас иногда наши несколько перегретые и увлеченные политикой элитарии не дают тот анализ, который может дать простой человек. И вот эти иностранцы, которые здесь оказываются, они вот эти тонкие нюансы считывают. Надо видеть, как иностранцы ходят, например, по Печерскому монастырю, как они внимательно присматриваются к тому, как простые люди подходят к монахам. Они присматриваются, как ведут себя студенты, как реагируют. Они это все очень, подчеркиваю, изучают, даже находясь в России на постоянной основе. И это очень важно, видеть, как они это делают. Это очень крутая история, но, я думаю, Наталья Петровна вот добавит.
3: Ну, я, может быть, хотела как раз продолжить вот линию, о которой мы говорили в нашем первом часе, да, и вот тот вопрос важный, который поднял Роман, о том, вот как нам на это все реагировать, нужно ли нам оправдываться, да, и мы обратились к историческому контексту, говорили о работе третьего отделения во главе с графом Александром Христофоровичем Бенкендорфом, и вот как раз действительно у Бенкендорфа была позиция очень такая четкая, жесткая. Надо активно противодействовать, надо привлекать иностранцев, потому что доверие к ним у европейской публики больше, да, как писал князь Вяземский, французы разделяют веру своего прихода и убеждения своей газеты. Но у Николая I, у графа Нессельроде была линия, в принципе, понятная. Вот как сейчас у нас говорят, да зачем нам отвечать, нам все равно не поверят, мы себя ставим в заведомо проигрышную позицию. Вот как раз у Николая I, у Нессельроде была именно такая позиция, они считали, что нужно обходиться собственными силами и вообще стараться как-то не реагировать на эту полемику. Нессельроде справедливо писал, что я не видел, чтобы какая-то пророссийская публикация в чем-то кого-то бы убедила. Но, знаете, вот Анатолий Демидов, это 21-летний дипломат, молодой совершенно человек, он писал, я вижу, как в Германии за 2 года ситуация кардинальным образом изменилась, потому что мы никак не реагировали. И вот это вот поле информационное, оно оказалось сплошняком засеяно антирусскими публикациями. И если ничего другого нет, то обыватель ведь в это верит. И вот вы, Роман, верно вспомнили о Крымской войне, да, которую называют еще первой идеологической войной против России. Как раз в развязывании холодной войны сыграл важнейшую роль фактор общественного мнения, когда общественное мнение было было уже настолько элитами заражено антирусскими настроениями, градус русофобии был настолько высок, что уже общественное мнение начинает подталкивать свои правительства к идее войны с Россией. Вот как сейчас, да, общественное мнение Запада, оно накачивается вот этой темой русской угрозы, что русские идут, Украина для них только трамплин, и они стремятся завоевать всю Европу, и обыватель начинает верить, что да, нам надо вооружаться, нам надо строить лагеря, и русский историк Михаил Петрович Погодин, вот как раз уже в годы Крымской войны, в своей записке Николаю Первому писал, что если мы не реагируем на антирусские публикации, если газеты наполнены вот этой информацией, обыватель в итоге начинает верить и думать, что, наверное, русским нечем ответить, раз они не возражают. И вот иностранцы на форуме в Пскове, они как раз на этот момент обращали и говорили, что вы должны активнее реагировать, вы должны называть вещи своими именами и бить вот по больным местам, потому что русофобия — это что? Это расизм, это нацизм 21 века. А для иностранцев все равно это же еще так звучит болезненно, когда их обвиняют открыто в расизме и в нацизме. Но надо вот это заявлять и не стесняться об этом говорить.
0: А вот не связано еще во многом западная русофобия с таким интересным феноменом, что когда они начали изучать Россию, то к изучению привлекали различных иммигрантов. А уезжали в основном какие-то русофобы. Как я читал, что первая волна определенной русофобии в Америке была связана с тем, что когда из России высылали различных анархистов-коммунистов, причем не будет антисемитизма сказать, что они в основном были в массе своей евреи, они уезжали в США, преувеличивали там черту оседлости, там в 10 раз рассказывали, какие русские пещерные антисемиты, и вот поднималась, значит, волна, там, что Россия ужасная пещерная антисемитская страна. Или, допустим, 90% советских диссидентов откровенно были не только антисоветчиками, но еще и, соответственно, русофобами. И сейчас мы тоже видим, что когда в Европу, в НАТО приняли вот этих людей с этими имперскими травмами, этих всяких прибалтов, они тоже что принесли вот эту русофобию. И у нас сейчас получается, что международную политику ЕС, вот это вот прибалтийское вобла Кая Калас определяется своим вот этим тоже русофобскими установками. И, по сути, получается, что на Западе искаженная русистика, потому что во многом ей занимаются вот эти вот иммигранты из России, из СССР, зачастую не там русской национальности, при этом испытывающие к России определенную ненависть. Вот это они передают и западным европейцам, американцам.
2: Вы знаете, вот очень интересно, что Европа, она неоднородна. Вот эти ученые, они говорят, что Европа сейчас испытывает шоковые впечатления от доминирования США. То есть НАТО тоже неоднородно, европейцы очень нервно на это реагируют, ощущая, что их как бы выталкивают в какую-то провинцию, интеллектуальную провинцию. Если вот мы посмотрим последние новости, когда там Америка зачитывается новой книжкой там вице-президента Венса, да, который говорит, что я понял гораздо больше о России, там какое-то время пообщавшись с каким-то эмигрантом из России. То есть какой-то человек там переехал от нас, ну условный навальнист переехал в Америку, и такие открыл ему все глаза на Россию. И это, конечно, очень смешно для тех, если бы это не было так печально, потому что мы понимаем, что таким образом формируется вот то, о чем в своих книгах пишет Наталья Петровна, вот эти ложные стереотипы восприятия мира.
3: Я хотела бы вот продолжить вашу линию, Роман. Вы совершенно верно сказали о том, что иммигранты были главным источником сведений о России, как, например, все время иностранцы воспринимали Россию через польскую оптику. Да? Поляки были главными специалистами по нашей стране. Сейчас место Польши заняла Украина. Да? И понятно, какой взгляд поляки
0: транзит. Опять же, Збигнев Бжезинский.
3: Конечно.
0: Который сформировал русофобскую линию с этой травмой. Или чешская еврейка Мадлен Олбрайт. Тоже у нее была вот эта травма, то, что Российская империя большая, там, хочешь быть лидером славянского мира. Да.
3: То есть этот взгляд изначально он был необъективный. Возьмите тех же американцев, которые после Второй мировой войны изучали русский национальный характер, ну или советский, хотя это для них одно и то же. Изучали по двум источникам информации. Какие? Это русская литература, Толстой, Достоевский, Чехов. И второй источник – это как раз эмигранты. То есть лица, которые оказались в Америке, которые бежали из страны, которые в сложном положении, у которых сложные отношения с властью. И поэтому, конечно, картинка получилась очень интересная. если говорить однословно, как-то кратко, маниакально-депрессивный психоз, да, вот такой диагноз нам был поставлен на основе чтения русской литературы. Понятно, это наши классики, но не все мы, да, там носим в портфеле своем в сумочке топорик, и, да, и ищем свою старушку-проценщицу. А это еще Кюстин, да, ни один русский не выходит из дома без топора. То есть тут прям, знаете, как одно на другое налагается.
0: То ли и медведя, да.
3: Ну, медведь, да, на поводке. То ли старушку порешить, да, то ли избушку построить. Или, например, возьмите мнение известного тоже западного политолога Анатолия Лимина, Ливина, да, есть Доминик Ливин, Анатолий Ливин с русскими корнями. Я, например, изучала жизнь княгини Дарьи Христофоровны Ливин, это, ну, другая ветка, но Анатолий Ливин уже давно написал, что у него есть такая статья, она называется примерно так: «Русские эмигранты сделали бизнес на русофобии». То есть русофобия эмигрантов становится пропуском просто для продвижения, прохода вот в этот мир. То есть если ты хочешь стать своим, если ты хочешь стать востребованным, от тебя требуется немного отречься от родины, отречься от страны и клеймить ее, клеветать, лгать всеми возможными и невозможными способами. Поэтому, конечно, когда такие люди занимаются исторической наукой, политической наукой, ждать от них объективности не приходится, но, знаете, она им и не нужна, эта объективность. Поэтому иностранцы, которые приезжали в Россию, как писал Достоевский, как он пишет, француз, пожалуй, напишет свое произведение о России в Париже, продаст его книгопродавцу и потом приедет к нам, чтобы блеснуть, пленить и улететь. И все, им не нужно какое-то знание, у них есть своя воображаемая Россия. Но это я, конечно, не говорю о тех иностранцах, которые были в нашей стране. И музыканты, знаете, они такой восторг вызывали у местной публики, они выступали в Печорах, в Опочке, в Пскове, в Кремле, в монастыре. И Джимми Макрей, да, это виртуозный волынщик, он стоит у входа в пещеры монастыря, а люди местные спрашивают у него, можем ли мы туда пройти. То есть они даже не обращают внимания, что он в шотландской одежде, да, он с длинными волосами, для них это тоже какой-то как будто монах, а он им так по-русски, давай, давай, проходи. И знаете, когда вот Джимми исполнял на волынке русские песни, вот это звучало, ну, просто потрясающе. И потом вот этот коллектив, китайцы, гости из Индии, итальянцы, Шотландия, Уэльс, и они все вместе исполняют «Катюшу». И когда «Катюша» звучит на волынке или на индийских национальных инструментах, вот это, мне кажется, и есть вот тот русский мир, который объединяет людей вообще не русских по крови, по национальности, но которые здесь, с нами сейчас, потому что они понимают, вот, какая борьба происходит в мире.
2: Я бы еще добавил, что иностранцы, я за ними внимательно приглядывал, просто смотрел, как они реагируют. Представьте, друзья, в Пскове идет фестиваль коров. И заходят иностранцы, лютая погода, холоднейший дождь, тогда 11 градусов, промокает до нитки. Но иностранцы оглядываются и смотрят, как рядом с собором недалеко идет фестиваль, где слышно какие-то католические распевы, какие-то европейские мотивы. То есть наше общество на уровне фестивалей не превращается в какую-то такую закрытую, окуклившуюся историю. То есть для них они видят, что нету какого-то такого барьера культурного, что русские впитывают любую, берут лучшее, вот нравится и берет, поет, нравится, танцует, нравится, это ему заходит. Еще один очень интересный момент, о чем говорили иностранцы, это говорит о том, что есть у нас некоторые такие, скажем, очень воспаленные политически озабоченные граждане, которые делают ошибки, помогающие западной русофобии, западной пропаганде, когда они говорят, если какие-то люди, ну такие любители чертить красные линии, вместо того, чтобы об этом делал заявление там глава генштаба или президент, ну там жахнем ядеркой, говорит какой-нибудь никто. Это настолько помогает западникам кричать пропаганде. Посмотрите, они там сошли с ума, это маньяки, давайте мы будем срочно вооружаться, с этим сложно. То есть не должно быть безответственных заявлений с нашей стороны.
3: Да, или... и Кристофер Рид, который как раз, у нас же были тоже призывы, бабахнуть, да, бомбануть по Бирмингему, а он говорит, уважаемые там друзья, я из Бирмингема, давайте по Бирмингему
2: все-таки
3: бомбить не будем.
2: Еще, например, очень интересный момент.
3: Они это очень серьезно восприняли. То есть вот эти вот заявления некоторых наших политиков, они воспринимают крайне серьезно, и они говорят, что это очень вредит имиджу России, потому что вы как раз льете воду на мельницу вот действительно этих русофобских идей, что Россия — это агрессор, что Россия стремится всех завоевать, что жестокость в крови у варваров. То есть не надо нам самим подстраиваться под эти стереотипы.
2: Это такая психологическая ловушка, которая для нас расставлена. Или еще один, например, момент, когда говорит, ну, а почему вы доказываете, что вы Европа? Вы лучшая часть Европы. То есть люди из Англии, Ирландии, Японии, Швейцарии говорят, вы лучшая часть Европы, вы сохранили лучшее. Но когда от вас мы слышим, что вы какие-то ордынцы-евразийцы, это настолько помогает нашим русофобам говорить, прежде всего,

0: Дугин пытается свести русского к тому, что русский тот, кто противостоит Западу, а правильная позиция русского человека Достоевского стоит в том, что русский православный человек может себе вместить весь мир и всю Европу, и мы, наоборот, должны с проповедью Христа идти к тем европейцам, которым леволиберальная пропаганда промывает мозги, а не запираться от них в крепость, что вот мы, у нас там Европа, море, континент, атлантисты, евразийцы, воюют не евразийцы и европейцы, а воюют люди, которые с Христом и за Христа, и люди против Христа могут быть и внутри нашей страны, а люди за Христа, симпатизирующие России, могут быть и в Европе.
1: Конечно, совершенно верно, и поэтому необходимо различать, наверное, евразийство как теоретический конструкт, который был сформирован в определенное время, да, и опять-таки мы должны понимать, почему возникла вот эта мода на евразийство на рубеже 19-20 веков, потому что идея вот этого кризиса Европы, заката Европы, как обычно в таких условиях люди пытаются найти какую-то другую точку, ведь тогда же вообще наблюдался в Европе интерес к Востоку, интерес к индийской культуре, интерес вот к восточному вот этому внутреннему миру. То есть это был некий такой альтернативный, мыслительный скорее проект. Это были мечтания каких-то философов. Причем, если мы посмотрим на идеологов евразийства, это же люди, которые были воспитаны абсолютно на западной культуре. Это западные по духу, по мысли, по интеллектуальному развитию люди. Но в дальнейшем, вот сейчас, это привело к тому, что евразийство превратилось в какой-то вот вульгарный политический проект, с помощью которого пытаются решить свои какие-то задачи, но в результате мы создаем вот тот самый антимир, антиобраз Европы, России как Востока, России как Азии, даже азиатчины. Поэтому, на мой взгляд, есть глобальный такой геополитический проект Евразии, да, когда мы действительно расширяем контакты, и мы открыты и Востоку, и глобальному Югу. А есть вот такой псевдо, наверное, научный проект, мыслительный конструкции, который в данном случае оказывается для нас, на мой взгляд, откровенно вредный, потому что мы сами себя изгоняем вот в те самые пустыни Сибири, куда нас хотели всю жизнь отправить представители вот западных элит.
0: Конечно, причем с точки зрения практической это никак даже не влияет на наши отношения с Востоком. То есть это на Западе играет на руку пропаганде русофобской, что мы здесь там потомки орды и кочевники, а при этом никакие даже республики Средней Азии не хотят с нами в новой евразийской среде 2.0 объединяться. Это страны с своими национальными интересами, которые хотят иметь с нами взаимовыгодные проекты, а не строить евразийскую империю. Помните, даже был скандал, когда наш любимый советский писатель Захар Прилепин сказал, что земли Узбекистана — это наши земли, и узбекские, значит, депутаты его там чуть ли не матом из этого костерили, вызывали посла российского на ковер, ну, потому что, как бы, почему вы там говорите, что Узбекистан должен быть там частью какой-то евразийской империи с Россией. И даже вот недавно, помните, была информация, что Казахстан себя, значит, сказал, что наследник Золотой Орды. Так вот, замечательно, есть такой политолог, известный казахский Марат Шибутов, он, например, тоже с иронией относится к нашим евразийцам. Вот он, то есть мнение казаха было такое. Я вот читаю с умилением споры там правых с Прилепиным. Просто нужно понять, что нет никакого левого русского патриота Прилепина. Есть советский поляк Евгений Лавлинский. Это мне очень понравилось.
2: Ну, это, знаешь, для меня немножко обидно, потому что, ну, все-таки назвать Евгения Николаевича поляком, тут все мои поляки в крови просто пропеллером вертятся. Ты уже извини, пожалуйста. Я проще скажу. Я человек неинтеллигентный, я скажу, что вся эта евразийщина у нас – это обычное шарлатанство, да, которое просто это шарлатанство льет воду на мельницу западной русофобии, поскольку наши местные отечественные евразийские шарлатаны являются продуктом западной русофобии.
0: Конечно.
2: И используют идеологию западной русофобии, которая лишает нас нашего права на наши исконные земли, на нашу православную культуру, на нашу историю тысячелетнюю. Это все шарлатанство. Но вот, возвращаясь к форуму, я когда как раз наблюдал за тем, как неделю люди вот превращались из случайно так, ну, относительно незнакомых друг другу людей, они превращались в коллектив, нет, не единомышленников. Все-таки, еще раз, эти люди, которые приехали к нам, они патриоты своих стран. Но когда люди стараются понять друг друга, насколько вырастает уровень интеллектуального общения, насколько вот идеи, скорость обмена идей возрастает. Когда за одним из дружеских посиделок Наталья Петровна

0: рассказывала англичанам о шпионе Дэвиде Уркварте, вот тут я просто валялся со смеху, потому что это было круто. Англичане просто гоготали. У них была там своя логика, но это надо было видеть, как интеллектуалы между собой общаются.
1: Ну да, и когда иностранцы стали говорить о каких-то вот сепаратистских тенденциях на наших вот окраинах, в национальных объединениях еще в рамках Российской империи, вспомнили о Черкесии, я так мягко сказала, но вообще-то декларация Черкесии, это же Дэвид Уркварт, то есть откуда корни-то проистекают. Но возвращаясь вот к тому, о чем говорил Дмитрий и вы, Роман, вот про Орду и про западный корни. На самом деле, вот ведь сейчас буквально, ну там сколько, пару недель назад, да, в одной из польских газет как раз появилась статья, что Россия это Орда, да, вот Русь Орда, и там говорится о том, что туранская теория, она очень правильная, она очень справедливая, но ведь туранская теория, она о чем? Ну, я бы сказала, псевдотеория, да, это не научная теория, это псевдотеория, это расовая, откровенная такая теория, хотя, понятно, в 19 веке расизм это и расовая теория, это несколько иное, нежели это в веке 20-м, но в польской как раз мысли, прежде всего, была сформирована Франтишеком Духинским вот эта теория, что русские это не славяне, это результат смешения кровей, это финно-угры, это тюркские народы, там славянские. В общем, это некие вот эти туранцы-кочевники, которых необходимо изгнать с территории, которую они занимают, и отправить вот туда, в Сибирь, да, понятно, где свои интересы. Но вот эта мысль была востребована очень активно во французской научной школе, в исторической школе. Там ее поддерживали на ура, потому что она как раз оправдывала, вот эта псевдотеория оправдывала политические претензии. И французские историки 19 века на полном серьезе говорили, что не надо нам называть Российскую империю так. Это Московия, это вот эти туранцы-кочевники, которые являются полным антиподом нашей культуры и цивилизации, которых надо изгнать с тех земель, которые они занимают. И тогда же появляется вот эта концепция, что Московская Русь не имеет никакого отношения к Древней Руси, и что эти земли исконно не принадлежат московскому государству. То есть все вот эти теории, псевдотеории, они имеют своей целью вот тогда разобщить Россию, отторгнуть русские территории, показать нелегитимность прав России на эти земли. И современные евразийцы во многом, я думаю, не понимая вот тех корней, они действительно льют воду на мельницу
2: нашу. Я что-нибудь прекрасно понимаю, потому что кроме вот работы на мельницу значит, внешней русофобии, по большому счету, большинство наших евразийцев это просто медийная обслуга мигрантофильского нашего лобби, которые просто оправдывают значит, евразийщиной замечающую миграцию в Россию, потому что, согласно евразийству, если мы потомки Орды, значит, мы не должны там войти в визовый режим там, со странами, с тюркским населением, вот, значит, нет особой роли православия русского народа в нашей стране. То есть, по сути, это медийная обслуга мигрантофильского лобби.
0: Мало того, что это медийная обслуга мигрантского лобби, это медийная обслуга крупного капитала, как и все марксисты. Я напомню, что вот этой туранской псевдотеории, от этого туранского шарлатанства пришел в восторг никто иной, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они просто были в восторге от того, что русские, оказывается, по польской версии и по французской поддержке, это какие-то грязнокровки, то есть расизм в полный рост. И сейчас мы видим, что тоже наши представители левого фланга тоже с восторгом воспринимают эти все псевдотеории, они тоже давай нас затащить куда-то в непонятное ордынское прошлое. Подчеркиваю, это в то время, когда европейские ученые говорят, ребят, вы лучшая часть Европы, вы есть цивилизация, вы сохранили то, что мы потеряли. И вот этого дорогого стоит видеть, как сейчас, прямо сейчас, в эти дни, представители думающей интеллигенции Запада видят в нас хранителей того, что они теряют каждый день. Вот этого дорогого стоит. Поэтому такие форумы и проводить обязательно.
3: Насчет того, что мы неуверенно себя ведем со внешними акторами, и об этом говорят сами представители иностранных государств, других культур, традиций, что с этим делать? мы действительно, я думаю, никто не будет спорить с тем, что мы действительно пока только ищем, возможно, сейчас находимся в процессе обретения этой внутренней опоры какого-то внутреннего самостоятельного мышления, которое было потеряно, ну, даже не в 20 веке, а гораздо раньше. Как нам его обрести, как ускорить, форсировать этот процесс, учитывая, что Россия находится в прямом конфликте с сильнейшим противником уже 5-й год?
1: Совершенно верно, Андрей, вы говорите, это на самом деле, наверное, самая мощная коалиция, которая сформирована против России, да, потому что вот то, что называют коллективный Запад, вот хотя недавно, не помню, наш кто-то сказал, что ведь большая часть мира, мне кажется, да, это Сергей Викторович Лавров сказал, что большая часть мира, она на стороне России, да, Запад это меньшая часть мира. То есть мы-то как раз должны не забывать, что Запад это, да, это очень мощная структура, богатая структура, влиятельная, но это не большинство мира. То есть мне кажется, мы сами должны избавиться вот от этой такой неправильной совершенно мысли и опасной мысли о том, что весь мир против нас. Весь мир-то как раз большинство мира с нами, а против нас самая такая ожесточенная, неоколониальная, да, а Запад всегда, да, он всегда эксплуатировал богатство других, всегда грабил других, и сейчас, когда грабить некого, да, остается Россия, на которую он сделал ставку. Но мне кажется, мы прежде всего должны вот терпеть, потому что мы не должны делать вот эти, давайте бомбанем, давайте бабахнем, потому что это путь, наверное, в никуда. Знаете, у нас тоже был разговор с коллегами, когда мы говорили вот об этих красных линиях, и когда я сказала, да, что мы часто заявляем о красных линиях, а потом как-то все это куда-то рассасывается.
2: Надо бабахнуть точно по военным объектам, работающим на Украину.
1: Да, и иностранцы, они же с одной стороны говорят, ну вот вы же всегда заявляете, да, красные линии, и как-то ничего, и всегда ничего. Но с другой стороны, вот на данном форуме, на этом форуме один из коллег сказал, ну вот вы же сами говорите про красные линии, но мы говорим о том, что мы должны адекватно реагировать, да, о том, кстати, о чем президент наш всегда говорит. Он так и говорит, что наш ответ будет адекватным, он будет конкретным, но, наверное, так и надо делать. И отвечать, реагировать, противодействовать, мне кажется, абсолютно надо, потому что иначе это просто все зарастет не просто вот этим бурьяном русофобским, а, не знаю, вот просто каким-то дремучим лесом. Понятно, что это делать сложно. И вот вы как журналисты это прекрасно понимаете. Допустим, буквально недавно я была на заседании очередного французского клуба «Тургенев», который вот здесь, в Москве, заседает, состоит из русских и французских участников. И один из наших коллег, да, журналист французский Russia Today, он так и сказал, что услышать что-то пророссийское в современной Франции невозможно. То есть там нет абсолютно никакой свободы слова, свободы мысли. И, наверное, об этом тоже надо говорить. И поэтому вот эта площадка в Пскове на форуме, на том стоим, которая была предоставлена ведущим, я подчеркиваю, да, это не какие-то второстепенные исследователи, это ведущие специалисты. Вот это уже вот ответ на то, что надо делать. То есть формировать позитивный образ нашей страны, привлекать как можно больше иностранцев в нашу страну, устраивать вот подобные мероприятия для того, чтобы вот этот позитивный образ России, он, понятно, он не сможет переломить стереотипы, да, они создаются намеренно для того, чтобы такой образ формировать, но для того, чтобы размывать, по крайней мере, вот эту крайне однобокую информацию.
0: Я бы еще добавил, что на этом форуме еще прозвучал очень интересный даже не термин, а рекомендация. Вот когда мы говорили о терпении, о том, что сказала Наталья Петровна, они вовсю говорят о том, что русские обладают таким качеством или ресурсом, как стратегическое терпение. В данном случае это не значит молчать и ничего не делать, а именно бороться в долгую, сосредоточиваться в долгую, консолидироваться, собираться. То, что Россия сосредоточивается, да, то, что Горчаков говорил вслед за политическим завещанием Нестерода. То есть вот то, что у нас объединяется народ, объединяется гражданское общество, русское общество, выстраиваются горизонтальные структуры, вот это их очень интересует. Скорость, я бы сказал, консервативной модернизации. С опорой на православие, с опорой на нашу историю, на наши традиционные ценности. И они говорили, нам интересно приезжать в Россию, нам интересно видеть, с какой ошеломительной для них, подчеркиваю, скоростью развивается Россия в технологиях. Говорит, вы, ребята, вы не представляете, как быстро развиваются ваши технологии. Мы видим ваши улицы, на которых массово в городах нет граффити. У вас чисто в городах. А там мы ехали, ездили не только по городам, мы проезжали Великие Луки, мы проезжали маленькие городки. Их просто в шок привел огромный памятник, установленный в Ржеве. Вот этот памятник, они были в шоке. Но когда они видят маленькие подстриженные лужайки возле домиков в деревнях Псковской области, не заросшие травой, да, там есть заброшки. Но когда они видят, как ходят хозяева и стригут свои лужайки, англичане, привыкшие 300 лет стричь свои лужайки там в Кембридже и Оксфорде, они были в шоке. То есть вот это для нас уже, мы на это не обращаем внимания. На цветы возле подъезда, на постриженные лужайки, на то, что в магазины полны водки, и никто ее за ней не дерется. А они очень это замечают. Они же сравнивают с тем, какой ужас у них творится в их городах.
2: Конечно, потому что то, что вы сказали, как раз если сравнить любой крупный и даже малый русский город с тем же самым Бирмингемом, да, где аховая ситуация как раз с миграцией, то любой человек, то есть неподготовленный, скажет, что вот там, допустим, Псков – это европейский город, а Бирмингем уже не совсем. И, кстати, вот на этой неделе, меня, может, поздравить, включили меня в европейские санкции, но со мной это все понятно, со мной в компании европейские санкции ввели против блогера Саши Митраша, американской девочки, живущей в России, у которой контент в основном построен просто на рассказе о том, как здорово жить в России. То есть у нее там контент из серии «Я сходила на каток, как прикольно, посмотрите, какая красивая улица», но при этом ее ролики отлично, видимо, работают на западную аудиторию, показывая хорошее лицо России. Вот Александр Юст тоже включили европейские санкции просто за то, что иностранка, американка рассказывает о позитивных сторонах жизни в России.
1: Вот мне кажется, вы, Роман, сейчас прям очень верно нащупали важнейший вектор, да, вот продвижение информации, и что мы должны делать? Не оправдываться, да, не говорить, а вы сами такие, посмотрите, что вы творили, а показывать именно другую Россию, показывать Россию настоящую, показывать вот эту красивую картинку, и это же мягкая сила, это то, что называется, и то, что вот недавно, да, у Анатолия Васильевича Туркунова, ректора МГИМО, спросили, да, вот умерла современная демократия, да, дипломатии. Нет дипломатии. Он сказал, как это нет? Есть дипломатия, есть культурная, есть гуманитарная, есть научная. Самые разные пласты дипломатической такой деятельности, гуманитарной, человеческой, они открыты. Вот то, что вы сказали, как раз формирование позитивного образа России, вот это, наверное, больнее всего ударяет, потому что европейцы-то у себя-то уже такого не видят, да, и для них посещение России — это настоящий такой когнитивный и культурный диссонанс, потому что они не ожидают, что они увидят именно вот такую Россию. Привыкли-то они к совершенно иной картинке, поэтому трансляция вот такого позитивного образа нашей страны, мне кажется, является вот лучшим ответом на те вызовы, которые стоят перед нашей страной, ну, понятно, помимо прямых военных ответов.
0: Ну, я думаю, что добавить-то и нечего. Нужно не уходить с информационных площадок, которые у нас есть. Посмотрите, как иностранцы сами смотрят блоги, которые там остались где-то в Ютубе, которые ведут адекватные русские и рассказывают им, как те же самые иностранцы, которые приезжают в Россию, когда они взахлеб рассказывают о наших городах или о наших маленьких деревнях, насколько иностранцам это интересно. Нам нельзя уходить с других информационных площадок, но самое главное, как мы об этом рассказываем. И нам говорили, не бойтесь приглашать к себе иностранцев, пусть они смотрят. Ведь вспомните, что произошло с Западом после чемпионата мира по футболу 2018 года.
1: И об этом как раз иностранцы говорили, вот, да, о реакции на чемпионат.
0: Да. Когда элиты Запада увидели, что простые работяги из какого-нибудь там Ньюкасла или там Лондона увидели, как живет Москва, их это просто испугало. И они начали ограничивать для своих граждан поездки в Россию. Поэтому надо тем больше приглашать молодежь, тем больше приглашать простых людей Запада, но и интеллектуалов тоже.
1: Да, то есть мне это напомнило ситуацию, знаете, берлинского кризиса вот после Второй мировой войны, когда вот действовал так называемый...
3: Дальневосточный Берлин.
1: Да, да, да. Эффект пылесоса, когда товары из Восточного Берлина уходили на Запад, потому что у нас вот эта вот советская военная администрация Германии, она эффективно уже начала восстанавливать нашу зону, да, оккупации, а на Западе там была взята пауза. Ну, то есть так намеренно, да, вот приторможены эти были процессы. И даже есть такое мнение, что вот эта Берлинская стена, да, это как раз для того, чтобы на Западе они вот во многом не видели, да, вот то, что начинало уже восстанавливаться, происходить на территории Восточной Германии.
3: Ну и сегодня мы на самом деле наблюдаем гораздо более активное выстраивание занавеса с той стороны,
1: конечно,
3: не с нашей.
1: Конечно.
3: И если в прежние времена из Советского Союза попробуй в капстрану отправься, да, это было понятно, насколько это было сложно, а для многих просто даже невозможно. То сейчас, строго говоря, наоборот. У нас спокойно выпускают, но нужно вам лететь в условную Францию там, или Италию. Ну, летите. Не мы отменили прямые рейсы. Значит, нужно как-то с пересадкой это делать. А с той стороны идет постоянное давление на граждан, на людей, на жителей простых, рядовых. Зачем вы едете, почему? То есть такое чувство, что поменяли немножко местами, и тоталитаризм теперь там, а не у нас.
0: Именно. И самое главное, вот я для себя сделал вывод, что надо этими возможностями пользоваться. Это самая наша мягкая суперсила. Приглашать сюда тех самых западников, которые хотят увидеть Россию, современную Россию, и не бояться им показывать все. Ну, не в смысле военные секреты, да, но именно то, что их неожиданно для нас может шокировать. Элементарное устройство наших банковских систем, которые в наших смартфонах, они в шоке. Они привыкли к чековым книжкам и карточкам, как высшее достижение.
3: Недельным очередям.
0: То есть, понимаете, они остались в прошлом. У нас очень много чего изменилось для нас незаметно, причем мы все время ворчим. И вот их надо звать, и чтобы между собой говорили ученые.
1: Или можно сказать, что иностранные участники, особенно те, кто впервые оказались в России, я думаю, что они, увидев нашу страну, наверное, возможно, у них могла возникнуть такая мысль, что они либо в Европе прошлого, вот тогда, когда Европа была еще, да, настоящей такой христианской Европой, то есть Европе прошлых веков, а по уровню развития, по уровню оснащенности, по уровню технологий, я думаю, что у них могло возникнуть впечатление, что они в Европе будущего, потому что у них действительно такого нет, и они теряют, не хранят то, что было, и поэтому им действительно... Вот, мне кажется, они искренне радовались тому, что им удалось пообщаться в неформальной обстановке, в том числе, не только там со своими коллегами, но и с простыми русскими людьми. И они же видели, как люди реагируют на европейскую культуру. Вот то, о чем мы уже говорили, вот эта всемирная отзывчивость русской души. Вот как им было приятно, что люди в России помнят итальянские песни, что они для нас такие же близкие, как и для них, что мы вместе являемся людьми вот одной культуры.
0: Вы знаете, я еще бы добавил, заметно, что иностранцы не очень хорошо знают историю. Вот русские на истории завернуты, мы как все-таки погружены в историю нации, и вот это очень наша сильная черта, особенно в последнее время, когда создается сейчас единая линейка учебников, вот то, что делает Мединский и Таркунов, да, это блестящие учебники для выстраивания естественной для нас картины мира. И вот эти вещи нам надо использовать. Вот это очень крутая история, когда мы видим реакцию иностранцев, заинтересованных в том, чтобы сохранить свою культуру. И тут, посмотрите, русские это делают лучше, чем они.
1: И вот Дмитрий затронул очень важный вопрос о пространстве информационном, да, и об учебниках. И ведь для студентов, для школьников, наверное, главный источник информации – это вот то, что они могут найти в своем смартфоне. И, соответственно, особенно в условиях искусственного интеллекта, да, о котором все говорят, важно то, какая информация будет вот в сети, вот что там будет выложено. И понятно, Запад, наверное, в этом плане гораздо более активен. И поэтому и получается, что искусственный интеллект дает ту информацию, которую ему скормили на Западе. Но опять-таки наша задача засевать вот это информационное поле достоверной, максимально правдивой информации. И, кстати, насколько я знаю, вот как раз учебники, которые разрабатываются под эгидой, в том числе и Российского военно-исторического общества, общества, они же как раз уже есть в сети, и искусственный интеллект, он на основе этих учебников уже в том числе формируется. То есть наш ответ вот всем тем источникам информации, зачастую некорректной, зачастую политизированной, которые просто насыщены информационное медийное пространство, и обычным людям просто сложно в этом разобраться и понять, где есть правда, а где есть откровенные фальсификации.
0: Но для этого нужно встречаться, для этого нужно видеть, и никакой искусственный интеллект не нарисует картинку, когда к итальянскому певцу выстраивается гигантская очередь наших восторженных почитательниц всех возрастов, его чуть не разорвали на ленточке.
1: Филармонии.
0: В Псковской филармонии, когда он там исполнил молдавскую песню, там все встали на уши, или когда к шотландцу в юбке бегут все там обниматься, все. То есть иностранцы видят, что у русских нету никакого предубеждения к людям Запада. Мы все обычные нормальные люди. Нам нужно отделить зерна от плевел и, грубо говоря, отделить нашу цивилизацию от тех психопатов, которые хотят устраивать войны.
2: Это формулирует так, что русские относятся ко всем, так как они относятся к нам. И опять же, что мы готовы дружить с русофилами любой национальности, любой вероисповедания. Да.
1: Кто-то из них являются и христианами, и православными.
0: Да, и там какой-нибудь парень, который принял православие под влиянием, то он женился, посмотрел.
1: И стал православным.
0: И стал православным. Учат
3: русский
0: язык.
3: А многие сейчас, даже не женившись, принимают православие, массово переходят в нашу веру. И это, наверное, то, чем хочется завершить. Последний вопрос. Любая цивилизация, любая культура в основе своей имеет религиозные убеждения. Насколько важна роль православия для формирования российского суверенитета?
1: Понятно, что вот тот вопрос, который вы задаете, Андрей, он имеет в своей основе только один ответ, да, что...
3: Знаете, к сожалению, нет, и люди отвечают по-разному.
1: К сожалению, да, я это наблюдаю в самых разных сферах, но мы же прекрасно понимаем, что Россия как государство, Русь как государство, да, возникла на христианской, на православной основе. И православная вера, ну, изначально это... византийский вариант, да, восточный вариант, потом уже произойдет разделение в 1054 году на западную и восточную религию, на католичество и
3: если
1: православие.
3: Будем научно точными, просто Ватикан удалится в ересь, не будет разделения на две разные церкви.
1: Вот вы сейчас сказали еще очень важную вещь, Андрей, как-то мы с коллегами обсуждали вот этот вопрос, поймем ли мы друг друга, и один из коллег очень точно сказал, что это вопрос, знаете, вот вопрос веры, символы веры, и это как если бы условно католики и протестанты в те времена еще обсуждали эти вопросы, они как друг друга называли еретиками, и они просто не готовы были слушать доводы той или другой стороны. И даже в наше время мы видим, как религиозный вопрос в плане вот размежевания России и Запада является все равно приоритетным. Тот же Самуэль Хантингтон, он в конце прошлого века писал, что Европа заканчивается там, где заканчивается западное христианство, и где начинается восточное христианство и ислам. То есть вот эта линия. И отсюда как раз нападки на Украине, да, возьмите, Украинская православная церковь, просто уничтожение именно церкви, то есть души народа, потому что религия — это все равно то, что лежит в основе православия, в данном случае русского национального духа, нашего, то, что называют сейчас ментального, цивилизационного кода. И поэтому, конечно, это тот самый стержень, который лежит, наверное, в основе русской цивилизации, и если мы обратимся к истории каким-то критическим сложным моментам, всегда во все времена именно под эгидой православия, защиты христианских ценностей, защиты нашей веры объединялся русский народ. И сейчас мы видим такие же тенденции. Другое дело, вы совершенно верно говорите, что в обществе сознательно хотят вот эту идею как-то замылить или размыть и вообще обойтись без православия.
0: Я бы еще добавил, что опять же надо видеть реакцию католиков, которые приехали в Россию на заполненные русские храмы, там в церкви 14 века крестили ребенка, и как они на это смотрели, что у нас это всерьез и с надеждой в будущее. Вот это самое главное. Вот эти глаза католиков, которые увидели то, что они потеряли.
3: Благодарим вас, дорогие друзья, за замечательный, очень такой насыщенный, наполненный смыслами разговор. Мое личное мнение, что нам давно нужно переходить от обороны к нападению. Нам нужно идти к ним туда. всеми доступными способами, информационными, организационными, культурными, и нести свою истину. Благо, истину говорить легко и приятно.
2: Раньше мы шли на восток крестить, теперь надо обратно крестить Европу и идти назад.
3: На запад. Снова. Ну, такая наша воля русская, непростая. Дмитрий Кононыхин, Наталья Таньшина были с нами. Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. Берегите себя, любите Россию. До встречи.
4: Консерватники. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты». Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни. «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: Радио России.
8: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
9: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
10: Схема отработана. Сейчас все будет.
11: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
12: Лаберды вай-вай.
13: Дамы, господин.
11: Это свежо, это искрометно.
14: Очень яркий, красочный.
15: Море, корабли, Петр Первый, это настолько все впечатляет.
16: Вот. Шикарно.
17: Весело, мы смеялись до упаду.
4: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
8: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: более сотни зданий взяли под контроль российские войска в Константиновке за сутки. Лавров заявил, что Запад все еще не считает себя стороной украинского конфликта. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун 85-летия начала Великой Отечественной войны совершил литургию в соборе Бреста. Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа. И теперь подробнее. Минобороны России сообщило, что в районе Запорожья был поражен склад ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе». Как заявили российские военные, в результате удара расчета БПЛА «Герань» объект был уничтожен. Ведомство опубликовало кадры удара. За минувшие сутки российские бойцы заняли 104 здания в Константиновке. Подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают ликвидацию разрозненных групп личного состава ВСУ в юго-западной части населенного пункта. По информации Минобороны, ВСУ за сутки потеряли 1450 военнослужащих на всех направлениях СВО. Кроме того, были уничтожены 67 единиц военной автомобильной техники и 21 бронированная машина ВСУ. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что война на Украине была развязана Западом руками Киева.
2: Внимание обращали неоднократно, и президент это делал. Они по-прежнему исходят из того, что мы поддерживаем Украину, но мы не сторона войны. На самом деле, все то, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Все, тут он больше ничего не добавит.
1: А помощник президента Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация доказывает их заблуждение, сказал он. Ушаков также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Президент России Владимир Путин 22 июня в честь 85-й годовщины с момента начала Великой Отечественной войны возложит венок к могиле неизвестного солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев. Кроме того, президент России будет участвовать в церемонии у обелиска городов, удостоенных звания «Город воинской славы». А сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в белорусский Брест. Он совершил божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе и провел там проповедь.
3: Наше будущее как церкви, как народа, во многом зависит от того, как сформируется сознание современной молодежи. Насколько они будут преданы Родине и Церкви. Насколько они будут способны идти тем путем, которым шли наши благочестивые предки, да и старшее поколение, прошедшее через времена тяжелых испытаний.
1: Глава иранской делегации на переговорах с США Галибаф призвал Вашингтон к осторожности в высказываниях. Военные Ирана готовы дать ответ, заявил он. Делегация иранских переговорщиков покинула место проведения переговоров с представителями США в Швейцарии после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана. В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры между Ираном и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. СМИ сообщили о завершении первого раунда переговоров. Ранее в воскресенье Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае, если Тегеран не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить создавать проблемы. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. февраля. Меморандум также определяет сроки, в которые США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны проведут переговоры на эту тему в течение 60 дней. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Сегодня День медика. Праздник отмечают в третье воскресенье июня, начиная с 1980 года. Тех, кто стоит на страже здоровья россиян, поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что медработники выполняют свой долг ответственно и с огромной отдачей. С профессиональным праздником подмосковных медиков поздравил губернатор Андрей Воробьев. В Доме правительства Подмосковья собрались те, кто участвовал в спасении людей в Курской, Белгородской областях, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Воробьев поблагодарил медиков за заботу о пациентах и вручил им награды.
4: Это тяжелая работа, не только профессиональная с точки зрения медицинской, но и во многом завязана на эмпатию, на психологическое сопровождение. Тогда получается, тогда есть результат. В зале люди, которые в сложный момент участвовали в спасении людей в Курской, Белгородской области. Я всегда это подчеркиваю и благодарю вас, дорогие врачи, фельдшеры, водители скорой помощи. Мы не перестаем совершенствоваться, учиться, узнавать что-то новое. Это всегда в любой профессии очень важно, вашей особенно.
1: Отмечу, в системе здравоохранения Подмосковья сейчас трудится почти 107 тысяч человек. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье в понедельник из-за сильного дождя с грозой. Об этом сообщает гидрометцентр. Уточняется, что осадки прогнозируются при температуре воздуха плюс 23-25 градусов. При грозе порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице с полудня до 21 часа. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный Наполи сделал запрос по бразильскому вингеру «Зенита» Луису Энрике, сообщает «Спортмедиасет». Отмечается, что сине-бело-голубые требуют за переход 25-летнего игрока 40 миллионов евро. Эта сумма обусловлена в том числе необходимостью избежать убытка. Бразилец был куплен у «Ботафого» за 35 миллионов евро. Наполи считает цену завышенной, но продолжает переговоры, рассчитывая снизить сумму трансфера. Российский футболист «Динамо-2» Кирилл Исаев на следующей неделе прибудет в расположение «Крыльев Советов», сообщает «Спортэкспресс». Главный тренер «Самарцев» Сергей Булатов оценит 21-летнего центрального защитника на сборах. В последние годы воспитанник Чертанова выступал в «Динамо-2» и был капитаном команды. Контракт с «Белоголубыми» у Исаева закончился. Он является свободным агентом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендре из Индии. Ранее в воскресенье россиянка Валерия Ганакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Синяковой из Чехии со счетом 6-3-7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой, а Арина Ковшова выиграла упражнение с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой по одной бронзовой награде. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Понедельник, 22 июня, в Нальчике ожидается 21-23 градуса, кратковременный дождь. В Ставрополь 23-25 без осадков. В Сочи 24-26 градусов, в Краснодаре от 26 до 28 градусов выше нуля. В Волгограде 24-26 градусов, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону без осадков 28-30. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, 22-24. 24 градуса. В Москве днем кратковременный дождь и гроза 22-24 градуса. Ночью плюс 15, плюс 17. Сейчас в столице 23 градуса без осадков.
0: Полярная воля.
6: Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторической страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, полную свободу, власть над собственной судьбой. В Арктике живут народы, которые просто кайфуют. Они счастливы в этом суровом климате.
0: Академик РАН, директор Кунсткамеры Андрей Головнев в программе «Настоящее историческое» в воскресенье в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
7: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России. Медицина.
10: Посоветуйте, доктор.
11: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
12: Друзья, приветствую! У микрофона Ольга Копылова. Ежегодно в мире происходит более 1 миллиона ампутаций конечностей. Основная причина – не травмы и несчастные случаи, как может показаться несведущему человеку. Больше половины всех ампутаций связаны с сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с сахарным диабетом и атеросклерозом. А уже за ними следуют травмы и онкология. Благодаря развитию технологий восполнить функционал утраченной конечности способны современные протезы. Их производство в России активно развивается и трансформируется от приспособлений, призванных просто заменить утраченные функции, к созданию высокотехнологичных протезов-гаджетов. В нашей стране люди с инвалидностью имеют право на бесплатные протезы рук и ног, включая самые современные, бионические. По данным Минтруда, ежегодно 1,5 миллиона граждан с инвалидностью обеспечиваются за счет федерального бюджета техническими средствами реабилитации, в том числе около 200 тысяч человек протезами конечностей. Между тем, в настоящее время существуют проблемы с качеством изделий. Основные трудности при производстве индивидуальных протезов связаны с дефицитом квалифицированных кадров и санкциями, затруднившими импорт комплектующих. Чтобы заместить импортные протезы инновационными российскими разработками мирового уровня и обеспечить пациентов качественными современными изделиями, государство, производители и медики объединяют усилия. У нас в гостях вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Мария Владимировна, приветствую вас.
13: Добрый день. Добрый.
12: Вы в одном из интервью приводите пример человека с протезом ноги, который через 2 месяца после протезирования прыгнул с парашютом. Это просто такая находка маркетинговая или это реальная история?
13: Это реальная история, и более того, сейчас активно продвигается в сети одна из историй девушек, которые достаточно быстро восстанавливаются после протезирования. Это молодые девушки. Одна из них получила, не мы ее протезировали, но она получила повреждения, занималась бегом, спортом, получила повреждения в Казахстане несколько лет назад и достаточно быстро вернулась обратно в строй. Благодаря протезированию, благодаря желанию восстановиться, благодаря тому, что реабилитологи с ней проработали, и она смогла научиться правильно ходить на протезе и пользоваться этим изделием. И, соответственно, люди, которые получают протезы, правильную реабилитацию после протезирования, постпротезирования так называемое, они достаточно быстро возвращаются к активной социальной и экономической жизни. Поэтому это не мечты, это реальность. Главное, чтобы было желание.
12: Давайте мы сейчас расскажем нашим слушателям о том, какие виды протезов бывают. Мы, конечно, слышим бионические, вот мы слышим, Илон Маск там нам рассказывает всякие чудеса. Какие-то доносятся до нас сведения, но они, естественно, отрывочные, и мне бы хотелось, чтобы вы нам вот такую картинку сейчас представили, аналитику. Какие на сегодняшний момент существуют протезы? Не просто технологическая, да, аналитика, а может быть, они также делятся по назначению, ну, то есть разные же могут быть цели у людей. Давайте вот такой обзор сейчас людям представим.
13: Во-первых, протезы, ну, если мы говорим о формате протезирования общемировом, это верхние и нижние конечности, рука и нога. У каждого пациента разный тип ампутации. У кого-то это отсутствуют пальцы, у кого-то отсутствует стопа, у кого-то часть кисти нету. У кого-то это протезирование требуется с рождения при вычленении бедра либо, соответственно, отсутствующей руки. Поэтому типы протезов, прежде чем говорить о том, какие они бывают, по механическим свойствам зависят от степени ампутации пациента, от степени отсутствующей конечности и причин такой ампутации. Соответственно, если пациент получил ампутацию, у него зажила уже рана, это то место, где отсутствующая конечность соприкасается с нервными окончаниями пациента и суставами пациента, то пациент может прийти на протезирование в любую протезную мастерскую в Российской Федерации. Здесь самый, наверное, главный вопрос, который вы задаете, какие бывают типы протезов. Конечно же, каждый пациент хочет максимально крутой, классный, дорогой, высокоэффективный протез. Но пациент, опять же, делится на 2 категории. Первичное протезирование, и в этом случае пациентам рекомендуют максимально легкие, с низкой двигательной активностью изделия, для того, чтобы пациент мог научиться пользоваться, как на велосипеде. Сначала никто тебе не дает спортивный велосипед, ты садишься на базовый, с 3-колесного на 2-колесный, потом на полуспортивный, и дальше ты уже повышаешь свои навыки и квалификацию. Так вот, при первом протезировании дают либо обычный модульный протез на пневматике, либо на легкой гидравлике, либо вообще так называемый механический протез. Соответственно, через какой-то период времени, обычно через год, через два, пациент может рассчитывать на классные высокотехнологичные изделия, так называемые бионические протезы. Это уже протез, который думает за вас. Это как машина с автоматом. Ты едешь, и у тебя есть только одно движение. Сила твоей мысли и движение твоих нервных окончаний и движение твоей техники ходьбы. За тебя все делает, по сути, электроника. Встроенная в коленный модуль, либо в кисть. То есть это двигатель, это маленький микро такой компьютер, который встраивается вот в это протезное изделие. Это изделия дорогие, голень с микропроцессорным управлением. Ну, в зависимости от региона, здесь тоже есть проблематика государственного характера. Какие-то регионы не дают возможности своим пациентам такие изделия получать.
12: Бесплатно.
13: Бесплатно, да. А какие-то регионы раздают щедро такие изделия своим пациентам, понятно, по нужде, да, потому что это все-таки большие деньги. Так вот, микропроцессорное управление голень от 2,5 миллионов рублей, бедро от 4,5 миллионов рублей, рука от 6,5 миллионов рублей. И государство пациентам, которым это необходимо, компенсирует, выдает сертификат, и пациент получает такое изделие бесплатно. Есть новый тип протезирования, нейропротезирование, когда, по сути, в тело человека, в тело пациента вживляется трубка на специальной платформе хирургическим путем. Она выходит как стома из тела человека, и на эту трубку подключается протез. Это классное высокотехнологичное решение. Это не то, о чем говорит Илон Маск, у него вообще там ноу-хау решение. Но такие протезы начали ставить в России пока экспериментально. Всего лишь два изделия поставлено. Но что это позволяет пациенту? Он не изготавливает культеприемную гильзу. У него, по сути, сразу к его части тела пристегивается железо. И он спокойно встал, пошел. Не нужно одевать лайнер, не нужно ухаживать за культей, не нужно одевать культеприемник. То есть, конечно же, это для пациента облегчение жизни.
12: А правда ли, что освоение протеза, к тому же, чем более сложный протез, тем более сложное освоение, сравнимо с тем, как человек учится, там, я не знаю, кататься на коньках, на горных лыжах, что это прям целая такая сложная история научиться ходить на сложном современном протезе с помощью его?
14: Опять же, зависит, был опыт у пациента или нет. Когда человеку только сделали ампутацию, особенно нижней конечности, ему, в принципе, сложно стоять на одной конечности, которая выполняет роль несущей конечности и элемента передвижения. Есть опыт, когда пациенты получили протезные изделия в других предприятиях, где не было реабилитологов, где не было так называемой школы ходьбы, где их не обучали пользоваться протезами, и пациенты продолжают, при том, что у них есть протез, ходить при помощи либо палочки, поддерживающие элемента, либо при помощи костылей. В данном случае каждому пациенту важно психологически понять, что ему нужно научиться пользоваться механическим дополнением его конечности. Это неврология, это восприятие человека элемента, нового элемента в его теле. Первое, что нужно, это работа с неврологом. Второе, важна реабилитация. И реабилитация – это не общепринятое слово, там, человека массажируют, физиотерапию делают ему, либо какие-то процедуры. Нет, реабилитация в данном контексте – это перечень процедур и упражнений в рамках ЛФК, когда человека учат ходить при помощи протеза на балансирующей поверхности, да, то есть поверхности, которая трясется, на каменистой поверхности, на неровных поверхностях. Учат переступать, перепрыгивать, где-то заходить по наклонной поверхности, где-то по ней спускаться. Обычно это занимает не так много времени. В общем расчете это 5-10 всего лишь рабочих часов. Но эти часы крайне важны. Почему? Потому что мозг человека, он легко привыкает. Суть протеза, он же заменяет собой конечность. Это же не какая-то иная, инородная деталь. Нет, он такой же, как наша нога или рука. Хороший реабилитолог 5-10 часов занятий, то есть 5 или 10 расчетных часов, и он научит пациента пользоваться протезом. И как раз бионические протезы или протезы с микропроцессорным управлением, они для первичного протезирования наиболее для пациентов легче часть обучения, поддержки. Потому что с таким протезом пациенту не надо думать. Это как учиться на механике и на автомате, повторюсь еще раз. Да? На механике вроде как правильнее учиться, ты сможешь водить любую машину. Но все же проще научиться и безопаснее ездить именно на автомате. И вот этот как бы блок, он для пациентов важен. Поэтому недолго учиться. Самое главное, чтобы была поддержка и были правильные специалисты, которые после выдачи вам протеза вас научат этим протезом пользоваться в обычной жизни.
12: Давайте мы сейчас напомним нашим слушателям, какие заболевания, какие травмы могут стать основанием для того, чтобы человеку вот понадобился протез. Понятно, что травмы, ДТП, что сейчас, вот, к сожалению, наши молодые ребята, которые на СВО защищают нас, тоже с этим сталкиваются. А какие еще заболевания могут стать причиной? Чтобы люди понимали, что, к сожалению, эта проблема уже давно перешла из разряда узконаправленных, узкоспецифических, действительно, в серьезную большую проблему, не дай бог, может коснуться каждого.
14: Я, наверное, начну с самой главной проблемы, которая сейчас беспокоит и департамент правительства Москвы, и правительство в целом, Минздрав. Это проблема диабета. Это, наверное, самая такая перспективная, к сожалению, в нашей отрасли травма.
12: Диабет.
14: Диабет, да. Это, по сути, проблема с сосудами, это отмирание тканей, это ампутация стопы, диабетическая стопа. То есть это проблема, которая молодеет с каждым годом. И это прямо бич не только России, всего мира, и по данным ВОЗа эта проблема будет только увеличиваться. Вторая, конечно, проблематика при ампутациях, она связана с раком. Пока нету решения, это проблемы, связанные с раком кости, это костные заболевания. Понятно, что все остальное – это промышленные, производственные травмы. И дорожно-транспортные происшествия процент побольше, но тем не менее люди, которые в такие происшествия обычно попадают, они достаточно взрослые, и они легко восстанавливаются. Почему? Потому что их мозг, он как бы не то что винит себя, он учит их легко восстанавливаться. Это не то, что когда ты заболел, и ты не готов был к этому. А здесь вроде как у тебя случилось, но да, нет, но я возвращаюсь обратно к жизни достаточно легко. Ну и, конечно же, вот вы правильно начали с ребят, которые получают боевые травмы, ампутации или частично конечности, пальцы, рук, ног или голени, стопы. Это ребята, получившие боевые травмы на линии соприкосновения. Вот это, наверное, самая такая для нас ключевая и важная часть нашего социального проекта по развитию реабилитационной продукции в части протезирования, потому что эти ребята, им 20-25 лет, они в ближайшие 50 лет, а может быть и больше, будут пользоваться протезами. И этим ребятам нужны высокотехнологичные, высокоэффективные, хорошие изделия. Почему? Потому что они даже не собираются сидеть на пособиях или пенсии по инвалидности. Они хотят и будут работать. Это важная экономическая составляющая нашей жизни. Это нужно принимать. Эти люди не чураются своего недуга. Они спокойно ходят и показывают, и иногда даже гордятся тем, что они на протезе. Неплохо сейчас государство прокачало тему социального отношения к подобным людям. Перестали показывать на таких людей пальцами. И за это спасибо огромное государству и тех, кто в этом участвует, в продвижении социально спокойного отношения к подобным пациентам. Но, тем не менее, это ближайшие 50 лет, и хотелось бы, чтобы все-таки таким пациентам ставились уже изделия российского производства из российских комплектующих.
12: Знаете, на что я сейчас еще хотела бы обратить внимание наших слушателей? Да, понятно, что протезы усовершенствуются, появляются новые технологии, все это очень важно, но есть еще такой момент.

0: Но это тебя не подавило, это, наоборот, дает какую-то возможность выделиться даже, я бы так сказала. Но вот они это показывают, и кастомизация в этом может помочь. Давайте расскажем об этом аспекте протезирования.
1: Первая, наверное, компания, которая вывела на российский рынок камеры накладки, это как раз ребята, РНДшники из Ярославля. Они начали печатать при помощи аддитивных технологий, то есть на 3D-принтере. И это было ново, это 22-23 год для российского рынка. Потому что все свои изделия, протезы прятали. Сейчас действительно вы правы. Очень многие пациенты, особенно молодые или брутальные пациенты, очень любят показывать, что они на протезе, культиприемную гильзу показывают. Культиприемную гильзу сделать интересной и нестандартной достаточно легко. Пациент, когда приходит на протезирование, он просто технику, либо врачу-протезисту, ортопеду говорит о том, что я хочу, чтобы у меня была гильза вот в таком-то стиле. Показывает стиль, в маркетплейсе предлагает достаточно широкий спектр возможных решений по стилистике, либо пациент может принести свое изделие, там оно просто должно быть из особого материала, из особой синтетики, и такое изделие, гильзу культиприемную, можно изготовить. Помимо этого, государство каждому пациенту, практически каждому пациенту, опять же, уточню, в зависимости от региона, это полезный для нас нюанс, и для пациентов тоже. Государство практически каждому пациенту дает возможность изготовить так называемую накладку на протез. Эта накладка может быть стандартной, обычной, черной. Выделяются средства на это. Сейчас выделяется порядка 35 тысяч рублей за счет бюджета. Пациент может сказать, не хочу черную, хочу там в каком-то стиле. И ряд компаний прям вручную расписывают подобные накладки. Ряд компаний делают при помощи карбона, лакировки, какие-то там достаточно высокого качества защиты, рисунки, изделия, надписи. Это стильно, это интересно. Сейчас много российских компаний, которые производят лаки, краски, разрабатывают новые технологии нанесения, ударопрочные решения. Очень многие ребята пользуются технологиями из стоматологии. То есть техники, которые применяются в стоматологии при брикетировании, при изготовлении каких-то там виниров, они также используются и в нашей протезной отрасли. И эти отрасли, они достаточно соприкасаются.
0: Прежде чем мы с вами перейдем к вопросу вот именно обеспечения государством финансирования вот этого протезирования для тех больных, для тех пациентов, которым это нужно, я бы хотела завершить тему новых технологий, чтобы вы нам рассказали, а какими вы видите протезы, протезирование там лет через 10, через 30, через 50. Вот давайте заглянем в будущее. Куда сейчас, в каком направлении движется ваше производство?
1: Протезы верхней конечности, руки. Во-первых, это, конечно же, должны быть для пациента тактильные возможности. То, что сейчас базовое протезирование не предлагает пациенту. Когда пациент берет мобильный телефон, ему нужно переключить, то есть одеть другой элемент руки, для того, чтобы он мог нажать на экран, да, и воспользоваться мобильным телефоном. Пациенту с протезом руки сложно толкать коляску или тянуть какое-либо изделие. Это тоже должно быть в едином протезе все. Тем не менее, ряд компаний в России, в Симферополе, протезист, он РНДшник, он сам пользователь протезов рук и глаза, он является крутым разработчиком РНД-решений, и он такие протезы производит. Это кастомные протезы, но самое интересное, что он их производит и выдает пациентам за деньги государства по ИПРЕ, по сертификатам. То есть есть уникальные протезные мастерские, для которых важна не коммерция, а важно, чтобы пациенты получали решение для жизни. Поэтому должны быть, конечно же, протезы верхней конечности, которые позволяют пациенту пользоваться одним протезом для всех максимально необходимых бытовых нужд. Протезы нижней конечности здесь все проще. Его функция никуда не уйдет. Самое главное – свобода передвижения для пациента. Конечно же, это должны быть высокоэффективные протезы, бионические. Они должны помогать шагать пациенту. Пациент не должен думать, что у него отсутствует нога. На сегодня эти протезы, как я говорила, они достаточно дорогие. От 2,5 голей до 4,5 миллионов нога. Это бедро. Такие протезы должны стоить не более 2 миллионов рублей. И государство должно делать все для того, чтобы каждый пациент такое изделие мог получить. И неважно, это молодой человек или это человек старшего пожилого возраста. Для как раз людей 65+, наоборот, эти изделия, у нас почему-то протезисты считают и органы власти, этих людей как бы уже не требующих особых протезов, но на самом деле это не так. Эти люди активно помогают, как бабушки, дедушки, своим семьям. Они также работают, многие из них еще являются работниками, не ходят.

0: каждый день на работу. Они, по сути, созидают и создают наш, как бы, новое поколение. И неуважительно к ним так относиться, и они, конечно же, требуют очень бережного отношения, и для них важны микропроцессорные управления, как поддерживающие и не разрушающие суставы решения. Поэтому бионические протезы, высокоэффективные протезы, они должны быть практически у каждого пациента, кто выходит из дома каждый день. Это, наверное, ключевая задача. Будут ли эти протезы летать, будут ли они помогать быстрее двигаться? Да, пациенты на спортивных протезах бегают быстрее, чем люди на своих ногах. Протезы позволяют ускориться, и тренировки это сейчас уже факт. Будут ли это протезы, допустим, с какой-то там возможностью мобильного передвижения? Я думаю, что да, потому что такие разработки ведутся, и они позволяют пациенту, по сути, без самоката передвигаться в ускоренном режиме.
1: Угу.
0: Технологии, ну вот когда мы, помните, там смотрели фильмы, там 1990 год, «Терминатор», выходил из будущего киборг, да, Шварценеггер, который был таким человеком-киборгом. Вот сейчас протезирование, оно близко к этому элементу. Понятно, что наши пациенты – это пациенты с маленьким элементом отсутствующей конечности. Либо глазные протезы, либо это рука, либо это нога. Но мы все равно к такому формату придем. Если не придем к этому в России, весь мир придет, а мы будем в числе отстающих. Не хотелось бы. Поэтому мы поддерживаем тех людей, которые занимаются R&D-разработками.
1: По поводу остеоинтеграции, вы уже несколько слов об этом сказали, что у нас это начинают разрабатывать, Склифосовского уже делают, да, такие операции. Я бы хотела еще раз немножечко на этом остановиться. То есть это не просто протез, который крепится к культе, а это протез, как бы вот эндопротезирование плюс протезирование в одном. То есть он из кости идет, человек просто его не надевает, не снимает, он вот есть и есть.
0: Знаете, по аналогии, если опять же к зубному протезированию, это как те зубы, которые на штыки сажают пациенту при отсутствующем зубе, для того, чтобы этот элемент, он легко, сама вот эта коронка, она меняется, но сам штифт, он остается, он из титана делается, там, либо других сплавов, и он остается как бы на всю жизнь. Пока опыта более 15 лет в остеопротезировании нету в мире. То есть это первые такие технологии, первые разработки.
1: И они у нас.
0: Да, у нас два пациента отпротезированы, и они отпротезированы, они довольны пациенты.
2: Получается, что из культи пациента выходит трубка, стома, то есть металлический штифт. И на ночь обычно пациенты, конечно же, отстегивают просто всю механику и железо. И получается у них просто из ноги или руки торчит такая маленькая металлическая трубочка, который на следующий день, опять же, там платформа так называемая, пристегивает готовое изделие.
1: Угу.
2: Это занимает, ну, там, 30-40 секунд. Ухаживать надо, конечно же, за такой культей. Ухаживать как за обычной, это не раной, а обычной поверхностью, как, например, за зоной, где у нас прокол пупка, сережки, там, губы и прочее. То есть там, где у нас организм соприкасается с металлом.
1: Мы с вами сейчас говорим о технологиях будущего, и вот здесь бы я хотела еще остановиться на протезах с интерфейсом. То есть, когда управляется даже не столько интуитивно там, каким-то движением протез, сколько мыслями. Вот это мы уже ближе к Илону Маску подходим. Но давайте, насколько реально такое будущее, и у нас что-то делается в этом направлении?
2: У нас делается, но это даже еще не экспериментально, а в единичных форматах скрытого тестирования. Один из наших участников отрасли, он пытается совместно с медицинскими специалистами, с врачами вживить третий или четвертый раз пластинку, чип, который позволяет ему улучшить его зрение. То есть для того, чтобы все-таки нейроны, нервная система, нервные окончания могли помогать пациенту видеть, слышать или двигаться, для этого нужно, чтобы мозг и элементы электроники работали совместно. Поэтому, конечно же, и Илон Маск, и другие изобретатели работают в этом направлении для того, чтобы что-то там, какой-то чип вживить пациенту, и пациент мог вернуться к, ну, условно, стандартной жизненной позиции, да, движению. Пока в России это больше идеи, мысли, желания наши, чем какая-то уже тактическая такая, наверное, разработка. Это больше в размышлениях. Но это будет к 50-му году точно.
1: И еще хотела бы подчеркнуть, что это будут протезы, которые человек будет их чувствовать, не просто вот железка, да, как сейчас говорят, а может чувствовать прикосновение, температуру. Потрясающе, как такое возможно?
2: Это как раз позволяет техника, она передает при помощи встроенных датчиков в мозг человека ощущения температуры, резкость, боль и прочее. То есть это, опять же, вот механика, мы когда-то не думали о том, что телефон может быть мобильным или ноутбук может быть, да, в отличие от тех компьютеров, которые занимали всю комнату, все помещение. Поэтому такая работа ведется, она сложная, она неокупаемая, она венчурная. Есть инвесторы, финансовые партнеры, которые вкладывают в это деньги, средства, не потому что они рассчитывают на какой-то эффект. Нет, просто это их социальная политика, они помогают таким разработчикам.
1: Ну и еще несколько слов о 3D-печати и использовании биоматериалов, это называется биомиметика, такое направление, вот для создания протезов.
2: Ну, аддитивные технологии в 22 году в России вообще рынком не принимались. Протезисты привыкли работать по старинке, гипс замесили, сделали склепок, культеприемную гильзу, смолы, иные материалы, карбон вылили вручную. Протезисты не хотят переучиваться, это беда. Тем не менее, сейчас продвинутые протезисты и протезные мастерские активно в свои протезные центры вносят технологии аддитивной печати. 3D-принтирование – это возможность для пациента. Не всем пациентам можно сделать сканирование культи. Не всем пациентам такое сканирование культи позволяет сделать качественную гильзу. Особенности строения, суставы, выпирающие элементы, вычленения, большой вес пациента. С этим сложно. Но те пациенты, у которых чистая прозрачная культя, правильно сформированная хирургами, таким пациентам проще сделать 3D-сканирование. В течение 6-8 часов печатается культеприемная гильза. При необходимости она может быть усилена карбоном или иными материалами. И пациент получает, во-первых, культеприемную гильзу достаточно быстро. Но самое главное, протезная мастерская получает 3D-слепок пациента, культи пациента. И в случае изменения пациента, культи, там, опухания, либо наоборот, уменьшения в части неправильного, скажем так, культеприемного примыкания, то, соответственно, протезисту легче будет выявить причину и при необходимости направить пациента на лечение либо реабилитацию. И учитывая, что, к сожалению, отрасль сейчас протезирования, она не то, что не под лицензией или сертификатами, она даже не под стандартами.
1: Потрясающе.
2: То есть любой гражданин может взять и открыть протезную мастерскую. И более того, протезировать пациентов за деньги государства. Это утрировано, но это так оно и есть. Социальный фонд России, территориальное подразделение выдают этой протезной мастерской электронные сертификаты. Это отрасль без хозяина. Когда мы заключаем с пациентом договор, это договор на оказание услуг по протезированию. Не предоставление готового протеза, а услуг. Когда медицинская организация, поликлиника, МСЭ выдает пациенту ИПРУ, это индивидуальная программа реабилитации и абилитации, где указан тип протеза, ну, характеристики его и все такое, то как бы пациент считает, что он куда бы ни пришел, ему же медицина выдала, значит, это околомедицинская тематика. И он этой протезной мастерской доверяет. Но при этом пациент не в курсе, что протезная мастерская никому не подчиняется. Максимум, что можно в рамках гражданского спора дойти до суда. И только суд скажет, качественный протез пациенту выдали или некачественный. Никто не контролит, как влияет на здоровье пациента выданный протез. Не ухудшает ли он здоровье, не разрушает ли он позвоночник или суставы. Это, повторюсь, достаточно дорогих инвестиций в каждого пациента со стороны государства. Никто эту отрасль не контролирует. Более того, до примерно 2007 года было лицензирование хотя бы протезных предприятий. После это все снято. То есть любой желающий может открыть протезный кабинет, закончил дистанционный курс, получил корочку, ты протезист.
1: С этим надо, конечно, будет разбираться, приглашать представителей регулятора и пытаться разобраться с этим. Давайте мы с вами продолжим вот именно в этом направлении, потому что это поразительно совершенно то, что вы сейчас рассказали. Как это вообще возможно?
2: Да, мы с социально ответственными участниками отрасли эту тему подняли в декабре 2025 года, обратились в Минпромторг, обратились в Минздрав, они сказали, не наша тематика. Дальше, соответственно, единственное, кто нас поддержал, это Совет Федерации. Комитет по экономической политике и Комитет по социальной политике. И в начале февраля 2026 года коллеги поддержали необходимость лицензирования, сертификации, стандартизации этой отрасли. Совет Федерации эту активно тему двигает. Более того, он объединил нас под своим крылом в качестве потенциального СРО, союза, ассоциации участников отрасли для того, чтобы те, кто хочет получать за деньги государства выручку в рамках своих предприятий, все-таки какими-то стандартами не пренебрегали, а наоборот пользовались. Минтруд, к сожалению, малоэффективно работает в этой отрасли. Минтруд считает, что стандартизация, сертификация – это когда-нибудь там, потом. Ну и вообще это не медицинская продукция. Мы с этим категорически не согласны. Врачебная поддержка присутствует, она должна присутствовать в любой протезной компании. Ортопеды должны быть, неврологи должны быть, особенно при привычном протезировании.
1: А если через какое-то время пациент поймет, что протез ему не подходит, или ну там уж прям такой дискомфорт он испытывает, что не хотел бы такой носить и хочет там что-то поправить или даже заменить протез, что тогда?
2: Когда у пациента возникает недовольство качеством оказанной услуги, протезом болит, давит, немеет, то, соответственно, пациент приходит в протезное предприятие и говорит, мне плохо. А ему протезист говорит, слушай, ты не умеешь носить. Решай сам. Пациент идет куда? Ну, он как бы в медицине же, да, вроде как. Там же поликлиника дала. Он пишет в свою поликлинику, говорит, так и так, болит. Они говорят, не наша. Ты сам выбирал компанию. Это не наша задача. Мы тут вообще ни при чем, мы тебе такой ИПРУ выдали. Пациент идет в департамент здравоохранения, пишет жалобу. Они говорят, тоже не наша. Это не наша тематика. Роспотреб. Идет в Роспотреб, Роспотреб говорит, это услуга, а не предмет, суд. И когда мы некоторым пациентам, как компания, как медицинские юристы, пытаемся помочь выбить или исправить протез, и в ряде случаев вынужденно привлекали в качестве третьего ответчика территориальное отделение социального фонда, потому что социальный фонд, по сути, спонсирует такие протезы, да, он выделяет пациенту деньги, и социальный фонд говорил, а зачем вы нас привлекаете третьим лицом, мы тут тоже ни при чем, мы просто обеспечиваем финансовый поток. И вот это как бы неправильная архитектура за огромные государственные деньги, это беда, потому что к 30-му году, опять же, Минпромторг видит увеличение объема финансирования этой отрасли, и хотелось бы, чтобы не с 30-го года мы начали легализовать эту отрасль и вычищать от серых предприятий, от таких, ну, неправильных подходов, а все-таки заранее у нас есть 27-й, там, 30-й год, 3 года для того, чтобы стандартизировать протезные предприятия, обеспечить лицензирование либо сертификацию таких предприятий. Более того, выработать стандарты протезных требований каждому протезу, каждому типу протеза, несмотря на то, что он индивидуальный. Ну и самое главное, обеспечить прозрачное ценообразование. Потому что сейчас протезы, вне зависимости от региона, могут стоить как и дорого, так и дешево на одно и то же типовое изделие из одних и тех же комплектующих. Это еще одна проблема этой отрасли в части прозрачности, в части, ну скажем так, достаточно серая зона с точки зрения бизнеса и потенциальной этики.
1: Давайте мы сейчас все-таки вернемся к пациенту. Какие он должен сделать выводы на сегодня, если проблема здесь и сейчас у него, что называется, и как он должен действовать, чтобы получить от государства бесплатный, хороший протез?
3: Посоветуйте, доктор.
4: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
1: У нас в гостях вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Как нужно действовать, как вы советуете вашим пациентам действовать, чтобы получить бесплатную, ну, скажем так, квоту на такой протез? Опять же, у нас есть в основном сейчас механические и бионические, правильно? Которые могут быть бесплатными.
2: Бесплатный протез любой пациент получает достаточно легко. Госуслуги в помощь, электронные сертификаты приходят. Здесь проблем нет. Государство с 23-го года сделало огромную работу и облегчило жизнь как и пациентам, так и, соответственно, протезным предприятиям.
1: Извините, правильно ли я говорю, что может быть бесплатно получен как механический, так и бионический протез?
2: Да, да. Угу. Какой протез нужен пациенту, определяет комиссия при поликлиниках, который приписан пациент. То есть некий консилиум врачей принимает решение о том, что выдать пациенту механику, пневматику или микропроцессорное управление, то есть так называемую бионику. Как они принимают это решение? Конечно же, любая комиссия оценивает состояние и жизненные активности пациента. Поэтому если пациенту необходимо действительно бионическое изделие, он должен об этом говорить на комиссии. Он должен требовать выдать ему протез высокоэффективный, потому что он, например, много ходит, потому что он, например, ходит на учебу, на работу каждый день, потому что он переступает в метро, либо переходит достаточно большое количество подземных переходов, либо он живет на верхних этажах и много спускается каждый день по лестнице. То есть вот эти характеристики вашей жизни, они очень важны при принятии комиссии решения. Дальше. Конечно же, комиссия может выдать не то изделие, на которое вы рассчитывали. Например, не тот лайнер, не тот замок, не та культиприемная гильза. Ну, то есть написать не то, что вы ожидали. Каждый пациент имеет право перепройти комиссию. Все ему необходимо писать в виде письменных обращений. Более того, он может сделать медико-техническое заключение, МТЗ так называемое, получив подобное МТЗ у протезного предприятия с медицинской лицензией.
1: Куда он должен писать? Алгоритм его действий.
2: Выдает ИПРУ поликлиника. Если ему выдали не ту ИПРУ, на которую он рассчитывал, ну там, допустим, вместо микропроцессора обычный протез, он приходит в любое протезное предприятие, где есть возможность выписать МТЗ, это медико-техническое заключение, там есть врачебная комиссия при таких предприятиях, то есть у протезного предприятия должна быть медицинская лицензия. И говорит, так и так, хочу бионический протез.
1: Вы сказали, что нет никаких врачебных комиссий при нынешних протезных предприятиях.
2: Тем не менее, ряд протезных предприятий получили медицинские лицензии и завели у себя, завели в кавычках, ортопедов. Да, это тех врачей, которые мы считаем обязательно должны быть. И таких предприятий по России немного, но они начинают появляться. Это социально правильные компании, которые слышат именно Минобороны о том, что должны быть ортопеды при выдаче протезирования. И такие компании, они идут по правильному треку. И вот у них сидит ортопед, смотрит на рентген-снимок пациента, смотрит на его скелет и говорит, да, я вижу, что тебе нужен бионический протез. И, соответственно, вот это МТЗ, вот это медико-техническое заключение, подписывает ряд специалистов. Это техник-протезист с определенным профилем и опытом работы, медицинский специалист в лице ортопеда и еще ряд специалистов. Ну, то есть это, знаете, независимое заключение о том, что данному пациенту рекомендуется такой формат протеза. Не обязательно бионический. Иногда пациенты просят замковое крепление, там, либо стопу, там, допустим, какую-то высокоэффективную, либо стопу с определенным форматом, ну, если девушка носит каблуки. То есть там определенные характеристики, которые особенно важны для получения правильной ИПРЫ в небольших регионах, там, где такое немножечко чиновническое отношение к пациентам, и поликлиники при МС выдают достаточно такие, как бы, неправильные заключения, не оценивая все-таки жизненный путь пациента. Вроде как по здоровью все окей, но никто не спрашивает, зачем ему этот протез и как активно он им каждый день будет пользоваться. То есть, чтобы уточнить ИПРУ, а на основании ИПРЫ выдается электронный сертификат с деньгами, пациенту необходимо получить МТЗ, то есть заключение от профильных специалистов о том, какой протез ему эти профильные специалисты рекомендуют. И тогда, соответственно, обычно в 90% случаев поликлиника прислушивается к подобному заключению и уточняет ИПРУ для пациента.
1: Ну, то есть может поменять механический на бионический, если да, так хочет пациент. И да, это будет бесплатно для него.
2: Конечно, конечно. Дальше, после того, как пациент получил ИПРУ, он подключает запрос на электронный сертификат, на финансирование через госуслуги, и там в течение 2-3 рабочих дней, опять же, в зависимости от региона, он получает уведомление о том, что ему выделена сумма государством, определенная сумма на получение бесплатного протеза по той ИПРЕ, которая им уже, скажем так, принята.
1: Вы сейчас уже упомянули, что в России создан союз участников отраслевого рынка протезирования и всех, кто заинтересован, всех, кто как-то участвует в этом процессе. И вот сейчас я хотела бы, чтобы вы именно подчеркнули важность командной работы в этом направлении, потому что один протезист в поле не воин, он не решает проблему. Человек пришел, ему отдали протез, он этот протез унес, и дальше как хочешь, дома с ним разбирайся. Тут нужны реабилитологи, которые тоже в этой команде работают, неврологи, терапевты, вообще специалисты, которые будут подгонять, что называется, и протез, и возможность его использовать под конкретного пациента. Для того, чтобы обеспечить персонализированную медицину в этом направлении, нужна команда. Вот давайте вы об этом расскажете. Как вы за это боретесь? Расскажите о вашем союзе, который именно эту цель в основном и преследовал, когда был создан. Командность обеспечить.
2: Есть несколько категорий специалистов, которые входят в союз и которые заинтересованы в развитии и в легализации данной отрасли. Первое – это, конечно же, протезные предприятия, интерес которых, с одной стороны, стандартизация отрасли и обязательные элементы, которые должны присутствовать у иных конкурентов на этом рынке. Это наличие медицинской все-таки лицензии, это наличие стандарта ISO по качеству оказываемых услуг, и это обязательно, конечно же, наличие определенных ГОСТов, стандартов по выдаче готового изделия. Сейчас это все отсутствует. Даже в советские годы был некий ГОСТ по выдаче медицинского изделия. Второй немаловажный аспект – это врачи и реабилитологи. Они считают, что должны быть протоколы лечения и реабилитации пациентов после ампутации. Пациентов, которые получают вторичный протез, это и неврологи, и ЛФК-специалисты, и физиотерапевты. Почему? Потому что пациент, ему кажется, что такое протез, это отсутствующая конечность, он ее получил, он пошел. Но у пациента при ампутации увеличивается нагрузка на здоровые органы, на кровеносную систему, на сердце. И пациенты, особенно получившие парную ампутацию, отсутствующие две ноги, особенно ребята с молодыми боевыми травмами, представляете, насколько сердце должно и все органы дыхательные должны перестроиться и начать по-другому качать кровь. Конечно же, при получении протеза пациент проходит не просто так называемую диспансеризацию, он получает качественное медицинское сопровождение, должен получать точнее. А следующий игрок в этой отрасли – это, конечно же, предприятия, которые производят комплектующие, российские комплектующие для протезирования. Это «Металлист», «Роскосмос», «Моторика», «Степ Лайф». Это те компании, которые уже вышли на российский рынок замещения, импортозамещения комплектующих. И пока наше государство, Минпромторг, не требует у протезных предприятий вовлечения российских производителей государства в протезирование. Любое протезное предприятие, оно заинтересовано максимально быстро отдать пациенту протез и выпустить пациента, чтобы пациент к ним не возвращался. И поэтому протезные технологи, протезисты, конечно же, считают, что не надо брать российские комплектующие, не надо поддерживать российского производителя, потому что это еще не апробированная продукция, там, 5 плюс лет. Они берут российские изделия только в крайнем случае, а так покупают иностранных, исторических поставщиков и Китай. Китай заполонил российский рынок. У Китая плохие, очень низкокачественные изделия. Это беда для пациентов. Почему? Потому что, когда пациент получает китайские изделия, несущие конструкции не выдерживают, лопаются, пациент один раз вынужден отпроситься с работы, приехать в протезную мастерскую, протезный специалист отвлекается, пациент недоволен, получил, исправили ошибку. Второй раз приезжает, а запчасти такие комплектующие, опять ломается. И, конечно же, вот эта процедура гарантии для пациента, она должна быть продумана со стороны Минпромторгом в части поддержки тех производителей российских, которые уже выпустили на рынок свои изделия. У нас запланировано мероприятие, сессия с участниками отрасли. Я надеюсь, туда приедет обязательно и Минпромторг, и Минтруд. Не номинально пришлет какого-то своего специалиста, а все-таки будут лица уполномочены принимать и думать над решениями, потому что это медицинская продукция реабилитационной направленности, как бы кто ни говорил, и пациенты заслуживают качественного изделия.
1: Спасибо вам большое. И в заключение, первое, где сейчас пациент может получить информацию, на каком сайте, на каком ресурсе, о том, какие все-таки существуют предприятия, куда есть смысл обращаться, вы же наверняка уже такой реестр ведете. И второе, куда обращаться пациенту, если у него проблемы возникли за помощью юридической. Как называется ваш сайт?
2: Сайт называется riaortos.rf. И там есть информация и по номеру телефона, куда можно звонить, и краткая информация по тем программам и партнерским протезно-мастерским, которые поддерживают нашу концепцию.
1: Ну, то есть оба вопроса решаются на этом ресурсе?
2: Да, там есть информация.
1: Есть информация, и можно задать вопрос.
2: Да, верно.
1: Спасибо. Rio Ortos – это латинскими или русскими буквами?
2: Русскими буквами, .rf.
1: В одно слово – Rio Ortos.
2: Rio Ortos. Реабилитация Ortos.
1: Без тире, без подчеркиваний.
2: Без тире, без подчеркиваний. Rea Ortos.rf. reaortos.rf.
1: Спасибо вам большое, Мария Владимировна. Мы, конечно, еще раз с вами встретимся, я думаю, вот именно по вопросу решения этой проблемы. Угу. Я хочу это взять под контроль, потому что, на мой взгляд, это важнейшая тема. Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Всего доброго. В беседе принимала участие вице-президент Союза организаций специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Уважаемые радиослушатели, мы принимаем в этот раз принимаем от вас вопросы на моих страницах в соцсетях. Пожалуйста, приходите, задавайте ваши вопросы Марии Владимировне, она на них ответит. Если у вас какие-то проблемы с тем, чтобы получить протез, такой, который вам нужен, если у вас возникают сложности, кто-то вам что-то не дает, какое-то разрешение, пожалуйста, все ваши вопросы высылайте мне в соцсети. На все ответим, с проблемами будем разбираться. Послушать еще раз сегодняшний эфир и посмотреть его видеоверсию вы тоже сможете, если придете ко мне в соцсети. Там я всегда даю ссылки на прозвучавшие эфиры. Послушать и посмотреть их можно будет в любое удобное для вас время. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
3: Советуйте, доктор.
4: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
1: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
2: Потрясающий, масштабный.
3: Очень круто.
4: Третья часть самая яркая, самая классная.
5: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
6: Опять ремонт делать.
7: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
8: Вот так вот.
9: Просто высший пилотаж.
10: Самый лучший из 3 часов.
11: Советуем обязательно посмотреть.
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
12: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Валухина. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила о поражении 168 украинских беспилотников над российскими регионами. Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа. Трасса Нева в направлении Санкт-Петербурга заблокирована из-за ДТП. И теперь подробнее. Минобороны сообщает, что с 7 утра до 20 часов по Москве дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотников над российскими регионами. Как уточняется, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее сегодня Минобороны сообщила, что подразделения западной группировки продвигаются в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. За сутки занято 53 здания. Также российские военные заняли 104 здания в Константиновке. С помощью БПЛА «Герань» уничтожен склад ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе» под Запорожьем. Ударом подверглись объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, используемые ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбито 8 управляемых авиабомб и 483 беспилотника. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера противника. В понедельник, 22 июня, исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Сегодня важно продолжать работу по сохранению памяти о тех событиях и предотвращению повторения подобных трагедий. Об этом заявил председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, ветеран Вооруженных сил Беларуси, сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин.
2: То, что сейчас говорят о фашизме, это я видел все наяву сам и испытал на себе и на своих друзьях, на своих родственниках. Со слов сослуживцев отца, отец погиб на 8-й день обороны крепости. Погиб от бомбы. Видели его, что у него оторвало ногу, руку, и он погиб от потери крови. Нас жгли в тюрьмы, были нами заполнены нами узниками, малолетними узниками. Меня лично водили с семьей, нашей семьей. 3 раза были на расстреле, но помогло, вот Бог спасал. Так тяжело сейчас вспоминать о тех людях, которых уже нет, но они выдержали то же самое, что и я, может быть, даже хуже. Вы представляете, начинают с малых детей, бросают в печь, в крематории. Нет ни одной семьи в Белоруссии, которая бы не пострадала в годы Отечественной войны.
1: Переговоры Ирана с США не будут продолжены до тех пор, пока Израиль не прекратит военные действия в Ливане. Об этом заявил член иранской переговорной делегации Хосейн Карбанзаде. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник в иранской переговорной группе сообщило, что делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против угроз американского президента Дональда Трампа. А телеканал Аль-Хадад сообщил, что официальная делегация Ирана вернулась в гостиницу, однако переговоры продолжаются в неофициальном формате при посредничестве третьих сторон. Ранее в воскресенье Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае, если Тегеран не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить создавать проблемы. В Швейцарии сегодня начались технические переговоры между Ираном и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Автомобильное движение по трассе М-11 Нева в направлении Санкт-Петербурга парализовано в связи с ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора». Авария произошла на 184-м километре автодороги. Уточняется, что у автомобилистов, которые оказались вместе затора, есть возможность съезда на 177-м километре М-11. Подробности ДТП не приводятся. Во Франции аномальная жара 41-42 градуса. Метеослужба ввела высочайший красный уровень погодной опасности в большинстве департаментов страны. Температура превысила климатическую норму на 10-15 градусов. Европейский Сапкор Вести ФМ Регина Севастьянова продолжит.
3: Во Франции премьер-министр Себастьян Лекарню созвал экстренное совещание с участием 14 министров, поскольку в 80 департаментах Пятой Республики действует предупреждение о высокой температуре. По данным агентства France Press, основанным на оценках численности населения соответствующих департаментов, с воскресенья по вторник во Франции ожидается значительное повышение температуры, при этом около 53,5 миллионов человек или даже более, это около 3/4 населения страны, пострадают от предупреждений красного или оранжевого уровня опасности. В понедельник средняя температура на материковой части Франции может достичь рекордно высоких значений. Максимальные температуры во многих районах будут составлять около 42 градусов. Это уровни, которые в некоторых местах будут беспрецедентными для любого месяца года. Синоптики предупреждают, что если прогнозы окажутся верными, жара может быть такой же продолжительной и сильной, как в августе 2003 года. Поэтому местные власти некоторых районов уже отменили ежегодные музыкальные фестивали. Например, Fête de la Musique, который же должен был состояться как раз во Франции в понедельник. По всей стране он обычно проходит. В целях обеспечения безопасности участников фестиваля и в условиях сильной жары правительство запретило употребление алкоголя на государственных мероприятиях в 35 департаментах. Существует также риск сильных штормов по всей стране, которые будут прерывать вот эту жару. В Испании продолжается жара. На понедельник и вторник, которые, как ожидаются, станут самыми жаркими днями, действуют красные и оранжевые предупреждения. В Португалии повышается температура. Согласно данным Deutsche Wetterdienst, официальной метеорологической службы Германии, большая часть ФРГ также находится под предупреждением о жаре. Италия находится в такой же ситуации. Согласно опубликованному прогнозу погоды, в ряде городов северных и центральных регионов температура впервые в этом году достигнет 40 градусов. При этом во всех названных странах также объявлено штормовое предупреждение. Регина Севастьянова, Европейское бюро Вести ФМ.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Сборная Испании по футболу нанесла поражение команде Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Микеле Айера-Сабаль. Одним голом отметился Ламин Ямаль. И еще один мяч в свои ворота отправил Хасан Ат-Тамбакти. Ямаль стал вторым футболистом не старше 18 лет, открывшим счет в матче чемпионата мира после 17-летнего бразильца Пеле, который сделал это в 1958 году. Сборная Испании, набрав 4 очка, занимает первое место в таблице группы. Далее идут Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в отдельных упражнениях. София Ильтирякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтиряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Синяковой со счетом 6-3, 7-5 и теперь встретится с украинкой Еленой Свитолиной. Тем временем стала известна сетка квалификации мужского Уимблдона. 131-я ракетка мира Роман Сафиулин на старте сыграет с представителем Австралии Джеймсом Маккейбом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Бритам Кендре из Индии. В женской части соревнований Валерия Ганакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
5: В понедельник, 22 июня, в Мурманске ожидается 11-13 градусов, дожди в Архангельске без осадков, плюс 19, плюс 21. В Петрозаводске от 21 до 23 градусов, в Вологде 20-22 градуса выше нуля, дожди. В Сыктывкаре плюс 26, плюс 28 без осадков. В Великом Новгороде кратковременный дождь 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков 22-24 градуса. В Москве днем кратковременный дождь и гроза. Температура 22-24 градуса. Ночью плюс 15, плюс 17. Сейчас в столице 23 градуса.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии художественный руководитель театра «Геликон Опера» под руководством Дмитрия Бергмана Илья Ильин.

Сегодня нашу программу хочу посвятить новому спектаклю театра «Геликон Опера» в постановке народного артиста России Дмитрия Александровича Бергмана, опере Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь».

Опера «Князь Игорь» – это действительно образец настоящей русской классической оперы, которая в муках создавалась. 18 лет Бородин писал это произведение, и так и не дописал, и заканчивали, как известно, эту оперу Глазунов и Римский-Корсаков. И, конечно, эти муки композитора, они действительно есть и в музыке. Общеизвестно, что Александр Порфирьевич Бородин не закончил оперу и не расставил музыкальные номера в том порядке, в котором он хотел это сделать. То есть его задумка до конца осталась непонятой. И оркестровку окончательную делали Глазунов и Римский-Корсаков. И уже они делали нумерацию отдельных частей. На всякий случай скажу для радиослушателей, которые, может быть, не очень хорошо знакомы с этой оперой и вообще с творчеством Александра Порфирьевича Бородина, что этот композитор, он был ученым-химиком. Надо сказать, что у него много патентов, он потрясающее открытие оставил. И в рядах химиков, и вообще в химическом сообществе он известен как очень большой ученый. Но музыке он уделял достаточно много времени, но она все равно для него была второстепенна. И вот эта второстепенность музыки, с одной стороны, не давала Бородину писать много, а с другой стороны, когда он уже погружался в музыку, рождались совершенно удивительные образцы искусства. Например, такая потрясающая мощная симфония, которая получила название «Богатырская».

Общеизвестен факт, что римский Корсаков, который уже просто изнывал и требовал от Бородина писать эту оперу, Бородин, понятно, он замысел придумал начало нескольких номеров и так далее, замысел весь рассказал своим друзьям по могучей кучке, римский Корсаков не выдержал в определенный момент, пришел к Бородину, положил на стол пачку белой нотной бумаги, где наверху было написано «Александр Порфирьевич Бородин, опера «Князь Игорь», и сказал: «Пиши». То есть от Бородина все требовали писать, писать, писать, потому что знали его гениальность, чувствовали его самобытность совершенную. И важно сказать, что Бородин был семейным человеком. Он обожал всю свою семью, всех своих родственников, всегда всем помогал. Это отмечали все его друзья, что он совершенно широкой души человек. И вот эта широта Бородина, глубина его мысли, она в опере «Князь Игорь» как нигде проявилась. И, конечно, мы все обожаем эту оперу за потрясающие арии. Достаточно вспомнить общеизвестную арию Игоря или арию Кончака, Кончаковны. Конечно, Александр Порфирьевич Бородин все-таки был в историческом контексте. Мы знаем, что слово о полку Игореве – это основа оперы «Князь Игорь». Но, тем не менее, свое отношение к истории, свое отношение к этому неудачному походу князя Северского он выразил именно и в музыке. И вот в театре «Геликон опера» будет идти необычная редакция. Это будет редакция нашего театра, которая была создана в 2012 году Дмитрием Александровичем Бергманом и музыковедом Анной Булычевой. Она была исполнена в концертном исполнении в зале Московского международного дома музыки. И с тех пор Дмитрий Александрович мечтал воплотить эту оперу на сцене, в костюмах, в декорациях, как полноценный спектакль. И вот, наконец-то, мечта сбылась.

Есть классическая версия спектакля в оркестровке Римского-Корсакова и Глазунова, в большей степени Римского-Корсакова, в которой композиторы, последователи Бородина уже после его смерти позволили себе сделать некоторые изменения замысла Бородина. Но в частности, была убрана сцена бунта князя Галицкого. По политическим ли мотивам, исторически это неизвестно, нигде это не указано. Но тем не менее, в версии театра Геликон опера эта сцена есть. Оркестровка Римского-Корсакова тоже очень отличается от оркестровки Бородина. Римский-Корсаков, как более маститый композитор, он все-таки позволял себе делать замечания и предложения Бородину, а уже после его смерти менять его оркестровку. По версии Римского-Корсакова не совсем удачную. Это тоже в версии Геликона, эта несправедливость, она тоже устранена. Самое главное в версии Геликона то, что мы постарались как можно ближе приблизиться к замыслу Александра Порфирьевича Бородина. С уважением отнесясь, конечно, и к работе Римского-Корсакова, и Глазунова. Но, тем не менее, Бородин – это главное в версии Геликон оперы. Это впервые будет исполнено на оперной сцене. Как я уже говорил, это было концертное исполнение в 2012 году. И теперь это полноценное воплощение на сцене. Шедевр симфонической, хоровой музыки, половецкие пляски, которые, конечно же, больше всего привлекают неискушенного зрителя на спектакль «Князь Игорь».

Это удивительное произведение, которое часто исполняется отдельно. Достаточно вспомнить, что великий Дягилев привез на русские сезоны в Париж именно половецкие пляски. И великие хореографы обращались к постановке половецких плясок. Это всегда отдельное шоу внутри спектакля. Это, несомненно, жемчужина вообще любого русского репертуара, украшение любого концерта русской музыки. Это, наверное, самая известная русская классическая музыка, которая, ну, помимо Чайковского, конечно, которая звучит во всем мире. Хор «Улетай на крыльях ветра» – это музыка, которая к творчеству подвигала не только других композиторов, но и людей, которые писали современную музыку, рэперов. Огромное количество каверов сделало на эту музыку. И это все Александр Порфирьевич Бородин.

0: Над постановкой князя Игоря в Геликоне трудилась большая команда. Большой спектакль, большая команда.
1: Замечательная команда постановщиков. Режиссер-постановщик, народный артист России, лидер, президент театра Геликон-опера Дмитрий Бертман. Дирижер-постановщик, главный дирижер нашего театра, лауреат премии «Золотая маска» Валерия Кирьянов. Художники по декорациям, народный художник России Игорь Нежный. Художник по костюмам, народный художник России Татьяна Тулубьева. Художник по свету Денис Юнюков. Хормейстер, заслуженный артист России Евгений Ильин. Хореограф Эдвард Смирнов. Это огромная команда, которая действительно вложила в этот спектакль все свои знания, все свои чаяния, надежды, потому что, как мне кажется, этот спектакль очень современный. Несомненно, будут какие-то аллюзии с сегодняшним днем. Но это исторически очень красивый спектакль. То есть это стилизованные под эпоху костюмы и противники так называемой режиссерской оперы, которые всегда противостоят переносу действия в другую время, будут спокойны, потому что в нашем спектакле это стилизованные исторические костюмы, это большие масштабные декорации, это действительно очень масштабное, яркое зрелище. Ну и, конечно, психологическая драма, совершенно необычная трактовка Дмитрием Александровичем Бертманом образа Игоря и вообще всех персонажей этой истории. И Бородин таким Игорь задумывал, то есть это очень противоречивая личность. И, конечно, много вопросов, уверен, будет у публики к себе, ко времени, к Геликону, несомненно. Но мы очень ждем этих вопросов, мы готовы обсуждать, готовы, что спектакль будет обсуждаться, будет много споров, и это очень важно для нас. Геликон всегда отличался тем, что о театре говорили много и хорошего, и плохого. Но это совершенно не важно, главное, чтобы говорили.

ту неимоверную, удивительную работу, которую она произвела, и благодаря чему теперь этот спектакль будет жить на сцене Геликона. Я надеюсь, будет долго жить. Для Дмитрия Александровича Бергмана это не первая постановка «Князя Игоря». Конечно, мы все помним замечательный спектакль в Турции, в Стамбуле, на сцене Стамбульской национальной оперы. И потом эта постановка перенеслась в знаменитый «Аспендос». Этот спектакль был показан на фестивале, огромнейшем фестивале под открытым небом, там же, в Турции, с участием огромного количества певцов, с животными на сцене. Это был действительно такой классический, очень красивый, яркий спектакль. И вот с тех пор Дмитрий Александрович мечтал, что «Князь Игорь» обязательно будет в «Геликон» оперы, и вынашивал идею решения этого спектакля долгие-долгие годы. И вот, наконец, пришел на сцену «Геликона». Это новый совершенно спектакль. Ничего общего он не имеет с тем, что было в Турции, с той постановкой. И артисты «Геликона» начали подготовку задолго, за год, наверное, до премьеры. Мы начали репетировать. Очень большая опера для хора.

это настоящее хоровое испытание для артистов хора, любимых артистов хора театра Геликон Опера, потому что очень много хоровых сцен, они все в движении. Вы знаете, что в Геликоне всегда хор не только поет, но много двигается и танцует. Это очень пластичные ребята, поэтому это будет очень насыщенное хоровое действие, очень много хоровых сцен, ярких, массовых, сильных, не побоюсь этого слова. И я думаю, что публика действительно должна оценить вот этот титанический труд, который выполнил главный хормейстер театра Евгений Ильин, ну и, конечно, все артисты хора, потому что ребята замечательные. А солисты, ну, всегда в Геликоне отличались тем, что у нас оснащенные артисты, люди, которые не только поют, двигаются, но и действуют. Мы всегда обращаем большое внимание на занятия актерским мастерством, на внутренние монологи, на предлагаемые обстоятельства, на действенную интонацию. Много-много терминов внутритеатральных, но для зрителей, которые, может быть, еще не совсем близки к опере, я должен сказать, что в опере не должно быть скучно. И это всегда было девизом театра Геликон Опера. Если вы придете на «Князя Игоря», мы планируем, что «Князь Игорь» часто будет идти в нашем театре, и поэтому милости просим, вы увидите действительно очень интересную историю с потрясающей, великолепной музыкой Бородина. Я без ложной скромности должен сказать, что в спектакле принимают участие ведущие солисты театра Геликон, одни из лучших солистов и певцов нашей страны. Я, конечно, могу их всех назвать поименно, но это будет очень длинный список, потому что во время постановки мы подготовили 3 или даже местами 4 состава на каждую роль. В театре всегда важна премьера, важен спектакль. Невозможно отменять спектакли. В Геликоне отменяли спектакли только во время ковида. Вот за всю историю театра никогда не было отмены спектакля. И поэтому мы всегда заботимся о том, чтобы в случае болезни исполнителя обязательно была замена. Поэтому приглашаю всех в Геликон на оперу Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» в постановке

0: «Ни пуха, ни пера». Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте, думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего, они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Я частенько перечитываю наших великих писателей и поэтов Некрасова, Лескова, Фета, Аксакова, Льва Толстого. Все они, кстати говоря, были страстными охотниками. И то, как классики пишут о русской природе, не оставляет никаких сомнений в их любви и бережном отношении к природе и к животному миру. Вот как пишет тот же Иван Сергеевич Тургенев в своем рассказе «Лес и степь». Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. Какой вид! Река вьется верст на 10, тускло синея сквозь туман. За ней водянисто-зеленые луга. За лугами пологие холмы. Вдали чибисы с криком вьются над болотом. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль. Не то что летом. Как вольно дышит грудь, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны. И эти прекрасные мысли и слова Тургенева в полной мере разделяют мои сегодняшние гости. Это Алексей Беляков, мой большой друг, ученый-биолог, журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Охота». Алексей, приветствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А у второго микрофона расположился Геннадий Курилин, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. Геннадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я сейчас не буду перечислять регалии Геннадия и то, что он курирует в музее, просто не хватит времени всей нашей программы. Я лишь скажу, что Геннадий — это тот самый человек, который знает практически все о грибах. И сегодня мы вновь вернемся к этой очень интересной, многогранной и очень популярной в нашей стране теме, грибной теме. В одной из наших программ мы довольно подробно говорили о так называемой тихой охоте, о сборе грибов и ягод в лесах. Кстати, этот термин «тихая охота» впервые использовал и предложил наш классик, великий писатель, натуралист, заядлый охотник и рыболов Сергей Тимофеевич Аксаков. Так вот, было много писем и звонков с разного рода вопросами, которые я прямо сейчас переадресую вам, друзья мои. Ну вот, например, спрашивают, у грибников активно сезон начинается весной, это конец апреля, май. А правда, что некоторые грибы можно собирать и зимой? Если да, то что это за грибы, как они выглядят и с чем, что называется, их едят?
3: Да,
1: есть. Можно собирать зимой грибы?
3: Можно. Ну, для начала я должен немножечко поправить.
1: Давайте.
3: Знать о грибах все невозможно.
1: Ну, вы скромный человек.
3: Хорошо. Ну, так, определенное количество как бы грибов знаю, и какие-то особенности их тоже знаю, но не более того.
1: Да, я сказал практически все.
3: Существуют так называемые зимние грибы. Это зимний опенок. И дрожжалка оранжевая. На самом деле их больше. Там и опенок маковый, есть и другие некоторые виды. Но они условно зимние, потому что они появляются в поздней осенью и до выпадения снега можно их находить. Нет, даже белые можно находить под снегом. Поздней осенью, например, белый гриб сосновый, барах, он действительно иногда растет до, не то что до заморозков, а до выпадения снега нормального.
2: Я помню, у нас приезд в Тверскую область, когда вошел в сосняк, в бор, иду по нему, и везде торчат белые грибы, и такие льдышки, замороженные просто.
3: Да-да-да.
2: И я понимаю, что когда он отмораживается, он же вообще рыхлый и невкусный. Так и есть или нет?
3: Да, он теряет свои вкусовые качества, если он замерзнет.
2: Но он не зимний гриб.
3: А настоящие зимние грибы, на мой взгляд, это вот как раз опенок зимний. Растет он в основном на лиственных породах. Это может на липе расти, может расти на дубе, на пеньках его в Москве просто огромное количество.
2: И он съедобный?
3: Он съедобный. На иве может расти, на ивах. Чаще всего как раз у нас в Подмосковье их собирают с ив в дикой природе. Mm-hmm. И дрожжалка оранжевая, родственница дрожжалка фукусовидной, того гриба, который продается на рынке под названием морской гриб. Ну, на развалах корейских наверняка видели. Да,
1: ну, такие... к морю он не имеет никакого отношения.
3: Да, он просто так называется.
2: В море их, он их часто растет. Можно в восточных ресторанах их предлагают в качестве грибов.
3: Но дрожжалка оранжевая практически по вкусовым качествам ничем от него не отличается. То есть точно так же можно отварить, замариновать, засолить.
2: А на что она похожа?
3: По вкусу.
2: Нет, вот по внешнему виду. Это просто плодовое тело с ножкой и шляпкой?
3: Нет, или... нет. Полупрозрачный гриб висит вниз волнистой аморфной массой, которую можно собирать совершенно спокойно. Появляется в конце февраля, начале марта. А зимний опенок, он опенок и есть, да? Шляпка такая охристая, снизу мучнистого цвета пластинки, ножка бархатистая в диком виде, по крайней мере, потому что его выращивают еще. И в диком виде она такая бархатистая, темно-коричневая. Лекарственный гриб, который знающие люди с большим удовольствием собирают, он появляется во время оттепелей. Как только оттепель там плюс 5 градусов посреди зимы ударила, он появляется. Замерз, замерз. Оттаял, пошел расти дальше.
2: Интересно.
1: Интересно, да.
3: Несколько лет назад был особый выплеск зимних опят. Народ Калужской области собирал, что называется, большими корзинами.
1: Я не предполагал, что вот зимой бывают грибы,
3: есть.
1: Можно и собирать.
2: Хорошо. Вот интересно, на самом деле, просто по тем же северам, там вот, допустим, Вологодская область, Архангельская, да, у них есть какое-то такое понятие, что есть гриб, который, можно сказать, последний, после него уже ничего не будет. Вот, например, в Вологодской там считают, что это зеленушка. То есть для нее нужно, чтобы уже какие-то заморозки пошли. Вот почему ее считают последним? Почему как бы вдруг?
3: Ну, скажем так, появляется-то она пораньше, чем заморозки. Но способны эти заморозки пережить, и какое-то время вот заморозок удал, почва-то осталась еще теплая, и он на этой почве еще способен расти. Но потом, уже когда совсем стало холодно, уже дальше не растет. Вот и все.
2: Ну, интересно.
1: Вот еще спрашивают: а правда, что знаменитые французские трюфели можно спокойно собирать в подмосковных лесах?
3: Нет, в подмосковных лесах белый трюфель вы найдете. Но белый, черный трюфель вы не найдете. Черный трюфель у нас южный. Гриб, это у нас Кавказ, Крым, Краснодарский край.
1: Но они есть.
3: Но они есть, в России они есть.
1: А правда, что наши люди, жители России, не знали о существовании вот такого замечательного гриба, как трюфель, а его, так сказать, существование узнали только в 1812 году, что якобы французские солдаты шастали по лесам и искали трюфель, чтобы разнообразить свою пищу? Или это байка такая?
3: Я, честно говоря, не знаю. В этом отношении тут я вам подсказать не могу. Единственное, что почему могли не знать, потому что кому он нужен? Это надо иметь определенные уже традиции употребления этого гриба. Запах у трюфеля лично мне, например, не нравится.
2: Французы его любят, но запах у него совсем не шикарный.
1: Да, не презентабельный, скажем так.
3: Это как вот шиитаки, да, он вроде гриб, но запах у него абсолютно не грибной. И к этому надо быть готовым, это надо к этому быть привычным.
1: Друзья мои, слушая вас, я одновременно просматривал кое-какие материалы, и вот на что я обратил внимание. Мне кажется, это довольно интересно, хотя что-то может показаться и нереальным, и даже из области баек или фантастики. С незапамятных времен грибы одушевлялись, они даже считались существами, которые способны сами мыслить и воспринимать мысли человека. Некоторым грибам порой приписывали божественное происхождение. В одном из немецких травников XVI века о них сказано так: «Грибы называются детьми богов, ибо родятся они без семян, не так, как другие». Конец цитаты. По утверждению ученых, грибов на нашей планете так много, что на каждый вид растений приходится 6 видов грибов. При самом приблизительном подсчете получается, что грибов около 2 миллионов видов. Изучено при этом лишь 100 тысяч, а классифицировано и того меньше. Долгие споры о том, что такое грибы, растения или животные, закончились в 1960 году, когда они были выделены в отдельное царство грибов. По содержанию белков грибы ближе к животным, а по составу углеводов и минералов – к растениям. Огромный гриб был найден в Америке в штате Висконсин в 1985 году. Он весил 140 килограммов и имел охват в 2 метра. А в штате Орегон была найдена грибница, занимающая площадь 900 гектаров и весившая несколько сотен тонн. Пантерный мухомор и бледная поганка являются самыми ядовитыми грибами в мире. Одной маленькой бледной поганки хватит, чтобы лишить жизни нескольких взрослых людей. При этом никакие виды обработки не устраняют токсического действия. Еще в древности из грибов готовили сильнодействующие яды и активно использовали для устранения противника. Многие грибы содержат вещества, вызывающие состояние эйфории и галлюцинации. Это знали древние шаманы и викинги. Шаманы использовали это свойство грибов для проведения ритуалов, а викинги, чтобы придать себе смелости и атаковать врага со всем бесстрашием и мощью. Установлено, что 144 вида грибов содержат психоактивные вещества, которые могут вызывать у человека галлюциногенные ощущения. Причем более сотни из этих грибов растут только в Южной Америке, в частности, на территории стран Карибского бассейна. Грибы – источник белка и в меньшей степени углеводов, при этом совершенно не содержат холестерина. Кроме белка и углеводов, грибы богаты витаминами В1, В2, D, селеном, калием, ниацином и антиоксидантами. Самыми дорогими грибами в мире являются трюфели. Их цена за 1 грамм может доходить до $10. Вы знаете, вот готовясь к сегодняшнему эфиру, я вычитал, что грибники, оказывается, как рыбаки, охотники, летчики, моряки, народ очень суеверный. Или это тоже из области, так сказать, баек, скажем так, да? Ну, вот есть разные приметы, всякие разные, которые даже могут остановить человека, и он собирался с утра пойти в лес по грибы, а вот там, условно говоря, встретил соседку с пустыми ведрами, да.
3: Таких я не слышал. А вот одно из суеверий, которое я знаю, если вы нашли гриб, он уже не вырастет.
1: То есть?
3: Вот считается, что если вы нашли гриб маленький, молоденький, он только-только появился.
1: То есть вы на него взглянули?
3: Да, взглянули. Да. Если вы на него поглядели, все, он дальше уже расти не будет.
4: Суеверие больше.
3: Да, это больше суеверие, потому что я знаю людей, которые фотографировали грибы, что называется, вот они нашли гриб, и фотографировали по мере роста, то есть, чтобы показать, как этот гриб растет. Да и, собственно говоря, сейчас вы можете найти немало записей, видеозаписей, как растут грибы.
4: У меня есть два друга, которые все время конкурируют между собой в деревне, когда идут за грибами. Вот пошел грусть, они идут собирать. И вот один из них идет, а там грузди маленькие все, миленькие. Он их так листочками чуть прикрывает и говорит: завтра я за ними приду. А утром туда идет другой друг, приходит с полной корзиной, говорит: представляешь, я там набрал грибов.
3: Да, грибы растут с разной скоростью. Кто-то растет медленно, кто-то растет фантастически быстро.
1: Смотрите, я несколько минут назад завел разговор о приметах. Вот смотрите, счастливому за грибами ходить, несчастливому по лесу бродить, утверждают опытные грибники, считая, что человеку со скверным характером и мрачными мыслями в лесу делать нечего. Но я думаю, это касается не только грибников, а и охотников.
4: Да,
1: и
4: конечно, вот, конечно. Ну, про грибы, например, я могу сказать, у меня как бы вот с другом мы когда ходим, я приезжаю к нему, да, за грибами. Вот мы будем идти по лесу, я могу пройти там, за мной кто-то, он будет идти следом и собирать грибы. То есть я найду 1-2, он наберет десяток. То есть вот он знает, где они растут, под каким деревцем обычно, да, и знает, как их видеть. А я не вижу. Мы с женой, когда идем по грибы, она их будет собирать, ну, а я как охотник, видимо, я буду смотреть на деревья, на птичек. Ну, зоолог я, ну, не миколог, не грибы я люблю собирать, да.
3: Это у меня был как раз такой случай, значит, я шел, собирал грибы, пошел утречком в лес, иду, передо мной идет бабулька, старушечка, а я прям вот следом за ней, что называется, нога в ногу, тропинка в тропинку, вот как шаг в шаг, да? Она там смотрит, пытается там, иногда находит что-то. Я иду следом за ней, так, один гриб, второй гриб, третий. Что-то. Она так уже начинает на меня оборачиваться, начинает лихорадочно смотреть бомбы вокруг. Проходит это место, я подхожу туда, где она только что лихорадочно искала. И это. А, еще одна примета. Суеверие.
1: Да.
3: Но это полезное суеверие. Гриб ждет своего хозяина. То есть, если он вырос не для тебя, значит, ты его не увидишь.
4: Ну, это как и у охотников. Каждый зверь для какого-то охотника. Это да.
1: Да, да. Все правильно. Ну, и вот завершая эту нашу часть по суевериям, скажем так, пишут коллеги-грибники опытные. Если неопытный грибник заблудился в лесу, то это значит, что его обошел леший. В этом случае необходимо всю одежду с себя скинуть и надеть ее наизнанку. Это вот одна такая...
4: Могут за лешего принять после этого.
1: Все правильно. И еще говорят, что вот в таком случае желательно также разуться и перевернуть стельки в сапогах или в ботинках. Леший тогда отступится, и можно будет спокойно найти обратную дорогу.
3: Ну, насколько это суеверие, не знаю, но я сам в подобную ситуацию попадал. У нас в лесу, у меня вот на даче очень интересный лес. Я попал в ситуацию, я иду практически по компасу. То есть я немножечко приблудился, хотя там особо заблуждаться негде. Я вижу солнце, вот. Я иду на солнце, у меня дом как раз в том направлении. И я спокойненько иду, думаю, на выход. Иду. Все, нет. Наконец, раз, выхожу на просеку, и я вижу, что солнце у меня за спиной. Я шел на солнце, а солнце за спиной.
1: Мистика.
3: Иногда, действительно, там начинаешь с лесом, надо как бы поговорить с лешим. Такое тоже случается.
4: Интересно, у грибников нет примет, когда идут за грибами, то есть кому-то как подношение? Потому что, например, у охотников, у тех же северных, у якутов и туда дальше. То есть у них есть, то есть надо обязательно сначала сделать подношение байнаю. То есть вот ты сделал ему подношение.
1: Это, знаете, да, я сейчас вспомню, извините, перебиваю, вот копатели, да, поисковики, у них вот есть такой дедушка Хабар. Значит, что-то оставить там, или огрызок карандаша, или, значит, кусочек хлеба, сухарик для дедушки Хабара, чтобы они смогли бы что-то найти. Действительно, а есть у грибников что-то такое?
3: Да, я, например, регулярно там кусочек хлебушка оставляю в лесу, там вот леший.
1: Вот такой вопрос, Геннадий, к вам как к опытному грибнику и тебе как к опытнейшему охотнику. Говорят, что на грибы могут наводить лесные звери, например, заяц. Считается, что при сборе грибов, если, значит, из-под ног выскакивает заяц, то нужно идти в ту сторону, куда он побежал, потому что вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
3: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
1: Поэтому, Лёша, я назвал тебя.
4: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, например, когда мы в лес ходим, она постоянно помогает искать грибы. Она просто бегает, сшибает их, ты тогда можешь их сразу найти. А так и не видно.
1: Хорошо. Грибы – это ведь не только вкусная, полезная и порой даже изысканная еда. Грибы – это, я так понимаю, еще и лекарства, препараты, причем говорят, что очень эффективные. И об этом знали еще наши предки.
3: Ну, один из первых лекарственных грибов, которые знали в мое время, в моем детстве практически все бабушки, дедушки и родители – это лисички. То есть, если у человека появляются листы, самое милое дело.
1: Какой-то отвар, наверное, делал.
3: Просто пожарили, обжарили с лучком, со сметанкой, с картошечкой.
4: Интересно, я чуть не слышал.
1: Я не знал,
4: Здорово.
3: Глистогонное средство очень хорошее.
4: Вообще, как бы, когда мы говорили с вами про съедобность, несъедобность грибов, то есть один из грибов, который, собственно, как бы можно есть сырым, из которого, как бы, многие начинают пробовать грибы. У меня, например, так сын когда-то начал грибы, но не сырым, просто пожарив. Хотя до этого никогда в жизни грибы не ел, потому что терпеть их не мог от того, что они при жарке образовывали такую вот легкую слизь. Это рыжик. История про то, как человек выходил из леса, ну вот и не мог выжить, нашел рыжики и там поел, то есть благодаря этому поддержал себя. То есть,
3: да,
4: как бы.
3: Рыжики можно солить сухим способом. Ну, как совсем. Взяли, положили слой рыжиков, сверху присолили, следующий
4: положили.
3: Да, так
4: их, по-моему, так и делают.
3: Вот, и в таком виде потом съедают.
1: Еще в советские годы я слышал от старших, что якобы некоторые виды грибов предохраняют от раковых заболеваний. К антираковым, ну, скажем так, грибам в первую очередь относили боровики.
3: К антираковым грибам относятся шампиньоны, но в первую очередь чага.
1: Расскажите о чаге. Интересно, ведь отвар еще какой-то из чагины, охотник, да, очень активно рыболовы, где-то, ну, опытные люди. Такие.
3: Про чагу надо помнить такую вещь, что чагу, вот образование вот это вот, которое формируется на березе, брать только с живого дерева, потому что вот этот вот нарост чаги, это не плодовое тело, это запас питательных веществ, которые формирует гриб для последующего образования плодовых тел. И если дерево уже погибло, то значит... питательные вещества из вот этого нароста отправляются на формирование плодовых тел, и уже оно недостаточно действенно. А так, нашли на березе нарост, взяли, принесли домой, разрезали на мелкие кусочки, высушили, перемололи, и дальше можно заваривать. Можно сразу на месте, например, заварить в чай. По крайней мере, считается, как профилактика онкологических заболеваний работает.
4: Но я могу
3: как
4: сказать...
3: лекарства нет.
4: Я могу сказать, что когда мы еще в юнацкую юность, когда мы много ездили, нам как раз всегда рекомендовали, что нет у вас с собой заварки, вот берете чагу, ее заварить, действительно вкусный чай, то есть получается, но поварить приходится подольше, чем, то есть именно поварить. Если из заварки там вы получите чефир, то из чаги наоборот, вы получите вкусный чай как раз.
1: Наши радиослушатели после сегодняшнего эфира уже вооружены, так сказать, такими определенными знаниями, может кто-то и попробует заварить чагу, и, да и вообще пересмотрит свое отношение к грибам, а... те люди, которые были далеки, скажем, от тихой охоты, вот, возможно, они направятся в леса. Ну, будем надеяться. Это в любом случае интересно, полезно. В любом случае человек подышит свежим воздухом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. И я спешу напомнить, что у меня в гостях были замечательные люди. Алексей Беляков, журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Охота», и Геннадий Курилин, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. И мы говорили о тихой охоте, о грибах, о том, как правильно надо их собирать, какую пользу могут принести грибы и какая порой в них таится опасность. Друзья мои, спасибо огромное.
4: Спасибо за приглашение.
3: Спасибо за приглашение.
1: Уважаемые радиослушатели, наша программа завершена. Слова благодарности и режиссеру программы Юлии Дунце. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
5: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
6: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
7: С 5 класса мечтала о своей группе.
6: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
5: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
10: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
11: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье завтра в понедельник из-за сильного дождя с грозой. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотных бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием четырех механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, штурмового полка, двух бригад морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области, сообщили в Минобороны. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что война на Украине была развязана Западом руками Киева.
2: Внимание обращали неоднократно, и президент это делал. Они по-прежнему исходят из того, что мы поддерживаем Украину, но мы не сторона войны. На самом деле, все то, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная Западом, руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски. А Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Все, тут, по-моему, больше ничего не добавить.
1: А помощник президента Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация доказывает их заблуждение. Ушаков также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Брест сегодня эпицентр сразу нескольких значимых событий. В Свято-Воскресенском соборе тысячи верующих встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Визит совпал с празднованием собора всех белорусских святых и проходит накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В эти же дни в городе стартовал международный форум «Великое наследие. Общее будущее», а также парламентское собрание союзного государства. В Брест уже прибыли председатель Госдумы Вячеслав Володин и его делегация, где их встречал белорусский коллега. Подробности у собственного корреспондента ВГТРК в Белоруссии Марии Темниковой.
3: Свято-Воскресенский собор Бреста. Сегодня на службу пришли тысячи верующих. Здесь отмечают сразу два события. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла и праздник. Собор всех белорусских святых. Первосвятительский визит в Брест проходит накануне важнейшей исторической даты. 22 июня. День памяти и скорби. Ровно 85 лет назад. В 4 утра немцы напали на Советский Союз. В Брестской крепости одной из первых пришлось отражать атаки фашистов. Главы РПЦ есть личное. Семейная скорбь в этот день.
4: Мой дядя, в честь которого я был назван Владимиром, он как раз служил в Брестской крепости. Но как связист, а он обладал хорошим инженерным образованием, вот в эти дни перед началом войны он был направлен на границу, на берег той самой реки, которая отделяла тогдашний Советский Союз от Польши, но Польша была уже оккупирована от фашистской Германии. И вот этот страшный день, 22 июня, ровно в 4 часа, он встретил там, на этом рубеже.
3: Брест в эти дни – одна большая диалоговая площадка. Здесь проходит форум «Великое наследие. Общее будущее». Впервые форум прошел в апреле 2025-го в Волгограде, где было предложено сделать это событие ежегодным. Местом проведения в 26-м году был выбран Брест. В память о том, что именно защитники Брестской крепости 85 лет назад одними из первых приняли на себя удар фашистских войск. В форуме примут участие порядка 100 депутатов из стран Европы, Азии и Латинской Америки. В эти же даты пройдет парламентская собрание союзного государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже прилетел в Брест. У трапа его встречал белорусский коллега Игорь Сергиенко. Сразу из аэропорта Володин и Сергиенко отправились в Брестскую крепость возложить цветы к новому памятнику. Мемориальная зона «Скорбь» создана в том числе за счет средств союзного государства.
1: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье завтра в понедельник из-за сильного дождя с грозой. Об этом сообщает Гидрометцентр. Уточняется, что осадки прогнозируются при температуре воздуха плюс 23, плюс 25 градусов в столице. При грозе порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим, как сообщили в Гидрометцентре, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице с полудня до 21 часа. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная Испании сегодня нанесла поражение команде Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы H завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Микель Ойарсабаль. Одним голом отметился Ламин Ямаль. Еще один мяч в свои ворота отправил Хасан Аттембакти. Таким образом, сборная Испании, набрав 4 очка, занимает первое место в таблице группы. Далее идут команды Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде, в активе которых по одному баллу. Но Уругвай и Кабо-Верде сыграют уже в час ночи по московскому времени. Ну а в эти минуты Бельгия встречается с Ираном. Идет 7-я минута. Пока что ничья 0-0. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. В отдельных упражнениях София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла и Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Россияне с 4 наградами стали третьими в медальном зачете на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. Золотой медалью в командных соревнованиях турнир завершили саблистки Яна Егоряна, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Также на счету Егорян серебро в индивидуальном турнире. Бронзовыми призерами стали рэперистка Владислава Пенюшкина и рэперист Антон Бородачев. Лучшими стали спортсмены из Италии. У них 3 золотые медали. Вторыми в общем зачете расположились французы. Чемпионат Европы завершился 21 июня. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Завтра, в понедельник, 22 июня, в Магадане плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, малооблачно, без осадков. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 24, плюс 26, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 22, плюс 24.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Приятель, дорогой, здорово, где ты был? В Кунсткамере, мой друг, часа там три ходил. Так начинается басня Ивана Андреевича Крылова «Любопытный». И дальше три часа целых человек ходил. Каких там только чудес палата. Да какие только прелести природа таровата. Это рассказ, который мы могли бы продолжить, потому что основанный 310 лет назад Петром Первым императором всероссийским Кунсткамера, что переводится как «кабинет редкостей», давно уже переросла свое такое первоначальное музейное, хотя оно осталось, музейное такое предназначение, и теперь это очень интересное, выдающееся научное учреждение. Это Институт антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Его директор, ее директор, которого мы очень долго ждали и которому очень рады, сейчас находится в нашей петербургской студии. Это Андрей Владимирович Головнев, академик Российской академии наук, профессор, доктор исторических наук. И мы начинаем рассказывать о лавке чудес и научном учреждении одновременно. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
2: Здравствуйте, Наталья Павловна.
1: Наверное, начнем с того, почему вы так прицельно занимаетесь Арктикой? Ну, помимо того, что 500 лет, мы знаем, уже история Северного морского пути длится. Это необыкновенная, богатейшая, сложнейшая природная территория, которая вот нам подарена. Почему все-таки Арктика прицельно?
2: А можно я начну цыганочку с выходом? Потому что вы представили
1: Давайте.
2: Меня как директора Кунсткамеры, да, который 310, и этот возраст обязывает к мудрости, вероятно. Хотя одним из моих девизов послужил призыв к самому себе и коллегам омолодить Кунсткамеру на 300 лет, для того, чтобы она вернула себе состояние, статус, настроение инновационной лаборатории, которой она была при Петре Первом. Вообще говоря, спасибо вам за то, что вы говорите о чудесах. А точнее, наверное, перевести наш музей как музей диковин. Хотя буквально с немецкого «Kunstkamera» означает «кабинет искусств».
1: Искусств,
2: когда-то,
1: да, искусств.
2: Вслед за созданием Кунсткамеры, через 10 лет была образована Академия наук и художеств. И вот эта пара, Кунсткамера и Академия, решают силлогически очень простую задачу. Кунсткамера задает вопросы, а Академия дает ответы. Кунсткамера собирает диковины, которые вызывают интерес. А умная наука, академическая наука, собирает сведения, исследует эти диковины и все, что вокруг них, и дает ответы. Тем самым расстилается такая вот область знаний. Не случайно Кунсткамера, ее силуэт, символ Академии наук до сих пор. И в этом смысле Кунсткамера явилась началом, колыбелью наук вообще. Она не только мать музеев, все российские музеи происходят от нее, она единственный, кстати, музей Петра, и от нее все традиции музейного дела. Но она еще и колыбель науки. Так что, когда я говорю о том, что Кунсткамера – это летопись самопознания России, я ничуть не преувеличиваю. Действительно, в Кунсткамеру свозились всеми путешественниками из всех долголетних экспедиций России портреты, рисунки, карты, экспонаты, диковины, которые наполняли хранилище Кунсткамеры и которые являлись основанием знаний России о себе. За академическим столом наши сотрудники, которые были одновременно и членами Академии, и работали в Кунсткамере с коллекциями, открывали шаг за шагом все ресурсы, весь потенциал России. самое выдающееся, самое яркое, самое многолетнее и самое важное для самопознания России экспедиция, вторая Камчатская, превратившаяся в Великую Северную экспедицию, которая обозначила все северные и восточные пределы рубежи России, в том числе, наконец-то, дала ответ, соединяется ли Азия с Америкой. Вопрос, который Лейбниц, великий философ, задавал великому царю-императору Петру Первому, а тот так и не успел добиться от Беринга ответа, поскольку первая Камчатская экспедиция началась почти вровень с моментом смерти Петра Великого. Так он и ушел в иной мир, и только там, в этом ином мире, сообщил Лейбницу ответ на вопрос, соединяется ли Азия с Америкой. Существует ли так называемый Анианский пролив, который позднее стал называться Беринговым проливом. И вот эта десятилетняя экспедиция Великая Северная, она открыла России Россию. Причем это был взгляд с севера, потому что 6 отрядов этой великой экспедиции – это арктические отряды, которые должны были картографировать берег моря. Арктика – это, собственно, студеное море, ледовитый океан. И прибрежье, то есть острова и берега, которые окаймляют Арктический океан, Северный Ледовитый океан. И познание России себя во многом оказалось познанием с севера. В том числе Россия узнала, что она страна народов. Удивительное дело. Путешественники отправлялись натуралистами, но, пропутешествовав несколько лет по России, возвращались народоведами. Потому что Россия – страна народов. Это очень важное открытие, которое сделала Россия в те самые годы постпетровские.
1: Подарила нам природа такую шкатулочку, понимаете ли, с таким секретом. Огромные территории, огромные богатства. И трудно все это доставать. Трудно. Климат суровый. Земля, ну, скажем так, не чернозем, да? Все через преодоление. Можно долго говорить, вот если говорить о народоведении, об особенном северном характере. У меня, кстати, хороший был собеседник из Архангельска, человек, который много занимается вот именно духом северным таким, который, ну, отличает абсолютно точно людей, которые населяют эти места. И вот это вот богатство, а попробуй достань, это такая шутка, злая, не злая, природы. В 30-х годах был очень популярен фильм Сергея Герасимова «Семеро смелых». И там была, опять же, очень такая популярная песенка, в которой были такие слова: «Не грусти, не плачь, жена, штурмовать далекое море посылала нас страна». Это нужно все время штурмовать, все время преодолевать, помимо того, что наука идет вперед и появляются сотни научных открытий, которые помогают этому штурму, но все равно ведь остается проблема преодолеть.
2: У меня есть несколько ответов или рецептов, или, простите за выражение, лайфхаков. Я сам полярник, человек, который значительную часть жизни провел в северных арктических экспедициях, и могу вам сообщить, что вот преодоление, героизм – это взгляд в Арктику извне. В Арктике живут народы, которые просто кайфуют там, будучи в Арктике. То есть они настолько адаптированы, настолько они хорошо вписались и настолько они сумели филигранно развить свою культуру, что им просто удобно, хорошо в Арктике. Они счастливы в этом суровом климате. Вот этого не следует забывать, потому что у нас складывается издалека представление о том, что в Арктике нужно выживать. Нет, в Арктике можно жить и быть счастливы. Второе. Арктика – это край людей, которые оказались там, как мне кажется, по двум основным причинам – с древности до современности. Это изгои и герои. Изгои – это те, кто неуживчив, с особым характером. А герои – это те, которым в уюте юга тесно, потно и кто ищет новых возможностей. Так что вот эти вот люди, их потомки, это особая генерация. Я говорю даже не собственное мнение, а сводку социологов, причем всемирных, которые показывают, что у арктических людей особое отношение к ценностям жизни. В частности, есть такой индекс, который выражается в индексе человеческого развития. Вот в особом исследовании Arctic Human Development Report там как раз такая сводка приведена, когда во всех других регионах мира спрашивали, опрашивали людей, что для них важно, они называли достойную зарплату, здоровое долголетие и возможность высокого образования, получения образования. Ну, то есть такие вполне понятные критерии. Когда их распространили на Арктику и провели соответствующие исследования, то выяснилось, что в Арктике совершенно другие приоритеты, потому что высокая зарплата в Арктике не очень адекватное понятие, потому что среди арктических людей распространена так называемая неформальная экономика, а она основана на дележе, на щедрости, которая связана с промыслами, с какими-то добычами. Люди просто делятся тем, что они сумели поймать рыбу, зверя, собрать ягоды. То есть это все не учитывается в формальных экономических показателях, а составляет чуть ли не половину того самого экономического достатка. Иначе говоря, материальное благополучие людей зависит не от тех цифр, которые сдаются официальной статистикой, а от человеческих отношений. Это первое. Второе. Что такое долголетие в Арктике? Самое главное – это уверенность в том, что ты здоровый человек и способен обеспечить своим физическим состоянием и кондициями цели, которые ты преследуешь. Ты здоров для того, чтобы быть действующим, деятельным человеком. То есть не просто долголетие, а состояние здоровья, состояние вот такого боевого настроя, если угодно. Что касается образования, то тоже это условность в Арктике, потому что какое бы высокое у тебя ни было образование, ты должен быть по-особому в Арктике образован, быть знатоком тех особых условий, которые помогают тебе выжить. Достаточно одного эксцесса для того, чтобы человек погиб. В Арктике это случается часто. Поэтому особое арктическое образование – это во многом экологическое образование, знание природы, ветрология, ледоведение, знание повадок зверей, ну и так далее. Так что все три оказались не у дел. А самым главным критерием, который выделили люди Арктики по всему свету, оказалась власть над собственной судьбой. Задумайтесь, это великая философия самоопределения, самодостаточности и, по большому счету, свободы. И вот это очень важный признак, это особенность Арктики – власть над собственной судьбой. Это истинная свобода. Не случайно взгляд из Арктики на Россию открывает совершенно новое качество России. Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторически страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, мы видим полную свободу, поскольку у поморов, у новгородцев никогда...
1: Да, никогда, никогда никаких крепостных.
2: Совершенно верно. Вот вам открытие никогда. России, если смотреть на нее с севера, с полярной звезды от Арктического океана. Россия – страна свободы, причем истинной свободы, власти над собственной судьбой. Вот это очень важное качество. Это мотивирующее качество. Вы говорите, как сложно осваивать ресурсы. С одной стороны, сложно, с другой стороны, вечная мерзлота – это очень хороший консерватор. Мы сталкиваемся с тем, что многие ресурсы доступны и сохранились благодаря вот этой заморозке. А еще я добавлю к вам впечатление человека, путешественника и мыслителя, который оказался в Петербурге за 100 лет до Пушкина, и которого Пушкин цитировал в своем «Медном всаднике», где он писал про окно в Европу. Вот тот самый человек, который впервые сказал про окно в Европу, Альгаротти, охарактеризовал Россию из позиции севера, обозначив, что, во-первых, она обладает великолепными качествами, поскольку у нее нет врагов севера. Итальяне знают, о чем говорил, потому что Рим пал несколько раз под ударами северных варваров. Россия в этом отношении хранима ледовитым океаном. Это очень важное геостратегическое качество. Второе, что он заметил, дороги дрянь, Но зато зимой они застывают и превращаются в пространство, по которому русские легко мчатся на своих санях на расстояние, сопоставимое дистанции от Рима до Неаполя или от Лондона до Йорка, как он пишет. А самое интересное, что он привел рассказ о том, что Россия сопоставима с белым медведем, задними лапами, опирающимися на берег Ледовитого океана, вытягивающего нос на Босфор и Дарданеллы, правой лапой накрывающего Европу, левой лапой Азию. Вот он, образ России как белого медведя в XVIII веке. Для меня это очень знаковый. Вот жаль, что Пушкин об этом не написал. Жаль, что он выхватил только про окно, а не вот про эту северность России. Вообще XVIII век для России – это образ северного колосса. Вот почему история Арктики, которую мы замышляем сейчас и начинаем работать, она должна выглядеть примерно так же. Это Арктика для нас – опора. Это не ресурсная окраина, а опора России. Это наш Средиземный океан. Это наши ресурсы, которые нелегко разрабатывать, но зато они есть и в достатке. И в последнее время Россия приобретает, добывает, обогащается, укрепляется с севера, а тратит заработанное на юге. Кроме того, по поводу освоения ресурсов, я думаю, что мы как раз с северными кочевниками добьемся внимания наших крупных корпораций. Мне уже доводилось разговаривать с Алексеем Миллером по этому поводу, предлагать варианты совместных проектов, когда бы наши гиганты промышленные, ресурсные, использовали технологии древних кочевников, то есть умели бы парить над тундрой, а не давить на нее своими тяжелыми конструкциями. И действительно, если мы разберем дизайнерски кочевья, то оказывается, что это такая интереснейшая технология легкого, быстрого, мобильного, трансформного передвижения, что она, во-первых, сопоставима с теорией относительности Эйнштейна. Кочевники движутся и вообще живут по принципу ни больше, ни меньше. Я ничего не прибавляю, читайте мои статьи. Ничуть не преувеличиваю, потому что они живут по принципу слитного времени-пространства. Причем субъектного. Они сами во многом определяют то, что происходит. У них это выражено в их мифологии, жизненной философии. Если они что-то неправильно сделают, то обстоятельства внешние немедленно накроют их какой-нибудь бедой. Волки сожрут оленей, или стадо падет от бескормицы, от так называемого гололеда. То есть везде у других время пойдет правильным путем, а время у них действительно живое, потому что оно движется, кочует. Время кочует, представляете? Потому что в апреле оно в одном месте, а в июне в другом. И так она круглый год кочует по схеме восьмерки. Помните, что такое восьмерка? Восьмерка – это бесконечность. Да. И вот эти люди, которые совершают примерно 100 остановок, стоянок в год, поделите 365 на 100, получится, что они почти большую часть

0: человечными, они наследники вот этого очень человеческого качества движения, они классики движения. И когда мы вот сегодня изучаем их технологии, они оказываются переводимы на язык современных технологий. Вообще современные технологии основаны как раз на движухе, на движении. Поэтому если мы будем смотреть вот в этот корень, изучать кочевников, более того, перенимать их технологии и связывать технологически их с нашими промышленными гигантами, у нас появятся невиданные в мире, вообще неслыханные, проекты освоения той же самой труднодоступной Арктики.
1: Кочевники должны, помимо природного всего того, что им удивительно подарила природа, все-таки чему-то учиться, чтобы вот этот союз технологий современных и вот этого естественного ощущения, чтобы он был плодотворнее.
0: Они уже научились. Современные народы Севера – это люди с высоким образованием, получившие его и в региональных университетах, и институтах, и колледжах, и в том же Петербургском институте Севера. То есть сегодня говорить о Лигебезе, о культурной революции избыточно, излишне, она уже давно свершилась. У меня есть друзья доктора наук среди северных кочевников, ничего себе, причем по разным специальностям. Ну, возьмите Сергея Харича, это мой старинный друг, он до недавнего времени был президентом Ассоциации коренных малочисленных народов, он доктор наук, он дипломат международного класса, он мудрец, бывший при этом боксер, когда-то там работал кочегаром, человек, который прошел все, живо интересуется историей, великолепно ее знает, чувствует себя в правоведении, в юриспруденции, как рыба в воде. Точно так же он чувствует себя в тундре на охоте. Он надевается, интересно, как он мне показывал. Смотри, говорит, на мне малица, а под малицей галстук. То есть он готов раздеться немедленно.
1: При случае, при необходимости.
0: Да, у него все свое ношу с собой. Вот так вот. Кочевник в этом смысле обладает особыми качествами. Другие, Григорий Литков, например. Когда-то мы с ним впервые встретились, он тоже стал президентом этой ассоциации. Очень качественно отработал в этой позиции, сенатор Литков. Но когда-то мы с ним начинали в совместном исследовании. Mm-hmm. Словом, вот вам примеры, их гораздо больше. Они интересные журналисты, а блогеры какие из числа северян? Тысячи подписчиков. Новая реальность.
1: Ой, Андрей Владимирович, вы нас заворожили. И теперь нам осталось только научиться парить. Потому что, когда человек парит, он свободен. Почему люди не летают? Вопрос, заданный когда-то драматургом Островским.
0: Когда-то в Кунсткамеру Петр I привез дипломатический дар из Готторпского замка, чудо техники 17 века, Готторпский глобус, это глобус, наружная сторона которого отображала Землю, а внутренняя – галактику. И люди в 17-м, а затем в 18 веке, вообще говоря, вместо того, чтобы ходили в церковь, совершали космические полеты. По крайней мере, на уровне аттракционов. Действительно, я сам на себе испытал. Благодаря наклону осевому создается впечатление, что ты теряешь гравитацию, когда проруливаешь вот этот полет внутри глобуса, в затемненной сфере перед тобой плывут созвездия. То есть люди думали о космосе, мало того, имитировали полеты в космос. Мало того, в России в то время свершилась научная революция. Вообще науки в России до Петра не было. Были Божье слово и народные традиции, заветы отцов. А тут наука, рациональная со всеми своими вот этими космическими делами. Так что Готторпский глобус был для российского человека, высокообразованных людей, венценосных особ, вообще говоря, дорогой, окном в галактику. И космизм в российском мышлении начался тогда. Это позднее появились Циолковские, Королёвы,
1: ну, да. И вообще русский космизм как философия, да,
0: да. Да. А что касается Арктики, то, опять-таки, если смотреть космически на Россию, то она абсолютная страна Севера. Это очень важно, потому что мы иногда, как муха о стекло, бьемся о дилемму «Запад мы или Восток?». Да гораздо более западные люди есть на Западе, более европейские. Хотя мы тоже отчасти европейцы. Гораздо более восточные, азиатские люди есть на Востоке, равно как и на Юге. А вот на Севере мы самые северные. Это наша тарелка, это наша самобытность. Вот где мы, если не самодостаточны, то самые выразительные, самые-самые. Вот почему северность, вот почему взгляд с севера очень важен для нас, потому что мы лучшие северяне на свете. Вот так размышляют наши народы. Причем, как

0: когда вы говорите о том, что нам 500 лет, ну, имею в виду плавание Герасимова, отчасти да. Был такой дипломатический вояж, после которого появились книги Иови и Сигизмунда Гербернштейна. Но, вообще говоря, освоение Арктики началось значительно раньше. Янской стоянки, которая явно выходит на побережье своими связями в Восточной Сибири, 28 тысяч лет. Именно из Сибири заселялась Америка через Берингов пролив. Произошло это, ну так, приблизительно 15 тысяч лет назад. Так что считайте, что освоение арктического побережья и Арктики началось значительно раньше, в глубоком палеолите. Таким образом, вот наша Арктика, она с каменного века наша. Вот так масштабно во времени выглядит наше освоение, наш опыт арктической адаптации, развития арктических культур. Это наше достояние и конкурентное преимущество в мире и космосе.
1: Андрей Владимирович, вот слушать вас бы, да слушать. Но, увы, надо нам с вами заканчивать. Безумно интересно было. Надеюсь, мое такое суждение разделит и наша аудитория, огромная, многочисленная. Будем учиться парить хотя бы мысленно. И благодарны нашему сегодняшнему собеседнику в Санкт-Петербургской студии «Радио России» был академик Головнев, директор Кунсткамеры, ныне Института антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Нашу сегодняшнюю встречу, посвященную знакомству с материалами журнала «Кругозор», начнем с песни «Обыкновенный человек» в исполнении Валентины Толкуновой из майского номера журнала за 1985 год.
4: Как-то на вокзале долго мы стояли, мы попали в сказку будто или в сон. С нами по соседству в зале ожидания кто-то пел чудесно под аккордеон. А когда затихла сказочная песня, я спросил, кто этот бравый молодец. Мне ответил сзади голос неизвестный, пел вот этот парень.

человек. На нем простые гладкие погоны, любитель петь, шутник неугомонный, обыкновенный русский человек.

письма и вопросы, главным из которых был вопрос такой: кто он, этот первый, что в бою суровом над самим Рейхстагом поднял красный флаг? И от генерала до рядового на вопрос на этот отвечали так:

обыкновенный советский человек. Был парад победы, славою прекрасен, каждый полк прославлен, каждый батальон. У стены Кремлевской, брошенные на зим, сотни побежден.

0: влюбленный, обыкновенный советский человек.
1: Это была песня «Обыкновенный человек» в исполнении Валентины Толкуновой.
2: Наш друг Кругозор.
1: Автор следующего материала Михаил Слонимский, писатель и мемуарист. Воевал в Первую мировую, после возвращения учился на филологическом факультете Петроградского университета. Служил в архиве Наркомпросвещения. Работал в секретариате издательства «Всемирная литература». Занимался в литературной студии Евгения Замятина, из которой в 1921 году возникло объединение молодых писателей, прозаиков, поэтов и критиков. Называлось объединение «Серапионовы братья». В его состав входил Михаил Зощенко, о котором спустя 48 лет, в сентябре 1969 года, в журнале «Кругозор» Михаил Слонимский писал следующее. Материал называется «Сила смеха». Недавно нашли магнитофонную запись Михаила Зощенко. Она сделана несколько десятков лет назад, во время его выступления перед читателями. Вы услышите ее в этом номере «Кругозора». Михаил Зощенко начал свою литературную деятельность в первые годы советской власти, а к середине 20-х годов стал одним из самых известных наших писателей. Он родился в 1895 году в семье художника-передвижника, и эпоха, в которую жил писатель, дала ему огромный жизненный опыт. Участник Первой мировой войны, он пошел добровольцем в Красную армию, сознательно соединив свою судьбу с революцией. Раненый, отравленный газами, он после военной службы переменил много профессий, кем только он не был. Кролиководом, милиционером, агентом уголовного розыска. Помню большое впечатление от его первых рассказов, которые он читал в 1921 году в организованном тогда в Петрограде под председательством Максима Горького Доме искусств. Зощенко посещал литературную студию, работавшую под руководством Корнея Ивановича Чуковского. В одном из ранних рассказов «Рыбьи самки» Зощенко писал: «Великая есть грусть на земле, а села накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу». Максим Горький почувствовал стремление Зощенко прогнать из жизни эту великую грусть, его любовь к людям. Последнее письмо к Зощенко, очень сердечное, было написано Горьким незадолго до смерти, 25 марта 1936 года. И в нем заключены известные слова: «Страдание – позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить». Смех, грусть, горечь, лирика – все соткано воедино в сложной новизне лучших произведений Зощенко, в словечной вязи их. Так животворна была сила зощенковского таланта, что грустная и злая жизнь превращалась под его пером в страстно обличительные и в то же время вызывающие неудержимый хохот шедевры художественной прозы. Самые обыденные сюжеты и мелкие происшествия он поднимал до уровня высокого искусства, и в этом следовал замечательным традициям русской классики. Достаточно вспомнить «Шинель» Гоголя. К работе своей в литературе Зощенко относился с огромной серьезностью. В годы первой пятилетки он, известнейший писатель, охотно сотрудничал в заводской многотиражке, и рабочие восхищались его фельетонами. Это радовало его. Он не раз говорил, что стремится писать для народа, не раз говорил о создании подлинно народной литературы. На обложке первой книги он не хотел ставить свое имя. «Я никогда не работал для удовлетворения своей гордости и тщеславия», – писал он в автобиографии. Михаил Зощенко умер в 1958 году. Произведения его живут и получают признание новых поколений читателей. Конец цитаты. Михаил Слонимский. Материал «Сила смеха». Журнал «Кругозор». Сентябрь 1969 года. А сейчас послушаем уникальную запись, обнаруженную искусствоведом, литературоведом и звуковым архивистом Львом Шиловым, подготовленную для кругозоровской пластинки. Благодаря самозабвенному труду Льва Шилова удалось сохранить записи голосов многих выдающихся представителей отечественной культуры. Лев Алексеевич создал отдел звукозаписи в Государственном литературном музее, и переоценить масштаб заслуг Шилова в деле сохранения культурного наследия невозможно.
3: Михаил Кольцов и Михаил Зощенко. Небывалая, неслыханная популярность была в 20-е и 30-е годы и у этого журналиста, и у писателя. И только каким-то странным недоразумением объясняется то, что в свое время они не были записаны на пластинку. Единственную, недавно найденную запись голоса Зощенко и одно из немногих сохранившихся выступлений Кольцова вы сейчас услышите. На Первом съезде писателей в августе 1934 года говорил Кольцов об удивительной жизненности, действенности рассказов Зощенко.
4: 2,5 года тому назад ленинградский шофер Мартыну похитил у своего товарища шофера Тихонравова, его шоферскую книжку. В отсутствие Тихонравова взял тихонравовскую машину и выехал в город. Затем Мартынов напился. Напившись, он взял несколько знакомых девушек, начал их катать и наехал на молочницу. Во время протокола Мартынов назвал себя Тихонравовым и привез, поставил машину на место. Когда эта история выяснилась и преступление Мартынова раскрылось, то в гараже было общее собрание. Одна часть собравшихся требовала немедленно выгнать с работы и исключить его с профсоюза. Другая часть требовала не только выгнать с работы, не только исключить из профсоюза, но и предать суду. Третья, самая кровожадная часть собрания требовала: надо его, Мартынова, отвезти к писателю Зощенко, и пусть он с него напишет рассказ.
3: Голос Зощенко вы узнаете сразу, даже если никогда и не слышали его. Зощенко узнается по только ему присущим удивительным фразам, по интонациям, которые, кажется, вы уже слышали, когда читали его рассказы.
5: Поговорим о любви, о справедливости и человеческой хитрости. Не очень давно в городе Саратове произошло такое, я бы сказал, оригинальное событие. Один безидейный молодой человек, некто Сергей Хренов, браковщик-приемщик с одного учреждения, начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Начали они вместе гулять и выходить, начали под ручку прохаживаться, начали разные всякие любовные слова произносить и так далее, и тому подобное, и прочее. А этот молодой фронтоватый браковщик однажды так замечает своей даме. Вот чего, говорит гражданка Анна Лыткина. Сейчас, говорит, мы гуляем вместе, ходим, и, безусловно, говорит, совершенно не можем еще предвидеть, чего из этого будет и получится. И говорит: будьте любезны, дайте мне на всякий случай расписку, мол, в случае чего, если произойдет на свет ребенок, то никаких претензий вы ко мне иметь не будете. Или она была в него слишком влюблена, или этот Франтик заморочил ей голову, но только она не стала с ним понапрасну спорить, а взяла и подписала ему бумажку. Она подписала ему такую бумажку, но, конечно, сказала кое-какие горькие слова. Это, говорит, странно с вашей стороны, и даже мне, говорит, чересчур обидно делается, раз ваша любовь принимает такие причудливые формы. Она подписала бумажку, а он, не будь дурак, засвидетельствовал подпись ее прелестной ручки в домоуправлении и спрятал этот драгоценный документ поближе к сердцу. Короче говоря, через полтора года они стояли перед лицом народного судьи и докладали ему о своем прежнем погасшем чувстве. Она стояла в своем белом трикотажном платочке и покачивала малютку. Да, говорит, я по глупости подписалась. Но вот родился ребенок как таковой, и пущай отец ребенка тоже несет свою долю. А он, то есть бывший молодой отец, стоит таким огурчиком и усмехается в свои усики. Мол, об чем тут речь? Что тут такое происходит, а? Чего делается, я не пойму. Когда и так все ясно и наглядно, и при нем, будьте любезны, имеется документ. Он торжественно распахивает свой пиджак. Он недолго в нем роется и достает свою заветную бумажку. Он достает заветную бумажку и, тихонько смеясь, кладет ее на судейский стол. Народный судья поглядел на эту расписку, посмотрел на подпись и на печать, усмехнулся и так говорит: да, документ правильный. Браковщик говорит: да, уж совершенно, так сказать, я извиняюсь, правильный. Народный судья говорит: документ, безусловно, правильный, но только является такое соображение. Советский закон стоит на стороне ребенка и защищает как раз его интересы. И в данном случае, по закону, ребенок не должен отвечать или страдать, если у него отец случайно попался, довольно-таки хитрый сукин сын. И в силу, говорит, вышеизложенного, ваша расписка не имеет никакой цены, и она только дорога, как память. Вот, говорит, возьмите ее обратно и спрячьте ее поскорее себе на грудку. Короче говоря, вот уже полгода, как бывший отец платит.
3: Последнее слово вы не услышали, оно не сохранилось на записи. Но вы, наверное, легко догадались, что это слово «алименты».
1: Звуковая страница Михаил Кольцов, Михаил Зощенко из найденных звуковых записей. Журнал «Кругозор», сентябрь 1969 года.
2: Наш друг Кругозор.
1: К зарубежной эстраде и снова музыка из 70-х. Рой Кларк был одним из первых исполнителей музыки кантри, побывавших в СССР с концертами. Произошло это в 1976 году, и в майском номере «Кругозора» за тот год вышел материал «Дом Роя Кларка» авторства Александра Марьямова. Материал, включавший и интервью с Роем Кларком, сыгравшим в СССР 18 концертов и, по мнению авторитетного журнала «Билборд», впервые познакомившего Россию с кантри-музыкой. Теперь я точно знаю, что расстояние между нашими странами можно покрыть на обыкновенном ковбойском «Мустанге», говорил Рой Кларк, прощаясь с москвичами после двухнедельного пребывания в Советском Союзе. Во всяком случае, у вас я все время чувствовал себя в седле. А для исполнителя кантри и вестерн-мьюзик это самое приятное. Гастроли в СССР стали первым зарубежным турне Роя Кларка, певца и музыканта, чье имя вот уже несколько лет пишется с красной строки в антологиях современного американского эстрадного искусства. Спустя год после знакомства с Теннесси Эрни Фордом, патриархом кантри-мьюзик и белых спиричуэлс, мы услышали одного из самых ярких представителей новой волны этого стиля. Высокая музыкальная культура, вкус и безошибочное чувство юмора – вот те три кита, которые лежат в основе песенных спектаклей Роя Кларка, где давние добрые традиции кантри-мьюзик умело дозированы с сегодняшними ритмами и манерой эстрадного исполнения. «Я не помню, когда взял в руки банджо впервые», – рассказывает Кларк. «У меня такое впечатление, что мои руки были всегда заняты каким-либо музыкальным инструментом. Вместо того, чтобы гонять мяч во дворе или же болтаться по улицам с ребятами, я часами просиживал рядом с отцом, который играл на 8 инструментах, и хотел, чтобы я хоть чему-то у него научился. Не знаю, был ли я достаточно прилежен, но к 15 годам банджо, гитара и скрипка были освоены мною довольно сносно, а в 16 уже выступил на национальном конкурсе Country Music, после чего был приглашен в Святая Святых на фестиваль в Теннесси. Победа там открывает начинающему артисту путь на эстрадные подмостки. Я победил». 17-летняя Пэт Рикетс из ансамбля «Шуга», 8 молодых музыкантов из «Oak Ridge Boys» и, конечно же, «Бэк Трент», виртуозный мастер игры на банджо и гавайской гитаре вместе с Роем Кларка, показал многочисленным зрителям в Риге, Ленинграде и Москве, как поют и играют в доме Кларка. Заставили их поверить, что в гости к друзьям, как бы далеко они ни жили, можно добраться на обыкновенном ковбойском «Мустанге». «Не знаю, можно ли назвать народными те песни, что я исполняю», – улыбается Кларк. «Кантри и вестерн – это не народная музыка в чистом виде. Это музыка, которую любит народ, простые люди. Это песни ковбоев, фермеров, железнодорожных рабочих. Песни людей, привычных к дальним дорогам и труду». Александр Марьямов, конец цитаты. Материал «Дом Роя Кларка», журнал «Кругозор», май 1976 года. Спустя 12 лет, в 1988 году, Рой Кларк вернулся в СССР с туром, названным «Friendship Tour» – «Визит дружбы». В процессе тех гастролей был снят одноименный фильм, который позже часто показывал американский телеканал TNN. В завершение нашей программы давайте послушаем песню «Yesterday When I Was Young» – «Вчера, когда я был молодым», вышедшую на кругозоровской пластинке в мае 1976 года. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.
6: Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time. Yesterday when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
6: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Все страны-участники Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. Обильные осадки и прохождение дождевых вод через трассу стали причиной временного перекрытия автодороги Оренбург-Беляевка в Оренбургской области. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Подразделения группировок войск «Юг» и «Центр» улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Президент России Владимир Путин 22 июня в честь 85-й годовщины с момента начала Великой Отечественной войны возложит венок к могиле неизвестного солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев. Кроме того, президент будет участвовать в церемонии у обелиска городов, удостоенных звания «Город воинской славы». А сегодня патриарх московский и всея Руси Кирилл прибыл в белорусский Брест. Он совершил божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе и провел там проповедь.
2: Ваше будущее как церкви, как народа во многом зависит от того, как сформируется сознание современной молодежи. Насколько они будут преданы Родине и Церкви, насколько они будут способны идти тем путем, которым шли наши благочестивые предки, да и старшее поколение, прошедшее через времена тяжелых испытаний.
1: Все страны-участники Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что нужно бороться за сохранение памяти и увековечивать память героев, иначе можно потерять страну.
3: Что касается законов, которые защищают наших граждан и все точки над «и» расставляют, принятые в Белоруссии о геноциде белорусского народа и в России об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но не все государства сегодня суверенные защищают свою память. Отберут память, а завтра отберут суверенитет. Надо бороться за сохранение памяти, увековечивать героев, благодаря кому живем. Только в этом случае есть у страны будущее. Мы не случайно принимаем заявление, обращаемся к другим парламентам. И это важно еще и потому, что неонацизм поднимает голову.
1: Израиль должен вывести войска из Ливана для нормализации обстановки, заявил в воскресенье лидер движения «Хезболла» Наим Кассем. Его слова цитируют ближневосточные СМИ. Касем предупредил, что в противном случае для израильских военных не будет безопасных зон на взятых ими под контроль территориях на юге Ливана. Ранее в иранской делегации, проводящей переговоры США в Швейцарии, предупредили, что прекращение боев между Израилем и Хезболлой в Ливане, а также вывод войск Израиля с ливанской территории – необходимые условия для продолжения попыток урегулирования конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Обильные осадки и прохождение дождевых вод через трассу стали причиной временного перекрытия автодороги Оренбург-Беляевка в Оренбургской области. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в мессенджере «Макс». По данным ведомства, проезд рассчитывают восстановить утром 22 июня. В Оренбургской области действует штормовое предупреждение из-за очень сильного дождя, сильного ветра и высокой вероятности грозы. Обильные осадки в Оренбурге прошли в субботу и воскресенье. Погода в московском регионе завтра тоже немного ухудшится. Днем прошумят ливни с грозами, однако температура воздуха будет укладываться в рамки нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Завтрашний день, неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Энал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился голом в матче группового турнира чемпионата мира против Саудовской Аравии. Футболист открыл счет на 10-й минуте. Он занял 8-е место в списке самых молодых авторов голов в истории турнира, обойдя аргентинца Лионеля Месси и американца Юлиана Грина. Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, который выступает на позиции тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Завтра, в понедельник, 22 июня, в Южно-Сахалинске плюс 14, плюс 16, переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, малооблачно, также без осадков. В Архангельске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 14, плюс 16. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем в столице плюс 22, плюс 24.

Радио России. Музыка. Серьезная музыка с Людмилой Осиповой.

0: «Рожденные Россией». Это не только название фестиваля, который буквально на днях завершился в Москве, это и программы, музыка русских композиторов разных эпох, а еще коллективы из регионов страны. 9-й Всероссийский музыкальный фестиваль «Рожденные Россией» с большим успехом празднично прозвучал в Большом зале Московской консерватории. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Сегодня у нас насыщенная событийная программа. Вроде бы лето и время отпусков и сессии, но концертные залы заполнены публикой, которая с интересом слушает серьезную, хорошую музыку. Фестиваль «Рожденные Россией». Выставка одной картины в Калининграде. Концерт музыки Микаэла Теревердиева на Красной площади. Ночь музеев в Петербургской филармонии. Юбилей музыканта и архивная страница нашей программы. Вот о чем мы сегодня вам расскажем. Итак, по порядку. 9-й Всероссийский музыкальный фестиваль «Рожденные Россией». 3 концерта в Большом зале Московской консерватории. 3 масштабных полотна, сотканных из жемчужин классической музыки, оркестровых хитов и самобытных образцов народного творчества. Вот эти концерты рассказали слушателям о величии духа, красоте родной земли и силе национального характера. Художественный руководитель фестиваля Александр Соловьев предложил музыкальную концепцию синтеза академического мастерства и народной мудрости. Предоставим слово композитору Максиму Дунаевскому, который возглавляет Московскую областную филармонию.
1: Прежде всего, я хочу поздравить Александра Владиславовича Соловьева, ректора Хоровой академии имени Попова, замечательного дирижера, хормейстера, педагога, заслуженный деятель искусств, поздравить вот с чем, с потрясающей идеей этого фестиваля. У нас очень много музыкальных фестивалей в стране, но этот, который учитывает все амбиции наших региональных и провинциальных и оркестров, составов, всевозможных групп и исполнителей, и это очень важно. Вот почему-то, мне кажется, это важнейшая вещь. В театре это произошло. Очень много региональных, провинциальных театров вышли вдруг на поверхность, поскольку я возглавляю фестиваль и премию «Музыкальное сердце театра», я очень хорошо знаю, как работают такие фестивали. Это не просто развлекуха. Очень важная ступень, я думаю, в культуре вообще страны, чтобы выдвигать, видеть, чтобы слышать все, что происходит у нас в регионах. Поэтому браво этому фестивалю прежде всего.
0: В программе фестиваля «Рожденные Россией» приняли участие региональные симфонические оркестры Липецкой государственной филармонии и Московской областной филармонии. Открывал фестивальную программу академический большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева. Ну а сейчас звучит редчайшее для концертных залов произведение Антона Степановича Оренского «Увертюра к опере «Сон на Волге». Давайте дослушаем эту музыку. Симфоническим оркестром Московской областной филармонии дирижирует Дмитрий Юровский.

В концерте открытия фестиваля на сцене Большого зала Московской консерватории был, как я уже сказала, оркестр имени Силантьева, которым дирижировал Александр Клевицкий. Тонкая красочная партитура Александра Клевицкого вызвала искренний восторг публики. Люди даже интересовались, а что, это незаслуженно забытый композитор XIX века? Изящный мелодист, успешно работавший во всех модных эстрадных жанрах, Александр Клевицкий вернулся к истокам. Он вполне комфортно чувствует себя в академической музыке, в рамках строгих форм, где художественной доминантой является выразительная напевность. Звучит фрагмент второй симфонии «Русские картины» Александра Клевицкого. За дирижерским пультом Александр Соловьев.

0: Серьезная музыка.
1: Вторая часть масштабного концерта-открытия фестиваля «Рожденные Россией» была отдана трем замечательным коллективам Москвы и Владимира, работающим в русле фольклорных традиций. Каждый выступил с монографической мини-программой. Народный хор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных с перезвонами Гаврилина. Это произведение было написано для академического хора, и в нем много особых специальных средств выразительности, ведь композитор Валерий Гаврилин был тонким знатоком народного творчества. Но гнесинцы сделали свой вариант. Переложение перезвонов для народного хора было выполнено в содружестве хормейстера Светланы Беловой и композитора Анатолия Нефёдова.

Еще один эпизод фестиваля «Рожденные Россией». Наш современник, композитор Александр Чайковский. Стан Тамерлана из оперы «Легенда о граде Ельце», «Деве Марии» и «Тамерлане». Симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии, дирижер Михаил Мясников.

0: Серьезная музыка.
1: На волне главной радиостанции страны программа «Серьезная музыка». Прежде чем перейти к следующему важному событию, перенесемся виртуально в начало 20-го столетия. 10 июня 1905 года на известной фирме «Вельте Миньон» на бумажные рулоны записывали Ферруччо Бузони, знаменитого итальянца, пианиста с мировым именем. Он преподавал один учебный год в Московской консерватории в 1890-91, и его ученицей, между прочим, была Елена Фабиановна Гнесина. В исполнении профессора Московской консерватории Ферруччо Бузони звучит полонез

браво, Ферруччо Бузони. В мае Петербургская филармония стала частью всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году грандиозный фестиваль прошел с темой «Родное», что перекликается с проведением в России Года единства народов. Россия – это огромный дом, где у каждого народа есть свой родной уголок, но фундамент и ценности у нас общие. На концертах в Большом зале Петербургской филармонии люди узнали благодаря музыке, как судьба малой родины вплетена в летопись нашей большой многонациональной семьи. С 6 вечера 17 мая до раннего утра 18 мая в Большом зале филармонии имени Шостаковича проходил музыкальный марафон. Прозвучало 8 полноценных музыкальных программ. Отметим яркие оркестровые программы с участием обоих прославленных симфонических коллективов филармонии, а также Санкт-Петербургского молодежного оркестра имени Мусоргского, оркестра «Классика», камерного оркестра «Дивертисмент» и хоров. Завершил «Ночь музеев» в 5 утра концерт органной музыки. Мне довелось побывать на концертах музейной ночи. Я специально приезжала в Петербург на это интереснейшее мероприятие. И мы заказали у филармонии трансляционные записи. И совсем скоро, 5 июля, мы представим вам концерт заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии, которым дирижировал Алексей Ньяга. И прямо сейчас фрагмент этой программы «Пляски цыган» из оперы «Алека» Сергея Васильевича Рахманинова.

0: Ленинграде долгожданное ежегодное событие – выставка одной картины. Это совместный проект Третьяковской галереи и Кафедрального собора. В нынешнем году из Третьяковки на остров Канта привезли розовый натюрморт Петрова-Водкина. Рассказывает музыковед Ольга Васильева.
1: В Кафедральном соборе Калининграда вновь встречали дорогую гостью – картину из основной экспозиции Государственной Третьяковской галереи. 13 июня здесь стартовал международный фестиваль «Орган Плюс» и совместный проект Третьяковки и Кафедрального собора «Выставка одной картины». Этот проект существует с 2018 года. Каждый год на острове Канта высаживается художественный десант из Третьяковской галереи – реставраторы, хранители, искусствоведы. Со всеми возможными предосторожностями картину распаковывают и помещают в специально созданную для нее нишу, расположенную на сцене. Здесь ей предстоит гостить целый месяц. За 8 прошедших лет проект стал традиционным, но своей свежести и остроты не потерял. Каждый год это новая интрига. Какое полотно привезут, какие музыканты приедут, какая музыка вступит в диалог с художественным шедевром. Каждый раз решение бывает неожиданным, иногда даже спорным, но, забегая вперед, в конечном итоге всегда убедительным. Вот и на этот раз. Впервые после пейзажей Поленова, Левитана, Шишкина, после портретов Репина, Боровиковского, Коровина, абстракции Кандинского на остров Канта пожаловал натюрморт. Кузьма Петров-Водкин, розовый натюрморт, ветка яблони. Выбор картины для этого проекта в Третьяковской галерее коллегиальный, но решающий голос всегда принадлежит главному хранителю галереи Татьяне Семеновне Городковой. Она признается, что да, были такие мысли, что натюрморт не совсем тот жанр, который соответствует концепции этого проекта. Но в данном случае мы говорим не просто о натюрморте, а о выдающемся русском художнике Петрове Водкине с его уникальным взглядом на мир.
0: Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.
2: Когда мы говорим про натюрморт, который сейчас перед вами, это розовый натюрморт, ветка яблони, мы вспоминаем и помним о том, что он создан в 1918 году. Это время глобальных изменений, глобальных потрясений. И в это время Петров-Водкин обращается к натюрморту. Он вообще обладал особым мышлением, планетарным мышлением. И он в этом натюрморте создает свое представление о модели мира. Он создает свою картину мира, реализует свою мечту о красоте этого мира, о гармонии. Все в этом произведении наполнено смыслами и символами.
0: Ольга Васильева.
1: Розовый натюрморт – один из самых прекрасных и самых емких, и не случайно он, наверное, самый известный. И вот что удивительно. Кузьма Петров-Водкин написал ее в 1918 году в Петрограде. Именно в это время в своем полотне художник создал картину мира, в которой есть и гармония, и мечта о счастье, и о красоте. Каждый предмет на картине наделен особым смыслом. Это и стакан с чистой прозрачной водой, как символ жизни, и угадываемые на заднем плане образы Богородицы и Ангела, и строгий космический синий фон, и, конечно, сама яблоневая ветка, которая напоминает о малой родине художника, о маленьком провинциальном городке Самарской губернии Хвалынске, расположенном на высоком берегу Волги и утопающем в цветущих яблоневых садах. И даже само направление этой ветки по диагонали снизу вверх – это движение от земли к небесам. Интрига проекта состоит еще и в том, какие точки соприкосновения проявляются в художественном полотне и сопутствующей ему музыкальной программе. Как это ни удивительно, такое созвучие возникает всегда. Видимо, это свойство великих шедевров, обладающих многомерностью заключенных в них смыслов. В этом году собеседником и оппонентом картины стала музыкально-поэтическая композиция, представленная камерным составом синодального хора под руководством Алексея Пузакова, народной артисткой России Ириной Купченко, автором программы Сергеем Кругликовым и титулярным органистом собора Евгением Авраменко. Эта программа называется «Анна Ахматова. Поэма памяти». В ней звучит поэзия и самой Ахматовой, и Гумилева, и Блока, и Мандельштама. И, конечно, звучит музыка Бортнянского, Петра Ильича Чайковского, Свиридова, наших современников, Александра Чайковского, Михаила Котельникова, Константина Лавренова. К тому же не стоит забывать, что Кузьма Петров-Воткин и Анна Ахматова почти современники. Их разделяет всего 11 лет. И все, конечно, помнят замечательный портрет Ахматовой, написанный Петровым-Воткиным почти в те же годы, что и его розовый натюрморт. Вот такой удивительный срез времени и судеб. Розовый натюрморт Кузьмы Петрова-Воткина будет гостить в Калининграде целый месяц. Каждый день в его присутствии будет звучать музыка. А на закрытии выставки одной картины 12 июля ансамбль «Квеста Музика» под управлением Филиппа Чижевского и органист Мансур Юсупов исполнит произведения Пахельбеля, Чайковского, Барбера и Пиротина Великого. И все это время будет звучать музыка сфер, и будут играть на полотне розовые отблески, посылая мягкие лучи в зал. Специально для Радио России Ольга Васильева.
3: Музыка храма и космоса. Московский синодальный хор с фугой в электронной аранжировке.

0: Серьезная музыка.
1: Книжный фестиваль «Красная площадь» – крупнейшее ежегодное литературное событие, которое традиционно проводится в Москве в начале июня и приурочено ко Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В 2026 году 12-й фестиваль проходил с 4 по 7 июня у стен Кремля и собора Василия Блаженного. На эту ярмарку люди приходили не только за книгами. На разных сценах, установленных на время мероприятия, проводились концерты. Завершал музыкальную программу и все это мероприятие гала-концерт, посвященный 95-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева. Отрывки из его автобиографической книги «Я просто живу» и стихи Андрея Вознесенского читала Сати Спивакова. За роялем был Алексей Гриболь, а вокальные циклы Микаэла Леоновича пела сопрано Наталья Петрожицкая. К юбилею Микаэла Таривердиева мы готовим праздничную программу, она будет в эфире в августе. А через несколько дней, в июне, юбилей у замечательного музыканта, пианиста, продюсера, заслуженного артиста России Алексея Гриболя. Заранее мы его не поздравляем, всему свое время. Но завершить сегодняшний выпуск хотим все-таки его игрой. Его и виолончелиста Рустама Камачкова. Прелюдия из кинофильма «Судьба резидента». Музыка Микаэла Таривердиева. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

0: Серьезная музыка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Израиль не намерен выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, в районе Запорожья был поражен склад ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе». В результате удара расчета БПЛА «Герань» объект был уничтожен. За минувшие сутки российские бойцы заняли 104 здания в Константиновке. Подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают ликвидацию разрозненных групп личного состава ВСУ в юго-западной части населенного пункта. По информации Минобороны, ВСУ за сутки потеряли 1450 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены 67 единиц военной автомобильной техники и 21 бронированная машина ВСУ. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды. Но они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно, постоянно продвигаются вперед.
1: Юрий Ушаков отметил, что Россия ждет не выполнения договоренности Анкориджа, а победы. Европа отмалчивается, несмотря на перезахоронение нацистов на Украине. А вот Польше надо определиться со своим, а не народом, или с преступным киевским режимом, заявил председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. Он отметил, что Польша пытается найти свое место в этом вопросе, очень аккуратно говоря о том, что это недопустимо.
3: Видим, как с почестями пересохраняют лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны на Украине. При этом все европейские страны, страдавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются. Польша пытается как-то найти свое место в этом вопросе, очень аккуратно говоря о том, что это недопустимо. Но ведь от рук нацистов, бандеровцев погибло огромное количество поляков. В той же Польше надо определиться, с кем она, со своим народом, память защищает, или с преступным неонацистским режимом киевской пункт. И в России и Беларуси преступление фашистов признано геноцидом на законодательном уровне. Мы с вами должны сделать все для защиты памяти о тех, благодаря кому живем, благодаря кому мы строим, в том числе, планы на будущее.
1: Президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шаара пытается найти решение, которое принесет мир и стабильность в соседний Ливан. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Машад». Мы хотим решить проблему шиитской организации «Хезболла» с тем, чтобы обеспечить выживание Ливана. И мы готовы сесть за стол переговоров, если это принесет всем пользу, указал Аш-Шаара. По его словам, Ливану необходим политический консенсус для выхода из кризиса. Ситуация в стране не выдержит дальнейшей поляризации. Израиль не намерен выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бафор. С таким заявлением выступил, в свою очередь, израильский министр обороны Исраэль Кац. Израиль не намерен отводить войска от Бафора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил Цахал, написал глава Минобороны Израиля в соцсети X. Сегодня, в понедельник, 22 июня, исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Важно продолжать работу по сохранению памяти о тех событиях и предотвращению повторения подобных трагедий. Об этом заявил председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, ветеран вооруженных сил Беларуси, сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин.
4: То, что сейчас говорят о фашизме, это я видел все наяву сам и испытал на себе и на своих друзьях, на своих родственниках. Со слов сослуживцев отца, отец погиб на 8-й день обороны крепости. Погиб от бомбы. Видели его, что у него оторвало ногу, руку, и он погиб от потери крови. Нас жгли. Тюрьмы были нами заполнены, нами узниками, малолетними узниками. Меня лично водили с семьей, нашей семьей. 3 раза были на расстреле, но помогло, вот Бог спасал. Так тяжело сейчас вспоминать о тех людях, которых уже нет, но они выдержали то же самое, что и я, может быть, даже хуже. Вы представляете, начинают с малых детей, бросают в печь, в крематории. Нет ни одной семьи в Белоруссии, которая бы не пострадала в годы Отечественной войны.
1: Мемориальное полотно с изображением памятного знака «Здесь проходил передний край обороны Тулы» и надписью «Тула помнит» зажгли в Туле из 15 тысяч свечей на площади Победы в канун Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие провели в рамках международной патриотической акции «Огненные картины войны». В создании полотна приняли участие более 100 человек. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс, в сообществах Вести.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Тем временем стала известна сетка квалификации мужского Уимблдона. 131-я ракетка мира Роман Сафиулин на старте сыграет с представителем Австрии Джеймсоном Маккейбом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендри из Индии. В женской части соревнований Валерия Гонакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Футбольный «Наполи» сделал запрос по бразильскому вингеру «Зенита» Луису Энрике, сообщает «Спортмедиасет». Отмечается, что сине-бело-голубые требуют за переход 25-летнего игрока 40 миллионов евро. Эта сумма обусловлена в том числе необходимостью избежать убытка. Бразилец был куплен у «Ботафого» за 35 миллионов. «Наполи» считает цену завышенной, но продолжает переговоры, рассчитывая снизить сумму трансфера. Футболист «Динамо-2» Кирилл Исаев на следующей неделе прибудет в расположение крыльев Советов, сообщает «Спорт-экспресс». Главный тренер самарцев Сергей Булатов оценит 21-летнего центрального защитника на сборах. Контракт с «Бело-голубыми» у Исаева закончился, он является свободным агентом. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Магадане плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Иркутске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, вечером пройдет дождь. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 22, плюс 24.

0: 22 июня. День памяти и скорби. Сегодня Россия вспоминает самую страшную горькую дату в истории нашей страны. В истории народов, некогда входивших в состав Советского Союза. День начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецко-фашистские войска, начав операцию «Барбаросса», вопреки пакту о ненападении, вторглись на территорию Советской Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии и Ленинградской области. Авиация Рейха начала массированную бомбардировку мирно спавших и не подозревавших о нападении советских городов. Начавшаяся 22 июня война унесет миллионы жизней советских людей. С особой жестокостью на оккупированных территориях будут преследовать и уничтожать сохранявших верность Отечеству борцов, советских служащих, евреев, цыган, миллионы русских, украинцев, белорусов, жителей среднеазиатских и кавказских республик будут убиты в боях, умрут от голода и болезней, от последствий бомбардировок и артиллерийских обстрелов, от газа и нацистских пуль в концентрационных лагерях. И тем не менее, наша общая страна, Советский Союз, смогла не только отстоять свою свободу, но и освободить мир от гидронацизма, уничтожив Гитлера и его военную машину в их собственном логове. Второе июня. День памяти и скорби.
1: Радио России. Наука.
2: Российский радио университет.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Сегодня на нашем медицинском факультете в проекте «Сеченовские. Наука о жизни» мы будем говорить о влиянии вредной еды на рак, на профилактику таких заболеваний, на то, как мы должны себя вести, если, к несчастью, получили такой диагноз, как мы можем этого избежать. Об этом всем мы поговорим сегодня с нашим добрым другом, доктором медицинских наук, директором Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессором Мариной Игоревной Секачевой. Здравствуйте, Марина Игоревна.
4: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели.
3: Марина Игоревна, как ни странно, люди едят. Люди едят много, люди едят часто, люди без пищи не могут. И не всякая еда является полезной, не всякие напитки являются полезными для нашего здоровья. Много говорится о вреде алкоголя, о каких-то других продуктов питания. В целом, что онкологи могут сказать по поводу того, как вредная пища и какая влияет на развитие рака, либо чего можно избежать, если заняться профилактикой? Расскажите, пожалуйста.
4: Да, Дмитрий, мне кажется, у нас сегодня очень такая интересная тема, которая, может быть, завершает наш цикл по модифицируемым фактором риска развития онкологических заболеваний, то есть по тем факторам, на которые мы с вами можем повлиять в течение нашей жизни для того, чтобы рак не развился. И мы уже тоже говорили с вами о витаминах, как такой некой составляющей еды. Но вот сегодня, как вы правильно сказали, нам хотелось бы поговорить об вредной еде и вредных напитках, скажем так. Ну и первое, конечно, о чем хочется поговорить, это хочется поговорить об алкоголе. Он действительно очень широко присутствует в нашей жизни, в жизни, во всяком случае, в жизни европейской такой популяции, да, и самые различные напитки, и слабоалкогольные и крепкие алкогольные напитки. И предваряя нашу довольно, так скажем, длительную передачу, сразу скажу, что алкоголь – это действительно провокатор онкологических заболеваний. Но есть определенные нюансы, о которых мы, наверное, поговорим в течение передачи. Дело в том, что алкоголь в нашем организме, наверное, об этом тоже слышали многие, он расщепляется, да, он присутствует уже не... Мы перерабатываем алкоголь. перерабатывается алкоголь в основном в печени, и тоже всем известный факт, что первый удар на себя от вредного воздействия этого химического вещества принимает на себя печень. Поэтому, конечно, неудивительно, что рак печени – это такой, прямо реальное. И надо сказать, не на основании статистических данных, не на основании крупных, они тоже есть, но крупные эпидемиологические исследования, то есть не на основании цифр, а мы видим это в реальной клинической практике. То есть алкогольный цирроз печени – это однозначный фактор риска развития гепатоцеллюлярного рака. Мы с вами говорили о вирусах, которые способствуют, вирусам гепатита С и Б, которые способствуют развитию гепатоцеллюлярного рака. Ну вот одна из причин, помимо вирусов, это алкоголь. И цирроз, вызванный вирусами, или цирроз печени, вызванный алкоголем, тут разницы нет. Это хроническое воспаление, которое приводит, и вообще хроническая интоксикация алкоголем, она приводит к тому, что клетки активно печени делятся, перестраиваются в условиях гипоксии, то есть для них мало кислорода доставляется, потому что сосуды изменяются за счет этих рубцов, которые наносит алкоголь на нашу печень. Цирроз же печени – это что такое? Цирроз печени, понятно, тонкие механизмы не обсуждаем, а так обычными словами – это когда печень замещается рубцами соединительной ткани. И вот это изрубцованное множественными мелкими, сначала невидимыми глазу, а только под микроскопом, а потом уже и видимыми глазу. У нас же даже вот, если смотреть во время операции на печени, даже при ультразвуковом исследовании, цирротическая печень, она вот такая буграми. И вот это бугры, это вот эти перетяжки от рубцов. И это алкоголь является провокатором вот такого вот цирротической перестройки печени и ткани печени, и, соответственно, провокатором развития опухолевого заболевания. Это его прямое воздействие, прямо. Второй момент, что, как я уже сказала, алкоголь, он в нашем организме, печень его пытается переработать. И тоже такой, так как с алкоголем, я думаю, многие сталкивались в своей жизни, многие слышали, все слышали ацетальдегид. Я на всякий случай, мы, наверное, обсудим, что такое, да, ацетальдегид. Да, в печени есть фермент, который, то есть специальное вещество, которое перерабатывает алкоголь. И алкоголь дегидрогеназа. И от этого фермента зависит, как быстро расщепляется алкоголь, как эффективно это происходит. И вот те люди, которые быстро пьянеют, медленно пьянеют, это вот зависит в том числе от у кого сильно болит голова на следующий день или у кого меньше болит голова. Все эти клинические проявления отравления алкоголем, они зависят в том числе от функции вот этого фермента печени, от алкоголь-дегидрогеназа. Но продукцией этой реакции является тот самый ацетальдегид. И этот ацетальдегид, вот сама эта молекула химическая, она относится к канцерогенам первого ряда. Это абсолютно, то есть если бы мы увидели это вещество в нерастворенном виде внутри организма, а просто увидели бы его вне организма в какой-то химической лаборатории, то нам бы сразу сказали, вот это канцероген. То есть это вещество, которое вызывает рак. И вот это химическое вещество, мы, потребляя алкоголь, мы провоцируем наш организм на то, чтобы он это вещество внутри нас же и делал. То есть пьем-то мы алкоголь, а вводим в себя на самом деле ацетальдегид. Как любой канцероген, то есть как вещество, которое вызывает онкологические заболевания, он движется разными путями к своей цели, и действуя как прямой яд, который повреждает молекулы ДНК. А мы с вами еще тогда обсуждали на наших прежних передачах, что онкологическое заболевание – это всегда повреждение генетического материала здоровой клетки, то есть повреждение ДНК. И вот как раз ацетальдегид, он напрямую повреждает ДНК наших клеток. Он провоцирует воспалительные реакции, и мы тоже обсуждали уже, что воспаление – это провокатор онкологического заболевания. Он изменяет состав клеток иммунной системы, опять же, повреждая их, и, соответственно, наш иммунитет, ну, опять же, на мой взгляд, это хорошо такой известный аудитории факт, что алкоголь провоцирует инфекционные заболевания, да, что алкоголики там часто болеют пневмониями, например, воспалениями легких, это чаще, чем люди, не употребляющие алкоголь. И в этой ситуации организм не борется не только с инфекционными заболеваниями, но и не борется с развивающимися опухолевыми клетками, которые в норме бы были уничтожены нашей иммунной системой. То есть, по сути, ацетальдегид, он воздействует на все, да, изменяется состав микрофлоры кишечника. Это под воздействием и самого алкоголя, и под воздействием ацетальдегида. То есть механизмов не просто один, а механизмов множество. Но итог, вот итог как раз, ну, тот, который у нас сейчас с вами, итогов тоже много на самом деле, и все они неблагоприятны. Но итог, который мы сегодня обсуждаем, итог один – развитие онкологического заболевания.
3: Получается, что это такое системное отравление различных участков организма, от генетического уровня до вообще просто систем всего тела. Потрясающая история. Но, извините, я просто обязан задать этот вопрос. Мир, вся его история переполнена рассказами о долгожителях, которые там пили красное вино, либо виски, либо еще что-то. Но люди счастливо передают друг другу эти истории. Ну вот-то там условно Черчилль курил и пил и дожил до старости, до глубокой. А вон у нас там на Кавказе Аксакала, а вот у нас где-то в Средней Азии такие мудрецы там по 120 лет. Ну такие истории люди крайне популярны. Людям это буквально причиняет радость, потому что, ну, чего там, вот смотрите, молодцы, все. Особенно история про одну рюмочку в день, две рюмочки в день, норму надо знать, и все, и классно, и все будет. Профилактика от всего. Особенно если наливочки, настоечки или еще какая-нибудь такая веселая штука.
4: Знаете, во всем есть некая правда, вот, и в этом она, заключается большая опасность. Потому что если все то, что вы сказали, разбирать как бы шаг за шагом, то выясняются свои подробности, да, и про Аксакалов, и про Черчилля, и это можно объяснить по другому варианту. Что касается, начну как бы ваш вопрос разбирать, так скажем, с конца. Что касается про норму. Действительно, имеется явная зависимость от дозы, в том числе онкологического риска. То есть по данным крупных исследований эпидемиологических было показано, что чем больше доза ежедневного, ну или, скажем так, регулярного употребления алкоголя, тем выше онкологический риск. Поэтому некая правда в ваших словах есть, что если знать свою дозу, то вероятность онкологического заболевания будет ниже, чем у людей, которые эту дозу не знают. Но это не говорит о том, что этот риск сведен к абсолютному минимуму. Он просто не такой высокий, как риск у тех, кто дозу, скажем так, в кавычках, дозу не знает. Поэтому нужно понимать, что дозозависимость действительно есть. Что касается известных персон, которые употребляли алкоголь и тем не менее живут. живут там или жили долгую и счастливую жизнь. Дело в том, что часто мы говорим о так называемой ошибке выжившего. Если позволите, то немножко уйду в сторону, да, потому что это касается не только алкоголя, это касается многих вот таких вариантов, скажем, единичных примеров, которые что-то подтверждают. На самом деле они подтверждают прямо противоположное. Что такое ошибка выжившего? Ее рассматривают на таком примере. Во время Второй мировой войны на аэродромы возвращались самолеты, которые участвовали в боевых действиях. И эти самолеты были изрешечены в области крыльев, были повреждены. И был сделан ошибочный вывод, что почему-то вражеские орудия и вражеское оружие, оно больше всего повреждает крылья, а основную часть корпуса она не повреждает. И поэтому были даже сделаны предложения, ну тут я могу ошибиться, в военной истории я небольшой специалист, чтобы укреплять именно крылья. А потом был сделан прямо противоположный вывод. Дело в том, что те пули или то оружие, которое попадало в корпус, оно приводило к тому, что самолет падал, и он не возвращался до аэродрома. И вот это и укреплять надо не крылья, то есть не там, где мы видим проблему постфактум, а там, где мы ее не видим, она, возможно, привела к фатальным нарушениям, и поэтому мы не увидели, как разбивался самолет. И вот здесь я бы тоже хотела сказать, что да, мы приводим примеры единичных людей, которые действительно, может быть, в силу генетики, может быть, просто в силу случайных обстоятельств, действительно были не, ну, они погибли при других обстоятельствах, не от алкоголя и от его вреда. Но мы же не видим всех тех людей или не принимаем их расчет, которые как раз погибли от онкологических заболеваний, вызванных употреблением алкоголя. Ну, во-первых, нам никто не рассказывает о том, что Черчилль пил коньяк, об этом знают все, а сколько употреблял какой-нибудь другой даже известный деятель, сколько он употреблял коньяку и при этом погиб от алкоголя, мы же с вами не знаем, об этом не рассказывают. То есть и получается вот эта ошибка выжившего. Поэтому одиночные примеры здесь не срабатывают. Здесь срабатывают только примеры крупных, больших исследований, которые включают и тех людей, которых мы видим, и тех, которых не видим, и смотрятся по итогу. Поэтому здесь нельзя совершать такую ошибку. Третий момент, который вы затронули, это по поводу долгожителей, например, у нас на Кавказе, с большой культурой употребления красного вина. Здесь тоже есть отчасти некая правда. С чем это связано? Дело в том, что у красного вина, красное вино – это не чистый алкоголь, это не, скажем, это не водка, которая

0: протективные свойства от онкологических заболеваний. А поэтому долго, вот последние годы говорили, связано с раком, не связано с онкологическим заболеванием, но говорили о том, что красное вино обладает некими полезными свойствами. Другое дело, что не очень понятно, насколько это уравновешивает вредные свойства другого составляющего компонента вина, алкоголя, и в каком соотношении они сольются в вашем конкретном бокале и при вашей конкретной чувствительности к алкоголю и к этому протективному веществу. Вот, поэтому, на мой взгляд, рисковать тоже так. Нужно с пониманием, что красное вино – это не средство борьбы с онкологическими заболеваниями. Оно просто содержит в себе некое вещество, которое потенциально может минимизировать риски от алкоголя. Вот так.
1: Все, что вся история человечества – это история сбраживания винограда, это история получения всевозможных брак и всего чего угодно. Это люди таким образом занимаются, ну, по сути дела, неким снижением стресса. Люди приходят в состояние эйфории, той или иной степени тяжести, но при этом они рискуют развитием онкологических заболеваний. И что и как выстрелит, мы не знаем наверняка, но это получается вся история нашей цивилизации. Но ведь мы не только занимаемся, так сказать, приготовлением вин, различных видов пива и всего прочего, мы еще и занимаемся, мы не знаем, мы коптим мясо, мы любим мясо, мы едим другие продукты питания. Кто-то вообще из детворы, из малышни вот просто шарашит энергетики, 4 банки, и ты в танке, и так далее. То есть люди потребляют весьма разные. Вот с точки зрения того, что мы анонсировали в начале нашей беседы, вредная еда, вредная пища, не знаю, чипсы, снеки, все что угодно. Что знают онкологи, что может быть, какое-то такое ранжирование есть из этого всего, о чем мы должны поговорить?
0: Да, это тоже очень такой важный момент, и он обрастает, чем больше, мне кажется, мы, врачи, об этом говорим, тем больше слухи идут и в ту, и в другую сторону. И, может быть, сегодня в нашей передаче нам удастся немножко, может быть, немножко, ну, как-то эту ситуацию просветить. Я еще единственное вот хотела бы по поводу алкоголя. Конечно. Последнее, что я скажу в плане ранжирования напитков, доказано, что пиво – это самый вредный для онкологических заболеваний напиток.
1: Каким образом? Я прошу прощения.
0: Который вроде бы кажется, что ну, самый минимально алкогольный, и наоборот, даже, ну, там вот молодежь, да я только пиво, да, там беременная, ну, так я же только пиво, это как бы, ну, это вообще я считаю, что беременность категорически делать нельзя. Вот, дело в том, что, опять же, это не просто спирт с водой, напиток, это некая смесь веществ. Алкоголь и напитки реализуют онкологический риск не только через ацетальдегид, но и, соответственно, через те компоненты, которые находятся дополнительно. И, например, в пиве, и все механизмы-то до конца, мы еще не тоже, понимаете, мы же тоже не можем посвятить половина медицинской науки тому, чтобы исследовать каждый компонент, который находится в пиве, как он влияет на развитие онкологического заболевания. Да, есть еще масса других дел и задач. Но то, что мы видим крупными мазками, в нем содержатся вещества, которые имитируют работу гормонов в пиве. Ну, вот это тот самый эстрогеновый живот, да, который нарастает у мужчин, или молочные железы, которые увеличиваются при сверхизбыточном употреблении, скажем так, пива. Это вот все провокаторы сбоев в гормональной системе, как у мужчин, так и у женщин. И, например, рак молочной железы – это как раз связка больше даже с гормонами, чем...

0: с прямым и непосредственным воздействием алкоголя.
1: Потрясающе. То есть получается такой классический пивозавр, который с огромным животом, с огромной попой, пусть он даже с бородой и с огромной гривой волос, там как-то там на чем-то, на ревущем мотоцикле, либо на джипе и все прочее, он рискует не просто гормональным ударом по мужскому организму, который ртит его мужскую, так скажем, всю его конституцию, но он еще и рискует онкологией. Так.
0: Ну и возвращаясь, если позволите, Дмитрий, к еде. А здесь основной акцент, который, ну вот основное, что мы на сегодняшний день выяснили, это ультрапереработанные продукты. Что это значит? Было показано, что те продукты, которые подвергаются минимальной обработке, они дают человеку как бы такую некую протекцию, от, снижают его риск относительно среднего, снижают риск от заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний.
1: По сути, это та форма пищи, к которой мы привыкли за все время нашей цивилизации. Это чисто эволюционное приспособление к такому виду пищи.
0: Я бы даже сказала, дело в том, что ну, вы правы, да, но я бы хотела подчеркнуть даже не столько, что мы привыкли на протяжении там, тысячелетий к такой вот обычной, не, мало переработанной еде. Тут вопрос в том, что в ходе вот этой ультрапереработки появляются те вещества внутри этой еды, которых там быть вообще в принципе не должно. И их никогда не было. То есть все, что происходит, мы же не просто нагреваем еду, мы в ней происходит под нагревом, под переработкой, в ней происходят химические реакции. Химические реакции. И когда эта реакция химическая, то значит, это было одно вещество какое-то в начале, а под воздействием, в том числе температурным, например, воздействием, или под воздействием каких-либо добавок химических, то есть под воздействием других химических веществ, в итоге получается новое химическое вещество, которое попадает к нам в пищу. И вот эти новые химические вещества, мы опять же не все их знаем, потому что не... Наука, конечно, исследует каждый этот переработанный продукт, но многое мы даже не знаем. Пока, я уверена, это надо с пищевыми технологами поговорить, но мы тоже крупными мазками, что вот эти новые вещества, они и являются потенциальными канцерогенами. Учитывая, то есть мы не можем даже с вами сказать, что вот, ну, условно говоря, все сосиски вредные. Потому что в каждой сосиске мы не знаем, какое химическое вещество произвелось в ходе этой ультрапереработки. Поэтому Всемирная организация здравоохранения приходит к такому факту, что мы не будем разбираться с отдельными, условно говоря, сосисками. Мы скажем на всю ультрапереработанную еду, что эта еда потенциально содержит в себе риск развития онкологического заболевания.
1: А что прячется за этим термином ультрапереработанная еда? Какие продукты? Ну, чтобы мы понимали. Ну, не то, что чего опасаться, но к чему нужно подходить осознанно, ну, как минимум, смотреть на этикетку?
0: Ну, вот пример я уже привела. Ну, например, это сосиски. Это, например, колбасы. Это продукты копчения, это продукты, которые ну, активно наполнены дополнительными химическими, то есть в их составе не находится просто мясо, да, а в их составе находится множество химических агентов, которые, возможно, если их тестируют в лаборатории, они и не являются канцерогенами сами по себе. То есть не то, что возможно, а я почти уверена, что в еду, конечно, каждое вещество там тестируется и так далее, и его добавление, ну, мы предполагаем какое. Но комбинацию вот этих продуктов, особенно когда они подвергаются тепловой переработке, ну, думаю, что таких исследований ни в лаборатории перед производством колбасы не проводится, нигде не проводится. Особенно на онкологические риски и онкологические риски отдаленные. Понятно, что нельзя выяснить, что вот сегодня ты съел сосиску или кусок колбасы, и завтра онкологическое заболевание. Мы с вами говорили про то, что все риски онкологических заболеваний реализуются в течение 10, 15, 20 лет. И поэтому чрезвычайно опасно вот это регулярное употребление, так же, как и в случае с алкоголем. Не одна рюмка, а это, я в начале передачи сказала, регулярное употребление. Так же и с едой. Если это одна сосиска в месяц, ничего не будет. Я практически уверена. Организм справится с любыми напастями, которые мы в него вводим, если это будет однократно. А если это будет ежедневная основа питания, плюс вы просили еще примеры. Ну и, конечно, вот эти напитки, на которые подсажены, другого слова не скажу, и очень сложно, будучи сама мамой, очень сложно этому противостоять. Это напитки, газированные напитки, с разными вкусами, с разными добавками. Опять же, если это один стаканчик там с какой-то периодичностью, ну, там, раз в неделю, раз в две недели, опять же, я уверена, ничего не произойдет. А если это стандарт питания, когда ребенок с утра пьет энергетик, а в течение дня только сладкие газированные напитки, ну, мы обрекаем его на возможные риски спустя 15-20 лет.
1: Марина Игоревна, я все-таки обязан задать этот вопрос. Насколько важно, даже вот вы вышли на очень такую непонятную для меня тему, не просто сама пища, а что получается после ее приготовления. Вот ведь огромная, просто огромная масса населения, дети особенно, обожают поджаривать хлеб на открытом огне. Мы обожаем шашлыки, мы обожаем всевозможные виды прожаренных кусков мяса. Там спрашиваем с важным видом средние прожарки, едва прожаренных и так далее. Все вокруг это делают, это целые культы вокруг этого есть. Весь Восток жарит мясо, мы к этому привыкли. Шашлыком гордятся регионы, все гордятся этим. Насколько влияет огонь, обугливание пищи на возможные, так скажем, последствия употребления такой пищи? Это вся наша жизнь. Человек жарил мясо на огне всегда. А с точки зрения онкологов?
0: Ну, Дмитрий, аргумент о том, что это вся наша жизнь, и человек всегда жарил мясо, и поэтому мы будем продолжать. Дело в том, что и человечество всю жизнь болеет онкологическими заболеваниями, и не было периодов, когда онкологических заболеваний не было. Ну, только те периоды, когда люди умирали до развития онкологических заболеваний в силу каких-то инфекционных причин или войны, не дай бог, ну, в общем, каких-то факторов, которые приводили к тому, что люди не доживали до онкологического заболевания. Поэтому вы абсолютно правы, что вот это есть не только химическая переработка, о которой мы сказали про ультрапереработку, переработанные продукты, но и есть вот та самая тепловая переработка. И действительно, при жарке, особенно красного мяса, в нем появляются прямо так и есть, канцерогены.
1: Марина Игоревна, а давайте мы вот об этом, на эту тему, раз уж вышли, поговорим после небольшого перерыва. Мне кажется, тут наши зрители волей-неволей обязаны прислушаться к нашим словам, потому что одно дело, когда мы говорим, ну, в конце концов, не все пьют алкоголь, не все там жахают энергетики, но уж жарят все, пользуются сковородками все, все обожают всевозможные шашлыки и так далее. Но Я не имею в виду вегетарианцев, это отдельная история. Но сегодня мы говорим о традиционных для нашего общества продуктах питания, которые оказываются не совсем полезны, либо, наоборот, являются нашими смертельными врагами. Давайте, уважаемые радиослушатели, обсудим это после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня, уважаемые радиослушатели, на нашем медицинском факультете в проекте «Сеченовские наука о жизни» говорим о влиянии вредной пищи на развитие онкологических заболеваний, вредная пища и рак. Пиво оказывается вреднее водки для того, чтобы развился рак. Но это для меня было сегодня лично моей сенсацией. Но мы начали говорить не просто о потреблении мяса, красного мяса. Мы начали говорить о влиянии способа его приготовления, даже прожарки. Мы сегодня в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского онколога, доктора медицинских наук, директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессора Марины Игоревны Секачевой. Марина Игоревна, все-таки термическая обработка мяса, что происходит с любимыми нашими бифштексами, с любимыми нашими кусками сочного мяса, если оно подвергается термической обработке, тем более на огне?
2: Дело в том, что мы говорили в начале нашей передачи, что если мы что-то обрабатываем, особенно при высоких температурах, то в том веществе, которое мы начали обрабатывать, формируются новые субстанции. И вот как раз здесь, при обработке, особенно на открытом огне мяса, формируются так называемые полициклические ароматические углеводороды. И вот эти молекулы, которые частично ответственны за вот прекрасный запах, который мы слышим и чувствуем, они являются потенциальными канцерогенами. И, к сожалению, было показано, что употребление мяса вот такой глубокой прожарки, то есть с большой концентрацией формирования полициклических ароматических углеводородов, оно является фактором риска развития онкологических заболеваний. Причем в основном это заболевания как раз желудочно-кишечного тракта. Если про алкоголь мы говорили, что это рак печени, да, в основном, то в случае вот с таким жареным мясом это как раз колоректальный рак. А колоректальный рак, напомню нашим слушателям, это вторая причина ведущая причина заболеваемости среди онкологических заболеваний и вторая же причина смертности от онкологических заболеваний. То есть это одно из самых частых онкологических заболеваний в мире, причем и у мужчин, и у женщин. Вот, поэтому понятно, что если, опять же, возвращаясь к уже сказанному, если это однократное употребление, там, раз в неделю, два раза в месяц мы употребляем, то, вероятнее всего, защитные силы нашего организма и механизмы, которые в нем заложены, они справятся с этим веществом, его успешно переработают и эту химическую атаку прекратят, и не будет онкологических последствий. Но если это входит в рутину, если питание идет исключительно этими продуктами, плюс с добавлением той самой ультрапереработанной еды, и запивать это все предлагается газированными напитками с самыми различными химическими модификаторами, которые там находятся. Вот где этот риск. Вот почему в западной цивилизации онкологическая заболеваемость растет, растет и растет. В том числе, на мой взгляд, может быть, коллеги-эпидемиологи меня и поправят, но мне кажется, что в том числе мы все больше и больше видим онкологическую заболеваемость, которая смещается в сторону молодых. На мой взгляд, риск это отражение того, что мы подвергаем наших детей все раньше и раньше различным канцерогенным агентам. Они все раньше и раньше начинают употреблять те вещи, которые могут провоцировать рак, и сталкиваются с ним в начале жизни. Другое дело, что с возрастом наши вот системы, которые заложены, молодой организм, он лучше справляется со всеми агрессивными факторами среды. с болезнями инфекционными лучше справляется. Ну, я не говорю о маленьких детках, а, ну, скажем так, о юношеском организме. С нагрузкой, ну, в общем, совсем. Все мы знаем, что молодые люди покрепче, чем пожилые. То же самое касается и химических агентов, которые мы употребляем. И те вещи, как, и с тем же самым алкоголем, с теми же самыми канцерогенами, которые поступают в пищу, организмы людей, скажем так, за 60 лет, ну, я говорю условную эту границу, они справляются, естественно, хуже, чем в 20-летнем возрасте. Поэтому то, что было относительно безопасно в 20 лет, относительно, опять же скажу, безопасно, уже становится опасной дозой для человека в 60 лет. А мы же сейчас говорим и уже на правительственном уровне о здоровом долголетии. И мы не говорим, что ну, в 60 лет можете уже есть все, что угодно, пить сколько угодно, какая разница, это реализуется через 20 лет, в этот момент уже там будет совершенно другая история, и вас уже не, ну, говоря прямым языком, там уже не будет, да, но у нас сейчас уже в стране средняя продолжительность жизни почти 80 лет, ну, там 78, поэтому мы должны понимать, что в пожилом возрасте факторы риска, которые мы обсуждаем, они реализуются быстрее, с меньшей дозой, и сегодня мы уже не можем вот так отпустить, сказать, ну, пусть человек на закате жизни делает все, что хочет. Нет, мы должны с вами понимать, что мы идем реально, идем и уже достигли неких успехов, реально к большой продолжительности жизни, и именно на это и должны быть нацелены, ну, такие государственные и наши с вами усилия.
1: Марина Игоревна, я вот когда вас слушал, особенно когда вы рассказывали про вот известный всем пример с ошибкой выжившего, все-таки возвращаясь к теме молодежи и вредной еды, ведь молодежь — это такой подростковый бунт, они вырываются из-под маминой юбки, из-под папиного контроля, и получается, что здесь комплексное воздействие на молодой организм. Сигареты, энергетики, пивасик, там банку пивасика, там еще чего-нибудь, шашлычки на природе. И это получается комплексный удар, когда закладываются вредные пищевые привычки на долгие годы вперед. Получается, что молодой организм, он, конечно, более выносливый, он регенерируется, он там, но фактически молодой человек начинает играть вот в такую русскую рулетку сразу с несколькими пистолетами. У него гормональный дисбаланс, у него ожирение, а мы говорили о том, что ожирение крайне опасно для развития онкологии. У него все эти канцерогены из пищи, у него канцерогены из тех напитков, которые он пьет. То есть в данном случае, а потом оказывается, мы в 50 лет вдруг оглядываемся и говорим, ой, он был такой молодой. А что ж случилось? А как так? Ай-яй-яй, какая жалость. Мы все начинаем сопереживать и ежимся, потому что мы услышали о том, что человек вдруг совершенно молодой отлетел Господу Богу. Получается, что здесь надо говорить о такой осознанной привычке формировать свое будущее, здраво относиться к своему питанию. Получается, это ну, чуть ли не с детства надо говорить, что не все горелое мясо хорошо, и не любая банка энергетика – это классно. Так получается?
2: Конечно, и надо сказать, что я вас абсолютно поддерживаю, Дмитрий, но и надо сказать, что мне кажется, что нынешнее молодое поколение все-таки до него уже доходит вот эта концепция о том, что правильно не наращивать себе риски, не наращивать себе риски по здоровью, по крайней мере, чтобы эти риски были оправданы. Ну, когда наши молодые студенты шли в ковид, они понимали, что это риски, но это риски, которые оправданы служением ради жизни других людей. А вот когда ты сам себя убиваешь во благо какой-нибудь пищевой компании, которая сделала хорошую рекламу и что-то там как-то вкусно намешала добавки, и спозиционировала, что вот это очень модно, это супер клево и так далее. Вот это мы, конечно, должны постараться, ну, с высоты своих лет, хотя молодежь, конечно, не очень прислушивается обычно к людям старшего возраста, но все равно должны доносить.
1: Но у этих молодых есть же свои родители, папы, мамы, бабушки. И если кто-то трескает чипсы со вкусом дымка, барбекю, конечно, или все прочего, то есть это мы еще не говорили вообще про
2: основной
1: это.
2: Основной пример.
1: Про снеки, чипсы, колечки, все, что под пивасик идет, то получается, что это комплексный удар по здоровью именно юношества, так?
2: Да, основное это, ну, это хорошо известно любому родителю, что как только ты начинаешь что-то делать, тут же начинает делать за тобой ребенок. Это заложено в нас природой. Это как утята смотрят на утку и так далее. То есть это заложено природой. Поэтому разговорами мы можем информировать человека. А родитель может своим примером повести за собой. Но в том числе для молодежи, конечно, есть определенные примеры и кроме родителя, и вот они тоже за собой могут повлечь какие-то люди, которые для них, ну, для их поколения являются носителями смыслов, как сейчас говорят. Поэтому мне кажется, очень важно, когда такие мысли о здоровом понимании риска для собственного организма, они доносится до каждого, и, может быть, сейчас, кто пишет сейчас какое-то видео для молодежи популярное, он подумает, что своим поведением, если там демонстрируется что-то, не входящее в разумные рамки, он своим поведением не только вредит себе, но он дополнительно вредит еще тем людям, которые на него смотрят. Помните об этом, коллеги, если вы меня слышите.
1: Я думаю, что мы больше говорим для родителей, мы говорим для будущих родителей, мы говорим и для бабушек, и для дедушек, и для тех, кто хочет прожить долгую и счастливую жизнь на пользу своим родным и близким и нашей родине. И вот это самое главное, дорогие друзья, вы нам очень дороги. Спасибо за то, что вы нас сегодня слушали. Мы были сегодня в гостях у нашего доброго друга, доктора медицинских наук, директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессора Марины Игоревны Секачевой. Ешьте вкусно, живите долго, будьте счастливы. Всего самого наилучшего. Марина Игоревна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели. Не болейте.

0: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
1: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
3: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
4: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1:01. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные продолжили ликвидацию разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки в ДНР. Европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей Анкориджа. Погода в московском регионе сегодня немного ухудшится. Далее подробно. Российские военные продолжили ликвидацию разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны. За сутки там взяли под полный контроль 104 здания, противник потерял не менее 85 солдат. Помимо этого, вооруженные силы России продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. За день они заняли 12 опорных пунктов и зачистили 53 здания. А в бывшем пансионате в населенном пункте Щурово в ДНР авиация уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ, отходивших из Красного Лимана. Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны. Власти стран Евросоюза пытаются сбить США с курса полноценного урегулирования конфликта на Украине на тактику немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Дипломат также подчеркнул, что европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей Анкориджа.
2: Трампа перевербовали. Такой даже был какой-то заголовок. Ну, я бы так резко не выражался. Все-таки президент Трамп, он человек самостоятельный. Хотя то, что европейцы, начиная с Анкориджа, откуда президент Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта группа, хотел сказать группа поддержки, но группа задержки. И после этого они, не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования. Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась, и, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега уважаемый Марко Рубио вот прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Ну, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова. Слова-то мы умеем произносить, а главное дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться.
1: Россия ждет не выполнения договоренности Анкориджа, а победы, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
3: Многие, когда говорят о Трампе, о американцах, вспоминают встречу в Анкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей. Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции в данном конфликте.
1: Концерт «Реквиум» в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны состоялся у Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Место проведения концерта связано с многомесячным сражением у Ржева в годы войны, стоившим народу неисчислимых жертв, передает корреспондент ТАСС. Организаторами памятного вечера выступили Российское военно-историческое общество, Москонцерт, Музей Победы, Департамент культуры города Москвы, администрация Тверской области и ансамбль «Песни и пляски» Центрального военного округа. Программа объединила музыку, поэзию, театрализованные постановки и хореографические композиции, посвященные ключевым событиям Великой Отечественной войны. Погода в московском регионе сегодня немного ухудшится. Днем прошумят ливни с грозами, однако температура воздуха будет укладываться в рамки нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился голом в матче группового турнира чемпионата мира против Саудовской Аравии. Футболист открыл счет на 10-й минуте. Он занял 8-е место в списке самых молодых авторов голов в истории турнира, обойдя аргентинца Лионеля Месси и американца Юлиана Грина. Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, который выступает на позиции тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Магадане плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Красноярске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 22, плюс 24.

Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

Дорогие друзья, мы сегодня задаем нашему главному герою Йоханнесу Брамсу один очень простой вопрос. Эта программа – часть брамсовского цикла, а вопрос такой. А вот какой на самом деле вы пианист, господин Брамс? Что вы умеете? Чего вы ожидаете от других, если вы, скажем, сочиняете для рояля? Что вы цените? А чего, напротив, совершенно не выносите в фортепианной игре? И каким образом все это находит отражение в ваших сочинениях? Ответы воспоследуют. Но первый из них нам дает прямо сейчас знаменитая в современном мире пианистка Ю Дзя Ван своей записью. Она сделана в 2010 году в Гамбурге. И играет она вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса. Тема слишком известная, чтобы ее каким-то образом комментировать, но Брамс это делает. Брамс вслед за очень многими, кто брался и еще после него возьмется, как раз и показывает на этом примере все, что он умеет сам и чего он ждет от других. В смысле не только владения роялем, но и умение отличать истинную виртуозность, истинное мастерство от пшика и пыли в глаза.

Вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса представляют собой две совершенно независимые друг от друга тетради, опубликованные под одним и тем же 35-м номером опуса. Вот сейчас от первой тетради пианистка Юдзя Ван плавно переходит ко второй. И там от темы Брамс, естественно, отходит еще дальше. Иногда настолько далеко, что хочется, как в глухом лесу, крикнуть «Ау!». Но в этот момент она снова объявляется и снова напоминает о себе. И паганиевская тема, и, еще раз повторяю, выявляет новые особенности брамсовского отношения к роялю и брамсовских отношений с роялем.

Вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса, пианистка Юдзя Ванг. Мы задаем Брамсу вопрос и получаем от него ответ. Эта программа – часть нашего брамсовского цикла, и в ней мы интересуемся взаимоотношениями между композитором и инструментом. Причем первым и главным инструментом, которым он владел. Не просто здорово, хотя все говорят, что Брамс исключительно классно играл на фортепиано, но еще и проблемы были связаны с этими отношениями. Я напомню только один из аспектов главной проблемы. Брамс чрезвычайно не любил публично выступать в качестве пианиста. Причем про него даже говорили, что он не играет, хотя может здорово играть, может этим здорово зарабатывать, может добиться большой славы виртуоза-пианиста, который не имеет, но не делает этого из презрения к публике. Вот отношения между собственной скромностью, собственным тщеславием, собственным стремлением к тому, чтобы тебя одобрили и оценили, и полностью противоположными чувствами, это внутри одной человеческой души очень интересный механизм, который может давать разные результаты, если не сбоить.

которые исполняются отдельно, мы слышим в исполнении Шуры Черкасского. И это подход к фортепианным трудностям, да и к психологическим тоже, гораздо более ранний, из другой, уже к тому времени ушедшей эпохи. Запись сделана в самом начале 50-х годов прошлого века в послевоенной Германии в студии Кёльнского радио. Шура Черкасский, который на самом деле Александр Исакович и последний осколок русской дореволюционной фортепианной школы в том виде, в каком она существовала изначально, играет первую тетрадь брамсовских вариаций на тему Паганини.

Это вариации на тему Паганини Йоганнеса Брамса в исполнении Шуры Черкасского. Запись сделана в самом начале 50-х годов прошлого века в студии Кёльнского радио. Вернее, это трансляция живого концерта из Кёльна, который был частью концертной серии, напрямую передаваемой по радио. В тогдашней послевоенной Германии это очень много значило, и человек понимал, что он играет не только для людей в зале, но и для аудитории, которая слушает эту музыку по радио во всей стране. Так вот, при всем при этом нет необходимости хвалить игру Шуры Черкасского, но взглянем на это с точки зрения трудностей, которые там есть и которых мы при этом не замечаем, не видим, потому что они преодолены сразу. Все это так, но давайте все-таки словами сформулируем ответ на заданные гораздо раньше вопросы, еще когда эти же самые брамсовские вариации на тему Паганини играла Юдзя Ванг. То есть мы слышали последнее слово современного виртуозного пианизма. И она, и Шура Черкасский, разделенные дистанцией примерно в 60 лет, имеют абсолютно одинаковые ноты перед глазами, и перед ними стоят одинаковые задачи. Эти задачи Брамсом определены очень четко. И самое главное для него уже тогда, а в дальнейшем это приобретает еще большую важность, чтобы ни в коем случае, ни в одной детали, ни в одном моменте этой музыки она не походила на тот романтический фейерверк пижонства и самолюбования, который был ему не то чтобы ненавистен в музыкантах листовской школы, который очень сильно смущал его просто на уровне невозможности установить личный контакт с самим Францем Листом и вообще в тогдашней новой музыке, как они говорили, музыке будущего. Существовал один действительно очень рискованный текст, который Брамс в 1860 году подписал. Это было коллективное письмо немецких классических музыкантов, так сказать, консервативной академической выучки, обеспокоенных слишком большим ростом влияния партии музыкантов будущего. Ему потом много за это пеняли, преподносили его как ретрограда, консерватора, борца против неизбежного движения времени вперед и человека, который хочет это движение задержать. Но давайте посмотрим вот именно на ноты, которые играет Шура Черкасский, и мы сейчас услышим продолжение, то есть вторую тетрадь тех же самых паганиевских вариаций. Чего ни в коем случае нельзя делать с публикой, ни в коем случае нельзя подменять живое, реальное движение музыки, музыкальной мысли, музыкальных идей и их развитие, прежде всего логическое, прежде всего развитие, которое является продолжением композиторского и исполнительского мышления, вот этими жестами, этими моментами, когда неважно, что происходит, главное, смотри на меня и восхищайся тем, как я аккорд взял, голову повернул, как я паузу или фермату выдержал. Вот именно этого Брамс категорически не допускал, не терпел, и в своей музыке тоже естественным образом он требует чрезвычайно точной организации времени. Никаких свобод, никакой отсебятины, никаких фермат, никаких ускорений или замедлений. Для него тема Паганини – это непрерывно тикающие часы, и очень важно при всех сменах темпа, чтобы никоим образом не терялась вот эта непрерывная логическая нить, нить повествования, чтобы она не рвалась, а вела нас от первой к последней вариации. Что, собственно, и происходит в второй тетради, которую играет Шура Черкасский. Напомню, это Кёльн, начало 50-х годов, и очень много народу, не только в зале, но и по всей Германии, кто слушает это в прямом эфире. Ну, практически как мы сейчас, только с разницей во времени. Вы понимаете, что поколение тогдашних слушателей были примерно вдвое ближе к Брамсу и к тем временам, и к той традиции, которая Брамса открыла для себя, можно сказать, создала и по праву этим гордилась.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
2: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
3: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
4: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
4: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас. На Радио России каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани.
1: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
9: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
10: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Молодежная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби и 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, прошла на Дворцовой площади в Петербурге. Далее подробно. Российские войска продолжили ликвидацию разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны. За сутки там взяли под полный контроль 104 здания, противник потерял не менее 85 солдат. Помимо этого, вооруженные силы России продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. За день они овладели 12 опорными пунктами и зачистили 53 здания. А в бывшем пансионате в населенном пункте Щурова в ДНР авиация уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ, отходивших из Красного Лимана. Также, согласно сводке Минобороны, поражены военный аэродром, топливо-энергетическая и транспортная инфраструктура Украины, склады горючего и логистические центры ВСУ, мастерская по производству БПЛА дальнего действия и места их хранения. Силы Черноморского флота уничтожили в юго-западной части Черного моря 4 безэкипажных катера противника. Российские средства ПВО за сутки сбили 483 украинских беспилотника самолетного типа. За неделю ПВО перехватило и уничтожило не менее 4124 украинских БПЛА на территории России, подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников было сбито 18 и 20 июня – 992 и 740 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. За период с 9 по 14 июня ПВО России всего перехватило не менее 4188 украинских дронов. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные неконструктивные взгляды. Но они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно, постоянно продвигаются вперед.
1: Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже, отметил Юрий Ушаков.
2: Многие, когда говорят о Трампе, о американцах, вспоминают встречу в Манкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала.
1: Россия ждет не выполнения договоренности Анкориджа, а победы, подчеркнул Юрий Ушаков. Все страны-участницы Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. Об этом и заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что нужно бороться за сохранение памяти, увековечивать память героев, иначе можно потерять страну.
3: Что касается законов, которые защищают наших граждан и все точки над «и» расставляют, принятые в Белоруссии о геноциде белорусского народа и в России, увековечивание памяти жертв геноцида советского народа. Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но не все государства сегодня суверенные защищают свою память. Отберут память, а завтра отберут суверенитет. Надо бороться за сохранение памяти, увековечивать героев, благодаря кому живем. Только в этом случае есть у страны будущее. Мы не случайно принимаем заявление, обращаемся к другим парламентам. И это важно еще и потому, что неонацизм поднимает голову.
1: Молодежная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби и 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, прошла на Дворцовой площади в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В этом году акция посвящена единству народов в борьбе с фашизмом в годы блокады Ленинграда. Волонтеры Победы и жители города создали на Дворцовой площади огненную картину, посвященную подвигу блокадного города. Главным образом композиции свечей стала легендарная полуторка ГАЗ-АА, автомобиль дороги жизни, который доставлял в осажденный город продовольствие и медикаменты, эвакуировал жителей и обеспечивал связь Ленинграда с Большой землей. Дополнила картину разорванное кольцо блокады, символ освобождения города, мужество его защитников и торжества жизни над смертью. Наш священный долг каждый год вспоминать эти события, вспоминать эту дату, помнить ее и бережно передавать знания нашим будущим поколениям, отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский. Для создания картины было использовано 120 тысяч свечей, а огонь для зажжения композиции доставили с Пискаревского мемориального кладбища в специальной капсуле. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Тем временем стала известна сетка квалификации мужского Уимблдона. 131-я ракетка мира Роман Сафиулин на старте сыграет с представителем Австрии Джеймсоном Маккейбом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендри из Индии. В женской части соревнований Валерия Гонакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Футбольный «Наполи» сделал запрос по бразильскому вингеру «Зенита» Луису Энрике, сообщает «Спортмедиасет». Отмечается, что сине-бело-голубые требуют за переход 25-летнего игрока 40 миллионов евро. Эта сумма обусловлена в том числе необходимостью избежать убытка. Бразилец был куплен у «Ботафого» за 35 миллионов. «Наполи» считает цену завышенной, но продолжает переговоры, рассчитывая снизить сумму трансфера. Футболист «Динамо-2» Кирилл Исаев на следующей неделе прибудет в расположение крыльев Советов, сообщает «Спорт-экспресс». Главный тренер самарцев Сергей Булатов оценит 21-летнего центрального защитника на сборах. Контракт с «Бело-голубыми» у Исаева закончился, он является свободным агентом. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Новосибирске +30, +32, малооблачно, без осадков. В Петрозаводске +21, +23, переменная облачность, также без осадков. В Калининграде +23, +25, переменная облачность, без осадков. В Сочи +24, +26, переменная облачность, без осадков. В Нальчике +21, +23, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве +22, +24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, днем в столице +22, +24.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 16.
1: Между тем, Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник, не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке.
1: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
3: Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено.
2: И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой.
3: Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Микомиконской, но нигде не нашел.
2: Что за вздор мелешь, ты безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок.
3: Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
2: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
3: Ну, хорошо. Но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут не было, а была просто здоровая трепка.
2: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
1: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
2: Прекрасная сеньора! Мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
3: Да.
2: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
4: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки свином.
5: Сын мой, сын, прошу вас, сын мой, подождите.
2: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
6: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитом из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
3: Санчо!
2: Такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли сию минуту сказал мне, что принцесса превратилась в девицу Доротею, что отрубленная мною голова великана — это бурдюк с вином? Клянусь небом, я тебя сейчас же искрошу в куски. Пусть это будет остраской для всех плутов, оруженосцев.
3: Не гневайтесь на меня, ваша милость. Я не меньше вашей милости рад, что все остается по-прежнему. Значит, у меня еще есть надежда получить свою долю в этом деле. Ну, губернаторство там или остров.
7: А то, что вы вместо великана набросились на бурдюки с вином, так клянусь богом, я не ошибаюсь. Там красного вина на пол натекло целое озеро. Вот увидите, какой счет представит вам за убытки его милость сеньор хозяин.
4: Да представлю, и счет будет немаленький.
5: Да вы успокойтесь, ради бога.
2: Вот что, Санчо, я тебе скажу, прости меня, но ты болван. Этот человек может говорить что угодно и представлять какой угодно счет. Он ничего не знает. Но как же ты-то не понимаешь, что все это опять козни злого волшебника? Нет, тебя, я убедился, все равно не исправишь. Ты болван.
5: Ну, сеньор, ну за что?
8: Ну, довольно, довольно об этом. Довольно. А уж если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
9: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
2: Я глубоко вам признателен за милость, вами оказанную, и за ваше высокое мнение обо мне. Я постараюсь оправдать его. Хотя бы это стоило мне жизни.
10: Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию священника приготовил самый лучший ужин. Все уселись за стол, причем на почетное место, как он ни сопротивлялся, усадили Дон Кихота рядом с принцессой Никомиконской.
2: Я бы хотел сказать несколько слов о профессии странствующего рыцаря. Я считаю, что профессия странствующего рыцаря превосходит все другие профессии, поскольку сопряжена с величайшими опасностями и лишениями.
5: Но позвольте с вами не согласиться, уважаемый. Сеньор Дон Кихот, я считаю, что науки выше военного дела, потому что духовный труд возвышеннее телесного.
2: Простите, святой отец, цель и задача науки состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, чтобы отдать каждому то, что ему принадлежит, стараться и заботиться, чтобы исполнились добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал. Но все же цель который стремится в военное дело, заслуживает еще больших похвал, ибо цель – это мир, а в нем высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Этот мир и есть истинная цель войны. А если войны, то значит и воинов. Совершенно ясно, сеньоры, что цели, которые преследуют военное дело, несравненно выше и важнее, чем цели, к которым стремится наука.
10: Дон Кихот говорил так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в эту минуту, что он сумасшедший. Напротив, все внимали ему с большим удовольствием.
2: Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье – бедность. Студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье, а все же он находит для себя кусок хлеба.
7: Ваша милость, да? Сеньор Дон Кихот, вот же ваше блюдо, сеньор рыцарь. Ну, извольте поесть.
2: Конечно, теплый плащ у студента – большая редкость, а дорога, по которой он идет, тяжкая, неровная, крутая, но все же наступает у студента и пора удачи. Времена желанной степени, даже довольства. У него появляются новые наряды, даже роскошные. Он встречает повсюду почет и уважение. Но теперь сравните его судьбу с судьбой воина-солдата. Живет он на нищенское жалование. Да и это жалование вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Бывает, конечно, что ему удается поживиться грабежом, но тут уж он рискует не только своей жизнью, но даже и спасением души. Ночует он не на простынях, которые жалко измять, а на том, что сам себе изловчится постелить на голой земле. Поверьте, что солдат всегда рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством.
7: Ваша милость, пока не остыла, вот же ваша тарелка, сеньор.
2: Помолчи, Санчо, я говорю о вещах, пока тебе недоступных. Скажите мне, сеньоры, какие отличия сулит храброму солдату день битвы? Кому-то наденут в награду докторскую шапочку из бинтов и корпии, если шальная пуля прострелит ему висок. Кто-то получит почетное увечье, останется безруким или безногим. Вы когда-нибудь задумывались, сеньоры, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Как мы знаем, известность и достаток достается ученым ценой упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка, многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости? Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, среди открытого моря схватились на абордаж две галеры. На солдат наведены неприятельские пушки. Каждый неосторожный шаг на узком трапе, и воин низвергается в ту бездну, откуда нет возврата. Но что удивительно, его место тут же занимает другой. Побуждаемый чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрел орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди ужасов войны. И вот что, сеньоры, счастливы были те благословенные времена, когда еще не было этих дьявольских огнестрельных орудий. Я верю, что тот, кто это выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, поскольку рука подлого труса, вооруженного пистолем или мушкетом, может лишить жизни доблестного кабальера. Иногда я почти раскаиваюсь в душе, что избрал стезю странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем. Ибо порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле с помощью моего меча. Но да исполнится воля неба, и я преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
8: В общем, я согласен с вашими доводами, сеньор Дон Кихот. Хотя я и сам принадлежу к сословию ученых.
9: Я никогда не слышал такого мудрого толкования военной науки, сеньор Дон Кихот. Как жаль, падре, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, когда дело коснется рыцарства. Боюсь, что нас ждут еще кое-какие неожиданности.
8: Хотелось бы, чтобы они миновали нас, мастер Николас. Сеньоры, прошло уже 2/3 ночи. Не следует ли нам оставшиеся часы посвятить отдыху?
9: Да, падре, можно и отдохнуть.
6: Прошу пройти с нами, сеньора. Замечательный был вечер, сеньоры.
11: Да, замечательный.
8: Спокойной ночи, сеньоры.
9: Спокойной ночи.
6: Спасибо рыцарю печального образа.
2: Спокойной ночи, сеньоры. Прошу не беспокоиться. Я всю ночь буду вас охранять.
9: Ну вот, падре, неожиданность не заставила себя ждать.
8: Будем уповать на провидение, мастер Николас. Сеньор Дон Кихот, возможно, вам тоже следует отдохнуть. К чему эти ночные бдения?
2: Кто знает, что может случиться. Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
8: Ну, если только великана. Желаю вам удачи, сеньор.
10: Все стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились кто как мог, Санчо устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжке своего осла. А Дон Кихот выехал на своем Росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему считал замком. Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
2: О, госпожа моя, Дульсинея Тобусская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня за страдания. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор.
10: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем. Ибо в этот момент наш рыцарь заметил, как к постоялому двору подъехали 4 отлично одетых всадника с мушкетами у седел. Ворота гостиницы были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
12: Эй! Эй!
13: Рыцари! Оруженосцы! Или кто бы вы ни были! Перестаньте стучать у ворот этого замка. В такую раннюю пору обитатели его еще спят. И ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
12: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
13: Неужели, кабальера, я похож на хозяина постоялого двора?
12: Я не знаю, я на кого вы похожи, знаю только...

0: потребую к ответу и вызову на поединок.
1: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
2: Черт, кто там еще?
0: Да иду, иду!
3: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
0: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того. Прошу вас.
4: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый тонким ходом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
5: Дон воришка, теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
4: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
6: Правосудие! Суда! Именем короля! Этот вор и разбойник с большой дороги украл у меня седло, а теперь хочет меня убить!
5: Врешь! Я не разбойник с большой дороги! Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот.
6: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе!
4: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
6: Подлец! Разбойник!
5: Да сам ты подлец!
6: Парилка! Урод! Я тебе покажу! В честном бою!
4: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. А между тем ссора между цирюльником и Санчо Панцей все разгоралось.
6: Я тебе покажу, честно пою!
5: Подлец!
6: Разбойник!
5: Да сам ты подлец!

0: Вы слушали 16-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Доротея Елена Харитонова, дочка хозяина гостиницы Дарья Семенова, Мари Торнес Алина Ольшанская. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Просвещение. Имя и время.
2: Поразительно, как человек, проживший всего 41 год, успел на

0: настолько насытить свою жизнь путешествиями и приключениями, да еще стать международной знаменитостью и оставить заметный след мировой науки. В энциклопедиях и словарях он числится как путешественник-исследователь, географ, ботаник, зоолог, этнограф, антрополог. При этом он никогда не относился к кабинетным ученым. Вся его короткая, яркая жизнь прошла в рискованных экспедициях по самым опасным для европейца местам. Его отличала какая-то аномальная отвага и яркий многогранный талант. При этом он совершенно не боялся браться за воплощение каких-то грандиозных планов, масштаб которых явно тянул на эпохальные исторические проекты и требовал изрядных капиталовложений. Увы, главным из них не суждено было сбыться, а, к сожалению, для Отечества, хотя имя его не забыто. Им названа одна из больших московских улиц, река в Астролябии, залив в Антарктиде, астероид и многие другие объекты. Институт этнографии СССР, кстати, был назван его именем, а памятники ему установлены в Севастополе, Малине, Акуловке и Джакарте. Ну и уж, конечно, его биография вошла в книжную серию «Жизнь замечательных людей». Имя. Николай Николаевич Миклуха Маклай. Время. Родился 5 июля 1846 года в Новгородской губернии. Умер в Москве 2 апреля 1888 года. По его отцу прослеживаются потомки отважного казачьего Харунжева, отличившегося при штурме Очакова и получившего за это дворянство. Дед по матери – полковник Бекер, герой Отечественной войны 1812 года. Так что отвага, можно сказать, была прошита в генах Николая Николаевича сразу по двум наследственным линиям. Кстати, крестным маленького Коленьки был генерал от инфантерии Александр Николаевич Редигер, прямой предок одного из патриархов всея Руси. Откуда же взялась вторая часть фамилии? Ну, в Российской империи такая традиция в дворянских семьях встречалась довольно часто. Но лучше об этом расскажет прямой потомок. Николай Николаевич Миклуха Маклай, только младший.
1: Вы знаете, вторая часть фамилии официально появилась перед отплытием на остров Новая Гвинея. Официальный паспорт Николай Николаевич получил именно тогда. Паспорта же не требовались. И вот когда выправляли фамилию, это уже было записано в паспорте. И, кстати говоря, Николай Николаевич тем самым, ну, скажем так, восстановил фамилию, которая изначально, одна из ее частей, была историей семьи. А вот в истории семьи следующее. Дело в том, что шотландский барон в битве при Желтых водах был пленен казаками и женился на казачке Миклуха. А для русского уха все-таки более благозвучно будет фамилия Миклуха. И всяких там заморских фамилий двойных не использовали. Время немножко изменилось, и в 19 веке уже более благозвучно были вторые фамилии, и все-таки мужская линия Маклай, или шотландский барон Маклей, она всегда присутствовала в семье, и ее добавили, когда уже Николай Николаевич отправлялся, тем более, что это было к месту, в связи с тем, что он планировал, соответственно, работать за рубежом.
0: Надо заметить, что за рубежом к тому времени Николая Николаевича уже знали. И достаточно хорошо, во всяком случае в ученом мире. Как это часто бывало с особо одаренными людьми, в детстве и юности Миклух Маклай учился плохо. Прогуливал, увлекался теми предметами, которых не было в программе. Правда, всегда отлично успевал по иностранным языкам, что пригодилось впоследствии, когда он учился в знаменитых университетах Германии, жил в Европе, общался с виднейшими учеными того времени и активно публиковался на немецком и английском языках. Именно его отобрал из своих учеников выдающийся естествоиспытатель и философ Эрнст Геккель как помощника для большой экспедиции по Канарским островам. Для широкой публики Миклуха Маклай – это прежде всего человек с Луны, исследователь, проживший годы среди аборигенов Новой Гвинеи. Но мы упускаем из вида, что он был настоящим ученым с очень широким диапазоном исследовательских интересов. Рассказывает Николай Николаевич Миклуха Маклай-младший.
1: Ну, мы должны понимать, что Николай Николаевич обучался в Германии, и, к сожалению, из-за того, что не так много было денег у семьи, не всегда мог даже вернуться в Россию на отпуск. Об этом он писал своей матери. И Гекель, его учитель, а мы должны понимать, что Гекель – это фактически немецкий Дарвин, и популяризация теории Дарвина во многом прошла благодаря именно Гекелю, что сам признавал Дарвину. Микуха Макай был учеником Гекеля. Безусловно, взял достаточно много полезного для того, чтобы подготавливать свои работы должным образом, на том уровне, чтобы они действительно были ценными и полезными для не только науки, но и общества. Потому что именно подход Микуха Макая был не просто в том, чтобы написать важный труд, а в том, чтобы этот труд еще и был действительно известен, донести его до людей, скажем так, связь науки и общества, как мы сейчас об этом часто говорим. Вот это я считаю, что он взял во многом у Гекеля, и, разумеется, его работы, первая экспедиция на Канарские острова, а потом последующие, которые не были абсолютно связаны с этнографией, он изучал Москаку и достаточно серьезнейшие работы в этом плане провел. Об этом, кстати говоря, и сейчас наши российские ученые вот буквально опубликовали статью о интересных заметках, которые позволили в настоящее время использовать его, соответственно, собранные данные. Поэтому его наследие как ученого и те труды и материалы, собранные еще в то время, безусловно, актуальны и сейчас. Но неизвестность, скажем так, на начальном этапе его как ученого была обусловлена тем, что работы и вся его работа, она в основном публиковалась, конечно, и круг его общения был за рубежом. Хотя он, безусловно, был в постоянной переписке с Российской академией наук и с учеными российскими. Иначе бы не было бы возможности говорить об его экспедициях на южную часть Тихого океана, в Южные моря, и в том числе в самый главный берег Макая, который дал возможность ему провести исследования вместе с папуасами. Он не шел классическим путем, мы должны понимать, да, то есть это все-таки предполагает классический путь получения признания как ученого, защиты диссертации, проведения определенных работ, которые связаны с кабинетной работой. А у него этого не было. Мы должны также понимать, что когда он вернулся без какой-либо защищенной диссертации. Безусловно, вот за рубежом он был признан, и у него было определенное признание именно за счет его трудов, которые он опубликовал на основе своей полевой работы. И мы можем даже вспомнить, что с его коллекциями, когда он прибыл в Российскую академию наук, не все были готовы сразу же его признавать. Ну, давайте так будем понимать. Сейчас у нас все-таки интернет, и информация движется моментально. А тогда, ну да, безусловно, Микуха Макай известный. Но все-таки хотелось бы посмотреть, а что он из себя представляет. И вот когда он дал уже цикл лекций, а это было в 1886 году, вот смотрите, как у него первая выставка по итогу прошла 140 лет назад, сейчас 2026 год, 140 лет назад в Санкт-Петербурге, а первая экспедиция в 1871 году. 15 лет прошло. Безусловно, за этот период он немало времени провел именно в Австралии, в океане, там и получил свою известность, несмотря на что как бы он, безусловно, старался, чтобы эта вся информация и делал все возможное до России.
0: Про приключения Николая Николаевича Миклуха Маклая, про интересные факты, связанные с его жизнью, о том, как Россия с его помощью могла уже в 19 веке существенно закрепиться в юго-восточной тропической Азии, где уже активно работали англичане, немцы, французы, о том, как отчаянно боролся с работорговлей и за права аборигенов наш соплеменник, мы расскажем в следующих выпусках нашей рубрики, потому что за короткую и яркую жизнь Николай Николаевич успел очень многое. По крупицам собранное собрание его произведений составляет 7 томов. Кстати, именно это издание наш президент подарил верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму, поскольку там автор с теплотой и благодарностью описывает свои встречи с его предком Махараджей Джохара Абу Бакаром. Так что, как писали раньше в романах, продолжение следует.
2: Имя и время. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
3: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа

0: части Департамента здравоохранения Москвы.
1: Всем привет! У микрофона Ольга Копылова. Куда отправляются москвичи после работы снять стресс? Как правило, в кафе, в рестораны и ночные клубы. Но такой отдых не дает возможности расслабиться по-настоящему. После напряженного дня так хочется посидеть в тишине, где нет громкой музыки и яркого света, поделиться наболевшими проблемами с психологом, снять напряжение с помощью медицинских технологий. Наконец, такая возможность в Москве появилась.
0: Программа «Московский ЗОЖ».
1: Снять городской стресс можно в центрах ментального здоровья, рассказывает заведующий психотерапевтическим отделением одного из таких центров на улице Рабочая Роман Михайлович Зайцев.
0: Московский релакс.
1: Роман Михайлович, приветствую вас.
2: Здравствуйте, доброго дня.
1: В центрах ментального здоровья используются инновационные технологии лечения пациентов. Вот у вас, например, есть очки виртуальной реальности, с помощью которых вы учите людей управлять своими эмоциями, своим психологическим состоянием. Расскажите, чем еще вы богаты? Какие методы лечения, какие новинки медицинской техники вот благодаря открытым этим центрам ментального здоровья доступны сейчас москвичам?
2: Есть еще тоже зарекомендовавший себя аппаратный метод, который называется БОС.
1: Биологическая обратная связь.
2: Абсолютно точно. Аппарат работает по принципу такого физиологического зеркала, когда при взаимодействии, опять-таки, с программным интерфейсом, человек развивает себе навыки саморегуляции. Ставится датчик, тоже датчики бывают разные. Бывает сердечный датчик, который измеряет частоту сердечных сокращений. И именно по этому параметру, да, мы пытаемся гармонизировать, стабилизировать состояние человека при взаимодействии с тем или иным программным обеспечением.
1: Ну вот опять же, это же игры, да, какие-то, насколько я понимаю. Ну то есть я про БОС много читала, там в Новосибирске у нас его разработали, этот метод. Может быть, вы его как раз и используете, да?
2: Да.
1: Правильно, очень хорошо, это давно уже было, но там игры. Когда тебе хорошо, то солнышко появляется. А здесь та же самая идея, в основе. Только когда ты правильно, например, дышишь, когда ты умудряешься снизить сердечный ритм, то ты там, я не знаю, клад нашел, получил, принцессу спас и так далее.
2: Совершенно верно. Есть игры боец, есть игры наоборот, которые стимулируют, да, немножечко. Поэтому это замечательный уже зарекомендовавший себя метод инструментальной терапии. Если говорить о более серьезных аппаратных методах, к ним можно отнести аппарат транскраниальной магнитной стимуляции. И он предназначен для такой мягкой, неинвазивной стимуляции нейронов головного мозга. Это такой аппарат, который имеет наконечник шарообразной формы, который прикладывается к разным участкам головы, ага, для того, чтобы стимулировать, да, магнитным полем нейроны головного мозга. Улучшается настроение, да, стабилизируется эмоциональное состояние, очень хорошо помогает при улучшении когнитивных функций. Вот. То есть замечательный такой аппаратный метод, который сейчас только, наверное, можно сказать, входит в широкую практику.
1: Ну, а раньше была еще электростимуляция, но она у вас, по-моему, тоже есть.
2: И она у нас есть, да, транскраниальная электростимуляция. То есть этот аппарат с помощью слабых электрических импульсов воздействует на структуру головного мозга и стимулирует выработку эндорфинов, так называемых гормонов счастья.
1: Я бы хотела, чтобы еще остановились на вот гипокситерапии. То есть это тот самый случай, знаете, когда спортсменов отправляют в горы перед соревнованиями, они там дышат воздухом с меньшей концентрацией кислорода.
2: Совершенно верно.
1: И это оздоравливает мозг и сил придает. Потом они возвращаются и побеждают на соревнованиях. Такой допустимый допинг, да, без каких-либо лекарств. Вот с помощью воздуха, дыхания.
2: Ну вот видите как, наш аппаратный метод называется нормобарическая гипокситерапия. В отличие от гор, давление воздуха здесь нормальное. Уши не закладывает, как говорится, да. Вот. И вот такое дыхание, да, очень хорошо помогает при тревожных, астенических, депрессивных состояниях, стабилизирует состояние. Даже профилактика сердечно-сосудистых заболеваний тоже отмечается как некое показание в этом методе. Но у нас самое главное в нашей сфере увеличивается устойчивость к стрессу при использовании этого метода. Также у нас есть еще светолечение, фотохромотерапия. тоже очень известный, зарекомендовавшийся метод, используется для лечения депрессивных расстройств. Иногда используется, возбуждая позитивную активность мозга. Это зависит от спектра видимого излучения. Да? То есть вот красный цвет он возбуждает немножечко, да, позитивную активность мозга. А, например, желтый цвет улучшает настроение. Белый стимулирует выработку серотонина и мелатонина. Да? Стабилизируется, улучшается сон. То есть это тоже замечательный, прекрасный метод, который пользуется большой популярностью в нашем центре.
0: Московский релакс.
1: Здорово, просто ради того, чтобы прийти на все это посмотреть, богатство, стоит к вам записаться на прием.
2: Совершенно верно. Приходите, будем рады помочь. Есть даже такая комната психологической разгрузки специальная в центре, куда человек вне приема может прийти, вот, побыть. Она имеет определенные внутренние интерьеры, там такой эффект пузырьковый, там движение воды. Так что создается приятная музыка, создается такое пространство, где человек может побыть наедине с собой, отдохнуть. Это тоже такая замечательная возможность.
1: Так, это у нас еще раз, напоминаем, площадь Ильича, а еще где?
2: Метро Римская, наш центр, да, рабочий.
1: Ну или площадь Ильича, да? Вот они рядышком.
2: Поближе.
1: Римская. Римская ближе, понятно, так.
2: И бульвар Рокоссовского, это Игральная, дом 8.
1: А Римская это?
2: Рабочая улица, дом 34, строение 3.
1: Но в любом случае, если мы наберем центр ментального здоровья в поисковике, мы же выйдем на вас?
2: Абсолютно точно. И записаться можно, как мы уже говорили, на порталах, да, и в приложениях, и МОСРУ, и МИАСМПО, Госуслуги Москва. Пожалуйста, можно записаться самостоятельно, тогда человек попадает к психологу, психолог уже проведет психологический скрининг, с ним побеседует, да, и исходя из состояния и потребностей человека, предложит ему маршрутизацию, либо сам проведет какие-то сессии, да, либо направит к врачу.
1: А еще раз расскажите, пожалуйста, о внешнем убранстве, так скажу, да, о той атмосфере, которую вы создали внутри. Вы сейчас уже немножко упомянули вот комнату эту разгрузки психологической, но я слышала уже от людей, которые у вас побывали, что там просто классно расслабляешься, только войдя в вот дверь, открыл, закрыл и уже расслабился даже без каких-то дополнительных методов. Как вам это удалось? Что за атмосфера?
2: Ну, вы знаете, власти города Москвы старались создать приятную, расслабляющую атмосферу, в которую человек попадает, уже оказывал вот это замечательное психотерапевтическое воздействие.
1: Опишите нам.
2: У нас очень приятные интерьеры, много растений, цветов. У нас отделка произведена деревом, есть приятный свет, приятная музыка. Да, все такое очень аккуратное, современное, красивое. Плюс к этому, наверное, важно упомянуть, что врачи, психологи, медицинские в нашем центре не носят халатов. И это тоже, наверное, является значимым фактором, который снимает, наверное, вот какие-то барьеры, да, для человека. Потому что одно дело, человек общается с врачом в белом халате, и есть даже такой синдром белого халата. Да? Детки начинают иногда бояться белого халата, это переходит и во взрослый возраст. А здесь человек приходит и попадает в такую очень уютную, я бы, знаете, какое слово использовал, слово уютное, уютная атмосфера, да? Приятная на глаз, приятная на слух. И я очень надеюсь, мы сильно стараемся, чтобы это было приятно и коммуникативно. Все наши специалисты всегда дружелюбные, улыбаются, готовы помочь. Мы встречаем наших гостей. То есть, когда человек приходит, он подходит к ресепшн, да, где его встречают администраторы, и потом сам специалист спускается за ним и проводит его в кабинет, где уже проходит прием, сессия. Да. Но вот сама эта атмосфера и дружелюбности, встречи человека, интерьеры, все это в совокупности создает вот ту психотерапевтическую атмосферу.
1: А режим работы у вас какой?
2: Наши центры работают 7 дней в неделю с 8 до 8 вечера. Опять-таки это создано для того, чтобы москвичи, работающие, могли найти время в своем плотном графике, в своих заботах и делах, чтобы посетить либо утром, либо вечером, либо на выходных, да, когда у человека есть возможность, тогда он может обратиться.
1: А возраст ваших пациентов от и до?
2: Ну, мы не ставим каких-то ограничений. Понятно, что, наверное, в основном проект нацелен на такое работоспособное население, да, вот как раз с целью оказать ему содействие, да, психолого-психотерапевтическое. Но мы принимаем всех, ну, начиная с 18 лет. Да, то есть детками мы не занимаемся. Я знаю, что планируется тоже такой центр и в детской сфере. Да, но вот мы с 18 лет, а так вот у нас их жестких ограничений по возрасту нет.
1: Ну, знаете, я вам что скажу? Здесь такие перспективы для развития. Вот уже даже я вас слушаю, у меня мысль заработала. Это у вас, знаете, вот есть такие кафе и антикафе. Есть больница, а у вас антибольница, так бы я сказала. То есть все те недостатки, которые, ну, так получается, есть в больнице, вы полностью ушли от этого. Человек получает то, чего ему не хватает. Внимание, покой, успокоение, потому что в больнице-то мы нервничаем, конечно, когда попадаем, тут деваться-то некуда. Вот, то есть это такая антибольница. Я бы, знаете, даже подумала, вот, предложите в правительстве мою идею, она, по-моему, очень хорошая. Придумайте такие центры антикафе, это как бы будут ваши филиалы, может быть, не совсем они будут такие, там, может быть, там не будет этих приборов, не будет этой техники, но будут психологи, будет атмосфера, может быть, чаепитие, может быть, просмотр каких-то приятных фильмов, но, понимаете, с присутствием психолога. И, знаете, к вам пойдут люди, я уверена.
2: Предложите эту идею.
1: Но это перспектива развития. Вы еще много чего придумаете. Я уверена, что к самое начало. Вам огромное спасибо за инициативу, за реализацию, за то, что помогаете нам. Спасибо вам и удачи, успехов.
2: Спасибо.
1: Всего доброго, до свидания.
2: Всего доброго.
0: Программа «Московский ЗОЖ». Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса